0: аэропорта. Философия, история, основы российской государственности и русский язык войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений. Об этом сообщили в Миноборнауке. Отмечается, что ведомство стандартизирует подходы к изучению этих учебных предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых в этих областях. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 – 81 год. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он объяснил, что показатель продолжительности жизни россиян удалось повысить ранее на 20 лет за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинацией населения. Академик добавил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Так, сильное влияние на этот показатель оказывают привычки, физическая нагрузка и даже питание. Россиянам рассказали, какие комментарии к переводам могут привлечь внимание банка. По словам юриста Александра Хаминского, привести к временной блокировке средств могут провокационные или двусмысленные сообщения к банковским переводам. В частности, внимание привлекут слова про коммерческую деятельность, упоминание терроризма, оружия, наркотиков, взяток, отмывание денег, азартных игр, намеки на фиктивные сделки или угрозы, а также шутки с подозрительными словами, когда банковские алгоритмы не понимают контекст. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». В эфире авторская программа академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, добрый день.
3: Добрый день.
2: Я ведущий Денис Воробьев. Начнем. Тема, которая сейчас очень сильно разносится под таким очень ярким заголовком. Якобы 50% студентов-медиков планируют работать в госсекторе здравоохранения. Если мы посмотрим на детали, это исследование финансового университета при правительстве нашей страны. И нужно как бы судить по выборке. Опрос проводился среди, да, вот сколько мы смотрим, 220 студентов с 3 по 6 курсы лечебных факультетов всего 3 университетов. Поэтому предлагаю с этого начать, Геннадий Григорьевич.
3: Ну, есть действительно такая публикация, она, эта ссылка дается на публикацию в журнале. Журнал, правда, не очень авторитетный в нашей медицинской среде. Вот, я с оригиналом статьи не знаком, не получилось как-то. Но, в принципе, вот туда даже на то, что вы обратили внимание, три вуза, но у нас только в системе Минздрава вот таких основательных вузов, которые имеют большую историю, примерно 70-80 лет, а есть два вуза, которые уже более 200-летней истории, они все находятся, к счастью, в системе Министерства здравоохранения. Кроме того, у нас в последнее время, и меня это очень волнует, открывали много медицинских факультетов, так сказать, в системе так называемых классических университетов. Но открыть-то можно, а вот как готовить, на какой базе, где взять устоявшийся профессорско-преподавательский состав, это вопрос другой. И тем не менее, что у меня здесь, ну, я могу априори сказать, что это не совсем репрезентативное исследования, потому что два вуза – это второй мед, ну или Пироговский университет, как он сейчас называется, это Санкт-Петербург, Павловский университет и Курск. Да, мегаполисы Москва и Петербург, они имеют сегодня законную, развитую, достаточно обширную систему частного здравоохранения. И действительно, у студентов этих вузов появилась возможность выбирать. И то большинство говорит, я приобрету опыт, наработаю свой авторитет профессиональный в государственной системе, а только потом планирую переходить. Ну, Курск тоже не характерный. Да, это Европа, да, это не столичный вуз, но мы знаем, что несколько последних лет Курск живет в особых условиях, и это тоже оказывает влияние на студентов, которые обучаются, опрашивали студентов, это примерно седьмой семестр, то есть четвертый курс, когда они действительно уже входят в клинику. Это клинические были факультеты. Так вот, а что делать и что говорить о тех вузах, которые есть за Уральским хребтом, да и европейские вузы. Ну, что Ярославский вуз, недалеко от Москвы. Понятно, Москва, особенно в ковид, всасывала в себя очень много специалистов, которые просто ездили вахтовыми методами и работали. Вот, поэтому, наверное, она не совсем репрезентативна, и я с уверенностью говорю, что она точно не отражает ситуацию в целом по стране, потому что, на мой взгляд, методика опроса была избрана, ну, не совсем корректно. Угу. Она в себе, в основе своей содержала изъяны. Ну, и второе, что в этой связи хочется сказать, ну, с этого года, в этом году, вы помните, мы обсуждали принятый специальный закон для студентов медицинских вузов. Они идут по-особому. Это уникальные. Ну, по существу, это, на мой взгляд, возвращение советской системы, когда все вузы после окончания отрабатывали 3 года, направлялись. Здесь она в модернизированной системе, в модернизированной подаче, потому что уже поступая в вуз, он заключает, я не погружаюсь в технологии, на каком, как, но он заключает договор с будущим работодателем, с вузом, то есть тройственный договор, студент, будущий работодатель и вуз. И вот этот тройственный договор обязывает его после окончания отработать. Отработать, то есть по существу, ну, студенты, которые поступят в этом году, а их более 41 тысячи, которые поступят на деньги бюджетные, примерно такая же цифра, но, во всяком случае, сопоставимая цифра, это студенты, которые поступают на платной основе, они никаких обязательств не несут. Он платит, он получает образование и сам распоряжается собой потом. Вот. Поэтому, наверное, это исследование, ну, может быть, в какой-то мере запоздало. И вот сейчас нужно, мне кажется, сосредоточить свое внимание, а эта статья явно не сутевая, как работать, по какой профессии работать, качество подготовки. Это статья организационная, и это отклик на вот ту тревогу, которую высказывал министр неоднократно, что у нас 23 тысячи свободных вакансий врачей, и где-то 63 тысячи это средних медицинских работников. Ну, соотношение понятное. Как правило, в поликлиническом, в стационарном звене у нас соотношение врач и 2 средних медработника. Это тот норматив, который всегда существовал. Сейчас он в таком формате не существует, но, в принципе, самоорганизация работы врача, врача-клинициста, врача-стационара, она именно вот так вот соотносится. Поэтому примем это к сведению. Вот. И, кстати, упоминаются тоже здесь и нормативы нормативы количества врачей на количество населения, это тоже норматив у нас есть, и он действительно нужен. Там участковый врач, у него 1200 взрослых, у детского 800 детей, это если на участке работает поликлинический врач. Ну и в целом идет такой расчет, поэтому давайте мы эту статью будем иметь в виду и будем следить за тем, как у нас идут дела уже в новой системе, потому что есть вопросы. Ну, молодой человек поступает в ВУЗ, и он, факультет ему известен. Но какой направленности будет его будущая профессия, он точно не знает. Угу. Это единицы могут вот быть такими целеустремленными. В подавляющем большинстве они просто не понимают. Они даже, поступая, не знают, сколько у нас медицинских профессий. Это больше сотни, ну, это во всей медицине, а есть еще сегмент клинический, но там десятки.
2: Ну, вряд ли за такое незнание можно ругать ребят.
3: Да, даже те же хирурги, есть торакальные, есть абдоминальные, есть черепно-мозговые, есть, ну, точно их. Поэтому здесь, конечно, трудно предположить, хотя работодатель, ну, если человек приехал там допустим, с Воронежской области поступил, и у него договор там, понятно, что он примерно представляет. Ну, Воронежская областная, Воронежская районная больница, там широта и диапазон медицинских специальностей достаточно сужены. Тут уж все более-менее как-то звучит. Поэтому вот другой вопрос. Если это талантливый мальчик или девочка, и его потянет в науку, и он будет эффективно, тогда как ему быть? В Воронеж он не уедет, потому что он привязывается к науке конкретной. Ну, там, московской, питерской, и он уже... Вот. Поэтому это тоже вопрос. Он может поступить и в аспирантуру. Аспирантура предполагает подготовку молодых научных кадров. Ординатура, ну это практика, понятно. Поэтому, тем не менее, мы ее примем к сведению и будем с вами следить. И вот здесь бы, если бы наука, тем более это институт, не относящийся к системе подготовки кадров, его исследования, они, конечно, интересные будут. И в динамике тех студентов, которые... А вот сейчас есть, кстати, договорная система, она использовалась и до этого. Вот то, что вошло в закон, это уже... Вот,
2: ну, как целевое обучение же оно всегда называлось.
3: Да, были целевые наборы.
2: Да.
3: Целевой набор. Допустим, давалась квота Магаданской области, и они там отбирали детей, и они приезжали сюда... Вот я вчера или позавчера разговаривал с Бурятией, например, они, получив квоту, территориальный отдел, он трех человек в Иркутский институт, они отобрали их, все оказались медалистами, и сейчас они поступят как бы по направлению этого. Uh-huh. Это тоже играет определенную роль, поэтому я думаю, что... На этом давайте завершим это обсуждение и примем к сведению эту статью. Но следить за динамикой мотивации – это очень и очень важное обстоятельство. Тем более к частную медицину никто не отнимал.
2: Маленький уточняющий вопрос, и закрываем тему, Геннадий Григорьевич. А на ваш взгляд личный, статистическое большинство сегодня все-таки принадлежит тем ребятам, которые планируют работать в госсекторе здравоохранения? Или у вас иные мысли на этот счет? Вот как раз учитывая новую систему,
3: о которой вы говорите. У нас 6 лет обучаются. Потом ординатура еще 2 года. Понятно, поступая, он, конечно же, заряжен стать врачом, работать. Это, как правило, дети, только что закончившие школу. Это пассионарные, это люди целеустремленные, да. Потом по мере обучения, ну, первые 3 курса, они дают базовую, 6 семестров, ну, курс, 6 семестров, они дают базовые основы, это анатомия, это физиология, это вопросы, связанные с фундаментальными представлениями о человеческом устройстве, устройстве человека как организма. И только где-то, примерно на шестом семестре, это вторая половина третьего курса, там начинаются уже клинические кафедры, дисмургия там начинается, там вот такие подходы. А уже четвертый, пятый, шестой, это уже они, особенно в вузах, которые идут по цикловым подготовкам, вот он приходит на 3 недели в хирургический стационар и изучают, слушают лекции, участвуют в практических занятиях, даже до операции их допускают и так далее, и так далее. Ну, в определенной мере не оперировать, а хотя бы наблюдать. Вот. Поэтому и тут динамика. И тут динамика идет, и, конечно же, тут нельзя сказать. Но я с уверенностью могу сказать, что на первом курсе это точно не 50%.
2: Они все. Да.
3: Да, поэтому...
2: Да, вот как вы и сказали, принимаем к сведению и следим за этой динамикой. К следующей теме перейдем, разберем сообщение министра здравоохранения. Наша страна, Михаил Мурашко, слова эти прозвучали на форуме «Россия и мир. Тренд здорового долголетия». Процитирую. Число операций при поражении сосудов головного мозга выросло в России более чем на 70% за последние 6 лет. Также растет количество операций на сердце. Конец цитаты нашего министра. Чем вызвано, на ваш взгляд? Мы же регулярно с вами обсуждаем то, как успешно в этом плане, говоря об операциях на сердце и все, что связано с сосудами, но наши медики действительно творят чудеса.
3: Понимаете, в чем дело? Сам этот форум, он очень значимый, он очень серьезный. Он вчера проходил, сегодня он заканчивается. И когда я вчера не увидел среди высоких гостей министра, меня даже это немножко покоробило. Потому что, конечно, за главную роль играет не Министерство образования и науки, а Министерство здравоохранения. Это и идеолог, это и заказчик и так далее. Конечно, там не было, допустим, Министерства спорта. Это тоже, в общем-то, долголетие, это тоже здоровье, это тоже профилактика в большом, широком смысле этого слова. Вот, ну, слава богу, вот это... Поэтому это вырвано из контекста. Как правило, министр выступает очень серьезно и обстоятельно. Ну, понравилась Стасу вот эта вещь. Ну, в целом, вот то, что он сказал, он же там сказал еще и на суставах операции.
2: Да, тоже более 70%.
3: Да, это, прежде всего, скорее всего, в контексте своего выступления он имел в виду доступность. Что такое пересадка суставов тазобедренных? Очень распространен. Это прежде всего очень дорогой протез. И коленные тоже.
2: Безусловно, 100%, конечно.
3: Да, очень дорогой. Это импорт, это у нас есть свои наработки, это мы. И раз увеличилось, оно увеличилось, конечно, за счет государства.
2: И говоря о доступности, вы абсолютно правы, потому что, простите, я перебил, расширенное уже пошло сообщение, министр отметил как раз, что на рост повлияло совершенствование диагностики, доступность помощи по ОМС.
3: Да, вот именно, помощь по ОМС и география, потому что когда начиналось протезирование тазобедренных суставов, это были буквально даже в Москве 1-2 учреждения, а страна огромная. Сейчас это уже ушло в регионы, и слава богу. Вот. Ну, а я думаю, в крупных городах, пусть даже не областного формата, если там это есть, то это тоже очень хорошо. Потому что, не всем же ехать в Москву. Еще с такой патологией. Да и Москва не справится с этим. Это федеральное учреждение и так далее. Поэтому это очень хороший показатель. Что касается кардиологии. Здесь тоже, в общем-то, аортокоронарное шунтирование, вот, особенно на сердце операции. У нас огромное количество операций делается и в Бакулевском центре, когда останавливают сердце. Там более десятки тысяч, 5 или 6 делается там. И это, опять же, эти операции ушли в это... в регионы, в географию, доступность для каких-то маленьких миниатюрных европейских государств, это значение не имеет. Там может одна больница иметься, и она будет все удовлетворять, а у нас же огромная. Второе, что в этой связи я бы сказал, мы, трансплантология у нас очень развита, когда вообще сердце меняется. Представляете? Пересадка сердца делается. Это тоже очень важное обстоятельство. Вот как раз вот эти вещи, они говорят о повышении охвата высокоспециализированной медицинской помощи. А правильнее сказать, повышение доступности этой помощи. Потому что американцы делают эти операции, но там очень богатое население, он может... А у нас даже люди с хорошим достатком, вряд ли у них будут деньги на пересадку сердца. Это очень дорогие операции, очень дорогие. Поэтому, слава богу, это хороший показатель. И он, конечно же, работает на главный индикатив. И главный индикатив не только медицины как ведомства, а главный индикатив как государство. Мультипликативный индикатив – это средняя продолжительность жизни. Это расчетный показатель. Это показатель рассчитывается каждый год. Вот родилось у нас 1 200 000 детей в год. Вот мы берем все население, и мы предполагаем, что оно проживет, там, допустим, как мы говорим, там 70, сейчас у нас 74,2, 75 лет. Угу. То есть как это высчитывается? Это все население делится на все количество лет, которые могут эти люди прожить, начиная от года. И самые ценные в этом расчете это новорожденные, дети первых лет жизни, потому что у них самый большой запас предстоящей жизни. Ну, это такой показатель, он как раз, он счетный, не расчетный, он расчетный, не счетный. Счетный – это когда тире между двумя датами. А вот расчетный – когда он рассчитывается. И он является показателем качества жизни. Так что эти слова министра надо принимать как с удовлетворением и с, как говорится, вот. И,
2: в общем, позитивно воспринимать.
3: Позитивно, если бы он еще назвал цифры охвата или не до, как говорится, есть еще такое понимание, как востребованность. То есть вся ли востребованность удовлетворена или нет. Но сам рост на 70%, он же сам по себе, без всех вот этих моих придирок, он очень позитивный.
2: Безусловно. Продолжим, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с нами.

знать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата – Рюрик, Синиус и Трувор – привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина авторской программы академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, продолжаем. Важная дата у нас была на этой неделе, 8 июля, день борьбы с аллергией. И в то же время в контексте этой новости интерес звучит заявление сотрудника лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза врача-аллерголога иммунолога Ксении Ряповой. Она сообщила следующее: Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. На ваш взгляд, насколько это вообще проблемно создать подобную вакцину, учитывая, что много людей, которые страдают от этого?
2: Я начну с оправдания. Вроде 8-го был день профилактики аллергии, а мы 10-го о нем вспомнили. Нет, мы все делаем правильно, потому что наш Минздрав российский, он завел очень хорошую практику. Когда вот такой день появляется, там день онколога, день диабетолога, день эндокринолога, ну это я так, они объявляют, как правило, неделю. И вот сейчас у нас в России, в отличие от всего, так сказать, просвещенного мира, у нас объявлена неделя борьбы с аллергией, так что мы с вами основании ведем. Действительно, это очень важно, хотя бы потому, что сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, 40% населения планеты страдает аллергией в той или иной мере. 40%. Это, считайте, 4 из 8, где-то 3 миллиарда населения. Вот поэтому давайте напомним, что это состояние повышенной чувствительности организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды. Так? Аллергенов. Но я уже, по-моему, в прошлый раз говорил, что аллергия может даже холодовая быть у человека. Это уже не на аллерген, аллергеном является температура. Вот, но неважно. Так вот, что делать, раз мы профилактикой занимаемся, а потом мы вернемся к вопросу. Значит, что это первое? Исключить контакт с аллергеном. И вот то название, которое вы сказали, ссылаясь на моего коллегу, оно некорректно с точки зрения науки, но с точки зрения понимания вопроса. Потому что аллергенов очень много. Но в данном случае сказано аллергия на кошек и собак, не на самих кошек и собак, а на тех мелких насекомых, которые их сопровождают, на их шерсть и так далее, и так далее. Но вот эти два вида наших ближайших попутчиков по нашей жизни, собак и кошек, которые к нам очень близко приближены, и они и дома живут. Вот. В данном случае это обобщение, оно уместное, но с точки зрения науки неверное. Не от, на кошку аллергия. Да. Поэтому, так вот, гигиена быта. И кошки, и собаки как раз к этому относятся, потому что это прежде всего аллергия на этих домашних животных. Это мелкие. Ну, правда, некоторые там и крупных породы собак держат, если у них там есть такие возможности. Это не запрещено. Вот. Потом гигиена быта – это содержание наших помещений, частота уборки, изъятие, может, тех растений, на которых у людей бывает аллергия, из квартиры, если они есть, так? То есть грамотный подход просто к гигиене быта. Защита от ингаляционных аллергенов, но это прежде всего то, что в квартире можешь не избавиться, хотя в квартире тоже много аллергенов ингаляционных. Это вот на цветение, поленозы, и прежде всего на березу, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, контроль, контроль климата помещений. Потому что чем, допустим, вот 40-60 градусов влажность помещений, ну, температура, она вот наиболее оптимальна с точки зрения вот реакции на те аллергены, которые есть даже в той квартире, которые есть. Что касается вакцинации, слава богу, над этим работают не только Первый мед, и, по-моему, сейчас вопрос, я не помню, решен ли там вопрос уже с окончанием клинических испытаний, потому что у нас и Институт иммунологии работает, который принадлежит ФМБА, и Вероника Игоревна Скворцова на эту тему высказывалась неоднократно, но у них там вопрос стоит о 27-м годе. Сейчас идет третий этап клинических испытаний. Это уже когда вакцина фактически применяется просто среди населения и оценивается ее результат. Вот, то есть это де-факто это уже применяемая вакцина, но она еще находится на стадии третьего этапа клинических испытаний, и в 27-м году, скорее всего, ФМБА даст. Но там речь идет о, по-моему, на березу, вот, на вот эти аллергарда, по-моему, они назвали ее, вот, рекомбинантная генно-инженерная вакцина. Вот, поэтому, слава богу, в нашей стране есть, хотя, потому что вопрос 40% населения планеты, у нас этот процент, я уверен, выше, потому что у нас диагностика лучше. Вот, и если мы действительно, медицинская практика получит действенные и безопасные вакцины, то это будет очень хорошо. Но это не снимает ответственности с самих граждан. Да, можно прививаться, можно что-то делать, но это лучше до этого не доводить.
1: Конечно.
2: Да, тут есть и генетические предрасположенности, но что бы там ни было, если человек грамотно ведет, следит за своим здоровьем, не злоупотребляет, в том числе и вредными привычками, которые напрямую не оказывают это воздействие, но не снижает компенсаторные возможности организма и алкоголизации, и курения. Вот это пища, это огромный пласт на отдельные пищевые продукты, на ягоды, фрукты. У людей возникает аллергия. Поэтому все это нужно делать. И вот в рамках той недели, о которой сегодня продолжается, вот, я думаю, что мои коллеги на местах, ну, внесли определенный вклад по просвещению населения. А раз мы его просветили, значит, мы его вооружили. И значит, гражданин нашей страны становится соработником с медиками. Вот что самое главное в этом деле.
1: Для многих это действительно станет, ну, наверное, суперприятной новостью. И для огромного большинства здесь никаких вопросов вообще к этой новости. Но в таком случае есть еще, знаете, некое опасение. Опасение это вызвано прогнозом Всемирной организации здравоохранения. Там, значит, статистика следующая. К 2050 году глобально, это важно, заболеваемость раком взлетит до 35 миллионов новых случаев ежегодно. А с онкологией столкнутся 92% населения Земли. Чем вдруг вызваны такие пугающие цифры, Геннадий Григорьевич?
2: Ну, такой прогноз существует. Он не безоснователен. не безоснователен. Но вот столкнуться с онкологией, это не значит, что 92% все заболеют. Но столкнуться в семье, у близких родственников, вот о чем идет речь. Uh-huh. А количество 35 миллионов – это вот пациенты ежегодно, которые предполагается. Значит, какой прогноз составляет? И отчасти с ним можно согласиться. Вот, да. Причем там делается такая подводка, она очень сомнительна, на мой взгляд. Вот, дескать, да, в связи с борьбой с курением число курильщиков уменьшается, и это действительно так. Uh-huh. Это и у нас в стране так. Число потребляющих алкоголь тоже. По нашей стране это видно. Вот. Это очень видно, и это очень радует. Хотя 10 литров, пока мы потребляем еще чистого безводного этилового спирта. Но тем не менее. Но на что делает акцент
1: Всемирная организация здравоохранения?
2: Всемирная организация здравоохранения. Это прежде всего ожирение. И это очень важное обстоятельство, которое вот. И второе, резкое снижение физической активности.
1: Угу.
2: И это прежде всего касается и ожирения, и резкое снижение активности молодому нашему поколению. Да, старшее поколение, среднее поколение, они еще не были так привязаны вот к тому пресловутому интернету, когда все перевернулось с ног на голову. Если раньше родители не могли детей, особенно в благоприятных период, домой затащить, то сейчас они их не могут...
1: Ситуация прям противоположная.
2: Они не могут их выставить на улицу, ну, пойди погуляй, ну, побегай, попрыгай там. Нет, он сидит, и даже если он еще захватит с собой телефон, он сядет на лавочку во дворе и будет играть. Это страшное явление. Ну, во-первых, это разрывает людей. Если мы, бегая по двору в свое время, там, я не знаю, чего мы только не делали, и в футбол играли, и с рогатками там, это, и, ну, все было. Но мы коммуницировали. То сегодня они могут быть на дворе, во дворе, и с друг другом не общаться, а уткнуться в этот пресловутый телефон. Ну, и ожирение – это деформация питания, мусорное питание, питание без учета генетики нации человеческой, которая, потому что это тоже и культура питания, и предпочтения наши пищевые, они нарабатывались столетиями, многими десятками поколений, даже сотнями поколений. Вдруг это все меняется, фастфуд, рафинированные продукты, отказ от питания, от приема пищи как особого ритуала. Пожалуйста, где хочешь, там и ешь.
1: Да,
2: не мой руки. Ешь хоть постоянно. И мы часто замечаем, когда люди уткнулись в экран, и при этом параллельно беспрерывно едят. Поэтому вот эти два фактора, которые поставили на первое место, хотя само по себе ожирение, даже если не закончится онкологией, это тоже огромная, тяжелая медицинская патология. Понимаете?
1: Конечно.
2: Вот, поэтому если мы сетовали с вами, что вот человек был в своей эволюции, у него была гармония, у него был возбужденный умственный, возбужденный мозг, деятельность, и он был физически активен, потому что ему надо было добывать пищу, тяжело работать, куда-то бежать, что-то там от кого-то спасаться. Да? Потом мы начали говорить, да вот, многие профессии тяжелые ушли с физическим трудом. Появился операторский труд. Что такое операторский труд? Я сижу за столом, может быть, даже смотрю в тот же компьютер, но наблюдаю за чем-то. Ну, я приводил пример яркий операторского труда машинист метрополитена, который с 80-х лет по Московской кольцевой дороге, по Московскому кольцу метро ездил, будучи просто наблюдателем. Не дергал ни за какие рычаги, он просто смотрел. И он там находился на тот случай, когда у нас было так называемое автоматическое ведение поездов. То есть не компьютер вел, ну, высчитанный расчет там, не программно, а просто, ну, тоже программа, но не компьютерная программа заложена была. Вот. А сейчас, а теперь у нас вообще человек живет этим компьютером.
1: А в таком случае, Геннадий Григорьевич, не сочтите мой вопрос за провокацию, но законодательно, с точки зрения исключительно медицинской, на ваш взгляд, вот этот тренд в мире, когда запрещают соцсети детям до 16 лет, он позитивно бы сказался?
2: Позитивно. Но надо не просто запретить, а надо возместить ребенку. А это непреодолимую потребность изучать мир, в который он пришел. И в первые годы жизни у него это доминанта. Нам-то уже что? Ну да, ну там закат, ну, я его уже 20 лет видел. Ну там это, ну я был уже, смотрел это. А ему это все надо выучить. Так вот, мы ему заменили его потребность познавать мир, чтобы стать полноценным и не только участником этой жизни, но и активно влиять на нее. И мы это ярко демонстрируем, вот изобретя даже вот эти все компьютеры и айпады, там, которым он универсален, где хочешь с ним можно быть, вплоть до того, что не нужно ни электричества, ничего сидеть. Вот, поэтому, но мы сужаем ему этот мир. Как бы мы ни насыщали этот мир, а каким контентом мы его насыщаем? Ну, прежде всего, тем контентом. Ну да, есть государственные программы, когда мы цифровизируем литературу, все виды, формы искусство и так далее, и так далее, музыку и так далее. Доступность космическая. Если раньше мне пойти надо было в библиотеку книжку взять, то я могу ее тут же получить и читать ее. Если мне нужно было там что-то, это уже прослушать какое-то музыкальное произведение, это надо было там, боже мой, там, сейчас это все доступно, причем подается это, может, даже более качественно, чем это. Ну, вот сейчас футбол смотрят, да, сейчас я, правда, его не смотрю. Что такое футбол? Там ему показывают там чуть ли не подошвы этих бутсов. Причем показывают в ярких цветах. Зачем сидеть на трибуне и бегать...
1: От первого лица все, пожалуйста.
2: Смотреть этих мошек, которые там еле различимы, особенно в неудобных местах. А тут его тебе покажут, в каком виде хочешь. Или парад нам показывают. И танк под низом, и сбоку, и сверху. Чего только нет. Поэтому, но все равно мы даже тысячной доли того мира, того познания, мы человеку отключаем только визуализацию, он смотрит, а почувствовать это, а потрогать это, а почувствовать страх перед этим. А это тоже форма развития и человека, становление человека как, ну, полноценного субъекта биологического мира. Этого нет. Ну, я уж не говорю о том отрицательном, мотивированном, злобном контенте, в котором пребывают наши дети. Поэтому запрещать нужно, но запрет, ну, тут сразу поднимается... Запрещают, значит, беспомощно, не знают, что предложить. Но это демагогия, причем циничная демагогия. Но отчасти нужно ему возместить. Даже, вот, даже наш двор, любой московский двор 80-х, 70-х годов, классика, стояла коробка в нем. зимой это залитый каток, летом это игра мини-футбол. Все. Сегодня вы найдите хоть одну коробку в московских дворах. Нету. Стоянки автомобилей. Вот. Поэтому это тоже. Да, есть много спортивных залов, есть много бассейнов, но доступность – вопрос и финансовая доступность, и территориальная доступность. Поэтому тема неоднозначная, она пока так в основном только охи-ахи раздаются, но никаких действий не предпринимается. Ну, первое, особенно этим страдают депутаты, особенно вот в этот период, 20 сентября мы пойдем голосовать и избирать, не только депутатов, но и губернаторов. Вот. Тут самая яркость. Запретить, оштрафовать, но это, конечно, неверный подход.
1: Да. Остается, к сожалению, совсем не так много времени. Тем не менее, задам вопрос такой. Провоцирует ли использование смартфонов, когда, знаете, действительно, можно миллион закатов увидеть там, но приводит ли это изобилие к депрессии, к другим заболеваниям, если
2: мы будем... Нет, закат это точно не приводит к депрессии. А вот та тревожность, та доступность к тому... что никогда человечество не запрещало, это же все в эволюции было. В каком возрасте что можно знать ребенку? Даже межполовые отношения. А он там сейчас может все, что хочешь, смотреть.
1: Вот это очень важное замечание. Благодарю вас, Геннадий Григорьевич, Геннадий Онищенко, Денис Воробьев. Были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Комплексное регулирование института банкротства. Контекст. Госдума единогласно одобрила поправки к закону о финансовой несостоятельности. Теперь предприятия, оказавшиеся в сложном положении, имеют все шансы сохраниться и возобновить полноценную деятельность. Формально такая возможность была и раньше, но на практике она использовалась крайне редко. Новые нормы предусматривают досудебное соглашение для кредиторов и должника о санации. Это целый комплекс мер, направленных на монетарное оздоровление организации, чтобы не допустить ее ликвидации в рамках процедуры банкротства. В частности, реструктуризация долгов и поиск альтернативных финансовых решений. В новой версии закона в значительной степени переформатирована система назначения арбитражных управляющих. Будет сформирован реестр таких лиц, состоящий из подробной информации об их деятельности. В Госдуме отмечают, что принятые нормы позволят экономически жизнеспособным предприятиям сохраниться на плаву. Это окажет позитивное влияние на макроэкономические показатели, рынок труда и собираемость налогов. В 2025 году банкротами в России признали 6477 юридических лиц. Уровень банкротств снижается, но пока остается высоким.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: И то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите!

за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран. Жители Монако убедились в террористической сущности Киева. Теперь подробнее. Междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. В автобусе были 46 человек, включая двух детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС. За помощью обратились 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Уточняется, что автобус следовал по маршруту из Самары в набережные Челны. Предварительно водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Погибших нет. Помощник президента Российской Федерации, председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития собственного военно-морского и торгового флотов для обеспечения безопасности и устойчивости российской экономики, отметив, что без военно-морского флота не будет и России. Патрушев отметил, что состояние отечественных судостроительных предприятий требует серьезной доработки. По его мнению, Россия обладает всем необходимым компетенциями для самостоятельного развития отрасли. Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран. Об этом передают агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в Российской Федерации. Однако, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложение Москвы. Жители Монако и Франции после покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве смогли убедиться в террористической сущности киевского режима. Об этом заявили в российском посольстве в Париже. Что касается властей стран Евросоюза, то там отметили, что они предпочитают закрывать глаза на неудобную для них правду, когда речь идет о преступлениях, спонсируемого ими Киева. Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета «Фигаро» отмечала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Эстония построит

0: городе Нарва на границе с Россией первый военный городок, в котором планируют разместить подразделение силы обороны. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций страны Анда Вагма. По данным Генштаба сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение первой пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1000 человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих. Парламент ФРГ принял закон, приостанавливающий на текущий год индексацию зарплат депутатам. От повышения решили отказаться в связи с напряженной экономической и бюджетной ситуацией в Германии, вызванной в том числе последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. И сегодня у меня нету ведущего, а есть гость Вячеслав Михайлович Мищенко, который специалист по нефтяным ценам. Я не боюсь этого слова.
5: Ну, можно и так, да. Здравствуйте.
4: Ну, почему? Ну, как бы, так и будет, так и будем говорить. И поэтому у меня к вам есть несколько вопросов.
5: Я готов?
4: Да. Значит, первый, я вам расскажу трогательную историю, которая произошла лет 15 тому назад. Я сидел на неком ужине или обеде, я уж не знаю, как там это называется, на Останинском экономическом форуме. И слева от меня сидел какой-то американец, не очень старый, но уже и не молодой. И он, значит, мне представился, дал свою визитку. Он оказался старшим вице-президентом компании ExxonMobil. А я сказал, что я экономист. Он говорит, не, ну, экономисты, это там, ну, как бы, вот там, Гарвард, там, Принстон, еще где-то, ну, или...
5: Кембридж.
4: Ну, в общем, что-то да. там, что-то там еще.
5: Оксфорд.
4: Да, вот, а, как бы, ну, на худой конец это какие-нибудь такие структуры, типа, там, Прайс-Ватерхаус или еще что-нибудь. А вот, а вы чем занимаетесь? И вот у меня передо мной встала задача. Передо мной сидит человек, который американец. Это надо, ну, как бы у американцев довольно специфическое отношение к тому, что такое профессиональное знание, отличное от нас. Ну, грубо говоря, у нас принято знать ничего обо всем, а у них принято знать все, а не о чем. То есть они вот очень узкие специалисты, да? Но этот все-таки как бы старший вице-президент компании ExxonMobil. И вот я ему должен задать, я ему должен объяснить, чем я занимаюсь так, ну, чтобы как бы разговор дальше пошел. И я ему говорю, ну, вот смотрите, чем я в экономике занимаюсь. Я занимаюсь структурными моделями. Вот смотрите, вот вилка. В этой вилке вы, ну, там, вы можете дать команду своим ребятам, они вам посчитают точно, сколько, какова доля в стоимости этой вилки энергии. Ну, там, 36% или... 42%, ну, в общем, так, металл, ну, в общем, все, все. Он говорит, да. Я говорю, замечательно. Сейчас начинается кризис структурный. Он говорит, он уже идет. Это было уже после 2008 года. Я говорю, да, я как бы, я согласен. Я книжку на эту тему написал еще в 2003 году. А вот теперь вопрос. Скажите мне, доля энергии в этой вилке в два раза вырастет по итогам этого кризиса, или в три раза упадет. Он так задумался, Говорит, а я не знаю. Причем было так видно сначала. Я знаю ответ, нет, не знаю. А кто у меня знает? А никто не знает. А знают ли мои ребята кого-нибудь, кто знает ответ? Нет. И он говорит, да, это интересный вопрос. Я не знаю на него ответ. Я говорю, ну вот я как бы пишу модели, которые позволяют ответить на этот вопрос. Я вам переадресую этот вопрос.
5: Да, ну, я, конечно, не старший вице-президент ExxonMobil, да. Ну, вообще, это, конечно, вы абсолютно правы. Ребята, которые занимаются достаточно узкими темами, да, и их вообще, наверное, мало волнует это все, да. Их задача там, собственно говоря, двигать свой бизнес, да, продавать нефть, по сути, добывать. Я не знаю, какого подразделения он был, да.
4: Я могу сказать, его фамилия не то Алерт, не то еще чего-то. Я сейчас не помню точно.
5: Мне скорее всего, это апстрим, потому что в Казахстане что им делать? Да? В Казахстане они занимались участием в проекте.
4: Он был добытчиком на севере Канады.
5: Да, апстрим, да.
4: То есть он такой, настоящий нефтяник.
5: Вопрос стоимости, то есть в собственное участие энергии. Да? Я вам хочу сказать так. К нефтяному рынку, конечно, это не имеет никакого отношения. Потому что сама по себе энергетика – это совсем другой комплекс мероприятий. Да? У нас почему-то, я, Михаил Ильич, начну вот издалека, постараюсь ответить на ваш вопрос. Значит, у нас почему-то с тех еще, так сказать, доисторических времен принято вообще с экономической точки зрения на ценообразование смотреть по такому классическому как бы варианту затраты плюс. Да? Вот мы знаем, это неоднократно приходилось встречаться в отрасли, в нефтегазовой, в первую очередь, там, нефтепереработка, добыча, с позиции. С этим связано дальше целый ряд логических и, собственно говоря, рыночных ошибок, да, которые преследуют. Ну, я считаю, что это такая болезнь детская до сих пор.
4: Я вам открою страшную тайну. А вот в книжке, которую я написал по экономике, написано четко совершенно, что затратный метод определения цены перестал работать с появлением капитализма. Потому что отличие капитализма от других экономических моделей в том, что там в себестоимость продукции включена инновационная составляющая.
5: В том числе. Но я сейчас к другому веду. То есть с 80-х годов прошлого столетия, ну более чем 40 лет, сформировался международный рынок нефти, да, на котором работают крупные компании, транснациональные. Появился такой сегмент, как трейдерство, да, то есть это отдельный вид бизнеса, который у нас тоже как-то не очень принято было признавать или как бы развивать, поскольку мы всегда были такими, знаете, производственниками. Да, у нас все серьезное, а это все несерьезное, как бы считалось. Да. Мы сейчас за это расплачиваемся. Я сейчас объясню, почему. Так вот, у многих предприятий того еще образца постсоветского, да, и сейчас присутствует вот этот взгляд. Да вообще на рынке у нас, да, и среди крупных компаний, Винков, я сейчас беру нефтегазовый сектор, давайте нефтяной, я вот прям как бы его, у нас нефть и нефтепереработка, вот я вокруг этого буду, да, потому что газ это уже отдельная совсем планета, и не об этом сейчас речь. Так вот, стоимость и вообще ценообразование рассматривалось как вот от завода или от скважины. Да? Вот я тут добыл, затратил, транспортировал, где-то я это все как бы агрегировал, куда-то доставил до конечного там, или до какого-то узла. И вот мои затраты, кост плюс, дальше уже как бы все, что я вижу, мне кажется, что это люди лишние. Они перепродают мой товар, да. Поэтому у нас отношение к трейдерам, да, не как к участникам рынка, а как к спекулянтам.
4: Если
5: да?
4: Я хоть что-то понимаю, сейчас основная прибыль у всяких добытчиков, она как раз в трейдерской части образуется.
5: Ну, она не у добытчиков как раз у нас, не она у в чужом сегменте, да. Чему, собственно говоря, и способствовали все санкции. Все санкции, которые разложили наш бизнес на составляющие, увидели, ну, те товарищи или джентльмены, да, которые занимаются санкционной политикой против нас, они увидели слабое звено. Да? У нас нет собственных торговых практик, торговых компаний. Мы все реализовывали через джентльменов в постсоветское время. Да? Наша задача была вот это вот cost plus, то есть я добыл, составил, так сказать, вот объем какой-то, и я дальше его кому-то поставляю, а лозунг был такой, главное, чтобы был ресурс, а там, кому надо, придут и купят. Да? Потому что мы самые крупные, мы великие, мы большие, мы действительно в тройку крупнейших производителей экспортеров нефти входим, слава богу, пока еще. Так вот, А формируется, когда я смотрю вот от себя, от предприятия, да, от добывающего или от перерабатывающего предприятия, то мне кажется, что все люди, которые стоят там дальше, они паразиты. Да? То есть они как бы вот что-то там как бы добавляют, перепродают и так далее. Ситуация же происходит, ну, на самом деле, на практике, ровным счетом наоборот. То есть цена формируется не у завода и не на скважине, а цена формируется на мировом рынке. И от нее уже отчитывается та часть, которая связана с расходами по логистике, с налогами и так далее. Это называется разными названиями, там, да, нетбэк, или там очищенная стоимость, или экспортная альтернатива, которая приводит цену к воротам завода или к скважине, да. И от той цены зависит все, что у меня есть. А вот эта вот цена, которую я считаю затраты плюс, это, по сути, себестоимость продукции. Да? Но она никоим образом не связана с мировой ценой. Потому что ваша себестоимость может быть выше, ниже, но как бы мировой рынок мало на это реагирует. То есть рассказывать мировому рынку, что у меня вот такие затраты, и вы не можете эту цену опускать до такого уровня. Когда в 2008 году случился кризис, и тоже в Казахстане, по-моему, я сидел на каком-то большом мероприятии, там были гранды тоже, там Total, Exxon, там Chevron и так далее. И большие люди, действительно, на уровне вице-президентов рассказывали, что теперь уж точно цена, ну, она начала потихонечку расти, как бы, да, вот этот кризис прошел там основной, ипотечный, да, и сказали тогда, если помните, цена там на нефть была 150 чем-то и упала до 30, как бы, да, за короткий период. И все испугались, и потом они стали выходить и говорить, ну, знаете, это все, конечно, фокусы, но цена не может быть, ну, допустим, ниже 60 долларов за баррель, потому что у нас очень тяжелые условия добычи. И ниже 60 мы точно вам не позволим.
4: Я
5: сейчас закончу. Да. И я смеялся в голос, когда в 2020 году, если помните, март, начало апреля, цена упала в минус 37. На американском рынке, да.
4: Значит,
5: это как издевка над вот этой вот прослойкой людей, которые до сих пор живут...
4: У меня есть некоторый специфический опыт. В осенью 1997 года цена на нефть мировая опустилась ниже 10 долларов за баррель.
5: До 7 доходила, я помню.
4: 7-8, да, совершенно верно. По этому поводу была создана спецкомиссия, что делать. И, соответственно... возглавлял ее Черномырдин, премьер-министр от правительства, и Лившиц, замглавы администрации от администрации. И было два ответственных секретаря. Одного звали Сергей Кириенко, он тогда был министром
5: энергетики.
4: Да.
5: Он был тогда, да.
4: А от администрации был я. И тогда мне пришлось разобраться, как устроено как бы ценообразование в нашей нефти, довольно быстро стало понятно, что основное там это налоги. И мы там разработали некий комплекс мер по снижению себестоимости нефти. Ну, потом это довольно быстро закончилось, но это я это очень хорошо помню. И помню еще, как я с премьер-министром Казахстана Масимовым, мы сидели с ним часа 2,5, и планировали, вот, но это было вот в те же дни, что Альберс звали этого первого вице-президента ExxonMobil, я вспомнил. Вот, и мы с ним сидели и планировали, какая будет средняя цена на нефть, ну вот, грубо говоря, до 2020 года. И я тогда как бы отстаивал позицию, ну, собственно, как бы он тоже, да, мы пришли к выводу, что она будет где-то от 70 до 80 средняя. По банальной причине, потому что это обеспечивает правильную рентабельность сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Что они не могут опустить ниже, потому что она будет нерентабельна, они не могут поднять выше, потому что это там возникают проблемы для американской экономики. Так, в общем, оно и вышло. Я не хочу сказать, что это мы такие умные, да, может, это просто удачка так сложилась. Но, в общем, вот так оно все примерно и было. Средняя цена вот эти там 10-12 лет была от 70 до 80.
5: Ну, давайте просто тогда коротко коснусь, что на самом деле сейчас происходит, да, на мой взгляд. Понимаете, нам нужно смотреть, как, ну, любая экономика, да, и в целом рынки, они динамичны. То есть они не являются стационарными. Нельзя одну структуру рынка взять за основу. Ну, ее можно преподавать какое-то время, да, в вузах, там, учебники написать. Но это уже будет, ну, некая схоластика, как бы, да. А сам рынок, вот чем занимаются ценовые агентства, к которым я относился, они, в общем-то, ежедневно, ежечасно исследуют этот рынок. Они находятся в гуще событий через что? Через личные контакты с трейдинговым сообществом. Да? Потому что только трейдер понимает, у него действительно рука на пульсе рынка. Да? На самом деле в ценообразовании на нефть, давайте я буду чуть уже, да, смотреть, потому что мы иначе там не рассмотрим все эти commodities, там нефтепродукты, можем потом коснуться. Ценообразование на нефть лежит в основе, кроме экономических факторов, фундаментальных, там, баланс спроса, предложения, запасы и так далее, к которым мы привыкли. Сейчас появился геополитический фактор. Да? Я вот могу сказать, что если научно так изъясняюсь, он стал структурным фактором. То есть если раньше он был конъюнктурным, да, когда что-то возникало, какой-то конфликт, что-то прилетало, где-то были, то сейчас геополитический фактор стал структурным. Он уже лежит в основе ценообразования на мировом рынке нефти. А российскую нефть я отдельно сейчас выделю в категорию, потому что мы находимся как бы в особых условиях. Да. Так вот, и вот этой конъюнктурщины, может быть, геополитической стало меньше, она стала постоянно присутствовать сейчас, да, на рынке. Если раньше могли его рассматривать, не рассматривать, сейчас мы вынуждены его принимать как данность. Да. Он иногда больше влияет, его вес как бы, на ценообразование, чем те же самые фундаментальные факторы. Но есть еще другой момент. Рынок нефти разделен на две больших категории, которые друг с другом непосредственно взаимодействуют ежедневно и так далее, но имеют разную философию существования. Да? Есть физический рынок нефти, который живет по своим законам, то есть это добыча, транспортировка, отгрузки, трейдинг, который поставляет эту нефть. Единственный покупатель нефти – это завод нефтеперерабатывающий, других нет. Как бы, да? Вот по миру эти заводы как бы имеют уже… Это либо крупные какие-то компании, либо маленькие. Да?
4: Я прошу прощения. Да-да. Мне прислали сегодня картинку. Знаете, был такой фильм «Самогонщики».
5: Да.
4: У Гайдая, у раннего.
5: Один из первых еще.
4: Да-да-да. И там картинка. Значит, вот эти вот такие вот бутыли с прозрачной жидкостью, Вицин, который обнимает эту бутыль, и подпись «Владелец мини-НПЗ со своим товаром».
5: Мы с вами на эту тему еще поговорим обязательно. Да-да-да. Это как раз очень актуально. Так вот. И этот физический рынок, он живет по своим законам, потому что у него есть определенные временные, физические, собственно, критерии работы. Нельзя танкер отправить через полмира, как бы, да, и поставить ту или иную партию нефти за 3 дня. Это занимает там 1.5 месяца, допустим, да. Вот наша нефть, известная всем марки Urals, сейчас ходит на рынки, в частности, на рынок Юго-Восточной Азии, в Индию, за 7 морей. Да, и через очень большие сложности, препоны и так далее. Откоснусь этого. Так вот, это физический рынок нефти. Да? Там свое ценообразование, базисы и так далее, и так далее. Им занимаются международные ценовые агентства. Вот одно из них я возглавлял до недавнего времени, Argus Media. А есть еще S&P Global Plus, да, который входит в большую, так сказать, империю, Standard & Poor's. Они очень достаточно крупные, котировальные, соответственно, рейтинговые и так далее, да, структуры. Так вот, они занимаются установлением физического критерия, как бы, ну, методики, да, на физические партии нефти, на определенных базисах по своим методикам. И единицей ценообразования является баррель нефти, налитый в танкер на каком-то конкретном базисе. Да? Ну, это ФОП, СИФ, там какая-то географическая точка. Второй же рынок, который в разы по финансовым своим возможностям, да, и по оборотам больше этого физического рынка, как правило, физический рынок от общего объема денежных средств, которые вращаются на рынке нефти, составляет не более 5%. Да? Это рынок производных финансовых инструментов, деривативов, как хотите назовите, фьючерсы, опционы, вокруг которых и ведется основная игра. Да? Поскольку родина всего этого – Соединенные Штаты Америки, ну, мы не берем там Британскую империю, которая создавала эти базисы. Биржевая торговля все-таки это активная, как бы, ну вот, и особенно нефтяная, да, это Нью-Йорк и так далее, Чикаго. Вокруг этого вращаются огромные деньги, и этот рынок очень существенно влияет на цену, поскольку это рынок спекулятивный, и фьючерс это некое, я всегда это называю просто, это неправильно, наверное, не знаю, с точки зрения там, теории финансовой и так далее, но это некий договор пари. Да? Вот я считаю, что цена будет стоить через месяц, через два, через три столько на таком уровне, а кто-то считает, что она будет ниже, выше. И мы заключаем сделку. Да? Когда подходит время, кто-то кому-то должен, потому что либо она такая, либо такая. Да? Но этот рынок, он управляется и, соответственно, дирижируется со стороны финансовых властей США. Да? И самое главное – это влияние огромное медийное. Да? Поскольку медийное я беру не только средства массовой информации, но еще и те прогнозы, оценки какие-то, которые выпускают инвестбанки, аналитики и так далее, которые нам сейчас все время рассказывают, что на рынке нефти переизбыток. Да? Хотя у нас выбыло огромное количество баррелей нефти из Персидского залива, но они нам навешивают все время эту лапшу, мы все время ее слушаем. И самое главное, что в нашем российском медийном пространстве мы все это ретранслируем, обсуждаем, и постоянно это является лейтмотивом. То есть я все время вот за последние годы борюсь с тем, что давайте не будем, во-первых, давайте не будем российский свободный флот называть теневым, да, это раз. Потому что мы взяли у них кальку и начинаем ее как бы крутить у себя. И то же самое, что вот прогнозы МЭА, прогнозы там, не знаю, там, Морган Стэнли, еще кого-то. Я все время спрашиваю, у нас же, кроме МЭА...
4: Вячеслав Михайлович, вы мне простите, конечно, да? Но с чего вы взяли, что это наши СМИ? Это их СМИ.
5: Ну, у нас есть российские СМИ.
4: У нас их очень мало.
5: Хорошо, я не буду спорить. И... Мы сейчас на каком находимся? Это российские?
4: Это, безусловно, российские СМИ.
5: Давайте здесь называть все вещи правильно.
4: Да, я вам открою страшную тайну. Да, у нас существует целая куча структур, начиная от администрации президента и кончая разного рода владельцами, которые контролируют медийную политику. И если вы посмотрите, то вы увидите, насколько скоординированы бывают компании. Я просто прошу прощения, я тут сегодня утром вместе с рядом товарищей вскрыл, соответственно, очередной заговор, который должен был выстрелить сильно против нас и не выстрелил только потому, что Трамп отбился от, значит, новой Антанты на саммите НАТО. Ну, я сейчас не буду говорить про тех товарищей, которые у нас помогли ему отбиться, они так и останутся неизвестными героями. Вот. Ну, как всегда бывает в этом мире. Но тем не менее, это факт. Да? Я просто... Желающие могут зайти ко мне на закрытый канал и прочитать. Или зайти на закрытый канал к профессору Евстафьеву и там прочитать. На открытом нельзя. Это считается неполиткорректным. У нас нету ни по одному... Тут уж я как специалист экономическому вопросу. Государственной политики. Если нет государственной политики, то нет государственного управления повесткой дня, так сказать, дискурсом. А если нет государственного управления, то есть управление внешнее. Ну, оно частное, но у нас же олигархи-то все капиталы там держат. По этой причине они и управляют. И с этим пока ничего нельзя сделать. Очень скоро ситуация начнет меняться по объективным причинам. Если можно, у нас осталось очень мало времени. Я вам еще один поставлю вопрос, и мы после перерыва начнем. Значит, Обама, вопреки мнению многих, провел очень нетривиальную экономическую реформу в Соединенных Штатах Америки. Суть этой реформы была в том, что он уменьшил долю затрат предприятий американской экономики на энергию. Я не буду сейчас влезать в детали, да, как он это сделал, почему сделал. Важно, что доля затрат уменьшилась. Как следствие, например, компания ExxonMobil, которая на тот момент, когда я разговаривал с Альберсом, была первая в рейтинге, она упала вниз резко. Ну и вылезло вот все остальное. Microsoft, сначала IT, потом все остальное. Так вот, в чем весь фокус? Неожиданно выяснилось, что как следствие американская экономика просела, потому что хотя затраты упали и вроде бы прибыли должны были вырасти у всей экономики, но инвестиционные затраты энергокомпаний, нефтяных в том числе, были настолько велики, а главное у них был настолько большой мультипликатор, что от того, что они перестали их делать... Убыток оказался больше чем выгода. Да. Это говорит о том, насколько важна структура экономики. И это тоже ценообразование. Это же тоже сыграло очень важную роль. Сейчас они начали крутиться в обратную сторону.
5: Да, я согласен. У нас есть 2 минуты, да, примерно?
4: Нет, у нас осталось Примерно 15 секунд, да.
5: Я тогда, коротко, абсолютно с вами согласен. Энергоэффективность. Вообще, помните, 20 лет назад это была тема номер один вообще. После кризиса, особенно 2008 года, все ринулись. Я работал тогда в консалтинге, американском, кстати. Все ринулись, значит, сокращать расходы. Крупные энергоемкие производства. Металлургия, цементное производство и так далее, алюминий. Но, честно говоря, потом все это опять, потому что все это вращалось вокруг...
4: Все, у нас осталось всего ничего. Мы делаем перерыв. И сразу после перерыва вы продолжите.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
4: Откуда деньги у людей?
5: Хороший вопрос.
6: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
7: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
3: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
8: Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин и наш гость Вячеслав Михайлович Мищенко, специалист по ценообразованию нефти. А вы начали говорить до перерыва, продолжаем.
9: Ну, про энергоэффективность мы говорили 20 лет назад, когда пришел кризис, ну, может, чуть меньше, да, 2008 год. Мы, кстати, тогда успешно распродали с участием Анатолия Борисовича Чубайса РАО ЕС, распродавали как раз 2008, помните, да, приватизация шла активно, начали формироваться ОГК, ТГК, и, соответственно, энергоемкие производства в России стали провисать, потому что кризис толкнул цены вниз на все сырье, да, и, соответственно, речь была о том, как сократить расходы, да, себестоимость. И вот я тогда в рамках там консалтинговых проектов по городам и весям, это разные производства были, металлургические, алюминиевые, цементные, даже шоколадные, как оказалось, шоколадные фабрики тоже очень энергоемкие. Да? Вот, это был такой вот запрос. Чего тогда не хватало, я помню прекрасно, вот вы говорите об экономике, а что касается технического опыта, да, и инженерного, его просто тогда не стало в России. Конец нулевых годов. Старая гвардия ушла, а молодой, так сказать, не вырастили. И мне, я в американской компании работал, просто на проекты надо было выписывать дорогостоящих американских и британских энергетических инженеров. Да. И вот они работали над этими проектами по снижению себестоимости и так далее. Но все это было смешано с повесткой, которая была связана еще с Киотским протоколом. Это было до Парижского соглашения, да, которое потом нас всех погрузило вот в этот, вот в эту тьму, как бы, да, климатической повестки, которую, из которой мы сейчас вынырнули. Да, и вынырнули, кстати, в том числе, я хочу сказать, благодаря Дональду Фредовичу Трампу, который вернул нефть в большую игру. Американцы, в принципе, не стесняясь, вы помните все это вот 30-летие нашего, как бы, обсуждения вокруг нефти, которое было связано с нефтяным проклятием, с голландской болезнью, с сырьевой иглой. Вот американцам не стыдно ни за сырьевую иглу, ни за голландскую болезнь, ни за нефтяное проклятие. Они являются крупнейшими сейчас не только производителями, но уже и на фоне перекрытия Персидского залива крупнейшими экспортерами нефти. Да? Они уже выгребли весь свой резерв государственный по дорогим хорошим ценам, как бы, да? Наполнять они будут чуть позже. И они, в общем-то, не стесняются продавать нефть и все остальные производные по всем, так сказать, точкам мира. Да, вот азиаты уже активно покупают, и китайцы тоже покупают, кстати, американскую нефть и газ. Вот мы в этом понимании, на мой взгляд, да, мы еще по-прежнему еще не отошли от климатической повестки. Вроде бы мы чуть-чуть зашевелились, потому что она была абсолютно контрпродуктивна по отношению к нашей экономике. Да. Она убивала сырьевой сектор, заставляла нас платить какие-то непонятные трансграничные, значит, налоги европейцам, которые вообще никакого отношения к загрязнению нашей территории не имели. Да? Помните, да, вот эти все, как бы, истории?
8: Ну, я активно возражал против Киотского протокола.
9: Водород, значит, выбросы и так далее. Все это очень хорошо. Но это очень хорошо, когда это сбалансировано с точки зрения развития новых технологий, новых направлений, но не является доминантой. Когда нам говорят, все, ребят, ну вот нефть уже, как бы, наверное, добывать нехорошо, да, и не надо вообще об этом думать, давайте сокращать. Ну, я помню прекрасно 2021 год, буквально за 3 месяца до начала спецоперации, если помните, был саммит климатический в Глазго. Я вот все не мог понять. Я тогда работал в РГУ нефти и газа, и мы с ректором тогда создали совместно с Росгидромедцентром создали климатический центр ТЭК. Я его возглавил. Да? И вот я тогда, глядя на всю эту ситуацию, мы хотели как-то приложить вот эту всю энергетическую как бы, составляющую ТЭК на эти рельсы как бы, климатической повестки. Глядя за тем, что происходит в Глазго, я не мог понять, во-первых, нашу позицию, потому что я не понимаю, кто там вообще был, кого не было. Она не была, эта делегация наша, как-то оформлена. Да? Потом я уже какими-то разрозненными, значит, там узнавал, что вот этот был, вот этот. У нас был еще какой-то человек, который курировал там климатические вопросы в администрации президента и так далее. Вот. А потом все это полетело в тартарары, как бы, да. И мы потом уже с ректором сели, посмотрели на все это, сказали, ну, наверное, сейчас климатическая повестка уже и не очень актуальна. Да? А потом сейчас вернулся Трамп, который нефть сделал просто основным, так сказать, своим ресурсом. Да? И не только как физический объем. Самый главный момент у ребят в нынешней администрации Трампа, у него самого, нет времени, да, на то, чтобы заниматься всякой ерундой с точки зрения там, инвестиций, апстримом там, и так далее. Им надо брать то, что лежит. Да, как в лихие 90-е, вот уже есть какой-то определенный куш, да, его надо брать. Что они взяли? Они взяли Венесуэлу в начале года, да, прекрасно контролируют сейчас все объемы поставок ресурсов нефтяных, в первую очередь на свой рынок, да, по своим ценам. Во-вторых, они торгуются вокруг нефтяного ресурса Венесуэлы с Китаем, со всеми остальными как бы, да, товарищами, которые этот ресурс брали по дешевке. Да. Сейчас они перекрыли Ирану кислород. Да, так или иначе, Иран не может поставлять в том объеме свою нефть санкционную, которую он планировал. И душат нас. Нас душат они другими способами. Там, где тонко. То есть у нас нет экспортного потенциала. Он у нас есть как физический объем, но у нас нет никаких путей избежать вот этих колоссальных скидок, которыми нас душат наши же дружеские партнерские руки. Да? То есть это Индия, Китай, другие страны, которые на фоне всего происходящего с самого начала, с 22 года, стали пользоваться этой ситуацией. Потому что санкционная нефть, она априори продается с большим дисконтом, да, товарищи из Китая, наверное, индийские капиталисты, они говорят, братья, мы вас любим, у нас дружеские, очень братские отношения, но вы поймите, у нас есть риски, да, и давайте-ка мы вашу нефть будем покупать в полцены, да, вот, и это происходит не первый год уже. Я понимаю, то есть если бы эта распродажа продолжалась, ну, первый год, да, мы адаптировались, мы выстраивали определенные какие-то схемы, мы использовали, начали действительно формировать свой собственный флот, да, который там они называют санкционным и теневым, да, мы называем, я считаю, его надо называть свободным флотом, как бы, да, эта терминология должна просто вот, ну, как бы присутствовать у нас в медийном пространстве, в экспертном. Но мы так и не сформировали свои позиции по ценообразованию. Мы по-прежнему используем цены на западных биржах, это Лондон, соответственно, Нью-Йорк, да, и мы используем котировки ценовых агентств, которые являются в своей основе англоамериканскими.
8: Я прошу прощения, я вот сейчас зачитаю. Меня это очень удивило. Я, ну, как бы, несколько был поражен, прочитав это сегодня. Значит, Мосбиржа с 14 июля начнет торги фьючерсами на нефть в ВТИ, сообщила пресс-служба площадки. Там ход контракта, базисный актив, ТРПР, ценообразование в долларах.
9: Да.
8: А почему на российской бирже ценообразование в долларах? Как вообще это может быть?
9: А зачем нам базис WTI? Ну, смотрите, они это делают, Мосбиржа — это все-таки же финансовые инструменты, да? Они это дают, ну, как бы, как инструмент для того, чтобы повышать свою ликвидность. Это не решает, значит, вопросы отрасли никак.
8: Я
9: вообще,
8: понимаю,
9: да?
8: Я это все прекрасно понимаю.
9: Вы можете
8: Я говорю совершенно о другом. Если мы на официальной площадке что-то делаем, да хоть яйцами динозавров торгуем, да, это должно быть в рублях. По определению.
9: Михаил Ильич, я в российской газете, вот 23-24 год, да, дал два больших развернутых интервью. Да. Они там, правда, так сделали первое интервью, там, российский рубль обеспечен всем, а американский доллар ничем, ну, такая попса была, да, ну, неважно. Там смысл был в чем? На фоне этого излома, который сейчас происходит, на мой взгляд, я уже, ну, с самого начала говорю, сырье важнее доллара, да, то есть сначала сырье, а потом уже напечатанные бумажки. Вот сырье даже на фоне кризиса в Ормузском проливе, перекрытия, да, ключевого региона, оно стало важнее, чем доллар. Ну, это как на необитаемом острове. У тебя могут быть деньги, но тебе нужно чем-то обогреваться, питаться и так далее. Вот многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии испытали на себе вот такой шок. Да? Победнее страны, у которых запасов не было, у которых ну, в таком широком масштабе используется топливо до сих пор. Бензин, там все эти скутеры, мопеды там, и так далее, да, у них были ограбления, там, бензовозов, драки и так далее, то есть там ситуация была накалена до предела. Вот это должно стать основным лейтмотивом работы с ключевыми нашими торговыми партнерами. То есть для того же Китая, я много раз объяснял, да, если мы посмотрим географически, стратегически, военно-политически ситуацию в Китае, вот у него основные импортные терминалы по нефти и газу находятся на юго-восточном побережье, да, там, где Тайваньский пролив, кстати, да, и там, где находятся вокруг очень недружественные нации для Китая, та же самая Южная Корея, Япония там, и так далее, Филиппины. Поэтому для Китая риск неполучения, ну, если сейчас мы, он не получает частично там, нефть из Персидского залива, компенсируя альтернативы из Бразилии, из Гаяны, из каких-то других, ну, в том числе из России, да, то если перекрыть это подбрюшье любым способом, да, не обязательно горячий конфликт, можно как-то блокировать там или устроить
8: Давайте
9: какую-то...
8: Давайте смотреть правде в глаза. После Ормузского пролива и Бабын-Мальдепского пролива...
9: Малакский. Еще пока не... Малакский. Я об этом написал даже статью. Она называется «Малакский гамбит». Да, да. Там, во-первых, я несколько раз... Я знаю хорошо, этот Сингапур является, ну, как бы окончанием, да, этого пролива.
8: Он такой вот сходится. В... Сингапур в широкой части, самой, а западная,
9: да,
8: часть
9: вот
8: узкая.
9: Вот где Куала-Лумпур, да. В самой, да, этой узкой части 3 километра. Как его можно перекрыть? Как угодно. Мины поставить там... Американцы уже активно работают с Индонезией, да, по наращиванию своего присутствия военного, в том числе там, расширяя авиационное крыло. В любой момент это может как-то выстрелить.
8: То есть, самая большая неприятность для американцев в том, что это могут сделать не только американцы.
9: В том числе, да. Но американцы, в общем-то, не являются, они самодостаточны, да, в отличие от Китая, который все-таки, несмотря на все усилия, очень сильно пока зависит от импорта ресурсов. Да.
8: Он всегда будет зависеть.
9: Так вот, я о чем говорю? Есть замечательный, дружественный северный сосед. Это мы. Да, да, мы сейчас там трубу тянем, сила Сибири-2, или не тянем пока, ну, в общем, как-то что-то тянем, да, по газу. По нефти мы можем выступить таким же точно надежным, стратегическим, да, на 100 лет партнером. У нас есть замечательная труба, которая работает уже там почти 15 лет. Это Восточная Сибирь, Тихий океан, ВСТО, ИСПО, да, по-ихнему. У нас есть замечательный порт Козьмино под Владивостоком, под Находкой, который переваливает по чуть больше уже 50 миллионов тонн. Да. Вот я уже неоднократно в разные колокола, в разных изданиях и так далее говорил, ребята, давайте расширять туда поставки.
8: Туда.
9: Да?
8: Туда.
9: А именно на базисе этого Козьмино, если мы берем физические цены и так далее, нужно с товарищами-китайцами разговаривать о создании рынка. Да? Мало того, рынок можно создавать еще и на базисе индекса, который вообще в Юго-Восточной Азии можно создать совместно, да, с китайцами. Там и биржевые могут быть фьючерсные контракты, тот же самый Шанхай, Гонконг. Используйте любые площадки, которые нам, ну, относительно будут дружественны. И там же точно, вот на этих базисах можно запускать котировки в недолларовом, как бы, выражении.
8: Значит, вот смотрите. Я вот тут совсем недавно выступал перед некоторым такой, ну, такой, как бы, площадкой для бизнеса, экспертной, да, то есть собираются люди какие-то, и, значит, разные эксперты им что-то рассказывают. И они мне там задавали один и тот же вопрос. Доколе будут держать учетную ставку такую высокую? И мой ответ был такой, что, ребята, вы поймите, мы в начале 90-х, ну, даже в конце 80-х, приняли политическое решение, не экономическое. И тем более не производственное. О том, что мы находимся в мировой долларовой системе. Для того, чтобы сделать то, что вы говорите, для того, чтобы опустить ставку, нам необходимо принять политическое решение о выходе из мировой долларовой системы. После этого можно говорить о том, как мы будем это делать. В этом месте, в этом, в этом, в этом. Если мы будем говорить про политику Центрального банка, то один единственный раз, там, в 1998-2002 годах, это было сделано. Но это сделал лично Виктор Владимирович Геращенко, который обладал фантастическим личным авторитетом, в том числе у руководителя Федеральной резервной системы США Алана Гринспена. Я про это много раз писал. Да? То есть, Гринспен считал, что в мире есть один человек, который разбирается в теме не хуже него. Это Геращенко. И, соответственно, вот как бы, ну как бы, вот он, как бы, что он решил, то он и будет делать. Вот в этом вся проблема. Это проблема не экономическая, это проблема не отраслевая. Это проблема там не ценовая, это проблема политическая.
9: Могу возразить?
8: Давайте.
9: Я, вот знаете как, я все-таки привык работать с конкретным рынком, вот с нефтеперерабатывающим заводом, с трейдером конкретным, да, с танкером и так далее. То есть... Я не смотрю так широко на ситуацию. Я вам приведу пример. Вот, допустим, российская нефть, которая идет на восточном направлении. Она нужна Китаю. Да? И по качественным как бы, своим параметрам она подходит. Она хорошо замещает, кстати, арабские нефти, которые сейчас недополучает Азия. Вот у нас есть базис, порт. Там есть терминал. Да? Там есть причалы, приходит туда танкер. Покупателями этой нефти в большинстве случаев она санкционная, я напомню, по-прежнему. Знаете, что еще возмущает, я сейчас сделаю? Возмущает то, что мы априори как-то за последний год, месяцы, приняли то, что Минфин США выдает лицензии на торговлю нашей нефтью.
8: Это смешно.
9: И мы об этом в российских СМИ тоже говорим с радостью, что наконец-то, вот знаете, вот разрешили, да. Так вот, дальше, да, вот покупателями этой санкционной нефти выступают китайские заводы нефтеперерабатывающие. Сразу скажу, что в Китае две части, естественно, как и везде, нефтепереработки. Одна работает на топливный рынок энергетический, да, это производство моторных топлив и всего остального, керосина, авиакеросина. Вторая, которая активно развивается, это нефтехимия, да, из которой производится вот все, что мы трогаем, на чем сидим, на чем ездим и так далее. Этот сегмент не уйдет никуда. Да? Если мы, как бы мы ни играли с электромобилями, с водородом и так далее, они будут влиять каким-то образом, конкурировать с моторными топливами. Там может быть какая-то доля уменьшения нефтепереработки именно в этом сегменте. Китай сейчас производит декомиссию вот тех предприятий, которые направлены только на топливный сектор. Они активно вкладываются в нефтехимию. Да? Так вот. Вот эти нефтехимические комплексы зачастую работают только на внутренний рынок. Так же, как и те, которые производят моторное топливо. Моторное топливо, рынок в Китае и да вообще любая продукция регулируемый. Да? Поэтому закупая нефть или ресурс, да, по какой-то мировой цене, они испытывают колоссальное давление, ну, долларовое там и так далее, да, при реализации своей продукции на внутреннем рынке. Вот этот целый конгломерат предприятий, они кровно заинтересованы в Китае, чтобы торговать в юане. Потому что им это и валютный риск как бы, да, сокращает, и, соответственно, делает эту цену более приспособляемой, что ли, к условиям их жизнедеятельности на китайском рынке. Мы, создавая вот такой базис, да, с китайцами, пусть это будет там, не только рубль, юань, допустим, да, давая им производные инструменты еще на бирже, допустим, шанхайской, мы никаким образом не влияем ни на ФРС.
8: Вы ошибаетесь. Железные правила, базовая, мировой долларовой системы. Любое ценообразование должно идти в долларах. Единственное, что можно делать в национальных валютах, это проводить последний платеж.
9: Ну, то, о чем мы говорим, что у нас вот
8: последний платеж, да. А вот, соответственно, ценообразование и все остальное только в долларах. Любая попытка уйти из этого вызывает очень мощное давление. Это не значит, что от него нельзя избавиться. Можно. Но этого не делается. Ну, я как бы, знаете, вот если как бы вы специалист отраслевой, то я макроэкономист. Поэтому, и плюс к этому у меня есть довольно большой опыт государственного управления. Я поэтому очень хорошо понимаю, как это все устроено. И я всех этих американских людей в 90-е годы, я их видел, я с ними разговаривал, которые объясняли, что, а вот этого нельзя. И дело тут не в том, выгодно, невыгодно, это может быть выгодно вам, это может быть даже выгодно нам. Но мы этого никогда не позволим, потому что если мы это позволим, это разрушает саму модель. Так вот, весь фокус, из-за чего, собственно, сейчас это стало все невероятно актуально. Кризис 2008 года был остановлен. Он никуда не делся. И сейчас он возобновится, причем в значительно худшей конфигурации. Я просто вот приведу вам цифры. Я их уже переводил много. На следующей неделе выйдет информация. Значит, промышленная инфляция в Соединенных Штатах Америки не индекс PPI, а рост цен на совокупность промышленных товаров. 3,5% в годовом вычислении в январе, 6,5% в марте, 9,5% в апреле, 13,1% в мае. Понимаете, у них уже промышленная инфляция больше 1% в месяц. Это для американской экономики с высоким уровнем разделения труда – это смерть. Это невозможно, это просто рухнет очень скоро. И никакие вот эти вот финансовые конструкции, они не спасут. Потому что финансовая часть делиться не то, что не будет, она не может этого сделать. Это просто невозможно. Вот вывод всей прибыли в трейдерскую составляющую – это была диверсия по отношению к реальному сектору.
9: Абсолютно согласен. Да.
8: Вот. И, и вернуть обратно невозможно, потому что вся эта невероятная мощь конструкции, ну просто чтобы было понятно, доля финансового сектора в прибылях до создания ФРС 1913 года была 5%. Ну, нормальный посреднический процент доля. Сегодня она больше 70%.
9: Ну, о чем мы с вами и говорили.
8: Да, поэтому они просто не могут себе этого позволить. Это как бы разрушает их существование. Они не могут. И по этой причине ужас, который нас ждет, скорее всего, уже этой осенью, он совершенно ужасный. Поэтому мы должны сегодня думать не о том, как бы как можно чуть-чуть улучшить и исправить, а мы должны думать о том, какой мы хотим, чтобы была наша модель. Это, собственно, то, с чего я хотел как бы начать наш разговор, но мы до этого не дошли. Может быть, нам стоит к этому вернуться. Какую мы хотим модель через 10 лет?
9: Ну, экономическую вы имеете в виду в целом.
8: Структурную.
9: Не только самой экономики.
8: Структурную. Конечно. И вот если мы это сделаем, тогда можно попытаться будет, когда все вот это рухнет, и будет полная свобода рук, полная. Вот тогда это можно будет
9: сделать. Как я говорю, сырье останется. То есть востребованность сырья энергетического в том числе, да, она никуда не денется, поскольку и там нефтехимия и так далее. Поэтому в какой валюте это будет торговаться, уже не будет важно.
8: А вот тут есть одна очень большая тонкость. На самом деле уже этой осенью мы увидим это самое отсутствие этого сырья. Этой осенью в ряде регионов мира начнется голод. И частично он будет связан как раз вот с трейдерскими штучками, потому что станет невыгодно, да, это первое обстоятельство, поставлять продукцию в определенные регионы. Но вторая причина – нет удобрений.
9: Современная, да, потому что все по цепочке.
8: Современное индустриальное сельское хозяйство.
9: Оно не может существовать без интенсивного использования удобрений.
8: Просто ничего не вырастет.
9: Которые производятся из нефти и из газа, в первую очередь.
8: Ну, связывание азота – это энергия. Да. А какая энергия из газа или...
9: Ну, азотные удобрения в большинстве своем из газа производятся, из обычного метана.
8: Нет, оно из метана физически, но при этом требуется очень много чистой энергии. То есть метан одновременно является и сырьем, и топливом. Вот. Ну, собственно, у нас осталось там 20 секунд. Большое спасибо. У нас был Вячеслав Михайлович Мищенко. Разговор у нас получился очень интересный, но немножко скомканный, поскольку времени оказалось очень мало, как обычно, когда есть о чем
9: говорить. Тема животрепещущая.
8: Тема абсолютно животрепещущая. Я думаю, что мы к этому вернемся. Ну, а на этом наша передача сегодня подошла к концу. Слушайте радио «Спутник». Много чего нового и интересного узнаете. Спасибо. Благодарим за внимание.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Отмена прекращения огня между США и Ираном. Контекст. Разговаривать с Тегераном не о чем. Это пустая трата времени. А перемирие потеряло всякий смысл. Дональд Трамп в резкой форме высказался об иранском руководстве и отдал приказ о нанесении ударов по Исламской Республике. В Вашингтоне трактуют их как ответ на проблемы, которые она создает коммерческим судам в Ормузском проливе. В результате стороны обменялись масштабными ударами, свидетельствующими о начале новой горячей стадии конфликта. Предыдущие взаимные атаки носили локальный характер и были бессистемными. Теперь все иначе. Пентагон бомбил более 80 целей. Взрывы гремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на стратегически важных для Ирана островах Кешм и Харк. В ответ корпус стражей Исламской революции нанес ракетно-беспилотные удары по 85 американским военным объектам в регионе, в том числе по порту Салман и авиабазе Али-Ас-Салем в Кувейте. Был сбит ударно-разведывательный беспилотник ВВС США тяжелого класса. О завершении переговорного процесса с Тегераном Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Турции. Он также подверг резкой критике Альянс и анонсировал полный разрыв торговых связей с Испанией.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.

Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще, японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемурия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью об угрозе от России. Попавших в ВСУ не учили работе с западным оружием. Мошенники придумали новую схему с инвестициями. Теперь подробнее. Члены НАТО оправдывают приготовление альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от России угрозе. Об этом заявил директор департамента европейских проблем российского МИДа Владислав Масленников. Комментируя итоги прошедшего саммита в Анкаре, он указал, что НАТО не впервые объявляет России угрозой. Он пояснил, что эта формулировка появилась еще в 2022 году в стратегической концепции альянса и с тех пор из года в год кочует по декларациям саммитов. Вся ответственность за продолжение украинского конфликта ложится на европейских союзников Киева, так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в этом году и как минимум на аналогичном уровне в следующем. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева. Мобилизованных в ВСУ готовили исключительно к работе с советским оружием, тогда как иностранные образцы показывали лишь на макетах, а недовольных отправляли в штурмовые подразделения на передовую. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий. По его словам, на полигоне не было никакой иностранной техники. Занятия проводились только с автоматами Калашникова и ручными гранатами, а все остальное вооружение демонстрировали на образцах, которые по факту служили игрушками. Соединенные Штаты требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам, утверждает Аксиос со ссылкой на американских чиновников. При этом накануне официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран на фоне эскалации напряженности с Вашингтоном не запрашивал переговоры с США. В свою очередь агентство Рейтер, ссылаясь на неназванного американского чиновника, передает, что при отсутствии заявления по открытию Ормузского пролива для Ирана якобы закончится все не лучшим образом. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. С этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях. Об этом рассказали в Российском экономическом университете имени Плеханова. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. Мошенники придумали новую схему с инвестициями. Аферисты маскируются под известные страховые компании и предлагают

0: Накопительное страхование жизни со сверхвысокой доходностью. Об этом рассказали в Мышеловке. На деле в таких программах не бывает заоблачных процентов. Это просто уловка. Эксперты советуют проверять лицензию компании на сайте Банка России, не подписывать договоры, если обещают доход намного выше обычных ставок по вкладов, и не переводить деньги на счета физлиц или через сомнительные сервисы. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Все верно, друзья, тот самый Бочарик, Радио Спутник. Вот все, друзья, мы собрались с вами в назначенное время, в назначенном месте. Андрей Николаевич Бочаров на прямой связи со студией сегодня. И невозможно открывать этот эфир без улыбки. Андрей Николаевич, заряжаете невероятной энергетикой. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, здравствуйте все, кто нас слушает, смотрит. Кто едет, кто путешествует, кто сидит дома, слушает в небе, в море, на реках. Я, между прочим, сейчас как раз в режиме путешествия нахожусь. Вот мне кажется, что примерно 99%, да нет, ну хорошо, 90% россиян, если им сказать слово «Чебоксары», они, наверное, не покажут на карте, где это. Какая-то республика.
2: Справедливости ради, да, здесь я с вами соглашусь. Республика.
3: А у меня...
2: Чувашская же, давайте сразу это...
3: Конечно.
2: Все, да. Я в себе начал сомневаться, простите.
3: Я просто как в детстве, когда первый раз смотрел мультфильм про Чебурашку, там есть прям такие строки, запавшие в душу. Крокодил, когда вот открывает этот ящик, видит Чебурашку, он представляется ему, и он говорит, надо посмотреть, что это такое в энциклопедии. И открывает энциклопедию и читает: «Чебоксары, чемодан, Чебурашки нет». И вот почему-то с тех пор вот Чебоксары я вот первый раз в жизни посетил. Очень понравился мне город. Тут Волга такая красивая, просто вот можно стоять и смотреть на саму реку. Она тут широкая такая, на том берегу уже другая республика, Мариэл. Ну, там не сразу, а вот через какое-то. Но все равно это очень красиво. Сама водная гладь, все вот эти просторы. В городе прям такая, по-моему, пляж 8 километров. Очень уютный, красивый центр. Как взяли экскурсию, походили, нам порассказали. И если мы на букву Ч, чтобы с нее как бы не уходить, Чапаев. Чапаев, знаете, что он родился в Чувашии, здесь вот ему, как вот выходишь прямо с вокзала железнодорожного, большой памятник, такой героический, вздыбленный конь, наш Чапаев. А вам, кстати, наверное, Чапаев-то уже как-то не сильно-то, да, как какой-то
2: супергерой. И не бывал, к сожалению, да, нет, фигура-то понятна, без вопросов.
3: Не, но... у нас... Наше поколение, может быть, чуть младше, а те, кто старше, это был настоящий супермен. Чапай – это анекдоты, это какие-то, значит, подражания ему, фильм весь наизусть, буквально все вот эти «Петька», «Анка», «Пулеметчица» просто всех наизусть знали. И вот здесь вот, ну, он, конечно, не из самих Чебоксар, из села тут недалеко, но крестили его здесь вот прям в соборе в центре Чебоксар. Памятник, как я уже говорил, большой ему. И вообще, вот призываю наших всех слушателей, наших спутников, попутчиков, больше путешествовать по стране. Вот я, это не на правах рекламы, я сам первый раз вот попробовал такую фычу, так сказать. Это у российских железных дорог, РЖД, есть круизы. Слышали про такое?
2: Да, доводилось, но пока не пользовался.
3: То есть это вот не просто ты покупаешь билет там по маршруту, допустим, там из Китим, Новосибирск и обратно, а покупаешь тур там на 3 или 4 дня и там переезжаешь вот из Москвы в Чебоксары. Поезд стоит с нашими вещами где-то на запасном пути, ждет нас. Мы гуляем экскурсии и просто вот наслаждаемся видами и городом. Потом садимся опять же в свое купе, переезжаем вот завтра в Йошкар-Олу, потом в Нижний Новгород, и такой вот получается круиз. Ну, как-то мне вот прям нравится все. Призываю всех пользоваться. Они есть вот из маршрутов, которые бы я хотел еще посетить. Есть маршрут из Москвы в Элисту, то есть в Республику Калмыкия, в пору цветения тюльпанов. Представляете, вот так вот приехать, когда вся степь, вся степь в тюльпанах. Ну и потом там заехать в Дагестан, в Чечню и обратно в Москву. Вот такие вот. Бесплатно поработал рекламщиком. Мне вот, тем более вот, не хочется тратить лишний бензин, которого там говорят не очень много. Хотя вот я до сих пор получаю всякие... Ну, то есть у меня чат наш все равно действует, даже то, что я в Чебоксарах. Люди говорят, вот тут бензин есть, тут бензин есть. Во всяком случае, мне кажется, в Москве как-то, вот судя по моему чату, ситуация становится более какая-то... Не такая напряженная, как была там неделю или две назад.
2: Я, вот, знаете, хочу маленький все-таки, ну, не то чтобы сюрприз, но я смотрю, пошла волна поздравлений от слушателей, и, безусловно, я тебе от редакции с прошедшим днем рождения, Андрей Николаевич, вот это тоже. Как бы, извините, знаете, мы следим за вами, Андрей Николаевич.
3: Конечно, очень приятно, но вот мне где-то, не знаю... Ну, довольно уже давно просто надоел этот праздник, если честно. То есть, вот я где-то вот в молодости как-то это все прикольно, что ли, было. А потом то ли у меня фантазии не хватает какие-то организовывать мероприятия, то ли как-то вот думаешь, ну, хорошо, вот да, там можно что-то интересное там придумать, но... Как бы это же для меня праздник. Почему я должен организацией этого заниматься там неделю? Ну, в общем, я как-то особо не отмечаю и там, ну, с удовольствием принимаю поздравления, так что огромное спасибо. Но никаких там юбилейных концертов или еще что-то типа такого вот не устраивает.
2: Но в комментарии, обязательно зайти, Андрей Николаевич, после этого выпуска, уверен, слушатели.
3: Тем более, говоря про комментарии, вот в предыдущий я эфир смотрел с глубоко, много и высоко уважаемым Дмитрием Юрьевичем. Я смотрел эфир в предыдущем часе, не знаю, как еще больше ему респекта выразить, искреннего совершенно. И там сказали, что появились комментарии в Максе, и я немедленно включил у себя в канале. Для наших, я обычно не рекламирую, но вот если кто-то хочет лично какой-то комментарий написать, вот как наша программа называется, так называется у меня канал в Максе, заходите, я включил комментарий, просто будет интересно, как это в Максе работает. То, что в телеге у меня они отключены всегда там. Я включил на 15 минут, выключил там, святой водой умылся, перекрестился 10 раз и больше не включал комментарии в телеге. Посмотрим, как это работает в Максе.
2: Да. Что ж, подытожим, да, и, безусловно, нашим дорогим соотечественникам призываем, в хорошем смысле призываем путешествовать, знать историю родных краев, это 100%. А у нас насыщенная с вами тоже сегодня программа и международная в том числе, я предлагаю с нее начать наш обсуждение. Ну, а дальше уже к делам житейским. Ну, слушайте, итоги саммита НАТО. И прошли они так, я вам хочу сказать, что на следующий год захотят взять перерыв. Ну, по крайней мере, эта история обсуждается сейчас, потому что Дональд Трамп, видимо, задал жару, и европейцы хотят как-то от американского президента отдохнуть. Андрей Николаевич, следили вы за этой историей вообще? Или саммит прошел как-то вот мимо, блекло, без особых каких-то, знаете, ну, вау-ожиданий? Скажем так.
3: Ну, вы знаете, что вот саммит НАТО у меня ассоциируется теперь с вот этой фотографией, где все такие общаются друг с другом в каких-то красивых нарядах. А на переднем фоне стоит такой мрачный человек в какой-то этой камуфляжной форме. И видно, что он злой и обиженный. То есть это, по-моему, было в Вильнюсе саммит НАТО, и был Зеленский на нем. Помните такую фотографию? Она... хорошо разошлась и много иллюстрировала. Тут вроде как ему какие-то даже, получается, какие-то плюшки и ништяки пообещали. Но я следил за этой историей как раз через американских сатириков, которые отражали вот участие в саммите НАТО и показывали какие-то кусочки с Трампом. Например, показали кусочек, где он вышел и сказал, что вы знаете, вот в той комнате столько любви у нас было в той комнате, между нами была такая любовь, Это, да вы просто не представляете, что там в этой комнате было. Да там было такое, что вы себе не представляете. Ну, естественно, все эти комментаторы говорят, чем они там занимались-то вообще, потому что какие-то намеки уже просто самые-самые такие практически прямые. Ну, из того, что вот зачем я наблюдал, это, конечно, вот эти патриоты, которые там якобы пообещал Трамп. Ну, естественно, все знали, что Зеленский будет ехать просить ПВО, потому что они сейчас практически там беззащитны перед нашим могучим российским оружием. И получается, что все восприняли, собственно, на мой взгляд, и многие комментаторы, даже американские, примерно так же восприняли, что вместо того, чтобы отказать напрямую попрошайке Зеленскому, ему сказали, ну, давайте посмотрим, может, мы вам когда-нибудь разрешим по лицензии эти штуки производить. Производят по лицензии, он там сказал, Трамп, 2-3 страны, на самом деле производят по лицензии только Япония и... С момента, когда они получили документацию, до момента, когда они выпустили первую ракету, там 3 или 4 года прошло, они выпускают там еле-еле поднатужившись 30 штук в год. Это все-таки высокотехнологичный продукт, там очень длинные цепочки производств, там ну, металловедение, какие-то подбор каких-то параметров, слаживание со всеми вот этими системами радиорелейными, которые работают. Поэтому это такая история, на самом деле, очень длительная. Немецкий эксперт, над которым там посмеиваются все, но он так, у него такая фамилия просто Рёбка или Репки, ну, часто в новостях, он посчитал, что в самом лучшем случае, если вот прямо сейчас предоставят всю документацию, все, значит, вот эти вот технические листы на производство, завезут станки, и вот завтра начнут строить завод по производству патриотов, Россия успеет за этот период выпустить 1400 ракет «Искандер» по Украине. Поэтому даже если вдруг это правда окажется, хотя, я говорю, это все восприняли как будто, как форма отказа. Ну вот хватит уже клянчить эти патриоты, у нас там очередь из людей с реальными деньгами на эти патриоты, ну, монархи залива, и все как-то, в общем-то, засуетились. Всем, в общем-то, понадобилось в мире вассалам и сателлитам США вот это вот оружие, потому что оно ну, быстро истратилось все в Иране. И в Иране, если мы знаем, ну, опять же все началось, опять все весело, опять все интересно там. Ну, опять да. же, вот через этих сатириков, если смотреть, он рассказывал про иранцев, ну, объяснял, почему он начал опять боевые действия с ними. Он говорит, ой, это ужасные люди, это очень нехорошие люди, это такие жестокие люди. И они, говорит, ку-ку, это вот не привлечение какое-то, вот прям Трамп говорит, они, говорит, совсем ку-ку. И через фразу он говорит еще... Мы дали им паузу на то, чтобы похоронить Айталу, а потом говорит, но с другой стороны, это же мы его убили. То есть такой вот, понимаете, вот в какой да, он да. дуду сидит, вообще непонятно. У него каждые, по-моему, 20 секунд разворот в мозгах. Еще, конечно, мне показалось забавным, как, наверное, это уже для всех наших зрителей и слушателей давно не новость про вот эту красную карточку. Которую он отменил.
2: Слушайте, это вообще, знаете, такая история.
3: Я тоже посмотрел оригинал, как Трамп об этом объявляет. Он примерно вот попытаясь... Тут прям сразу смешно становится. Он говорит, вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в спорте. Я сам спортсмен, я атлет. Ну, вот такой вот 80-летний дедушка, говорит, я вообще атлет, говорит, я все понимаю в спорте, но, говорит, вот эту фигню, говорит, вообще прочухать не могу, что это такое с этой красной картой. И еще из интересного, он же только что, Трамп, проиграл в Верховном суде США дело о... В общем, Трамп хотел отменить право быть гражданином США всем рожденным на территории США.
2: Да, было дело.
3: То есть сейчас оно такое действует, вот, поэтому там некоторые даже там всякие программы называются, там «Майами-мама». То есть приехать, родить, чтобы ребенок был гражданином США. Так вот, этот футболист, вот этот, как же его правильно-то по-английски говорят, ну не Белагун, он как-то они произносятся, Белаган, вот его Белаган произносится. Он такой, у него оба родителя из Нигерии, и именно вот этим способом он был завезен в США. То есть именно мама уже беременная прилетела в США, чтобы вот родить, и чтобы у него было таким образом американское гражданство. То есть вот к Трампу таким образом постоянно вот есть вопросы. Если ты против людей, которые, значит, ну и так далее, уже дальше все понятно, о чем речь. Там он проиграл, тут он эту красную карточку отменил. Самый главный спортсмен, и разворачивается, по-моему, какой-то еще интересный сюжет с УЕФА, которые с этим ФИФА теперь будут спорить. А если про новости спорта говорить, то вроде как и Россию обратно...
2: Я думаю, это вот мы отдельно все тоже обсудим. Давайте сегодня. Отдельно, да, просто вот тут накопились вопросы. И вообще тут стоит сказать, вот знаете, каждому хочется пожелать вот 80 лет чувствовать себя атлетом. Вот это, кстати, говоря об оральном настрое, да, как бы здесь-то вопросов никаких. Но на ваш взгляд, вот это немножечко мы к Ближнему Востоку все-таки вернемся. На ваш взгляд, действительно ли Иран может готовить покушение на американского президента? Сейчас ведь это расходится история по СМИ. Ну, вот как-то маловероятным кажется этот сценарий. Вы как считаете, Андрей Николаевич?
3: Я вообще никак не связан с иранскими спецслужбами.
2: Это инсайдов у вас от спецслужб, от разведки.
3: Покушение на президентов. То есть никак не могу оценить уровень. Смешно это, странно, маловероятно или угроза велика. Но факт фактом. Трамп поменял самолет, когда летел из Анкары. То есть он прилетел на самолете, который ему подарил катарский, там, я уже не помню, там кто, монарх, а улетел обратно самолетом, который там почти 40 лет в эксплуатации находится, говорят, именно из-за соображений безопасности. Но, на мой взгляд, Трамп... Он время от времени вот устраивает. У него, видимо, есть какой-то набор ходов, каких-то фишек, которые он... Ну, вот надоело, например, нам, я не знаю, там про Кубу говорить и размышлять, и какие-то сценарии для себя рисовать. Он, значит, откладывает Кубу в сторону, достает Гренландию. Про Гренландию наговорились, вспомнили, что в прошлый раз говорили, опять вспомнили, что может быть, как к этому относится Дания, что там в этой Гренландии ценного находится. Опять обсудили, откладываем в сторону. Опять появляется сюжет.
2: Так, что-то немножко у нас со связью произошло, Андрей Николаевич. К сожалению, плохо вас слышу. Давайте попробуем, перезвоним, вернемся. Да, все-таки хочется, чтобы максимально качественная у нас была картинка и звук. Услышать мнение Андрея Николаевича здесь, безусловно. Ничего страшного, это фактор прямого эфира, такое бывает. Но, тем не менее, здесь есть интересная статистика, которую подметили журналисты. Рейтинг одобрения на деятельности американского президента Трампа, вот он колеблется как раз в такт с изменениями ситуации на Ближнем Востоке, конкретно с Ираном, ну и в целом, да, мы можем видеть, что средний показатель на вечер среды, то есть 8 июля, составил 43,1% при 52, почти 53% неодобрения. Но мы видим, что сейчас такие некоторые политические качели происходят. Ну, плюсом, безусловно, впереди промежуточные выборы в Конгресс, которые, ну, в любом случае Трамп будет пытаться победить. Говоря о преимущественном большинстве, но в то же время, говоря о красных карточках, позиционировании себя любимого, наверное, это попытка быть везде и всюду, даже если ты не имеешь никакого отношения к спорту, ни к спорту, к любому другому виду деятельности, но такой уж американский президент, я думаю, Андрей Николаевич тут тоже согласится, да, вот когда ты пытаешься занять везде любое пространство с собой. Как считаете, Андрей Николаевич?
3: Я... Прошу прощения, вот в отеле Wi-Fi чуть-чуть, видимо, гуляет. Это все-таки с моей стороны вот эти вот заморозки. Если коротко сформулировать вопрос, я хочу напомнить, что был и есть такой Стив Беннон, который в первую президентскую кампанию Трампа был его пиар-директором всего хода кампании, он придумал вот эту тактику заваливать новостями, неважно какими, со стороны Трампа, каждый день по много раз, просто чтобы все время быть на первых строчках всех изданий и газет, и чтобы не успели отрефлексировать, поймать на лжи. Ну, поймали. Люди уже совсем другое обсуждают. Обсуждают вот это как раз покушение на него. Давайте вспомним, что мы даже не знаем ничего вот про те покушения, которые уже состоялись, и про тех людей, какие там у них обвинения, о чем их там допросили, где они там оружие брали и так далее. То есть никаких деталей нам не оглашается. В общем-то, кстати, и никаких новостей нету про президента Венесуэлы Мадуро, если заметили, его супругу. В марте обещали, в общем, начать уже какой-то процесс и какие-то обвинения ему предъявить, и где это все. Давайте, ребята, американцы, это доделывайте то, что начали.
2: Да, где ООН, где соответствующие там структуры, которые должны проверить там качество содержания того же Мадуро. Вот как-то узнать действительно. Я тут с вами согласен, знаете, затишье такое, ну непонятно, перед бурей или вообще в целом, чтобы это стерлось, знаете, из сознания людей, которые воспринимают это все как развлечение в телевизоре.
3: Еще по поводу Анкары, вот в понедельник я заметил, пошли просто косяком. Вернемся чуть-чуть, да, к Анкаре, можно?
2: Да, конечно, Андрей Николаевич, да.
3: Пошли косяком новостью, что Болгария не будет никаких, ни в каких финансированиях, никакой военной помощи и финансовой Украине оказывать, раз. Чехия тоже заявила, что не будет. У Польши там идет скандал до сих пор. Кстати, напомню, сегодня 10 июля, а 11 июля в Польше день памяти жертв Волынской резни. И будет, наверное, какой-то всплеск вот как раз этих разборок с украинцами. И за месяц количество людей в Польше, которые... Ну, резко отрицательно относится к Украине, возросло с 14% до 52%. И вот этот сюжет, мне кажется, он еще не совсем отыгран. Вот когда все соседи, кроме Румынии, украинские, все каким-то образом вдруг понимают, что Путин-то был прав, и что вот кто в это, где тут нацисты, наконец-то разглядят этих нацистов. Нидерланды тоже заявили перед этим саммитом в Анкаре, что все, наши полностью возможности исчерпаны. Трамп ссорится с Данией, потому что Гренландию хочет. Про Испанию он вообще говорит, что это нечестные люди, очень нехорошие, они не хотят ни платить, ни в чем участвовать, разрываем торговые связи и, значит, разрываем визовый обмен. Ну, понятно, что он, наверное, не знает или забыл про то, что Испания в Европейском Союзе и вся торговля через ЕС идет. Но, тем не менее, вот просто давайте смотреть. Турция, да, Турция в альянсе НАТО, но она сама по себе, у нее свои сейчас задачи какие-то. Вот они там свой Туран строят или как-то там, значит, с соседями тоже Османскую империю каким-то. Там непонятно, какой они проект сейчас задумали. То ли Великий Туран от Стамбула до Якутска, то ли Османскую империю возрождать, то ли то и другое. Хватает ли на то и другое денег, сил и средств? А мы, по-моему, там сейчас вот что-то... Чуть ли не была новость, что мы там запускаем первый блок атомной электростанции.
2: Да, да, слушайте, на самом деле у Анкары и положение вообще у Турции в целом такое очень стоит отметить, особенно на фоне отмены санкций. Да, это отдельная история, но внешне политический как игрок здесь, конечно, это стоит отдельного обсуждения. Мы прервемся, Андрей Николаевич, уже полчаса пролетели, и обязательно продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Ага. Тот самый Бочарик.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Тот самый Бочарик, друзья, продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Я напоминаю, ведущий Денис Рабьев, Андрей Калач на прямой связи. Да.
2: Я люблю наши встречи. А сейчас действительно заработали комментарии в мессенджере «Макс». Все подписывайтесь на радио «Спутник», комментируйте, очень интересно. На самом деле очень много встречается, вот так вот, если мусором каким-то не забитым, много очень встречается интересных, оригинальных мыслей от наших слушателей и зрителей. Поэтому welcome всем.
1: Да, и главное не стесняться. Пишите, потому что радио, да. темы прекрасны. Вот благодаря своей такой-то особой близости к слушателям и зрителям, когда действительно все вот в таком режиме прямого эфира можно обсуждать, делиться, комментировать. Про спорт
2: можно я доскажу?
1: Да, пожалуйста.
2: Андрей. Доскажу мысль, которую, собственно, вот пытался протянуть через первые полчаса нашего эфира. То, что Трамп, в общем-то, ни с чем хорошим из Анкары-то не приехал. Ругается с союзниками, те, кто должны были вот эту Украину поддерживать, там какие-то цифры называют, какие-то 70 миллиардов вот этой поддержки, потом на проверку смотришь, оказывается, там половина этой суммы, это что-то такое виртуальное в виде обещаний, а другая половина, это те уже, которые уже было объявлено, что эти деньги выделятся. Так что, мне кажется, довольно рано праздновать украинцам. Ну, разве что помечтать об этих ракетах, наверное, можно. А так, вот почему-то уверен, что Трамп таким образом просто решил не говорить «нет», так скажем, а пообещать что-то такое в будущем, что такое неважное. При этом, опять же говорю, вот в НАТО в самом вот полный раздрай. Там Испания не хочет, Италия вот всегда, мне кажется, вот изящно выходит из всех этих ситуаций. Вы же помните, как они объявили о поднятии военных расходов, которые требовал Трамп, говорит, поднимайте до 5%. Они говорят, хорошо, поднимаем. И начали проектировать мост на Сицилию, с основного континента. Типа вот, он же будет иметь военное значение. И вообще этот мост уже там 200 лет, 300 лет назад надо было построить. Ну, называем это военными расходами, а сами там, я не знаю, мандариновые плантации.
1: Ну, вот, кстати, говоря об Украине...
2: Военные же должны мандаринки кушать.
1: Ну, конечно. Слушай, ну, витамины, в конце концов. Не, ну, здесь сколько раз уже Зеленского так вот очень деликатно по плечу похлопывали, что, значит, в Евросоюз мы тебя возьмем, и истребители ты у нас купишь, но там, может, чуть попозже, там, через полгодика, через год, и, знаете, вот то же самое теперь с патриотами. А пока прогнозируют холодную зиму грядущую на Украине. Так что здесь...
2: Да, я уже... Я не помню в эфире, но еще раз напомню, что украинский какой-то эксперт, ну такой неполитизированный, он просто пришел на какой-то там тоже и говорит, что вот чтобы Украине войти в зиму, к ноябрю нужно 10 мегаватт, дополнительные 10 мегаватт электроэнергии в день. А, например, Ровенская АЭС генерирует 2,5 мегаватта в день. То есть вот где взять еще 4 атомных электростанции, чтобы даже не пережить зиму, а просто в нее войти. И поэтому все наблюдатели говорят, вот он так вот, Зеленский, суетится после каждого какого-то там жеста, начинает говорить, да давайте вот уже переговоры, давайте уже там что-то там как-то уже все сворачивать, потому что время его поджимает. Действительно, но с другой стороны, как-то европейцы вот эти деньги выделяют, ТЦК там ловит этих людей, вот из Львова видели, да? Вот
1: да, эти, конечно.
2: По интернету расходились видосики, где просто перевернули этот бус. Но говорят, что без какой-то центральной организации, какого-то народного восстания против этих людоловов, ну, наверное, не получится. Будут вот такие вот просто очаговые сопротивления, потом этих людей ловят, заставляют кричать «Слава ТЦК», ну и так далее. Что, Зеленского, как говорится, что, над ним не капает. У него там бункер в Киеве, который выдерживает прямое попадание ядерной бомбы. Он все время за границей. Практически весь тыл уже, который работает на фронт, практически весь в Европе. Ну, его вообще эти прилеты абсолютно там не волнуют. Ну, правда, вот, конечно, по-моему, немножечко так... вздрогнули, когда вот этот пригород Киева практически весь уничтожен был, как-то Вишневая, да, по-моему?
1: Да, и склад, как где оказался внезапно склад боеприпасов, о котором никто не знал, это, конечно, чудовищная история. Никакого гуманизма в Киеве не было и не будет, видимо.
2: С точки зрения, что это там по Женевской конвенции, там по каким-то римским соглашениям. Ну, это тоже уже как бы не новость, что украинские военные прикрываются гражданскими. Это, в общем, даже никто особо, ни для кого и не сенсация. Вот так оно и есть. Ну, и вот оно так может и с замерзающими зимой украинцами, то есть Зеленский может там, видимо, воевать, как это называется.
1: Давно понятно, да. Андрей Николаевич, простите, да, что перебил. Здесь просто позиция и политика Киева по отношению к людям понятна. Бесчеловечная.
2: Расход и материал.
1: Да. Позвольте...
2: Но интересно то, что они уже это понимают и формулируют.
1: Ну вот, перерастет ли это в стихийные какие-то такие...
2: Нет.
1: Ну вот... К сожалению, я такие же ответы слышу чаще всего. Да. Позвольте вопрос. Я хочу вашу позицию искренне услышать. Ну, понятно, сейчас чемпионат мира по футболу, в самом разгаре, 1/4 финала. Много вопросов было. Кто-то принципиально не смотрит, потому что, ну, нас нет и положение наше, да, вот в мировом спорте. Ну, я так аккуратно к этой теме подвожусь. Кто-то говорит, давайте поддерживать Узбекистан. Вот сначала хочу просто вашу позицию услышать на этот счет. Вот вы смотрите, если смотрите, то за кого болеете? И мы так плавно перейдем к восстановлению в правах Олимпийского комитета России.
2: Я не футбольный болельщик, но вот такие события, типа как там чемпионат мира Европы, ну, если есть возможность посмотреть, я смотрю, хотя вот я не помню имен этих футболистов. Для меня люди, которые комментируют эти матчи, они вот 2 часа говорят какую-то странную смесь какого-то пафоса с какой-то статистикой, с какими-то намеками, которых я не понимаю, какие-то, в общем, слова. Вот гол, интересно посмотреть, если он красиво забит, интересно. Для меня, вот я когда просто ткнул первый матч посмотреть, кстати, вы угадали, с Узбекистаном, когда играли, я уже забыл, кто играл с Узбекистаном, для меня показалось, что это нырок в какую-то параллельную реальность, где там вот эти вот страны, с которыми у нас там явно недружественные отношения, как-то вот вообще молчок, как будто вот это одна реальность, где только есть футбол и там голы и какие-то... интриги по выходу в дальнейший круг. И есть остальной мир, где вот это вот все происходит. И Иран, Украина, и Израиль и так далее. И как бы эти вот, они не пересекаются. И отношения, вот, я не могу сформулировать. Но, наверное, людям надо вот где-то вот куда-то вынырнуть из вот потока этих новостей, которые политические, военные, и где-то там отдохнуть душой. Но вот этот, вот для меня этот эскапизм все равно странным кажется. Я уже говорил, что советские комментаторы умудрялись, вот, комментируя матчи с нашими геополитическими соперниками, вставлять всякие шпилечки, там, рассказывать так вот чуть-чуть, не превращать это в политическую какую-то информацию, в политинформацию, а там намеки такие, что вот типа наши любители, эти профессионалы, как-то вот понимать, что мы в одном все-таки мире живем, а не в параллельных реальностях. Так что ответ у меня такой, я не знаю, как к этому относиться. Сам Ну, вот смотрю просто, чтобы быть в курсе.
1: Да, вот просто я с вами...
2: А болею за кого? За Швейцарию почему-то.
1: О!
2: Я не знаю даже, чем объяснить это. Вот почему-то мне хочется, чтобы Швейцария победила. Да,
1: все, записали, зафиксировали. Да. Но знаете, вот я почему захотел вот с вами это обсудить. Идеально поймали мысль, очень правильно, точно. Я за нее безмерно благодарен, потому что вот с одной стороны мы возвращаемся вроде как теперь в мировой спорт. С другой стороны, ну, действительно, посмотрим на сборную Ирана, которая тоже участвовала в чемпионате мира по футболу.
2: Их но успели унизить.
1: Успели унизить. И в то же время, когда вот вроде бы спорт вне политики, да, а с другой стороны, ну, как себя должна ощущать команда, когда она, прилетая в, ну, по сути, можно, наверное, сказать, враждебную страну, с которой, собственно, конфликт между ничего государствами. Себе. Вот, и летят ракеты, в то же время есть инциденты, в каких-то случаях даже унижение. Вот, а вот такой спорт, вот такое присутствие, вот оно разве нужно или нет? Вот понимаете, в чем главный-то вопрос здесь?
2: Я не знаю, если вот с точки зрения как раз вот иранской команды, это, с одной стороны, был довольно мужественный шаг их вот взять и приехать, и поучаствовать в этом чемпионате. Но то, что их под вот этими гей-какими-то гей-пропагандой заставили играть там с Египтом, вот это довольно унизительно, по-моему. И они сделать-то ничего не могут. С другой стороны, как-то тоже вот запираться где-то, уходить в какую-то глухую оборону, не участвовать ни в каких этих мероприятиях, которые, да, по лозунгу своему не имеют отношения к политике, тоже неправильно. Это все-таки, на мой взгляд, должны какие-то более государственные мужи решать вот эти вот все задачи. Можем ли мы... Ну, они же всегда у нас теперь стоят там. Можем ли мы выступать без флага, под каким-то олимпийским белым флагом, там, чтобы наш гимн не играл? А здесь можем, а здесь вот не можем. А, например, один известный фигурист... Плющенко его фамилия, он, например, просто был как-то так настолько категоричен, что он это приравнивал выступление под чужим флагом просто с предательством Родины. А тут, глядишь, у него сын уже и под флагом Азербайджана выступает. Тоже, вот, не знаю, как радиостанция, наверное, интересно было бы его на спутнике послушать его комментарий. Наверное, у него есть какие-то объяснения, там... Он же, во-первых, талантливый человек, там чемпион многократный олимпийский. Со всем уважением просто его спросить, вот как бы вот простым людям относиться, чье мнение, ваше мнение, наверное, является для них важным, послушать, как вот дальше. Или может быть, какая-то смена курса. Я же не очень большой болельщик спорта, я спорт по телевизору не смотрю, и... То есть, сам стараюсь там часа два в день заниматься каким-нибудь, чем-нибудь таким, а вот как зрелище какое-то,
1: ну, да,
2: под чипсы с чем-то я...
1: Очень важно, я должен упомянуть ЛГБТ-экстремистская организация, деятельность которая запрещена на территории Российской Федерации, и в то же время...
2: Конечно.
1: Да, это безусловно.
2: Не место им нам тут.
1: Не место, да. Вы тут традиционные ценности, борцы за них. Вот.
2: И
1: в то же время, ну, если обсуждая саму новость, вот да, я тоже, знаете, не фанат, и в целом, да, мы с вами сейчас обсуждаем это исключительно как информационный повод, но все-таки блестящая работа юристов, наших юристов, которые действительно смогли добиться вот этого восстановления.
2: А там же тоже есть неприятная такая, как бы с душком такая деталь в этом во всем, что как только наш Олимпийский комитет сделал вид, что в Олимпийском движении не участвуют Крым, Донбасс и, ну, в общем, новые территории, то вроде как юридически вот этот конандрум разрешился. А вот как-то вот... Ну... Наверное, все равно, вот все-таки все равно правильнее участвовать. Да, я соглашусь, что это повод как-то, может быть, еще раз высказать, ну, уже где-то на полях свою позицию, повод погордиться, если заняли какие-то призовые места. Так что новость, я считаю, что все-таки положительная и, ну, какая-то даже вдохновляющая.
1: Да, ну вот тогда на этом как бы точку поставим, да, и будем дальше двигаться. Александр Григорьевич Лукашенко. Лукашенко одобрил, значит, соглашение с Российской Федерацией об упрощенном получении вида на жительство. Сейчас эта история обсуждается, сократили сроки рассмотрения документов с 3 до 2 месяцев. Вот об этом пишут коллеги-журналисты. Ну, понятно, что сейчас и много вокруг этого разговоров. На ваш взгляд, ну, наверное, здесь это вот такая очень позиционная, понятная история, когда вот действительно союзное государство, взаимные такие шаги, ну, действительно, знаете, там роуминг, обсуждали отмену роуминга, там транспорт, безусловно, да. То есть помимо вот вопросов, мы говорим, там, орешник поставить в Беларусь, ну, казалось бы, да. А вот здесь уже такие вещи социальные. На ваш взгляд, да, вот есть мысли какие-то на этот счет, Андрей Николаевич?
2: Мои мысли такие, что мне Белоруссия просто очень нравится. Я с огромным удовольствием ее всегда посещаю. Если вот люди, кто-то жалуются, что ну, не могут какое-то жилье себе приобрести в больших городах, или там буквально за 300 тысяч можно, ну, рублей купить неплохой дом, газифицированный, с электричеством, в Белоруссии, как бы заезжай и живи. И если вот это вот движение идет навстречу, как бы вот, чтобы какое-то гражданство, какое-то право собственности взаимно признавать, то это только хорошо, только правильно. Но вот со своей точки зрения обещали вот этот роуминг отменить, ну то есть плату за роуминг отменить в сентябре прошлого года. Прошел год почти, ну не год, там 10 месяцев прошло, где ничего не отменили. Ну, это, наверное, все-таки в связи с боевыми действиями, вот, с наведением этих всех там. Сейчас даже, по-моему, на поезде ты приедешь из Беларуси, у тебя на сутки на телефон накладывается проклятие, что у тебя нет интернета. Вот, чтобы снять проклятие, надо там куда-то специально звонить. И я вот удивился, я на машине просто пересек, раз, все, интернет отрубился у меня в России. А то, что какие-то интеграционные процессы идут, да это просто здорово, это просто, ну вот мы точно, да, вот каким-то образом нужно вот возвращаться к тому формату, который был в Советском Союзе, когда хотя бы вот 3 таких близких и славянских народа жили вместе, без границ, без каких-то вот разделяющих нас там идеологических и других вещей. Хотя вот там есть, конечно, в Белоруссии, как белорусы знакомы говорят, есть у них там сильно задавленное, конечно, вот это националистическое, так скажем, движение, и попадается бухтение со стороны белорусов, что типа там Россия их затащила вот в этот вот, то есть они тут как бы ни при чем, а Россия без их спроса вот затащила вот в эти во все события, слава богу, еще без боевых действий. Ну, какая-то такая, как бы это обида немножко на соседа, что вот мы там не виноваты, а на нас тоже там санкции накладывают и как-то там...
1: Обижаться на другого соседа надо, который уже месяцами, да, пытается напрямую войну втянуть. И это открытая позиция Киева практически.
2: Это вообще что-то вот постоянно происходит такое. Я уже говорил, мне кажется, что... Это каким-то образом Зеленский тестирует, выполнит ли Польша и Прибалтика обещание напасть на Беларусь, если он спровоцирует конфликт Украины и Беларуси. То есть он делает громкие заявления, там прям какие-то выдумывает конкретные эти ретрансляторы, и потом, видимо, слушает, а что скажут вот друзья из Польши и Прибалтики, выполнят ли они свои обещания. Я уверен, что нам вот эта вот эскалация точно никак не нужна, и как-то вот все это... Не хотелось бы, чтобы там разрасталось это в сторону Белоруссии, в сторону... Балтийского моря, в сторону Приднестровья. Вот в таком формате.
1: Ну да. Александр Григорьевич тоже вполне четко, знаете, на все эти выпады, да, сказал, что нам это не нужно, но если, значит, будет провокация серьезная, то, значит, страна ответит всеми имеющимися способами. Все, точка. То есть без...
2: Не, там Мазырский нефтеперерабатывающий комбинат, который в 35 километрах от украинской границы. Мы же знаем, что вот сейчас происходит и у нас, и... не дай бог, это еще из Беларуси как-то, каким-то образом. Ну, с них просто станется, с этих вот безумцев в
1: это,
2: Киеве,
1: это, да.
2: И хунты.
1: Ну, интеграционные процессы, да, роуминг, понятное дело, времени, вопрос, наверное, действительно технический, потому что так-то, извините, и мир работают, карточки, все тут как бы вопросов нет.
2: А пока вот наших зрителей и слушателей я призываю, кроме того, что съездить в Чебоксары и вообще путешествовать по России, обязательно съездить в Минск, в Беларусь, тоже, тоже все здорово, прекрасно и вкусно, и интересно. Да. Хорошая погода обычно.
1: 100%.
2: Карты мир работает.
1: Да, здесь, да, вообще без всякого лукавства.
2: Тут интеграция
1: отличная. Еще одна тема успеем зацепить. У нас, правда, не так много эфирного времени. Но мы видим, что сейчас закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. И в том числе Госдума приняла и во втором, и в третьем окончательном чтении закон об обязанности детей трудовых мигрантов. Это очень важно. По достижении совершеннолетия. Либо выезжать из страны, либо оформлять патент на, там, в течение 30 дней. Вот такие сроки даются. Ну, 30 дней, наверное, вполне достойны, чтобы эти все вопросы уладить. На ваш взгляд, правильный подход? Я вот не видел возмущения.
2: На мой взгляд, вообще этот вот трек работы с вот этой проблемой мигрантов, потому что я честно скажу, что это проблема. Почему у нас мигранты появляются? Потому что у нас не хватает рабочей силы, то есть это одна проблема, начинает тянуть другую проблему. Но вот я заметил, что уже где-то год и даже больше нет в соцсетях вот таких волн, что вот там мигранты какие-то преступления, что-то значит там жарят, тут вот значит что-то это не дают. Каким-то образом вот этот запрос на полицейский, обычный полицейский порядок, когда вот ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности, вот на такой порядок, он выполнен властями. Нет больше вот этих новостей, и просто, ну, может тот сказать, ага, цензура. Ну, собственно, там у нас люди такие, что без всякой цензуры могут, если их припрет, начать писать так, что никакая цензура там не справится. Нет, порядок наводится порядок еще в том смысле, что если вот как мигрант привез семью, он должен показать, что у него хватит зарплаты ее обеспечивать. Условно говоря, там, вот он привез жену и двоих детей, вот он на четверых должен не менее там, 160 тысяч рублей зарабатывать, он должен в белую показать эту зарплату. Налоги платятся, патенты тоже покупаются, вот более-менее в этом наступает порядок, и только можно приветствовать то, что вот... Вот дети, выросшие, достигшие 18 лет, они заводят сюда не как какие-то вот, а тоже под нормальными правилами какой-то вот российскими будут. Есть квалификации работы, работы нет, ну, пожалуйста, тогда...
1: Да, но с другой стороны, хочешь пользоваться благами государства, социальными гарантиями и всем прочим, здравоохранением, да, пожалуйста, да. Ну вот в таком случае пусть кормилец семьи будет действительно обеспечивать мрот на всех, соответственно, да, вот вы привели в пример, да, жена, двое детей, здесь понятный пример, и вот сумма озвученная, но она для Москвы.
2: Я повторяю, 160 тысяч, если вот он... неработающая жена и двое маленьких детей. Вот если такой суммы для обеспечения своей семьи нет, то вот не пускают, получается. Поэтому мне кажется, что все более-менее как раз вот по этому треку идет, ну вот, лучше, чем то, что происходит в Европе, где, как я уже тоже рассказывал как-то в эфире, что вот там какие-то генералы британские уже рисуют просто сценарии этно-религиозных войн.
1: Ну, это как, знаете, вот Европа как раз запоздала со всей этой историей. Они сейчас начали вводить обязательные биометрические паспорта. У нас вот тоже биометрия, вот-вот, мы видим, она внедряется повсеместно. Я даже говорю не с точки зрения там фиксации мигранта, да, его там идентификации, а и для нас с вами, говоря там, вот сейчас вы упомянули железные дороги, тоже на отдельные рейсы можно по биометрии проходить и прочее, прочее.
2: Кстати, да, вот тоже была новость, что можно без паспорта будет скоро просто прийти. Знаете, я вот на этот поезд на свой, мы чуть не опоздали, там перепутали немножко времени отбытия, мчались просто с какой-то вот с желанием просто ухватиться за ручку и сесть в этот вагон. Ну, слава богу, добежали. Но вот на ходу думали, вот эти паспорта где-то доставать, разворачивать. А так вот подбегаешь, раз тебя уже вот узнали, так сказать, садитесь в вагон на ваше нижнее место.
1: Ну, Андрей Николаевич, полноту впечатлений будем ждать уже здесь, в нашей уютной студии. Спасибо вам большое. Да, тот самый Бочарик, ведущий Денис Воробьев, будет для вас. Всего доброго. До свидания.
2: Пока.
0: Ага, тот самый Бочарик.

горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов до 3.5 часов в день.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в

особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Амстердам обвинил хакеров из России в слежке через камеры за военными поставками Киеву. В России разработали цифрового помощника, который мотивирует заниматься спортом. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр группировки. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, сбиты 2 управляемых авиационных боеприпаса, 50 БПЛА, 100 тяжелых квадрокоптеров и 3 баражирующих боеприпаса.

0: Вновь заявляют, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием и призывают Иран в полной мере уважать свободу, судоходство. В общем, два пункта, которые об одном и том же.
1: Да, обязан. Кому там, кто чего обязан?
0: Это вы. Все мы знаем, да, кому мы обязаны, да, но
1: это вы, как самые
0: некоторых
1: сильные, до зубов вооруженные, обязаны вести себя прилично. Угу. У вас еще и атомные бомбы есть. Вы обязаны вести себя прилично. Вместо этого вы сбрасывали атомные бомбы на мирные японские города. Какой вообще с ними разговор может быть? И вот этот вот, безусловно, оборонительный союз, это НАТО, которое в 5 волн подошло к границам российских, он оборонительный, он ни в коем случае ни на кого не нападает. Ну, такая прелесть, понимаете. И давай выдвигать какие-то лошадиные предъявы, вы обязаны, вы не должны обладать. А почему вы обладаете ядерным оружием? Вы вот езжайте в Израиль и спросите там, у вас есть ядерное оружие или нет, и быстро открывайте свои производства, чтобы мы посмотрели, можете вы его производить или нет, и сделали бы из этого выводы. Нет, так нельзя. В Израиль так нельзя. Нет, а вот Ирану не положено. Давайте посмотрим на Ким Чен Ына. Взял, построил себе атомную бомбу, построил ракеты и пускает их через Японию, а вы их перехватить даже не можете. И что? Помнишь, он в начале своего президентства послал туда авианосную группу? Ну, там все только обрадовались, давай, заходи, сейчас тебя тут накормим от души. И уплыли, не солоно хлебавши. Так что, получается, Ким Чен Ын абсолютно прав, без ядерного оружия ты вообще никто и звать никак. Что захотят, то с тобой и сделают. А с ядерным оружием, ой-ой-ой, извините, да, мы поплыли дальше. Нет, мы к вам, мы никаких претензий не имеем. Чё ж Иран-то должен стоять в стороне и смотреть, я опять-таки не одобряю появление ядерного оружия у стран, у которых его нет. Но, а куда им деваться-то? Вот если вот это,
0: если
1: вот
0: тут угроза, там угроза, тут шантаж,
1: ну,
0: тут
1: посмотри, на основании чего американцы их обстреливают? И американцы, и евреи. На основании чего вы разносите этот самый Иран? Он на вас еще не напал, между прочим. А вы уже, так сказать, превентивно разносите. Кто заражал им центрифуги для повышения активности урана? Кто заражал вирусами? Кто убивал иранских ученых-ядерщиков? Кто это? Это вы все делаете, оказывается. Ну, как здорово, да? А теперь еще требования какие-то. Правильно делают. Будет ядерная бомба, вот все сразу убегут, держа штаны, и больше не придут. Правильно делают.
0: По понятным причинам Японии вспомнили. Вот я коротко хочу уделить, значит, и задать вопрос, уделить время. Не могу до конца для себя понять. Вот та ситуация, которая сегодня с Японией происходит, в том плане, что даже в дни годовщины присутствуют американцы или публично, значит, не называется, кто скидывал бомбы, вот это вот все. Это все-таки действительно каким-то образом быстро удалось стереть ту самую историческую память, о которой мы сегодня так часто говорим. Или это, знаете, ну, может быть, я не знаю, у японцев нет чувства обиды, или как-то быстро что-то забывается само собой. Чувство справедливости, может быть, не такое обостренное.
1: Ну, есть всякие особенности. Например, в японском языке нельзя никого обматерить. Нельзя. Грамматически фраза выстраивается так, что, извините, пожалуйста, не будете ли вы так любезны, да, и ругательные слова туда просто не воткнуть. Японские извозчики, когда надо кого-то обматерить, переходили на русский, великий и могучий. А там вот так. Почему? И какие, так сказать, последствия это влечет, вот такое устройство языка? Люди страшно воспитанные, нельзя прямо говорить в лоб, чего-то там оскорблять, это же Азия, вот и вот там вот как-нибудь исподволь туда-сюда, а говорить ничего подобного нельзя. Можем вспомнить, например, Советский Союз. Советский Союз страшно пострадал от немецко-фашистских захватчиков. Например, они убили каждого 4-го белоруса, и боюсь наврать, но цифры представляете. Они там проводили операцию, нацисты немецкие, операцию «Зимнее волшебство», так сказать, зачищая приграничные с Прибалтикой зоны. В ходе зачисток этой зоны они сожгли 600 деревень вместе с людьми. Помнят, у нас вот как-то так исторически сложилось Хатынь. Хатынь – это вот главный, так сказать, это объект.
0: Ну, произносишь, да, слово, все понимают.
1: О геноциде. Да. Кто сжег Хатынь? В Советском Союзе никогда не говорили, что это украинцы. Никогда вообще.

0: А это они. Зимнее волшебство проводили латыши и убивали белорусов. Немцам это не очень сильно надо. Вон есть уроды, которые всю эту грязь за нас будут делать. Это латыши и украинцы. Вот они и делали. Ну, не вспоминали. А почему? А как с ними жить? Ну, вот как жить? А Япония, она намертво привязана к Соединенным Штатам экономически и политически. И что? Вы на всех собраниях начнете говорить, что вы убивали наших мирных граждан? Ну, как-то, не знаю, это не в японском духе, и вообще никто так делать не будет, по-моему. Вот.
1: Тогда давайте про Украину в контексте того же саммита. Значит, что по поводу Украины? Страны НАТО выделят Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и планируют продолжать в эквивалентном уровне, то есть на, точнее, на уровне. А в 2027 году, ну, примерно получается с теми же силами. При этом не прописано, ну, это как-то и ожидаемо, но все равно это важно, не прописано, что будут принимать Украину в альянс, собственно, это условие России было изначально по поводу всего этого конфликта. Давайте, важно, наверное, в каком контексте это еще рассмотреть. Что было сказано по поводу России? Россия угроза.
0: Да, и добавлю чуть-чуть. Так. А зачем ее принимать? Это вообще непонятно. Она делает все, что от нее надо делать, продавшись с потрохами на Запад. Для этого никакое вступление в НАТО не надо. Как раз наоборот. НАТО это будет очень сильно мешать и вредить, если там в соответствии со статьей 5 в случае нападения на одного из членов должен впрягаться весь Союз. Зачем? Пусть воюют на здоровье, а мы будем деньги давать и специалистов готовить. Вот, кстати, 70 миллиардов, это ж, вот, лично мне непонятно, на что не расписано. Это, ну, например, это танки, условно, самолеты, пушки, снаряды и ракеты.
1: Так, а может попутно быть, удобно, когда не расписывают?
0: А вот. Погоди, а попутно, ну, танкистов надо учить, артиллеристов надо учить, и, приготовься, летчиков надо учить. Обучение летчиков это просто миллионы долларов на каждого, это огромные деньги. Так это про что? Плюс их надо вывозить на территорию стран НАТО, учить там, потом возвращать, потом давать самолеты. Все это крайне скоро. И еще платить инструкторам западным. И это тоже чудовищные деньги. Поэтому не совсем понятно, что это такое. Но я бы не представлял, как набитые взрывчаткой самолеты, которые вот уже помчались на Украину. Нет, там деньги по-разному расходуются.
1: Так вот, та самая мысль у меня, может быть, это и удобно не прописывать, на что именно деньги выделяются. Во-первых, потому что, ну, так, свобода воли, да, пожалуйста, разбирайте. А во-вторых, мы не знаем вот эту ту самую конечную сумму, которая до чего-то куда-то дойдет.
0: Для них выгодно нам с тобой не объяснять и никому не объяснять. Угу. Сказали вот столько, выделили вот столько, все, до свидания. А как? Это уже секрет. Чего? Это абсолютно нормально. У нас бюджеты Министерства обороны тоже никому не объясняют, сколько стволов сделать, сколько колес накачать, нет, никто это не объясняет.
1: А в контексте России, там же было сказано о том, что Россия – это угроза, причем представляет долгосрочную угрозу для альянса.
0: Тут есть серьезное непонимание. Если у нас, как всегда, то есть если ты посмотришь на какую-нибудь историю, например, нами горячо любимой Италии, то можно заметить, что до конца 19 века Италия – это был набор городов, княжеств. То же самое было в Греции, в Германии. Никто не мог объединиться. Почему? Потому что каждый сидит и смотрит на соседей. Вот мне они представляются, знаешь, как вот много-много надутых пузырей. Угу. Как только один пузырь начинает надуваться больше, чем наши с тобой, мы уже с тобой берем в руки шило и начинаем колоть этот пузырь. И он приспустился, нормально, да. Вот ты, так сказать, это такой же, как и мы, равный. А значит, мы не можем от тебя ожидать, ну, просто в силу объективных причин. У тебя денег нет вооружить солдат, напасть на нас и все захватить. А не сомневайся, как только вырастет, он сделает именно это. Причем оно разворачивается гораздо шире. Он может не нападать солдатами, солдат он будет держать до нужного момента, а экономически тебя разорять по-всякому. Почему? Потому что у него деньги есть. Много, гораздо больше, чем у нас с тобой. Он у нас купит предателей, он кого-то там наймет, он здесь прижмет, тут прижмет. В итоге нас разорили, территорию захватили, все деньги пошли к нему. Можно ли такое допускать? Нет. У нас поскольку мы контуженные все 90-ми годами, когда в головы идеологические помои заливали, мы такие хорошие, понимаешь, мы же теперь хорошие, мы же не коммунисты какие-то, мы хорошие и добрые, мы всем добра хотим. Ну вот смотри, когда говорят, что у России пятая экономика в мире, что в этом слышат люди с Запада? Завтра она будет третья экономика в мире. Это самая Россия. А значит, она отожмет у нас все рынки, мы ничего не сможем продавать, они сами будут все делать. И вот мы уже у разбитого корыта. Кому это надо? Вот объясните, пожалуйста, вот ваше мощное экономическое развитие Российской Федерации нам, ну, мы всю жизнь этого ждем, когда страна родная поднимется во весь рост, расправит плечи и заставит обращаться с собой так, как она того заслуживает, а им нет. А мы вам гадить будем изо всех сил. Мы всю жизнь вам гадим столетиями. Мы пятую колонну вашу подкармливаем. Мы из окружающих вас бывших советских республик выращиваем откровенных врагов. На Украине вообще получилось этих натравить на вас, эту собаку бешеную. Давайте, воюйте, деньги туда уходят, сюда уходят. Лишь бы вы экономически не росли и не крепли. Нет, все что угодно для того, чтобы не давать вам развиваться. Ну... Обрати внимание, они когда про это говорят применительно к себе, они всегда говорят, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу, то есть угрозу физическому существованию. Это огромная Россия, она не обязательно на танках приедет, она просто все задушит, задушит, подомнет под себя. Правильно ли это? Ну, конечно, правильно. Вот, например, течет наш газ в Федеративную Республику Германию. Хорошо ли это для Германии? Прекрасно. На нашем дешевом газу они там пухнут, богатеют вообще как могут. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Германия напрямую зависела от России. Почему? Потому что это не детский сад, где Вася добрый и Витя добрый. И они добрые, и у них все хорошо, они такие хорошие мальчики. Там все не так. А ну как тебе в твоей Российской Федерации придет в голову мысль, что-то от нас потребовать, для нас неприемлемое, а если нет, возьмут и закрутят задвижку. Нет, такого вообще не может быть. Поэтому... 15% газа – это вот из России, 15% из Катара, 15% из Туркестана, там еще откуда-нибудь. Нет, все поделено, диверсифицировано, и у вас никогда не будет возможности закрутить задвижку и таким образом оказывать на нас давление. Ну, это норма поведения, так сказать, межгосударственного, да и человеческого вообще. Чё, вы зачем это? Мы же не в детском саду. Нельзя никому доверять, нельзя ничего. Ну, вот они и соображают, что происходит. Это данность, с этим... Надо понимать, что оно такое есть, и не считать, вот ведь гады какие, а вы хорошие, да, а вы замечательные.
1: Вот тут как раз я хотела такой вопрос задать. С одной стороны, максимально банальный мы знаем ответ на этот вопрос, а с другой стороны, вот если мы, да, так смотрим, какие там они декларации принимают, решения, кого они там кем признают, и мы что делаем. Вот лидеры НАТО говорят, Россия – это угроза для нас.
0: Да.
1: А НАТО – это большая угроза для России или нет?
0: То есть, да, вот, да, конечно. Да. Вне всяких сомнений. То есть, если вы... совсем недавно экономика Португалии превосходила по объемам экономику Российской Федерации. Теперь нет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, кто объединен-то в эти страны НАТО. Для начала, сколько человек в Европе живет? Мы внезапно узнаем, что почти 500 000 000, а у нас 150 миллионов. Это трехкратная разница. Дальше давайте сравним объемы экономик и внезапно узнаем, что как-то это по сравнению с Евросоюзом у нас все очень и очень скромно. А сколько они могут произвести танков? А сколько могут произвести снарядов? А сколько поставить под ружье? И если дело не доходит до применения ядерного оружия, да они нас просто растопчут. при условии, что все, так сказать, этими конвенциональными вооружениями воюют, просто растопчут. Да, да, так поэтому все и происходит. Вы точно так же представляете для нас экзистенциальную угрозу. Вы зачем лезете к нашим границам? Для того, чтобы нас убить. Страну расчленить и захватить ресурсы. Ничего другого там нет. А все эти, знаешь, там красивые слова, оборонительный союз, мы ничего плохого вам не желаем, ну, может, и не
1: это
0: желаете.
1: Это только вы нам угрожаете.
0: Да, на словах, ну, наверное, не желаете, а на самом деле, да.
1: А какой-то для Зеленского был полезный итог всего этого саммита? Он же там немного, но присутствовал все-таки.
0: Ну, он не член НАТО. Начнем отсюда. Угу. Поэтому наши радостные вопли, что его не пустили туда, не пустили сюда. Пардон, друзья, а почему его должны куда-то пускать? Туда, где заседают непосредственные участники. Ну, послушали. Он им предложил свои услуги в области террористической деятельности. Молодец, несомненно, публично такое говорить. Ну, да, приняли во внимание. Они не про него, а он, петрушка, насаженная на руку, которая воюет с Российской Федерацией. Воюешь – иди воюй дальше.
1: Выполняет свою задачу.
0: Да, да.
1: Так, ну что здесь еще коротко, если сказать, да, было в рамках этого саммита? Либо помимо этого Киев пытался устроить, наверное, самую массовую террористическую атаку Российской Федерации на нашу территорию. Но, слава богу, спасибо спецслужбам. Мы давайте еще раз и в очередной раз проговорим. А не удалось. И это все было как раз на фоне того, что некоторые говорят, хватит привязывать одно с другим, а мне кажется, это всегда напрямую связано. Вот саммит в Анкаре проходил, вот, да. Тут, пожалуйста,
0: почему?
1: Были такие попытки.
0: Вы под руководством вот стран такие, НАТО это организуете? Да, под руководством. Поэтому к чему привязывать? Какая разница? Вы негодяи и террористы. Вот и все.
1: Очень глубокий анализ у нас этого саммита с вами получился.
0: Только так.
1: 30 минут, друзья, мы посвятили только этому. На этом мы не заканчиваем, потому что, ну, парочку еще новостей из международной политики хочется обсудить уже после. Посмотрим, что у нас в стране происходит. Поэтому оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.

Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Чуть на автомате не сказала Петр Лидов, но это по вторникам обычно, а сегодня пятница. Петр Лидов отсутствует. Возможно, он нас сейчас слышит, поэтому мы передаем ему привет.
2: Привет.
1: Да, и всем остальным, друзья, тоже. Особенно расскажу, значит, маленькую историю. Я накануне была на одном из мероприятий наших коллег в Петербурге. Ну, там была такая деловая премия, значит, вот, на которой многие собирались. И некоторые... Я просто вижу, это уже далеко не первый раз, значит, меня узнают по такой фразе: «Вы та, которая сидит с Дмитрием Пучковым в эфире».
2: Я говорю, сидит, да. Татьяна.
1: Сидит. Я говорю, да, это моя роль.
2: Это я сижу.
1: Это я сижу, да, так что... Ну, там разный глагол, конечно, может быть, но вот посыл это. Вы та, которая с Пучком. Говорю, именно. Именно я. Это как, знаете, иногда бывают там футболки какие-нибудь, ну, смешные, с приколами, подписями, да, там из разряда вот это там, такое-то, такое, вот, то же самое. А коротко, что вообще еще в мире происходило, мне кажется, важно упомянуть. Значит, Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права самостоятельно проводить выборы.
3: Неудивительно, да.
1: Последовательная история, в том числе после Гуцул и ее ареста и всего ее дела. Правильно я понимаю, что это, ну, такое, значит, окончательное действительно решение, что на территории Гагаузии никакие выборы невозможно будет провести?
3: Ну, наверное, если они приводят вот к таким результатам, которые не нравятся правителям Молдавии, а значит, не нравятся правителям Румынии, а значит, не нравятся правителям Евросоюза, значит, этого не будет. Угу. Все. Сейчас вот мы это пересмотрим. Все законно, обратите внимание, да.
1: Ну, это... Ожидаемо, какие эмоции это вызывает? Никаких, конечно, приятных это не вызывает. Свобода слова, демократии и все остальное, да? Хороший пример.
3: Да.
1: Как это на самом деле происходит. И вот еще, ну, уж давайте немного пятничного настроения добавлю. В итальянской деревне, в одной там деревушке, значит, ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах. Причем там очень разный размер штрафов. Там может быть 50, может быть 200 евро. Зависит от чего это конкретно, честно говоря, я не поняла. То ли это сам пляж.
3: От размера трусов.
1: Либо, да, от размера трусов.
3: Расцветка.
1: Есть, кстати, подождите.
3: Вызывающая.
1: Это
3: расцвет.
1: Италия. Вообще, да. Вот в Италии я никогда не была. Я была в Испании. Но я прекрасно помню, значит, пляжи Испании, где испанки всегда с голой грудью. И вот русскую от испанки можно было отличить в том числе так. Если все-таки она тут прикрыта, да, есть вверху какой-то лиф, значит, вверху купальника, значит, русская. Ну, либо кто-то там еще. Если все на показ, значит, испанка 100%. Вот, может быть, там от этого еще тоже зависит. Присутствует что-то у тебя?
3: Ну, это
1: или
3: типичное...
1: не присутствует?
3: Это, во-первых, сельские жители. Начнем отсюда. То есть это какая-то деревня, в которой живет 650 человек. Начнем отсюда. Люди живут традиционным укладом. Там вот не принято ходить в трусах по деревне. Вот я в Новгородской губернии, у меня родственники, там никто в трусах не ходит.
1: Но то Новгородская губерния.
3: Если пьяный выйдет, это 15 лет вспоминать будут, как ваш Витька-то тот видели, как нет, а мы-то в курсе, да. Недопустимо подобное вообще. И вдруг, оказывается, вот приехали какие-то люди, которые ходят по деревне в трусах. Ну, вот особенно женщины. Ну, вот у нас так не принято. Например, можете поехать на Кавказ. Совсем недавно,
1: не
3: при советской власти, вот в Абхазии, ты выйдешь куда-нибудь?
1: Голо мне туда ехать,
3: да.
1: Я веду.
3: Да, там к тебе сразу подойдут люди и посоветуют штаны одень, надень, как там правильно, надень, да? А здесь пляж, у тебя что, денег нет? Давай я тебе денег дам на штаны, ты их вот нацепи и ходи, здесь люди приличные, а ты что тут кому демонстрируешь? Их это раздражает, ну, о, там, понимаешь, я приехал отдыхать и всякое такое. Не надо отдыхать там, где люди ходят в штанах и прилично одетые. Вот не надо на пляже, на здоровье никто тебе слова не скажет. Выходить с пляжа без штанов не следует. Это, в общем-то, ну, моветон. Так не надо. Вот даже итальянцам, обратите внимание, это не нравится. У нас ругают, вот представляешь, там нам вот так вот. Я помню, как-то раз мы поехали в Грозный. В Грозном у нас там серьезное собрание, Министерство культуры, все дела. Ну, и товарищ там начал рассказывать, что он на утреннюю пробежку в майке, как это у нас говорят, алкоголички. Тут же подошли люди, уважаемый, крайне вежливо. Вот у нас не принято в таком виде. Надо рубашку с короткими, но с рукавами, в трусах. Не надо на улицу выходить. Представляете, вот как? Да.
1: Ну, для девушек там вообще
3: да,
1: особенно.
3: Да, представляем, ёлы-палы. Чё вам не нравится-то вообще? Вот, например, Иран. Вот наши тётеньки туда ездили, помню, мне рассказывали. Да, ну, не надо ходить с непокрытой головой. Это совсем не тот сигнал обществу, непокрытая голова у женщины, который вам бы хотелось этому обществу дать. Mm-hmm. Поэтому вот косынки давай, завяжи и вперед. А я купаться хочу. Да, не вопрос. Отвезем на пляж для женщин. У нас не принято, чтобы женщины с мужиками вместе тут купались. При этом почему-то, когда вот эти же самые наши, которым там что-то не нравится на Кавказе, почему-то, когда они в церковь идут, платок. Платок, а зачем? Ты ж такая свободная, красивая и в шортах. Не, на входе юбки раздают эти, знаешь, на липучках, да, как в бане. Повязать. Обмотайся, да, прикройся, ёлы-палы. Почему? Потому что это церковь, дорогой. Ты знаешь, если тебе это надо объяснять, тебя, наверное, лечить надо. Вот тут поблизости диспансер, сейчас тебя отведем, может, таблеток поешь, в себя придешь. Правильно делают итальянцы.
1: Несколько лет назад я ездила в Дагестан, когда вот это направление, наверное, только-только вот открывалось для нас, вот с такой новой силы, как это сейчас популярно. И я тогда, помню, я готовилась к этой поездке. Понятное дело, что я платок не надевала, потому что как бы не та религия для меня и так далее. Но это как раз все-таки не настолько там строго, там в этом плане, да, можно ходить. И там, кстати, среди местных жительниц тоже разные абсолютно встречались. Кто-то там, да, и более свободный, кто-то совсем закрытый. Выбор каждого человека, но я очень хорошо понимала, куда я еду, что у меня должно или не должно быть с собой. И я искренне в этом смысле сочувствую иногда жителям, наверное, там Сочи, Краснодарского края, Крыма. Мне кажется, иногда туристы вот эту вот грань, да, ты пришел на пляж, загорай, пожалуйста, но потом, что ты идешь в, значит, магазин через дорогу вот в том же, в чем ты там лежал без всего. Но это
3: расскажу отличную историю. Как-то раз я прожил 2 года в кишлаке под городом Фергана, вернулся оттуда домой в город Ленинград, решил поехать к сестре. Ну, я как-то это спортивные штаны и шлепанцы, и майка, и поехал. Когда зашел к сестре, там немая сцена. Ты что, вообще рехнулся, что ли? Ты вот так на улицу выходишь? Ну, сейчас, обрати внимание, все это абсолютно сейчас нормально. Да. А скотинивание тотальное просто. Только итальянцы держатся, молодцы.
1: И только в одной деревушке. Да. Поэтому, ну, в общем, да, забавный факт. Может быть, кому-то будет полезно на региональном уровне тоже принимать подобные решения. Да? Вот. Вот, кстати, вот почему бы не принять такое решение в каком-нибудь следующем созыве некоторым
3: депутатам? Ну, надо людей, которые будут за этим следить. Вот если прописан штраф, это же кто-то должен задержать нарушителя. Раз.
1: Ну, хотя бы замечание сделать.
3: Отвести так выписать штраф, штраф этот содрать с него, это целая процедура, не так просто, как может показаться.
1: Ну, это действительно так. Там, где пляж, там иногда бывает и алкоголь, хотя чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, если это пляж, это вообще может быть опасно и так далее, но это я к чему? Что потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 97-98 годов, считают вот с того периода. Ну, тут прям идут, скажем так, проценты по литрам высчитывают, да, вот этот каждый показатель. Но глобально это про что? Про то, что тенденция по употреблению алкоголя снижается, и вот эта тенденция, значит, продолжается. Но это очень хорошо.
3: Для меня загадка все время.
1: Загадка, уже как считают?
3: Несколько раз говорили, да. Как вы это считаете? Я обращаю самое пристальное внимание. У нас свободно продаются самогонные аппараты. Свободно. Учет ведется самогонных аппаратов. Ведется ли учет, вот сколько без самогонных аппаратов граждане сахара покупали и сколько покупают сейчас? Есть какие-то прикидки, сколько средний самогонщик выгоняет, употребляет? Я боюсь, что нет. Точно так же, как сравнение с цифрами 98-го года. Это вообще безумие, когда все магазины были завалены... забыл, как она называлась, там какая-то наша водка с рекомендациями Жана-Клода Ван Дамма на обложке там, и тому подобным добром. Как вы, и когда из Владикавказа вереницей просто шли наливники со спиртом левым, вереницей. Как вы это считали? Вот хочется узнать. Ответ – никак. Поэтому сравнение с 98-м годом, оно какое-то странное. Да. То, что... Ну, давай с другой стороны посмотрим. То, что стали меньше пить, вот если фиксируют эти государственные продажи, ну, то, что государство контролирует, если они падают, ну, это прекрасно. С моей точки зрения, просто прекрасно. Я вот... Только дожив не то, что до седых волос, а уже практически до полной их утраты, когда тебе уже с возрастом становится понятно, что ты не можешь резвиться, как 25-летний козёл, не побоюсь такого слова, скакать, бухать и всякое такое.
1: Даже
3: ты...
1: у меня уже да, не получается, ты, я вынуждена это признать.
3: Начинаешь за этим достаточно бдительно смотреть, и вот меня уже как-то это... Во-первых, пить мне по большому счету не с кем, во-вторых, а в чем смысл? То есть, если это какое-то дикое разгуляево, ну да, тогда без алкоголя невозможно, а если разгуляева нет, а зачем вообще пить, я не понимаю, я не алкоголик.
1: То есть, либо как следует...
3: Ну, смысл-то где? Цыгане, медведь, девки румяные. Где все это? Если нет, я пить не буду.
1: Ребята, это надо зафиксировать. Ну, тут надо отметить, знаете, действительно, вот по одной какой-то статистике, которую там я сейчас зачитываю, однозначно, наверное, сказать нельзя, потому что точно я помню, когда был коронавирус, и мы все сидели дома, еще там были какие-то случаи, что, значит, люди закупались, статистика тоже была, вот всеми этими аппаратами, чтобы дома что-нибудь готовить. Такое тоже было, поэтому тут объективно сказать сложно. Но единственное, что я точно замечаю, вот мы зумеров очень часто с вами ругаем, ну и в целом люди сейчас. А их плюс точно в чем? Вот я от них чаще всего слышу фразу «я не пью». Никакой вообще алкоголь.
3: Я бы тут сразу поинтересовался, а чем же ты себе мозги-то отшибаешь в то, что не
1: это
3: отшибаешь? Я не поверю. А есть рынок чего-то параллельно. Это ничуть не лучше, а я бы сказал, даже хуже. Да, всяческие таблетки, разная химия. Нет.
1: Ой, ладно. Давайте немного про русский язык. Значит, курс «Русский язык» как государственный могут вести в вузах в 27-м году. Сейчас это всячески продумывается и прорабатывается, зачитываю то, что сказано. Значит, в наших планах уже в начале 27-го года по университетам проект разослать, получить обратную связь. Если это сообществом будет поддержано, то со следующего учебного года уже будем тогда это интегрировать. Если вчитываться более детально, там до этого Владимир Путин дал подобное поручение, и там больше говорится про сохранение русского языка, чтобы как раз, ну, и поменьше использовать где-то там англицизмы. Сюда даже я на самом деле уверена, что это связанная история относительно нового закона в марте, который вступил в силу, смена вывесок с английского на русский язык. Ну, в общем, чтобы... Как, Дмитрий Юрьевич, читать книги – это самое главное вообще, как сохранять русский язык вот в супермасштабном.
3: Смотря каком-то. Какие. Если современные, то лучше застрелиться сразу, а не читать классику. Книги. Да. Классику, так ее не очень много, в общем-то, где люди действительно владели словом, при этом у нас вечно выпечено что-то непонятное. Вот ты часто слышишь, чтобы упоминали, например, гражданина Лескова.
1: Нет, не часто.
3: Волшебный мастер русского слова. Или Паустовский, или Тургенев. Ну, Тургенев, да,
1: но там ещё
3: понятно.
1: Тургенев,
3: да.
1: Может быть, да.
3: Ну, кто этим занимается, кто это в массы пропихивает? Когда-то давно в городе Ленинграде я проживал. Там на радио на выходных была передача для друзей русского языка, где в течение получаса рассказывали, как говорят, почему говорят вот так, как правильно, как неправильно. Все это там в архивах, небось, лежит. Тоже давно бы уже оцифровали, да, вывалили, люди хоть послушают. В журнале «Наука и жизнь» был такой же раздел для любителей русского языка с особенностями, ну, почему вот это вот так, и мне лично все всегда было страшно интересно. Я читал и слушал. Разберите творчество этих самых, ну, я не знаю, вот, например, там цикл передач, как вот говорят у Пушкина, и что эти слова обозначают. Вот, например, кто такая Сивка-бурка, вещая каурка. Вот это Ерко, Ершов, да. Понятно, ну... да. Но кто такая сивка-бурка? Вот сивый, это какого цвета? Давай выйдем на улицу, никто тебе толком не скажет, кто такой каурый, что это такое. Вот применительно, так сказать, к тому, что совсем недавно знали все, а теперь не знает никто. Надо, то, что русский язык государственный, это хорошо, но вот чему студентов будут учить? Там точно не русскому языку, это я тебе клянусь, а тому, что русский язык – это средство воздействия, так сказать, скрепа и всякое такое. Ну да, для студентов это полезно, но если мы вот пирамиду из населения Российской Федерации, студенты – это вот столько, а все остальное – не студенты. Так давайте народные массы обучать, как правильно говорить. Возьмемся параллельно, вот ты совершенно правильно упомянула, что да, давайте вывески закон поменяем для начала. Для кого это у тебя в окне на Невском проспекте написано «сейл»? Какой еще «сейл» тут? Кто разрешил, во-первых, содрать немедленно, во-вторых, продается. Таким русским словом это называется. Зайдем на телевизор и на радио, и вот эти вот все ваши саммиты, митинги, пролонгации, вы тут из себя в стиле Эллочка-людоедка, которая знала богатое слово «гомосексуализм», вы тут из себя каких-то умных, одаренных и сильно образованных изображаете, никто ничего не понимает, о чем вообще речь, ну что это такое? Ну, есть же нормальные русские слова, ладно, есть эти, ну, всякие там термины, я не знаю, профессиональные, которые, ну, невозможно.
1: Но все равно используют, да.
3: Конечно, да. Ну как, нырни в какое-нибудь это столярное мастерство, и там от рейсмусов, шерхебелей, шноркелей там и прочее, ну, немцы к нам это все привезли, поэтому немецкие названия там не победили. Хотя рубанок он вроде по-русски рубит. Да.
1: Но тут, кстати, вот в том законе про вывески я вот для себя нашла какую-то недоработку. Но, может быть, в будущем это будет еще как-то править, хотя по-хорошему сразу бы уже исправили. Там же как? Ты можешь переписать слово «сейл», которое у тебя было, по-русски «сейлла». Вот тут относительно рядом с работой, мимо я обращала внимание, проходила, ну, видимо, это какая-то кофейня, значит, «кукис» называлась, ну, печеньки. На английском, а теперь по-русски «кукис». Это не реклама сейчас.
4: И «какис».
1: Ну, вот.
4: «Какис» – это «кейкс».
1: Это так смешно, ну, то есть, как бы, ну,
3: ну, что значит «сейл»?
1: Эти, ну, то есть вот они так кириллицы иногда выходят из этой
3: ну,
1: ну, ситуации.
3: Ну, сейл – это одновременно продажа и, приготовьтесь, парус, если они неразличимы по звучанию.
1: А, ну, по-другому пишутся, да. На английском.
3: Что это такое? Ну, как-то, не знаю.
1: Были сейл, а стали парусом.
3: Да.
1: Ладно. Ой, а давайте тогда в этом ключе вот такой у меня еще вопрос. Где вот эта тонкая грань между, с одной стороны, значит, ну, язык любой, он же все равно развивается, он куда-то двигается, более динамично. Мы не будем говорить, как в 18 веке говорили, да, там. И вот грань тогда использования какого-нибудь молодежного сленга, молодежных словечков, которые зачастую заимствованы из другого языка. Вот к этому, ну, терпимее, что ли, надо относиться или нет?
3: Ну, если играешь в компьютерные игры, они все, приготовься, они все англоязычные. Это неизбежно. Тут у меня сейф, там у меня респаун, здесь у меня и хелс. Бафни хелса на стамину, я их всех перефигачу. Ну, там нет других слов. Ну, а как? Вот я такое знаю, я очень глубоко в теме. Но в обычную жизнь, во-первых, тебя никто не поймет. Начнем, какое бафни, ты о чем вообще, какого хелса и прочее. Ну, никто так не говорит. Дети из этого вырастают. Это смешно, в общем-то, когда в разговоре такое употребляют.
1: Ну, сейчас многие и взрослые там слово вайб или что-нибудь кринж, краш, это все используют. Хотя я уверена, что до меня это только дошли эти слова, а молодежь уже говорит как-нибудь еще по-другому, поэтому это я так с большим запозданием.
3: Представляешь, они тоже вот вчера кривлялись, вот вчера кринжи и краши. А завтра вы уже лысые пенсионеры, ой, идиот, как там дед таблетки забыл принять, мама, принеси, понесло его, да, с кринжами и крашами, смешно.
1: Давайте немного про семейную политику с разных сторон.
3: Так.
1: Значит, есть сразу несколько новостей, и наши, и не наши. первое в России, впервые поженили двух роботов. В телеграм-канале «Радио Спутник» есть такие кадры, можно
3: посмотреть. Давай сразу всех разоблачим, Татьяна. Вот давай сразу всех разоблачим. Вот владение терминологией. Как это? Вообще в ЗАГСах, это где запись актов государственного сочетания, там заключают браки. Угу. Там никого не женят и не выдают замуж. Роботов поженили, поженили. В смысле, там один робот самец, а другой самка, или наоборот? Или два робота самки, или два робота самца. Поженили. А что вы под этим словом подразумеваете? Составили акт, выдали свидетельство о браке. Вы о чем вообще? Это электронный болван, который не обладает надлежащими качествами, чтобы его там женили неполовыми качествами, его, чтобы его женили или выдавали замуж. Ну, дурь какая-то вообще.
1: Ну, вообще
3: а поскольку произошло
1: все
3: это в музее Пушкина, наблюдаю какое-то святотатство. Робот был одет в Пушкина, а роботиха была одета в жену Пушкина? Или что это? Что там было-то вообще?
1: Мне непонятно. Вот честно, когда я это увидела, моя первая реакция... Сейчас я об этом уже спокойнее говорю, но моя первая реакция была... А что, других проблем нет? Ну, вот, вот, может быть, кому-то это было очень весело и смешно смотреть.
3: Безусловно.
1: Но, с другой стороны, я просто, ну, вот, опять же, как журналист, да, на это смотрю. Помимо того, что туда привели девушку, которая зачитывала, значит, вот этот вот текст, как бы, да, мы сегодня встретились, вот, и так далее, для создания ячейки общества. Там куча журналистов сидела. Вот у них что? Вот, ну, вот, вот, и вот это снимали.
3: Ты сама сказала, что лето, никаких поводов нет.
1: Ну вот,
3: вот
1: повод, точно.
3: Да, все
1: всё,
3: побежали, все посмотрели. Я не сомневаюсь, что братве было весело. Вот такую смешную фигню
1: я, кстати,
3: придумали.
1: Я, кстати, этого жениха, получается, или кто он там?
3: Так.
1: Я его видела на ПМЭФе. Ну, может быть, это уже какая-то новая версия. Ну, хотя говорят, что он вот в 26-м году он как раз там был представлен. Но я помню, что и в 25-м я пошла на территорию форума, значит, где для журналистов там можно перекусить, да, там бизнес-ланч, все остальное. Я сижу, никого не трогаю, мимо идет. Я говорю, здрасте. Ну, то есть, в общем, такой общительный.
3: Надо было легнуть его, проверить, как его вестибулярный аппарат.
1: Я как раз тот зритель, который лучше, я лучше тебя трогать не буду. Во-первых, еще что, не дай бог, сломается. Во-вторых, как с тобой общаться? Нас пока этому не научили. Честно говоря, пока не хочется.
3: Боязно, да.
1: Боязно пока. Так, а в России начали массово заключать брачные договоры. За прошлый год их выросло более чем в два раза. И это рекордное, значит, количество за все время наблюдений.
3: Положительно, да, ты смотри.
1: Это хорошо?
3: Цивилизуется народ. Ну, конечно, да.
1: Просто многие что всегда кричат? Брачный договор, это про недоверие и так далее.
3: Ой, какое недоверие? Это про деньги, во-первых. Если все четко понимают, вот это вот я заработал, а это ты заработал, это вообще никаких трений не вызывает и вызывать не должно. Да, совершенно справедливо, это твое, это совместно нажитое. Все, что не так-то?
1: Ну, я тоже, на самом деле, очень спокойно отношусь к этим брачным договорам, но вот где-нибудь, если иногда слышишь, у большинства людей это вызывает
3: негатив. Ну, например, взяли вдвоем ипотеку, а платит все время муж со своей зарплаты, со своей карты и всякое такое. При разводе это надо поделить пополам или нет? Ну, давай.
1: С другой стороны, я как женщина скажу, что иногда, конечно, это благородный поступок мужчины, особенно если там несколько детей в семье, что как бы все оставляю. Сам ухожу. Это не значит, что все так должны делать, но глобально... Как
3: в жизни
1: там...
3: бывает по-разному.
1: В жизни бывает
3: именно
1: по-разному.
3: От этого и оберегает договор, чтобы вам ничего в голову лишнего не взбрело, дорогие участники.
1: И в завершение, чтобы у вас было приятное послевкусие после первого часа, зачитываю. В Лондоне появился коворкинг. Где можно заняться сексом с коллегами. Абонемент в коворкинг стоит 4500 рублей в месяц, если переводить на нашу
3: комнату. Интересно, со всеми коллегами, с начальством, без начальства, группой, в одиночку,
1: парами. Ну, там, наверное,
3: парами,
1: как-то по договоренности все-таки это происходит. Оставайтесь с нами.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Комплексное регулирование Института банкротства. Контекст. Госдума единогласно одобрила поправки к закону о финансовой несостоятельности. Теперь предприятия, оказавшиеся в сложном положении, имеют все шансы сохраниться и возобновить полноценную деятельность. Формально такая возможность была и раньше, но на практике она использовалась крайне редко. Новые нормы предусматривают досудебное соглашение для кредиторов и должника о санации. Это целый комплекс мер, направленных на монетарное оздоровление организации, чтобы не допустить ее ликвидации в рамках процедуры банкротства. В частности, реструктуризация долгов и поиск альтернативных финансовых решений. В новой версии закона в значительной степени переформатирована система назначения арбитражных управляющих. Будет сформирован реестр таких лиц, состоящий из подробной информации об их деятельности. В Госдуме отмечают, что принятые нормы позволят экономически жизнеспособным предприятиям сохраниться на плаву. Это окажет позитивное влияние на макроэкономические показатели, рынок труда и собираемость налогов. В 2025 году банкротами в России признали 6477 юридических лиц. Уровень банкротств снижается, но пока остается высоким.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд.
2: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие

0: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Сухуми 7:00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Матрос технического судна погиб в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА. Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении 9-го пункта меморандума о взаимопонимании. Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов. Подробности далее. 4 судна, включая перевозящий метанол танкер, атакованные в Таганрогском заливе. Угрозы разлива и течи вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в результате атаки БПЛА погиб матрос технического судна, других пострадавших нет. Позиции России в украинском конфликте улучшаются, несмотря на масштабную и абсолютно аморальную поддержку, оказываемую Киеву странами НАТО. Об этом заявил в интервью «Аргументы и факты» вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, альянс в условиях отсутствия внешних угроз начинает изобретать их, чтобы оправдать свое существование. Косачев подчеркнул, что якобы российская угроза зафиксирована и в итоговом документе, который приняли в Анкаре на саммите НАТО. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нарушении 9-го пункта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Глава ведомства отметил, что соблюдение соглашения может быть только обоюдным. Как ранее передавало агентство ИРНА со ссылкой на текст меморандума, согласно 9-му пункту, Штаты не будут направлять в регион дополнительных сил после подписания соглашения. Между тем, американские военные 8 и 9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. После ЧП с перевернувшимся автобусом в Татарстане за помощью обратились 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии, детей среди них нет, сообщило Главное управление МЧС России по республике. Ранее ведомство информировало о ДТП с междугородним автобусом на автодороге Кузайкино-Нурлат вблизи села Ибраева в Татарстане. Предварительно водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся. В салоне находились 46 человек, погибших нет. Несколько муниципалитетов Дагестана направили тысячи литров питьевой воды в Унцукульский район республики, где после ливней нарушено водоснабжение, сообщили в администрации района. Там также отметили, что работы по восстановлению электричества идут в круглосуточном режиме. В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7 и 8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийное отключение электроснабжения. В нескольких районах из зон подтопления эвакуировали людей. Философия, история, основы российской государственности и русский язык войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений, заявил РИА Новости замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский. По его словам, ведомство стандартизирует подходы к изучению этих учебных предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых в этих областях. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
3: Добрый вечер, Алена. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Дмитрий Юрьевич, два дня назад, 8 июля, в России отмечался День

0: Семьи, любви и верности. Я вам скажу честно, я нежно люблю этот праздник, потому что мне нравится все, что связано с понятием семья. Мне кажется, что ничего не имеет в жизни смысла, кроме семьи. Но почему я вам предлагаю обсудить этот праздник? Мало того, что всех поздравить, кто отмечал этот праздник. Но смотрите, тут появилась инициатива. Предложили сделать День семьи, отмечаемый 8 июля, государственным выходным. И с такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что, несмотря на обилие праздников, выпадающих на выходные, в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, посвященный семейным ценностям. Вот какие у вас ощущения, какие у вас мысли по этому поводу? Нужно ли делать еще один выходной день? Или все уедут шашлыки жарить и напьются, а не в музей пойдут всей семьей?
1: На мой взгляд, выходных и так более чем достаточно. Вот более чем достаточно. С моей точки зрения, я бы назначал, ну, например, там, первую субботу июля. Вот так вот я бы назначал. Вот вам праздник, пожалуйста, да. Празднуйте на здоровье. Нравится – празднуйте. Не нравится – тоже празднуйте. А общегосударственным выходным – нет. Я не согласен.
0: Ну, а что, если бы добавили больше маркетинга этому празднику, как тому же 14 февраля, как вы считаете, люди бы стали обращать больше внимания на какие-то семейные ценности?
1: Не знаю, я не то не отмечаю, не это не отмечаю, это все от меня далеко. Я твердо знаю, что крепкая семейная жизнь, она ни от каких праздников не зависит. Делайте вы их общегосударственными, не делайте. Могу читать лекцию. Я с одной женой живу 46 лет. В браке и 48, если все вместе сосчитать, скоро 50 будет, между прочим. Безо всяких праздников, представляете, вот как получилось.
0: А вот, Дмитрий Юрьевич, сейчас попробую вас подловить. А вы помните, все же девочки так спрашивают у своих мальчиков такие вопросы, а вы помните дату вашего знакомства или дату вашей свадьбы? Вас когда-нибудь на этом подлавливали?
1: Нет, свадьбу, да. 5 апреля, да. Попробуй забудь.
0: Вот секрет семейного счастья. Попробуй забыть дату свадьбы.
1: Когда познакомились, не помню. Мы в одной школе учились, поэтому это сложно определить.
0: Ну ладно, если хотя бы одну дату помните, это уже очень круто. Кстати, друзья, хорошо, оставляйте комментарии, а вы помните даты знакомства? Именно интересует, что напишут мужчины. Девчонки-то точно все помнят. А вот интересно, помнят ли мужчины дату знакомства или хотя бы дату свадьбы?
1: Эти мерзавцы, да.
0: Да нет, на самом деле можно понять причины, по которым вы даты не запоминаете. Я где-то читала исследование, что просто мужчины, они смотрят гораздо шире, а не детально. И в этом в том числе причина незапоминания дат. Но мужчина, он же охотник, он выходит на охоту, он не будет рассматривать, странно, где там, в каком листочке кто спрятался. Он смотрит в целом,
1: да,
0: на картину.
1: Ты спроси, в каком году его в армию призвали и в каком на дембель ушел. Безошибочно тебе расскажут, да. А спроси, какой у него был старшина в армии. Он 2 часа не заткнется, его нести будет. А вот день свадьбы, это нет, это он не помнит. Видимо, такое важное событие.
0: Друзья, ну вы поняли, кто сегодня плохой полицейский, а кто хороший. Я пыталась вас прикрыть, но Дим Юрьевич вас сдал. Сдал со всем, ну, с чем можно.
1: Мы себя-то хорошо знаем.
0: Я пыталась. Но, кстати, к другим забавным предложениям, ну или не забавным, интересно, что вы скажете. Депутаты потребовали раскрыть гонорары звезд. В Госдуме предложили обязать власти обнародовать доходы артистов за бюджетные концерты. На сайтах заказчиков должны появиться карточки с данными, источник финансирования, сумма контракта, гонорар. А еще сколько потратили на транспорт, проживание, звук, свет. И идея родилась после скандалов с дорогими выступлениями, когда в регионах отменяли концерты из-за народного возмущения. Ну вот, раскрыть данные чтобы что? Чтобы зачем?
1: Ну, для меня загадка, с одной стороны. А вы зачем вот этих вот талантливых исполнителей, у которых очень серьезные гонорары, а вы зачем их зовете? Тут, понимаете, вот, ну, давайте возьмем известного персонажа, да, вот у меня распорядок. Вот в ходе своего рабочего дня я зарабатываю деньги. Мне нетрудно сосчитать, и всем рекомендую это сделать. Сколько денег вы зарабатываете в месяц, поделить это на количество рабочих дней и поделить это на количество рабочих часов. Суммы у всех нарисуются разные, но если вот, например, тебя приглашают куда-то, и это сутки, например, да, ну, в Москву съездите обратно, Сколько стоит ваш рабочий день? Вот вы поедете в Москву и обратно. Сколько стоит?
0: И дела другие отложите еще.
1: Да-да-да. Дешевле, чем он стоит, я никуда не поеду. Это раз. Если надо куда-то лететь далеко, ну, тут придется вести талантливого артиста бизнес-классом. Это раз, это дорого. Дальше придется меня куда-то селить. Я в это, в хостел и в дом колхозника не пойду тоже. Мне отдыхать надо. Просто не потому, что я там крутой, еще чего-то там. Нет. Мне отдыхать надо. Мне нужен номер с резиновыми занавесками, чтобы я там спал, чтобы там было темно. Кормить меня надо. А дальше опять гонорар. Но тут уже 3 дня меня нет на рабочем месте. И... А вот зачем вы меня зовете, если вам это обойдется, допустим, как одному известному персонажу, вот он заряжает 15 миллионов рублей за выступление, ну, платите. А нафига он вам нужен? Вот скажите, пожалуйста, если у вас небольшой городок, если у вас ограниченный бюджет, вы кому пыль в глаза-то пускаете, приглашая условного Майкла Джексона? Это зачем? Но если это решается келейно где-то там в кулуарах, никому ничего не говорят, это одно. А поскольку это деньги городские, например, ну расскажите людям, а на что вы их тратите? И тут вам внезапно люди скажут, а у нас есть еще вот другие приоритеты. Яма в дороге, отсутствие дорожных знаков, там питание детей в детском саду и в школе, еще чего-то там, на эти деньги они год есть будут. А вы хотите кого-то позвать? Нет, не надо никого звать. Не будет у вас такого праздника, понимаете, с участием такого талантливого артиста. Ну, для меня это я не знаю. Для меня вот, это примерно, давайте я кредит на свадьбу возьму. Сейчас мы тут так отпразднуем, вы все обалдеете. А потом я 5 лет буду этот кредит выплачивать. Ну, так это ты дурак, это твое личное индивидуальное решение. А если это касается достаточно большого количества людей, нет, не надо так. Не надо. Может, вы, я не знаю, там, приглашая какого-то талантливого актера-исполнителя, ему из своего кармана платите, это одно. А если это городские деньги, нет. Покажите, а потом не приглашайте. Вот и все.
0: Я очень часто сталкиваюсь с мнением, что, ну, вообще-то артисты, вот что они там делают? Вышел под фанеру, спел. Почему ему вообще такие деньги платят? Почему вот ему как блогеру?
1: Потому что, ёлы-палы, потому что люди идут и покупают билеты. И, исходя из этого, у него вот такие расценки. Если вам кажется, что вот каждый дурак себе может что-то придумать, нет, это не так. При этом, ну, если вам говорят, например, что вот это стоит 100 тысяч, а вы говорите, у меня нет, а сколько у тебя есть? Спросит актер, который зарядил. Вы скажете, у меня вот, если сильно напрячься, 55, давай. Ну, бывает так, бывает, конечно, да. А бывает нет, ну, я вот меньше, чем до 80 ужаться не могу. Поэтому вы бегите куда-то там, что-то ищите, и за 80 я соглашусь. Но это все говорят люди, которые к делам никакого отношения не имеют. Голова у них устроена очень странно. Они все время сравнивают себя, лично себя. А зачем ты в рестораны ходишь? Ведь гораздо дешевле пойти на рынок, купить нормальный кусок свинины, картошки, испечь в духовке, купить водки и дома зарубать. Это, блин, у меня жена готовит гораздо вкуснее, чем в ресторане. Ну, я не знаю, в каких ресторанах ты ешь, и что, как твоя жена делает эту свинину, которую я не ем вообще. Но так судить нельзя, нет.
0: Мне в таких местах нравится высказывание, все время вспоминаю Николая Цискоридзе. Кто-то ему когда-то сказал, как раз он в одном из интервью рассказывал, что ему кто-то сказал, как ему правильно жить. Вот примерно из той же истории, что мы только что с вами обсуждали. И он сказал, ну если ты такой умный, что ж ты такой неуспешный? Вот и всем этим людям хочется сказать, которые нападают на неадекватную стоимость выступлений. Ну если ты такой умный, что ж ты такой неуспешный? Но, к слову, о профессии. На днях мне попалось...
1: Я, кстати, вдогонку, перебью. Вдогонку скажу, у Николая Цискоридзе, кому интересен Николай Цискоридзе, есть исключительно добротная книга в 2 томах, где Николай рассказывает о себе, о профессии, о знакомствах, о коллегах и прочее, прочее. Мало того, что Цискоридзе человек очень умный, хорошо воспитанный, талантливый и всякое такое, Настоятельно рекомендую к прочтению.
0: И еще потрясающий педагог. Да, потрясающий педагог. Да. Он очень интересно рассказывает про свое детство. И есть там такой интересный парадокс, что его воспитывали в абсолютной строгости и абсолютной любви. Кажется, ну как это можно? Все не разрешали, но абсолютная любовь. А вот можно, он об этом очень подробно рассказывает. Да, присоединяюсь к вашей рекомендации. Но, к слову, о профессиях. На днях мне попалось видео, где врач делится ситуацией. На него написала жалобу пациентка за то, что тот пришел в футболке с изображением группы Black Sabbath и черепами. Контекст следующий. Врач пришел на работу за 15 минут до начала приема. Пациентка уже ожидала его у кабинета и успела оценить его внешний вид. То есть надеть, подчеркиваю, рабочую форму он еще не успел. И несмотря на то, что на приеме он был в стандартной форме, она написала жалобу за неподобающую одежду. Но знаете, что любопытно? Я стала читать комментарии в надежде, что здравомыслящая общество скажет, ну, конечно же, это дурдом, но здравомыслящее общество у нас иное. Оно сказало, что врач ни в коем случае не может носить футболку с изображением музыкальной группы, которая ему нравится, в нерабочее время. И таких комментариев просто тьма. Поэтому жалобы это абсолютно...
1: Напрасно ты так хорошо думаешь о здравомыслящих. Здравомыслящий человек вот на нас с тобой посмотрит и нас с тобой послушает. Ему интересно, весело. Тут он с нами похихикал, здесь пошел покупать книжки Цискоридзе и читать. И все у него хорошо, ты не поверишь. Он ничего писать не будет вообще. И только укушенный бросится разоблачать, не так сидишь. Не так свистишь, не так пострижен, не в то одет. Что это вот за подтяжки? А? Ты что, нормальный ремень купить не можешь? Только позоришься, сидишь. И пошло-поехало. Все это как снежный ком с горы. Ну, тут вопрос, собственно говоря. На рабочем месте во что был одет гражданин доктор? Наверное, в белый халат и даже в шапочку. И фапочку, да. И что, какие претензии? По коридору мимо тебя прошел в другой одежде, так это, извините, он в свое свободное время в чем ходит, хочет, в том и ходит. Тебе не нравится, что не нравится, я сомневаюсь, что она знает, кто такие Black Sabbath, это во-первых. А во-вторых, черепа? «Мементо мори, помни о смерти». Вот это символизирует череп. Раньше, вот у нас есть тут исторические кладбища в городе Санкт-Петербурге. Если вы посмотрите на могилы, на надгробные памятники там, начала 19-18 веков, ради интереса, вы везде увидите череп с костями. Можете подумать, что там похоронены эсэсовцы, но это не так. Это называется голова Адама. И, в общем-то, вам прямо говорит, помни о смерти. Вот так, всего ничего. Что за лошадиные предъявы? Чем вы там недовольны? Кто-то в чем-то ходит. Дальше что? Давайте дальше пойдем. На какой машине приехал? Не дай бог, на Мерседесе. Боже упаси, это немецкий. А вы ездите на Ладе. Почему он не на Ладе? Он что, не патриот? Надо его уволить из российской больницы. С каким телефоном пользуется? Китайским? Вот езжай в Китай со своим китайским телефоном. А компьютер у него какой? MacBook? Езжай в Америку. У нас Россия, ёлы-пал. Ну, что это такое?
0: Знаете...
1: Я не знаю. С одной стороны, обращать на подобное внимание – это как-то недостойно, а с другой стороны, не обращать невозможно, потому что туши свет.
0: Так, конечно, народ решит, что раз мы это не обсуждаем, значит, можно и дальше лишать частной жизни учителей в купальниках, которые участвуют в спортивных состязаниях, да. Или врача, да. Который надел футболку с изображением музыкальной группы. Но в чем еще проблема? Самый популярный комментарий, набравший большинство лайков, врача обвинили в сатанизме. Потому что, ну, за изображение на футболке. Вот, Дмитрий Юрьевич, меня хоть убейте. Вот если я сейчас увижу человека в какой-то футболке, я даже не пойму, что такое символика сатанизма, потому что мой мозг не настроен на поиск вот этого сатанизма. Мне прям надо сесть и поискать, что такое символика сатанизма, чтобы разглядеть его вот в этой футболке, например. А люди, которые этот сатанизм видят, может, они что-то больше того исповедуют. В конце концов, разве доказательства не на стороне обвиняющего? А не обвиняемого. Ну, вы поняли.
1: Ну, что мы... Вот мы с тобой как непричастные вообще никаким боком. Что мы можем воспринять как символ сатанизма?
0: Ну, это звезду.
1: Во-первых, лично, Лично я вот атеист, и мне что одно, что другое вообще по барабану. Но во мне присутствует уважение к чувству верующих. Для людей это свято, и я над этим глумиться не буду. Ну, а что такое сатанизм? Это глумёж над святостью, это первонаперво. Например, перевернутое вверх ногами распятие. Вот это вот вернейший признак сатанизма. Да, там такое было. Я такого, честно говоря, как-то вот даже не встречаю. А черепа какие-то, череп, ну дальше что? У нас вон все компьютерные игры завалены черепами, бегают скелеты, зубами клацают, в фильмах ужасов присутствуют. Что теперь? Все запретить? Закрыть? Поздно, дорогие друзья, паровоз давно ушел. Вот.
0: Ой, не добавить.
1: А про учителей ты вспомнила, да. А вот учительница в купальнике, понимаете, там возмущенные мамаши, да как она посмела, у нее вот фотографии висят. Есть некий край, с одной стороны. Но на месте учителя я бы, конечно, такие учительницы. Я бы такие фотографии вешать не стал. Начнем отсюда. Просто вот чисто, так сказать, из своих соображений морально-этических. А с другой стороны, давайте пройдемся по социальным сетям этих самых мамаш. Не дай бог, я там увижу, что она в каком-то купальнике.
0: Она же мать, жена. Как
1: не
0: можно?
1: Не дай бог. Кому ты тут что демонстрируешь? Начнем отсюда. Окружающим тебя мужикам, а не своему мужу. А теперь ты это выставила вот здесь. Для кого? Чтобы еще более другие мужики тебя разглядывали. Зачем ты это делаешь? Ну и вообще, я считаю, твой ребенок должен учиться в классе для психически нездоровых родителей. Каковым ты, безусловно, являешься, поскольку вываливаешь подобные фотки в интернет. Ну что это такое? Ну прежде чем к другим эти претензии это предъявлять, ну давайте в зеркало посмотрим для начала. Я могу понять, что, ну, вот я не пью, да, и не курю. Ну, начнем с того, что не курю. И не надо возле меня курить. Мне не нравится, когда в меня дым пускают. Не нравится. И вы, будьте любезны, давайте будем меня уважать. Поскольку вы все идиоты, то об этом заботится государство. Оно взяло и запретило везде курить. И прекрасно, да, как-то вот никто не умер, обходимся, хотя можно было бы не так жестоко. Не хочу пить, не лезьте ко мне. Не надо, и у меня нет фотографий в трусах в моих социальных сетях. И у вас быть не должно. Вот и все. Предъявляешь кому-то претензии, соответствуй сам для начала.
0: В поддержку учительницы, которой не надо выставлять фотографию в спортивном купальнике, хочу напомнить, что однажды в нашей любимой развлекательной рубрике одним из победителей была тетенька, которая в спортивном зале в душевой начала снимать учителя своего ребенка, потому что та посмела в спортзал прийти и помыться еще. И такие истории бывают, поэтому выставляй фотки, не выставляй. К сожалению, правда, люди, конечно, иногда просто с ума сходят своими решениями. Дмитрий Юрьевич, но к другим сводящим с ума новостям. Вот в Краснодаре новый кулинарный изыск. Приготовьтесь, висяйте поудобнее, чтобы вам плохо не стало. Объединили окрошку и пиццу. Блюдо готовят из теста на квасе с моцареллой, а сверху кладут обычные продукты для окрошки и поливают соусом из кефира и горчицы.
1: Сейчас меня стошнит.
0: Это, знаете, это моя попытка позаботиться о тех, кто сейчас стоит в пробках, голодный, едет домой. Вот, друзья, обычно мы что-то вкусненькое обсуждаем. Вот, может быть, вы сможете так продержаться до дома? Ну, вот кто это вообще? Зачем?
1: Дам сразу ответ. Нормальная печка для пиццы. Приготовьтесь. Есть нормальные печки для пиццы. Она разогревается до температуры в 450 градусов. Это важно. В Европе пытались понизить указами правительственными. Итальянцы устроили жуткие забастовки. Нельзя температуру понижать в печи для пиццы, потому что пицца получится не такой, как надо. Пицца должна быть, опять приготовьтесь, тонкая, ее туда на лопате, она хоба! Сразу вот вздулась, запузырилась, ее хвать оттуда и можете жрать на здоровье. Она исключительно вкусная, тонкая, хрустящая, все на ней правильным образом зажарилось. Есть, конечно, интеллектуалы, у которых пицца вот такой толщины, и они жрут булку, понимаешь, вот готово. Но булка – это не пицца, кто бы там чего ни говорил. И вот, а давайте положим вот эту вот тонкую, хрустящую, замечательную пиццу, давайте положим ее в какую-то жидкость. Вопрос, а для чего? Чтобы она там размокла, превратилась, извините, в какие-то сопли, и вот это вот вы будете есть. Фу! Вот это люди, вот это кулинары, ёлы-палы. Нет, это все не про нас.
0: Дмитрий Юрьевич, ну а были в вашей жизни какие-то совершенно неожиданные сочетания в продуктах, которые звучат ужасно, а на самом деле это вкусно? Вот я для себя открыла салат из арбуза с фетой и черным перцем. Это реально очень вкусно. Это вот сейчас вот такой вот модный салат. Я посмотрела в одной запрещенной сети новые рецептики, увидела рецептик, ага. Я поэкспериментировала. В прошлом году у меня были неудачные эксперименты. Там, например, был салат со старчителлой, помидорами, черешней и клубникой. Вот это не надо, это ужасный рецепт. А фета и арбуз с мятой и черным перцем, это оказалось, ну, прям прикольно. Они как-то сочетаются.
1: Не пробовал, не знаю. Я всякое. В этой жизни я ел всякое. Начиная от собак и заканчивая кобрами. Я всех жрал. Все же ползает, бегает, шевелится. Лягушек, птиц, голубей жрал в армии. С голоду, правда, но нормально. И голуби тоже неплохо заходили. Вот. Не могу сказать, что меня что-то потрясло. Интересно всегда, да, как это. Вот как говорят, что мясо крокодила похоже на курицу. Нифига, оно похоже на мясо крокодила, а не на курицу. Вот.
0: А лягушек такого, вы пробовали?
1: Да.
0: Фу, да. Как? На кого-то говорят еще про них, что вот эти жабы, да, вот они говорят, похоже тоже на курицу или на индейку, на какое-то сухое мясо. Или на
1: они
0: лягушку.
1: Похожи на лягушек, да. Это же тоже, кстати, о птичках. Французы их едят вовсе не потому, что лягушка является собой какой-то невероятный деликатес. Лягушек они жрали строго от голода. Вот нечего есть, надо вот что-то там. Поэтому жрали даже лягушек. Ну и по ходу, естественно, каждый пытался сделать это каким-то удобоваримым, там, посолить, поперчить, еще чего-то. И от них едят в настоящий момент только задние лапки, где там эти ляхи, хоть с каким-то мясом, потому что вся остальная часть, она не очень мясная. Ну вот такое наследие тяжких времен. Точно так же, как улитки, как они там, эшкарголь, или как их там кличут. Их, кстати, отдельно от ракушек готовят, а потом в ракушки запихивают. Я думал, что вместе с ракушками. Нет, категорически нет. И луковый суп французы в горшочках, которые там хлебом залеплены, и все это там хлеб запекается.
0: Ну,
1: ты
0: вкусно.
1: Его отломал, он как
0: вам
1: лепёшка.
0: Вкусно? Луковый суп.
1: Ну, съедобный, да.
0: Ну,
1: я не могу
0: всё
1: тебе
0: съедобно.
1: Сказать, знаешь, Алена, пойдем поедим лукового
0: ну,
1: супа. Ты
0: он,
1: обалдеешь
0: что...
1: вообще. Да, ну, суп как суп. Где
0: ну,
1: мясо,
0: лука.
1: Хочется задать вопрос. Вот хотя именно. Бы жабу положили бы туда, я бы жабой наелся-то. Без мяса как-то не очень. Но это у них дань такая французской традиции, поэтому вот.
0: Мне просто луковый суп не понравился. Я однажды сходила из интереса
1: да
0: во французский ресторан специально в Москве. Пошла, попробовала. Вот потому что ну, все обсуждают этот луковый суп. Ну, мне он не понравился. Он на вкус, ну, ты ешь вареный лук. Но это невкусно.
1: Да.
0: Ну, почему
1: да,
0: ты
1: да,
0: его
1: да.
0: должен есть? Правда, лягушку.
1: Я считаю, что вареный лук надо всегда выкидывать. Он вообще невкусный. Нет, ни под каким соусом. Маленький был, от него тошнит вообще, его невозможно есть. Взрослым, ну, все равно какая-то мерзость. Взрослого не так это отталкивает. Знаешь, как дети бывают, не едят там куриную шкурку, а она же самая вкусная.
0: Это
1: лук вкусным так и не
0: приходит.
1: Стал.
0: Это с возрастом.
1: Да.
0: Прервемся. Да. Оставайтесь с нами, друзья.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Расчеты российских ударных беспилотников за прошедшую ночь уничтожили танк «Леопард» и более 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили РИА Новости в группировке «Войск Север». Отмечается, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командиры приняли решение уничтожить цели ударными беспилотниками. Посольству США в Москве пока нечего анонсировать по визиту спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя лидера штатов Джареда Кушнера, пишет газета «Известия». МИД Швейцарии сообщил изданию, что министерство поддерживает контакт со странами и предлагает свои услуги для содействия поиску пути к миру в ситуации с Украиной. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что Уиткоф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров посетил центр временного размещения пострадавших от землетрясения в Каракасе, где российская страна передала гуманитарную помощь семьям, оставшимся без крова, сообщила дипмиссия. Отмечается, что во время визита Мелик-Багдасаров встретился с мэром Каракаса Кармен Мелендес и выразил солидарность с народом Венесуэлы и передал слова поддержки всем, кого затронула трагедия. По последним официальным данным, в результате двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле погибли 4118 человек, более 16 700 получили травмы, а без жилья остались почти 18 тысяч человек. НАТО систематически ухудшает ситуацию в сфере безопасности в Европе и создает нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддерживая неонацистские силы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Представитель министерства отметил, что такие провокационные действия НАТО ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Президент США Дональд Трамп заявил, что 1000 ракет уже приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить. Накануне американский лидер, который до этого сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль поделился со штатами разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших.
4: Добрый вечер, да.
3: А староприбывших, давно с нами прибывших и так далее.
4: Еще раз, да.
3: И возвращаемся к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». На этой неделе кандидаты Дмитрий Юрьевич. Прямо, елки-палки, не закончится. Никогда у нас не закончится эта рубрика. Она не сможет себя изжить. Кандидат номер один. 21-летний житель Забайкалья. Купил полицейскую форму в интернете для того, чтобы переодеться в нее и приехать на АЗС, где представился участковым, чтобы заправиться без очереди. План сработал.
4: Что-то знакомое. Да, что-то знакомое. По-моему, мы это уже обсуждали, нет?
3: А может быть, слушайте, я не исключаю, что я сошла с ума, но я эту историю тоже слышала. Но, если честно, у нас с вами истории про форму.
4: Хороший, да.
3: У нас с вами про форму просто было несколько историй. Но если уж я вдруг с прошлой недели умудрилась повториться, ну, извините, но присылает наш же слушатель и зритель. Мы каждую неделю исправно выставляем пост. Поэтому вот кандидат номер один, что он решил переодеться, чтобы без очереди заправить.
4: Оборотень в погонах. Так, оборотень в погонах первый, да.
3: Ну, а вот приключения на АЗС не заканчиваются, потому что вот у девушки на ходу загорелся BMW X5, что крайне печально. Но она ничего умнее не придумала, как заехать на горящей машине на АЗС. И ладно бы, только на этом история закончилась. Но она вместо того, чтобы сразу позвать на помощь, начала снимать контент для запрещенных сетей. И позже все же обратилась, конечно, к сотрудникам, когда контент был отснят, и которые при помощи огнетушителей справились с огнем. Спасибо, что на этом все закончилось, потому что иначе сложно представить, что было бы дальше.
4: Ну, то, что заехала на автозаправку, это понять можно, потому что это единственное место, куда можно с трассы съехать. Раз. Ну, а то, что, конечно, надо снимать горящую машину, а не звать на помощь, ну, молодец, да. Хороший кандидат, да. Оборотень в погонах, пожар на заправке, кто третий?
3: Ну и жительница Владимира, которая пыталась пронести марихуану в конфетных обертках своему брату в Центр временного содержания иностранных граждан. Мужчина попал туда за нарушение миграционного законодательства, и заботливая сестра спрятала наркотические вещества среди продуктов. А полицейская призналась, что взяла его у употребляющего зятя. И теперь уголовные дела возбуждены против обоих родственников. А самой, кстати, подсудимой грозит до 12 лет лишения свободы.
4: Вот это чемпион однозначно,
3: хорошая.
4: Да. Да, я бы так и поделил. На первом месте конфеты известного свойства, на втором месте пожар на заправке и на третьем оборотень в погонах.
3: Мне тоже вот они все понравились. Ну и, конечно, в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий джигит, хотя наша аудитория требует какое-то альтернативное название, если дело касается женщин, потому что джигит — это якобы только мужчина. Но мне кажется, что мы не будем заниматься феминитивами. В принципе, посыл-то название понятен.
4: Джигитесса, да?
3: Джигитесса. Потому что настоящая джигитесса, смотрите, москвичка родила 16-го ребенка. Вес малыша 4 килограмма 200 граммов, рост 56 см. Он стал 9-м сыном в семье. Еще у родителей подрастают 7 дочек. Елена Ильючик родила первенца в 23 года, вышла замуж в 22, награждена орденом «Материнская слава» и сама выросла в большой семье. У ее мамы 9 родных детей и 7 приемных. Вот такая мама, вот эта героиня. За всех справилась.
4: Елена, наше вам почтение. Вот настоящая мать, да.
3: Это очень
4: вот
3: круто.
4: Это, да. Это вообще... В наше-то время, да.
3: Сколько здоровья, это только обзавидоваться можно. Елена, крепких, сладких вообще ночей вам, чтобы малыш спал сладко,
4: да.
3: И вы тоже. И здоровья, конечно, крепкого. Ну что, Дмитрий Юрьевич, к традиционной любимой рубрике «Вопрос-ответ» от наших подписчиков. Две недели
4: так.
3: Пропускали. Поехали. Дмитрий Юрьевич, со всем уважением понимаю, что у вас каждый час расписан, но тем не менее, когда можно будет ждать смешную озвучку художественного фильма «Хоббит»? До конца «Хоббит»-то Хоббит, да? До конца года успеем?
4: Да, должны успеть. К, сожалению, жизнь постоянно вносит коррективы. Черт побери, а я уже не настолько молод и здоров, чтобы успевать все на свете. Все только из-за того, что я физически не успеваю. Обычно раньше я таким занимался на выходных все время, а теперь на выходных я вынужден отдыхать. Именно вынужден. Для того, чтобы восстановиться на текущую рабочую неделю. Иначе все будет еще хуже, чем сейчас. Но я стараюсь, комрад, и до Нового года успеем точно.
3: Дмитрий Юрьевич, а вот в каком возрасте к вам пришло вот это философское мудрое понимание, что вы вынуждены отдыхать? Это вот когда эта мудрость приходит?
4: Что до того, как мне стало нехорошо. Я не знаю, наверное, с начала 2000-х я как уволился со службы, я старался все время два раза в год ездить в отпуск, два раза. Один раз я ходил по Европе и Америке, смотрел на всякое, и один раз лежал на пляжу, раскрыв рот, смотрел в небо. Работаю я много и интенсивно, поэтому надо отдыхать. Ну, как-то вот с возрастом переключился не на лежание на берегу моря, а на санатории с целебными процедурами. Там полезнее, чем на берегу моря лежать. Вот. Берегите себя, друзья.
3: И в отпуск не забывайте ездить. Следующий вопрос. Дорогая передача, вопрос о кино. Дмитрий Юрьевич, смотрели ли вы когда-нибудь фильм «Плохие парни. Первая и вторая часть» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом?
4: Да.
3: Как я понимаю...
4: Я смотрел вторую.
3: Так.
4: Первая часть не знаю, вторая часть термоядерная, да. Так, и что там дальше?
3: Как я понимаю, там есть очень смешные шутки в оригинале, но наш перевод и дубляж все, заменю слово, испортил.
4: Согласен.
3: И смотреть сейчас невозможно. А когда-нибудь были планы или, может быть, планируете перевести первую и вторую часть? Было бы очень здорово.
4: Когда-то планировал, но теперь уже вряд ли руки дойдут. Дорого. Понимаешь, чтобы все бросить и заниматься переводом, мне за это надо платить. Поскольку денег я зарабатываю прилично, то платить надо много. А где столько взять, я тебе предложу сдавать деньги. Ты ж не будешь столько сдавать. А организовывать сборы как-то я не очень. Поэтому вряд ли, к сожалению. Еще раз повторюсь, я первую не смотрел, вторая... термоядерная, просто там постоянно острят, очень смешно. Майкл Бэй снимал, и трюки отличные, и шутки отличные, хорошее кино, да.
3: Ну, кстати, если хотите, мы можем с вами в следующий раз его взять как... Это старый фильм? Считается старым фильмом плохой?
4: Я его не переводил. Нет, я его
3: точно,
4: не переводил.
3: Да, у нас же перевод не состоялся. Да. Ну, все тогда. Вот хватит вот этих двух слов. Следующий вопрос. А как бы вы перевели на русский язык такие слова, как супермаркет и маркетплейс? Понятно, что все знают значение, уже привыкли употреблять в обиходе, но тем не менее. Суперрынок? А как перевести слово супер? Рынка места?
4: Никак. Никто ни к чему не привык. Маркет – это по-русски рынок. Это точно так же, как ярмарка. Есть такое известное русское слово «ярмарка». Все русские твердо уверены, что оно русское. Это «ярмаркт». То есть «яр» – это год по-немецки. «Маркт» – это рынок, ежегодный рынок. Отсюда ярмарка. Так и тут. «Маркетплейс» – это рыночная площадь, место, где рынок расположен. Супермаркет – это большой рынок, поэтому к чему там все привыкли, понять невозможно. Как говорил дедушка Конфуций, большинство бед на свете из-за того, что вещи не называют своими именами. Русский язык богатый, в нем все нужные слова, практически все есть. Я бы так называл.
3: Вот классный вопрос следующий. Каким алкогольным напитком вы бы описали свой характер?
4: Водкой, наверное. Я же русский, ёлы-палы.
3: Ну, вопрос прикольный. Дмитрий Юрьевич, существует ли российский дубляж фильма, который вы считаете хорошим, ну или хотя бы приемлемым?
4: Ну, я ж это, вы понимаете правильно, я не такой насмотренный, как может показаться. Кино – это не, так сказать, вся моя жизнь, и вся моя жизнь посвящена кино. Это не так. Я не очень много смотрел. Из тех, что видел, ну, мне всегда на ум приходит ровно одно – «Отель Гранд Будапешт». Вот я не переводить так не умею, не по-русски писать так не умею. Там настолько ловко сделано и органично, что только вот, знаете, снимаю шляпу, насколько люди талантливые, способные. А вот недавно, на прошлой неделе, смотрел художественный фильм «Обсессия». По-русски почему-то называется «Обсессия». На самом деле это «Одержимость» по-русски. Ну, знаете, как «одержим бесами», «одержим демоном» – это вот оно. Вот, и там какие-то совершенно свежие ходы. Переводила его какая-то шайка малолетних дебилов. Русский язык у них, по-моему, не родной. Все, что можно туда, кринжатина и прочее, блевотина, напихано. То есть вот этот подростковый, детский просто сленг какой-то, ни к селу, ни к городу. Матерные слова вставлены. Вот как третьеклассник матом ругается, это, скорее всего, какая-то девочка. Я девочек люблю, но матом они ругаться не умеют. Убожество такое, что словами не передать. При этом применены высокие технологии. Искусственный интеллект убрал оттуда русскую дорожку с голосами и влепили туда русскую. Поэтому редкий случай, когда англоговорящий актер договаривает предложение до конца, на русском оно уже закончилось, а он молча шевелит губами. Я такого давненько не видал. Ну, звука нет. При этом они убили весь звук окружающей среды, так называемый амбиент. И в фильмах ужасов 80% страха – это звук. Особенно сейчас, когда звук хороший, грамотно записан. Нет, там вообще ничего нет, кроме этих идиотских разговоров на русском языке. И это вот с одной стороны отель «Гранд Будапешт», с другой стороны обсессия. Вот, вот так вот не надо, а так мое почтение.
3: Как вы считаете, почему у нас не развит производственный туризм и нужен ли он нам? На ваш взгляд, еще остались заводы с долгой историей и нужно ли их показывать людям?
4: Но это непросто. То есть, если это касается туризма, если идет производственный процесс, то а как там людей водить, не совсем понятно. К доменной печи, что ли? Неясно. Как-то раз был я в городе Дрезден, и меня водили там на образцово-показательное производство автомобилей Volkswagen. Там конвейер, если можно его так назвать, ну, такая лента по полу ползет и везет эти собираемые машины. Пол паркетный, и вот он ползет, а там ходят рабочие все в белых комбинезонах, в белых касках, и что-то там чуть-чуть подкручивают. А так все это роботы там туда-сюда, колеса прикручивают роботы и вставляют лобовое и заднее стекло. Вот про стекла я вообще был сильно удивлен. Человек руками-то далеко не каждый это вставлять умеет, а тут вот робот запихивает, круто. Но который прикручивал колеса, меня удивил. Задал вопрос ответственному немцу, я говорю, а робот сколько стоит, который колеса прикручивает? 1,5 миллиона евро. А не дешевле турка нанять? Чтобы он, я не знаю, за 200 евро прикручивал. Немец заржал и сказал, что у них это не так. У них по-другому это все организовано, поэтому робот вот за 1,5 лимона. Было смешно. Смотреть очень интересно. Машины, ну, там такие небольшие Volkswagen, не помню, как называются, электрические собирают. Вчера услышал, что этот завод закрыли в связи с кризисом в Германии. Вот. Ну, вот экскурсии на такие водить, где есть специальные пространства для этого, специальные балкончики, куда выходишь, а там тебе экскурсовод объясняет, но это специально должно быть организовано. А так вы просто мешаете производственному процессу. Плюс на производствах, как правило, небезопасно. И как там водить экскурсии, я, честно говоря, не совсем представляю. Вот.
3: Что бы вы заложили в капсулу времени на лет так 100-200? Какое наше изобретение? Чесалка для спины уже есть в списке.
4: Да никакого. Все изобретения через 100 лет, дорогие друзья, они будут такие, что и при этом технологически изготовлены так, что смотреть на то, что сегодня, будет просто не смешно вообще. Точно так же, как вот мы сейчас смотрим на вещи, произведенные в 50-х годах прошлого века, например, на машины. Если вы там имеете дело с двигателями, передачами, там, шестернями всякими, если вы посмотрите на тогда и посмотрите на сейчас, мягко говоря, культурный шок. Поэтому нет, ничего. Сказать что-нибудь, записать. Как коммунисты и комсомольцы закладывали капсулы времени, которые тут недавно открывали относительно, где все твердо уверены, что вы уже построили коммунизм. А на самом деле все как это, ну, как фотки с Гагариным. Как вы там, дорогие потомки,
3: Юра,
4: слетали
3: мы...
4: на, Да, слетали на Марс. С кем воюете? С Украиной? Вот вам изрядный пример. Даже не на 100 лет вперед, а гораздо ближе. Нет, ничего бы не положил.
3: Вы что, вы упустили бы шанс, даже, вот, ну, даже бы не поиздевались? Вот я бы положила кассету и карандаш и предложила бы найти общий знаменатель между этими двумя вещами, потому что это даже зумеры ныне живущие не поймут прикола про кассету и карандаш. Ну как это? Вы упустите возможность поиздеваться? Ну или дискету
4: нет,
3: какую-нибудь?
4: Я бы что-нибудь рассказал. Видеозапись, да, это можно. Это поймут.
3: Какой добрый. Фу, Дмитрий Юрьевич. Я тоже досмотрел...
4: Фу, таким быть.
3: Фу, таким быть. Я тоже досмотрел третий сезон «Эйфории». Вопрос возник. А что такое американская мечта? Большая семья, скот, свой дом или реализация себя, деньги да власть? И чем она отличается от нашей русской мечты, спрашивает наш слушатель.
4: Что такое русская мечта, я вообще не знаю. Никогда не слышал, никаких формулировок не видел. Американская мечта – это строго материальное благосостояние. Семья, которая проживает в домике, у которой две машины, мама не работает, вот, дети учатся. Все, собственно говоря. Не так давно мечта у них была, именно мечта, зарабатывать 100 тысяч долларов в год. Поскольку там 40% уходит на налоги, то мечта была зарабатывать 5, остается 60, раздели на 12, 5 тысяч долларов в месяц. Вот. Вот это была американская мечта. Мечта, это значит, она нереализуемая, можно только мечтать. Когда нам рассказывали, как мы плохо живем, как у нас все отвратительно, ну вот, вот это вот потолок американского счастья был. Мозги пудрят людям. Живите так, чтобы было хорошо вам, вашей семье и окружающим. Вот и вся мечта.
3: Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо за наше с братом детство и юность. А есть ли, был ли у вас такой человек, не являющийся членом вашей семьи, которого вы бы могли поблагодарить за свое детство или юность?
4: Нет. В основном благодарить можно только отца родного, царство ему небесное, а все остальные, ну вот, от каждого чего-то по чуть-чуть. У меня, например, был наставник, сильно пьющий, я бы сказал, алкоголик, сантехник Вадим Иванович. Человек был нехороший, постоянно бухал, жену свою бил и вообще. Но учил меня как сантехник, выдвигая все время один и тот же тезис. Вадим Иванович говорил: «Дима, делай все хорошо, плохо само получится». Это один из основных жизненных принципов. Делай все хорошо. Делать надо все так, с моей точки зрения, чтобы человек, посмотрев на это, сказал бы: ну, это Дмитрий делал. Тут никаких вообще сомнений в качестве быть не может. Переводы можешь посмотреть, вот там местами неплохо получается. Вот алкоголик Вадим Иванович меня такому научил. Каждый по чуть-чуть, от каждого что-то хорошее есть. Вот.
3: Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, с России сняли ограничения на участие в Олимпийских играх, потому что им позвонил Владимир Владимирович, или это Трамп замолвил за нас словечко после телефонного разговора, прошедшего 4 июля?
4: Поскольку все это произошло после нанесения серьезнейшего ракетного удара по Киеву, то я считаю, что это результат попадания по Киеву. Тут же начинаются какие-то телодвижения политические, какие-то предложения. Мы вот-вот, вот-вот мы сейчас вот уже практически пустим вас за один стол, за которым уже сидят наши гомосеки европейские. Вот сейчас, сейчас вы удостоитесь этой чести. Нафига нам это надо, с одной стороны, я с трудом понимаю. Но расцениваю это исключительно как вот какие-то подачки России, что ну-ну-ну-ну, сейчас вот смотрите, вот мы вам вот здесь вот вернем, вот тут вот вернем. Это ж как это, знаешь, мы удавку тебе на шею набросим, сейчас вот закрутим, ты задыхаешься, а вот чуть-чуть отпустим. О, видишь, ты уже дышать можешь, не умер, вот, тебе уже хорошо. Удавку-то никто не убрал. Там не так все это написано и сформировано, сформулировано. Не надо ничему радоваться. Если есть что-то положительное, то надо теперь сидеть и ждать, и смотреть, что из этого получится дальше.
3: Уважаемый Дмитрий Юрьевич, на какие вопросы в смысле тематики вам больше всего нравится отвечать?
4: Ну, обычно то, что нравится, обычно это что-то такое веселое, парадоксальное, я бы так сказал, да. Либо это что-то, что будет во мне какие-то прикольные воспоминания, ассоциации и все такое. Главное, чтобы мне было весело. Вот такое отвечать интересно.
3: Как вы отнесетесь к тому, что какая-то пиратская студия озвучания будет делать дубляж лучших фильмов, максимально опираясь на ваши переводы и на текст, который был написан именно вами? Это разве такое вообще возможно, взять текст, который вы же и написали?
4: Вы, наверное, недавно живете, все это уже давно проехали, там целые конторы этим занимались, как вот взять мой перевод, распечатать и там на, так сказать, другими голосами зачитать. Никак не отношусь. Пиратство, что, во-первых, что вы там необычного, это совершенно обыденное явление, многие не знают, наверное, но в Москве на Горбушке это отдельная отрасль была, брать старые тексты переводов с видеокассет, распечатывать их и заново, там качество плохое было, и заново начитывать уже в хороший микрофон, чтобы наложить, вот так сказать, новый звук туда-сюда, а перевод должен быть тот же самый. Переводы были барахло, люди ничего не понимают, но они вот к этому привыкли, им такое нравится. Ничего нового тут нет, там мы... Был, так сказать, ряд исполнителей, не буду называть фамилии, которые этим занимались, ну и что? Где они и где я?
3: Я вот про них даже не знала, Дмитрий Юрьевич, это вот вы меня сейчас просветили.
4: Ничего.
3: Просветили, я не знала, что такое существует. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич и Алена. А вы ведете личный дневник или, может, вели его когда-то раньше? Насколько полезным считаете данное занятие? Вопросы к Алене тоже. Ой, ну я потом. Дмитрий Юрьевич, как у вас с личными дневниками?
4: В целом это исключительно полезно. То есть прошедшие века, там вся педагогика непрерывно советовала этим заниматься. Другое дело, что это не подразумевается. Я встал в 8:15, съел две креветки, одну картофелину. Ну, хотя кому-то и это надо. Нет, там в основном про поступки, смыслы и результаты рекомендовалось писать, не описывая обыденную действительность, а какие-то действительно серьезные мысли. Это называется обдумывание своих поступков и мыслей. Еще неизвестно, что первее надо. Да, это исключительно полезно. Сейчас вроде как, ну, я так считаю, я вот печатаю, как и все, гораздо быстрее, чем пишу руками, но руками по-другому полезно. Руками писать это гораздо лучше, чем по кнопкам стучать. В общем-то, было бы время, ну да. Нет времени, попробуй просто ради интереса. Ежедневно ставь перед собой телефон и в телефон рассказывай, что ты делал, как это вообще было, что из этого получилось, что планируешь. Я тебя уверяю, даже лет через 5 будешь все это разглядывать с квадратными глазами, да, свои мощные мысли, желания, хотения. А через 10 это вообще сохраняй, да.
3: Не, вести дневник – это очень здорово и действительно полезно с точки зрения педагогики, но я, к сожалению, не располагаю временем, чтобы сесть и написать. Я еще поняла, что у меня такой дурной характер. Я сильно погружаюсь в детализацию. Я не могу написать, как Лев Николаевич Толстой, два слова. Но Лев Николаевич Толстой вот эту свою потребность в детализации, он ее удовлетворил в своих романах, поэтому у него дневник состоял из 3 строчек. Ну, какие 3 строки на какую-нибудь дату? Это же фантастика. Ну что, Дмитрий Юрьевич, какой вопрос вам больше всего приглянулся?
4: Вопрос про вопросы. Давай возьмем.
3: Мне он,
4: да,
3: тоже
4: на хоккей.
3: Понравился.
4: Да, бодрее всего отвечать.
3: Хороший,
4: да,
3: вопрос.
4: Вот этот. Да.
3: Так, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, вы настоящие, да, герои. Вам сил, мужества, крепкого-крепкого здоровья. Пожалуйста, целыми и невредимыми. Скорее возвращайтесь домой. Вы настоящие супергерои. Вот не хочется говорить, Дмитрий Юрьевич, просто герои. Но они же вот, правда, супергерои сегодняшнего дня. Но ведь супер – это иностранное слово. И что, нам теперь нельзя в адрес наших русских мужчин, героев, сказать
4: супергерой? Что хотим, то и говорим, да.
3: Ой, вы настоящие наши супергерои. А я напоминаю, что кто еще не подписан на Макс-канал нашей радиостанции, Радио Спутник, лучшего радио страны, обязательно подписаться. Если кто-то не подписан на Дмитрия Юрьевича в Максе, кстати, в Максе появились комментарии, без шуток. Дмитрий Юрьевич, у вас уже появились? Я вот не знаю. Я у себя в Макс-канале увидела комментарии, мне уже пишут. Это уже прям сам Макс обновился. Ну, кстати, вот да, напомню, что у меня тоже есть Макс-канал «Краля Даля». Приходите, комментарии есть, всем ответим. Поэтому всем срочно подписываться, прекрасно провести пятницу. Это была пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
4: Спасибо,
3: Алена. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Пока-пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: В Бишкеке 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Артиллеристы «Севера» уничтожили 5 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. США требуют от Ирана признать Армузский пролив открытым. В Минпросвещении назвали показатель трудоустройства выпускников российских педвузов. Подробности далее. Расчеты РСЗО «Торнадо Г» группировки «Север» залпом уничтожили 5 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области, лишив ВСУ возможности вести разведку и корректировку огня на ключевых участках. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным «Сармат». Он отметил, что цели были вскрыты в ходе воздушной разведки подразделениями беспилотных систем. Операторы обнаружили места запуска и командные пункты, после чего координаты оперативно передали на командный пункт артиллерии для принятие решения об ударе. Вся ответственность за продолжение украинского конфликта ложится на европейских союзников Киева, заявил в интервью издания «Аргументы и факты» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, СВО могла бы завершиться еще весной 2022 года переговорным путем, но не завершилась, потому что тогда страны Альянса де-факто объявили России войну. Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре 7 и 8 июля декларацию с обязательствами предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в этом году и как минимум на аналогичном уровне в 2027. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Украины. США требуют от Ирана сегодня признать Армузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников. При этом накануне официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран на фоне эскалации напряженности с Вашингтоном не запрашивал переговоры со Штатами. В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника, пишет, что для Ирана при отсутствии заявления по открытию Армузского пролива якобы все закончится не лучшим образом. Движение через железнодорожную станцию Стайны под Красноярском остановлено из-за схода вагонов с углем. 5 пассажирских поездов проследуют в обход. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Уточняется, что по измененному маршруту проследуют 5 пассажирских поездов, а именно Владивосток-Москва, Чита-Москва, Чита-Адлер, Адлер-Чита и Москва-Владивосток. По данным пресс-службы, в ликвидации последствий аварии участвуют более 200 железнодорожников, в работах задействованы 3 восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники. Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что по итогам прошлого года этот показатель превысил 30 тысяч человек. В пресс-службе добавили, что более 52 тысяч выпускников по педагогическим специальностям завершат обучение в педвузах министерства в этом году. Из них свыше 13 тысяч человек получат дипломы с отличием. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы, в свою очередь, пишете в социальной сети «Радио Спутник», «Мои соцсети». Ну и, конечно же, наши разговоры по телефону. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Звоните, пообщаемся. Всегда приятно слышать ваши чудесные голоса. Человек не представился, пишет, что в Госдуме разрешили супружеские измены. Депутаты раскритиковали поправки в Семейный кодекс, которые позволили бы прописывать брачным, прописывать в брачном договоре санкции за измены. И цитируется Сталина депутата: «Хватит запрещать людям заниматься в постели тем, чем они хотят заниматься. Разве законом можно определить личные отношения? С кем, сколько, в какое время спать?»

0: задалась вопросом депутата Станина. Ну и еще приписывает человек, сколько же врагов внутри батя. Ну, во-первых, на всякий случай скажу, что я не перепроверял эту новость, это комментарий. Если, в принципе, депутат Станина, ну, как бы, такое говорит, что хватит запрещать людям заниматься в постели тем, чем они хотят заниматься, ну, что ж сказать, да, странно, что Нина Александровна так считает, с учетом, что она возглавляет Думский комитет по защите семьи, материнства, отцовства и детства. Ну, конечно, семья, любая нормальная семья понимает, что врагом семьи является неверность, супружеская измена. И поэтому, когда человек, который призван, с одной стороны, вроде защищать семью, а при этом говорит, хватит запрещать людям заниматься в постели тем, чем они хотят заниматься, мы же не говорим про супружеские отношения. Речь идет про то, что каким-то образом противостоять прелюбодеянию, то есть изменам, которые пропагандируются в средствах массовой информации, в различном нашем там, то, что вот кинопродакшене, да, сериалы, фильмы, различные шоу и так далее. Поэтому, ну, что сказать? Что сказать? Не знаю, что сказать. Это просто печально. Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Павел.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Анна.
0: Очень приятно,
1: Анна. В первую очередь хотела поздравить вас с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо большое, спасибо.
1: Пожелать вам здоровья, помощи Божией во всех ваших делах.
0: Спасибо.
1: И поздравить с завтрашним днем Святого Покровителя.
0: Спасибо.
1: Это тоже Святой Апостол Павел вам во всем помогает. В общем, у меня такой вопрос. Как пользоваться четками? Вот вы говорили, что когда там, например, с кем-то ругаешься или хочется тоже в ответ голос повысить, бери четки и молись. У меня вот четки есть, но про них не вспоминаешь. И думаю, почему нельзя просто в уме говорить Иисусову молитву? И почему обязательно вот количество вот это? У меня на 30 четки. Я не знаю, как ими пользоваться. Они лежат и все. Вот что подскажете?
0: Спасибо большое. Ну, во-первых, конечно, вполне можно молиться без четок. То есть нет такого правила, что молиться нужно именно по четкам. Четки – это предмет, который, с одной стороны, помогает людям считать количество молитв. То есть если есть какое-то правило, у нас есть богослужебный устав. В некоторых моментах у нас читается 12 раз там определенные молитвы, в некоторых моментах 40 раз читаются. То есть у кому-то может покажется, что это формализм. На самом деле устав помогает сделать богослужение одинаковым везде, чтобы людям не нужно было, знаете, сначала идешь в один храм и учишься богослужению, которое у них в храме, потом идешь в другой храм, а там все заново нужно переучиваться. Поэтому устав, может, кому-то покажется скучным, но он очень помогает, да, и дисциплинирует. Поэтому по четкам мы просто считаем, отсюда и слово «чет», «четки». Но при этом четки могут сосредотачивать на молитву. То есть, когда у тебя молитва рассеяна, а у тебя как бы пальчики один за другим узелок перебирают, то это может сосредотачивать на молитву. Ну и последние четки могут напоминать о молитве. То есть, когда, например, ты с кем-то о чем-то разговариваешь, или у тебя какие-то суетные мысли, если вдруг у тебя в руках ты ощутил четки, ты можешь вспомнить про Господа и помолиться. Вот такие, скажем, простые вещи, которые, в общем, четки могут нам, в которых нам четки могут помочь. Но то, что вы сказали, что вот молиться своими словами, то без чёта, конечно, так тоже можно, без проблем. Диана Зотова пишет, огромное спасибо, сильно, ну, не знаю про что, но, пожалуйста, пожалуйста. Мария Леонтьевна спрашивает, здравствуйте, как православие относится к кремации усопших? Довольно часто этот вопрос задают, надо сказать, что есть, с одной стороны, традиции, а есть правила. Вот в правилах церкви по поводу именно похорон вообще ничего не сказано. То есть в землю, не в землю, сжигать, не сжигать и так далее. Это вопрос уже традиции. Традиционно, да, у нас закапывали тела усопших в землю. Но эти традиции есть недалеко, не везде. Понятно, что есть традиции, где, по большому счету, даже закопать особо не получится, да, там это горные народы там, и тому подобное, да. Вот, там практиковалось сжигание. В некоторых случаях практикуется, если, например, вы в море, то раньше просто сбрасывали, значит, в парус, в парусину тело заворачивалось, как саванное, ну и, соответственно, привязывалось там или ядро пушечное, или еще что-либо, и, соответственно, читалась молитва, и тело сбрасывалось в море. Так что здесь это вопрос именно традиции скорее. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, отец Павел. Меня зовут Александр, Москва.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Вопрос будет следующий по поводу отца и отношений отца и детей. У нас был 17 лет венчанный брак. Мы развелись по его вине. К большому сожалению, значит, отец не оставил детям ни прописки, ни жилплощади, они живут со мной. Он обещал оплатить образование. Вот сейчас моя дочь старшая, 18 лет, закончила с красным аттестатом, полная отличница, очень классно сдала на гуманитарное направление, но вот отменили гуманитарные кредиты с этого года от правительства, и мы не проходим там на бюджет то, что мы планировали, там МГУ, хорошие вузы, там РУДН, МГУ. И он обещал помогать ровно половину, столько, сколько и я. А вчера после разговора он отказался. Он сказал, только куда она проходит на бюджет, там, в педагогический или еще куда-то, туда пусть поступает. Но я не могу, я обещала ребенку, я как бы буду закладывать дачу и так далее. Вопрос следующий. Как, моя старшая дочь совершенно не хочет с ним общаться, потому что он в результате нас все забрал. То есть он не обеспечил ни квартиры, ни жилплощади детей, ни даже образования не будет давать. У меня есть еще одна дочь 16-летняя, она тоже будет поступать в архитектурный, то есть я о двух детях забочусь.
0: А вопрос?
2: Вопрос, как детям относиться к отцу. То есть понятно, что мы молимся, в том смысле, что мы говорим, Господи, помоги ему, чтобы у него все было хорошо в жизни. Но общаться ли... То есть моя старшая просто не хочет с ним общаться. Она говорит, почему я должна с этим человеком общаться? То есть он...
0: Вопрос
2: говорит,
0: понятен. Вопрос понятен. Отношения — это двусторонний процесс. Это как дорога с двусторонним движением. И поэтому, во-первых, раз, насильно мил не будешь, а во-вторых, когда мы говорим про отношения именно родителей и детей, одно дело, когда мы говорим про равных, когда просто люди, там, соседи, друзья, там, даже братья и сестры, но когда мы говорим про родителей и детей, родители первые показывают пример, они проявляют инициативу. Потому что, несмотря на то, что есть всем известна заповедь «почитай отца и мать твою, да благо тебе будет, да долголетием будешь на земле», и все эту заповедь знают, но все забывают о том, что есть еще слова в Священном Писании Нового Завета, о которых пишет апостол Павел, и вы, отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Родители в первую очередь показывают пример, и родители помогают детям чтить их в ответ. Авторитет завоевывается личным примером. Поэтому, если мы говорим про почитание, то понятно, что почитание — это оказание, необходимой помощи. Но это совершенно не означает, что речь идет про общение, уж тем более, когда люди взрослые, и тем более, когда живут раздельно, идет речь про какое-либо там послушание и так далее. Поэтому, если отец своей стороны разрушает отношения, то нет никакого резона и смысла просто, ходить в одиночестве по руинам. И поэтому, если ваша дочь старше не хочет общаться, то это ее право. Я, конечно же, не знаю здесь подробностей. Всегда, когда речь заходит про какие-то семейные отношения, хорошо было бы знать другую сторону. Там, если выслушивает там вашего бывшего мужа, может быть, он сказал бы, но в смысле я не помогал. Я и здесь помог, и там помог. И вот здесь просто вот люди привыкли все обесценивать, неблагодарные. И потом тогда нужно было вам уже вопросы задавать. Я этого не знаю, я просто не имею права, выносить какие-то вердикты. В принципе, даже когда с людьми общаешься, вердиктов не могу никаких выносить. Но если мы отталкиваемся от того, что все, что вы сказали, оно именно вот так вот и есть, и ваша дочь там, или там, другая дочь тоже не хотят общаться, то, в принципе, это вполне понятно. Да, и тут ничего удивительного нету. Ну и греха в этом тоже, естественно, нету. Михаил Брюнов пишет, с днем рождения, отец Павел. Спасибо, правда, он уже прошел, мне 44 года, ура. Анатолий Сурыгин, здравствуйте, хочу покрестить своих сыновей. Могу ли я это сделать, если у меня нет кандидатов в крестные? Анатолий, с одной стороны, конечно, можете, в этом случае можно попросить священника, чтобы он стал крестным отцом, или попросить в храме, в который вы ходите, какую-нибудь бабушку церковную. Да, так вот, меня, например, когда крестили, то просто... Бабушка, которая там за посвященником следила, да, ее попросили, она стала у меня крестной. Была вот несколько лет, пока не скончалась. В принципе, хотел бы заметить, Анатолий, что когда такой вопрос возникает, зачастую речь идет про то, что люди сами достаточно редко посещают церковь, почему, собственно, у них и мало знакомых, воцерковленных. Я не берусь судить, что это именно вот про вас речь идет, да, я сейчас говорю. Но просто такое явление есть и достаточно распространено, поэтому рекомендовал бы, может быть, просто самому более, так скажем, активно вести духовную жизнь и заодно, собственно, и знакомых обретете для крестных, в крестных своим детям. Но если таких вот таковых нет, опять же, еще раз подчеркну, что можно у священника попросить. Вот Елена пишет по поводу, возвращаясь к вопросу, помните, я комментировал по поводу, значит, что депутаты раскритиковали поправки Семейного кодекса, в общем, которые бы санкции бы за измены вводили. Ну, тут вот есть комментарий от Елены. Чем больше они придумывают законов, тем больше страна уходит в стагнацию. Тем более, что ресурсов для отслеживания и исполнения всего этого попросту нет. Но, в принципе, и правда, количество законов, вообще законотворческой деятельности превратилось уже во что-то странное. Мне кажется, хорошо было бы отладить систему для начала исполнения тех законов, которые уже приняты, а не плодить огромное количество поправок, новых. Уже, мне кажется, никто не помнит, что вообще было принято. Но, кстати, возвращаясь к вопросу по поводу, значит, там, измен и тому подобное, в принципе, в тех случаях, когда, ну, сделать какие-то такие суды, которые могли бы разбираться в этом, есть случаи вполне себе очевидные, и чаще всего они именно такие, когда, там, не знаю, муж или жена откровенно просто с любовником, да, уходит и так далее. Почему, правда, не ввести санкции? Ну, по крайней мере, есть вопиющие случаи, которые, ну, вот я бы рассмотрел бы отдельно. Знаете, у нас как-то принято так, что дети всегда остаются с матерью. В некоторых случаях, на мой взгляд, это просто, ну, преступление. Значит, жена откровенно, предположим, изменила своему мужу, закрутила интрижку, роман, у нее есть любовник, она с ним там сожительствует, муж не может это все вынести, да, соответственно, разводит со своей женой, и дети остаются с матерью. И дети теперь должны, значит, наблюдать за тем, как мать постоянно приводит себе домой каких-то мужиков. А суд, естественно, отправляет детей именно с матерью, а не с отцом. На мой взгляд, а такие случаи, это не то, что я сейчас вам писал, какой-то исключительный такой случай, нет, такое часто бывает. На мой взгляд, хорошо было, правда, разбираться, да, когда, если, например, развод происходит, если измена, может быть, правда, какие-то санкции вводить. Например, если жена изменила, да, то, значит, может быть, там лишает всяких алиментов и так далее, и дети остаются с, значит, с отцом, а как раз жена пусть элементы платит. Или наоборот, муж изменил, и очевидно это как-то сделал, может быть, там, ну, как в Китае, например, там у людей просто буквально с работы увольняют. Это просто буквально так. Это же мы знаем, значит, мы знаем случаи эти, когда какой-нибудь известный человек, там, руководитель какой-нибудь там фирмы, попался на измене, и все, буквально вычеркнули его из жизни китайской, да, и информационно в том числе. Это, мне кажется, это хороший пример. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, отец Павел.
0: Здравствуйте.
3: Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю? Маму похоронили не по-православному, то есть было заочное отпевание, потом батюшка дал землю, и мы посыпали уже на могилке крестом. Я подаю за нее записочки, как упокоение...
0: Не переживайте.
3: Можно ли, правильно ли я делаю, что я подаю записки?
0: Да, можете, конечно. И потом, ну, то, что вот те похороны, которые были, ну, почему, говорит, не по-православному? Да, конечно, ну, в идеале, и хорошо было бы, что было очное отпевание, то есть прямо в церкви, в богослужении. Но то, да, как у вас произошло заочно, в принципе, ну, тут в этом нет ничего не православного. Понятно, что у людей есть разные возможности. Если есть возможность, конечно, ну, понятно, что надо в церкви Божией помолиться. Вот. Но себя сейчас корить, и уж тем более там не молиться за маму и не давать, подавать поминовение в церковь, не переживайте. Вполне все можете делать.
3: Спасибо, Господи.
0: Пожалуйста. До свидания. Татьяна Власенко. Здравствуйте. Родственник сильно болен, врачи разводят руками. Он крещен, но читает эзотерические книги, не воцерковлен. Вчера в разговоре с его сестрой развеяла миф про то, что надо ездить по всем монастырям, ставить свечи. Может, зря, вдруг так бы пришел Богу. Чем я могу помочь, как православная христианка? Прошу молить за болящего Дмитрия, очень тяжело ему. Но на самом деле вы справедливо про себя говорите, что, может быть, зря вот так вот развеяли миф о том, что нужно ездить по монастырям, ставить свечи. Знаете, на безрыбье рак рыба. Если человек не воцерковлен, то для начала, может, и правда поездил бы по монастырям, свечки да поставил, а там, может быть, и воцерковился. В этом смысле есть принцип «не навреди», который, к сожалению, очень часто людьми нарушается. И мы своей какой-то где-то принципиальностью, буквоедством реально можем что-то испортить. Поэтому, мне кажется, здесь нужно было бы извиниться. Вот вы спрашиваете, чем я могу помочь, как православная христианка. Мне кажется, нужно было бы извиниться в разговоре, опять же, с сестрой, сказать, что как бы, да пусть ездит, и слава Богу. Может быть, даже компанию составить. Если вы сама, Татьяна, воцерковленная, можете что-то рассказать, составить компанию, и пусть ездит, ставит свечки, а там может как-то и зацепиться, и с Божьей помощью выздоровеет. Здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Карина.
0: Здравствуйте, Карина.
4: Здравствуйте, Павел. Хотела бы задать вопрос, вот как православному христианину в текущей жизненной ситуации, когда там идет какие-то боевые действия, что-то неспокойно, сохранять свое спокойствие и научиться еще больше полагаться на волю Божию, чтобы не тревожиться, там, не унывать, а сохранить спокойствие?
0: Вы знаете, все заключается в том, устанавливаем ли мы причину реального своего беспокойства. Потому что одно дело, когда человек живет в прифронтовых городах, рядом с линией боевого соприкосновения, и над его головой, ну, буквально там за день прилетает там 200 снарядов, одна история. Другое дело, когда человек живет вдали от линии фронта, в глубоком тылу, но его беспокойство вызвано, такое постоянное беспокойство, вызвано тем, что он постоянно смотрит новости, и из-за этого повышается так, уровень тревоги. Из-за чего человек уже вообще, в принципе, не может нормально работать, нормально как-то любить ближних и тому подобное. Вот если причина во втором, то есть это именно следствие информационного мира, тогда нужно честно сказать, что я тревожусь не по той причине, что происходят боевые действия. Я тревожусь из-за того, что я новости читаю. Потому что тревога от прочитанных новостей, она была и до начала специальной военной операции, и во времена коронавируса. Люди читали и тревожились, и до ковида тоже тревожились. Потому что, правда, новости так выстроены по такому принципу, что, ну, как бы, к великому сожалению, я не говорю, что это правильно, да, что на первую полосу попадает самое жареное, то, что будет как-то вот цеплять воображение. Поэтому попадает обычно, вот как у нас молодежь говорит, трэш. Да, то есть там убийства, интриги, расследования, кровь, там, кошмары и все остальное. А то, что могло бы успокаивать, да, любовь, романтика, добрые дела, спасение котят и вообще много чего прекрасного, да, забота о старших, это, конечно, никому не интересно. Оно вводит нас в состояние, бывает, такого сонного анабиоза и так далее. Естественно, если такие новости публиковать, тебя никто читать не будет, рекламы не будет, денег не будет, ты разоришься. К великому сожалению, так устроен информационный мир. Что все равно люди делают ради, ну, чаще всего ради наживы, ради денег. Поэтому мне кажется, что если причина именно во втором, что информационный мир, нужно просто себя его отключить. Да, удалить каналы, те, которые вы смотрите, которые вас разжигают, да, тревогу. И вы же и так знаете то, что идет, по сути, война, да, ну и, соответственно, уже как-то по мере сил помогать. Да, конечно, бывают такие новости, которые вот, ну никто делает совершенно не в политических там каналах и тому подобное. Вот у меня там вчера я узнал, что вот, там, Вова Кудимов, с которым мы в детстве вместе дружили, играли, общались, вот он погиб на фронте, да. Ну, понятно, что сколько бы я читал или не читал политические каналы, когда это узнаешь, конечно, я расстроился, конечно, переживать стал, помолились вчера, вот. Ну, что делать, да, это вот здесь только вот, правда, молиться, если там чем-то можно помочь семье погибшего, ну, вот, да, такие моменты, но это, поверьте, это и вне войны, когда люди умирают, мы тоже, это у нас это выводит из равновесия, да, и мы переживаем там, страдаем, мучаемся и так далее. Но добавочно себя вот так вот мучить я бы точно не стал. Анатолий Сурыгин, спасибо за ответ. Именно в этом и дело, что только начинаю идти по этому пути. И по пути хочу приобщить и детей. Это, ну, по поводу крещения сыновей своих. Анатолий, ну, мне кажется, что начинайте, может быть, не спешить с крещением детей, то есть вводить их также в церковь, пусть они там на богослужение будут, там свечечки ставят, все остальное, а вы сами уже полноценно воцерковляетесь. Там возьмите какую-нибудь там паузу себе, там, может быть, там месяца 3-4. Да, и через 3-4 месяца, как раз когда вы уже много что будете понимать, может быть, уже и знаком появится, и крестным будет для детей. Да и вам как-то будет легче на крестинах, потому что уже храм станет родным, священником уже познакомитесь. Мне кажется, так будет лучше. Да и детям тоже будет поспокойнее, потому что если только в начале пути, представьте их отношение к крестинам. Да? То есть они только-только начали в храм ходить, и тут уже какое-то такое мероприятие, окунание в воду, могут и испугаться. Друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, рекламка, новости, потом мы с вами продолжим.

Знать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
4: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих,
9: украдем ваши голоса, лица.
4: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
10: Это можно тиражировать уже куда угодно.
4: Как подготовиться к восстанию машин?
11: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
4: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
4: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
13: Нас впереди ждет очень веселое время.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
14: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Мужчина ранен в результате атаки украинского ВПЛА в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он отметил, что пострадавшего доставили в больницу. Вооруженные силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что в результате ночных ударов поражены объекты, задействованные в производстве и хранении БПЛА, а также доставке грузов военного назначения ВСУ. Кроме того, добавили в ведомстве, вооруженные силы России ударом «Герани-4» вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области. Минобороны опубликовала кадры удара. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов снято в аэропортах Геленджика, Калуги, Ярославля, а также московском Внуково. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из «Слуги народа» превратился в его палача. По словам Шеремета, Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта. Ранее украинское издание «Страна» писало, что масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. США предпочли бы самостоятельно извлечь иранскую ядерную пыль, но есть и другие варианты, в том числе оставить его погребенным под землей. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Москва предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана для хранения в России. Однако, как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает такие предложения. Грубые нарушения санитарного законодательства выявлены в подмосковном кафе, где ранее отравились люди. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Отмечается, что деятельность этого кафе приостановлена. Накануне в подмосковном главке Следственного комитета России сообщили РИА Новости, что 19 человек, в том числе 7 детей, обратились с признаками отравления в больницу в Зарайске. 16 из них ели в одном кафе. Возбуждено уголовное дело о показании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
4: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
8: Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Мы продолжаем с вами общаться, продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы пишете в социальные сети «Радио Спутник», комментарии свои пишете. Ну и также, конечно, когда звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912 +7 495 95 95 912. У нас есть дозвонившийся. Доброе утро. Здравствуйте.
15: Доброе утро, отец Павел.
8: Здравствуйте. Как вас зовут?
15: Тавифа.
8: Тавифа, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Извините, немножко волнуюсь. Долго пыталась до вас дозвониться. А у меня вопрос, может, он такой, пока что он провокационный, но я искренне пытаюсь понять и разобраться. Вот в православии мне иногда кажется, что единственные эмоции и чувства, которые человек может испытывать, это благодарность и любовь к Богу. Еще немножко любовь к ближнему, но не так сильно, как к Богу. А все остальное как будто грех. Это вот так или я неправильно?
8: Ну, нет, не так. Помимо того, что благодарность Господу есть, любовь к Богу, любовь к ближнему – это хорошо. Но есть еще понятие там страха Божьего. Вот. Понятно, что у нас есть там покаянные различные ощущения, чувства. Честно говоря, я не очень понял даже сути ваш вопрос. Вы еще сказали, что он даже, может, где-то провокационный. Может, как-то вы... Или что вас тревожит?
15: Ну, то есть, вот человек там очень много всяких чувств испытывает. Там гнев, какие-то боль, переживания, печаль и... Вот мне иногда кажется, что я это все чувствую, а потом иду на исповедь с этим, потому что мне кажется, что это грех. Но...
8: Да нет, ну мне кажется, зря вы перегибаете. Все в меру. Господь же нас создал с чувствами. У нас есть чувство радости, где-то чувство страха. Нам, когда больно, нам больно. Что здесь такого? Когда мы устали, мы испытываем усталость. Просто все должно быть в меру, там, жалеть себя не нужно. Если правда мы понимаем по совести, что мы что-то сделали плохое, тогда мы в этом исповедуемся. Но если вы устали и вам хочется спать, и вы легли спать, ну все нормально, что здесь такого? Если вдруг вы увидели, как там какое-то зло происходит, и вы разгневались, ну так это хорошо, что вы разгневались. Есть понятие праведного гнева. Поэтому просто взять и все чувства... Наши какие-то ощущения, переживания записать в грех, это точно будет ошибкой.
15: Ладно, спасибо.
8: Пожалуйста, Тавифа. До свидания. Так, Таня Новикова спрашивает. Доброе утро, отец Павел. Забота и любовь о себе – одна из популярных тем последних лет. Как это сочетается со Святым Писанием или противоречит? Это противоречит Священному Писанию. Самолюбие и любовь к себе является источником большинства бед. Одно дело, когда ну, мы говорим про какие-то очевидные вещи, да, естественные, то есть когда мы говорим про заботу о себе, это там гигиена, то, что мы должны кушать, то, что мы должны спать, и какой-то кров, да, над головой иметь, это все понятно. Но никто никогда не имеет именно это в виду. А когда именно ставится, человек себя ставит в отношении с другим человеком выше, то понятно, что он никогда в итоге ни Бога не полюбит, ни ближнего не полюбит. Он со всеми расчерчит границы, со всеми пропишет какие-то условия, ну и в итоге, собственно, останется один. Потому что, конечно, если мы хотим нормально общаться с другим человеком, то придется раскрываться, надо будет учиться верить этому человеку, ну и, соответственно, как-то с уважением относясь к нему, уважая его свободу, выстраивать с ним отношения. А то, что пропагандируется это сейчас, ну, потому что, правда, по крайней мере, в постхристианском мире люди достаточно далеки от идеалов, собственно, от учения Христова, от апостольского учения, в том числе и различные всякие коучи, психологи и тому подобное, ну, естественно, сами люди находятся в темноте духовной, ну и темноту духовную транслируют. Доброе утро, здравствуйте.
16: Здравствуйте, меня зовут Роман.
8: Здравствуйте,
16: Роман. Я ранее служил на СВО. Я, знаете, как я хотел поделиться. Мне несколько недель, может быть, даже месяц назад была передача, в которой программа ваша, в которой кто-то пожаловался, что в храме к нему отнеслись не очень там какие-то замечания делали, что-то, ну, не было, ну, вот такое, именно не служители храма, не отношение какое-то, не это. Я хочу рассказать свою историю.
8: Давайте.
16: Я не могу назвать конкретно это. Такой чуть-чуть поврежденный храм, там большой комплекс зданий. Я проходил мимо с оружием и, знаете, ну, захотелось зайти. Подошел и стою около входа. Проходила мимо женщина, спросила, чего я хочу. Я хотел просто постоять. Она говорит, заходите, несмотря на то, что это... Я постоял, вышел. Она говорит, эта территория, знаете, полувоенная, то есть там людей очень мало, почти не живут. Она сказала, что батюшка в воскресенье будет службу служить, причастие и так далее. Кто хочет, приходите. И вот мы человек 15 собрались абсолютно по желанию. Пришли, действительно, нам дали бесплатно свечи, нам вот причастие, хотя мы не готовились. Вот. И когда уже потихоньку ребята выходили за ограды, там встали, кто-то курил, кто-то разговаривал, мы собрались и пошли уже там, где мы жили. Бежит служка, останавливает. Я думал, что-то случилось. Они нас завернули, привели в трапезную, покормили полноценно. И вот мы вышли, и ребята, ну, люди, знаете, как часто говорят, со сложной судьбой, сами подошли к батюшке и попросили, может быть, мы чем-то поможем, потому что, ну, там были разрушения. И вот мы там еще стояли где-то около 2 недель, и ребята без приказа ходили, работали, что-то ремонтировали. Причем, кто не ходил, начали собирать деньги, но батюшка...
8: Спасибо. Сказал, спасибо большое за вашу историю. Я просто, да. Ну, чтобы чуть сократить,
16: извините,
8: чтобы...
16: Извините, да. Да. Да, извините. Я вот просто, я говорю про отношения, когда есть, ну, какие-то негативные, надо не забывать говорить и о хорошем.
8: Да.
16: Ну, все, спасибо.
8: Спасибо большое. Категорически с вами согласен. Кстати, сегодня уже у нас был вопрос касаемо там тревоги. Я как раз говорил то, что, к сожалению, в новости не попадает ничего доброго, потому что оно как-то вот такой рейтинг не имеет. Конечно же, нужно рассказывать о хороших моментах, которых, во-первых, не просто рассказывать, а нужно еще и подчеркивать то, что их гораздо больше. Конечно, приходов, где по-человечески относятся к людям и с радостью их принимают, этих приходов гораздо больше, чем тех мест, где тебя могут встретить недоброжелательно. Потому что люди в итоге из-за вот этих недоброжелательных историй потом просто реально в церковь боятся зайти. Ярослав пишет. Здравствуйте, Павел. По мировоззрению на данный момент скептик. Из-за прошлой борьбы с Богом, в кавычках, кажется неловким заходить в храм, хотя сейчас появилась потребность пообщаться с священником вживую. Возможно ли вообще подобная свободная живая беседа в храмах? Ярослав, спасибо большое за вопрос. Да, это возможно. Конечно, может быть, не каждый священник там согласится, но, я думаю, большинство согласится. Нужно или позвонить по телефону в храм, бывает, что телефон священника просто где-то уже выложен, да, или позвонить, или просто прийти там после богослужения к священнику подойти, попросить вот, под живой беседы. Отдельный вопрос про то, как войти в храм, тоже вот Ярослав пишет, соблюдая все внешние ритуалы, будет только подражание внешней атрибутике, ведь я искренне не верю. Проигнорировать значит проявить неуважение в чужом монастыре своим уставом. Патовая ситуация, заранее спасибо за ответ. На мой взгляд, собственно, как бы, если вы зайдете просто вежливо, без всяких там вот внешних атрибутов, то в смысле не будете себя осенять крестным знаменем, даже на вас там крестика не будет. Ну, прилично оденьтесь, да, там в шортах, может быть, не стоит, не очень принято. Прилично оденьтесь, заходите, не надо специально что-то делать, цирк устраивать. И это не будет как бы неуважением. Вы знаете, честно говоря, когда я вижу, что заходят люди неверующие, это иногда можно увидеть с нашим иногда чиновничеством, когда человек, который вообще в церковь никогда не ходит, но вот его там бывает на Пасху пригласят, и причем ты знаешь, что этот чиновник еще неоднократно говорил, что он в Бога не верит, что он атеист, да, и вот он там свечку ставит, и вот он там, знаешь, крестится, и на Христос воскресе, говорит, воистину воскресе, а еще когда там нужно в конце там поздравить, его еще поставят прямо рядом со священником на самом главном месте, где проповедь говорится, Амвон называется. Все это, конечно, выглядит как дикий фарс, с учетом того, подчеркиваю, что сам же этот чиновник неоднократно заявлял, что он в Бога не верит. Ну, то есть, на мой взгляд, вполне можно было бы, там, если он хочет с Пасхой поздравить, там, ну, священнику прийти там, в администрацию, и там в кабинете его поздравили бы конфеточками. Доброе утро, здравствуйте.
17: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Анна.
8: Здравствуйте, Анна.
17: Хотелось бы поблагодарить. До этого звонил Роман и такие добрые слова сказал. Вообще, как этого не хватает мне действительно в эфире, потому что все звонят и жалуются на какие-то ситуации. И как будто ничего хорошего и правда не происходит. Ну, в положении недавно была тема у вас с Полиной, что как трудно семьям с детьми взять ипотеку, это практически невозможно. И хочется сказать, что возможно, если это не Москва. Мы брали недавно вот в Воронеже двушку за 7 под материнский капитал. И прям хочется поблагодарить. Мы бы никогда не, так бы не взяли, бы не купили бы. А это все вполне возможно. Ну и, конечно же, все забывают о том, что сельская местность – это не только там неасфальтированные косы, грибы и ягоды. И есть населенные пункты до 30 тысяч населения. Можно брать по 3%, кто работает в сельском хозяйстве. И всем кажется, что это такая недооцененная работа. Вы не представляете, сколько ребят и механизаторы сейчас получают. Всем кажется круто на Мерседесах ездить. Вы не представляете, сколько стоят комбайны, тракторы по 15-18 миллионов. Кого ни попади, не посадят на такую технику. Ну, не знаю, хочется это тоже подсветить. На Москве свет клином не сошелся. Поверьте, люди живут и не только в Москве. Уж даже Воронеж, мне кажется, рядом с Москвой. А уж у нас есть и Урал, и Сибирь. И...
8: А так хорошо начинали, очень... Анна. С хороших новостей, да. Закончили, что москвичу сказали, что на Москве клином светом не сошелся.
17: Не сошелся, правда не сошелся.
8: Конечно, я коренной москвич. Я коренной москвич, уезжайте все отсюда, наконец-то. Серьезно, Москву испоганили, Москву не любят приезжие. Я вам скажу, как коренной москвич, не любит Москву приезжие. Не гуляют они в парках, не посещают они 15 наших монастырей, прекрасных, которые в Москве. Не знают историю нашего, моего родного города, не знают. Не любят они Москву. Приезжают, да, для того, чтобы как бы здесь работать, как бы, и для меня, как для человека коренного москвича, который много поколений мы живем в Москве, это больно. А любить нужно свой родной край. Это и правда так.
17: Правильно.
8: Да, любить нужно свой родной край и развивать свой родной край. И родные стены помогают. Не подумайте, что
17: можно
8: я сейчас говорю...
17: Анна. Да, можно это быть тоже, чтобы тоже не занять много времени. Как вы сказали, дождя хватит на всех.
8: Я просто хочу просто заметить, что когда мы с Полиной обсуждали, мы говорили не про по поводу сельской местности, что инфраструктуры мало, что людям, да, молодежи в том числе, чтобы оставаться в сельской местности, для этого должны быть там хоть какие-то медицинские услуги вменяемые, да, особенно если там детей рожать, да, ну, хотя бы какая-нибудь там поликлиника детская, да, чтобы были детские врачи, педиатры там должны быть, да. Второе, там школы должны быть, ну, хоть более-менее нормальные, тогда люди будут оставаться. Инфраструктура должна быть, досуг какой-то должен быть. Это все нужно развивать, это все нужно пропагандировать. То, что мы с вами это на радио «Спутник» это обсудим, это не услышит в целом вся страна. Давайте будем откровенны и честны. Это вся страна не услышит. Это должно пропагандироваться. Не должны сниматься фильмы про светлую московскую городскую жизнь. Москва не такая. Москва не такая, Москва быстрая, Москва жесткая. Вы не сможете заработать, вот так вот приехали вы из провинции, вы здесь не заработаете много денег. Вас съедят и выплюнут. Это реальность. Потому что здесь конкуренция высочайшая. Люди, привыкшие к размеренному провинциальному образу жизни, а мне приходилось многократно ездить по стране, и я знаю вот этот размеренный образ жизни. Мне он даже нравится. Я вот, наверное, достиг какого-то возраста, когда мне вот эта спешка уже, ну, как бы, надоела, да. Мне нравится, когда вот идешь по хорошему областному нашему городу, красиво, чистенько, все размеренно. Когда мне, знаете, местные жители там, вот вы про Воронеж, там, в Воронеже говорят, вот у нас пробки. Я такой думаю, пробки, это в Москве пробки. А у вас это, ну так, постояли, у нас такой ночью бывает в Подмосковье, как у вас здесь пробки, да. Ну, вот я просто к тому, что вот эта размеренная жизнь, она хорошая. И потом человек приезжает в Москву, здесь все быстро, здесь все жестко, ему тяжело. Он даже если и заработает, то он, ну, как бы, деньги заработает, да, а заодно еще и болезни себе, и психические расстройства тоже заработает. Поэтому, конечно, я за то, чтобы у нас развивалась деревня наша русская, село наше развивалось, конечно же, за это. И, конечно, нужно об этом говорить как можно больше. Но там вы просто говорили про ипотеку, здесь не все так просто, поверьте, да, очень много приходит сообщений на этот счет, не все так просто. И то, что вы взяли двушку, да, в двушку много уже детей не нарожаешь. Если мы же говорили с Полиной, это вот программа «Песочный интерес», мы же говорили это в контексте демографии. Нам, ну, как бы, нам нужно, если мы решим, хотим решить вопрос демографический в стране, нужно, чтобы семьи рожали минимум 3 детей. Ну вот я своей женой, у нас 3 детей. В двушке это тяжело. Особенно если дети разных полов. Вот у нас 2 дочери, потом сын. Тяжело это. Вот. Уже как бы там есть какие-то проблемы. А 4 детей совсем тяжело. А взять уже 3 в ипотеку, это уже совсем тяжко. Вот. Поэтому, в общем, есть много чего хорошего, есть много, что нужно, конечно, исправлять. Но еще раз, как коренной москвич скажу, что, друзья мои, вот в Москве, вот я знаю, многие живут, мучаются, да, там, за минимум там, 50 тысяч снимают там квартиру, получают 120 тысяч, в итоге 170, тратят еще на проезд туда-сюда, совсем денег немного остается, и нет, вот все равно держится. Может быть, у себя бы на родине, где не пришлось бы снимать жилье, может быть, там бы получилось на самом деле. Потому что там все родное, там все свое. Сегодня есть интернет, много что можно сделать дистанционно. Попытаться где-то что-то развивать свое. В том числе и в селе. Мне кажется, это стоило бы это пробовать. Да? Но для этого это должно всецело поддерживать государство. Причем, в первую очередь, информационно. И также, в первую очередь, 2 раза, в первую очередь, материально. Так, чтобы это вот именно ради молодежи. Так, далее идем. Галина Кривчикова. Отец Павел, благодарю вас за ликбез в православии. Спасибо. С вашей помощью, возможно, из прохожанки превращусь в прихожанку. Здоровья вам на долгие годы. Про измены. В России тоже есть хороший пример. Онкохирург Александр Дзидзария увольняет сотрудника своей клиники, если узнает, что тот изменяет. Прекрасно. Вот я это поддерживаю. Это поддерживаю. Ну, собственно, вот я настоятель. Понятно, что у нас на приходе вообще в православной церкви это совершенно все недопустимо, но у нас, понятно, что если вдруг я узнал бы, что какой-нибудь сотрудник там изменяет своей жене, конечно, был бы, естественно, мгновенно уволен, потому что человек, который именно уже сотрудник в храме, не просто там прихожанин, сотрудник, конечно, он должен понимать ту ответственность, которая есть. Так... Тут много всякой рекламы, к сожалению, пишут. Батюшка Павел, были ли вы в Белогорском монастыре в Пермском крае, в нашем Уральском Афоне? Да, был. Я там дрон потерял. Это я хорошо запомнил, ваш монастырь. У меня был... Я купил дрон, тогда денег скопил. Такая фирма из DJI, да, Phantom, по-моему, назывался дрон. Ну, дорогой, долго копил. Вот. И первый раз я его поднял как раз в Белогорском монастыре в Пермском крае, и там же я его и потерял. Так что ваш монастырь я надолго запомнил. Но, кстати, может быть, какой-нибудь монах, знаете, шел по монастырю, молился, тут сверху дрон упал. Он подумал, о, помощь от Господа. Хотя, если он вообще понял, что упал именно к нему. Так, Евгения Стратон. Люди, спасибо за хорошее сообщение. Есть негатив в нашей жизни, но ведь хорошего больше. Безусловно, да. И также, Павел, вам спасибо, всех обнимаю. Так, так, так, так. Столько всяких сообщений мимо уже. Вот. Шакар Хуторянин. Екклесиаст говорит, что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. Нет ничего нового под солнцем. Вроде понятно, но как же пришествие Христа? Разве не новое? Но, безусловно, второе пришествие Христа – это единственное новое, что с нами произойдет, с нашим человечеством. Это безусловно. Поэтому мы и называем это все последним временем. То есть с момента, как Дух Святой сошел на апостолов, это было 2000 лет, наступило последнее время. То есть с момента сошествия Духа на апостолов ничего нового не произойдет на Земле. И даже там и искусственный интеллект, и все технологии, это все на самом деле не меняет нашу вот реальную жизнь человеческую. Все реально изменится в момент второго пришествия Христа. Ну, когда произойдет, тогда произойдет. Ксения, 23 года, спрашивает Москва. Мой молодой человек не воцерковлен, но мы любим друг друга. А родители категоричные, он должен сначала воцерковиться, иначе они будут против свадьбы. Ну, Ксения, что могу сказать? Мне здесь сложно сказать. Вам тут 23 года. Насколько вы сами вообще церковные? Насколько у вас отношения с родителями? Насколько категоричность родителей будет дальше потом влиять на вашу семью? Опять же, как молодой человек себя ведет? И нереально ли он интересуется, или ему вообще все по боку? Мне кажется, такие вот сложные моменты, вопросы все-таки лучше в личном разговоре решать со священником. Сережа. Батюшка, я переспал с девушкой до свадьбы, теперь она говорит, что я обязан жениться. А я понял, что не люблю ее. Что хуже, уйти и оставить ее порченной или жениться без любви и мучиться всю жизнь? Ну, Сережа, вы когда с девушкой спали, вы что, мучились, что ли? Вас там заставили, связали, сказали, что если вы с ней не переспите, ваш компьютер с Counter-Strike и Roblox из окна выкинут. Не так же? Значит, все-таки какое-то влечение было, какой-то интерес был. Что вы называете любовью? Любовь – это подвиг, это усилие над собой. Вот любовь можно сравнить с цветущим садом. Но цветущий сад не появляется с пустого места. Нужно сначала вспахать землю, посадить, поливать, ухаживать, пропалывать туда-сюда. И там через какое-то время все вырастает, красиво цветет и пахнет. Вот вам и любовь. Также и здесь. А то получается как? Значит, распускаете все, что там не надо распускать, а потом, значит, вот иди и одна там живи. Ну, по поводу девушки, вот то, что она говорит, обязана жениться, я не знаю, как она это вам говорила, но могу я вам сказать, конечно, если вы мужчина, то нужно отвечать за свои действия. Вот. Раньше как? Если вообще девушке сказала, парень, я тебя люблю, это уже означало то, что ты на ней женишься. Ну, а если уж вы как бы сделали супружескую близость без реального законного супружества, ну вот, сказал одно, как бы сказал, в общем, как у нас там, в общем, сказал А, делай теперь и Б, брак. Ну вот. Конечно, это все может сейчас кому-то покажется старомодным, но я рассуждаю здесь как отец дочерей. Мне бы не хотелось, чтобы, знаете, какой-то мальчик мою дочь, значит, там что-то потрогал, бросил и дальше. Тоже, Сережа, представьте, что это с вашей дочерью произошло. Вы были бы рады, да? Все-таки, в конце концов, есть же принцип такой евангельский, относись к человеку, как ты хочешь, относились к тебе. Вот. Албор из Перми. Ну, заговорили про Пермский край, как я там уронил, значит, этот дрон, сразу пошли вопросы из Перми. Так легко дрон потерять, кругом тайга. Но, честно говоря, я анализировал потом, почему я потерял дрон. Я даже помню, как он потерял со мной связь. Я, значит, его запустил, но опыта не было. И решил дроном облететь купол храма, там красивый купол такой. В общем, стал облетать, и он, видать, когда залетел, с той стороны купол оказался. Вот, а я на расстоянии достаточно был. Он связь потерял и исчез. Ну, и как бы и все. До свидания. Ольга пишет. Я в браке 33 года с мусульманином. Каждый почитает свою веру. С моей стороны, жить с иноверцем грех? Да поздно уже, Ольга. Вы 33 года с иноверцем живете. Одно дело там, речь шла бы о том, что вот можно ли вступать вам в брак. Но церковь против таких браков, прямо скажу. Но другое дело, когда вы уже 33 года живете, если у вас как-то так получилось, то, что вы с уважением друг к другу относитесь и живете в мире, ну и слава Богу. Давайте скажем прямо, Ольга, это большая редкость, когда люди, правда, вот верующие, при этом так с уважением относятся. Это прям редкость. Вот хотя бывает, что люди относятся с уважением просто потому, что вы формальный христианка, он формальный мусульманин. И по этой причине тоже вам легко так жить. Но домысливать ничего не буду. То, что вы уже живете в браке 30-е годы, это уже хорошо. Для нашей страны, когда все вокруг разводятся, вас искренне с этим поздравляю. Слава Богу, вы большой молодец. Друзья, всех обнимаю, всех люблю. Не унывайте, побольше говорите друг другу приятных слов, побольше делайте добрых дел. Все, до свидания, пока-пока.
4: Час Островского.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Уфе 11.

0: Предприятия ВПК в Киеве, объекты портовой инфраструктуры в Одесской области поражены в результате ночного удара вооруженных сил России, сообщила российская Минобороны. Кроме того, отмечается, что российские военные ударом герани уничтожили в тылу противника локомотив Черниговской области. По информации ведомства, в ночь на субботу российской армии были нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Члены НАТО оправдывают приготовление альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от России угрозе. Об этом заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников. Комментируя итоги прошедшего саммита в Анкаре, он указал, что НАТО не впервые объявляет Россию якобы угрозой. Масленников пояснил, что эта формулировка появилась еще в 2022 году в стратегической концепции альянса и с тех пор из года в год кочует по декларациям саммитов. Страны Запада стремятся заблокировать России доступ к международным морским маршрутам. Об этом заявил помощник российского президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев в интервью информационной службе «Вести». По его словам, неонацисты хотят закрыть Балтийское море, а также хотят перекрыть доступ в Черном море. Патрушев подчеркнул, что Россия осознает эти угрозы и им противостоит. При этом утверждение о неготовности Москвы к сотрудничеству с другими странами он назвал ложью. Водитель автобуса, съехавшего в кювет и перевернувшегося в Татарстане, по предварительной информации, уснул за рулем. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. Ранее Главное управление МЧС России по Татарстану информировало, что междугородний автобус, следовавший из Самары в набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино-Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медпомощью обратились 15 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Ракету «Союз-21А» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29», на котором двое россиян и один американец отправятся к Международной космической станции, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщает корреспондент РИА Новости. В основной экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. В дублирующем экипаже россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин и американка Денис Бернхэм. Как ожидается, орбитальная миссия продлится 261 сутки. Пуск запланирован на 14 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Рузанна Арушанян. Вы слушаете «Исторический ликбез» на радио «Спутник» с Егором Яковлевым. Здравствуйте.
3: Рузанна, привет. Доброе утро, уважаемые радиослушатели и наши зрители. Сегодня мы с вами начнем новый цикл, тесно связанный с тем, который был у нас ранее, циклом про дворцовые перевороты. По многочисленным просьбам зрителей мы сегодня поговорим о ярких авантюристах, которые жили в эту эпоху и которые очень запомнились современникам и потомкам и стали героями художественных произведений, романов, фильмов, картин. И мы с вами всех хорошо знаем, но эти люди окутанная множеством мифов, которые мы попутно будем разоблачать. И вот первая такая героиня, это будет женщина, знаменитая княжна Тараканова.
2: Она действительно очень известная, но, по крайней мере, ее фамилию знают и слышали все.
3: И это парадоксально, потому что сама себя она никогда княжной Таракановой не называла, и это первый миф, который мы должны будем развить. Но напомню, что это самозванка, которая утверждала, что она дочь Елизаветы Петровны, ее тайного марганатического мужа Алексея Григорьевича Разумовского. Появилась она в Европе в начале 70-х годов 18 века, и это очень напугало Екатерину, поскольку мы с вами уже прекрасно знаем, что Екатерина, в общем, узурпировала трон. Прав на престол она не имела и, по сути, захватила власть в России в ходе дворцового переворота в июне 1762 года. И хотя в нашем сознании Екатерина закрепилась как такая мать Отечества, великая, мудрая государыня, на которой были поставлены памятники, посвящены многочисленные прославляющие,

0: ее произведения, но первые 10-15 лет положение Екатерины на троне было чрезвычайно непрочно. И княжна Тараканова появляется в разгар русско-турецкой войны, во-первых, и восстание Емельяна Пугачева, во-вторых. Поэтому появление этой женщины, конечно, было для Екатерины весьма тревожно, а известие о том, что она заручилась поддержкой довольно влиятельных европейских политических кругов, сделало совершенно необходимым поимку этой женщины. Но вот вернемся к вопросу о том, почему она оказалась княжной Таракановой, как она сама себя называла. А вообще, эта женщина сменила огромное количество имен. Она как Миледи. Вот Миледи Винтер, там вы помните, когда Миледи казнят, Атос перечисляет ее имена.
1: Да-да-да.
0: Многочисленные. Вот примерно то же самое можно сказать про княжну Тараканову. Называла она себя по-разному, мы перечислим эти имена в ходе нашей программы, но вот княжной Таракановой она себя никогда не называла. Из того, что имеет отношение к России, она называла себя Алиной, принцессой Азовской, одно время, не очень долгое. И второй раз она себя называла принцесса де или княгиня де Валдамир, которую в русском переводе русские авторы переделали на княгиню Владимирскую. Но была ли здесь связь с Россией, непонятно. Возможно, княжна Тараканова, которая совершенно явно русской не была, Россию не знала, и ее представления о России были такими европейскими, то есть абсолютно как бы не имеющими никакого прямого отношения к России, это были какие-то выдуманные России. Возможно, она думала, что Валдамир это как-то звучит очень по-русски, но, то есть, возможно, она просто исказила название города Владимир. Но по факту, так или иначе, опять же, Таракановой она не была. Это вот первый важнейший момент, который мы должны с вами оговорить. Почему же она сохранилась в памяти именно как княжна Тараканова? Ну, начнем с того, что впервые это имя появилось в произведении французского писателя-дипломата Жана Анри Костера. Потом его заимствовал немецкий автор Гельбик, и по литературе пошло это прозвище гулять. Почему русские авторы его заимствовали? Дело в том, что, ну, понятно, это была государственная тайна. Все, что связано с княжной Таракановой, мы будем называть ее так, да, в процессе нашего разговора, все, что было связано с этой женщиной, с этой самозванкой, было государственной тайной. Екатерина II не спешила о ней ничего рассказывать, как и ее преемники. Поэтому большинство публикаций об этой женщине появилось за рубежом в конце 18 и в первой половине 19 века. И русская любознательная публика, которой цензура не давала ничего почитать о ней на русском, узнавала о самозванке из произведений западных авторов. Читала и Костера, читала и Гельбига. И в результате вот этот вот никнейм...
1: Фамилия, да,
0: да, вот это вот прозвище, оно попало и в русскую литературу. Ну и, конечно, максимально его популяризировал художник Константин Флавицкий, который в 1863 году написал знаменитую картину, на которой княжна Тараканова находится в каземате Алексеевского Равелина Петропавловской крепости и видит, как ее камеру затопляет водой. Это вторая легенда, которая возникла вокруг этой женщины. Якобы она утонула в заключении во время страшного наводнения 1777 года.
1: Но это было не так.
0: Это было не так, да. В истории России, в истории Петербурга было несколько чудовищных наводнений. Первое из них – это наводнение 1777 года, года рождения Александра I. Он потом, когда случилось наводнение страшное 1824 года, описанное в «Медном всаднике», он скажет: «Наводнением началось, наводнением и закончится», видя в этом новом бедствии предзнаменование своей скорой смерти. Он действительно умрет на следующий год, в 1825 году. Но если мы вернемся к самозванке, то мы увидим, что она умерла в реальности в декабре 1775-го, то есть на 2 года ранее, и утонуть в каземате Алексеевского Равелина она никак не могла.
1: Но и она болела.
0: Поэтому, да, она умерла от туберкулеза, и заболела она не в тюрьме, она была больна еще, когда жила в Италии. Возможно, попадание в холодный климат Петербурга и пребывание, ну, в не самых благоприятных обстоятельствах, конечно, сказалось на прогрессировании ее болезни, но заболела она еще ранее. Еще в Италии были признаки заболевания у нее, поэтому умерла от болезни, как бы утопление во время наводнения не имеет к ее судьбе никакого отношения. Тем не менее, этот миф закрепился, потому что действительно наводнение, в том числе, затопило и Заячий остров, часть Петропавловской крепости находилась под водой. И родилась легенда о том, что там утонули какие-то узники. Народная молва очень быстро связала это с княжной Таракановой. И все это выплеснулось на картину Константина Флавицкого, которая стала очень известна. И сегодня она хранится в Государственной Третьяковской галерее. Спустя еще 20 лет знаменитый писатель-историк Данилевский написал роман про княжну Тараканову, и он задал окончательно вот для последующей всей беллетристики такую рамку, в которую добавил еще один очень романтический миф о страстной любви, которая объединяла княжну Тараканову с ее пленителем Алексеем Григорьевичем Орловым, который якобы страшно мучился и разрывался между долгом перед Российской империей, перед Екатериной II и своими чувствами. И уже в наше время появилось два произведения, которые этот миф красиво отражают. Это очень хороший фильм Виталия Мельникова «Царская охота». Виталий Мельников – великолепнейший наш советский и российский режиссер, которого я имел честь знать. Мне очень нравятся его картины, начиная с классики «Начальник Чукотки» и «Старший сын», великолепные фильмы. И его картины, которые он уже снимал в постсоветское время. Редкий советский режиссер, который снимал отличное кино в постсоветское время. Великолепные исторические фильмы про царевич Алексей, «Царская охота» и «Бедный-бедный Павел». Трилогия о XVIII веке. И вот «Царская охота» – это как раз фильм про княжну Тараканову, где ее роль исполняет великолепно Анна Самохина, а роль Алексея Орлова играет Николай Еременко-младший. В общем, хорошее кино, всем искренне рекомендую. И вот там тоже воспроизведена эта рамка. Но это красивая легенда. Для кино это хорошо.
1: То есть в реальности этого не было?
0: В реальности Алексей Орлов не разрывался между долгом и любовью. Алексей Орлов четко исполнял наказы, которые шли из Петербурга, и, в общем, у него у самого не было никаких сомнений, что он имеет дело с мошенницей, и никаких романтических чувств по отношению к ней он не испытывал, но надо признать, что он довольно ловко сумел ее обаять, и это был единственный, наверное, мужчина. Мужчин у княжны было много, но Алексей Орлов оказался единственным, который ни на йоту не подпал под ее чары.
1: Но она была красива? То есть есть
0: очень
1: фотографии
0: красиво.
1: В интернете,
0: фотографии
1: картинки?
0: Фотографии ее, конечно, нет, потому что это 18 век.
1: Фотографии, ну, в смысле, картинки?
0: Картинки есть, конечно. Ну, это есть предполагаемые ее портреты. Вот. И есть многочисленные описания, оставленные современниками. Все соглашаются в том, что она была очень красива и, самое главное, очень обаятельна. Она располагала себе, она ставила мужчин под свой контроль, причем некоторые из них были готовы служить ей слепо, даже зная, что она уже предпочла другого мужчину.
1: Но она при этом молода была.
0: Она была молода. Мы не знаем, когда она родилась, потому что она разное про себя рассказывала. Ее возраст оценивается от 23 до 28 лет. В общем, сложно нам что-то доподлинно о ней говорить. Мы не знаем, кто она такая. И следствие уже не узнало доподлинно, кто она такая. Хотя я выскажу одно робкое такое предположение, направление, где можно было бы покопать. Потому что наши историки, вот, например, безмерно уважаемый мной Игорь Васильевич Курукин, который является автором биографии княжны Таракановой в почтенной серии ЖЗЛ, он так довольно уверенно пишет, что никогда мы не узнаем, кто это такая, и никогда не найдем уже каких-то документов про нее. Ну, все-таки, мне кажется, можно было бы поискать, потому что есть определенные направления, где можно было бы покопать. Следствие конца XVIII века не копало, потому что тогда эти документы были для него недоступны. Вот. Но сегодня историки, наверное, могут попробовать все-таки что-то найти. Но давайте по порядку. Да, я не назвал второе произведение, которое отражает вот эту рамку. Тоже прекрасное. Это мюзикл, который идет в Московском театре оперетты «Граф Орлов» с гениальным, на мой взгляд, либретто Юлия Кима. Я очень этот мюзикл люблю и тоже всем его рекомендую. Мне очень нравится, особенно в этом мюзикле, как партию Екатерины II исполняет Екатерина Гусева. Вот это такая моя рекомендация. Ну, а сейчас, собственно, погружаемся в историю. Итак, в конце 60-х, начале 70-х годов определенную известность в Европе приобретает очень яркая и непонятного происхождения женщина, которая, ее первые появления в Германии. Сначала она жила в городе Киле, это столица Галштинии, той самой Галштинии, где когда-то правил отец Петра III, герцог Галштинский, женой которого была дочь Петра Великого Анна Петровна. Возможно, это имеет свое значение. Во всяком случае, в Галштине прекрасно знали о связи Галштинского дома с домом Романовых. И для женщины, которая там живет и как-то интересуется политической жизнью, Россия была на слуху. Дальше она перебирается в Берлин, и вот уже в этот период она меняет имена. То есть она такая авантюристка, она появляется то как фройлен Франк, то как фройлен Шель. Она совершенно явно ищет себе, вот такая блестящая женщина, она ищет себе богатых поклонников, за счет которых она могла бы существовать. И первым таким богатым поклонником, про которого мы знаем, был голландский купец Ван Турс. Уже тут она проявила свои незаурядные качества фамфаталь. Она уводит...
1: Роковая дама.
0: Роковая, да. Она уводит этого купца из семьи и бежит с ним. Он спускает на нее все свое состояние. В конце концов, он окажется в долговой тюрьме.
1: Но она его бросит.
0: Она его бросит, да. Ну как? У нее появился, как только Ван Турс разорился, у нее появился новый поклонник, барон Шенк. С ним она уехала в Париж, но Ван Турс к ней тоже потом приехала. Она его не отталкивала и даже в каком-то смысле ему полагала. Вот тут, в Париже, в 1772 году, она впервые называет себя княгиней Валдомирской, или принцессой Валдомирской, и впервые объявляет о том, что она ожидает некоего огромного наследства в России. Появляется рассказ о том, что она воспитывалась в Персии у своего родственника, но в России есть какие-то несметные богатства, которые причиняются ей по праву рождения. Но вообще она создает вокруг себя определенный ореол таинственности. Но именно там происходит ее встреча с великим гетманом литовским Михаилом Огинским. Огинский – очень известный человек, борец за шляхетские вольности, борьба которого найдет свое продолжение в борьбе его племянника, тоже Михаила Огинского, знаменитого композитора.
1: Полонез
0: Огинского. Да, полонеза «Прощание с Родиной». Вот это его дядя. Значит, на каком фоне все это происходит? Дело в том, что в это время Польша переживает довольно тяжелые для нее времена. Но уже в течение довольно длительного срока Россия настроена на то, чтобы пользоваться специфической государственной системой польского королевства и возводить на трон в Варшаве своего собственного ставленника. Дело в том, что в Польше король избирался. То есть там корона не наследовалась, там король избирался сеймом. И всегда, когда король умирал, начиналась оживленная избирательная кампания, поскольку Речь Посполитая граничила непосредственно с Российской империей, и Россия всегда была заинтересована, во-первых, в том, чтобы это было слабое государство, чтобы оно не могло угрожать и конкурировать с Россией, а во-вторых, оно было заинтересовано в том, чтобы на троне сидел русский ставленник, то Россия, как обычно, в эту избирательную гонку вмешивалась, и в течение всего XVIII века в ней побеждала. Начиная с Петра Великого, которому удалось протащить в польские короли саксонского курфюрста Августа II. Ну вот и Екатерине II удалось протащить на польский трон своего человека, который, между прочим, был одно время, когда она была еще великой княгиней, ее фаворитом Станислава Понятовского. И Екатерина стремилась к тому, чтобы Станислав Понятовский проводил политику, нужную России, в то время как ее противники настаивали на ином. И одно из направлений российской политики – это требование уравнивания в правах православных подданных польского королевства с католиками. И Станислав Понятовский действует в этом русле, что вызывает протест со стороны польской шляхты, классической польской католической шляхты. Я здесь опускаю множество подробностей. В результате всех этих действий создается так называемая Барская конфедерация. Согласно польскому государственному устройству, шляхта, не согласная с решениями короля, имела законное право создать против него конфедерацию, то есть вооруженную группировку, которая могла воевать против своего короля.
1: И это законно.
0: Это было законно, да, и окружающие державы, в принципе, этим постоянно пользовались, потому что, когда польский король делал что-то не так, как хотелось соседям, то соседи начинали финансировать недовольных шляхтичей, и там начиналась очередная войнушка. И вот, собственно, именно это и произошло. Появилась так называемая Барская конфедерация, в которой Михаил Огинский и наш будущий еще герой, который скоро появится, Карл Радзивилл по прозвищу Пани Каханку, начали играть довольно видную роль. Ну, а Екатерина для того, чтобы эту барскую конфедерацию подавить, конечно же, по просьбе Станислава Понятовского отправила туда свои войска. В частности, там очень ярко показал себя Александр Васильевич Суворов. В общем, началась такая война в Восточной Европе. Эта война происходила на фоне другой войны, которую Россия вела на юге против Турции. Ну и, в конце концов, разразилось еще и восстание Емельяна Пугачева. Пока оно еще не разразилось, но скоро разразится. Но вот на этом фоне, на фоне борьбы Барской конфедерации, происходит встреча Михаила Огинского и княжны Таракановой, как мы ее называем. И вот тут-то, видимо, и начинают возникать первые идеи о том, чтобы использовать какую-то мифическую историю о спасшейся чудесным образом дочери Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского как рычаг политического давления на Екатерину II. Кто это придумал? Сама ли вот эта таинственная незнакомка или Михаил Огинский подал ей такую идею? Но это совершенно непонятно. Но пока что это еще не повлекло за собой никаких конкретных политических действий. Тем временем финансовое положение княжны стало совсем плачевным. Вот именно в этот момент ее поклонники Вантурс и Шенк попадают в долговую тюрьму, а она вовремя убегает. Она убегает из Парижа, оказывается во Франкфурте, где сначала ее поклонником становится граф Рашфор де Вилькур. Он наблюдал ее еще и ранее. Рашфор де Вилькур – это правая рука Филиппа Фердинанда Лимбургского, владетельного графа, который является вполне себе таким известным европейским аристократом, хотя и не очень богатым, но у него есть свое графство, и он такой светский хлыщ. И когда граф знакомится с нашей героиней, он в нее безумно влюбляется и даже заключает своего соперника Рашфора де Вилькура в тюрьму как государственного преступника, наша героиня начинает графом крутить, как своей куклой. Он буквально обезумел от любви к ней и даже купил ей карликовое графство Аберштейн, которым она владеет, ну, формально его владельцем был сам Лимбург. Вот, но она стала неофициальной хозяйкой этого владения. И граф одержим идеей жениться на своей возлюбленной, но приближенные намекают ему, что...
1: Не надо.
0: Не то чтобы не надо, а надо получить доказательства ее высокого происхождения, потому что, ну, девушка странная. И она начинает объяснять, кто она такая. Вот она, значит, здесь воспроизводит эту идею о том, что она русская, что она наследует огромное богатство в России, называет себя владетельницей Азова. Азова. Якобы ее отец был вассалом русского императора, который владел Азовом. Он умер. Она воспитывалась у своего дяди в Персии. Потом отправилась путешествовать в Европу. Но вот сейчас вот ей должно упасть это фантастическое наследство.
1: Очень богатая фантазия.
0: Да. И, ну, судя по всему, это все из какого-то романа. Это очень напоминает роман, и все, что она будет рассказывать про себя дальше, это явно навеяно романами XVIII века. Причем в какой-то момент такое ощущение, что граф Лимбург вообще надеялся на то, что уже она сейчас получит наследство и поправит его финансовые дела, потому что он тоже был небогат, а покупка Аберштейна вообще его поставила на грани разорения. Но она его уверяла, что не волнуйся, все будет хорошо. Однако вот 1773 год, у нее возникает охлаждение с графом Лимбургом, видимо, потому что у него просто заканчиваются деньги. А в это время к ней приезжает Михаил Даманский, это доверенное лицо другого деятеля, бывшего деятеля Барской конфедерации, другого польского оппозиционера, вот уже упомянутого мной Карла Радзивилла, по прозвищу Пани Каханку. Пани Каханку – это означает «любименький мой». Так Карл Радзивилл, гедонист, любивший пышные пиры, всегда обращался к своим гостям. Он выбрал не ту сторону во время вот этой вот замятни в Речи Посполитой. Он лишил... Его столица была в Несвеже, на территории современной Беларуси, где находится знаменитый Несвежский замок, замечательный музей, каждый может приехать. Но вот этого замка Пани Каханку лишился, уехал в эмиграцию, И вот в эмиграции у него появились такие тоже довольно фантастические идеи о том, что он может собрать некую армию из польских добровольцев, и не только польских добровольцев, значит, и поддержать вот Турцию, возобновить второй фронт, и в Польше, и, может быть, через Закавказье двигаться со своими добровольцами и нанести поражение царским войскам. Тут еще вот восстание Пугачева началось. И у Радзивилла есть иллюзия, что вот этими сформированными в Европе силами можно будет потрясти трон Екатерины и вернуть свои владения в Польше. И вот он, по всей видимости, видит в княжне Таракановой, да, в этой девушке, возможность повлиять каким-то образом на Екатерину и начинает поддерживать ее устремление. А она и рада назвать себя дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. И так возникает этот фантом о том, что в Европе живет истинная наследница русского престола, которая должна была бы занять трон под именем Елизаветы II.
1: Очень интересно, но нужно прерваться ненадолго на новости, а потом вернемся.
0: Так точно.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля ликвидировали более десятка наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости начальник отделения планирования корпуса с позывным «Карта». По его словам, воздушная разведка ведет непрерывный контроль за местностью, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство. При обнаружении цели ее координаты немедленно передаются командованию. Поражение осуществляется FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боеприпасами. Жители Монако и Франции после покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве смогли убедиться в террористической сущности киевского режима, заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже. Что касается властей стран Евросоюза, то, к сожалению, как отметили в дипмиссии, они предпочитают закрывать глаза на неудобную для них правду, когда речь идет о преступлениях спонсируемого ими Киева. Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. Газета «Фигаро» отмечала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Четыре реки в Пермском крае вышли из берегов, увеличив подтопление села Кын. Туда направили дополнительные силы, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что из-за дождевого паводка повреждены три моста, в том числе дорога на въезде в село. Потоплены 7 домов, 7 приусадебных участков, а под потоки воды также попала женщина, которую сейчас ищут. Махонин подчеркнул, что в зону подтопления также попал ряд энергообъектов, из-за чего временно ограничена подача электроэнергии. Бригады энергетиков контролируют обстановку и приступят к восстановлению после исхода воды. Глава региона добавил, что на въезде в село восстанавливают дорогу для обеспечения проезда тяжелой техники. туристам для профилактики заражения лихорадкой и денге следует пользоваться репеллентами, выбирать закрытую одежду и жилье с кондиционерами. Об этом рассказали РИА Новости в Генконсульстве России на Мальдивах, где представительства отметили, что на островах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали. Лихорадка денге, приносимая комарами, вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
3: Друзья, еще раз всем доброе утро. Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». И сегодня мы говорим о княжне Таракановой.
4: Да, еще раз доброе утро, дорогие друзья. Мы в конце прошлого блока закончили на том, что княжна Тараканова связалась с Карлем Радзивиллом, одним из лидеров польской оппозиции, польской эмиграции. И вот в этом тандеме родилась идея провозгласить вот эту таинственную незнакомку, истинного имени которую мы не знаем, дочерью Елизаветы Петровны и ее тайного мужа Алексея Разумовского, и, соответственно, создать точку, еще одну точку напряжения для Екатерины II. Но, по всей видимости, для Радзивилла вот эта вот новая претендентка на российский престол нужна была как живое знамя, под которое собирались бы полки всех недовольных Екатериной. И это стало бы важным фактором политической борьбы, которая разворачивалась в Европе в начале 70-х годов. Что касается самой самозванки, ну, сложно сказать, на что она рассчитывала, хотела ли она реально занять престол. Понятно одно, что она хотела денег.
3: Да,
4: она монетизировала вот эту свою буйную фантазию, и какое-то время у нее это получалось. Значит, она уезжает первоначально в Венецию, она объявляет графу Лимбургу, что ей нужно заниматься правами наследства, и она его покидает, он будет состоять с ней долгое время в переписке, не оставляя надежды на то, что она, в конце концов, станет его женой, и она периодически будет возвращаться к этой идее, и даже когда она будет сидеть уже в Петропавловской крепости, она будет упрашивать Александра Михайловича Голицына и Екатерину II отпустить ее к мужу. Она будет уже графа Лимбурга позиционировать перед следствием как своего мужа, и следствие задастся вопросом, так ли это на самом деле, где был совершен брак и так далее. Это отдельная история. Но пока что она графа Лимбурга покидает, приезжает в Венецию. Там же живет Радзивилл, и между ними вот 1774 год очень тесное общение. Далее она переедет в Рагузу, сейчас это Дубровник, это территория современной Хорватии, где эта интрига продолжится. Вот в этот период формируется как бы такая основа легенды и основа плана. Значит, ну, еще раз акцентируем внимание на том, что она дочь Елизаветы Петровны, а что это подтверждает? Вот в этот момент появляется у княжны Таракановой три документа. Один из них – это подлинное завещание, тестамент Екатерины I. Мы о нем говорили. Ну, не сам этот документ, а его текст, конечно. Я напоминаю, что в этом тексте Екатерина I формировала порядок престола наследия. Она завещала трон Петру II. В том случае, если у Петра II не останется наследников, то престол передается детям Анны Петровны, старшей дочери Екатерины I. Точнее, Анне Петровне и ее потомкам. А если у Анны Петровны не останется потомков, то тогда второй дочери Елизавете Петровне и ее потомкам. И вот Петр II умер бездетным, Анна Петровна умерла, у нее был Петр III, его убили. И вот Елизавета Петровна тоже умерла, но у нее, оказывается, есть тайная дочь. Тайная дочь – это Елизавета Петровна. Точнее, как? Она вообще должна... Вот сейчас мы коснемся этого момента, насколько все это было шито белыми нитками. она дочь Алексея Разумовского, и она должна была бы быть Елизаветой Алексеевной. Но к этому завещанию Екатерины I было приложено завещание Елизаветы Петровны, где она оставляла трон своей дочери, и дочь тоже была названа Елизаветой Петровной. Хотя папа Алексей Разумовский. Ну, вот, тем не менее, в документе было написано именно так. И еще было также фальшивое завещание Петра I, где тоже говорилось о правах на престол Елизаветы Петровны и ее потомства. Вот с этими тремя документами княжна Тараканова попыталась обосновать перед своими собеседниками свою легитимность. Это был первый момент. Второй момент, она активно стала использовать, может быть, и не без подачи Радзивилла, она активно стала использовать фактор Пугачева. Она всем стала сообщать, что Пугачев-то это на самом деле не Пугачев и не Петр III. Петром III он себя так называет для вида. А на самом-то деле это ее брат. Он тоже Разумовский и вот, значит, возглавил народное движение для того, чтобы доставить ей трон. То есть не для себя он старается, а для своей сестры. Это был такой важный тоже политический фактор. В это никто не верил, но...
5: Вот я про это и хотела спросить, хоть вот кто-то в это верил.
4: Термин «Остапа несло», он вполне применим к тому, что рассказывала про себя эта самозванка. Вот. Но она уверилась в свою звезду настолько, что она написала два письма турецкому султану, который, я напомню, идет война. Вообще Россия побеждает в этой войне, но воодушевленная княжна призывает всех, она в том числе пишет графу Лимбургскому на эту тему, она призывает никому не верить в информацию про победу Екатерины и над Пугачевым, и над турками. Это все вранье, это все пропаганда екатерининская. На самом деле она терпит поражение. И вот она пишет султану о том, что она дочь Елизаветы Петровны, что когда она воцарится в Петербурге, она установит прочный мир между Портой и Российской империей, удовлетворит притязания султана. Ну вот, и никаких конфликтов между странами не будет, надо только ее поддержать. Вот, но эти письма, они уже выглядели совсем уже шляпой, и Радзивилл даже, она передавала их Радзивиллу, Радзивилл отказался их посылать, потому что, ну, это выглядело уже совсем скандально, тем более, что Радзивилл-то понимал, что Екатерина победила. Да. Екатерина победила, заключается Кучук-Кайнаджийский мир. Понятно, что Екатерина приобрела большие преференции по итогам этого мира. В Польше произошел первый раздел Польши. Польша лишилась того, что мы сегодня называем там, Западной Украиной, Западной Белоруссией. И Екатерина, ну, явно побеждает Пугачева. То есть у него на всех фронтах победы. И в этих условиях Радзивилл уже испугался и завилял. Он понял, что, ну, как бы с победителем нужно мириться. А может быть, если повиниться перед Екатериной, она вернет его владение и так далее. И вот здесь еще раздражать императрицу-победительницу связи с какой-то самозванкой, ну, как-то уже не очень. Вот. И вот в этот момент между ними наступает охлаждение. Но княжна уже поймала свою звезду, или просто поймала звезду, и поэтому она уже не может сойти с колеи. И потеряв вот это вот расположение Радзивилла, а еще же деньги нужны, она начинает искать других покровителей. Она говорит с польским послом Томмазо Аннуччи, который... Кстати, он посчитал, что она немка. Он увидел в ней немку. Хотя она была темноволосая и чем-то все-таки напоминала южную женщину. Но вместе с тем, по каким-то, по манере поведения, ему показалось, что она германского происхождения. Вот. Самое главное, она пытается связаться с Ватиканом. Пытается получить поддержку Ватикана и обещает, что когда она воцарится, то она установит самые наилучшие отношения с католической церковью, и Россия вообще станет католической. Но главное, что она делает в этот момент, она пишет письмо командующему Средиземноморской эскадрой русского флота Алексею Орлову, который находится в это время в Италии, эскадра стоит в Ливорно, и там она сообщает, что она Елизавета II, что она наследница русского престола, и сообщает о том, что она рассчитывает, что русский флот ей присягнет. Ну, на что здесь мог быть политический расчет? Алексей Григорьевич Орлов – это очень яркая фигура. Это брат екатеринского фаворита Григория Григорьевича Орлова, человека, который, по сути, возвел ее на престол. Но Алексей Орлов тоже принимал в этом активнейшее участие. Алексей едва ли не самый знаменитый из братьев Орловых. Вот несмотря на то, что он не екатерининский фаворит, тем не менее, это был человек очень порывистый, тоже, кстати, не лишенный авантюризма. но гораздо более удачливой, чем княжна Тараканова.
5: Но ее-то понесло просто уж совсем.
4: Да, не имея никакого военно-морского образования, Алексей Орлов стал довольно ярким флотоводцем и одержал одну из самых известных побед в истории русского флота в Чесменском сражении. Конечно, у него были талантливые флотоводцы рядом с ним, ну, талантливые адмиралы, но, тем не менее, энергия Орлова тоже играла свою роль. Он был очень популярен на флоте. И вот этот вот удачливый победоносный герой в это время находится в Италии. И вот тут он получает этот осенью 1774 года, он получает вот этот вот документ от некой неизвестной женщины. Ну и Орлов, в общем, как прагматик, он сразу понял, что это интрига. Он начинает поиски этой женщины, но никакого личного интереса у него нет. У него интерес государственный. Он известил Екатерину, естественно, и сразу же написал, каково его мнение по этому поводу. Он написал, что с его точки зрения самозванке нужно повесить на шею камень и в воду.
5: Вот так.
4: Вот так. Вот так вот с ней. Екатерина отправляет ему инструкцию, во что бы то ни стало, самозванку изловить. На ее поиски Орлов посылает своего помощника Ивана Христиныка, и тот находит самозванку, находит ее. К этому моменту самозванка уже перебралась в Рим, где она пытается вести переговоры с кругами католической церкви. Ведет неудачно, потому что с ней встречаются, она производит сильное впечатление, с ней разговаривают. Вот, но в нее никто не верит, и денег ей никто не дает, и положение ее довольно отчаянное. Вновь ее находят кредиторы, из ее поклонников ее сопровождает только несчастный, но нищий Даманский, который по-прежнему в нее влюблен, но он как бы не может составить ее слова. И тут вот Христинок появляется. У Христинок инструкции во всем ей потакать. Он встречается с ней чрезвычайно учтиво, сообщает, что граф Орлов очень заинтересован во встрече с вами. И Христинок на деньги Орлова погашает ее долги, какие-то совершенно астрономические, и уговаривает ее переехать в Пизу, где уже состоялась встреча княжны с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. Орлов начал разыгрывать комедию. Ну, ему мало было, собственно, поймать самозванку. У него была инструкция узнать, а, собственно, кто она такая, кто ее надоумил называть себя дочерью Елизаветы Петровны, какие политические силы она представляет. Потому что у Екатерины не без оснований, да и у Орлова было ощущение, что за ней кто-то стоит, кто-то очень влиятельный. И поэтому Орлов демонстрирует не то что расположение, он демонстрирует поклонение княжне. Он признает ее наследнические права, он относится к ней как к почти уже императрице. И, судя по всему, он ее очаровал, то есть она ему поверила. Возможно, у нее не было другого выхода, потому что, во-первых, она очень сильно психологически привязалась к этой легенде, а во-вторых, вот этот статус наследницы русского престола, он ведь давал определенные чисто материальные плоды.
5: Конечно.
4: Вот у нее был какой-никакой двор, поклонение, и вот она разъезжает по городу в сопровождении выдающегося героя. У Орлова высокое, все знают, что он победил турок при Чесме. Храбрый флотоводец.
5: Ну, приятно рядом с таким вот, человеком.
4: Такой да. яркий мужчина. И она уже совсем расслабилась.
5: Ну, поверила.
4: Орлов, видимо, рассчитывал. У него был план А и план Б. План А заключался в том, что он уговорит самозванку выйти за него замуж, тем самым окончательно усыпит ее бдительность и дальше привезет ее в Петербург, где она будет схвачена и допрошена. Но она от этой цели отказалась, и вообще в Петербург она ехать, судя по всему, не хотела. Ее, опять же, как бы большой вопрос, хотела ли она какого-то переворота, там, и тогда хотела ли она занять трон. Она хотела денег и жить в комфорте. Поэтому ее идея заключалась в том, что Орлов может отправляться захватывать для нее трон, а она пока побудет в безопасном месте. Угу. Вот. И вообще у нее есть дела в Константинополе. Поэтому история с вот этим мнимым браком, она отпала. И тогда Орлов с британским консулом Диком составили, британским консулом в Ливорно, где стоял русский флот, составили новую интригу. Дик написал Орлову мнимое письмо, в котором сообщил, что в городе происходит столкновение между русскими и англичанами, И для того, чтобы все это уладить, необходимо немедленное присутствие Орлова. Орлов это письмо распечатал в присутствии княжны, объявилось, что такое недоразумение, надо ехать в Ливорно, и предложил ей отправиться с ним. Было недалеко, это была такая вроде бы необременительная поездка, княжна согласилась. Но она взяла с собой несколько приближенных, включая, кстати, вот Михаила Даманского, который продолжал продолжал верно ей служить. Они отправляются в Ливорно, обедают в доме английского консула. Внезапно за столом возникает идея осмотреть русский флот. Вот. Причем, судя по всему, к этой идее подтолкнули саму княжну. Ей расписывали, как великолепны русские корабли. И она решила все-таки их увидеть. И сказала, вот бы мне побывать на флагмане русского флота. Это святой великомученик Исидор. И вот они отправляются на флагман эскадры Орлова, встречают самозванку царским салютом, отдают ей почести, как будто она уже русская императрица, ну и княжна тут вообще совершенно расслабилась. Вот. В разгар этих событий Орлов исчезает, и самозванку хватают и заключают ее в каюту. Все. Несколько дней эскадра еще пробыла в Ливорно. Был международный скандал. Ливорно – это великое герцогство Тосканское. Там, конечно, были недовольны таким демонстративным похищением женщины вот посреди бела дня. Но с точки зрения русского двора это была государственная преступница. Причем Орлов продолжал играть комедию. Он написал ей письмо, из которого следовало, что он тоже оказался под арестом. И он предпримет сейчас попытки для того, чтобы ее освободить. Это было сделано для того, чтобы она сама ничего не предпринимала, покорилась внешне. И самое главное, чтобы она не вздумала наложить на себя руки. Этого тоже боялись, потому что когда она поняла, что она в плену и шансов на спасение нет, она пыталась выброситься за борт, но ей помешали. И она была доставлена в Петербург.
5: Но она должна была, чтобы ее допросили, да, какую-то информацию от нее все-таки получить.
4: Ее допрашивали уже в Петербурге. Следствие было поручено петербургскому губернатору, вице-канцлеру, очень доверенному для Екатерины человеку Александру Михайловичу Голицыну. Это довольно забавно, потому что во время, когда легенда еще формировалась, однажды княжна назвала Александра Михайловича Голицына своим опекуном. Известный человек.
5: Боже, у нее все родственники, все опекуны, все кто-то.
4: Да, и вот она оказалась в Петропавловской крепости, и там начались допросы. Ну, Екатерина, в первую очередь, вот еще раз повторюсь, интересовала, кто она такая, каково настоящее имя. И кто надоумел называться дочерью Елизаветы Петровны. Но она вела себя чрезвычайно дерзко, и никаких следов раскаяния у княжны не было. Вот она с самого начала взяла неправильный тон, и что больше всего Екатерину раздражило и даже, может быть, взбесило, это то, что самозванка написала ей письмо, которое было подписано именем Елизавета. Вот это просто Екатерину разорвало. Вот. Причем самозванка намекала, просила встречи с его императорским величеством, что было совершенно невозможно. И Голицын, хотя он вел себя учтиво, то есть его там на дыбу не поднимали, там
5: пыток щипцами... Не было, да?
4: Нет, конечно, щипцами раскаленными ее не хватали. Но Голицын ей объяснял, что надо повиниться и объяснить все, да, что произошло. Лучше всего признаться. И с императрицей так общаться нельзя. Но самозванка продолжала настаивать на своей легенде. Она отошла от нее только в некоторых нюансах. Первое, что она сказала, что она сама себя никогда дочерью Елизаветы Петровны не называла. Это просто слухи, которые ходили вокруг нее. Это другие люди. Вот все вот эти письма, которые... Да, значит, все документы, вот эти подложные завещания, это ей прислал незнакомый человек. Она не знает, откуда это произошло. Это просто ей намекали на то, что она дочь Елизаветы Петровны. Она сама этого не знала. Но вот и была очень удивлена присылкой этих документов. Орлову тоже писала не она. Это какое-то письмо, которое к ней пришло, она его просто Орлову переслала и так далее. Вот. Во всем же остальном, что касается ее происхождения, она стояла на своем. Истинного своего имени она не называла. И рассказывала следующую историю о том, что она росла в городе Киле, в Галштинии, до 8 или 9 лет, когда что-то изменилось в ее жизни. Ей все... Она спрашивала про своих родителей, и ее воспитательница ей всегда отвечала, что ее родители далеко, но настанет время, и она про них узнает. И вот что-то произошло, и в возрасте 8 или 9 лет она с воспитательницей отправилась в Россию, в Москву, где должна была увидеть своих родителей. Но родителей она не увидела, вместо того, чтобы попасть в Москву, они проследовали через всю Россию на южную границу. Причем по дороге ее попытались отравить, и она какое-то время лежала в недуге, но, к счастью, ей удалось выжить. Дальше они оказались в Персии, где она пользовалась поддержкой какого-то местного знатного очень человека по имени Гали или Али, и этот человек ее всячески поддерживал, там она выросла. Дальше они с этим Гали отправились в Европу, потом Гали умер, и вот началась ее уже европейская эпопея. И там ей стали рассказывать, что вот она дочь Елизаветы Петровны и Разумовского, сама она ничего не знает и ни в чем не виновна. И она довольно нагло Екатерине писала: давайте закончим этот пустяк, я ни в чем не виновата, просила отпустить ее к мужу, стали интересоваться, кто муж, да, как был совершен обряд бракосочетания, был ли священник при этом, где почитать вообще, в конце концов, про мужа. Она отвечала, что муж граф Лимбургский, и потом она призналась, что да, венчания не было, но он обещал.
5: Он обещал, да.
4: Он обещал. В общем, только был один момент, когда, по мнению Александра Михайловича Голицына, эта женщина заколебалась, потому что Екатерине было сообщено, что эта девушка похожа на дочь трактирщика из Праги. И Александр Михайлович Голицын об этом княжне сказал, что вы изобличены как дочь трактирщика из Праги. И в этот момент она заколебалась и сказала, что напишет всю правду, но потом с ней случился припадок, болезненный припадок, а когда она очнулась, она стояла на своем. Что вот это было? Попытка, так сказать, Александр Михайлович Голицын проник в ее истинную историю.
5: И, как будто бы да.
4: Вот, или здесь что-то другое. Ну, непонятно. Может быть, это и так. Может быть, она просто жила вот этой идеей романа какого-то, да, что как будто бы она героиня какого-то увлекательного романа 18 века с похищениями, с путешествиями, с чудесными спасениями, с роковой любовью и так далее. Вот. И она уже не могла выйти из этого образа. Ее здоровье стремительно ухудшалось, она болела, Голицын приглашал к ней врача, но спасти ее в конце концов не удалось. И даже своему духовнику, приложенному священнику, который докладывал потом о том, что было сказано на исповеди, она не открыла своего истинного лица. И мы, строго говоря, так и не знаем, кто эта женщина.
5: Вот все-таки я хочу спросить, Тараканова-то почему?
4: Почему Тараканова? Ответ на этот вопрос есть. По всей видимости, произошло следующее. Поскольку самозванка настаивала на том, что она дочь Алексея Разумовского, то иностранные авторы очень интересовались биографией Разумовского. И выяснилось, что у Разумовского была сестра, которая вышла замуж за малороссийского помещика по фамилии Драган. Их потомки назывались Драгановы, и они воспитывались в Париже в закрытом пансионе. Вот Драгановы переделались в Таракановых, поскольку это был закрытый пансион, что-то связанное с Разумовскими, то возникло подозрение, что вот эта женщина, ее выдавали за племянницу Разумовского, хотя на самом деле она была его дочерью. Ну и вот Драгановы переделались в Тараканову, и вот так она стала княжной Таракановой. Но в завершение я хотел бы высказать все-таки одно предположение, где вот можно было бы поискать, потому что на следствии все-таки прозвучала одна подробность, которая может приоткрыть нам завесу тайны над этой женщиной. Она сказала, что об ее происхождении осведомлен один довольно известный в ту эпоху человек, это Джордж Кейт, лорд-маршал, шотландский дворянин, который был близким другом Фридриха II. Да, и она сказала, что к Джорджу Кейту ее возили в детстве в Швейцарию. Зачем ее возили, непонятно, но интересно, что у Джорджа Кейта был брат Джеймс Кейт, который служил в России при Анне Иоанновне. Он участвовал активно в русско-турецкой войне и потом некоторое время был гетманом Малороссии. Я бы поискал по линии Джеймса Кейта, потому что наши историки, они подозревают, что княжна была действительно незаконной дочерью какого-то богатого человека, потому что, не всяких сомнений, она получила очень хорошее образование. Она обладала очень... Она знала французский и немецкий язык в совершенстве. Она обладала очень широкими знаниями по истории, культуре, архитектуре. То есть ее явно учили не самые плохие учителя. Это стоило больших денег. Соответственно, как бы здесь речь идет о все-таки, скорее всего, неофициальном аристократическом происхождении. Это один момент. Второй момент по образованию немка. Вот Аннуччи увидел в ней немку, другие видели в ней итальянку. Но, может быть, а сама она иногда говорила, что она черкешенка. Вот все-таки И она вспомнила, что у Кейта была какая-то, вот у того Кейта, которого она видела, была какая-то турчанка, у которой были дети турецкие. Что это за турчанка? Была ли это какая-то любовница Кейта или его наложница? Непонятно. Но если это турчанка, то, скорее всего, эту турчанку брат его привез с войны, с русско-турецкой войны. И вот не была ли княжна Тараканова дочерью генерала Кейта, который служил в России, и какой-то его турецкой наложницы? Вот я бы в эту сторону покопал, хотя, безусловно, это только предположение.
5: Но в любом случае, ее фигура так и остается во многом загадочной, но это был очень интересный рассказ. Напоминаю, что вы слушали исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». Ждем новых выпусков.
4: До новых встреч, друзья. We'll be right back.

Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3.5 часов в день. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Ереване 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Резервуар для зерна, поврежденный из-за атаки ВСУ на Рыльск в Курской области. Взрыв был слышен к востоку от Тегерана. Парад ретро-транспорта пройдет в Москве. Подробности далее. Резервуар для хранения зерна поврежден в результате атаки ВСУ на город Рыльск в Курской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее российская Минобороны информировала, что силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Уполномоченный по правам человека в России

0: Родственники колумбийских наемников потребовали от властей пресечь в стране вербовку в ВСУ. Видео с этой акцией протеста можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Сотни колумбийцев погибли или пропали без вести, уехав воевать за киевский режим. Семьи наемников жалуются на отсутствие информации об их судьбе. Взрыв был слышен к востоку от Тегерана. Причина неизвестна, сообщает агентство ФАРС. Тем временем число жертв последних ударов США по Ирану выросло до 17, более 100 человек пострадали. Об этом заявил глава пресс-службы иранского Минздрава Хасейн Кирмпаманпур. Ранее он сообщал о 14 погибших и 78 пострадавших. Американские военные 8 и 9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил Штатов утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Молдавия предпринимает попытки экономического удушения Приднестровья. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в эфире местного телеканала. Он также считает, что молдавская страна хочет использовать существующую ситуацию для создания проблем приднестровским хозяйствующим субъектам и нивелирования предпринимательской активности. По словам Красносельского, в конечном итоге это ведет к обнищанию населения Приднестровья. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставляющиеся Приднестровью. Островским компаниям при уплате таможенного налога. Парад исторической техники состоится сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам города проедут 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили. Парад стартует в 11:30. Колонна исторической техники пройдет по маршруту от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара. Также с полудня до 6 вечера на Чистопрудном бульваре будет работать выставка ретро-транспорта и состоится праздничная программа для жителей и гостей столицы. Кроме того, их будут ждать бесплатные угощения и напитки. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Всем привет, дорогие друзья. Это шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов. А в гостях та, которую я могу назвать смело «мой бро», моя сестра по цеху,
3: с которой мы уже много... Апэй надо говорить.
2: Как да. Если... Ну, это по-башкирски. Апа, сестра. Ну, вот так вот, забегая вперед, мы уже поняли, о чем мы сегодня и о ком, и о каком прекрасном месте мы будем рассказывать. Это Башкортостан.
4: Кстати, говорят, что край каменных рек и ледяных пещер. Да так или нет?
3: Все правильно говорят.
2: Все правильно говорят.
3: Вообще ни разу не наврали.
4: Сейчас будем проверять, сейчас будем проверять.
3: Конечно, видели.
2: Елена Гущина, команда «Союз Камикеса». Помимо этого, она просто человек, который сидит, мне кажется, во всех...
4: На всех стульях, да, получается?
2: Ну, не на всех стульях, как это сказать?
3: На табуретках?
2: Ну, я просто хочу...
3: Я хочу привязать
2: к жюри. Ты же на всех студвёздах.
3: А, эксперт, да.
2: Вот, это звёздный эксперт.
3: Заслуженный эксперт.
2: Во всех студвёздах. Благодаря этим студвёздам она еще путешествовала везде. И может рассказать не только про Башкортостан, а во всех краях.
4: Подождите, а правильно я понимаю, что вы жили и живете или вообще, короче, вы...
3: Вместе нет.
2: Нет. Мы, к сожалению, к счастью,
4: вы из Уфы.
2: Мы родились там,
3: да,
2: в Башкортостане.
3: Да, уроженцы, так сказать.
4: Потому что я вообще не был в Уфе.
3: Нет, я родилась в Уфе и частенько туда, естественно, езжу, потому что родину, мне кажется, нужно не забывать.
2: Да, сегодня мы будем об этой родине говорить. Башкортостан, мне кажется, это одно из мест в России, которое по праву можно назвать одним из самых красивых.
4: А давайте сделаем так, вы мне сегодня продадите ваш регион, чтобы я поехал.
2: Ничего
3: сколько
2: себе.
3: Есть денег?
2: Сколько денег, да, давай начнем
4: с этого, да, сразу.
3: Естественно, потому что вообще не стоит усилий.
4: Мы будем продавать, точнее, вы будете продавать его эмоционально, красоты, места. Кстати, про деньги мы тоже поговорим. Обычно,
3: да, мы, что, сколько стоит?
4: Да, мы обычно все. То есть, да. Давай мы тебе расскажем, немножко в курс дела ведем, чем мы тут вообще занимаемся с Артемом. А наша задача, хотел сказать, пропагандировать, нет, вовлекать.
2: Популяризировать
4: людей в путешествие интерес. По России, да. Угу. Вот.
2: Но зачастую мы говорим о местах, в которых сами бывали. Да. Вот Марк, как тревел-блогер, меня шокировал сегодня, когда сказал, что Башкирия, и я там ни разу не был.
3: Это очень странно, на самом деле, потому что Башкирия достаточно близко с Москвой. Ну, 2 часа на самолете.
4: Может, поэтому я там и не был. Может, поэтому там и не был.
2: И недорого.
4: Когда меня спрашивают, где ты был, я говорю, я был в 80%.

0: страны. К сожалению, получается, Башкирия — это как раз те 20%, которые еще не объезжены.
1: Исключение, да.
0: Вот. В общем, мы говорим, как жить, сколько это стоит, что есть. То есть национальная кухня какая-то интересная. Да. Какие-то классные, необычные места, которые точно вот впечатлят людей. Угу. Вот. Ну и от вас, как местных, хочется что-нибудь еще тоже интересного.
1: Ну, такие местные, в кавычках. Мы все равно в любом случае... Башкирия очень сильно меняется. Угу. И это радует, потому что на самом деле она сейчас максимально отличается от пятилетней Башкирии, угу. пятилетней давности. И это прям радует. Я всегда с гордостью приезжаю каждый раз. Допустим, Уфа, она так меняет облик, современным городом становится, молодежным городом. И я такая, вау, даже не стыдно сюда пригласить
2: кого-то. Я это тоже замечаю. Кстати, Лену можно называть Лёля. Вот ее псевдоним Лёля, как мы в КВН и в шоу всяких называем так. Лёля, когда последний раз ты была в Уфе, в Башкирии?
1: Сейчас скажу. На самом деле была в поздней осенью.
2: Вот,
1: так скажем, в декабре.
2: Сколько тебе обошлась поездочка? Как правило, мы летаем.
1: Да,
2: мы с Лёлей уважаем самолеты.
1: На поезде просто двое суток. Это достаточно долго, да, и тяжело. А я сейчас боюсь наврать, сколько сейчас будет стоить, но можно... тысяч, ну, я не знаю, 7-8 билет отхватить.
0: Ну, это средняя цена.
1: С багажом, с комфортом.
2: Достаточно, да, недорого туда можно полететь.
0: Заранее такая, желательно покупать билеты.
2: Да, и обязательно до Уфы. Понятное дело, что в Башкирии только до Уфы ты долетишь. Я не помню, там есть города еще с аэропортами какие-то. По-моему, только Уфа.
1: Наверное, да. Проще будет потом на авто передвигаться.
2: Ну, Уфа прям находится в центре Башкирии, и оттуда, понятное дело, что в разные концы Башкирии ты можешь за 2 часа там плюс-минус доехать. Я родился в городе Салават.
0: Правда, я там...
1: Салават, он же и промышленный город.
2: Промышленный.
1: Да,
2: нефтегазоперерабатывающий.
1: Всякие разные музыкальные.
2: Стекольный завод. Если вы видели в метро стекла, это в тех давнишних вагончиках, когда синее было метро. Помните, такие синие вагончики в Москве?
1: В Москве были?
2: Такие округленные.
0: Такие есть.
2: Округленные. Они еще в Питере есть, да. Если вы посмотрите в углу этих стекол боковых, я имею в виду, там других и нет.
1: Там написано...
2: Да. Да, отпечаток моего пальца. Написано,
1: такой.
0: Здесь был Артём.
2: Стекольный завод Салават.
0: Ну, хорошо, хоть не здесь был Артём.
1: Гордость,
0: да.
1: Гордость.
2: Да, это
1: гордость,
2: большой завод.
0: Он до сих пор работает, да,
2: До сих пор работает, конечно же, это большое предприятие. И являлся город Салават одним из самых чистых городов вообще среди российских городов. Когда-то очень давно. Но надо сказать, что сама Башкирия, так как там очень много нефтеперерабатывающих заводов, там очень пахнет газом в некоторых местах. И это может отпугнуть,
1: Что баланс все равно некий пока еще можно как бы проследить, потому что очень много лесов.
2: Да, и природа поэтому, большая.
1: Да, зеленые города, и все это максимально как-то так друг друга пока дополняет.
0: А ты говоришь, газом запах, это немножко природным есть. Газом прям?
2: Да, в природный газ же добавляют специальное такое что-то, что дает это, придает этому запах, чтобы понять где
0: что утечка. Есть, да.
2: Да, и загазованность бывает иногда сильная.
0: Когда это чего? То, что его добывают, получается, просто там, да?
1: Да, нет, на самом деле
2: нефть, это... перерабатывающие заводы.
1: Ресурсами очень богатый край. Там есть и руда, и газ, и нефть. И, собственно говоря, древесины очень много. Уж не говоря про мед.
2: Мед
1: льется
2: лучший в мире.
0: Поэтому ты научился говорить, да? Вот откуда течет.
1: Он оттуда прямо импортируется.
2: Кстати, да, если говорить о меде
0: башкирском. Я часто слышал башкирский мед.
1: Конечно.
2: То есть он постоянно выигрывает во всех международных конкурсах. И именно этот мед отправляется космонавтам. Ну, то есть космонавты всегда берут башкирский.
0: Ты в Башкирии, привези мне мед. Тогда.
2: Обязательно. Я, кстати, недавно там был. И действительно, вот, соглашусь с Лёлей, Уфа другая. Там аэропорт уже совсем другой стал.
1: Да, очень,
2: как-то по щелчку пальцев все меняется.
1: И по центру приятно погулять, заглянуть, например, в пространство Арт-Квадрат, который полностью, ну так, на откуп молодежи. Там очень много классных современных заведений, какие-то такие, ну так скажем, коворкинги для отдыха, открытая площадка, где проходят какие-то концерты. Ну то есть прям очень кайфовое место. Ну сродни, допустим, я не знаю, что у нас здесь, хлебозавод, допустим, похож чем-то. Но мне кажется, что там еще добавлены вот эти национальные, колоритные какие-то элементы, и они добавляют какую-то сочность всему этому.
0: Ну, сейчас вообще, на самом деле, в принципе, в большинстве таких вот центральных городов разные старые такие производственные такие места.
1: Ну, они берутся
0: центре,
1: сразу, да.
0: Они делают из них довольно красивые местечки. Тоже сейчас там катался. Это практически везде. Он какой-то заезжаешь, да, какое-нибудь пространство новое открывается.
2: Ну, да.
0: А что еще есть в Уфе? Посмотреть.
2: Так, начинаем тебе продавать, да?
0: Давай.
2: Вот начнешь свое путешествие, конечно же, ты с города под названием Уфа, где родилась Лёля, и видела все вот
1: надо
2: эти
1: обязательно
2: взросления.
1: К памятнику Салавата Юлаева, где начинается набережная на реку Белая.
0: В честь него, да, был город Салават?
2: Да.
1: И получается, там очень такая большая фигура Салавата на коне, посмотреть, так скажем, на детородный орган коня считается хорошей приметой.
2: Да,
1: а уже,
2: смешно,
1: уже,
2: не было,
1: а уже понимаете, не уже интерес некий, да? А как это все в пропорциях выглядит?
0: Он приносит счастье, богатство.
1: Почему мы такие лучезарные люди с Артемом? Мы неоднократно смотрели...
0: Точно, точно. Вот ваш успех.
2: Ну, помимо того, что эту скульптуру можно лицезреть и, конечно, восхищаться этой большой скульптурой, ты можешь оттуда посмотреть на всю Уфу практически с того самого места, где стоит памятник Салавату Юлаеву, открывается большой такой панорамный вид, где простирается река Белая.
1: И там начинается, по-моему, набережная, и там очень классно сейчас сделали современный такой в холмах встроенной дорожки пешей, и ты можешь там, я не знаю, часами гулять, потому что они очень комфортные, с лавочками, с какими-то там местами,
2: очень
1: где
2: красиво.
1: Можно остановиться, там, посмотреть на природу.
2: Чак-чак поесть, посидеть.
0: Ну, а у вас тоже чак-чак там есть?
2: Чак-чак.
1: Как это тоже?
2: Что значит тоже?
1: Он оттуда, собственно, и начал свое путешествие по миру. Ручки... бабушек
2: Татарстан,
1: готовили,
2: конечно, бы с нами бы поспорил.
0: Вот я как раз молчу сейчас бы, они тут сейчас бы сказали, где там чак-чак начался.
1: Нет, понятно, что у каждого своя история изобретения чак-чака. Вообще их есть несколько разновидностей. Баурсак, чак-чак, по-разному называют, поэтому там есть маленький, большой.
2: Вот в Татарстане он, как правило, большой,
1: да,
2: а
1: вот
2: в Башкортостане он маленький.
1: Это баурсак, это вот такие маленькие зернышки, тесто, так назовем это.
2: Моя мама готовит идеально чак-чак, и лучшего чак-чака, чем у своей мамы, я не пробовал. Приглашаю,
1: она
2: и Марк тебя в гости.
1: Баурсак или чак-чак?
2: Чак-чак, мы называем это чак-чак.
1: Ну, у меня вот бабушка баурсак называла.
2: Ну, понятное
1: она
2: дело.
1: Она сама тоже готовила, и прям вот...
2: Но почему чак-чак в Башкирии, мне кажется, лучше, чем в Татарстане? По одной простой причине. Мед в Башкирии, опять-таки, я говорю, что самый лучший, Марк.
1: Там же все пасеки.
2: Покупай, я тебе продам даже.
1: Конечно.
2: Я иногда спрашиваю, у вас в Москве никто там не хочет? У меня есть люди, которые занимаются поставкой меда.
0: Это когда мы едем на Камчатку, всегда надо икру с собой привезти, какую-нибудь рыбку, у вас, значит, мед надо с собой возить.
2: Ну, тебе я подарю.
1: Нет, давай. Там прям свежак. Там точно знаешь, что это не разбавленный сахаром, и вообще, в принципе, там же есть способы проверить, мед это настоящий или нет.
0: Это сколько йод, по-моему, надо капнуть?
1: Долго, чтобы тянулось вот это.
2: Да, кстати, да. Ну, там много...
1: Берешь, набираешь на ложку, поднимаешь вверх, и вот она должна просто, не знаю, часами бежать и не кончаться. Как только, если она быстро начинает вот так вот отваливаться, значит, там есть сахар. Ну, и плюс еще засахаривается, если быстро мед. Это тоже говорит о том, что что-то там, что-то где-то кто-то...
2: У нас сладкий выпуск сегодня получился какой-то.
0: Ну, мы Дагестан в прошлый раз записывали, мы тут с тобой слюни пускали, помнишь, как? Я как раз сейчас буду проверять вас по вашим местам, красивые или нет.
1: Является одним из самых ярких, наверное, критериев, на которые нужно обратить внимание. Я не знаю, где еще сытнее. Наверное, только кавказская кухня сытнее.
2: Ну, вообще, да.
1: Татарская.
2: Если говорить о том, сколько надо потратить времени на то, чтобы изучить город Уфа, сколько мы Марку дадим? День, два? Мне кажется, дня хватит.
1: Ну, дня хватит, наверное, по таким достаточно ярким объектам.
2: Таким злачным местам.
1: Пробежаться. Ага. Но там еще и прикольно, на самом деле, там очень хорошая такая, ну как хорошая, такая насыщенная, так скажем, ночная жизнь. Очень много ночных заведений с живыми музыкантами, еще что-то. Ну, то есть там прям можно...
0: У меня человек, который в 22.00 уже спит. Как раз самое классное.
2: Модненько, там очень модненько. Я скажу, что еще добавлю про Уфу. Из-за того, что это холмистый город, ты постоянно для себя, ты едешь-едешь, и ничего не предвещает того, что ты увидишь абсолютно другой вид. Угу. Постоянно какие-то сюрпризы.
0: Слушайте, я вот сейчас открыл, мы там затронули с вами национальную башкирскую кухню.
2: Да.
0: И вот что я для себя нашел. Первое, бишбармак.
2: Бишбармак. И он не такой, как в Казахстане.
1: Это титульное семейное блюдо, которое для дорогих гостей всегда готовят.
2: Еще добавляют в него куру.
1: Его едят же руками. И мясо, ну, говядина чаще всего.
0: Пишут, что конина и
2: баранина.
1: Баранину тоже можно, но конину намного реже.
2: Я был в глухой башкирской деревне, у меня там прабабушка жила, мы приезжали к родственникам с папой, там вообще на русском не разговаривали, один телевизор был на всю деревню, сейчас, конечно, там все изменилось, но тогда, когда мне было около 15 лет, я помню, мы были, и я удивился, что бишбармак отличается от многих других разновидностей тем, что он очень жидкий. Я помню, что бишбармак — это, по сути, то блюдо, которое нужно брать.
1: Картошка,
2: да,
1: мясо.
2: Вот, как бы, отдельно берешь, все руками.
0: На шурпу, наверное, похож как-то, нет?
2: Да.
1: Да,
2: а
1: только здесь, руками.
0: По-моему, с бульоном?
1: Ну,
0: а бульон,
1: бульон потом,
0: потом
1: себе в чашечку вот так наливаешь.
2: А у меня вот все вместе было. И нарезанное вот.
1: Ну, видишь, это на самом деле традиции того, как разливают, как едят. Да, это уже такие, ну, как есть акцент некий. этнические диалекты есть, вот так же есть в
0: еде. Ну, как борщ делают везде.
1: Да, да, кто-то делает с пампушками, кто-то с фасолью, кто-то еще как-то.
2: А курут вы добавляете, Лёль, вот у вас,
1: нет,
2: у вас в семье?
1: Нет,
2: а я,
1: нет.
2: Я обожаю.
0: Курут, подождите, я понимаю, вы тут спелись, как бы...
1: Съелись.
0: Съелись и спелись. Давайте пойдем дальше. Козы, это вот колбаса из конины опять.
1: Из конины, да.
0: Вкусная, кстати, она вяленая или
1: такая? Она больше вареная, и я, честно говоря, в детстве присутствовала при том, как происходило, забив, так скажем, да, коня и на всю деревню это все...
2: О, боже.
1: Ну, как бы это нормальная национальная традиция.
2: Ну да, я понимаю, я понимаю.
1: Никуда не денешься, потому что там в преддверии Сабантуи или Сабантуи...
2: Вот, а Сабантуи это отдельная история.
1: Там обязательно такой элемент, так скажем, некого, ну, не то чтобы жертвоприношения, но это какой-то ритуал важный для деревни, особенно в деревне же питаются все только своими какими-то продуктами. И вот этого коня разделывают и раздают всем семьям, этому голову, этому, там, не знаю, что, бедро этому тому. Ну, то есть по разным каким-то своим, там, у них есть градация какая-то, иерархия. И потом все женщины собираются и прям вот начиняют эту колбасу, вываривают ее, это все прям целый ритуал. И весь вечер там женщины вместе песни поют, вот это разговаривают.
2: Ну как, мы тебя продали,
0: просто тогда не было.
2: Продали поездку в Башкирию.
1: А на самом деле им не нужен.
2: Приезжай, Марк.
0: Я просто колбаску поем, можно без всех процессов.
1: Вкусно, очень вкусная, на самом деле, колбаса, ее можно...
0: Я ел, по-моему, в Казахстане что-то там тоже ел, есть, и да, где-то еще тоже вот у вас там чуть подальше.
2: Ну, короче,
0: там.
2: В Кыргызстане есть тоже.
1: Башкиры тоже любят эту историю.
0: Кумыс и курут, вот, кстати, что такое кумыс? Кумыс я знаю, что такое.
2: Да, а
0: вот
2: это кобылье молоко.
1: Да, молоко.
2: Кобылье молоко, но оно заквашивается, это кисломолочный продукт, и это невероятно вкусно. Он есть еще в магазинах, продается, то есть это вообще обычная история, прийти какой-нибудь маркет, какой-нибудь магазин в Салавате, вот у меня такое было, да, и
1: не,
2: в Уфе
1: ну, там,
2: тоже.
1: Да, там
2: ты приходишь,
1: внутреннее производство.
2: И ты же не видишь, допустим, в Москве, вот все в молочном отделе, кобылье молоко. Оно прям стоит недолго, то есть его, как ты купил, сразу практически надо будет выпивать, потому что стоит оно, ну, максимум неделю. Потом оно просто либо взрывается, либо пробка вылетает в потолок, ты должен что-то с этим...
0: Интересно, капучино на
2: кобылье молоке?
1: А давай ты съездишь, попробуешь.
2: На кобылье молоке капучино я не
0: пробовал.
1: Мне кажется, оно расслоится, не получится. А курут – это как раз-таки вот эта творожная масса, которая
2: тоже кислая.
1: Вялится, сушится, и это такое, ну, как...
2: Закусочек.
1: Консистенция сыра такого кисленького, и ты его грызешь практически.
0: А, то есть он настолько... Он
2: прям, но это на сухом. Прям. А есть чуть влажнее, вот тот, который курут влажный, его добавляют в супы. Супы. Да, это очень вкусно. Если говорить о кухне,
0: так, подожди,
2: тут точно не хватит.
0: Эчпочмак и кыстыбый.
1: Ой, ну это же выпечка. Это мы пошли к выпечке. Эчпочмак это...
0: Эчпочмак.
1: Да.
0: Эчпочмак.
1: Треугольничек. Да, как бы вот треугольничек начинает...
2: В переводе три угла.
0: А в Казани тоже, по-моему, есть, да?
1: Да. Только у них чуть-чуть по-другому пишется. Там есть ич, а есть эч. Ну, так с разной транскрипцией. Внутри обязательно картошка с мясом. Все это с перцем, с солью. И все это запекается, обязательно печется. Ну, я не видела, чтобы эчпочмак жарили.
2: Ну да.
1: На моей памяти такого не было. И там должен быть такой состав теста особый. Оно как будто песочное, но какое-то вот вообще ни на что не похоже. Вот такое тоненькое, но какое-то такое прям вот ароматное. Не знаю, вот оно...
2: Ну, Лёль, ты не подготовилась, надо было принести с собой, дать попробовать.
1: А я, кстати, сейчас, да. Пока нет, я еще не освоилась.
2: Не дошла до башкирской кухни?
1: Не. А кыстыбы – это как бы такой блинчик, в который внутрь кладут кашу, картошку, так вот его закрывают. Это такой чебурек.
2: И маслицем обмазывают.
1: Да, это чебурек, но только с кашей или с картошкой.
2: Очень вкусно.
0: Слушай, ну, получается, а какое вообще самое-самое вкусное вот блюдо, которое вот 100% вот никак приезжим нужно съесть.
2: Мне ты их уже перечислил.
1: Без бармака обязательно. Но надо
2: обязательно,
1: пробовать.
2: Да. Всю выпечку.
1: Ну, эчпочмак, понятно, что...
0: Ну, вот я не заметил, вот в меню, получается, основном, которое... Вот я не заметил... В основном это мясо,
1: да.
0: Тесто,
1: да.
0: Молоко.
1: Да, все сытное.
0: И, получается, нет ни зелени, нет никакой-то крупы.
2: Зелень
0: ничего.
2: Есть, конечно. Ну, везде добавляется, вкусно, плюс-минус.
1: В кухне, потому что кочевые изначально, давно-давно-давно кочевые народы, они должны сытно питаться. Mm-hmm. И как бы эти овощи им как бы...
0: Клетчатка, да. Так себе, да.
1: Да, во-первых, а во-вторых, в такой степной гористой местности, ну, как будто...
2: Земледелием не занимаются.
1: Выращивать. Поэтому ты на меде держишься на мясе, на картофане, на
0: так,
1: тесте.
0: Нет, Марк, на них нутрициологов
2: современных. Ты просто хочешь есть, поэтому ты за кухню тут спрашиваешь. Скажи, пожалуйста, собираешься дальше до Уфы ехать? Если говорить о втором по величине городе и о городе, который тоже можно посмотреть и сказать, что он, да, действительно тоже современный, это город Стерлитамак. Недалеко, полтора часа примерно езды от Уфы,
1: ну,
2: а может быть и час.
1: Примерно плюс-минус в таком расстоянии. Я вот как-то даже жила в Стерлитамаке, но очень давно не была.
0: Посмотрю.
1: Вот прям
0: тогда.
1: Сильно давно не была. Как в трехлетнем возрасте уехала, так, собственно, вот что-то не довелось мне там.
0: Но он небольшой город, получается, у вас там, да?
1: Да, он небольшой городочек, такой симпатичный.
2: И именно там можно найти те горы, которые, ну, наверное, самое главное.
0: Шихады?
2: Достопримечательность. Да, те самые шихады, которым, ну, 200 миллионов лет, наверное, точно, и они старше всех уральских гор.
0: Угу.
2: Те самые горы, которые видно практически отовсюду, пока ты едешь, ты везде видишь те самые такие белые горы, вот это и есть те шиханы.
1: Я не ошибаюсь, это там какая-то гора есть, Еремей, на которой шаманы приезжают, чтобы восполнить недостаток энергии.
2: Вообще шиханы — это Таратау, Юрактау и Кушатау, расположены между городами Слитамаки и Ишимбай.
0: Слушай, а как вы думаете, почему вот так мало информации, и почему вот люди как-то не сильно рассматривали прям центральной России там путешествия в Уфу?
1: Ну, раньше, мне кажется, туризм не был таким прям прокачанным в этом отношении.
2: Да, сейчас внутренний туризм намного...
1: Да, раньше, вот, например, ты едешь в эти горы, там не было глэмпингов, еще чего-то. Сейчас это уже достаточно доступно стало, много, даже конкуренция некая, мне кажется, там возникает. И поэтому сейчас уже об этом начали говорить. Ну и плюс, мне кажется, это какая-то стратегия внутреннее население, чтобы не приезжали, не растаскивали, так скажем, приятности эти.
2: Но вообще местные эти горы защищают очень хорошо, потому что, да, сейчас вся промышленность, которая там хотела осуществлять свою деятельность, она остановлена именно местными жителями. И сейчас, забравшись на эту гору Таратау, ты понимаешь, почему так происходит. Uh-huh. Это действительно какое-то магическое место. Если забраться на эту гору, ты можешь увидеть всю Башкирию. И в самом детстве, я помню, я всегда, когда с аэропорта мы ехали до Салавата, я думаю, вот эти большие горы, а что там интересно сверху? И оказывается, уже можно спокойно, очень комфортно по лестнице, если у тебя накачанные икры, если нет, то они будут накачанными, подняться наверх и посмотреть. Очень красиво.
0: Я, кстати, заметил, что вот в таких местах, просто вспоминаю, вот я был на Алтае, такое же отношение местных к каким-то разным возвышенностям, горам.
1: Самое сокровенное, что есть, это природа.
0: Да, Бурятия, то же самое было там.
1: Монголия также.
0: Да, Монголия.
1: Вообще абсолютно не любят. Калмыкия не любят, когда приезжают на вот эти цветения тюльпанов.
0: О, нет, Калмыкия, кстати, любят.
1: Ну, это
0: сейчас они прямо начали рекламировать это, да.
1: Потому что как бы они поняли, что это такой взаимообмен, так скажем, денежных потоков. А вот раньше, когда еще были там старейшины, вот эти...
2: Это духовные места, мне кажется, для местных.
1: Да, относился более трепетно. Там не так, чтобы тебя с улыбкой, с распростертыми объятиями ждут, потому что понимают, что ты турист, не так тепло относишься.
2: Но эти горы обязательно тебе нужно посетить, когда ты прилетишь. С Уфы там ехать недолго, ну, 128 километров.
0: А какой у вас местный язык, то есть как он называется?
1: Башкирский.
0: Башкирский, да?
1: Да.
2: Башкирский и татарский очень схожи.
0: А
2: все-таки они отделяются.
0: На языке?
2: Лёль,
1: нет, я не...
2: мы не говорим.
1: Я
2: могу что-то сказать на башкирском, но это будет так смешно.
0: Сказать,
2: я могу тебе сказать, что «мин башкарца бельмаем» — это то, что я по-башкирски не понимаю.
0: А.
2: Эту фразу я выучил, потому что когда со мной начинают говорить на башкирском, я эту фразу говорю, и все. Это я выучил, когда в деревне.
0: А может быть такое, что вот ты приезжаешь в какое-нибудь там дикое село или деревню, и там на русском, к примеру, плохо говорят? Вот сейчас в Дагестане такая картина.
2: Конечно.
1: Где вообще не разговаривают.
0: Блин, прикольно, конечно.
1: Да, поэтому, допустим, ну там в каких-то юридических профессиях очень часто те, кто в районах работают, они должны знать язык, потому что к нотариусу приезжает бабушка, ни слова на русском языке не скажет и не поймет. И ты должен с ней как-то, ну, договориться.
0: Я понял, перевести ее, да, все это.
1: Да, поэтому у них знание языка тоже один из критериев.
2: Горы вообще, если продолжать об этом говорить, горы, вот Большой Иремень, это вторая по высоте вершина Южного Урала, и туда просто поток туристов очень большой. Вот целенаправленно туда едут, иногда просто там туда вот погулять, посмотреть.
1: Там,
2: обязательно туда.
1: Где-то сплавы недалеко.
2: Если говорить о сплавах тоже, то, мне кажется, в России это самая живописная история. Самые лучшие сплавы в Башкирии. Потому что я сплавлялся, ну, не то, что прям много где, но вот несколько раз в Башкирии. С Башкирией вообще ничего не сравнится. Те уральские горы, которые ты наблюдаешь, когда сплавляешься, ну, это просто неописуемо. Обязательно запланируйте сплав по реке Белой, когда будете находиться в Башкирии. Обязательно.
0: Ну, вот сейчас, если просто взять, даже открыть базово там поиск, что посмотреть в Башкирии, в основном всегда идет природа.
2: Да.
0: У меня здесь.
1: Ну, это очень мощный ресурс.
0: Причем, вот если в Уфа, а дальше поехали все по частям, вот тут по местам.
2: Пещеры, например.
0: Да, там села есть, потом вот горы, да, Стерлитамакские шиханы, то, о чем ты сейчас говорил. Кстати, вот 200 миллионов лет назад они, оказывается, были образованы. Там было море, что ли, да, в той части?
2: Ну, вообще, вот эти...
1: По легендам,
2: шихан,
1: там много чего было.
2: Вот эти шиханы, это же останки...
0: Ну, вот да, здесь написано, что 200 миллионов лет назад они были коралловыми рифами. горами вообще над ним.
1: Да. Так.
0: Потом вот Большой Иремель, это тоже, ну, ты гора, говорил да. об этом, да, гора. Такая прям популярная часть вся. Потом Инзерские зубчатки.
1: Вот этого нет.
2: Вот в зубчатках я тоже не был, но по фотографии...
0: Давайте я вам расскажу.
2: Давай.
0: Это, значит, скальный хребет в Белорецком районе республики. Его длина 8 километров, а максимальная высота 1161 метр.
2: Вот видишь,
0: написано, что это очень труднодоступные места в Башкирии.
1: Поэтому мы там и не были. Видимо, туда нужно прямо экспедицию собирать,
0: ну, да.
1: там поелозить как-то.
2: Обязательно к посещению пещера Шульганташ. Это топовая пещера, объект всемирного наследия у ЮНЕСКО. Угу. И там находится очень древний рисунок, один из самых вообще древнейших, считается, в мире, в пещере. Но ты там его не посмотришь. Из-за того, что современные туристов очень
1: сверху
2: много.
1: Сверху перерисовали.
2: Ну, там такое ощущение, что для супер-випов.
0: Мы сейчас будем уходить с тобой на перерыв. И, кстати, вот я сейчас наткнулся, что инзерские зубчатки, кстати, возможно, почему вы там не были, у них есть легенда.
2: Так.
0: Знаете ли, не знаете легенду?
1: Нет. Ну...
2: Пожалуйста, расскажи нам.
1: Одну из версий.
2: Мы его с Башкирии не знаем.
0: Пожалуйста. Смотрите, они находятся между Священной горой Иремель и Плохой горой, да, то есть так переводится название горы Ямантау. Получается, что они служат границей между добром и злом.
2: Угу.
0: Вот это место на самом деле mm-hmm. находится у вас там.
1: Все
0: вот.
1: Хорошо.
0: Ну, по картинке красиво.
1: Мы всем в чате деле, да. напишем.
0: По картинке на самом деле красиво. Дальше места мы все-таки пройдем через несколько минут после паузы. Подготовьтесь, друзья.
2: Да мы уже готовы. Просто спрашиваем, мы на все ответим.
0: Подготовьтесь.
2: Шоу «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов, а в гостях у нас прекрасная Елена Гущина. Мы говорим о Башкирии. После перерыва продолжим.
3: Мы готовы. Пожалуйста,

0: знать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в ходе ночных групповых ударов в Киеве предприятие «Фанплит», где собирают и хранят беспилотники «Файрпоинт-2» с дальностью полета до 200 километров, сообщила российская Минобороны. Ночью российская армия нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а также высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 41 раз. Один мирный житель погиб, 6 ранены, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Кроме того, по информации оперштаба региона, накануне в городскую больницу номер 2 города Белгорода госпитализирован мужчина с акубара травмой, полученной в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Красноярушском округе 25 июня. 3 города и 4 района на севере Крыма остаются без электроснабжения. Энергетики работают над устранением аварий, сообщила Крымэнерго. Там отметили, что срок восстановления электроснабжения зависит от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ. 9 человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане. Двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минздрава Республики. Ранее Главное управление МЧС России по Татарстану информировало, что ночью междугородний автобус, следовавший из Самары в набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино-Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медпомощью обратились 15 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Предварительно водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Взрывы к востоку от Тегерана были связаны с уничтожением взрывчатых веществ, пишет агентство ТАСС НИМ со ссылкой на местные власти. Ранее агентство ФАРС сообщало, что к востоку от Тегерана был слышен взрыв. Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в России. Однако, как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва 91.2 FM.
5: Господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
6: берегите. Едем по России.
7: Шоу «Едем по России», Артем Муратов, Марк Еремин, а в студии Елена Гущина, наш уважаемый башкирский гость, который сегодня с нами...
8: Башкирский гость?
7: Да, башкирский гость.
8: Там меня еще...
7: Ну, ты же, если открыть паспорт и посмотреть, где ты родилась, там написано «Черному по бежевому».
8: Эфе.
7: Уф, эфе, да. Мы разговариваем в Башкирии. Ты, Марк, нам задаешь вопросы и спрашиваешь, что там посмотреть. А давай узнаем, где обычно Лёля отдыхает, когда прилетает в Башкортостан
9: с семьей. Если рассматривать прям как турист...
8: Есть какие-то Во-первых, мы там обитаем обычно в Буздякском районе, и там очень много маленьких таких озерчиков, куда на рыбалочку можно сгонять, где можно прям
7: рыбалочка, это вообще
8: дикую
7: святое в Башкирии.
8: Землянику пособирать, набрать
7: душицы, вот эти травы.
8: Математи.
7: А мы называем это матрешкой.
8: Матрешку душиц? У меня тоже родители называют матрешкой, чтобы понимали, что это душица.
7: В Башкирии не было вопроса, мы называем это матрешкой, прикиньте.
8: Матрешка, зверобой обязательно. Прям вот такие огромные кусты просто потом высушиваешь. Ослыкуль. Это большое, классное, такое кристально чистое озеро. Оно все обрамлено лесом. То есть там можно прям с палатками приехать на дня так 2-3.
7: С удочками.
8: Посидеть, да, послушать птичек. Ну, прям вот такие местечки.
7: Ну, запах в Башкирии вообще не передается.
9: А транспортная доступность как?
8: Ну, да, на самом деле, где-то дороги такие под, так скажем, избитые, иногда подразмытые, если много дождей. Но, в принципе, добраться нормально можно.
9: Ну, нужно ли мне, к примеру, арендовать там автомобиль или проще? Или
7: обязательно.
9: Можно обычно?
8: Конечно.
7: Если ты хочешь, я просто знаю тебя, как ты любишь отдыхать, если ты хочешь посмотреть много мест и потратить не так много времени, потому что у тебя его практически нет, да, дней 5 заложи, и с машины ты посмотришь практически все, что нужно.
8: Да, да, это будет намного комфортнее, удобнее, и, собственно, вот от этих местечек перебираться дальше, дальше, дальше, это прям...
7: А на Нугуше ты была? Озеро Нугуш, водохранилище Нугуш. Это одно из
8: возможно,
7: топовых.
8: Возможно, я просто не всегда запоминаю, где там что. Мы были там на какой-то базе, если это оно. Там какая-то деревянная база, прям домики...
7: Там много баз.
8: Притопленные, как бы, так скажем, в озеро выходишь сразу.
7: Да-да-да.
8: У тебя
7: такой
8: понтончик свой.
7: Озеро Нугуш, да, водохранилище Нугуш, одно из самых лучших так мест, которые, можно сказать, для туристов в Башкирии. Туда даже прилетают с каких-то соседних стран. Именно целенаправленно туда.
8: Да, а если ты не хочешь, допустим, от Уфы далеко уезжать и нет времени, то там очень много сейчас баз появилось. Прямо
9: типа
8: на берегу
9: реки
8: Белой. Они комфортные, они там и с рыбалками, со всеми там услугами. И в то же время еще ты чувствуешь себя приватно, скажем. Они так построены, что ты не то чтобы вот такое на общем обозрении, а ты такой в своем каком-то райском уголочке. Поэтому
7: да, и обязательно нужно снять лодку на ногу шеи, поплавать и посмотреть.
9: А ты сразу можешь сам на плавать на лодке? То есть
7: нет, ты просто...
9: С кем-то из местных, наверное.
7: Человек, который вот на лодке тебя может прокатить куда угодно практически до самого конца озера, но там уже начали ограничивать, потому что это уже заповедная зона. Тогда, когда я был маленький, я вообще весь Нугуш сплавал на этой лодке, но сейчас уже можно так чуть меньше половины посмотреть, дальше уже нельзя будет заплыть. Но вид прекрасный, обязательно. Если ты любишь рыбалку, на Нугуше ты можешь поймать очень много больших лещей. Ребята, рыбаки, это я к вам обращаюсь, приплывайте. Приплывайте туда. Что еще? Я помню, что я был в Кендерлинской пещере. Пещера — это одна из самых длинных в мире, считается. Ты была в пещерах, Лёль? Каких-нибудь? Кендерлинская пещера. Я спускался.
8: Мне вот это вот клаустрофобия в виде пещеры.
9: Там, кстати, у вас много пещер.
7: Часов 8 я там провел, и то до конца ее не изучили. Люди, которые туда спускаются, которые прям фанаты таких спусков, это все занимает около 2 дней для них. Ну, то есть потом они не выдерживают, с палатками туда идут. И у нас, когда мы группой туда спускались, у нас были 2 человека-спасателя, обязательно должны сопровождать люди, профессионалы. И они с собой вот эту Bluetooth-колонку брали. И обязательно включали в пути какую-нибудь
9: там
7: веселую музыку.
9: Да,
7: дело даже не в этом.
8: Не
7: просто в какой-то момент
8: там
7: тебя начинает накрывать. Когда ты больше 5 часов находишься глубоко под землей,
9: вот, понятно, да, да.
7: Ты думаешь, что тебе делать? Паниковать? Думать
8: я не очень люблю это состояние.
7: О том, что под тобой очень много земли.
9: Они глубокие, получается, да?
7: Это очень глубокая пещера.
8: Это спуск прям такой достаточно серьезный. И неподготовленным людям, мне кажется, не стоит.
9: Слушай, а вот пещера Шульган-Таш.
7: Вот Шульган-Таш, там, где наскальные рисунки.
9: Вот, еще и называют Капова или Капова.
8: Ну, это кто как там придумал.
7: Вообще, что у меня, да, вот там есть наскальные рисунки эпохи палеолита, расположены вот в заповеднике. Вот.
4: А есть реплики, которые, ну, вот прям реально изображены в том же размере, тех же цветов, но к настоящему рисунку, к сожалению, не пускают, потому что можно нарушить вот это все своим дыханием.
8: Ну, во-первых, температура, да, все влияет, конечно.
4: Нельзя. Раз в месяц пускают, и то не всех, я так понимаю, кто-то избранный, который очень мало дышит.
9: Вообще, на самом деле, странно, потому что я был в Хакасии, а там вообще это регион один из самых больших по количеству разных наскальных там живописей,
8: ну, может быть,
9: и тому подобное.
8: Там более доступно.
9: Ну,
8: а
9: там прям много.
8: Нашли, они вот с ним носятся, как вот прям вот наша булочка, все не будем
9: причем там тоже в национальном парке, они на скалах, прям на открытой поверхности, и все вообще с ними нормально, не знаю. Если там один, то, скорее всего, конечно, да, особенно если он глубоко в пещере, то это прям...
8: Как бы да, я думаю, что уж лучше пусть они его максимально охраняют, лелеют, и чтобы это все куда-то там нашим потомкам досталось.
4: Есть место еще недалеко от Сальтамака, если возвращаясь опять к сладкому, к сладкой части нашего выпуска, говоря о меде, есть место, такие маленькие домики, это какая-то турбаза, да, маленькие домики с пчелами, притом их улей находится под этими домиками, и они не могут проникнуть в твой домик, но ты спишь, лежишь, и все вокруг тебя жужжит. Да, там все это огорожено, ты, конечно же, их не видишь, но ты их слышишь очень хорошо. И говорят, если там поспишь хотя бы сутки, у тебя какие-то, если боли были, какое-то нытье в твоих суставах есть, то оно исчезает вот за сутки примерно.
9: Слушайте, какой вообще максимально комфортный сезон для посещения места?
8: Вообще май, июнь, когда начинает, еще нет такой жары, потому что Башкирия все равно, она сопряжена летом с такой иногда жарой 40-градусовой.
4: В данный момент прям сейчас там жарко.
8: Да.
4: Это мы говорим
8: май,
4: об июле.
8: И июнь вообще очень комфортно, все расцветает, уже там ягодки пошли.
4: Но те самые запахи,
8: да? Все пахнет.
4: Да? Вот
8: и август, сентябрь. Сентябрь вообще прекрасно тоже, как бархатный.
9: Это желтый листвы.
8: Нет, во-первых, бархатный сезон, да, грибы. Это вообще очень грибной край. Просто все время все в грибах.
4: Тонны.
8: Да, и начинают уже яблоки созревать. Вот это вот все такое прям овощи. Ну, то есть там очень сельскохозяйственно продвинутая история. Это край еще почему-то говорят зеленых помидоров. Но у меня всегда...
4: Мы выращивали такие.
8: Ну, вот этот сорт определенный какой-то, он, видимо, какой-то...
4: Ну, он такой, не совсем прям зеленый, но всегда ты думаешь, что он не зрелый.
8: Все говорят, Башкирия,
4: а он зрелый.
8: Это типа край зеленых помидор, не знаю почему.
4: Моя бабушка их выращивала. Вот это бычье сердце.
9: Там тоже растет.
4: Почему-то в Башкирии...
8: Там очень хороший чернозем.
4: Да, чернозем там прекрасный. Почему-то в Башкирии...
8: Подсолнухов очень много.
4: Да, мне казалось, всегда вкуснее. Вот сейчас брать какие-нибудь края, где тоже вот много чего цветет, все равно в Башкирии вкуснее. Вот как мне казалось и кажется до сих пор.
8: Ну, короче, там просто мекка вот этих всех сельскохозяйственных культур, и ты можешь, проезжая между городами, прям выходишь и вот в этих подсолнечных полях бегать, фотографироваться красиво.
4: А ты заметила, Лёль, я даже не знаю, сейчас это будет привычно для тебя, то, что я скажу или нет, что именно там развита культура козьего молока и нигде
8: нет,
4: больше.
8: Да, там очень много козьих
4: молоко в Башкирии – это обычная история.
9: Слушай, на самом деле, я как-то был в этом, на Байкале, и мы заезжали в одно из сел, а там местные ребята какие-то решили сделать производство семечек, и мы что-то разговорились, к чему веду сейчас, насчет коз. Оказывается, козье молоко – это супер какой-то продукт для аллергиков. Да. И там была женщина, которая вот помогает там выращивать там эти семечки, там у них там своя ферма и так далее. Она говорит, у меня была жуткая аллергия. И вот я просто пила каждый день там козье молоко, и у меня все. А причем у нее было прямо аж там до отеков, там квинки и так далее, прям очень тяжело.
8: Она вынуждена типа семечками заниматься.
9: Ну, они там не только, у них отношение к продуктам, что они должны все сами сделать,
8: да,
9: вырастить,
8: да,
9: должно быть вкусно и так далее.
8: И там очень вкусное вот это вот нерафинированное пахнущее масло подсолнечное.
4: Кстати, просто, да.
8: Там есть прям целые комбинаты, которые этим занимаются, потому что там очень много подсолнечных полей. И это масло, оно такое вот это вот, когда салатик заправляешь вот этим ароматным маслом.
4: Ох, мы опять возвращаемся к еде. Что значит до обеда говорить о местах очень вкусных?
9: Мне сейчас, кстати, попалась стоимость билетов вот как раз в туда-обратно. Оказывается, 11 тысяч рублей.
8: Ой, вообще.
4: 11 тысяч рублей?
9: Да, ну вот один.
4: Лети, Марк, вот прямо сейчас.
8: Надо брать.
9: Прямо сейчас?
4: Собирай вещи.
8: Надо брать, пока сезон всех этих вот ягод.
9: Продажники, а, сидят тут.
4: Еще я очень рекомендую тебе, Марк, вот если говорить о вот этих путешествиях с палатками, съездить к реке Ик. Река Ик, горное место, очень классная рыбалка, живописная природа. Очень рекомендую.
9: Блин, ну я вот, судя по вашим вообще в целом разговорам, понимаю, что глобально в этом месте, ну окей, там ты приехал там в Уфу, там прогулялся один денек, и тебе нужно просто паковать чемоданы, брать спальники, не знаю, или там какую-то трекинговую одежду и погнать.
8: Башкирскую природу, как будто ты не будешь иметь представления, что такое Башкирия.
9: Угу.
8: К сожалению, там просто городскими какими-то достопримечательностями, ну, невозможно описать, почему вот этот народ такой любит сытную еду, любит вот эти вот кочевые истории. Mm-hmm. Сабантуй как проходит. Сабантуй — это отдельный вид вообще достопримечательности.
4: Вот только на Сабантуй можно даже приехать. Просто отложить несколько своих дней в жизни.
8: Три жизни
4: дня. Посвятить.
9: Так, а Сабантуй это что такое?
8: Это праздник, не то чтобы солнцестояние, а когда, во-первых, праздник и урожая, праздник после...
4: Вся основная посевочная... Не посевочная, а уже урожайная работа сделана, ну, все собрано, все вскопано, говоря, так скажем,
8: и
4: все убрано.
8: Это вот большой сельскохозяйственный просто праздник всех.
9: У меня в поселке Шахтерском Сабантуй это называлось пьянка просто обычно.
8: Ну это маленькие, это просто
4: слушай,
8: такое нарицательное.
4: Потому что Сабантуй
8: это
4: равно.
8: Правда...
9: Короче, ну, гуляют, получается.
8: Да. Но там игрища, да. Там очень прикольные и бои на подушках, и перетягивание каната. И самое прикольное, это когда надо на столб голыми руками, ногами забраться.
4: На довольно скользкий.
8: И снять там какой-то...
4: Какой-то приз, который висит на самом верху.
9: А это проходит в каком-то формате фестиваля или чем-то такое?
8: Это фестиваль за городом именно.
9: Да?
8: Берется
9: период,
8: большое
9: период.
8: Поле.
9: А какой период у него?
8: Ну, это летний какой-то там из августа.
4: Ну, это уже ближе к августу, да.
9: Угу.
4: Мы, к сожалению, не организовывали Сабантуй. Надо, кстати,
8: я
4: это сделать. Давай в Москве,
8: бывала.
4: Прямо
8: я
4: в центре.
8: Я в детстве бывала, это очень весело.
4: Я, кажется, каждое лето, да. Каждое лето.
9: Но то, что вы сейчас говорите, чем-то похоже на Масленицу, которая обычно проходит.
4: Так и
8: ну,
4: есть.
8: Все народные праздники так или иначе похожи.
4: Но Масленица —
8: люди радуются,
4: это весна.
8: Люди едят, люди выпивают, люди всякие забавы устраивают. Все очень похоже.
4: А просто Сабантуй — это, по сути, окончание лета.
9: Mm-hmm.
4: Это сбор урожая. И уже люди могут расслабляться. Вся основная работа сделана. Сабантуй — это еще, помимо того, что ну, ознакомление со всей этой культурой, ты можешь выиграть там очень много баранов. Ты знал, что...
9: Баранов?
4: Ты знал, да, что на Сабантуй очень много баранов, которые ты можешь выиграть.
8: Сельского человека, конечно же, живность.
9: То есть, подожди, это если мы поговорим про баранов, это было раньше. А то есть, если я сейчас,
8: да сейчас
9: еду, то я тоже могу выиграть баранов?
4: Конечно.
8: Да.
4: Конечно.
8: Ну, перепродаж. Потом.
4: Есть такая борьба прямо с полотенцами.
9: Месяц.
4: И я практически дошел до финала. Я занимался борьбой.
8: Хотя бы билет себе оплатишь.
4: Я занимался борьбой раньше, и вот эта борьба с полотенцами, это башкирская, где ты просто держишься за полотенце и за тост соперника. И ты должен его кинуть. Я практически дошел до финала. И там просто человек, который, ну, я не знаю, выше меня на 4 головы. Я уже не смог сопротивляться. И он увез с собой барана. Я не знаю, что бы мы с ним сделали. Конечно же, бы отпустили бы обратно, скорее всего, куда-нибудь. Или продали, но... То есть любой человек может это сделать. Приехать и
8: общем,
4: забрать с собой
8: колорит,
4: барана из-за того,
8: что и чтобы познакомиться с башкирскими национальными какими-то культурными историями, вот Сабантуй — это лучшая демонстрация. Ты и рукоделие там видишь, там и в национальных костюмах как бы люди ходят, и еда, естественно, там вся национальная. И все эти игрища, забавы, все это на легендах, основанное на мифах, это все там в полной демонстрации, и, ну и весело это.
4: Если описать, вот так вот подытоживать эфир, что такое Башкирия, и главным образом, что там надо увидеть, это природа, это колорит, это горы, это кисломолочные и мучные продукты. И это обязательно, конечно же, ну, для меня, я не знаю, так с детства у меня повелось, это рыбалка. Просто лучшей рыбалки, которая была у меня в Башкирии, не было никогда.
9: Странно, я тебя вообще что-то не представляю рыбаком, сколько мы знакомы, еще не раз видел тебя с удочкой вообще. Ты говоришь о рыбалке, я что-то не понимаю.
4: Слушай, это яркие впечатления.
9: В мечтах, да.
4: У нас было даже на гастролях, мы где были, в Латвии, я даже там пошел рыбачить.
8: Успел там где-то, да.
9: Удивительно.
8: Закинуть, так сказать, пару удочек.
4: Да. Ну, у нас еще есть время.
9: Давайте посчитаем.
4: Давайте посчитаем
9: приблизительно, сколько может обойтись отдых, да.
4: Ну, вот это давайте, не два, я по билетам уже выяснил.
9: Давайте, я иду вдвоем на неделю, короче.
8: На неделю?
9: Да.
8: Так, ну а жилье у нас какое? Мы как?
9: Да квартиру можно. Ну, давайте
8: там,
9: так, по
8: базе. Если будет
9: прям
8: половина палатка, допустим, угу, это уже же как-то там...
9: Фен нельзя в палатку нормально принести, жена не поедет в этом.
4: То есть ты хочешь жить в Уфе при отеле, допустим?
9: Да, квартира, отель, глэмпинг, то, что плюс-минус подразумевает комфорт.
4: Если
9: иногда можно
8: палатку. Я думаю, 5 в сутки, 3-5, вот так, да?
4: Да, достаточно, ну, развитый город Уфа, как мы и говорили, он достаточно современный.
8: Нет, а может в Хилтоне пожить, а можно
4: и в каком-нибудь
8: таком более экономичном отеле или в глэмпинге. Я, честно говоря, не знаю, сколько сейчас глэмпинги стоят.
4: Но если ты хочешь к нам заехать, Марк, это бесплатно.
8: Вообще, в Башкирии, как принято, там очень гостеприимные люди, достаточно найти среди своих знакомых людей, которые там живут, и mm-hmm, тебя бесплатно и накормят, и спать положат, и в баню отправят, и свозят. Вот народ Башкирии, он настолько гостеприимен, что этим можно пользоваться максимально.
9: Правильно ли я понимаю, что так как в эфире у нас сейчас сидит два человека, которые находятся, и точнее, родом из Башкирии, так, то есть я могу четко воспользоваться тем советом, который ты сейчас
8: вообще
9: говоришь?
8: Вообще даже, ну, не знаю.
4: Но только бабушку надо предупредить, что ты приедешь.
8: Нет, у нас в семье так принято.
9: Блин, классно.
8: Можно даже как бы передавать гостей, так сказать, по наследству. Даже если нас там не будет в этот момент, можно сказать своим родственникам: встретьте, пожалуйста, вот приедет очень хороший человек.
4: Мой человек.
8: Они просто вот расшибутся, но стол будет полный, все будет готово, яблоки вот так корзинами будут стоять, да, медом намажут. Ну, то есть все.
4: Эчпичмаки.
8: В этом Ильши какая-то вот такая есть характерность башкирского народа. Очень гостеприимный.
9: Я воспользуюсь, кстати, этим случаем. Жди,
4: да?
9: Жди.
4: Ну, хорошо. Ну, ты составь список, куда ты хочешь съездить. Я тебе точно порекомендую, как
8: может
4: правильно логистику.
8: Может быть, даже освоить что-то новенькое.
4: Да, кстати. Может быть, ты поедешь туда, что мы не видели, и ты нам потом в эфире насоветуешь,
9: ну,
4: куда
9: вполне
4: съездить.
9: Вероятно. Вполне. Может, я даже еще тур-то сделаю и скажу: Артем, давайте я повожу по твоим местам, которые ты не видел там.
8: Ну что ж,
9: в Башкирии.
8: Это тоже хорошее предложение.
4: Просто этот край такой, что вот ты родился там вроде, живешь, каждое лето туда летаешь, там но ты что? Никогда да, не сможешь все посмотреть. Это mm-hmm, настолько большой край, настолько очень много достопримечательностей, что действительно надо прям вот, я не знаю, всю жизнь посвятить, чтобы изучить Башкирию.
9: В целом-то обсудили природные части, а, ну, в любом случае-то я хочу и сам город посмотреть, поэтому давайте
8: национальный театр можно сходить.
4: Mm-hmm. Вот, кстати, да.
8: Потому что там как раз-таки сохранилась вот эта традиция на национальном языке, песни, mm-hmm, танцы, костюмы. Это тоже такая открытка Башкирии. Поэтому абсолютно точно туда можно заглянуть, но это, по крайней мере, будет необычно. Парков очень много, можно прям угуляться.
9: Угу.
8: И что? Ну, гостиный двор. В каждом городе, наверное, есть гостиный двор.
4: Даже в Салавате.
9: А что там центральными какими-то улицами? Там,
8: ну, вот это и есть центральная улица, гостиный двор. Вот он такой пятачок. Там же рядом вот арт-квадрат. Угу. Там сейчас еще новая какая-то территория открылась с ресторанами.
4: Где-то недалеко на Ленина можешь посмотреть. Да. Ленин
9: вообще
4: стоит везде.
9: Что там вообще с архитектурой? Ну, например, потому что вот у нас в основном часто купеческая архитектура. А
8: она такая совдепа,
4: да,
8: купеческая. Очень мало осталось, на самом деле, домиков.
9: Совдепа купеческая.
4: Но я бы не сказал это об Уфе и Сельтамаке. Все-таки там что-то сделали такое, что уже так не скажешь. А в остальных городах, тот же Салават, скажем, да, это прям советское.
8: Они пытаются сохранить вот эти вот маленькие домишки в центре, которые, mm-hmm, наверное, более к таким купеческим временам относятся, но в какой-то момент, видимо, не успели.
9: Слушай, я вижу сейчас здание, торговый дом Иванова и Нобеля, очень красивый, кстати.
8: Ну вот это одно из немногих, mm-hmm, что смогли сохранить. Все остальное более в таком советском уже стилечке. Все это квадратные спальные районы, панельки.
4: Да-да-да.
8: То есть как бы...
4: Но,
8: центр достаточно хороший.
9: Квадрат, правда, красивый, кстати, там прям сделали этот...
8: Там Марк. Есть там огромный курайный.
4: Да-да-да. Вот это, кстати, очень красиво.
8: Этого.
4: Я тебе хочу сказать, что в Башкирии есть еще и деревни, которые можно посетить.
9: Uh-huh.
4: А деревни...
8: Есть, по-моему, деревянная деревня сохраненная какая-то.
4: Очень много всяких разных деревень. А, везде, везде вот эти лошади, кони, обязательно большой табун овец и коз. Все uh-huh, там присутствует. И вообще, на самом деле, очень тебе рекомендую съездить в деревню моего детства, где простирается очень тоже красивый вид, река Сухайла, деревня Варварина.
9: А есть ли какое-то отличие у этих деревень, когда в архитектуре? Например, если мы ездим там по центральной части России, у нас всегда деревня — это, по сути, дом из бруса с какими-то резными ставнями и там небольшим таким заборчиком.
4: Если говорить прям про башкирские семьи, то да, отличаются узоры.
7: Вот прям вот я помню, я когда был в башкирской деревне, опять-таки говоря о том, что я был у прабабушки в свое время, в лет 15-14 мне было, другие домики, другие, прям вот...
8: Там цвет
7: любой, да, очень. Да, вот это вот зелено-синее все. Вот такой зеленый и синий цвет.
8: Такие яркие цвета, ведь зима достаточно долгая, и как-то так пытались...
9: На самом деле, если так посмотреть по практике многих там регионов, и российских не очень, то есть обычно такие оттенки выбирали за счет того, что просто был пигмент где-то какой-то краситель в большом количестве, и обычно красили.
8: Тоже.
9: Да.
8: И в то же время, мне кажется, еще вот как-то... Ну, типа,
7: но зеленые цвета — это вообще цвет Башкирии. Это и во флаге халяльный присутствует.
8: Цвет, да? Халяльный цвет,
7: но если говорить, допустим, о команде хоккейной, да, там прям культ. Ну, это, то есть, хоккейная команда Салават Юлаев.
9: У вас там есть
8: зеленая,
9: получается, такие, которые...
8: Да, огромная арена есть, кстати.
7: Огромная.
8: И очень мощный хоккейный клуб, прям мощнейший. Такой фан-базы, мне кажется, я не знаю, сколько там тысяч.
7: Ну да, это сравнимо с Челябинским трактором, что-то вот с, даже сравнимо, не побоюсь, с омской командой.
8: Да, они конкуренцию такую прям сильную.
7: Да, Салават Юлаев даже выигрывал кубки Гагарина, поэтому, ну, то есть там культ нормально развит с этим. Если ты хочешь посетить какие-то хоккейные матчи, но не смотрел хоккей, все равно посети. Это вообще другая история и другой мир. Ты, мне кажется, после этого полюбишь хоккей.
9: Но часто вот в каких-то регионах я был, где есть какой-то прям, давайте назовем это грубо, культ какого-то спорта. Часто вот обычно туда в северной куда-нибудь части там всегда хоккей почему-то тоже. Для общего города, когда играет команда, либо когда какой-то матч проходит хоккейный, собирается вообще весь город, который вообще может быть там, на эту арену. Все смотрят. Я вот так был, не помню, в каком из городков. Мы еще попали на... Очень маленький город,
7: так.
9: Удивительно маленький.
8: Наверное, какой-нибудь.
9: Не, Магдагорский, он там тоже хоккейный,
7: ну,
9: там свое, хоккей, да.
7: Ну, там собрались три хоккеиста, и не можем вспомнить.
9: Ездил, так. Ну, с учетом огромного количества поездок, действительно вылетает из головы. Суть в том, что был очень маленький такой городок, прям одна улица, но огроменная современная хоккейная. Это... Не, Магдагорский, там я был тогда перед 9 мая. А это прям зимой был. Огромная ледовая какая-то хоккейная арена, и там я попал на... представление Щелкунчика. Вот. Я был удивлен, откуда вообще в этом маленьком городке столько людей просто. А там полный, там что-то 20 или 30 или 40 тысяч человек сидело на этих трибунах.
8: Смотрела. Ну, на самом деле, мне кажется, башкири тоже очень любят хоккей, потому что с футболом я не помню, что были какие-то там
7: тоже
8: какие-то теплые чувства.
7: Ну, был футбольный клуб Уфа, он и есть, почему был, он даже играл в премьер-лиге.
8: Какой эшелон там, я не знаю, по
7: крупности,
8: важности.
7: Сейчас уже второй, можно сказать, они играют в первой лиге. Но
9: это больше, наверное, от природных таких, от местности зависит, потому что, наверное, холодно у вас в большей степени зимой.
8: Зимой очень холодно.
9: Вот, и отсюда все игры.
7: Да, вот зимой тебе не особо рекомендуем, хотя есть горнолыжные курорты.
8: Кого? Абзаково.
7: Да, конечно.
8: Абзаково,
7: там можешь
8: вот горнолыжка прям...
7: Покататься.
8: В каких-то моментах даже там уже Шерегеш не уступает.
9: А там трассы длинные или там, как обычно, городская?
8: Нет, они, по-моему, не очень длинные, но есть прям крутые какие-то, ну, типа, черные трассы, вот эти вот все сложные.
7: Люди, которые не умеют кататься на лыжах и на сноуборде, тюбинговые истории там очень сильно развиты. Там можно прям покататься долго по длинным спускам. Тоже обязательно.
9: А, ну что, мы в целом как бы приходим к завершению программы. Да, я уже этот сейчас сидел, просто
7: в прошлом выпуске, как он-то, я не помню, ты говорил, я не был в Омске. Все, я точно 100%. Ты слетал в Омск после этого?
9: Смотри, у меня в телефоне здесь огромный список городов, куда я должен полететь, и вот у меня Омск стоит.
7: Вообще непонятно.
8: Это что, фантазии?
9: Где ты был вообще, да?
7: Где ты был?
9: Сказки рассказываешь.
7: В Башкирии не был, в Омске не был. В Башкирии обязательно побыть, обязательно. И, конечно же, это нужно сделать летом.
9: Вот смотри, нужно съездить, и вот я еще вычеркиваю себе, и у меня огромное количество еще маленьких и немаленьких городов, которые мне тут надо.
8: Тут
9: много Подмосковья.
7: Это полутревел, получается. Полублогер, полутревел.
9: На 50%, да?
7: Но, в общем, друзья, да, гостеприимство, оно присутствует.
8: У тебя, по крайней мере, есть два контакта, чтобы так выложить небольшой маршрут по Башкирии.
7: И сыграть.
9: Здорово. Ну все, я тогда еду. Еду в первую очередь за едой, за
4: козьим молоком.
9: Козьим молоком.
4: За кумысом.
9: Я сыр люблю козий, на самом-то деле.
4: Вот. Тоже
9: за этим
4: есть.
9: Тоже еду.
8: Имеется.
9: И мед.
8: А,
9: все сделаем.
8: А сыр с медом, это вообще просто. Просто пушка. А самогон там какой готовят?
9: Так,
8: ой, мама дорогая.
9: После эфира. Так. Друзья мои, все. Прощаемся с вами на 91.2 FM. Мы едем по России. Едем каждую субботу по России с Артемом Муратовым, Марком Ереминым. И сегодня у нас был Уфа.
4: Сегодня был город Уфа и вообще Башкортостан. Лёля Гущина была в гостях. Спасибо, что смотрите, слушаете и обязательно пишите, куда нам еще слетать, хотя бы в своих мыслях. А там уже...
8: Или съездить.
4: Да, или съездить. Можем даже и на поезде. Пешочком сходить тоже можем. В общем, друзья, шоу «Едем по России» 91.2 FM. Пока.
10: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста, берите.
11: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
12: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, друзья.
11: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
13: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
11: Изолента Лайф. На ней все держится.
14: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
11: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Уфе час дня, в Сухуми 11.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в зоне СВО. Амстердам обвинил хакеров из России в слежке через камеры за военными поставками Киеву. В Общественной палате России предложили ввести дополнительные каникулы для школьников начальных классов. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы. Пожары в Таганруге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что работа велась всю ночь, а помощь пожарным оказывали работники областных и муниципальных служб. Губернатор добавил, что эвакуированные жители Таганруга и Азова могут возвращаться в свои дома. Администрации муниципалитетов оказывают адресную помощь всем, кто в ней нуждается.

0: и самой Украины через камеры. Об этом пишет издание «Телеграф» со ссылкой на совместное заявление спецслужб. Утверждается, что якобы российские хакеры использовали камеры, которые были направлены на маршруты военных на территории европейских стран-членов Альянса, в том числе и самих Нидерландов, а также Украины. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что обвинение России в хакерстве – это излюбленное хобби. Во всем мире российские власти неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта необходимо ввести для российских школьников первых-четвертых классов. Об этом заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что дополнительные зимние каникулы помогут младшим школьникам восстановить силы в середине учебной четверти. Ранее Минпросвещение России определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям. Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля, летние с 27 мая по 31 августа. А для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 11 июля на дворе, 11.04, суббота. «Изолента. Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны «Радио Спутник». Петр Лидов, Александр Цыпкин, Трофим Татаренков. Начинаем наш эфир.
3: Поехали. Кстати, ты знаешь, вот ты сейчас стал озвучивать города. Было бы интересно, чтобы все города, которые нас сейчас смотрят и слушают, в комментах написали, что это они. Потому что я иногда приезжаю в такой небольшой городок, и заходят люди и говорят: спасибо вам за изоленту. Ну, это понятно, что уже мемом с таким стал. Ну вот. То есть, честно, нет ни одного города, в котором бы я выступал, и там не подошел бы хотя бы один человек и не сказал спасибо за изоленту. То есть, вроде бы не то, чтобы у нас там мультимиллионные охваты, но, тем не менее, они покрывают большое количество регионов, и, мне кажется, это здорово. Вот, поэтому пишите в комментах, да, из каких вы городов. Да, вот Дублин, так вообще прекрасно.
2: Слушай, мульти, но в месяц у нас охватов под 10 миллионов сейчас по совокупности. То есть это такое прилично.
3: Но это не уникальных, да, это в целом 10 миллионов? Или ты уникальный?
4: Каждый наш пользователь уникален, Александр.
3: Ну, что? Конечно. Нет, я имею в виду, что
4: зачем обесценивать? Зачем сейчас пытаешься обесценить?
3: Просто
4: восхитись, и все.
3: И все, я восхитился.
2: Да, короче,
4: Брянск. Мы же восхищены твоим творчеством искренне. И все,
2: Брянск, Калининград, Барнаул, Нижний Новгород, Смоленск, Минск, Минск, Латвия, Ярослав, ну не Минск, Латвия, а Минск, запятая, Латвия. Извините.
3: Оговорочки у тебя, дружок.
2: Дублин, Сыктывкар, Рига, Норвегия, Москва, Рыбинск, Ленинградская область, Ростов-на-Дону, Тамбов, Нарва, Москва, Новосара, Господи, Орск, сейчас я еще посмотрю, Симферополь, Липецк, Фрайбург, Волгоград, Тольятти, Мадрид.
4: Мадрид,
2: да, Рига, еще Рига, Сиэтл смотрит, Влад Сгулев пишет, ничего себе, Сиэтл, хо-хо, Нойштадт-Андер-Вайнштрассе. Я не знаю, что это, Нойнштадт, Андервайнштрассе. Вот такая. Что-то на Рафаминск, Тобольск. Да, обалдеть, обалдеть.
4: Валерий, ну, да. Сестрорецк.
2: Швейцария. Виви и Швейцария. Петр, это тебе персональный привет оттуда.
4: Амстердам, Виви, привет.
2: Кохма, большой, Варшава, да, Красноярск, Луганск, Мастрихт. Мастрихт, это Голландия, насколько я понимаю.
4: Это Нидерланды.
3: мы надиктуем дальше, ну,
2: кому как,
3: все продиктуем.
2: Как
3: потом мы сейчас весь радиоэфир будем города диктовать все-таки. Ну, спасибо большое, что пишете.
4: Не так уж и плохо.
3: Спасибо большое, что пишете. Я потом сделаю целый пост с перечислением всех городов,

0: который сегодня будет указан в комментариях. Прямо отдельный пост про это. Мне кажется, это очень классно. Ну что, футбол?
1: Да.
0: Что, футбол?
1: Да, да, да, футбол. Что у нас там? Вчера один матч был.
0: Значит, ну, вчера был один матч, но, смотрите, мы же неделю не виделись, поэтому за неделю много событий произошло. Угу. Ну, конечно, как мне кажется, ставший уже культовым матч Аргентина-Египет, который вызвал бурную дискуссию. Совершенно с ума сошли фанаты Криштиану Роналду, которые начали говорить, вот, Аргентину тащит. Особенно было смешно, когда они сказали, вот, поставили на Францию, с кем там играли, аргентинского арбитра, минуточку, так, французский арбитр судил Аргентину и Египет, ничего мне об этом не говорит. Ну вот, я считаю, что очередной раз Лионель Месси показал, что, конечно, он выдающийся игрок, не в силу того, что он там заколотил, дал пас и сделал третий гол, по сути дела, весь, а в том, что за ним идет команда, и то, что он умеет вот каким-то образом вдруг вытаскивать всю команду, которая откровенно слабая. Потому что если мы возьмем состав сборной Аргентины, просто по игрокам, где они сейчас выступают, то вы там удивитесь, из каких они команд насобирали. Ну, кроме там Альвареса и еще кого-то. Ну, может 4 человека из топ-команд. Даже Месси не из топ-команды, Интер-Майами нельзя назвать топ-команду. То есть это не сравнить с составом той же самой Португалии, которая просто что не игрок, то из там, топ-5 клуба. И тем не менее, вот прямо на наших глазах было показано, что происходит, когда команда вписывается за игрока своего, за капитана, и когда команда откровенно его игнорирует просто. Мне было так неприятно смотреть. Я не фанат Роналдо, я признаю его там, колоссальные заслуги и так далее, но он не должен был ходить один по полю в этот момент, когда они проиграли, и понятно, что заканчивается его карьера на чемпионатах мира. Он ходит один по полю, а вся его команда не с ним. Ну как так? Ну он сделал столько для вас, ну поблагодарите вы его, подойдите. А его в итоге поддерживали испанцы, его Ямаль поддерживал. И вот это меня, честно говоря, возмутило. Ладно, не во время матча ему никто не пасы не давал и так далее. Но уже после матча, ну, оказать последние такие какие-то почести, ну, можно было. И вот обратная сторона Месси, его команда, которая, понятно, что там еле-еле они сейчас на нервах вообще, на жилах вытягивают. А он все делает, эту магию, вот, а они за него. И это вызывает восхищение. Вот мое главное впечатление, оно, говорит, не совсем футбольное. Я знаю, что Трофим там считает, что судейские ошибки были. Я много с кем разговаривал. Я вчера брал интервью и у футбольного комментатора, и с судьями разговаривал. Они не считают, что там были допущены ошибки. Там все было честно. Все по правилам, скажем так. Все по правилам.
2: Да, потому, кстати, вот даже более того, сейчас все уже говорят, что вообще он идеально отсудил. Вот. Да. Это истерика Египта, египетского тренера. Я уж тоже даже пост про это сделал. Это позор футбола вообще. То, что они творили, это так нельзя себя вести. Вот. Но это их проблема.
0: Да, это правда.
1: Это их проблема. Но если в общем и целом говорить, то, конечно, ну, есть большое количество, скажем так, недоработок у судейского корпуса и особенно у ВАРа. Для меня это удивительно. То есть вы знаете, я не фанат ВАРа, мягко говоря. Я считаю, что
0: ты не фанат ВАРа.
1: Да, что ВАР испортил футбол современный. Ну и вот вчера был конкретный очередной пример, когда откровенная игра рукой, отдавленной в сторону в штрафной у сборной Испании. И ВАР даже не смотрит, хотя обязан...
2: Он не должен смотреть, Трофим.
0: Он не должен смотреть.
2: Понятно.
0: Нет. Ты не понимаешь правильно.
2: Смотри, какая история. Я могу объяснить.
0: Это не пенальти. Это не пенальти.
2: Это же смотреть не надо.
0: По новым правилам.
2: Сейчас объясню.
0: По новым правилам, если в руку попадает от своего игрока, это не пенальти. Все. Но так новые правила, почитай их.
2: Ну, они не то что сильно новые, им уже 5 лет, да. Но тем не менее.
0: Да,
2: смотри, какая вот, Трофим, второй раз, что мы эту тему обсуждаем, ты считаешь, что и там, и когда было подозрение на пенальти у Салаха, должны были ВАР смотреть? Нет, если судья не видит, а судья находится рядом, он видит, что нарушения нету, у него вопросов нет. И у бригады ВАР вопросов нет. Ни у кого вопросов нет. Они не смотрят. Если бы у судьи он не видел, допустим, он может запросить ВАР посмотреть. Или ВАР говорит, здесь было нарушение, мы посмотрим, давай, судья, а судья считает, что не было. То есть, если у них есть разночтения какие-то, то тогда они смотрят. Но если нарушений нет, то игра продолжается для того, чтобы ее не останавливать, потому что оба, так сказать, центра принятия решений понимают, что все чисто.
1: То есть, подожди, вот, чисто, давай было. Я теперь по-другому скажу, давай повернем. Давай. А, вратарь дает пас в поле, и в своей же штрафной защитник рукой останавливает мяч и бросает себе к ноге. А, это не нарушение по нынешним правилам.
2: Это нарушение. Нет,
0: это нарушение.
2: Вчера было именно, вчера давай было объясню. Именно... Давай еще раз объясню. Нет, я объясню, это не сложно. Значит, умышленная игра рукой — это всегда нарушение. Это мы убрали. То есть, если игрок умышленно
1: играет. Так вчера была умышленная игра рукой. Он отставил руку и остановил мяч.
0: Ему попало в руку.
2: Это, может быть, с твоей точки зрения было нарушение умышленное, но ты не находишься рядом, ты не сидишь за варом, ты не смотришь на это с трех камер. Там есть судья, который для этого туда и поставлен. Он находится рядом с эпизодом, он видит это, вар тоже смотрит, они все считают, что нарушения нет, и дальше играют. Это никакая не проблема.
1: Вкусовщина чистой воды, ну, понятно.
2: Нет, почему вкусовщина? Ну как?
1: Потому что он отставил
2: подожди,
1: руку
2: и сыграл Трофим, рукой. Ты согласись, что ты не можешь видеть это так, как видят они.
1: Нет, я ничего не могу видеть. Я вижу то, что по телевизору.
2: Нет, не обижайся. Ты не можешь это видеть. То, у них вара там 6 камер. Подожди, у вара 6 камер. У судьи глаза, он там на поле. У тебя только картинка с телевизора и мнение комментатора. Объективно ты в этом смысле слабее, это первое. Второе, они лучшие, а это лучшие арбитры ВАР в мире. Это лучший судья, один из лучших судей в мире. Их отбирали 4 года и так далее и тому подобное. У команды всегда есть возможность подать протест против этого. Ни один игрок даже не подбежал к судье, никто ничего не стал говорить. То есть проблема, ну, ты считаешь так, многие болельщики действительно, они по телевизору видят, им кажется, они считают, что нет. Но здесь важно понимать ситуацию. То есть если бы была умышленная игра рукой, значит, была бы умышленная. Если не умышленная, ну, можно еще раз посмотреть, там будет видно все. Не это самое. Но, опять же, дело вкуса. Вкусовщина как раз с точки зрения, нравится тебе вар или не нравится.
0: Есть еще один момент, мне кажется, тут Трофим сугубо процедурно, ты, мне кажется, не совсем понимаешь, как это устроено. Ты говоришь, не смотрит ВАР. ВАР смотрит. ВАР как раз
2: да,
0: смотрит.
2: ВАР смотрит, да. ВАР
1: смотрит. Да, нет, я понимаю, что смотрит, но ВАР должен в таких ситуациях вмешиваться.
0: Не должен.
2: Зачем? Если нет нарушения, зачем мы ставим игру?
0: Если он считает, что нарушения нет, ВАР не вмешивается. ВАР вмешивается, конечно. Если нарушение было, а судья не увидел. Тогда они его замаяют, говорят, алло, да. Реф.
2: Ты пропустил, давай.
0: Да, он идет. Это мне.
1: То есть, понимаешь, меня-то что бесит в этой ситуации? Футбол превращается в фигурное катание. Когда сидят судьи и говорят, я считаю, что это 4-0. Второй говорит, нет, я считаю, что это 6-0. Потом такие, ну, договоримся,
0: значит,
1: что...
0: А раньше как было?
1: Да нет. А раньше было очень четко. Мяч коснулся руки ниже футболки, пенальти. Все.
2: Трофим, эти правила поменялись 5 лет назад. Ну, другие правила.
1: Тем не менее,
2: раньше
1: но,
2: там,
1: тем не менее,
2: раньше вообще все по-другому было.
1: Точно так же.
2: Ну, у нас, может быть, судят точно так же, но мы не являемся эталоном судейства мирового. Извини, конечно, при всем уважении к, так сказать, российской школе судейства, мы для ФИФА как бы не то чтобы вот маяк такой путеводный.
0: С точки зрения игры рукой, я понимаю.
2: А скорее наоборот.
0: Ну, вот. Слушай, с точки зрения игры рукой, понятно, что вот тебе не нравится новое правило.
1: Судья стоит и определяет. Мне кажется, что это было умышленно. Да. Не, мне кажется, что это было неумышленно. Ну, ладно, да. Давайте неумышленно.
2: Да, смотри, определяет... Нет, что было раньше? Раньше был один судья, который это определял. Теперь есть судья, и еще есть бригада ВАР, там 4 человека сидит, которые тоже вместе с ним смотрят. Просто это более качественный контроль, вот и все. Здесь один человек решил, что это неумышленно, а здесь 5 человек решил, что неумышленно. Друг от
0: ты
2: друга
0: знаешь,
2: независимых.
0: Это я нормально. Тебе так могу сказать. С драматургической точки зрения, с точки зрения шоу-бизнеса, для футбола очень полезны наши вот такие дискуссии. Если все было четко и так далее, то это было бы неинтересно. Как помните, что мне когда игра... Игра в том числе строилась на том, что иногда великий Ворошилов вдруг принимал какие-то, как нам казалось, несправедливые решения, и все гудели неделю.
2: Да,
0: уходили
2: конечно,
0: с клуба
2: конечно.
0: Игроки, возвращали, конечно. Что-то еще. Вот.
1: И вот так, Саша, извини, вот это и есть компенсация этого придурочного ВАРа. То есть мы сейчас компенсируем этот придурочный ВАР, который превратил футбол в механическую...
2: Да ничего не превратил. Игру. Наоборот, мне кажется, стало интереснее и справедливее. Вчера, да, две разные точки зрения.
1: Вчера у была очередная рука Бога, понимаешь? Очередная, которую мы осуждаем, но, тем не менее, очень хотим, чтобы она была в игре. Потому что без нее...
2: Не хотим, я не хочу, чтобы была рука Бога. Но чтобы вот игрок умышленно...
1: И все сидят нет, и обсуждают. Была, не была.
2: Нет. Рука Бога была умышленно играла рукой футболистом Диего Марадоной, который судья не заметил. Один.
1: Ну вот, а на мой взгляд, еще миллионов людей вчера была умышленная рука, игра рукой в штрафной, которая дала возможность Испании пройти в
2: следующий. Почему миллионов людей?
1: Каких-то даже комментаторы вчера во время матча всю игру орали. Это пенальти, это пенальти.
2: Нет. Комментатор там был. Я не буду критиковать нашего комментатора, но это был не самый выдающийся комментатор, и он много чего орёт. Я тебе скажу так, что, во-первых, гола там не было, то есть это не то, что там забили из-за этого или не засчитали гол, нет, там просто попало, и дальше побежали.
0: Мне кажется, не всем слушателям прям хочется слушать наш бесконечный дискуссию.
2: Я тоже так думаю. Но...
0: Вот. А я хотя бы вот насчет, если уж закрывать тему футбола, у меня просто небольшая тема, которую хотел бы взять. Ну вот, не связана вообще ни со спортом, ни с политикой, но она касается почти всех нас. А вопрос именно человеческий по команде. Согласны ли вы с тем, что вот, к сожалению, португальская команда именно с человеческой точки зрения показала себя, может быть, не лучшим образом, и это во многом повлияло на их итоговый результат. А аргентинская команда не блистающий составом, по-другому именно как команда людей себя ведет. Или я ошибаюсь и просто люблю Месси?
1: Почему молчим-то? Слушай, ну я скажу, у меня давнишняя есть еще со времен Манчестер Юнайтед, когда Криштиану Роналдо там играл. У Криштиану Роналдо такие ватные тестикулы, скажем так. Он, вот ему упасть, вот когда у него есть выбор упасть или бежать до последнего и со сломанными пальцами ног забивать гол, он упадет и будет делать вид, что его сильно сбили. А у Месси, вот он ноги себе по колени сточит в кровь, но он будет прорываться к воротам, чтобы ударить или отдать пас. У него стальные вот эти вот самые тестикулы. И поэтому Месси лучший игрок всех времен и народов наряду с Марадоной и Пеле, а Криштиану Рональдо через 10 лет никто не вспомнит. Вот и разница. Как, кстати, не вспоминают очень многих таких, как Криштиану Рональдо, которые были суперзвездами в свое время, но вот такими недосуперзвездами. Их сейчас никто не... Того же Зидана сейчас... Ну, часто ты слышишь фамилию Зидан? Я нет. Ну, хотя он великий. Ну, вопросов нет. Но фамилию редко кто упоминает. Так и Криштиану Рональдо. Через 10 лет, ну, был и был. И все. А Месси войдет навсегда, как Марадона и Пеле. Потому что вот он прям боец. Прям такой вот до конца. Мне кажется.
0: Это хорошая, да, просьба режиссеров мне это в цитаты вырезать. И я заберу это в том числе. Ну, хорошо. Да, давайте сделаем прогнозы.
1: Петр, прости.
2: Ну,
1: прости,
2: я не так категоричен. Аргентина прекрасная команда. Я вот тут не согласен, что у них слабый состав. Нет, там много чемпионов мира. И все у них нормально там с составом. Месси прекрасен, вопросов нет. Просто с Роналдо они в разных амплуа. Я просто тоже думаю, что Португалия, ну, просто действительно, как команда оказалась слабее Испании, хотя не намного. Могли выиграть? Ну, в теории могли. Мог Месси там ничего.
0: Могли.
2: Ну, наверное, мог. Но не блеснул. Он все-таки нападающий.
0: Роналдо.
2: Роналдо, да, я имею в виду. Вот. Так же мне как-то не так трагично. Не то, что они там все, значит, вот друг друга ненавидят и моральные деграданты, поэтому они выиграли. Я думаю, что это скорее спорт, и победил просто более сильная дисциплинированная команда. Посмотрим еще, как Аргентина сыграет в следующий матч. У Аргентины тоже там не все. Я понимаю, Скобаверда, на секундочку, еле отскочили, так что...
0: Ну, Скобаверда надо скачать.
2: О чем подумать? Я просто потому, что это футбол, здесь мы вполне, возможно, увидим слезы Месси еще. И...
0: Конечно, может, я более того, я думаю, что финал реально, это Франция-Испания, победитель этого матча станет победителем турнира.
2: Франция-Испания?
0: Да, Франция-Испания, полуфинал, мое мнение, это финал. Вот, потому что в той части, ну, англичане могут, конечно, выдать, но англичане два финала уже провалили, а Аргентина, мне кажется, полуфинал – это их прям потолок. Ну, вот на сегодняшний момент. Есть только Месси, но не устроит какое-то просто фантастическое чудо три матча еще подряд. Вот если он сделает...
2: Там еще главное, чтобы сегодня англичане норвежцам не проиграли случайно. Все может быть.
1: Абсолютно. Ну, кстати, могут. Да, я буду болеть откровенно за норвежцев, потому что...
2: Ну, все будут. Англичане, конечно, помощнее, но... Слушай, ну, если будет вот два полуфинала Испания, Франция и Англия, Аргентина... Ну, Аргентина – это вообще каноническое противостояние, да, рука Бога, там, где была то же самое. Вот, то это, конечно, ну, это феерия просто. Это такая афиша прямо вот без Норвегии. Да,
1: кстати, по-моему, удаление... Обойдет. Бекхэм уже тоже была на Англия-Аргентина, если мне не
2: изменяет. Ну, они все время у них прямо... У них прямо, у них же еще Фолклендская война, у них что только это, у них прямо это... Ах, это народы прямо, это битва народов. Англия-Аргентина, вот это интересно будет. Еще да, начиная кажется, с чемпионата мира 70 какого-то, когда это был Фолкленда, 80-е, где-то они, по-моему, в 82-м еще между собой играли. И с тех пор у них ненависть и борьба, да. Так что все там интересно должно быть.
0: Да,
2: там посмотрим. Будет. И не будет впервые в полуфинале, если Норвегия и Швейцария вылетят. А что, кстати, Швейцария тоже тут не факт совершенно.
1: Значит, Саш, извини, да, на 47-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 98-го года футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм был удален со сборной Аргентины после фола на Диего Симеоне.
0: А, удален, извини, я про другое, я подумал про историю.
1: После чего его жена чуть не бросила, как ты помнишь.
2: Это история мощнейшая, Англия-Аргентина, это прям мечта, это ух.
1: А Диего Симеоне сейчас сидит на трибуне.
2: Сидит, а сын играет.
1: Сын играет.
2: Вообще, и Бекхэм там тоже сидит, кстати. А Бекхэм, кстати, владелец клуба, где играет Месси.
0: Да.
2: И не только Месси, еще один Деполь.
1: Или с легким паром.
0: Как вы думаете, давайте так, давайте каждый из нас сделает ставку на чемпиона мира. Ну, слушайте, в следующем... Следующие программы мы еще не будем знать чемпиона мира, а через программу будем. Давайте сегодня, когда еще у нас есть выборы из практически скольки, из там 6 команд. Ну что, Петр Алексеевич, на кого ставишь?
2: Я, вы знаете, я воспользуюсь консервативным подходом. До определенного момента по континентам распределялось, когда играли Южная Америка и Европа, да, еще не было Африки и так далее. Всегда исторически, по-моему, до 90-х там, или до 2000-х даже годов всегда был чемпион в Южной Америке из Южной Америки, а в Европе из Европы. Поэтому я поставил на Аргентину.
0: Ты поставишь на Аргентину.
2: Как консерватор, да. Я за традиции. Я хочу, чтобы не было новых чемпионов мира, чтобы Швейцария или Норвегия не стали чемпионами мира, потому что это не надо нам, это не хоккей тут. Вот. И хочу, чтобы традиции были традициями, и Аргентина в своем полушарии была чемпионом мира.
1: Так, Саша. Я, ну, слушай, у меня как это, есть по любви и есть по расчету. По любви я бы хотел, чтобы Норвегия, потому что Холланд, я за ним очень давно наблюдаю, это один из моих самых, наверное, любимых игроков последних 20 лет. Очень крутой чувак, просто очень крутой чувак. И хотелось бы, конечно, чтобы он выиграл. Ну, а по расчету, конечно, Аргентина, тут вопросов никаких нет. Команда опытная и очень волевая, которая может за последние 5 минут матча сделать вообще все. То есть у них прошлый финал чемпионата. После прошлого финала чемпионата мира у меня уже никаких иллюзий про Аргентину практически нет. Да и на этом чемпионате они в последние 10-минутку творят чудеса практически в каждом матче. Поэтому тут соглашусь с Петром. А ты, Саша?
0: Слушайте, я буду просто не знаю, как космически счастлив, если выиграет Аргентина или Испания, две команды, за которые я болею. Но вот так вот, если брать по силе сегодняшней, ну, французы на голову выше всех с их каким-то просто фантастическим нападением. Ализе, Мбаппе и Дембеле. Вот, ну, их остановить очень сложно. Их можно остановить только либо системность тренера испанцев, теоретически, либо характер и чудо Месси. В это я верю. Но я все-таки, вот если уйти от моих желаний собственных, прогнозирую французов, несмотря на всю мою боль. Так, поэтому То есть я говорю, хочу-то я, конечно, Аргентина, Испания, но думаю, что все-таки выиграет Франция.
1: Мы уходим сейчас на новости, на рекламу. То есть у нас две Аргентины и одна Франция.
0: Да. Ну, после новостей я хочу поднять тему БАДов, не поверите. БАДы.
1: Хорошо. Потом я тоже хочу одну тему поднять.

Отмена прекращения огня между США и Ираном. Контекст. Разговаривать с Тегераном не о чем. Это пустая трата времени. А перемирие потеряло всякий смысл. Дональд Трамп в резкой форме высказался об иранском руководстве и отдал приказ о нанесении ударов по Исламской Республике. В Вашингтоне трактуют их как ответ на проблемы, которые она создает коммерческим судам в Ормузском проливе. В результате стороны обменялись масштабными ударами, свидетельствующими о начале новой горячей стадии конфликта. Предыдущие взаимные атаки носили локальный характер и были бессистемными. Теперь все иначе. Пентагон бомбил более 80 целей. Взрывы гремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на стратегически важных для Ирана островах Кешм и Харк. В ответ корпус стражей Исламской революции нанес ракетно-беспилотные удары по 85 американским военным объектам в регионе, в том числе по порту Салман и авиабазе Али-Ас-Салем в Кувейте. Был сбит ударно-разведывательный беспилотник ВВС США тяжелого класса. О завершении переговорного процесса с Тегераном Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Турции. Он также подверг резкой критике Альянс и анонсировал полный разрыв торговых связей с Испанией. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Гражданские автобусы повреждены в результате атаки со стороны ВСУ в Запорожской области. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. Он подчеркнул, что киевский режим ведет войну с гражданским населением и объектами инфраструктуры. Балецкий добавил, что на месте работают оперативные службы, оценивая ущерб. Тем временем возникший 9 июля пожар на Тверской нефтебазе полностью ликвидирован, сообщил в РИО губернатора региона Виталий Королев. Ранее он заявил, что в результате атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Монако почти полностью свернуло двустороннее сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике. Об этом заявили РИА Новости в посольстве России в Париже. Сегодня исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и княжеством Монако. В дипмиссии отметили, что эта дата заслуживает внимания, особенно учитывая конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, которое развивалось между странами до 2022 года. Единственный французский авианосец Шарль де Голль вернулся с Ближнего Востока в свой порт во Франции, пишет газета «Паризьен». Сообщается, что на родину вернулись около 2000 моряков. Президент Эммануэль Макрон 3 июля объявил о возвращении корабля. До этого французский телеканал передавал, что авианосцу предстоит пройти ремонт. Как отмечается, это стало второй самой продолжительной миссией Шарля де Голля после его поступления на вооружение 25 лет назад. Спасатели эвакуировали в лагерь сорвавшегося в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии альпиниста из Ставрополя. Тело погибшего при срыве второго альпиниста из Москвы планируют эвакуировать в воскресенье вертолетом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Ведомство ранее информировало, что днем в пятницу в верховьях ущелья Адыл-Су в районе пика Виатау на высоте около 3700 метров сорвались два альпиниста. По предварительной информации, один из них погиб, второй пострадал. На место происшествия выдвинулись 12 спасателей. Железнодорожный оператор крымских поездов расширяет географию перевозок и запускает 16 июля новый поезд с сообщением «Москва-Адлер», сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезд проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. Из Адлера поезд начнет отправляться 16 июля в 2:50 ночи и прибывать в Москву на следующий день в 14:26. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Александр Цыпкин, Трофим Татаренков, Петр Лидов сегодня с вами. И мы продолжаем разговор. У Саши была тема. Как...
4: Да, тема БАДы. Тема БАДы. Я на этой неделе принимал участие в панельной дискуссии. Меня Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, пригласила. Там был такой представительный состав очень панельной дискуссии на тему там, ЗОЖ и так далее, потому что я периодически там, на эту тему пишу. И в целом про это говорю. Я уже не первый форум, как он меня зовет. Вот. Разговор был про БАДы. То, что раньше казалось какой-то такой тревожащей, вызывающей сомнения формулировкой, сегодня она сказала: ну, сколько таблеток с утра-то принимаешь? Я говорю: ну, вот столько-то. Говорит: ну, понятно. Да. Ну, вот. Потому что в БАДы попадает, как вы понимаете, если вы принимаете магний, это тоже БАД, по сути дела. Ну вот. И с одной стороны, сегодня медицина на таком уровне и доступности анализа всего остального, что любой человек, как там рекомендовали, раз в месяц может давать кровь на все микроэлементы и понимает, что это там дефицит там, витамина D или дефицит селена или что-то еще, и предотвращать большое... Мы не говорим про холестерин высокий, про что-то еще, просто про вот, дефицит микроэлементов. И сегодняшняя медицина... И не только медицина, а просто и фармакологическая, и фармацевтическая индустрия дает возможности пополнения вот этого ресурса микроэлементов, о чем мы раньше, там, 20 лет назад, никто не думал, а это, оказывается, большая проблема. Человек может с утра не встать, потому что железа не хватает. С другой стороны, люди стали лечиться через чат GPT, люди где-то слышат в Инстаграме, это запрещенным нынем экстремистском, надо бы принимать там условно там, какую-нибудь куркуму, потому что это полезно, вот, не смотрят побочные эффекты, и все заканчивается печально. Вот банальный пример, та же самая. Куркума, казалось бы, индийская там, трава или что там, не знаю, действительно во многих случаях полезная, но... В случае товарищу там посоветовали это принимать ее, он стал принимать, а потом чуть не переродился, так сказать, потому что куркума, она противопоказана, когда у тебя низкая свертываемость крови, а у него еще язва желудка, ну и, естественно, у него открылось кровотечение. Вот. Или там, не знаю, там магний. Мало кто знает, но магний, который сейчас многие на ночь принимают, его нельзя принимать одновременно с лекарствами от остеопороза, потому что он их нейтрализует. И вот там другой пример, и мы пособирали просто кейсов, когда человек лечил остеопороз, врачу своему ничего не говорил, он говорит, ну, лечит, а ничего не получается. Говорит, а что ты принимаешь? Он наконец вскрыл это все и выяснилось. Ну вот, то есть два вектора. С одной стороны, это нужно делать, это реально может продлить жизнь, правильные БАДы и все остальное, но согласованные с врачом, с историей болезни конкретного человека, с другими препаратами, которые он принимает, и так далее. С другой, полный вообще швах в интернете. Китай принял закон о том, что ты не можешь в интернете давать рекомендации, если у тебя нет сертификата медицинского о высшем образовании. У нас такого пока нет. Более того, этого нет и в той же самой запрещенных сетях у нас. И, соответственно, человек, пролистывая рилзы, говорит, о, у тебя там инсулинорезистентность, а вот тебе, она у многих там, 50 годам такой, ну, начинаются первичные проблемы, которые могут привести, там, высокий сахар, у кого он ниткни, он есть, или холестерин. И тебе начинает прописывать интернет всякие таблеточки, какие-то порошки, что-то еще, ты начинаешь их тоннами принимать, и потом все это заканчивается печально, потому что ты... даже со своим врачом не согласовал. Вот такая, соответственно, тематика, такое большое направление сегодня. Я вот опросил значительное количество своих ровесников, выяснил, что... Я даже не нашел ни одного, которого хотя бы что-то не принимает. Просто многие не считают БАДом какую-нибудь там штуку, лен какой-нибудь, да, но реально это и есть добавка к пище, да, вот. Выяснилось, что все что-то принимают так или иначе, и, конечно, вторая большой вопрос, опять же, тема, не знаю, которая сегодня очень часто возникает, колят люди либо не колят. Понятно, что, да, вот все ТРЗ-ты, Манджары, Оземпики и все остальное очень часто начинают колоть, получают результат. А вот там тоже много противопоказаний, там тоже есть вещи, которые нужно соблюдать. Но, тем не менее, это становится ну, таким массовым абсолютно явлением. А, вот, потому что не все, как Петр, который может реально там 3-4 дня не есть ничего и держать себя в блестящей форме. Вот. Вот такая, значит, тематика. Что наши уважаемые читатели думают, кто какие БАДы принимает, советуется ли своим лечащим врачом, знает, есть ли у всех людей свой лечащий врач, который знает все диагнозы, потому что еще другая проблема, про которую мне отец рассказывает часто. Приходит человек, говорит, у меня там такое-то, и скажу, что папа просто врач классно, поэтому говорит, а что еще болит, а что еще? И всю историю болезни просматривает, и вдруг выясняется, что у него там, не знаю, высокое давление, а причина вот она, он про нее вообще никогда не рассказывает. Что, к сожалению, часто врачи концентрируются на своем каком-то сегменте и не выясняют целиком картину. Вот, так, вот такая тематика. Всех, к чему сказал, всех призываю, с одной стороны, действительно, это очень полезно раз там в 2 месяца сдавать кровь, раз в 3 месяца на все микроэлементы. Ну, такой расширенный большой анализ. Вот, он поможет предотвратить в том числе зарождение онкологических заболеваний и сердечных и так далее. И действительно, со совета врачей принимать какие-то там дополнительные вещи в виде витаминов или там добавок. С другой стороны, это рискованная история, если вы делаете бесконтрольно. И будьте аккуратны в получении рекомендаций от нейросетей. Да, там чаще всего это, в общем, все адекватно, но тоже требует согласования с врачом. Вот. Вот так вот.
3: Угу. Ты еще, Трофим, тема была.
4: Ты что-то принимаешь, Трофим? Скажи, хоть что-нибудь.
5: Я принимаю 1 таблетку в день панангин. Единственное, так, что я принимаю, это калий, потому что я активно занимаюсь спортом, ну, достаточно до своего возраста активно, скажем так. Угу. А калий – это антагонист кальция, и пью много молочных продуктов, ем творог, потому что мне это нужно по физическим показаниям, ну, имеется в виду по спорту. Соответственно, калий компенсирует кальций, все, больше я ничего не принимаю и никогда не принимал. Зимой, бывает, принимаю мультивитамины, но последнее время даже этим не развлекаюсь, они просто меня будет немножечко.
4: Тебе вот панангин прописал кто?
5: Панангин мне прописал врач спортивный, с которым я консультировался. Он говорит, просто вот пока бегаешь, пей панангин, вообще не парься. 1 таблетку. Я в микродозах. То есть это просто это микродозы. Потому что там написано 4 таблетки там, и так далее. Я пью 1 просто для поддержания уровня калия такого вот на уровне, как сказать, скорее психологическом даже. Вот. Это понижает пульс мне на 10 ударов. И, собственно говоря, больше ничего не делает. Это чисто спортивная фишка. Больше ничего не принимаю и никогда не принимал.
4: Ваня, Петр, ты что-нибудь принимаешь?
3: Я не буду рассказывать, что я принимаю. Особо ничего не принимаю. И, в общем, я более-менее здоров. Вот.
4: Я не буду рассказывать, что я принимаю. На самом деле, ничего не принимаю.
3: Нет, ну, я ничего такого. Вот, у меня нет таких научных знаний и системного. Я, ну, незачем, мне кажется, об этом говорить. В моем случае. Вот. Но ничего радикального я не это самое. Не принимал.
4: Все, окей, да.
3: Вот. То есть у меня нет страшного заболевания или так далее. Ну, что-то там принимаю. Ну, так, это
5: все. Не, имеется в виду БАДы, не про лекарственные препараты.
4: Не про лекарства, нет. Ну, то есть я там принимаю, допустим, у меня дефицит витамина D, я его там принимаю, пару раз делал капельницы с железом, потому что у меня прям низкий был ферритин, низкое железо, я понял, что это проблема. Ну, вот, то есть такие вещи. Я слежу за этим, скажем так.
3: Не, у меня основа все-таки другая немножко. И, в общем, не знаю. И даже я бывает принимаю тоже витамин D и так далее, но я не могу не системно объяснить, зачем мне это надо. Мне бывшая жена сказала, я попринимал, потом бросил. Я не понял смысл, зачем это надо и так далее. Поэтому я просто не могу поделиться какими-то знаниями. Вот как Трофим, он понимает, зачем там и так далее. У меня такого нет.
5: Но вот у нас в эфире был, я не знаю, все, по-моему, мы трое его знаем лично, Рашат Абышев, наш доктор питерский, известный достаточно, он сказал, что, говорит, вот я могу любому этому вот новомодному врачу-диетологу доказать, что все можно откорректировать с помощью правильного питания. Вот абсолютно все. Можно. То есть 100%. Никакие дополнительные таблетки, ничего не нужно, просто нужно скорректировать свое питание, и все восстановится, и железо, там, и кальций, калий, это все, правда, что хочешь.
3: Да. Вот. Да, к сожалению, правда, и питание, и алкоголь, когда ты начинаешь это контролировать, то ты видишь, я вижу результаты просто потрясающие. Ты просто перерождаешься в какого-то другого человека, но хочется опять употребить алкоголь с шашлыками.
5: Хочется, понимаешь, обратно в свинью туда.
3: Да. Вот это вот, да. И каждый раз, когда ты обратно в свинью, возвращаться трое дней, но я себя заставляю, понимаешь?
4: Ну, Петр, твоей волей мы все восхищаемся, честно скажу.
3: Правда, вот. Правильно.
4: Вот. Это правда. То,
3: я что дошел, ты делаешь, до... у меня была цель 83 килограмма, я ее позавчера добился. Сегодня, правда, 84, но ничего страшного. Вот, к дню рождения я выйду опять на 83, и потом... А вот потом я... Вот.
4: Вот я, Петр, я иду к тебе, я тоже взялся за себя, минус 2 уже. Вот, у меня цель 87.
5: Ну, вот. Для начала у меня цель 79. Вот сейчас вот поборемся.
4: Да, ну давайте, Петрофим, твоя тема.
5: Слушай, у меня тема серьезная. Мы сейчас все про несерьезное. А у меня сегодня, я в очередной раз смотрел новости, читал все это дело. И у меня возник вопрос: а не присутствуем ли мы сейчас при феномене формирования условного Ормузского пролива вокруг России? Я сегодня посмотрел, что делает Украина. Так. Угу. Я посмотрел сегодняшние атаки на Таганрог, на Азовское море, на пролив, на, господи, не пролив, он называется, канал Дон Азов. Посмотрел то, как они блокируют с помощью дронов регулярный подвоз в Крым через трассу Новороссия. И у меня родилась прямая, вообще прямая непосредственная аналогия, что это украинский Ормуз. И они с помощью него будут добиваться того же, чего Иран добивается от США. Соответственно, грубо говоря, это для них инструмент шантажа и завершение специальной военной операции, которым они будут пользоваться до последней капли крови, потому что он безгранично эффективен, ну, во всяком случае, как им кажется. Вот. И сейчас, например, я сегодня выяснил, я не знал этого к своему стыду, что, оказывается, один нефтевоз везет 4 железнодорожных состава с нефтью или топливом. То есть это огромные, огромные совершенно...
4: Между корабль?
5: Да.
3: Что ты это понимаешь, что его нельзя топить?
5: Его нельзя топить, но его можно повреждать, чтобы он больше не ходил. Вот. А с другой стороны, можно. Вот что интересно, допустим, они потопят корабль с нефтью. Для них это вин-вин. Они заражают берег нефтью, у нас заканчивается курортный сезон, мы начинаем мучиться с этим.
3: Не обязательно наши они заражают берег нефтью, они могут заразить.
5: Это, например, ты знаешь, мне кажется, турецкий. Украине это абсолютно не важно. Вот абсолютно не важно. Это для них абсолютно вот, ну, по барабану.
3: Окей, да. Ну, тогда можно и по ядерным станциям бить-то.
5: Ну, я думаю, что...
3: Да, это примерно из этой же серии.
5: Это как... Нет, но это разные совершенно вещи, но, тем не менее, может быть, это тоже они когда-нибудь
3: нет, до этого потопленный дойдут. Танкер – это очень много.
5: Это много.
3: Проблема для всех. Это, да, проблема, это кирдык всему Черному морю, там, скорее всего,
5: за последние два года были танкеры, которые сами по себе утонули.
3: Ну, понятно, мысль понятна. А почему ты считаешь, что это эффективное средство борьбы с нами такое?
5: Это эффективное средство борьбы с нами, потому что мы в перспективе, допустим, ну вот если так будет их атака продолжаться, в перспективе полугода в Крым горюче-смазочные материалы будем только с помощью Карлсона отправлять.
3: Почему? Нет, ну это уж найдем способ, во-первых. Во-вторых, у них же цель, ты сам говоришь, это вот принудить нас. И Зеленский объявил, кстати, здесь никакого секрета нет. Он объявил, что 40 дней он проводит программу по, значит, принуждению России к миру на условиях Украины. Вот уже прошло там, я не знаю, наверное, дней 15. Ну, посмотрим на результаты. Мне кажется, что это ошибочная постановка вопроса с их стороны, и что им будет только хуже самим. Вот. А мы, ну да, нам будет больно, но никто нас ни за какой стол не усадит, а скорее наоборот. Ну, мне кажется, это просто неэффективно для достижения этой цели. Неприятно, да. Поставки очереди за бензином, да, проблема.
5: Там еще есть один нюанс, извините, я не успел договорить. Да, что у нас очень большой процент поставок зерна идет по каналу Дон Азов. А они сейчас начали его кошмарить. А
3: нет, ну это понятно. Но у нас и поставки этого, того, они будут бить по поставкам. Ну, понятно, да.
5: Ну, то есть, это, грубо говоря, блокада Армузского пролива, условно говоря. Такого.
3: Ну, это не блокада, нет. Все-таки блокада Армузского пролива – это более масштабная история. И она... Там же идея в том, какая, что ты блокируешь весь мир, и США как бы вынуждены оправдываться перед всей планетой за свои действия. Вот там как, в чем вопрос. А здесь-то что?
4: Смотри, Трофим, я отвечаю на твой вопрос. Я бы смотрел чуть шире даже. Я, во-первых, с тобой согласен, что это так, да. Сможет ли конкретно вот эта блокада повлиять на нашу позицию? Вопрос открытый. Но если мы, понятно, в ближайшие там, 2-3-4 месяца не найдем способ борьбы с дронами такой, который сможет защитить инфраструктурные объекты, но это может стать очень серьезным фактором, потому что, представим себе, вот сколько вынесли сейчас НПЗ, да? А представим себе, что вынесут все.
3: Нет, ничего не вынесли. Давайте правильно формулировать. Вот. Никакие НПЗ не вынесли, они повреждены.
4: Повреждены,
3: ничего там не вынесли. Вынесли, это значит, что их не восстановить там по 2 года.
4: Вот это, сейчас, вещь. Петр, дай закончу, секундочку. Вот смотри, если в них можно попасть и приостановить, да, как помнишь в фильме «Хищник»? Да. Можно ранить, можно, значит, убить. Если есть технология нанесения ущерба таким инфраструктурным объектам, с которой мы пока не можем ничего сделать, значит, при увеличении объемов этой технологии результат может быть тоже увеличен. А нам там, по сути дела, особо, насколько я понимаю, на Украине выносить уже нечего, потому что они все получают из-за рубежа. То есть там, что мы там еще можем? Только оставить гражданское население, получается, беседа, гуманитарная катастрофа, которая тоже на самом деле так, в мире будет восприниматься вопрос, как. Соответственно, у них есть что у нас выносить. Соответственно, сможет ли это стать фактором не только у нас, во всем мире отсутствие внятных средств борьбы с беспилотниками является сейчас неким уравнивающим фактором. Это правда, действительно, так и есть. И я не знаю, найдено какое-то решение или нет. Я слышал, что какие-то лазерные технологии есть, что-то израильтяне придумали дроны против дронов. Вот. Но вот пока ситуация такая. Я вот сейчас же такое некое затишье, но может ли быть, что у нас они снова там наберут по 1000 дронов в день, они будут пролетать, проползать, цели у нас огромное количество, и сможем мы это вытягивать экономически? Вопрос, так что я с Трофимом согласен, мы можем присутствовать при начале вот такого неожиданного процесса. Да.
3: Я с этим категорически не согласен. Мне еще раз скажу, что несопоставим ущерб, который нам могут нанести, наносят и так далее. Да, сложности будут, и они есть, но мы их просто уничтожим там полностью за это время. Поэтому, мне кажется, вот это уравнивание здесь тоже неправильный термин.
4: Ты считаешь, неправильно, да?
3: Да, будут сложности, да, вот очереди за бензином, да, но не надо забывать, у нас война идет, и это, собственно...
4: Не, слушай, очередь – это одно, отсутствие бензина – другое. Такой.
3: Ну, отсутствие бензина, ну, как бы очереди, бензин-то есть, просто за ним очереди.
4: Я вот. К тому, что...
3: Жизнь пока не остановилась в этом смысле, и есть опасность, ими занимаются, да, все верно.
5: Не, вопрос не про
3: мне раз, просто не нравится, что вот это, мы на чашу весов, мне кажется, Трофим решил поставить на чашу весов, что они нас таким образом к чему-то принудят. Не принудят. И уравнивания здесь не будет никакого. Уравнивания здесь не
5: вопрос
3: будет. Да, нам
5: не
3: будет неприятно и тяжело, территорию. Но неважно.
5: Да и с Крымом... Там бензин там... по 300, и, собственно говоря, и не везде есть.
3: Вот. Ну, хорошо, но это что, мы должны сдаваться эти?
5: Типа, нет, ни в коем случае, нет. Я просто говорю, что надо будет искать срочно какие-то выходы.
3: Я тебе могу сказать, что и выходы ищут, и они будут
5: ищут, найдены. Конечно.
3: Понятно. И у нас есть один весьма радикальный выход, который мы всегда обсуждаем, если что. Что там мало никому не покажет.
4: Ну, я не считаю, как его применять, против кого, против чего, тоже вопрос такой. Ну посмотрим. В общем, короче, слушайте, я думаю, что это вопрос... В целом, структуры ближайших войн. Как быстро найдется противодействие вот такому количеству. Понимаешь, очевидно, да, что если полетело 1000 дронов, может прилететь и 10 тысяч дронов, а если полетит 10 тысяч дронов, то ничего ты с этим не сделаешь вообще. Если у тебя нет технологии, которая против них выставит свои 10 тысяч дронов. Вот, я про это только говорю.
5: Но это в деньги, в большие.
3: На сегодняшний день у нас вот можно взять наши регионы. Да, там долетают, да, попадают. Да, они ведут там спецоперации, что-то там делают, теракты и прочее. Я просто думаю, что не с одними дронами тут надо бороться, и дроны, против них будет найдено так или иначе противоядие, это всегда так бывает. Вот. Понятно, что, ну, я не знаю, то же самое можно было бы про нацистскую Германию говорить, что она могла бы там в 10 раз больше бомб сбрасывать, но их, как ни крути, все равно надо производить, бесконечно наращивать производство сложно. 90% у нас даже там больше сбивается, ПВО работает, оно улучшается. Я думаю, что, наверное, будут найдены какие-то, они будут искать новые методы, не дроны уже, а что-нибудь там более, так сказать, совершенное. И это тоже никуда не денется, поэтому они должны быть разгромлены и уничтожены. Вот и все, как страна, там, как режим, как все остальное. И здесь выхода нету другого. Вот, это будет сделано, судя по всему, судя по тому, что уже началось это все. И мне кажется, что у них сейчас больше проблем сейчас, о чем подумать, чем у нас насчет там, дронов и попаданий в НПЗ и прочие места. Это неприятно, да, это плохо. Но...
4: Твои слова, да богу в уши.
5: Да.
3: Да, это не богу в уши. Ну, надо посмотреть просто, чего у них там происходит. Ну, решения, которые нами приняты. И последние прилеты по Киеву, мне кажется, они там до сих пор это самое, штаны стирают.
5: Сегодня, кстати, очередной был прилет по Киеву. Баллистических сейчас ракет.
3: Это только начало, насколько я понимаю. Там у них зима впереди и прочее. Посмотрим, кто тут кого принудит еще, к чему. Вот, так что.
4: Ну, посмотрим, да.
3: Ну, да, да, приятного мало, но я бы вот здесь панику тоже не знал. Вот смотрите, да, уже очереди-то остались, а народ уже вроде как привык. Уже, ну, вроде, ну да, там, понимаю.
4: Поорали,
3: как говорится, и хватит.
4: Мне нет панических настроений, я пытаюсь трезво это оценить. И вопрос говорю, что если можно нанести ущерб 10% нефтяного отрасли, значит, есть техническая возможность и нанести там 100%. Вопрос, что с этим делать? Да. Ну, наверное...
3: Если можно один микрорайон в Киеве уничтожить, то можно и все.
4: Ну, это логика, конечно.
5: Тут, видишь, понятно. Самое страшное вот во всем в этом. Я смотрю, да, я
3: ну, там же деле... попали в склад боеприпасов.
5: Да, я мозгами-то больше согласен с Петром, но у меня, чем сам с собой даже. Но тут вопрос, да, но тут
3: вот
5: вопрос...
3: Вот что значит 6 лет совместной работы.
5: Да,
4: уж это... во-первых, смотрите, вы все с Петром согласны больше, чем с самим. Доверять никому нельзя, Петру можно, если...
5: Это точно, но тут...
4: Цитировать известный фильм.
5: У меня-то в голове один вопрос, что когда эта специальная военная операция перейдет из стадии, что мы обращаем внимание на гуманитарные вещи, в стадию, когда мы перестаем обращать внимание на гуманитарные вещи. Ну, то есть, пофигу на нефть, на разливы. Я имею в виду обе стороны. Пофигу на разливы нефти, по барабану на там что-то еще, взорвали метро, там, не знаю, упали дома внутрь, вот это вот все по барабану, да, вот такие вот вещи, когда, как, не дай бог, конечно же, но вот исходя из риторики той стороны, я все чаще и чаще слышу, что вот для них эта планка, она все ниже, ниже,
3: оно
5: ниже.
3: Оно ничего не решит. Оно ничего не решит. Только
5: осуждение за это, в отличие от нас, они не получат никакого.
3: Да это не важно, какая разница. Главное, кто победит. Какое осуждение, кого это когда волновало. Нет, во-первых, ударами по НПЗ и так далее Россию нельзя победить. Так же, как Украину нельзя победить ударами по Киеву. Но задача наша – сменить там власть. Вот самое эффективное средство – это смена режима в любой стране. Почему западные наши партнеры, они этим всегда занимаются. Потому что воевать в лоб – ну, это крайний метод. Вот. Поэтому нам надо добиться, что там просто придут вменяемые люди, и мы с ними договоримся. Вот. А пока они придут, ну, очевидно, мы сделаем широкую полосу ничей земли, там довольно так вот, печальную. Вот, и заберем все исторические территории. Я думаю, так. А они там будут с нами дружить.
4: Давай, Петр, пока радиоэфир не, у нас осталась минута, где ты сегодня рассказываешь? Ты сегодня читаешь рассказы или завтра?
3: Сегодня. Я сегодня читаю рассказы на одном из лучших фестивалей современной новой короткой прозы имени Александра Евгеньевича Цыпкина.
4: Нет, это фестиваль беспринципное чтение, ни моего имени нет, не надо. Я всего лишь
3: беспринципное чтение.
4: Да, один из организаторов, да. Петр читает, скажи, кого лучше?
3: Ну, я читаю рассказы Бори Горбунова.
4: Вот,
3: я уже анонсировал эту неделю назад. Скажу, что это мой близкий друг. Саша его тоже знает. Он, к сожалению, ушел от нас, но оставил несколько потрясающих таких рассказиков. И некоторые фрагменты я прочитаю, буквально фрагменты, кусочки.
4: На винзаводе сегодня.
3: Да, Петр Лидов на винзаводе. 19.00, да. Билеты
4: по-моему,
3: на,
4: еще есть.
3: На сайте у Александра, по-моему, там тоже еще есть, да. Так что в 19.00 приходите. И там, совсем помимо там Петра, там много других замечательных людей, там гораздо более замечательные артисты выступают, и знаменитые, и прекрасные, и рассказы замечательные. В общем, будет здорово, весело. И главное, не под дождем, судя по всему, да?
4: Да, там крыша. Да. Там нас дождь не волнует.
5: Ну, все, уходим из радио.
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
10: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
11: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
12: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна.
13: Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
14: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Самаре час дня, в Бишкеке 15 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека ранены в результате атак украинских БПЛА по Курскому приграничью. Кабмин выделил почти 4,5 миллиарда рублей на восстановление жилья в Дагестане и Чечне. Педагоги русского языка из Казахстана прошли стажировку в России. Подробности далее. Два человека получили ранения в результате атак беспилотника ВСУ в Курском приграничье. Оба от госпитализации отказались, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он добавил, что в результате атаки также повреждена крыша, стены, фасад и двери частного дома. Заявление киевских властей о непричастности к подрыву северных потоков является враньем и лицемерием, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, теракт на газопроводах санкционировал лично Владимир Зеленский при покровительстве бывшего президента США Джо Байдена. Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданина Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению госорганов Украины. В свою очередь, офис украинского генпрокурора утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Киева к подрыву газопроводов. Правительство России выделило более 4 миллиардов 400 миллионов рублей на восстановление жилья в Дагестане и Чечне, пострадавшего после паводков, сообщила пресс-служба Кабмина. Отмечается, что выплата для Дагестана составит более 3 миллиардов 800 миллионов рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства Чечне будет перечислено почти 557 миллионов рублей. Еще двумя распоряжениями правительство суммарно выделило более 275 миллионов рублей на восстановление 8 домов культуры, поврежденных в двух регионах.

0: Польши Дональд Туск в видеообращении по случаю годовщины Кровавого воскресенья, массового убийства поляков украинскими националистами в 1943 году. По его словам, на Украине жертвы Волыни и другие польские жертвы военных конфликтов 20 века не были достойно похоронены. 11 июля считается кульминацией события 1943 года, которые называют Волынской резнёй. В этот день украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень. Педагоги русского языка из Западного Казахстана прошли образовательную стажировку в Астраханской области, где познакомились с современными методиками преподавания в билингвальной среде, сообщили в посольстве России в Астане. Отмечается, что проект также предусматривает пополнение библиотечных фондов. До конца лета книги российских казахстанских авторов поступят в 208 школьных библиотек от Раузской области и почти в 500 библиотек российских регионов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан в огромном количестве самых разных соцсетей. И, естественно, тех, кто слушает нас в прямом эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Это передача «Большим о маленьких». Представляю вам постоянного ведущего, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Дорогие радиослушатели, Алексей, здравствуйте.
2: Как обычно, огромное количество разных вопросов, которые так или иначе связаны с детским здоровьем. Иногда не только с детским, иногда не только со здоровьем, но сегодня их прям повышенное количество.
3: Все поэтому... мы родом из детства.
2: Это да, но кто-то там застаивается, скажем так, и никак не хочет это отпускать. А если мы говорим про ситуацию с физическим и не только здоровьем, вот как раз про это лучшая передача на «Радио Спутник», как минимум одна из. Сразу первый вопрос. Вот честно, я не помню, было ли такое. Мне кажется, впервые слово «бруксизм» прозвучит в передаче «Большим о маленьких». Но
3: нет,
2: статьи...
3: не впервые, но подробно никогда не говорили.
2: Вот, именно в подробностях. Я имел в виду именно в подробностях, но периодически, правда, проходит вот эта тема достаточно широко по соцсетям, по интернету, по разным сайтам, и все начинают решать, что же делать с вот этим самым бруксизмом. Это непроизвольное, как правильно сказать, скрежетание зубами, терение зубов друг от друга.
3: Трение. Ну, трение, тут да. Как бы вопрос, наверное, немножечко в другом. Это такой вот очень стереотипический механизм, который в голове наших постсоветских граждан отложился как нечто иное симптом. Что происходит с ребенком, если он ночью скрежещет зубами? Вот что? Вот у вас есть что-нибудь вот в голове? Что-нибудь на ум приходит?
2: Либо что-то снится. Ну, правда, какое-нибудь мышечное, может быть, не знаю, ну, видите,
3: вы не настолько испорчены, да. Не повезло мне с вами, вы нетипичный человек. Обычно все говорят о том, что у него глисты.
2: Вот честно, впервые слышу. Возможно,
3: вот, видите, как?
2: Родители позаботились, и у меня эта проблема не так остро стояла.
3: Спасибо большое вашим родителям. Низкий поклон. Каждый второй человек, приходящий, по крайней мере, к врачу, рассказывает о том, что у ребенка наверняка есть глисты, именно потому, что у него ночью есть скрежет зубами. То есть не то, что каждый второй пациент так утверждает, а именно, что те, кому кажется, что у них глисты, каждый второй из них делает этот вывод на основании того, что ночью проявляется вот тот самый бруксизм. Бруксизм – это непроизвольное сжатие челюсти, скрежетание зубами, которое чаще всего происходит в ночное время. Но ничего общего с глистами это не имеет. И хотелось бы на этом акцентировать внимание наших дорогих и уважаемых радиослушателей. Проявляется это непроизвольным сжатием челюсти, болью. Естественно, если у вас всю ночь была напряжена мышца, конечно, она к утру может болеть. Да? Повышенная чувствительность зубов. Ну, естественно, она будет, когда вы полночи стачивали себе эмаль, а потом под утро решили холодненького молочка из холодильничка выпить. Да? Ну, конечно, или горяченького чайку хлебнуть.
2: А лучше сначала одного, потом другого, чтобы эффект просто дополнить.

0: Точно, абсолютно согласен с вами, чтобы стоматологи были счастливы окончательно, да? Щелчок, хрусты различные в верхнечелюстном суставе, вот в этом. Головные боли, ну, естественно, беспокойный сон, да? Изжеванная напрочь щека изнутри, да? Вот эти отпечатки
1: Ох.
0: зубов на щеке. Это и больно, и неприятно. И некрасиво, и но со временем люди к этому привыкают, к
1: Но
0: сожалению.
1: обратите внимание, мы снова уходим, значит, получается, в вопрос психологических каких-то вопросов, вот этих тиков, стрессов, или все-таки что-то физическое здесь можно найти? Мало ли положение головы, мало ли еще что-нибудь, что может вот вызывать эти мышечные какие-то движения?
0: Ну, чаще всего, на самом деле, конечно, это какая-то стрессовая ситуация, да, какие-то тревожные расстройства. Эмоциональный фон с перенапряжением. Но, конечно, естественно, однозначно, абсолютно, это может быть и на фоне различного рода неврологических заболеваний. Да? Может быть на фоне, например, стоматологических, ну, это сложно назвать заболеванием, ну, скажем так, отклонения, да? Когда есть неправильный прикус, аномально расположенные зубки. И из-за этого перенапрягается мышца, и вот происходит тот самый бруксизм. Достаточно просто нарастить какие-то зубы, поправить прикус, и все уходит. Это же проблема не только детского возраста, надо сказать. Да, у взрослых бруксизм тоже встречается. Просто для детей это более характерно, потому что у них действительно чаще вот эти стрессы, тревоги, перенапряжение. Ввиду незрелости их, ну, сложно сказать, то нервной или системы, скорее реакции на происходящий окружающий стресс, да, они еще не научились с ними справляться, еще не поняли, насколько они там будут спокойны в различного рода стрессовых ситуациях. И у них, конечно, ну, каждый день что-то новенькое. Это как есть такая шутка, что склероз веселая болезнь, каждый день что-то новенькое, да? Вот у детей без склероза очень весело, да, и у них и так каждый день что-то новенькое. Какие-то ситуации происходят в их жизни впервые, да, какие-то эмоции они могут испытывать. Ну, эмоции, наверное, одни и те же, но по какому-то поводу впервые, да, и так далее. Естественно, новые знакомства, новые какие-то виды деятельности, увлечения и так далее, и так далее, и так далее. И да, на этом фоне у них чаще может проявляться этот самый бруксизм. Естественно, ничего с этим не делать, ну, не стоит. Понятно, что в первую очередь надо подумать, понять, от чего это может происходить, с тем же стоматологом посоветоваться. Да, для того, чтобы на всякий случай исключить этот фактор, в том числе стоматологический, и попробовать с этим поработать, если самостоятельно сложно, то с привлечением детского психолога. Это помогает, это работает.
1: А в завершении тогда, если вот уже непосредственно началось, какие-нибудь капы, какие-нибудь, вот я не знаю, накладки, что-то такое, помогает, не помогает, или на это лучше не обращать внимания? Потому что вот вы как только сказали стачивать эмаль, у меня прям зубы заболели у самого.
0: Да, есть такое. В любом случае, капу какую? Боксерскую, ну, не вставишь же ребенку. Но с
1: Ну,
0: ней, как
1: есть же такие
0: минимум.
1: какие-нибудь, я не знаю, фиксирующие, если я правильно помню, боюсь опять же ошибиться, немножечко фиксирующий прикус тоже на ночь, что-то такое есть.
0: Да, ну, есть такие даже специальные накладки на зубки, которые выравнивают эти зубки, они прозрачные. Ну, не возьмусь назвать материал, из которого они делаются. Ну, в общем, такие они прозрачные, достаточно эластичные. Это не супер жесткая какая-то конструкция. Да, ну, наверное, представить о том, что можно было бы их надеть, да, можно представить, но они стоят там, их изготовление, оно же индивидуально, оно стоит там 60 тысяч плюсом, наверное. Ну, так вот, ничего себе, да, сходил за хлебушком. Я думаю, что этот вопрос, наверное, стоит все-таки стоматологам адресовать. И здесь, понимаете как, профилактика – это, конечно, всегда лучшее лечение любого заболевания. Она всегда дешевле обходится. И, конечно, очень легко сказать, окружить ребенка теплом заботы, чтобы он не стрессовал и не имел никаких тревог, но это смешная абсолютно рекомендация. Так в жизни не будет, и стресс важен для ребенка, он ему нужен, он его готовит к взрослой жизни, он его учит реагировать адекватно и правильно на различного рода происходящие ситуации с ним в жизни, он его стимулирует к развитию в многих направлениях. В общем, это важно и нужно. Поэтому профилактировать, наверное, это прям совсем очень сложно. Ну, я имею в виду, совсем профилактировать это очень сложно. А по поводу каких-то мер, которые могут уменьшить негативные последствия ночью в плане там капы и каких-то там накладок, это, пожалуй, к стоматологам, потому что массовые накладки 100% не помогут, они будут выплюнуты просто наружу. Ну, потому что массово что они только капы делают какие-то, вот боксерские
1: да,
0: такие,
1: попроще,
0: да,
1: которые...
0: а они неудобны. Ну, то есть как бы во время какого-то там спарринга ты, понятно, конечно, будешь ее держать. И, кстати, тоже с тем самым бруксизмом, потому что у них как раз напряженная мышца
1: Челюсти тут сжимаются,
0: сжаты эти челюсти, и вот как раз вот оно и происходит. И если бы не капа, да, зубки тоже бы страдали. А стоматологи, наверное, могут предложить что-то индивидуально изготовить, но мне кажется, что это не имеет какой-то массовости, потому что это дорого, очень муторно, с походами к стоматологам.
1: Ну да.
0: Вот эти слепки, а детская челюсть растет, быстро надо
1: Еще же
0: обновлять
1: менять
0: их и
1: нужно
0: так далее.
1: абсолютно точно. И
0: Вот,
1: зубы меняются сами
0: обновлять.
1: по себе, молочные, не
0: Конечно,
1: молочные.
0: конечно, конечно.
1: Но я вам
0: конечно.
1: хочу сказать, что у нас тут снова открылся филиал Министерства космических подвяз. Вы сказали про то, что вопрос этот не слишком массовый. А вот как насчет массовых занятий спортом, массовых забегов и тому, с какого возраста к этому можно подпускать детей, как правильно готовить? И вообще, сколько нормально для ребенка вот, заниматься физической активностью? Неважно, забеги ли это как отдельно, или просто, я не знаю, где-то дурачиться, если это вот правильный ребенок, который отложил планшет, отложил телефон и решил, что ему срочно нужно, я не знаю что, но вот умотать свой организм физически за день, за два, за три, за все лето.
0: Слушайте, ну это на самом деле, отлично, что мы это обсуждаем, но на самом деле это смешной разговор. Потому что мы сейчас все пытаемся в какие-то рамки уложить. Это какая-то, знаете... Защита от дурака это называется, да, то есть как бы родители должны получить полную инструкцию к использованию ребенка, да, инструкции по применению, и следовать этой инструкции неукоснительно. А если они где-то ошиблись, то мы их тыкаем носом в эту инструкцию, говорим, а вот просто здесь было написано, а вы это не соблюдали, поэтому организм вашего ребенка раньше времени дал сбой. Ну, смешно же, но это какая-то нелепица, что ли.
1: Слушайте, ну хотя бы
0: Сколько
1: базовые
0: вам в
1: такие...
0: детстве давали, сколько вам в детстве давали кататься на велосипеде? Мама стояла с секундомером у окошка,
1: ну, я
0: кричала,
1: могу предположить...
0: Алеша, домой,
1: Вот я
0: прошло
1: могу
0: 180
1: предположить,
0: минут.
1: Вот что если я прокатаюсь 180 часов подряд, она все-таки скажет, давай мы велик что-нибудь отложим на недельку.
0: Да нет, если вы 180 часов подряд прокатаетесь, вам нужно абсолютно точно идти на комплексную неврологическую психиатрическую экспертизу.
1: Ну,
0: ну,
1: вот,
0: потому
1: видите.
0: Что в нормальном состоянии организма это невозможно. Но 180 часов без сна и еды ни один нормальный здоровый человек не выдержит.
1: А ребенок?
0: Но это на грани фола.
1: Нормальный, здоровый, это же элементарно.
0: 180 часов?
1: Легко, я прям вот вижу. Главное планшеты отобрать.
0: Там сколько это? 7 суток где-то, да, примерно?
1: Нормально.
0: Неделю?
1: Неделька, да.
0: Ну ладно, давайте не будем играть в фантастов. Значит, смотрите. Дело в том, что, конечно, эти нормы существуют, но надо понимать, что детей, которые настолько глубоко погружены в спорт с раннего детства, то есть такие эти двухлетние товарищи, которые уже составляют олимпийский резерв, да, свой там
1: уже кандидаты в мастера спорта,
0: подрастающий,
1: а
0: да,
1: кто-то уже и мастер.
0: Кандидаты в кандидаты мастера спорта, да, то есть они как бы уже претендуют на то, что они когда-то будут сдавать эти нормативы. Естественно, для двухлеток не существует этих спортивных нормативов. Они не сдают и не получают разряды.
1: Но давайте тогда
0: различных
1: сконцентрируемся, может
0: квалификационные.
1: быть, правда, вот на популярных этих самых забегах, бег, потому что сейчас везде рапортуют о том, что здоровый образ жизни популярно, забеги
0: это здорово,
1: проводятся.
0: замечательно. Однозначно, абсолютно. Для детей, для взрослых, для пожилых людей недопустимо участие в таких соревнованиях без должной подготовки. Всех людей, которых я знаю лично, которые когда-либо участвовали в подобного рода соревнованиях, они сильно заблаговременно, если они до этого не занимались этим на постоянной основе, они начинали тренироваться. Потому что иначе участие твое в этом забеге, оно абсолютно бессмысленно. Ты никуда не добежишь.
1: Даже
0: Ты
1: если взять километр, там 500 метров, там же разные есть дистанции.
0: Ну, как бы, с точки зрения просто добежать километр, ты, наверное, добежишь.
1: Грамоту получить,
0: просто
1: медальку.
0: Какой ценой, да?
1: Да, справедливо.
0: Это другой вопрос, да? Сбитое дыхание, сбитое сердцебиение. А стоит ли оно того? Не нанесет ли это дополнительный вред твоему здоровью? И как детскому, так и взрослому, да? У пожилых людей, которые абсолютно не тренированы и не готовы к этому, так в прямом смысле слова и остановка сердца случиться может при настолько физически выраженных активностях различного рода. Да? Попробуйте там в горочку пробежаться, будучи неподготовленным
1: просто 10
0: человеком.
1: Ступенек вверх, да.
0: Бегом причем, да, вот так вот. И уже сразу хоп, и одышечка какая-никакая появится, да, если вы не занимаетесь регулярно какими-то физическими активностями. Если мы говорим про физические активности, не связанные с какими-то соревнованиями, а просто дети, они все физически активны. Они имеют запас своего энерджайзера, который в несколько раз превышает запас родительских батареек. И родители уже смотрят на него, думают, ну когда уже ты устанешь, уже когда мне можно будет тебя спать уложить, я уже без сил, а ты только-только вот разыгрался, да? Сколько ребенку можно играть, бегать, прыгать, танцевать, кататься на велосипеде, на горке, бегать по детской площадке и так далее? Вот сколько ребенку там 2, 3, 5, 10-летнему можно бегать и прыгать? На самом деле эти цифры существуют. Да? Для дошкольников это цифра до 3 часов. Но что такое 3 часа интенсивной нагрузки? Будь то бег просто даже по детской площадке по периметру побегать 3 часа, да? Или 3 часа катания на велосипеде. Это достаточно сильная нагрузка может быть для нетренированного организма. Но в чем абсурдность данной ситуации? Почему я говорю, что это смешной разговор? Никто 3 часа подряд не бегает. Это в любом случае всегда какие-то нагрузки, дозируемые с отдыхом. Ребенок побегал, попрыгал, посидел, в песочнице поиграл, на велосипеде покатался, на скамейке с мамой посидел, перекусил, в коляске его прокатили, или на том же велосипеде, но уже его везли за ручку в этом велосипеде и так далее, и так далее. То есть это чередуемые нагрузки с отдыхом. И тогда, можно не считать. А абсолютно точно. Он норму свою не превысит никогда. Это же не дополнительная нагрузка, которую мы заставляем его делать. Это его волеизъявление. И в этом ключе можете не думать. А касаемо спорта, массовых, вот там, условно, забегов, заплывов, чего угодно, да, каких-то массовых соревнований, надо понимать, что в них можно участвовать хоть детям, хоть взрослым, повторюсь, только если вы имеете определенного рода подготовку. Надо отдавать себе отчет, что если это соревнование по боксу, а вы ни разу в жизни не стояли на ринге, то вам прилетит в голову на первой же секунде, и ничего вы с этим не сделаете. И это нормально абсолютно, естественный ход событий. Да? А если вас приглашают на марафон, в котором надо пробежать, там, не знаю, 10 километров, но вы последний раз бегали 15 лет назад в школе на уроке физкультуры, 100-метровку сдавали на время,
1: И не сдали.
0: Не сдать там вариантов не было. Можно было просто сдать на плохую оценку, да? То вам явно абсолютно точно не стоит в этом участвовать. Либо если это, ну, какая-то идея фикс, то заранее подготовьтесь, сходите в зал, походите по беговой дорожке на невысокой скорости, потренируйте свой организм. Не обязательно беговой дорожке. Пожалуйста, скандинавская ходьба, лесопарковых зон везде достаточно. Да? Походите, потренируйтесь. Дайте умеренную, дозированную нагрузку на свой организм. Это важно. Это поможет сберечь вам ваше драгоценное здоровье, цене которого нету ничего.
1: У нас 2 минутки остается, но я вам еще одну, ну, мне кажется, тоже нетривиальную тему предложу. Если что, продолжим после новостей про ягоды,
0: давайте.
1: Про летние ягоды, как правильнее вот
0: самые
1: детей, опять
0: вкусные,
1: же,
0: замечательные.
1: Воспитать. Да, сейчас же как раз, не, клубника уже закончилась, если я правильно понимаю, но других ягод, ну, в смысле, в массовом масштабе, но других ягод тоже навалом целое лето. Потому что, ну, съесть же хочется все, а после этого добрый вечер. Мало того, что ягоды неизвестны, так еще и организм может отреагировать по-разному.
0: Ну, на самом деле, здесь основная опасность кроется, как, знаете, это вот в питании для беременных. Им вроде можно все, но с небольшими оговорками. Там, допустим, можно ли красную рыбу? Да, можно, но если она без паразитов. Если
1: Это
0: она термически
1: не только для
0: приготовленная.
1: Беременных,
0: Да?
1: мне кажется,
0: Да, вот,
1: рекомендация.
0: для любого человека. Ну, просто как бы есть какие-то вот эти «но». Вот с ягодами то же самое. Можно ли там клубнику ребенку, можно ли ему голубику поесть? Да, можно, конечно. Ну, если это не трехмесячный ребенок, то да, можно, конечно. Но ее надо помыть для начала, чтобы снять половину вопросов. Потому что различного рода загрязнения, которые даже вот когда произносишь, уже как бы даже клубнику не хочется, да? Навоз животных, которым удобряют грядки с клубничкой, навоз всяких там кошечек, ну не навоз, а там фекалии, там кошечек-собачек, да, различные паразиты
1: Банально
0: могут
1: машина заехала
0: содержать.
1: на дачу, с нее все слетело.
0: Естественно,
1: Если вот
0: химикаты
1: сразу.
0: как какие-то, да, абсолютно точно. Почва, грязь, пыль, споры бактерий, которые километрами могут летать с, ну, сильными порывами ветра, да, они могут оседать на этих ягодах. И дело не конкретно там в какой-то клубнике, а в целом, как вы правильно заметили, в ягодах в общем. То есть на самом деле опасность в плане там аллергии, ну, она есть всегда, но мы никогда не угадаем, на клубнику это произойдет, или на яблоко, или грушу.
1: Давайте еще, может быть, пару вопросов об этом задам, но уже после выпуска новостей и рекламы на радио «Спутник». Через пару минут обязательно вернемся. Передача «Большим о маленьких».
2: «Большим о маленьких».

знать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород. А воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было. Чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщила Минобороны России. Кроме того, в ведомстве отметили, что подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 455 военных. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выдвигает кандидатом на пост премьер-министра банкира и предпринимателя Василия Тафана. По ее словам, новое правительство должно будет сосредоточиться на развитии экономики, привлечении инвестиций, а также продолжить и ускорить очистку системы юстиции от коррупции. Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Это произошло на фоне скандала после резонансного расследования издания «Райса» о трудоустройстве родственников лиц государства. Санду объявила о консультациях с парламентскими фракциями по кандидатуре нового премьера, однако оппозиция бойкотировала эти переговоры. Накануне днем правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» предложила кандидатам в премьеры проживающего на Украине молдавского банкира и финансиста Василия Тафана. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение Сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском Союзе, заявил кандидат на пост премьер-министра от этой политсилы Пшемислав Чарнак. Как пояснил политик, причиной этого решения является героизация Украины и виновников Волынской резни. Партия требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании Сейма, запланированном на 15-17 июля. Специалисты в Златоусте Челябинской области ведут восстановительные работы после штормового фронта, обрушившегося накануне и повредившего контактную сеть трамвая в крыше 10 многоквартирных домов и повалившего множество деревьев, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что до конца дня планируется завершить работы на двух магистральных трубопроводов горячего водоснабжения, а также продолжаются аварийно-восстановительные работы на котельных. Тем временем трамвайное движение пока не восстановлено из-за множественных порывов контактной сети. Ремонтные работы на этом участке продолжаются. Парад трамваев и ретро-автомобилей прошел в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. Колонна из 18 исторических трамваев и более 40 ретро-автомобилей стартовала от станции метро Новокузнецка и финишировала на Чистопрудном бульваре. По словам гендиректора Мостранспроекта Владимира Титова, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, столица развивает трамвай как один из ключевых видов транспорта. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Большим о маленьких».
2: А давайте продолжим. Большим и маленьких на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Постоянно ведущий передачи «Педиатр» Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
3: Да, добрый день еще раз.
2: Про ягоды что-нибудь еще? Вот эти вот дикие или, кстати, не дикие, может быть, в саду растут или на даче?
3: Дикие вкуснее обычно,
2: еще?
3: На самом
2: Естественно,
3: деле.
2: Естественно, само собой. Они еще неизвестнее. Вдруг там еще внутри сюрприз какой-нибудь в виде насекомого.
3: Ну вот неизвестные ягоды я бы не стал есть. Так же, как не рекомендую есть желтый снег. Это шутка, конечно. В общем...
2: В смысле, что можно есть?
3: Нет, шутка про...
2: Ну, шутливое общем, сравнение, слова... давайте так оговоримся, да, потому что ни то, ни другое все-таки нет.
3: Есть не стоит, да, согласен. Здесь хотелось бы вот последнее, на чем акцентировать внимание, риски, связанные с аллергией, тут много всего, по поводу клубники особенно, да, вот клубника, такой прям аллерген-аллерген. Ну, на самом деле, истинную аллергию она вызывает в 1000 раз реже, чем мы об этом думаем. Как правило, это просто гистаминный либератор, который стимулирует выброс того самого гистамина и вызывает аллергоподобные реакции. Да, ну, зуд, покраснение какие-то, высыпание может. Но, опять-таки, свежесорванная с грядки вызовет как раз-таки реже. Но если ее хорошенечко помыть, то вообще будет замечательно. Что касаемо, в принципе, аллергий, вы никогда не узнаете, есть у вашего ребенка аллергия на ромашковый чай, клубнику, голубику, зеленое яблочко, абрикос или персик, тыкву, не знаю, кабачок и что угодно, пока вы не дадите ребенку это попробовать. И только после употребления и проявления каких-то реакций мы сможем сказать о том, что у ребенка, да, там есть или, соответственно, отсутствует аллергия на этот продукт. Поэтому не стоит бояться, в общем, ни клубники, ни ягод, каких-то других. Давайте пробовать, особенно когда это сезон. Да, ну, когда еще, если не в сезон, давать клубнику, в конце концов. Да, ну, она и летом-то не всегда очень вкусная. А в декабре так вообще бессмысленная абсолютно. Не найдете вы ее нормальной. Поэтому давайте, кормите, конечно, лето, ягоды, витамины, польза. Ну, здесь эти стереотипы, они действительно работают. Конечно, мы столько ягод не съедим, сколько нужно нашему организму витаминов, но это не повод их не есть. Да? Это все равно хорошо, вкусно и полезно. Не бойтесь, главное, мойте. И тогда все будет хорошо.
2: Тогда вот не так часто у нас бывает, что непосредственно тема связана вот с каким-то супер актуальным событием, но сегодня именно такой случай. Дело в том, что достаточно широко разбиралось и у нас, и в Телеграме, и в Максе, естественно, можно найти, и в эфире это обсуждалось много. Новый ГОСТ на парикмахерские услуги. ГОСТ, напомню, эта вещь не обязательная, рекомендательная, но он касается, например, и того, с какого возраста следует рекомендовано те или иные услуги оказывать. Мы говорим, наверное, в целом про какой-то спектр косметических услуг, потому что тут и маникюр, и макияж, и все остальное. Все хотят, естественно, быть красивыми, а как не быть красивым без вот этих самых салонов? Благо это из всех соцсетей сыпется и подается как что-то обязательное. Расскажите, пожалуйста, вот здесь где должна лежать грань, ну, помимо, естественно, здравого смысла, про который мы на этот час, естественно, забываем, да.
3: На самом деле исключительно в здравом смысле, потому что подвести всех под единую черту, ну, невозможно. Ну, правда, вот абсолютно искренне невозможно. И с моей точки зрения, это правильные шаги в плане там ГОСТа и так далее. По крайней мере, для салонов красоты, где работают люди и руководство опирается на здравый смысл, это для них своего рода возможный рычаг давления на тех самых подростков, которые могут прийти и скажут, я хочу проколоть себе нос в 6 местах, ухо в 15 местах, еще хочу себе татуировку на полтела.
2: И еще в таких местах, которых еще даже не знаю, нужно еще так тоже, дети.
3: Ну, это на самом деле даже не важно, в каких местах, да. Конечно, да, если они набьют себе кошечку где-нибудь на ягодице, которую там всегда можно плавками прикрыть, то, наверное, да, им в более взрослом возрасте будет не особо стыдно за эту тату. Но в целом это все равно тату. Да, никуда вы от этого не денетесь. Ну, в общем, что-нибудь, да, вот здесь вот мне надо на голове выбрить, вот здесь вот что-нибудь там нарисовать и так далее. И это же просто такой вот манифест подростковый, который в сторону общества делегируется, потому что нас никто не слышит, нас никто не понимает, а мы единственные крутые, умные, адекватные люди в этом мире. Ну, как бы все, в общем, через это в той или иной степени проходили. А если это еще и человек с какими-то физическими недостатками, ну, как ему, по крайней мере, кажется, то, что мы называем дисморфофобиями, когда люди перестают себе нравиться, да, и попа у них не та, и грудь не такая, ушки, носик вообще ужасные, да, пару килограмм лишних, они не пару, а 55 килограмм лишних оказывается, ну и так далее. То есть вот там человек перестает себе нравиться в зеркале, да, подросток. Из-за этого, ну что, мы начинаем волосы красить в черный цвет и рассказываем всему обществу о том, что я люблю себя таким грустным и угрюмым, я специально такой, это моя фишечка. Вот. Ну, это же как бы известный вроде факт. И если разрешить салонам красоты творить все, что угодно подросткам в свободном поле, то это может привести к очень грустным последствиям в будущем, естественно. Поэтому здесь все приравняли примерно как и в медицине у нас. Да, подросток имеет право самостоятельно принимать решения с 15 лет, не с 14, с получения паспорта, а с 15, да, по 323 нашему федеральному закону. Он с 15 лет имеет право подписывать информированное добровольное согласие, отказ от медицинского вмешательства, ну и так далее. И в целом это уже хоть какой-то возраст. Я бы его, конечно, еще бы, наверное, подвинул чуть-чуть повыше, но бог с ним, пусть будет 15. Я верю и искренне понимаю, что для того, чтобы установить эту цифру, над этим законом поработали многие умные люди и психологи наверняка в том числе. Поэтому просто примем эту цифру. Ну, здесь то же самое. До 15 лет рекомендовано, чтобы эти дети всегда получали какие-то услуги в присутствии своих родных. Ну, родственников, представителей. На самом деле представителями, законными представителями ребенка является только мать и отец. Да, все там бабушки, тети, дедушки. Вот
2: ну, или
3: все,
2: тот, на кого там документ записан, есть такая все-таки история.
3: А мать-отец, либо лицо, назначенное судом.
2: Вот, да-да-да.
3: Вот я бы даже так сказал. А все вот эти опекуны, попечители, у них тоже должна быть бумажечка, которую, собственно говоря, суд или другие органы власти выдают. Да? Органы опеки и попечительства. Вот. По поводу доверенности, тут тоже все не так однозначно, хотя, безусловно, мы, конечно, с доверенностью всегда считаемся.
2: Антон, я прошу прощения, у нас просто не так много времени, но можно вас попросить, может быть, вот правда в какую-нибудь более физиологическую стезю направиться, потому что стрижка ногтей, простите, маникюр, это вот связано еще с ногтевой пластиной, про что у нас передачи были. Макияж,
3: да,
2: это кожа, рост. Стрижки, это волосы. Вот
3: однозначно.
2: С этой точки зрения, если посмотреть.
3: Давайте что-то попробуем. Однозначно, абсолютно, если мы деформируем ногтевую пластинку, то мы можем вызвать деформацию ногтей. Это, ну, достаточно травматичная история и психологически в будущем для человека, ну и физически тоже некомфортная история. Поэтому, естественно, однозначно нужно 10 раз подумать о том, где вообще эту услугу получать и стоит ли. И на самом деле есть еще отдельное понятие, такое как детский маникюр. Да, он отличается от взрослого маникюра. И зоны роста ногтей, там, где вот кутикулы стригутся, все это делается более бережно и аккуратно. Не так, как у взрослых там с этими фрезеровочными станками практически. Ну, фрезы они, да, в маникюре называются. Не фрезами вот так вот срезается наглухо, да, потому что там уже, собственно говоря, все адаптировалось под это. А аккуратненько, деликатно срезается, чтобы не затрагивать зоны роста. Окрашивание волос, перманентный макияж, да, удаление того, чего не надо удалять. Не буду сейчас даже останавливаться на этом. Это, безусловно, небезопасно может быть. Ребенку может хотеться, но если это не медицинское показание, да, там условно удалить какую-то там бородавку. Ну, да, с бородавкой надо прощаться, безусловно. Но этим занимаются не в косметологическом салоне. Да, этим занимаются дерматологи. Это другая немножечко история. В общем, очень хорошо, что об этом в целом думает наше государство. Я полностью согласен, что нужно иметь возможность ссылаться на, пусть ГОСТ, но тем не менее, да, это не закон, как вы правильно сказали, но тем не менее это хоть какой-то рычаг давления, и сказать, что, вы знаете, согласно ГОСТу мы не можем вам оказать вот эти косметологические процедуры, сделать вот этот татуаж, окрасить ваши волосы в темно-болотный цвет и так далее. Это хорошо и правильно, потому что те негативные последствия, которые могут за собой понести эти процедуры для детского организма, они могут быть сильно недооценены самим ребенком.
2: Тут справедливо, да, именно тоже момент такой. Опять же, напомню, это рекомендательная вещь ГОС, но обращать внимание на это можно и нужно. Следующая тема. Вы как раз вот говорили полчаса назад, давайте обойдемся без пошаговых инструкций. А вот давайте как раз-таки пошаговую инструкцию сделаем. На какой случай тоже у нас, естественно, летний, весенний Костя Иночкин, добро пожаловать, или посторонний вход воспрещен. Вообще фильм, мне кажется, документальный. Да. Вот конкретно про эту тему точно. Крапивные ожоги от крапивы. Настоящие, не постановочные, как в других некоторых фильмах было. Но вот здесь, насколько нужно бояться и что делать, если вдруг вот действительно реакция на кожу происходит, ребенок кричит, возмущается или удивлен, шокирован, и надо что-то вот делать прямо здесь и сейчас.
3: А что они там в «Добро пожаловать» пытались корь имитировать, какую-то эпидемию?
2: Краснуху, что ли? Сыпь-то ну, красная,
3: в общем,
2: это же...
3: Да-да, ну, в общем, не, ну, там при коре тоже она красная, но не суть. Ладно, да-да, была какая-то эпидемия. Отличный фильм, вот так классно его вспомнили. «Крапива». Я помню, в моем детстве была такая книжка, называлась «Почемучка». Это очень интересная такая была, ну, не знаю, мини-энциклопедия для детей, где можно было подчерпнуть для себя какие-то интересные факты и знания, соответственно. И вот из этой энциклопедии я узнал о том, что, оказывается, вот эти микроворсинки на листочке крапивы, они устроены как стеклянная бутылочка. И когда они попадают, вот эти микроволоски, они попадают в кожу, вонзаются, то у них, ну, давайте скажем так, горлышко этой бутылочки обламывается, и из этого сосуда выходит некая жидкость, которая как раз и вызывает вот то самое раздражение на коже. Это достаточно примитивно, но, мне кажется, очень полноценно описывает суть картины. Вот исходя из этих знаний, нам, собственно говоря, и нужно с вами действовать. Что нужно сделать в первую очередь после того, как вы получили ожог крапивой? Да, это же, по сути, ожог химический, самый натуральный ожог. Да, он не глубокий, безусловно, не угрожающий вашей жизни, но тем не менее. Нам нужно в первую очередь удалить остатки вот этих ворсинок, волосков. Если, я понимаю, что я сейчас фантазер, но если вдруг у вас есть кусочек скотча, можно промокнуть это скотчем. Нету скотча, я понимаю, вряд ли кто-то ходит на улицу с мотком скотча. Логично абсолютно. Ну вот не оказалось у вас, как и у всех остальных. Возьмите ткань и протрите тканью, да, в одном направлении, не растирая, да, а в одном направлении. Как угодно, слева направо, справа налево. Главное в одном, чтобы не втирать эту структуру глубже в кожу. Не надо тереть и чесать это руками. Вы, наоборот, только ухудшите. Следующий момент. Физика, чистая физика. Холодная вода. Холодная вода вызовет спазм местный в коже, и эти поры начнут закрываться. Соответственно, проникновение... Ну, оно и вытолкнет частично, но и не даст проникнуть глубже вот этой, ну, давайте назовем ее жидкости, да, химической, которая вызывает то самое раздражение, покраснение и зуд. Если же мы сделаем теплой водой, то в тепле что происходит с физическими телами? Они расширяются, и поры на коже точно так же расширятся. Соответственно, этот химикат, слово неправильное, наверное, ну, давайте так, эта жидкость из крапивы проникнет глубже, и реакция усилится. Ну и все, собственно говоря, и все. Вы можете, конечно, после того, как вы удалили остатки этих ворсинок и подержали конечность или неважно какое место, где вы получили этот условный, ну не условный, а химический ожог крапивой под холодной водой, вы можете, безусловно, помазать каким-то кремом с декспантенолом, опять-таки, если вы его взяли, ну там, скотч и декспантенол.
2: Это у каждого есть, этого, конечно.
3: Из дома не выходим. Это... Ну, естественно, ключи от квартиры, телефон, скотч и декспантенол.
2: Из, ну, чего, вот, же, из чего же сделаны наши мальчишки? Декспантенол, скотч, изолента.
3: Да. И вот то, что есть в сумке каждой уважающей себя девушки. Там губная помада, скотч и декспантенол. Да, это же наше все. Естественно, можно обработать это антисептиком. Тоже может частично уменьшить зуд и жжение. Можно нанести какой-то антигистаминный гель, там тот же, опять-таки, не на правах рекламы, финистил в виде геля, он тоже немножко уменьшит зуд, жжение и покраснение. На самом деле, надо еще объяснить ребенку, что это достаточно быстро пройдет. И пока вот этот самый острый период, пока очень сильно это все доставляет дискомфорт, как раз вот холодом и надо спасаться. Локально прикладываете холод, если вдруг помимо скотча и декспантенола вы еще кубик со льдом с собой взяли, ну, вообще замечательно, вы его можете через ткань приложить, ну, или зайти в магазин, если вы вдруг не носите с собой лед, и купить там бутылочку прохладной воды, которую точно так же можно приложить, она поможет. 10-15 минут, и на самом деле все пройдет. В большинстве случаев уже не будет доставлять такого дискомфорта.
2: Мне кажется, вы на самом деле очень важную такую вещь сказали, которая, ну, для кого-то глаза откроет, что от ожогов крапивы, значит, нельзя не умереть, ничего, жизнь они не угрожают, даже если вот свалиться
3: нет,
2: в ту самую.
3: Многие, заросль. Наоборот, говорят, да, помните, там, что да, это полезно.
2: Да, типа кровь это разгоняет же, как раз точно.
3: Ой, вообще очень полезная история, рефлексотерапия, там, отвлекающая терапия. Ну, не будем популяризировать крапивные ожоги. Скажем так, что крапива в крапивных щах гораздо полезнее, чем ожог от нее. И на этом, наверное, можно остановиться. Но бояться точно не стоит. Я не знаю ни одного человека, который хотя бы пару раз в жизни не получил бы ожог крапивой. Ну, это, наверное, такой опыт, который каждый человек должен получить.
2: Ну, тогда у нас еще одна тема, последняя на сегодня, заготовлена. Тоже, казалось бы, от обратного. Вроде бы лето, вроде бы солнца больше, его везде больше. Но при этом, чем больше солнца, тем больше от него прячут. Ну, логично, чтобы от ультрафиолета, от прямых солнечных лучей как-то защититься. И тут, возможно, возникнет нехватка этого самого солнца, нехватка этого самого витамина D, на который летом так все уповают. Собственно, как вот от...
3: Зоистическая ситуация, да?
2: Ну, по сути, да. Ну, что-то в этом, что-то в этом, правда, действительно есть. Вот
3: как это, зимой снега не допросишься, да?
2: Типа того, да-да-да. Осенью грязи, весной там тоже каких-нибудь дождей. Ну, да ладно. Вот как это отследить? Можно ли, нужно ли это отслеживать? Ну, потому что, правда, казалось бы, если это все везде, а какой-нибудь счетчик, я не знаю, есть какие-нибудь счетчики витамина D, которые, не знаю, там, куда-нибудь вколол вместе с крапивой, и те показывают, вам нужно еще там 800 часов на солнце.
3: Хроматомасс-спектрометрия, такой счетчик вас устроит.
2: Как вы сказали? Столько слов. Я тут еще, подождите, от гистаминного либератора в себя не пришел.
3: Хроматомасс-спектрометрия – это вид анализа, который, ну, даже не вид, а это одна из технологий, при помощи которой можно измерить насыщенность крови витамином D.
2: Все-таки есть оно.
3: Вот. Угу. Ну, это анализ крови. То есть, как бы, это не просто счетчик, который приложил к коже, и он тебе такой, раз, у тебя 55, там, допустим. Такой, о, круто, 55, это прям отлично, мне хватит. Нету такого, к сожалению, вряд ли появится. Ну, не будем забегать вперед, зачем нам быть умнее наших потомков. Витамин D – это очень важная и классная штука. Нету в нашем организме ни одного органа и ни одной системы, я уже говорил об этом, в которой не было бы рецепторов, которые были бы восприимчивы к витамину D. Везде есть рецепторы, которые восприимчивы к витамину D. Из этого мы делаем вывод, что помимо гормонов щитовидной железы, которые всегда считались дирижером нашего организма, витамин D наряду с ними является точно таким же дирижером нашего организма. Это крайне важный витамин. Поэтому мы сейчас по рекомендациям всех педиатрических ассоциаций всего мира, с момента новорожденности уже назначаем деткам витамин D. Ну, с месяца так точно, да? И это профилактическая доза. Мы не думаем, летом он родился, зимой он родился, родился он в Сибири или он родился на жарких югах, где очень много солнца. Мы понимаем, как вы правильно сказали, что под открытым солнцем этого ребенка все равно никто возить не будет. А если вдруг этот ребенок будет оказываться волею судьбы на открытом солнце, то мы сами в первую очередь будем всем рассказывать о том, что обязательно надо намазать его средством с высоким SPF. Обязательно. А средство с высоким SPF, то есть солнцезащитные средства, оно блокирует до 95% выработки всего витамина D. Да, поэтому как бы тут и
2: плюс, и минус. А, выработки в смысле, вот я не совсем понял.
3: Что... От солнца, да, солнце, уже, ультрафиолет, да, попадает на кожу, и в коже происходит реакция, которая помогает выработать витамин D. Да? Солнце, ультрафиолетовые лучи непосредственно, они необходимы для своевременного синтеза этого витамина. И именно поэтому мы и рекомендуем родителям в утренние часы, допустим, давать витамин D ребенку, да, потому что после этого, ну, с наибольшей долей вероятности, ребенок в течение дня на улицу хотя бы как-то попадет. А там бог с ним, с рассеянными лучами солнца, даже рассеянные лучики солнца помогут ему этот самый витамин D лучше усвоить. Он и так усвоится, но так будет гораздо лучше. КПД, скажем так, будет выше. Это хорошо, важно и полезно. Витамин D нужно дополнительно принимать всем. Это вот если сейчас вот модно говорить про какие-то суперфуды, там семена чиа, вот это вот что-то такое. Это вот везде надо добавлять, это дорого-богато, да, но вот витамин D не менее дорого, не менее богато и абсолютно точно не менее модно. Это действительно очень важно в рационе каждого человека. Солнце в свою самую такую продуктивную фазу, когда вот, ну, с 11 там, до 3-4 часов дня, когда оно ярче всего светит и больше всего греет, оно опасно и невозможно рекомендовать никому в это время находиться под открытым солнцем без соответствующего нанесения средством с SPF, да, с защитой от солнца. Ну, соответственно, и витамин D у вас тоже вырабатываться не будет. Поэтому либо мы находимся без этого SPF непродолжительное время в более-менее безопасный спектр солнечных лучей до 11 и после 4, да, либо мы находимся, неважно когда, но всегда наносим SPF, хотя на самом деле я бы и до 11 и после 4 всем рекомендовал, потому что это важно. Либо мы делаем профилактический прием этого витамина D, просто в летний период можно чуть-чуть спокойнее к этому относиться. Из серии, ну там забыли, ну недельку не попринимали, ничего ужасного, но все равно профилактически стоит. Даже такой солнечный регион, как Испания, все равно принимает этот витамин D в больших дозах, и даже своего рода там эксперименты, опыты и работы по этому поводу писали. Антон, поэтому принимайте витамин D, все будет хорошо.
2: Время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное и про мифы, и оправдали мифы, и опровергли мифы в передаче «Большим, большим о маленьких». Антон Равдин, Радио Спутник.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник» плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Ереване 14 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка «Центр» уничтожила более 335 военных ВСУ. США ожидают восстановления ситуации в Ормузском проливе как до конфликта с Ираном. Фестиваль средневековой культуры открылся в Великом Новгороде. Подробности далее. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 335 военных ВСУ, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, в ведомстве отметили, что российская группировка «Запад» за 24 часа заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям. Противник потерял более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Подходящим кандидатом на роль представителя Европейского Союза на переговорах с Россией мог бы стать Роберт Фицо. Об этом заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии «Дума. Национальная партия» Павел Слота. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Москва, отказалась от переговоров. Белый дом ожидает, что в результате переговоров с Ираном, которые должны пройти в Омане сегодня, Ормузский пролив будет функционировать так же, как и до начала конфликта с Тегераном, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. По их словам, если иранские представители не будут придерживаться такой позиции, то это не будет хорошим днем для них. Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. Программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксененко. По словам парламентария, в качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского

0: Жился лагерь реконструкторов. Там гости могут познакомиться с бытом средних веков и в стилизованной таверне попробовать угощения по старинным рецептам. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей и подписчиков на программе «Азиатский путь» и передаю слово ее постоянному ведущему. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. И сегодня мы с вами поговорим о Корее. Но не вообще о Корее, это гигантский вопрос, а о том, откуда Корея произошла и почему вокруг, казалось бы, одного или двух государств столько путаницы. Я постоянно слышу, что корейцы – это некие потомки китайцев, или корейцы – это буквально, я цитирую, как сказать, недоделанные китайцы. Конечно, это не так. А Корея – это маленькое государство, которое должно было быть поглощено Китаем, но не удалось. Вот давайте разберемся, откуда вообще пошла Корея и в чем проблема Кореи. Нам кажется, что проблема в том, что Южная Корея поругала с Северной или Северная с Южной, что в 50-е годы была Корейская война, в результате которой большой Корейский полуостров был разделен на две части, и которая, соответственно, на котором образовалась Республика Корея, то есть Южная Корея, или и Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР. Причем в КНДР не любят, когда КНДР называют Северной Кореей, потому что для КНДР никаких двух Корей нет. Есть одна Корея, собственно говоря, она же КНДР, или то, что мы называем Северная Корея, а Южная Корея – это буквально отщепенцы, сепаратисты, которые в конце концов поймут, что надо прийти обратно в лоно Южной Кореи, в Северной Кореи, ну и, соответственно, восстановится единая Корейская Народно-Демократическая Республика. Республика Корея отвечает, по сути дела, тем же самым, что есть только одна Корея, и есть отщепенцы, которые живут на севере. И вот сегодня уже часто говорится о том, что, конечно, различия между жителями и севера, и юга таковы, что они во многом имеют даже разный словарный запас, лексикон, по языку они отличаются, хотя, конечно, это единый корейский язык. Отличается не только быт, не только образ жизни, но и то, как они общаются, как обращаются друг к другу. То есть, действительно, вот эти десятилетия расколы привели к тому, что, по сути, мы имеем два совсем разных региона. И я сейчас не буду углубляться в вопрос о том, насколько плохо и насколько хорошо живут на севере и на юге, а поговорим как раз о том, является ли Корея и корейцы единой нацией. Вопрос непростой, потому что долгое время считалось, что это некие посткитайские племена, это было практически в 19 веке, считалось, в 18-м, которые просто живут на Корейском полуострове и являются этнически отголосками Китая. Сразу скажу, это не так абсолютно. Корейцы – это совсем отдельный этнос. Хотя, конечно, очень похожий на многие азиатские этносы. Совокупно это восточно-азиатская этническая группа, то есть такая же, как большинство китайцев, японцев, но они не сводимы ни к китайцам, ни к японцам. Дело в том, что, во-первых, сегодня на юге и на севере Кореи корейцы, и это парадокс, называются по-разному. В Южной Корее корейцы сами себя называют хангук-ин, то есть, или хангук-сэрам, то есть люди хань, то есть одной из династий. А вот на севере люди называют себя чосон-ин или чосом-сэрам, то есть люди Чосона. Чосон – это древнее государство, которое располагалось на Северокорейском полуострове. И вот первое различие, первый парадокс: на севере и на юге люди именуют себя по-разному. И когда мы смотрим, хорошо, а как же корейцы именуются в других регионах мира? Ну, например, в Китае а в Китае очень много корейцев, это одно из этнических меньшинств Китая,

0: Они именуются Чао Сяньцзу, или на китайском языке, или Чосонджок. То есть, в общем, люди, люди Чосона. То есть у китайцев еще одно название. Есть и корейцы в Японии, их там немало. Они именуются как Зайчини Чосенджин. То есть люди из Чосона. Вот это, то есть и китайцы, и японцы выделяют корейцев как абсолютно отдельные этносы, и это надо хорошо понимать. Язык, он один или разный? Формально один. И корейцы пишут как на слогово-силлабической письменности, так и на китайских и иероглифах. Но здесь письменность, корейская традиционная письменность, она была введена довольно рано, потому что корейцы параллельно использовали и корейские и китайские иероглифы, довольно сложные по написанию, и азбуку. И это было сделано лишь для того, чтобы как можно больше корейцев овладело письменным языком. Обращу внимание, что очень многие народы Азии, в том числе Вьетнам, японцы, они полностью или частично перешли именно на азбучную письменность. И современное большинство, например, японцев пишет, конечно, в основном именно, именно буквами, то есть не иероглифами. Ну, а китайцы не отказались от своей традиции, от написания именно иероглифами. Давайте поговорим о том, откуда вообще происходят корейцы. Кто они такие? Мы уже сказали, что да, корейцы не китайцы. Ну и кто, откуда они появились? И вот здесь первый парадокс. А на самом деле до сих пор идут споры, откуда пошли корейцы. Пришли ли они на корейский полуостров, или они являются автохтонными, то есть местными жителями? Это сразу большой вопрос. Если они пришли, значит, они до этого принадлежали какой-то другой группе. И, может быть, корейский полуостров был вообще не заселен. С другой стороны, есть и утверждение, что корейцы действительно... Вот тех, кого мы сегодня называем корейцами, это жили изначально на корейском полуострове, ну и как следствие они являются автохтонными, изначальными жителями этой территории. Сегодня самая распространенная версия говорит о том, что корейцы пришли из Маньчжурии, это еще было в Бронзовом веке. И вот это происхождение корейского языка, корейцев как таковых, является предметом постоянных дискуссий. Некоторые теории связывают корейцев с жителями алтайских регионов и выдвигают гипотезу о связях Кореи, корейского языка с населением Северной Азии, включая монгольские, тюркские, тунгусские группы, то есть это корейцы-пришлый народ. При этом все это другими учеными опровергается, говорят, что это неубедительно, что есть отдельная корейская семья языков, которые обладают уникальными характеристиками, то есть не могут быть сведены ни к алтайским, ни к тунгусским языкам. Сегодня большинство исследователей, как внутри Кореи, так и снаружи, предполагают, что носители корейского языка пришли откуда-то из Северо-Восточной Азии, то есть они все-таки пришлые. И пришли они потом на корейский полуостров, где уже кто-то жил. А вот кто это жил? И здесь первое, может быть, неприятное особенность. Считается, по одной из теорий, там жили носители японского языка. Я не скажу, что это были японцы, потому что японская нация, так же как корейская и китайская, она складывалась столетиями. Но это уже был прообраз японского языка. И жители, носители японского языка, по одной из теорий, жили на корейском полуострове, и приходят корейцы и либо ассимилируют местных японцев, либо просто вытесняют их с этой территории. И вот отсюда же рождается одна из, почему я говорю так, очень надо аккуратно об этом рассуждать, одна из японских уже теорий, что когда Япония в конце 19-го, начале 20 века оккупируют Корею, японцы как бы возвращаются к себе домой. И в этом смысле это не оккупация, а возвращение земель, которые были когда-то тысячелетия назад. Но еще раз повторю, это не доказано до конца. По одной из теорий, корейцы прибыли все-таки на корейский полуостров приблизительно в 4-м столетии до нашей эры. и практически сосуществовали вместе с японцами. Это японские земледельцы культуры мумун, так называемая. И в этом смысле то ли действительно они пришли из Маньчжурии, то ли из Северной Азии. И все это обычно связывается с появлением внезапно на Корейском полуострове культуры бронзовых кинжалов. Дело в том, что как в принципе историки, археологи могут установить, что пришла новая культура? Меняются артефакты. Например, до этого были каменные или деревянные изделия, и вдруг внезапно возникает новое изделие, вот как в данном случае, из бронзы, с надписями, с новыми рисунками, значит, пришли какие-то новые племена. Вот эта вот культура бронзового кинжала, бронзового века, и якобы по одной из теорий отмечается, что это и были первые корейцы. И в любом случае мы видим, что то население, которое сегодня живет на территории Китая в районе Шаньдуна, то есть на северо-востоке Китая, и современные корейцы, они генетически связаны. И, в общем, это говорит о том, что это была некая большая этническая группа, которая жила именно в этом районе. Здесь есть еще одна загадка, до сих пор не разгаданная, и проводится много дискуссий, конференций по этому поводу. Дело в том, что именно в этом районе и на Корейском полуострове мы обнаруживаем самое большое в мире количество дольменов. Дольмены – это каменные сооружения. Самые простые дольмены – это три камня, обычно поставленных вертикально, и один, как крыша, горизонтально лежит на этих трех стенах. Это такой шалаш из камней. До сих пор не ясно, зачем дольмены использовались. Ну, скорее всего, очевидно, можно сказать, для ритуальных целей, но это, по сути дела, ни о чем не говорит. Какие ритуалы в них совершались? Может быть, это были захоронения, может быть, кровавые ритуалы, может быть, просто поклонение местных духам. Мы не знаем. Это был дописьменный период. Но интересно, что 40% всех дольменов в мире, а их много, на самом деле, в мире, находятся на Корейском полуострове. И сегодня их всего от 35 тысяч до 100 тысяч таких дольменов. Они бывают очень большие, в 2-3 роста человека, бывают совсем маленькие, буквально на там, 50 сантиметров. Но вот эти дольмены покрывают Шаньдунский полуостров, то есть сегодня территория Китая, остров Кюсю, это Япония, ну и Корею. То есть это были какая-то шаманская культура, которая там жила, которая, скорее всего, распространялась по всему этому региону и практически захватывала всю Северо-Восточную Азию. Поэтому как раз, скорее всего, корейцы не жили в одном месте на Корейском полуострове, а это был огромный этнос, который захватывал большую часть и который потом постепенно сконцентрировался именно на территории Корейского полуострова. Ну, можно тогда спросить, хорошо, это все наши археологические предположения. Разве не бывает, разве мы сегодня не используем различные генетические исследования, генетическую историю жителей Восточной Азии? И вот здесь генетическая история, то есть исследование геномов корейцев, подтверждает, что современные корейцы в основном происходят от земледельцев бронзового века, которые жили именно вот там, так называемая западная Ляо, то есть это река Ляо, которая охватывает сегодня и полуостров Шаньдун, ну и, собственно, Корею. Они, эти земледельцы, могли быть связаны с земледельцами Хуанхэ, то есть это была земледельческая культура, и она была, кстати, единая, вполне большая. И особого генетического разнообразия не было. То есть это было, ну, в общем, единый этнос. Поэтому больше всего, вот если мы смотрим по ДНК корейцев, там есть практически 90% ДНК, совпадающих с жителями Северо-Восточной Азии, а вот небольшая часть, это там делено на 5-7%, это ДНК жителей Юго-Восточной Азии и даже Океании. То есть, в общем, это, кстати говоря, очень характерно для многих азиатов, это очень смешанные культуры, и в этом смысле нету, как мы бы сказали, чистого китайца, чистого корейца. И вот почему мы так углубились в историю, в генетику, а потому что как раз сегодня трансформация этноса именно с точки зрения его генетических характеристик не происходит. происходит трансформация культуры. Но корейцы действительно единые. И, с одной стороны, их кажется немного. Ну, приблизительно мы обычно говорим, 50-55 миллионов проживает на территории Республики Кореи. Около 25 миллионов проживает на территории КНДР. Итого у нас 80 миллионов. И приблизительно 7-7,5 миллионов проживает за рубежами. Ну, грубо говоря, у нас всего получается 90 миллионов. Это уже приличное число. Самое большое расселение корейцев сегодня – это корейцы, проживающие в США и в России, которые приезжали в Россию в несколько волн. Это были волны, например, переселенцев сразу после революции 1917 года. Это были переселенцы, которые приезжали уже в 50-е, 60-е годы. После 90-х годов, после развала Советского Союза, очень многие корейцы, которые проживали на территории Казахстана, также переместились на территорию России, ну и сформировали довольно большую корейскую диаспору. Вот эти вот российские корейцы, они очень своеобразные. В том плане, что они не являются выходцами ни из Республики Кореи, ни из КНДР. Это отдельная субэтническая группа, которая сегодня довольно активна в бизнесе, в открытии ресторанов. И это одна из тех групп, которая не хочет, как говорится, воссоединяться, то есть возвращаться в массовом порядке, естественно, в Корею. Это такая расселившаяся группа. Почему это важно понимать? А потому что, например, японцы, которые много ездили и ездят по миру, так и не создали свои крупные японские общины за пределами Японии. Только в Бразилии есть крупная японская община, и то многие бразильские японцы уже во втором, в третьем поколении вернулись в Японию. Китайцы, которые, кажется, ну вот их очень много, они вот прямо по всему миру должны расселиться, на самом деле за рубежами Китая проживает по разным подсчетам от 80 до 100 миллионов человек. И это немного, потому что, учитывая 1,4 миллиарда населения, 100 миллионов китайцев, все-таки это не так много. И в основном они живут в США, в Канаде, в Европе, естественно, в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре, в Малайзии и так далее. Вот корейцы, наоборот, это один из этносов, который крайне активно расселяется по всему миру. И у корейцев очень велика, тех, которые расселяются по всему миру, взаимоподдержка. И взаимоподдержка, неважно, откуда ты происходишь, из какой части Кореи, эта взаимоподдержка постоянно сказывается на ведении бизнеса. Но здесь возникает еще одна очередная уже загадка корейцев – это генеалогия корейцев. Ну, как известно, практически многие, если не все, азиатские роды имеют свои генеалогические книги. То есть кто от кого происходит, и какие фамилии где проживали. И вот эти известные корейские фамилии, теоретически Пак, Ким, Ли, они все должны быть родственниками. То есть они должны сходиться к какому-то одному единому клану или к одному месту, где они проживали. Но как раз довольно интересные сами по себе корейские исследования показали поразительную вещь. Большинство корейцев не знают своей генеалогической истории вообще. И в 17-18 веках шло так называемое изобретение традиций. То есть создавались тогда новые генеалогические книги, где история рода дописывалась. А учитывая, что в 17-18 веках не было никаких генетических исследований ДНК, просто одни роды приписывали себе историю других родов. И это, собственно, и называлось изобретение традиции. И они, многие корейцы, пытались тем самым объяснить свою древность, объяснить свое родовое имя. И в конце концов оказывалось, что очень многие, чтобы еще больше углубить свое имя, корейцы возводили свой род, например, к китайцам, выходцам из Китая, которые действительно в массовом порядке переселяли с северо-востока Китая на Корейский полуостров, а поскольку в Китае как раз многие роды имели и имеют свою письменную историю, причем она действительно подтверждается документами, оказывается, что сами все корейцы, приписывая себе историю китайского рода, который якобы или по-настоящему однажды пришел в Корею, они тем самым углубляли историю своей семьи на буквально столетия. И очень многие корейские известные деятели, писатели, художники, они вот в конце концов сводят себя к неким давним китайским родам. К тому же здесь несложно это сделать. Например, известный род Бай по-китайски, это белый, такая фамилия китайская. Вот он якобы переместился в Корею. Или известный род Ли, слива. Кстати говоря, это тот же самый фамильный иероглиф, которым обладал известный философ и один из легендарных основателей даосизма Лао Цзы. Вот этот Ли, вот как раз он и род и переместился в Корею, известная корейская фамилия Ли. Или род Дзинь. Дзинь – это и есть, собственно говоря, одна из самых известных нынешних корейских фамилий. Вот это, ну, по-корейски это звучит как Ким, вот этот Дзинь золотой или Ким, это как раз тоже род, который якобы по одним из предположений пошел именно от императорских родов Китая. В этом смысле оказалось, что корейцы обладают огромным количеством материалов, которые они сами же и написали про свои семьи. Довольно интересные исследования ученых показали один из парадоксов. Как раз один из корейских ученых, кстати говоря, по фамилии Пак, Пак – это и есть китайская фамилия Бай, показал, что если смотреть, одна из корейских семей, которая жила в XIX веке, имела свои генеалогические книги, у него было там трое детей. Но в 20-х годах 20 века у них появляется еще то ли один, то ли два ребенка. То есть приписываются дети из других родов, или тем самым расширяя вот эти кланы. Казалось бы, зачем корейцам это надо? Ну, проживают же многие и россияне, и русские, и другие этносы без понимания своих глубинных корней. Ну да, конечно, это интересно, это любопытно, но что это вообще доказывает? Ведь все же изменилось в мире, изменились и статусы людей, изменилось, что все-таки неважно, ты изначально царского рода или простолюдин, в любом случае сегодня все определяется твоей профессией и твоим профессионализмом. Но в Азии не совсем так. В Азии очень любят свою историю, потому что для азиатов...
1: Алексей Александрович, прошу прощения, время подходит к концу. Алексей Маслов, «Азиатский путь» на радио «Спутник». Спасибо большое.
2: Комплексное регулирование института банкротства. Контекст. Госдума единогласно одобрила поправки к закону о финансовой несостоятельности. Теперь предприятия, оказавшиеся в сложном положении, имеют все шансы сохраниться и возобновить полноценную деятельность. Формально такая возможность была и раньше, но на практике она использовалась крайне редко. Новые нормы предусматривают досудебное соглашение для кредиторов и должника о санации. Это целый комплекс мер, направленных на монетарное оздоровление организации, чтобы не допустить ее ликвидации в рамках процедуры банкротства. В частности, реструктуризация долгов и поиск альтернативных финансовых решений. В новой версии закона в значительной степени переформатирована система назначения арбитражных управляющих. Будет сформирован реестр таких лиц, состоящий из подробной информации об их деятельности. В Госдуме отмечают, что принятые нормы позволят экономически жизнеспособным предприятиям сохраниться на плаву. Это окажет позитивное влияние на макроэкономические показатели, рынок труда и собираемость налогов. В 2025 году банкротами в России признали 6477 юридических лиц. Уровень банкротств снижается, но пока остается высоким. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Один человек ранен в результате удара беспилотника ВСУ по центру Первомайска в ЛНР, сообщает правительство региона на платформе МАКС. Отмечается, что пострадавший госпитализирован. Кроме того, в результате атаки повреждены два легковых автомобиля. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных, танк и 33 автомобиля в зоне действия группировки войск «Южная», сообщила Минобороны России. Кроме того, в ведомстве отметили, что в зоне действий сил российской группировки войск «Север» украинские войска за 24 часа потеряли более 175 боевиков. В освобожденной Константиновке остается много тел военных ВСУ, но обследование города продолжается, поэтому точных данных пока нет. Об этом заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Начальник генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса. Ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов «Патриот», скорее всего, будут производиться не на Украине, а в Германии или в другой европейской стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В среду президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты передадут Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». По его словам, Украина сможет быстро начать производство этих ракет, когда получит объяснение, как это делать. При этом, как выяснила РИА Новости, лицензионный производство ракет-перехватчиков для «Патриот» по американской лицензии налажено только в Японии и Германии. Иран не планирует проводить переговоры с американской страной до тех пор, пока США не изменят подходы. Об этом пишет иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий к группе иранских переговорщиков. Чего именно ожидает иранская страна от Штатов, агентство не уточняет. Ранее журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что Вашингтон требует от Тегерана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое, второе здание единого диспетчерского центра на Дмитровском шоссе и поздравил горожан с Днем московского транспорта. По его словам, пассажиры откликаются на работу столичных властей. Сегодня число пассажиров городского транспорта достигло 17 миллионов. Это на треть больше, чем было ранее. Собянин также вручил отличившимся сотрудникам городского транспорта награды города Москвы. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: В Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Поддержите наш Макс-канал о своей подписке. Радио «Нижнее подчеркивание «Спутник». Ну, можете также остаться в нашей телеге. Если вы там находитесь, все наполняется, все публикуется. Можно быть в курсе всего происходящего. Но главное, естественно, прямой эфир на ближайшие полчаса. Несколько небезынтересных тем для вас заготовили. И прямо сейчас с нами на связи Ян Гагин, член Совета по внешней обороне политики, участник СВО. Ян Дмитриевич, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
1: Ян Дмитриевич, вас хочется спросить ваше мнение, уточнить ваши мысли и комментарии по поводу очередного удара, который был нанесен российскими вооруженными силами по украинским оборонным, логистическим, инфраструктурным объектам. Достаточно подробно отчиталась Минобороны. Среди целей, которые были поражены, среди прочего, это помещение мощности вот той самой, как правильно сказать, вооруженные компании, которая создает, производит вооружение, которое достаточно широко прогремело на прошедшей неделе. Вот это словосочетание Firepoint, вот эти дроны дальнолетные, предприятие Funpleet, достаточно широко обсуждалось. То, что было интервью, если я правильно помню, западные медиа одного из руководителей этой самой конторы. Как прокомментируете, что здесь главного? Как вообще воспринимать? Рутинная, обычная, нужная, дежурная работа или что-то есть, вот, что в сторонним взглядом может быть не замечено с самого начала?
5: Да, на самом деле, прежде всего, хотел бы сказать, что это не ответные удары на удары противника по нашему тылу, а это ежедневная боевая работа, которая планируется, ну и, собственно, выполняется непрерывным образом. Вот. И если говорить об эффективности этих ударов, они каждый раз эффективны. Противник не смог сбить ни одного из наших средств, ни ракет, ни беспилотных средств. То есть, ну, скажем так, каждая дошла до цели. Это очень важно. Действительно, мы бьем сейчас по логистике, это очень важно. Опять же, по складским помещениям и по складам вооружений, о чем говорит вторичная детонация после самих, собственно говоря, попаданий. То есть вторичная детонация всегда говорит о том, что либо это был склад боеприпасов, либо там находились взрывчатые вещества, которыми доукомплектовывались те самые беспилотники, которые Украина получает от НАТО, от Евросоюза, достаточно в большом объеме. Если говорить о PowerPoint, то буквально недавно они сделали громкое заявление о том, что они к осени просто парализуют жизнедеятельность Российской Федерации полностью. Ну и, собственно говоря, ответ не заставил себя долго ждать.
1: Ян Юрьевич, прошу прощения, уточню. А там говорилось про производство баллистических ракет. Вот что это не беспилотники, а были баллистики. Прошу прощения.
5: Да. Да, именно так. То есть сама компания, это серьезная компания, она является, скажем, не сколько производителем, а сколько проводником иностранной продукции на Украину. Потому что, по большому счету, Украина не способна была разработать те изделия, которые были заявлены в презентации PowerPoint. Ну, по большому счету. И сейчас это один из объектов этой компании. Собственно говоря, работа будет вестись и дальше. И как раз вот кто-кто будет парализован, так это военная промышленность Украины. То, что там осталось. По большому счету, на Украине остались лишь мастерские, на которых в отверточном режиме собирают какие-то изделия, которые присылают из-за рубежа. Ну, есть немного чего-то своего. Вот. Поэтому я думаю, что активность удара в тылу значительно сократится.
1: Ян Дмитриевич, знаете, какой вопрос тоже хотелось бы вас уточнить? Опять же, может быть, мнением поделиться, может быть, что-то допустимо рассказать и в эфир. Есть популярная точка зрения, которую в последнее время все больше и чаще военные обозреватели, военные корреспонденты используют, что, мол, на Украине уже нечего поражать. То есть вот то, чем оттуда стреляют, уже фактически привозят в полусобранном виде на Украине только дособирают. Вот в этом смысле слова есть ли какие-то, ну не то чтобы есть, но объекты, которые вот действительно нужно поражать, разрушать на территории Украины. Что с ними, как они?
5: Ну, на самом деле, Украине есть еще чем нас удивлять. Это и сами изделия, которые она получает от своих хозяев из НАТО. Также это изделия, которые производятся на территории. Они, конечно, менее качественные, это больше кустарщина. Вот. Но, тем не менее, есть чем удивить. Если говорить об объектах, которые стоит поражать, это прежде всего объекты транспортной инфраструктуры, это логистика. То есть нарушение логистики, как показывают освобождение любого населенного пункта, это самое главное. То есть нарушение логистики парализует деятельность гарнизона. И здесь такая же история. Дело в том, что украинские ВСУ, это вообще Украина, это как огромная ЧВК, которую нанял блок НАТО. Ну, вот этому блоку, вот этому, вот этой ЧВК надо перекрыть просто канал снабжения. Вот и все. Поэтому, прежде всего, логистика и склады.
1: На ваш взгляд, достаточно ли эта работа интенсифицирована сейчас, в последнее время? Ну, потому что действительно несколько лет про мосты, про составы, про поезда, про подъезды. Ну, очень многие говорили, и вроде как-то отмечалось, что ну вот незаметно было этого. Как с этим сейчас? Потому что, вот в особенности в последние пару месяцев, ну, стали намного лояльнее говорить, даже те, кто раньше эту позицию критиковал.
5: Ну, на самом деле, война – дело зеркальное, да, и как только противник стал активно атаковать наш глубокий тыл, естественно, ответные меры не заставили себя долго ждать. То есть, по большому счету, изначально, насколько я понимаю, наше правительство щадило будущую Украину, которая останется после нашей победы. Возможно, так. Но сейчас, я так понимаю, что решение принято, и как раз вот вся логистика, те самые мосты, те самые туннели, они будут поражаться, ну, в плановом порядке.
1: В завершение, опять же, не то чтобы критиковать или обращать внимание, но вот интересно, опять же, ваша точка зрения. Среди пораженных целей есть несколько, я такой, объектов в Одесской области, связанных с, собственно, порты. Порт Черноморск, Южный Измаил. Можно ли там, ну, вот в достаточной мере нанести повреждения, которые будут потом, ну, как минимум, долго восстанавливаться, а не в каком-то оперативном режиме, потому что про такое тоже достаточно регулярно говорят. Ну, вот, допустим, поразили какой-то объект, его, ну, приехали, восстановили.
5: Ну, на самом деле, все, что касается портовой инфраструктуры, это дело очень дорогое. Во-первых, дорогое, трудоемкое, то есть восстановить порт – это очень сложно. И вся инфраструктура порта, она, во-первых, не дешевая и, ну, скажем, достаточно уникальна. И чаще всего она уникальна для конкретного порта. Поэтому, разрушив что-то в Одесском порту, восстановление, ну, на восстановление уйдут годы, это точно.
1: Да, ну здесь не только про Одесский порт, здесь про несколько разных, как правильно сказать, несколько портов из разных регионов Одесской области. Опять же, резюмируя и завершая момент, вот вы упомянули, что это не удары, а возмездие, это не ответные удары. Можно предположить или вот опровергнуть, что, ну, будут наращиваться подобные удары, чтобы понимать, потому что у многих слушателей и многих зрителей действительно этот вопрос. Снова возмездие, снова ответы, где активные действия, пожалуйста, вот они.
5: Ну, повторюсь, что это плановая боевая работа, которая ведется ежедневно и непрерывно. Возможно, она, возможно, скажем так, граждане отмечают некие всплески активности ВКС и беспилотных систем, но это больше связано с тем, что эти удары наносятся по складам, на которых приходит время, когда накапливается некое оборудование. Глупо бить по пустым ангарам.
1: Ян Дмитриевич, вам спасибо огромное за ваши ответы. Ян Гагин, член Совета по внешней оборонной политике, участник СВО, в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Эстония снова активизируется на границах с Россией. По крайней мере, такое заявление было сделано, сейчас правильно процитирую должность, руководителем портфеля проектов Центра оборонных инвестиций этой страны Анда Вогма, который сообщил о том, что в Нарве на границе с Россией будет построен военный городок. Работы начнутся в конце 26-го года, завершатся к лету 28-го. До 200 военных там постоянно будут находиться. Около 1000 человек этот город в принципе, может вместить. Общая сумма инвестиций по-разному оценивается. Где-то видел цифры в полтора десятка миллионов долларов. Но Эстония в этом смысле, я так понимаю, с одной стороны, продолжает свою любимую пластинку тянуть, с другой стороны, ну вот интересно, насколько это реалистично, насколько это возможно, что за военные, чьи военные там могут находиться и какими, естественно, могут быть ответные действия России. Тоже интересно, конечно, было бы узнать. Николай Межевич с нами на связи, президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН. Николай Маратович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Николай Маратович, расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот подобная идея, подобная озвученная эстонским чиновником идея инициативы, это что-то новое или к этому так или иначе подводилось, это как-то подготавливалось и эстонским обществом, и Минобороны, и какими-то инвесторами?
6: Нет, конечно, это не новое. Милитаризация Эстонии идет последних 20 лет непрерывно. Последние 20 лет. Другое дело, что последние 5-6 лет этот процесс ускорился. Никакие предложения о мерах доверия Эстония не принимает. Постоянно провоцирует российскую сторону. Но в этих условиях, естественно, и российская сторона несколько усиливает свое военное присутствие в приграничных районах, но очень незначительно, что, кстати, признают сами эстонцы, довольно забавно, да? А вот Эстония наращивает милитаризацию в регионе, размещает городки в пограничной зоне. Вот, в частности, здесь, в Приноровье, будет построен военный городок. Военной логики и смысла здесь, конечно, нет. Тем более, что понятно, что военные объекты, которые расположены в 10, 20, 30 километрах от границы, не требуют дорогостоящего ракетного оружия. Простите, уничтожаются обычной старой, доброй советской пушки времен моего дедушки.
1: Я бы хотел такой вопрос уточнить. Опять же, не просто так начал с разговор о том, насколько это новое, насколько это не новое. При подготовке к эфиру посмотрел, вот это словосочетание «военный городок в Нарве» упоминается как минимум весной 25-го года. То есть Эстония, понятное дело, можно шутить, что долго запрягает, но вместе с тем, я так понимаю, этот проект, который эстонская Минобороны или эстонское правительство вынашивает, ну, как минимум уже, получается, сколько там, с весны, ну, порядка 15 месяцев. Строительство уже тогда, если и планировалось, то на конец 26-го года. В этом смысле какие-то внутренние там неполадки или разбирательства идут, или, опять же, вопросы нерешенные, если, ну вот, 15 месяцев, все-все, вот-вот, сейчас-сейчас начнем точно-точно. Нисколько не недооценивая ситуацию, но все же, насколько этот проект, вот он буксует, или вот все понеслось?
6: Существует очень старый анекдот начала века об обмене делегациями города Пекин и города Таллин, как двух столиц. Да? Но сначала приехала многотысячная серьезная делегация Пекина в Таллин. Китайцам очень понравилось в начале века в Таллине, ну, действительно, экзотика. Да? Вот, они приглашают на заключительном банкете эстонскую делегацию к себе в Пекин. Эстонцы спрашивают, ну, а какая делегация? Ну, а сколько у вас в Таллине живет? Ну, 400 тысяч. Ну, все приезжайте. А почему я рассказал этот анекдот? Построить военный городок не есть большая проблема. Сейчас в Эстонии рассматривается вопрос о полноценном женском призыве. Я уж не буду это комментировать, потому что как-то не очень прилично у меня всегда это получается. Но что мужской классический призыв, что женский, что добровольные части. Но Эстония не может изображать из себя Россию, Украину, Корею, строго говоря, даже Финляндию не может изображать, поскольку мобилизационный резерв Финляндии больше, чем численность населения Эстонии. Вот. Но что-то говорить надо. Что-то строить надо. Кстати, строительство военных городков, об этом, я думаю, еще Наполеон знал, лучший способ обогатить интендантов.
1: Ну, это знаменитая тоже история, да, кто где, как и кого будет кормить. А вот в плане, опять же, стоимости бюджет видел цифры в 15 миллионов евро, наверное, все-таки. Посмотрел, посравнивал с военным бюджетом Эстонии. Насколько это, ну, посильная сумма? Вроде это, ну, примерно 0,01%, примерно 1%, там, 1,5 миллиарда в прошлом году у них насчитали военный бюджет. Насколько просто быстро выделить деньги, ну, для интереса понимания, как вообще в Эстонии это все происходит?
6: Сумма посильная вполне. Проблема здесь в том, что когда вы посмотрели эту цифру, вы ее посчитали с бюджета Минобороны.
1: Да.
6: А я думаю, что там идет внутренний трансфер из бюджета МВД в бюджет Минобороны. Почему? Потому что, как вы думаете, все ли спокойно будет в Нарве, если российско-эстонские отношения перейдут к военному конфликту, учитывая, что Нарва на 90% 5% по-прежнему населена русскими.
1: Не знаю, так, но вот эти истории о том, как в Нарве ездят посмотреть российский концерт или российский праздновать 9 мая, ну, это традиция уже, которая несколько лет, там даже туристические поездки в этом году с некоторых слов организовывали.
6: Да, ну, не будет Нарва, по крайней мере, активно защищать Эстонию. Вот по одной простой причине. Региональный продукт, да, Ида Вирума, то есть как раз там, где находится Нарва, примерно в два раза меньше, чем в Таллине. То есть Таллин, простите, высасывает соки из Нарвы, платит Нарва налогов так же, как и Таллин, ну, в душевом измерении, а получает в два раза меньше. Ну, вот, собственно, и все. Ну, и потом, знаете, в Таллине можно поломать, попробовали, да, думаю, что получилось даже, заставить людей разговаривать на чуждом языке, верить в чуждые ценности. А, пожалуйста, гей-парад в Таллине это так же регулярно, как и снег зимой. А вот в Нарве уже не очень получается. То есть это воистину пограничный город.
1: ЛГБТ-движение, признанное экстремистским в России. В завершение, Николай Маратович, это исключительно эстонская инициатива или по каким-то партнерским направлениям с НАТО или с какими-то другими? Что-то вот подобное здесь может существовать и обнаружиться?
6: Это эстонская инициатива, это локальный уровень. Ну, честное слово, но ни Трамп, ни Рютте не вмешиваются в вопрос размещения 3-4 домиков на российско-эстонской границе.
1: Ну,
6: тем более, что...
1: Прошу вас.
6: Военные все понимают. Военные понимают то, что это демонстрация. Да? Но решения принимают политики.
1: Николай Маратович, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Нисколько, никогда и ни в коей области, ни в коем образе не хочется недооценивать каких-то таких угроз, точнее, просто недооценивать не хочется, о вот этом самом возможном военном городке на 150-200 военных, о котором уже около 15 месяцев говорят, на который порядка 15 миллионов евро вроде бы хотят выделить. И, как мы теперь понимаем, это исключительно эстонская инициатива. Своими мыслями поделился Николай Межевич, президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

0: Очень много всяких разных ГОСТов, разных рекомендаций, в особенности связанных с детьми, с подростками, в последнее время как-то приходится освещать. И вот еще одно. В Минпросвещении подготовили рекомендации по использованию детьми гаджетов. Сколько можно сидеть в телефоне, сколько можно смотреть телевизор. Есть достаточно любопытные цифры. Так, например, подросткам от 11 до 16 лет рекомендовано 2 часа в день. 2 часа в день для десятиклассника, например. Интересная, конечно, мысль. Поподробнее об этом хотелось бы побеседовать. А так, если посмотреть, с 7 до 11 полтора часа, с 3 до 7 один час, и дети 2-3 лет не больше 20 минут в день. Все это время, экранное время, нужно чередовать с физической активностью. Ну, экранное время имеется в виду время, которое человек в экране проводит, человек, ребенок маленького возраста. Чтобы с осанкой, чтобы со зрительной слуховой нагрузкой все было так или иначе хорошо. Очень и очень, конечно, это все любопытно. Потому что попадает все это приблизительно, конечно, в серединку, вот с разных сторон, разных требований, потому что кто-то говорит, ну, слушайте, какой сейчас вообще, какая сейчас жизнь без вот этой цифровизации, кто-то скажет, а давайте заберем у детей вообще все. Разные вещи озвучиваются, разные идеи озвучиваются, вот насколько этого достаточно, насколько, может быть, этого недостаточно. Побеседуем прямо сейчас. С нами на связи директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, психоаналитик Ирина Смолярчук. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ирина Геннадьевна, поделитесь своими мыслями о вот этих цифрах для начала. 2 часа для подростка 11-16 лет, может быть, какую-то другую цифру выберите для себя, а потом дополнительный вопрос задам.
1: Ну, здесь надо, конечно, не про цифры говорить, а вообще просчитывать стратегию последствий, потому что любая запретительная санкция для подростка это как красная тряпка для быка. Это вызов отстоять свое право на жизнь, право сопротивляться, выигрывать вообще вопреки здравому смыслу, даже во вред себе. Помните поговорку с бородой, я там еще маме отморожу уши. Поэтому мы снова наступаем на старые грабли. В тактике воспитания только альтернатива. Подросток, который это люди первое цифровое поколение, которые выросли на цифре, они получали информацию, они выстраивали безопасные такие дистантные коммуникации. Все делалось через гаджеты. Если сейчас их посадить на такие жесткие ограничения, у них ведь сплошные достоинства от гаджетов. Да? Это целое огромное поколение. Вот для маленького ребенка мне эта идея нравится. Я имею в виду ребенок до 9 лет, да, потому что если правила будут введены там, практически с сознательного возраста, там с 4-5 лет, вот эти правила ограничения пользования, там санитарная гигиена ребенка обучает, информационная сюда же. Вот если все это интегрировать вместе с общими правилами, то тогда для ребенка это не будет выглядеть как какая-то жуткая такая катастрофа. А вот с подростками поколения альфа, это люди, которые просто без этого жить не могут. Кажется, что они родились с этими телефонами. Для них гаджет – это жизнеобеспечивающие психологические опоры. Поэтому вот это жесткое такое регламентирование, оно вызовет, во-первых, эмоциональный нервный бунт. Для детей, например, со слабым здоровьем, склонны к депрессиям, например, к неврастении. Это вообще может повлечь за собой обострение хронических заболеваний или, не хочу пугать, но манифест каких-то спящих процессов, о которых родители и общество вообще не в курсе. Ведь все процессы, которые заложены генетически, все поломки, они возникают, как раз активируются в пубертате. Если у ребенка отнять жизнеобеспечивающий инструмент
0: коммуникации... Прошу прощения, вы просто третий раз это повторяете, мы поняли сразу. Но обратите внимание, это не запрет. Это не ограничение, это даже в слове рекомендация. А вот дальше другой вопрос. Вот в качестве альтернативы, в качестве чего-то нового тому, как вы очень метко подметили, для поколения, которое через гаджет вообще все получает. А что можно предложить? Какие в этом смысле могут быть альтернативы?
1: Вот поскольку гаджет относится к жизнеобеспечивающим инструментам, да, но если взять там каждое поколение, у каждого поколения были свои какие-то опорные точки. Там, отнимите у нашего поколения библиотеку сегодня, да, на которой мы выросли, учились, или там рок-н-ролл. Да, но у каждого свое. Это опорные вещи, которые обеспечивают нам кислород, какие-то смыслы жизненные. Поэтому сначала, прежде чем вводить такие жесткие ограничения, нужно продумать, а что этого ребенка также, хотел сказать, вштыривает, сейчас скажу литературно,
0: нормально.
1: ребенка вдохновляет, что его запитывает. Может быть, история про дружбу. А давай вместо гаджета ты сегодня встретишься со своим онлайн как раз-таки другом. И как раз это формирует многие психологические возможности ребенка. Да? Поэтому просто так взять и отнять всем известный биологический ценоз. Если на пустом месте ничего не вырастить, там возникает страшная история, да, компенсаторная. И у подростков в вопросах компенсации, у поколения альфа, мы сегодня знаем, как они умеют компенсировать свои высвободившиеся ресурсы. Это страшная история. Поэтому прежде чем отнимать, предложить ему такое же вкусное, такое же важное что-то.
0: Ирина, полторы минутки остается. В развитии ваших слов, прошу прощения, в некоторых странах, например, Австралия, запрещают вообще соцсети. Вообще нельзя. Все, младше там по паспорту не подходишь, тебе нельзя туда никак. То есть, вот смотрите, есть такая практика. Я понимаю, что нельзя переносить, нельзя копировать, но все же оно существует в некоторых странах прямо здесь сейчас.
1: Алексей, я не буду обсуждать следующие страны, но мы знаем статистику по количеству неврозов и суицидов в других странах. Мы все-таки заботимся о поколении здоровых людей, о поколении людей, которые смогут принимать наше наставничество, наши посылы. Поэтому давайте все-таки думать глобально о психологическом здоровье, о детоксикации здоровья. Поэтому прежде чем отнять, нужно предложить замену. И это знает ни Госдума, ни психиатры где-то в клиниках. Это знает каждый родитель, что вместо гаджета мой ребенок выберет и также возрадуется.
0: Вот очень большую ответственность вы накладываете на родителей, я так понимаю, на общество, на социум, на других родственников. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ирина Геннадьевна, вам спасибо огромное за ваши лаконичные, но по существу действительно никак от этого не уйти. Ответы на вопросы относительно рекомендаций, которые в Минпросвещении заготовили для пользования гаджетами детьми. Ирина Смолярчук в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов. Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ нанесли удары по зданию котельной и магазину в Энергодаре. Топливо в Крыму поступило в свободную продажу. Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы. Подробности далее. ВСУ нанесли удары по зданию котельной и продуктовому магазину в Энергодаре. Пострадавших нет, об этом сообщил мэр города Максим Пухов. Как уточняется, в результате попадания оборудование котельной выведено из строя, повреждены фасады и кровля. Возгорание удалось избежать. Кроме того, при ударе по магазину поврежден автомобиль доставки продуктов питания. Свободная продажа топлива в Крыму открылась на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах. Это Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия. Об этом сообщает Министерство топлива и энергетики региона. В Севастополе же топливо можно купить по ранее полученным QR-кодам, а также в свободной продаже на 9 заправках, уточнил губернатор Михаил Развожаев. Освобождение Бачевска в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. Об этом сообщила Минобороны. Ранее сегодня, напомню, российское оборонное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск. В освобожденной Константиновке остается много тел военных ВСУ, но обследование города продолжается, поэтому точных данных пока нет. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Напомню, 4 июля Министерство обороны России предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ. Украина отказалась, а Зеленский не признал потерю Константиновки. Случаев дискриминации в отношении россиян, проживающих в Монако, не зафиксировано. Об этом сообщили в посольстве России во Франции. По некоторым оценкам, как рассказали ведомстве, в княжестве проживают порядка 1000 россиян. В посольстве напомнили, что ранее там были проблемы с открытием банковских счетов и задержкой переводов денежных средств. Но это общая проблема, затрагивающая не только Монако, но и все страны ЕС. Напомню, 11 июля исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и княжеством Монако. Иран не планирует проводить переговоры с американской страной до тех пор, пока Соединенные Штаты не изменят подходы. Это передает иранское агентство ФАРС со ссылкой на источник, близкий группе иранских переговорщиков. Чего именно ожидает иранская сторона от Штатов, агентство не уточняет. Ранее портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требует от Ирана признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. На фоне этих сообщений глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузу. Участок на федеральной автодороге перекрыли в Талицком районе Свердловской области из-за перелива воды на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. Объезд, как уточняется, перекрытого участка организован по другому маршруту. Накануне региональный МЧС сообщалось, что с 11 по

0: Радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, меня зовут Рузанна Арушанян. Вы слушаете «Исторический ликбез» на радио «Спутник» с Егором Яковлевым. Здравствуйте.
2: Рузанна, привет, уважаемые радиослушатели и наши зрители. Сегодня мы с вами начнем новый цикл, тесно связанный с тем, который был у нас ранее, циклом про дворцовые перевороты. По многочисленным просьбам зрителей мы сегодня поговорим о ярких авантюристах, которые жили в эту эпоху и которые очень запомнились современникам и потомкам и стали героями художественных произведений, романов, фильмов, картин. И мы с вами всех хорошо знаем, но эти люди окутанное множеством мифов, которые мы попутно будем разоблачать. Вот первая такая героиня, это будет женщина, знаменитая княжна Тараканова.
1: Она действительно очень известная, но, по крайней мере, ее фамилию знают и слышали все.
2: И это парадоксально, потому что сама себя она никогда княжной Таракановой не называла, и это первый миф, который мы должны будем развить. Но напомню, что это самозванка, которая утверждала, что она дочь Елизаветы Петровны, ее тайного марганатического мужа Алексея Григорьевича Разумовского. Появилась она в Европе в начале 70-х годов 18 века, и это очень напугало Екатерину, поскольку мы с вами уже прекрасно знаем, что Екатерина, в общем, узурпировала трон. Прав на престол она не имела и, по сути, захватила власть в России в ходе дворцового переворота в июне 1762 года. И хотя в нашем сознании Екатерина закрепилась как такая мать Отечества, великая, мудрая государыня, на которой были поставлены памятники, посвящены многочисленные прославляющие ее произведения, но первые 10-15 лет положение Екатерины на троне было чрезвычайно непрочно. И княжна Тараканова появляется в разгар русско-турецкой войны, во-первых, и восстание Емельяна Пугачева, во-вторых. Поэтому появление этой женщины, конечно, было для Екатерины весьма тревожно, а известие о том, что она заручилась поддержкой довольно влиятельных европейских политических кругов, сделало совершенно необходимым поимку этой женщины. Но вот вернемся к вопросу о том, почему она оказалась княжной Таракановой, как она сама себя называла. А вообще, эта женщина сменила огромное количество имен. Она как Миледи. Вот Миледи Винтер, там вы помните, когда Миледи казнят, Атос перечисляет ее имена.
1: Да-да-да.
2: Многочисленные. Вот примерно то же самое можно сказать про княжну Тараканову. Называла она себя по-разному, мы перечислим эти имена в ходе нашей программы, но вот княжной Таракановой она себя никогда не называла. Из того, что имеет отношение к России, она называла себя Алиной, принцессой Азовской, одно время, не очень долгое. И второй раз она себя называла принцесса де или княгиня де Валдамир, которую в русском переводе русские авторы переделали на княгиню Владимирскую. Но была ли здесь связь с Россией, непонятно. Возможно, княжна Тараканова, которая совершенно явно русской не была, Россию не знала, и ее представления о России были такими европейскими, то есть абсолютно как бы не имеющими никакого прямого отношения к России, это были какие-то выдуманные России. Возможно, она думала, что Валдамир это как-то звучит очень по-русски, но, то есть, возможно, она просто исказила название города Владимир. Но по факту, так или иначе, опять же, Таракановой она не была. Это вот первый важнейший момент, который мы должны с вами оговорить. Почему же она сохранилась в памяти именно как княжна Тараканова? Ну, начнем с того, что впервые это имя появилось в произведении французского писателя-дипломата Жана Анри Костера. Потом его заимствовал немецкий автор Гельбик, и по литературе пошло это прозвище гулять. Почему русские авторы его заимствовали? Дело в том, что, ну, понятно, это была государственная тайна. Все, что связано с княжной Таракановой, мы будем называть ее так, да, в процессе нашего разговора, все, что было связано с этой женщиной, с этой самозванкой, было государственной тайной. Екатерина II не спешила о ней ничего рассказывать, как и ее преемники. Поэтому большинство публикаций об этой женщине появилось за рубежом в конце 18 и в первой половине 19 века. И русская любознательная публика, которой цензура не давала ничего почитать о ней на русском, узнавала о самозванке из произведений западных авторов. Читала и Костера, читала и Гельбига. И в результате вот этот вот никнейм...
1: Фамилия, да, такая.
2: Вот это вот прозвище, оно попало и в русскую литературу. Ну и, конечно, максимально его

0: популяризировал художник Константин Флавицкий, который в 1863 году написал знаменитую картину, на которой княжна Тараканова находится в каземате Алексеевского Равелина Петропавловской крепости и видит, как ее камеру затопляет водой. Это вторая легенда, которая возникла вокруг этой женщины. Якобы она утонула в заключении во время страшного наводнения 1777 года.
1: Но это было не так.
0: Это было не так, да. В истории России, в истории Петербурга было несколько чудовищных наводнений. Первое из них – это наводнение 1777 года, года рождения Александра I. Он потом, когда случилось наводнение страшное 1824 года, описанное в «Медном всаднике», он скажет: «Наводнением началось, наводнением и закончится», видя в этом новом бедствии предзнаменование своей скорой смерти. Он действительно умрет на следующий год, в 1825 году. Но если мы вернемся к самозванке, то мы увидим, что она умерла в реальности в декабре 1775-го, то есть на 2 года ранее, и утонуть в каземате Алексеевского Равелина она никак не могла.
1: Ну и она болела.
0: Поэтому, да, она умерла от туберкулеза, и заболела она не в тюрьме, она была больна еще, когда жила в Италии. Возможно, попадание в холодный климат Петербурга и пребывание в не самых благоприятных обстоятельствах, конечно, сказалось на прогрессировании ее болезни, но заболела она еще ранее. Еще в Италии были признаки заболевания у нее, поэтому умерла от болезни. Утопление во время наводнения не имеет к ее судьбе никакого отношения. Тем не менее, этот миф закрепился, потому что действительно наводнение, в том числе, затопило и Заячий остров, часть Петропавловской крепости находилась под водой, и родилась легенда о том, что там утонули какие-то узники, народная молва очень быстро связала это с княжной Таракановой, и все это выплеснулось на картину Константина Флавицкого, которая стала очень известна, и сегодня она хранится в Государственной Третьяковской галерее. Спустя еще 20 лет знаменитый писатель-историк Данилевский написал роман про княжну Тараканову, и он задал окончательно для последующей всей беллетристики такую рамку, в которую добавил еще один очень романтический миф о страстной любви, которая объединяла княжну Тараканову с ее пленителем Алексеем Григорьевичем Орловым, который якобы страшно мучился и разрывался между долгом перед Российской империей, перед Екатериной II и своими чувствами. И уже в наше время появилось 2 произведения, которые этот миф красиво отражают. Это очень хороший фильм Виталия Мельникова «Царская охота». Виталий Мельников – великолепнейший наш советский и российский режиссер, которого я имел честь знать. Мне очень нравятся его картины, начиная с классики «Начальник Чукотки» и «Старший сын», великолепные фильмы. И его картины, которые он уже снимал в постсоветское время, редкий советский режиссер, который снимал отличное кино в постсоветское время. Великолепные исторические фильмы про царевич Алексей, «Царская охота» и «Бедный-бедный Павел». Трилогия о XVIII веке. И вот «Царская охота» – это как раз фильм про княжну Тараканова, где ее роль исполняет великолепно Анна Самохина, а роль Алексея Орлова играет Николай Еременко-младший. В общем, хорошее кино, всем искренне рекомендую. И вот там тоже воспроизведена эта рамка. Но это красивая легенда. Для кино это хорошо.
1: То есть в реальности этого не было?
0: В реальности Алексей Орлов не разрывался между долгом и любовью. Алексей Орлов четко исполнял наказы, которые шли из Петербурга, и, в общем, у него у самого не было никаких сомнений, что он имеет дело с мошенницей, и никаких романтических чувств по отношению к ней он не испытывал, но надо признать, что он довольно ловко сумел ее обаять, и это был единственный, наверное, мужчина. Мужчин у княжны было много, но Алексей Орлов оказался единственным, который ни на йоту не подпал под ее чары.
1: Но она была красива, то есть есть фотографии в интернете,
0: фотографии
1: картинки?
0: Фотографии ее, конечно, нет, потому что это 18 век.
1: Фотографии, в смысле, картинки?
0: Картинки есть, конечно. Это есть предполагаемые ее портреты. И есть многочисленные описания, оставленные современниками. Все соглашаются в том, что она была очень красива и, самое главное, очень обаятельна. Она располагала себе, она ставила мужчин под свой контроль, причем некоторые из них были готовы служить ей слепо, даже зная, что она уже предпочла другого мужчину.
1: Но она при этом молода была.
0: Она была молода. Мы не знаем, когда она родилась, потому что она разное про себя рассказывала. Ее возраст оценивается от 23 до 28 лет. В общем, сложно нам что-то доподлинно о ней говорить. Мы не знаем, кто она такая, и следствие уже не узнало доподлинно, кто она такая. Хотя я выскажу одно робкое такое предположение, направление, где можно было бы покопать. Потому что наши историки, вот, например, безмерно уважаемый мной Игорь Васильевич Курукин, который является автором биографии Книжной Таракановой в почтенной серии ЖЗЛ, он так довольно уверенно пишет, что никогда мы не узнаем, кто это такая, и никогда не найдем уже каких-то документов про нее. Все-таки, мне кажется, можно было бы поискать, потому что есть определенные направления, где можно было бы покопать. Следствие конца XVIII века не копало, потому что тогда эти документы были для него недоступны. Но сегодня историки, наверное, могут попробовать все-таки что-то найти. Но давайте по порядку. Да, я не назвал второе произведение, которое отражает вот эту рамку. Тоже прекрасное. Это мюзикл, который идет в Московском театре оперетты «Граф Орлов» с гениальным, на мой взгляд, либретто Юлия Кима. Я очень этот мюзикл люблю и тоже всем его рекомендую. Мне очень нравится, особенно в этом мюзикле, как партию Екатерины II исполняет Екатерина Гусева. Вот это такая моя рекомендация. Сейчас, собственно, погружаемся в историю. Итак, в конце 60-х, начале 70-х годов определенную известность в Европе приобретает очень яркая и непонятного происхождения женщина, которая, ее первые появления в Германии. Сначала она жила в городе Киле, это столица Галштинии, той самой Галштинии, где когда-то правил отец Петра III, герцог Галштинский, женой которого была дочь Петра Великого, Анна Петровна. Возможно, это имеет свое значение. Во всяком случае, в Галштинии прекрасно знали о связи Галштинского дома с домом Романовых, и для женщины, которая там живет и как-то интересуется политической жизнью, Россия была на слуху. Дальше она перебирается в Берлин, и вот уже в этот период она меняет имена. То есть она такая авантюристка. Она появляется то, как фройлен Франк, то, как фройлен Шель. Она совершенно явно ищет себе, вот такая блестящая женщина, она ищет себе богатых поклонников, за счет которых она могла бы существовать. И первым таким богатым поклонником, про которого мы знаем, был голландский купец Ван Турс. Уже тут она проявила свои незаурядные качества фам-фаталь. Она уводит,
1: роковая дама.
0: Роковая, да. Она уводит этого купца из семьи и бежит с ним. Он спускает на нее все свое состояние. В конце концов, он окажется в долговой тюрьме.
1: Но она его бросит.
0: Она его бросит, да. У нее появился, как только Ван Турс разорился, у нее появился новый поклонник, барон Шенк. С ним она уехала в Париж, но Ван Турс к ней тоже потом приехал. Она его не отталкивала и даже в каком-то смысле ему полагала. Вот тут, в Париже, в 1772 году, она впервые называет себя княгиней Валдомирской, или принцессой Валдомирской, и впервые объявляет о том, что она ожидает некоего огромного наследства в России. Появляется рассказ о том, что она воспитывалась в Персии у своего родственника, но в России есть какие-то несметные богатства, которые причиняются ей по праву рождения. Но вообще она создает вокруг себя определенный ореол таинственности. Но именно там происходит ее встреча с великим гетманом литовским Михаилом Огинским. Огинский – очень известный человек, борец за шляхетские вольности, борьба которого найдет свое продолжение в борьбе его племянника, тоже Михаила Огинского, знаменитого композитора.
1: Полонеза
0: «Прощание с Родиной». Вот это его дядя. Значит, на каком фоне все это происходит? Дело в том, что в это время Польша переживает довольно тяжелые для нее времена. Но уже в течение довольно длительного срока Россия настроена на то, чтобы пользоваться специфической государственной системой польского королевства и возводить на трон в Варшаве своего собственного ставленника. Дело в том, что в Польше король избирался, то есть там корона не наследовалась, там король избирался сеймом. И всегда, когда король умирал, начиналась оживленная избирательная кампания, поскольку Речь Посполитая граничила непосредственно с Российской империей, и Россия всегда была заинтересована, во-первых, в том, чтобы это было слабое государство, чтобы оно не могло угрожать и конкурировать с Россией, а во-вторых, оно было заинтересовано в том, чтобы на троне сидел русский ставленник, то Россия, как обычно, в эту избирательную гонку вмешивалась и в течение всего XVIII века в ней побеждала, начиная с Петра Великого, которому удалось протащить в польские короли саксонского курфюрста Августа II. Ну вот Екатерине II удалось протащить на польский трон своего человека, который, между прочим, был одно время, когда она была еще великой княгиней, ее фаворитом, Станислава Понятовского. И Екатерина стремилась к тому, чтобы Станислав Понятовский проводил политику, нужную России, в то время как ее противники настаивали на ином. И одно из направлений российской политики – это требование уравнивания в правах православных подданных польского королевства с католиками. И Станислав Понятовский действует в этом русле, что вызывает протест со стороны польской шляхты, классической польской католической шляхты. Я здесь опускаю множество подробностей. В результате всех этих действий создается так называемая Барская конфедерация. Согласно польскому государственному устройству, шляхта, не согласная с решениями короля, имела законное право создать против него конфедерацию, то есть вооруженную группировку, которая могла воевать против своего короля.
1: И это законно.
0: Это было законно, да, и окружающие державы, в принципе, этим постоянно пользовались, потому что когда польский король делал что-то не так, как хотелось соседям, то соседи начинали финансировать недовольных шляхтичей, и там начиналась очередная войнушка. И вот, собственно, именно это и произошло. Появилась так называемая Барская конфедерация, в которой Михаил Огинский и наш будущий еще герой, который скоро появится, Карл Радзивилл по прозвищу Пани Каханку, начали играть довольно видную роль. Ну, а Екатерина для того, чтобы эту Барскую конфедерацию подавить, конечно же, по просьбе Станислава Понятовского отправила туда свои войска. В частности, там очень ярко показал себя Александр Васильевич Суворов. В общем, началась такая война в Восточной Европе. Эта война происходила на фоне другой войны, которую Россия вела на юге против Турции. Ну и, в конце концов, разразилось еще и восстание Емельяна Пугачева. Пока оно еще не разразилось, но скоро разразится. Но вот на этом фоне, на фоне борьбы Барской конфедерации, происходит встреча Михаила Огинского и княжны Даракановой, как мы ее называем. И вот тут-то, видимо, и начинают возникать первые идеи о том, чтобы использовать какую-то мифическую историю о спасшейся чудесным образом дочери Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского как рычаг политического давления на Екатерину II. Кто это придумал? Сама ли вот эта таинственная незнакомка или Михаил Огинский подал ей такую идею? Но это совершенно непонятно. Но пока что это еще не повлекло за собой никаких конкретных политических действий. Тем временем финансовое положение княжны стало совсем плачевным. Вот именно в этот момент ее поклонники Вантурс и Шенк попадают в долговую тюрьму, а она вовремя убегает. Она убегает из Парижа, оказывается во Франкфурте, где сначала ее поклонником становится граф Рашфор де Вилькур. Он наблюдал ее еще и ранее. Рашфор де Вилькур – это правая рука Филиппа Фердинанда Лимбургского, владетельного графа, который является вполне себе таким известным европейским аристократом, хотя и не очень богатым, но у него есть свое графство, и он такой светский хлыщ. И когда граф знакомится с нашей героиней, он в нее безумно влюбляется и даже заключает своего соперника Рашфора де Вилькура в тюрьму как государственного преступника, наша героиня начинает графом крутить, как своей куклой. Он буквально обезумел от любви к ней и даже купил ей карликовое графство Эберштейн, которым она владеет. Ну, формально его владельцем был сам Лимбург. Вот, но она стала неофициальной хозяйкой этого владения. И граф одержим идеей жениться на своей возлюбленной, но приближенные намекает ему, что
1: не надо.
0: Не то чтобы не надо, а надо получить доказательства ее высокого происхождения, потому что, ну, девушка странная. И она начинает объяснять, кто она такая. Вот она, значит, здесь воспроизводит эту идею о том, что она русская, что она наследует огромное богатство в России, называет себя владетельницей Азова. Азова, якобы ее отец был вассалом русского императора, который владел Азовом, он умер, она воспитывалась у своего дяди в Персии, потом отправилась путешествовать в Европу, но вот сейчас вот ей должно упасть это фантастическое наследство.
1: Очень богатая фантазия.
0: Да, и, ну, судя по всему, это все из какого-то романа, это очень напоминает роман, и все, что она будет рассказывать про себя дальше, это явно навеяно романами XVIII века. Причем в какой-то момент такое ощущение, что граф Лимбург вообще надеялся на то, что уже она сейчас получит наследство и поправит его финансовые дела, потому что он тоже был небогат, а покупка Аберштейна вообще его поставила на грани разорения. Но она его уверяла, что не волнуйся, все будет хорошо. Однако вот 1773 год, у нее возникает охлаждение с графом Лимбургом, видимо, потому что у него просто заканчиваются деньги. А в это время к ней приезжает Михаил Даманский, это доверенное лицо другого деятеля, бывшего деятеля Барской конфедерации, другого польского оппозиционера, вот уже упомянутого мною Кароля Радзивилла, по прозвищу «Пани Каханку». «Пани Каханку» – это означает «любименький мой». Так Кароль Радзивилл, гедонист, любивший пышные пиры, всегда обращался к своим гостям. Он выбрал не ту сторону во время вот этой вот замятни в Речи Посполитой. Он лишил... Его столица была в Несвеже, на территории современной Беларуси, где находится знаменитый Несвежский замок, замечательный музей, каждый может приехать. Но вот этого замка пани Каханку лишился, уехал в эмиграцию. И вот в эмиграции у него появились такие тоже довольно фантастические идеи о том, что он может собрать некую армию из польских добровольцев, и не только польских добровольцев, значит, и поддержать вот Турцию, возобновить второй фронт и в Польше, и, может быть, через Закавказье двигаться со своими добровольцами и нанести поражение царским войскам. Тут еще вот восстание Пугачева началось, и у Радзивилла есть иллюзия, что вот этими сформированными в Европе силами можно будет потрясти трон Екатерины и вернуть свои владения в Польше. И вот он, по всей видимости, видит в княжне Таракановой, да, в этой девушке, возможность повлиять каким-то образом на Екатерину и начинает поддерживать ее устремление. А она и рада назвать себя дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. И так возникает этот фантом о том, что в Европе живет истинная наследница русского престола, которая должна была бы занять трон под именем Елизаветы II.
1: Очень интересно, но нужно прерваться, и потом вернемся.
0: Так точно.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
13: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В ВСУ нанесли удары по зданию котельной и продуктовому магазину в Энергодаре. Пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов. Как уточняется, в результате попадания оборудование котельной выведено из строя, повреждены фасады и кровля. Возгорания удалось избежать. Кроме того, при ударе по магазину поврежден автомобиль доставки продуктов питания. Свободная продажа топлива в Крыму открылась на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах – Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии. Об этом сообщает Министерство топлива и энергетики региона. В Севастополе же топливо можно купить по ранее полученным QR-кодам, а также в свободной продаже на 9 заправках, уточнил губернатор Михаил Развожаев. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение Сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском Союзе. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от этой политсилы Przemysław Czarnek. Как пояснял политик, причиной этого решения является героизация Украины и виновников Волынской резни. Партия требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании Сейма, запланированном на 15-17 июля. Киев мог потерять контроль над частями своего силового аппарата. Это утверждает депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Франмайер, комментируя покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Инцидент, напомню, случился 29 июня. Ермолаев пострадал в результате взрыва, который, по версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Франмайер также подчеркнул, что, по мнению фракции, безответственно и опасно снабжать такой государственный аппарат оружием, при этом продолжая продвигать его в направлении присоединения к Евросоюзу. Депутат призвал власти ФРГ перестать игнорировать правовые стандарты в отношении Киева. Летний благотворительный базар при посольстве Индии в Москве планируется проводить ежегодно. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол России, посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар. По его словам, мероприятие призвано познакомить россиян с индийской культурой и укрепить ее взаимопонимание между народами. Программа включает мастер-классы по индийским ремеслам, танцам и йоге, культурные выступления, а также дегустацию блюд индийской кухни. Посол добавил, что все средства, собранные в ходе благотворительного базара, будут направлены на помощь сиротам, домам престарелых, онкобольным и другим социальным учреждениям, которые поддерживают наиболее нуждающиеся группы населения. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
14: Друзья, вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник», и сегодня мы говорим о княжне Таракановой.
15: Да, дорогие друзья, мы в конце прошлого блока закончили на том, что княжна Тараканова связалась с Карлем Радзивиллом, одним из лидеров польской оппозиции, польской эмиграции, и вот в этом тандеме родилась идея провозгласить вот эту таинственную незнакомку, истинного имени которой мы не знаем, дочерью Елизаветы Петровны и ее тайного мужа Алексея Разумовского, и, соответственно, создать точку, еще одну точку напряжения для Екатерины II. Но, по всей видимости, для Радзивилла вот эта вот новая претендентка на российский престол нужна была как живое знамя, под которое собирались бы полки всех недовольных Екатериной. И это стало бы важным фактором политической борьбы, которая разворачивалась в Европе в начале 70-х годов. Что касается самой самозванки, ну, сложно сказать, на что она рассчитывала, хотела ли она реально занять престол. Понятно одно, что она хотела денег.
14: Да,
15: она монетизировала вот эту свою буйную фантазию, и какое-то время у нее это получалось. Значит, она уезжает первоначально в Венецию, она объявляет графу Лимбургу, что ей нужно заниматься правами наследства, и она его покидает, он будет состоять с ней долгое время в переписке, не оставляя надежды на то, что она, в конце концов, станет его женой, и она периодически будет возвращаться к этой идее, и даже когда она будет сидеть уже в Петропавловской крепости, она будет упрашивать Александра Михайловича Голицына и Екатерину II отпустить ее к мужу. Она будет уже графа Лимбурга позиционировать перед следствием как своего мужа, и следствие задастся вопросом, так ли это на самом деле, где был совершен брак и так далее. Это отдельная история. Но пока что она графа Лимбурга покидает, приезжает в Венецию. Там же живет Радзивилл, и между ними вот 1774 год очень тесное общение. Далее она переедет в Рагузу, сейчас это Дубровник, это территория современной Хорватии, где эта интрига продолжится. Вот в этот период формируется как бы такая основа легенды и основа плана. Значит, ну, еще раз акцентируем внимание на том, что она дочь Елизаветы Петровны, а что это подтверждает? Вот в этот момент появляется у княжны Таракановой три документа. Один из них – это подлинное завещание, тестамент Екатерины I. Мы о нем говорили. Ну, не сам этот документ, а его текст, конечно. Я напоминаю, что в этом тексте Екатерина I формировала порядок престола наследия. Она завещала трон Петру II. В том случае, если у Петра II не останется наследников, то престол передается детям Анны Петровны, старшей дочери Екатерины I. Точнее, Анне Петровне и ее потомкам. А если у Анны Петровны не останется потомков, то тогда второй дочери Елизавете Петровне и ее потомкам. И вот Петр II умер бездетным, Анна Петровна умерла, у нее был Петр III, его убили. И вот Елизавета Петровна тоже умерла, но у нее, оказывается, есть тайная дочь. Тайная дочь – это Елизавета Петровна. Точнее, как? она вообще должна, вот сейчас мы коснемся этого момента, насколько все это было шито белыми нитками. Она дочь Алексея Разумовского, и она должна была бы быть Елизаветой Алексеевной. Но к этому завещанию Екатерины I было приложено завещание Елизаветы Петровны, где она оставляла трон своей дочери, и дочь тоже была названа Елизаветой Петровной. Хотя папа Алексей Разумовский. Ну вот, тем не менее, в документе было написано именно так. И еще было также фальшивое завещание Петра I, где тоже говорилось о правах на престол Елизаветы Петровны и ее потомства. Вот с этими тремя документами княжна Тараканова попыталась обосновать перед своими собеседниками свою легитимность. Это был первый момент. Второй момент, она активно стала использовать, может быть, и не без подачи Радзивилла, она активно стала использовать фактор Пугачева. Она всем стала сообщать, что Пугачев-то это на самом деле не Пугачев и не Петр III. Петром III он себя так называет для вида. А на самом-то деле это ее брат. Он тоже Разумовский и вот, значит, возглавил народное движение для того, чтобы доставить ей трон. То есть не для себя он старается, а для своей сестры. Это был такой важный тоже политический фактор. В это никто не верил, но...
16: Вот я про это и хотела спросить, хоть вот кто-то в это верил.
15: Термин «Остапа несло», он вполне применим к тому, что рассказывала про себя эта самозванка. Вот. Но она уверилась в свою звезду настолько, что она написала два письма турецкому султану, который, я напомню, идет война. Вообще Россия побеждает в этой войне, но воодушевленная княжна призывает всех, она в том числе пишет графу Лимбургскому на эту тему, она призывает никому не верить в информацию про победу Екатерины и над Пугачевым, и над турками. Это все вранье, это все пропаганда екатерининская. На самом деле она терпит поражение. И вот она пишет султану о том, что она дочь Елизаветы Петровны, что когда она воцарится в Петербурге, она установит прочный мир между портой и Российской империей, удовлетворит притязания султана. Ну вот, и никаких конфликтов между странами не будет, надо только ее поддержать. Вот, но эти письма, они уже выглядели совсем уже шляпой, и Радзивилл даже, она передавала их Радзивиллу, Радзивилл отказался их посылать, потому что, ну, это выглядело уже совсем скандально, тем более, что Радзивилл-то понимал, что Екатерина победила. Да. Екатерина победила, заключается Кучук-Кайнаджийский мир. Понятно, что Екатерина приобрела большие преференции по итогам этого мира. В Польше произошел первый раздел Польши. Польша лишилась того, что мы сегодня называем там, Западной Украиной, Западной Белоруссией. И Екатерина, ну, явно побеждает Пугачева. То есть у него на всех фронтах победы. И в этих условиях Радзивилл уже испугался и завилял. Он понял, что, ну, как бы с победителем нужно мириться. А может быть, если повиниться перед Екатериной, она вернет его владение и так далее. И вот здесь еще раздражать императрицу-победительницу связи с какой-то самозванкой, ну, как-то уже не очень. Вот. И вот в этот момент между ними наступает охлаждение. Но княжна уже поймала свою звезду, или просто поймала звезду, и поэтому она уже не может сойти с колеи. И потеряв вот это вот расположение Радзивилла, а еще же деньги нужны, она начинает искать других покровителей. Она говорит с польским послом Томмазо Аннуччи, который... Кстати, он посчитал, что она немка. Он увидел в ней немку. Хотя она была темноволосая и чем-то все-таки напоминала южную женщину. Но вместе с тем, по каким-то, по манере поведения, ему показалось, что она германского происхождения. Вот. Самое главное, она пытается связаться с Ватиканом. Пытается получить поддержку Ватикана и обещает, что когда она воцарится, то она установит самые наилучшие отношения с католической церковью, и Россия вообще станет католической. Но главное, что она делает в этот момент, она пишет письмо командующему Средиземноморской эскадрой русского флота Алексею Орлову, который находится в это время в Италии, эскадра стоит в Ливорно, и там она сообщает, что она Елизавета II, что она наследница русского престола, и сообщает о том, что она рассчитывает, что русский флот ей присягнет. Ну, на что здесь мог быть политический расчет? Алексей Григорьевич Орлов – это очень яркая фигура. Это брат екатеринского фаворита Григория Григорьевича Орлова, человека, который, по сути, возвел ее на престол. Но Алексей Орлов тоже принимал в этом активнейшее участие. Алексей едва ли не самый знаменитый из братьев Орловых. Вот несмотря на то, что он не екатерининский фаворит, тем не менее, это был человек очень порывистый, тоже, кстати, не лишенный авантюризма. но гораздо более удачливой, чем княжна Тараканова.
16: Но ее-то понесло просто уж совсем.
15: Да, не имея никакого военно-морского образования, Алексей Орлов стал довольно ярким флотоводцем и одержал одну из самых известных побед в истории русского флота в Чесменском сражении. Конечно, у него были талантливые флотоводцы рядом с ним, ну, талантливые адмиралы, но, тем не менее, энергия Орлова тоже играла свою роль, он был очень популярен на флоте, и вот этот вот удачливый победоносный герой в это время находится в Италии. И вот тут он получает этот осенью 1774 года, он получает вот этот вот документ от некой неизвестной женщины. Ну и Орлов, в общем, как прагматик, он сразу понял, что это интрига. Он начинает поиски этой женщины, но никакого личного интереса у него нет. У него интерес государственный. Он известил Екатерину, естественно, и сразу же написал, каково его мнение по этому поводу. Он написал, что с его точки зрения самозванке нужно повесить на шею камень и в воду.
16: Вот так.
15: Вот так с ней. Екатерина отправляет ему инструкцию, во что бы то ни стало, самозванку изловить. На ее поиски Орлов посылает своего помощника Ивана Христиныка, и тот находит самозванку, находит ее. К этому моменту самозванка уже перебралась в Рим, где она пытается вести переговоры с кругами католической церкви. Ведет неудачно, потому что с ней встречаются, она производит сильное впечатление, с ней разговаривают. Вот, но в нее никто не верит, и денег ей никто не дает, и положение ее довольно отчаянное. Вновь ее находят кредиторы, из ее поклонников ее сопровождает только несчастный, но нищий Даманский, который по-прежнему в нее влюблен, но он как бы не может составить ее слова. И тут вот Христинок появляется, у Христинок инструкции во всем ей потакать. Он встречается с ней чрезвычайно учтиво, сообщает, что граф Орлов очень заинтересован во встрече с вами. И Христина на деньги Орлова погашает ее долги, какие-то совершенно астрономические, и уговаривает ее переехать в Пизу, где уже состоялась встреча княжны с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. Орлов начал разыгрывать комедию. Ну, ему мало было, собственно, поймать самозванку. У него была инструкция узнать, а, собственно, кто она такая, кто ее надоумил называть себя дочерью Елизаветы Петровны, какие политические силы она представляет. Потому что у Екатерины не без оснований, да и у Орлова было ощущение, что за ней кто-то стоит, кто-то очень влиятельный. И поэтому Орлов демонстрирует не то что расположение, он демонстрирует поклонение княжне. Он признает ее наследнические права, он относится к ней как почти уже императрице. И, судя по всему, он ее очаровал, то есть она ему поверила. Возможно, у нее не было другого выхода, потому что, во-первых, она очень сильно психологически привязалась к этой легенде. А во-вторых, вот этот статус наследницы русского престола, он ведь давал определенные чисто материальные плоды.
16: Конечно.
15: Вот у нее был какой-никакой двор, поклонение. И вот она разъезжает по городу в сопровождении выдающегося героя. У Орлова высокое, все знают, что он победил турок при Чесме. Храбрый флотоводец.
16: Ну, приятно рядом с таким человеком.
15: Такой да. яркий мужчина. И она уже совсем расслабилась.
16: Ну, поверила.
15: Орлов, видимо, рассчитывал. У него был план А и план Б. План А заключался в том, что он уговорит самозванку выйти за него замуж, тем самым окончательно усыпит ее бдительность и дальше привезет ее в Петербург, где она будет схвачена и допрошена. Но она от этой цели отказалась. И вообще в Петербург она ехать, судя по всему, не хотела. Ее, опять же, как бы большой вопрос, хотела ли она какого-то переворота, там, и тогда хотела ли она занять трон. Она хотела денег и жить в комфорте. Поэтому ее идея заключалась в том, что Орлов может отправляться захватывать для нее трон, а она пока побудет в безопасном месте. Угу. Вот. И вообще у нее есть дела в Константинополе. Поэтому история с вот этим мнимым браком, она отпала. И тогда Орлов с британским консулом Диком составили, британским консулом в Ливорно, где стоял русский флот, составили новую интригу. Дик написал Орлову мнимое письмо, в котором сообщил, что в городе происходит столкновение между русскими и англичанами, И для того, чтобы все это уладить, необходимо немедленное присутствие Орлова. Орлов это письмо распечатал в присутствии княжны, объявилось, что такое недоразумение, надо ехать в Ливорно, и предложил ей отправиться с ним. Было недалеко, это была такая вроде бы необременительная поездка, княжна согласилась. Но она взяла с собой несколько приближенных, включая, кстати, вот Михаила Даманского, который продолжал верно, продолжал верно ей служить. Они отправляются в Ливорно, обедают в доме английского консула. Внезапно за столом возникает идея осмотреть русский флот. Вот. Причем, судя по всему, эту идею, к этой идее подтолкнули саму княжну. Ей расписывали, как великолепные русские корабли. И она решила все-таки их увидеть. И сказала, вот бы мне побывать на флагмане русского флота. Это святой великомученик Исидор. И вот они отправляются на флагман эскадры Орлова, встречают самозванку царским салютом, отдают ей почести, как будто она уже русская императрица, ну и княжна тут вообще совершенно расслабилась. Ну, вот. В разгар этих событий Орлов исчезает, и самозванку хватают и заключают ее в каюту. Все. Несколько дней эскадра еще пробыла в Ливорно. Был международный скандал. Ливорно – это великое герцогство Тосканское. Там, конечно, были недовольны таким демонстративным похищением женщины вот посреди бела дня. Но с точки зрения русского двора это была государственная преступница. Причем Орлов продолжал играть комедию. Он написал ей письмо, из которого следовало, что он тоже оказался под арестом. И он предпримет сейчас попытки для того, чтобы ее освободить. Это было сделано для того, чтобы она сама ничего не предпринимала, покорилась внешне. И самое главное, чтобы она не вздумала наложить на себя руки. Этого тоже боялись, потому что когда она поняла, что она в плену и шансов на спасение нет, она пыталась выброситься за борт, но ей помешали. И она была доставлена в Петербург.
16: Но она должна была, чтобы ее допросили, да, какую-то информацию от нее все-таки получить.
15: Ее допрашивали уже в Петербурге. Следствие было поручено петербургскому губернатору, вице-канцлеру, очень доверенному для Екатерины человеку Александру Михайловичу Голицыну. Это довольно забавно, потому что во время, когда легенда еще формировалась, однажды княжна назвала Александра Михайловича Голицына своим опекуном. Известный человек.
16: Боже, у нее все родственники, все опекуны, все кто-то.
15: Да, и вот она оказалась в Петропавловской крепости, и там начались допросы. Ну, Екатерина, в первую очередь, вот еще раз повторюсь, интересовала, кто она такая, каково настоящее имя. И кто надоумел называться дочерью Елизаветы Петровны. Но она вела себя чрезвычайно дерзко, и никаких следов раскаяния у княжны не было. Вот она с самого начала взяла неправильный тон, и что больше всего Екатерину раздражило и даже, может быть, взбесило, это то, что самозванка написала ей письмо, которое было подписано именем Елизавета. Вот это просто Екатерину разорвало. Вот. Причем самозванка намекала, просила встречи с его императорским величеством, что было совершенно невозможно. И Голицын, хотя он вел себя учтиво, то есть его там на дыбу не поднимали, там
16: это
15: щипцами...
16: Не было, да?
15: Нет, конечно, щипцами раскаленными ее не хватали. Но Голицын ей объяснял, что надо повиниться и объяснить все, да, что произошло. Лучше всего признаться. И с императрицей так общаться нельзя. Но самозванка продолжала настаивать на своей легенде. Она отошла от нее только в некоторых нюансах. Первое, что она сказала, что она сама себя никогда дочерью Елизаветы Петровны не называла. Это просто слухи, которые ходили вокруг нее. Это другие люди. Вот все вот эти письма, которые... Да, значит, все документы, вот эти подложные завещания, это ей прислал незнакомый человек. Она не знает, откуда это произошло. Это просто ей намекали на то, что она дочь Елизаветы Петровны. Она сама этого не знала. Но вот и была очень удивлена присылкой этих документов. Орлову тоже писала не она. Это какое-то письмо, которое к ней пришло, она его просто Орлову переслала и так далее. Вот. Во всем же остальном, что касается ее происхождения, она стояла на своем, истинного своего имени она не называла, и рассказывала следующую историю о том, что она росла в городе Киле, в Галштинии, до 8 или 9 лет, когда что-то изменилось в ее жизни. Ей все, она спрашивала про своих родителей, и ее воспитательница ей всегда отвечала, что ее родители далеко, но настанет время, и она про них узнает. И вот что-то произошло, и в возрасте 8 или 9 лет она с воспитательницей отправилась в Россию, в Москву, где должна была увидеть своих родителей. Но родителей она не увидела. Вместо того, чтобы попасть в Москву, они проследовали через всю Россию на южную границу. Причем по дороге ее попытались отравить, и она какое-то время лежала в недуге, но, к счастью, ей удалось выжить. Дальше они оказались в Персии, где она пользовалась поддержкой какого-то местного знатного очень человека по имени Гали или Али. И этот человек ее всячески поддерживал, там она выросла. Дальше они с этим Гали отправились в Европу, потом Гали умер, и вот началась ее уже европейская эпопея. И там ей стали рассказывать о том, что вот она дочь Елизаветы Петровны и Разумовского, сама она ничего не знает и ни в чем не виновна. И она довольно нагло Екатерине писала: давайте закончим этот пустяк, я ни в чем не виновата, просила отпустить ее к мужу, стали интересоваться, кто муж, да, как был совершен обряд бракосочетания, был ли священник при этом, где почитать вообще, в конце концов, про мужа. Она отвечала, что муж граф Лимбургский, и потом она призналась, что да, венчания не было, но он обещал.
16: Он обещал, да.
15: Он обещал. В общем, только был один момент, когда, по мнению Александра Михайловича Голицына, эта женщина заколебалась. Потому что Екатерине было сообщено, что эта девушка похожа на дочь трактирщика из Праги. И Александр Михайлович Голицын об этом княжне сказал, что вы изобличены как дочь трактирщика из Праги. И в этот момент она заколебалась и сказала, что напишет всю правду, но потом с ней случился припадок, болезненный припадок, а когда она очнулась, она стояла на своем. Что вот это было? Попытка, так сказать, Александр Михайлович Голицын проник в ее истинную историю.
16: И, как будто бы да.
15: Вот, или здесь что-то другое. Ну, непонятно. Может быть, это и так. Может быть, она просто жила вот этой идеей романа какого-то, да, что как будто бы она героиня какого-то увлекательного романа XVIII века с похищениями, с путешествиями, с чудесными спасениями, с роковой любовью и так далее. Вот. И она уже не могла выйти из этого образа. Ее здоровье стремительно ухудшалось, она болела. Голицын приглашал к ней врача, но спасти ее в конце концов не удалось. И даже своему духовнику, приложенному священнику, который докладывал потом о том, что было сказано на исповеди, она не открыла своего истинного лица. И мы, строго говоря, так и не знаем, кто эта женщина.
16: Вот все-таки я хочу спросить, Тараканова-то почему?
15: Почему Тараканова? Ответ на этот вопрос есть. По всей видимости, произошло следующее. Поскольку самозванка настаивала на том, что она дочь Алексея Разумовского, то иностранные авторы очень интересовались биографией Разумовского. И выяснилось, что у Разумовского была сестра, которая вышла замуж за малороссийского помещика по фамилии Драган. Их потомки назывались Драгановы, и они воспитывались в Париже в закрытом пансионе. Вот Драгановы переделались в Таракановых, поскольку это был закрытый пансион, что-то связанное с Разумовскими, то возникло подозрение, что вот эта женщина, ее выдавали за племянницу Разумовского, хотя на самом деле она была его дочерью. Ну и вот Драгановы переделались в Тараканову, и вот так она стала княжной Таракановой. Но в завершение я хотел бы высказать все-таки одно предположение, где вот можно было бы поискать, потому что на следствии все-таки прозвучала одна подробность, которая может приоткрыть нам завесу тайны над этой женщиной. Она сказала, что об ее происхождении осведомлен один довольно известный в ту эпоху человек, это Джордж Кейт, лорд-маршал, шотландский дворянин, который был близким другом Фридриха II. Да, и она сказала, что к Джорджу Кейту ее возили в детстве в Швейцарию. Зачем ее возили, непонятно, но интересно, что у Джорджа Кейта был брат Джеймс Кейт, который служил в России при Анне Иоанновне. Он участвовал активно в русско-турецкой войне и потом некоторое время был гетманом Малороссии. Я бы поискал по линии Джеймса Кейта, потому что наши историки, они подозревают, что княжна была действительно незаконной дочерью какого-то богатого человека, потому что, не всяких сомнений, она получила очень хорошее образование. Она обладала очень... Она знала французский и немецкий язык в совершенстве. Она обладала очень широкими знаниями по истории, культуре, архитектуре. То есть явно учили не самые плохие учителя. Это стоило больших денег. Соответственно, как бы здесь речь идет о все-таки, скорее всего, неофициальном аристократическом происхождении. Это один момент. Второй момент по образованию немка. Вот Аннуччи увидел в ней немку, другие видели в ней итальянку. Но, может быть, а сама она иногда говорила, что она черкешенка. Вот все-таки и она вспомнила, что у Кейта была какая-то, вот у того Кейта, которого она видела, была какая-то турчанка, у которой были дети. турецкие. Что это за турчанка? Была ли это какая-то любовница Кейта или его наложница? Непонятно. Но если это турчанка, то, скорее всего, эту турчанку брат его привез с войны, с русско-турецкой войны. И вот не была ли княжна Тараканова дочерью генерала Кейта, который служил в России, и какой-то его турецкой наложницы? Вот я бы в эту сторону покопал, хотя, безусловно, это только предположение.
16: Но в любом случае, ее фигура так и остается во многом загадочной, но это был очень интересный рассказ. Напоминаю, что вы слушали «Исторический ликбез» Егора Яковлева на радио «Спутник». И ждем новых выпусков.
15: До новых встреч, друзья. We'll be right back.

Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области. Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29, но только за счет Киева. Билеты на матч Норвегии и Англии продают за 1 миллион долларов. Подробности далее. Атаки гражданского населения киевским режимом продолжаются. В результате удара дрона по автомобилю в Рыльске Курской области ранен мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также осколочное ранение головы и правой руки. Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, но только за счет Киева. Об этом заявил министр нацобороны республики Владислав Косинник-Камыш. Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-29 Украине в обмен на беспилотные технологии. Косинник-Камыш в начале июля заявил, что украинская сторона отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получит эти истребители. Сейчас стороны вернулись за стол переговоров. Как указал глава Минобороны, Польша открыта, но должен быть принцип взаимности и настоящей солидарности. У Польши есть 14 самолетов МиГ-29. Как известно, до 2028 года они исчерпывают эксплуатационные ресурсы. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бунт во Львове против действий ТЦК важным маркером состояния украинского общества. Ранее стало известно, что во Львове на западе Украины стало между местными жителями и сотрудниками ТЦК произошел масштабный конфликт из-за силовой мобилизации. Известно, что в конфликте участвовали около 200 гражданских лиц. А по словам Константинова, идея евроинтеграции на Украине свелась к желанию побыстрее сбежать за границу от мобилизации и перспективы погибнуть на фронте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил помощника президента России Николая Патрушева с 75-летием, отметив особое внимание юбиляра к служению Русской Православной Церкви. Патриарх пожелал Патрушеву крепости сил, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо России. Германия и Франция намерены выступить с совместной инициативой по урегулированию ситуации в Ливане. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. При этом он не привел подробностей на этот счет. Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно, среди прочего, предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны. Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи Международной федерации футбола достигает 1 миллиона долларов. Об этом сообщает Sky News. Матч между сборными Англии и Норвегии пройдет этой ночью. По данным источника, 2 билета, изначальная стоимость которых составляла чуть более 1000 долларов, продаются за 1 миллион долларов. При этом отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за такую же цену и перепроданные за 5000 долларов. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории 3 стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится уже 19 июля. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса.
0: Слушайте, радио.

0: Нашей программы совершил в Африку турне глава МИД Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. 4 страны на этот раз удалось посетить шефу российской дипломатии на Черном континенте. Начался визит с Эфиопии, далее последовал Нигер, Западная Африка. Оттуда Сергей Викторович отправился в Мозамбик, ну и последним пунктом стало посещение Бурунди. Принимали на высшем уровне, в Бурунди принимали, ну, практически по протоколу государственного визита иностранных лидеров Сергея Викторовича. Говорили о многом, говорили о борьбе с терроризмом в Нигерии. Встречался наш министр иностранных дел со своими коллегами из, собственно, Нигера, а также Мали и Буркина-Фасо. Говорили о продовольственной безопасности. В Бурунди, кстати, большая часть вот этой информационной составляющей как раз-таки относится к данной тематике. Мозамбик традиционно партнер России в Африке и Советского Союза в Африке. В 1975 году всего лишь Мозамбик смог отвоевать свою независимость от Португалии. Ну и вклад Советского Союза невозможно переоценить в этом смысле. Ну и, конечно же, Эфиопия. Эфиопия – одна из стран, с которыми Россия имеет давние отношения в Африке еще с 19 века, в том числе член объединения БРИКС, что очень важно. И в данном контексте, конечно, и отношения России непосредственно с Эфиопией, отношения России с Африканским Союзом являются сейчас, как, собственно говоря, Лавров отметил, приоритетом на долгие годы для Российской Федерации. Ну и было сказано, что Африка сейчас находится в стадии своего второго возрождения, очень правильно, как мне кажется, это подмечено. Ну и наши отношения тоже переживают ренессанс, приобретают новую форму. Об этом, обо всем, об итогах турне, о деталях этой поездки поговорим с Юрием Александровичем Любомирским, политологом, специалистом по Африке, кавалером Ордена за защиту Африки. Юрий Александрович, приветствую.
1: Добрый день, Турал.
0: У нас много стран африканских. Вообще, надо сказать, что с 22 года, ну, практически с десяток турне совершил Сергей Викторович на Черный континент. В том же Бурунди еще в 23-м году, да, совсем недавно, казалось бы, была большая российская делегация также во главе с Лавровым. С странами Сахеля у нас тесные отношения. Во второй части эфира, кстати, будем говорить про Западную Африку, о том, как все-таки эта бесконечная война там может прекратиться. На этой неделе снова террористы начали наступление в ряде регионов Мали, которые были отбиты силами африканского корпуса и армии страны, вооруженными силами Мали. Ну, об этом через полчаса. Все-таки чем отличается этот визит от предыдущих? Ведь так или иначе, ну, у нас действительно огромный простор для развития отношений, и просто так министры иностранных дел, тем более сверхдержав Российской Федерации, куда-то не ездят.
1: Ну, как правильно уже сказали, это далеко не первое африканское турне, да, Лаврова. Всегда выбирался какой-то набор стран, близких России, у которых с Россией или СССР еще были выработанные связи, либо на текущий момент мы ищем близкие точки политического и экономического соприкосновения. Но я бы отметил вот именно по этому турне, что именно эти четыре страны, они очень разноплановые по, скажем так, специфике и форме нашего взаимодействия, нашей дружбы, можно так сказать, да. Ну, я бы начал по порядку, да, с Эфиопии. Эфиопия, по моему личному мнению, да, одна из самых перспективных стран Африки с точки зрения геополитики и мировой экономики, да. Большое население, выгодное геополитическое расположение на Африканском Роге, большие успехи, связанные с развитием энергетики, связанные с развитием инвестиций, с развитием, там, например, логистики, перевозок. И надо вспомнить ту же компанию Ethiopia Airways, которая является, наверное, самой успешной в Африке. И при этом Эфиопия – это член БРИКС, как вы уже так же сказали. Поэтому, наверное, из всех стран, которые посетил Лавров в этот раз, это наиболее глобальный партнер. Да? какие были достигнуты с ним договоренности. Это развитие, конечно же, той же энергии.

0: Африке, где мы можем многое Эфиопии дать. Это добыча полезных ископаемых. Ну и главный, конечно, базовый проект, касающийся энергетики, это АЭС. И если в ряде стран Африки эти договоренности, они перспективные, да, ну, мы понимаем, что многие страны Африки готовы развивать атомную энергетику, но пока не готовы строить АЭС, то Эфиопия, она вполне готова этот проект реализовывать на практике уже в ближайшее время, потому что растущую экономику, растущий потенциал промышленной Эфиопии нуждается в энергетической подпитке, стабильной, и Росатом, как ключевая наша технологическая корпорация, может Эфиопии в этом смысле помочь. При этом я бы обратил внимание на то, что Эфиопия, главный ее ресурс, это не полезные ископаемые, конечно, это население Эфиопии. Это страна, которая обладает наибольшим, я бы сказал, позитивным трудовым потенциалом. И именно труд – это тот объект инвестиций, который интересует многие страны в Эфиопии. Потому что эфиопы, ну, существует миф, и этот миф не полностью неправдивый, о том, что некая трудовая дисциплина в многих странах Африки, она очень негативная. Эфиопия – исключение из этого правила. Там высокий уровень образования, особенно в больших городах типа Аддис-Абебы, и готовность эффективно, дисциплинированно работать, да, на тех инвестпроектах, которые реализуют там страны Европы или Китай, или Арабские Эмираты. Поэтому я думаю, что в этом отношении России стоит так смотреть в этом направлении и вкладываться не только в традиционные отрасли, как энергетика или добыча полезных ископаемых, но и думать о том, что именно Эфиопия может быть воротами для наших именно предприятий, которые могут работать на ее территории, используя труд эфиопов для экспорта товаров в соседние государства. Ну, просто ключевой партнер, который открывает для нас эти ворота. Далее мы можем перейти к Нигеру, да, но тут специфика у нас несколько другая, она уж всем известна. Нигер – это часть Сахельской тройки, это наш, наверное, флагманский проект по, скажем так, экспорту нашего влияния в Африке. И здесь главной темой была, конечно же, борьба с терроризмом, борьба с исламистскими группировками, которые действуют на территории как Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Да, это противодействие внешним негативным силам, внешним игрокам, таким как в первую очередь Франция, которая посредственно этим группировкам оказывает, скажем так, помощь и неформальное одобрение. Далее, Мозамбик. Как правильно было вами сказано, эта страна очень исторически нам близкая. Мы очень помогли мозамбикскому народу в его борьбе с португальскими колонизаторами когда-то. И здесь, скажем так, мы размораживаем наши давние контакты. Да? Какие были основные темы, ну, кроме общего, скажем, обновления нашего взаимодействия, стратегии нашего взаимодействия, были затронуты вопросы, опять же, борьбы с терроризмом, потому что Мозамбик, на севере Мозамбика уже долгое время действуют исламистские группировки, которые постоянно совершают очень кровавые теракты против мирного населения, против войск Мозамбика. И здесь мы уже неоднократно пытались Мозамбику помочь, и он продолжает эту тематику. Я думаю, что появление нашего африканского корпуса на территории Мозамбика – это вероятное развитие событий. Ну и второй важный момент – это экспорт. Мозамбик очень сильно зависим и от наших поставок зерна, и от наших поставок других продуктов питания, которые обеспечивают продовольственную безопасность этой страны. Поэтому эту тему надо развивать, и Мозамбик был очень обеспокоен теми событиями, которые происходили в период СВО, когда наши поставки пытались ограничить, и в период войны США и Ирана, и Израиля, когда также Мозамбик был на грани продовольственных проблем. Здесь Мозамбик очень важен, чтобы наши поставки были стабильными. Плюс мы, в общем, строим некую сетку связей в Южной и, в частности, получается, Юго-Восточной Африке, где Мозамбик – это не некий мост между нашим влиянием в Танзании и нашим влиянием в ЮАР. Да? Это государство, которое может стать очень выгодным посредником для России, втянув взаимодействие и эти указанные страны. Ну и, наконец, Бурунди, да, это, наверное, четвертый тип нашего взаимодействия. Это страна, с которой мы исторически мало имели контактов. Но в последнее время Бурунди действительно, находясь в очень сложном геополитическом положении, географическом положении, испытывая долгосрочные трудности от той гражданской войны 90-х годов, которая сказалась на стране очень, очень сложно, он ищет, ну, скажем так, страну, которая готова дать ему помощь в выходе из этой ситуации. И Бурунди действительно всячески показывает России, что готовы дать нам любые возможности в ответ на наши инвестиции и помощь. Я очень позитивно к этой стране отношусь, и несмотря на проблемы, я думаю, что для России это интересный вариант, потому что конкуренция на африканском континенте велика, и такая опорная точка, где нас действительно хотят видеть, для нас очень важна. Вот, если по специфике говорить стран, то действительно очень разнообразно, как вы видите, да, развитие взаимодействия с каждой страной.
1: Юрий
0: Поэтому
1: Александрович,
0: это...
1: да. Я вот хотел бы в поддержку того, что вы говорите, просто наглядно, насколько это возможно, те, кто помнит карту Африки или же Востока континента, Юго-Востока континента, получается у нас достаточно систематизированная работа со странами этой части Африки. Сейчас объясню, о чем говорю речь. Совсем недавно, 1,5 месяца назад, с большим государственным визитом в нашей стране была глава Танзании. Посетила и Москву, Петербург,
0: Меня
1: участвовала в ПМФ несколько дней. Собственно говоря, этот визит продолжался, но он стал такой вехой, эпохальным, мне кажется, в российско-танзанийских отношениях. Далее, у нас активно развиваются отношения с Сейшелами. Вот, кстати, на днях возобновились полеты, да, из Москвы на острова, и новый посол был Российской Федерации там назначен. Мы сейчас развиваем отношения с Мадагаскаром. Они приобретают такой стратегический характер, и Антананариву делают на них ставку. То есть не только мы заинтересованы, да, в возобновлении нашего присутствия в Африке или в углублении, расширении, переформатировании, но и ряд африканских государств проявляют инициативу. Мадагаскар, остров Мадагаскар, является одним из таких партнеров. Далее мы активны на Маврикии. Тоже стратегический регион в Индийском океане, там имеется ряд своих проблем, и в этом смысле это, конечно, долгосрочные планы по обеспечению наших национальных интересов. И Мозамбик. Ну, то есть получается, что весь этот регион, кстати, Бурунди находится на северо-востоке Танзании, между Руандой, ДРК и Танзанией, собственно говоря, на побережье озера, значит, Танганьика, которое можно назвать таким африканским Байкалом, потому что, по-моему, если память мне не изменяет, то это второе по глубине пресноводное озеро в мире, как раз-таки после Байкала. Ну, большой регион. Регион, опять же, играющий особое значение в мировой логистике, в том числе, особенно если мы сейчас посмотрим на север, да, и вспомним о том, что происходит в Аденском заливе, в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море, Суэцком канале. Ну, то есть это тот регион, через который, через Мозамбикский пролив, в том числе, да, проходят коммуникации международные вокруг Африки, ну, со времен, значит, того же Васко да Гама, если хотите, еще там 500 лет тому назад, да, он приобрел это значение, и померкла, конечно, эта история после открытия Суэцкого канала в XIX веке, но все равно мы теперь понимаем, что глобальная логистика — это история, которая многоплановая и многовекторная. Так вот, о чем я говорю? У нас в любом случае есть понимание того, как и в какую сторону идет вектор развития нашего присутствия и наших отношений с Западной Африкой. У нас есть понимание, и оно традиционное, я бы даже сказал, с развитием отношений между Россией и Северной Африкой. У нас есть особые кейсы, да, там, с той же Эфиопией. Как сейчас охарактеризовать наши отношения с этой частью Африки, с юга Востоком континента, с этим огромным регионом, который действительно очень активно выступает за развитие контактов с нашей страной. И это не только, как я уже сказал, наше желание, наше видение, но и их инициатива, причем активная инициатива.
0: Ну, действительно, регион перспективный для нас. И что бы я отметил в этом регионе, что основные страны ищут с нами контакта не по соображениям неких критических проблем. То есть, как обычно, мы представляем взаимодействие страны Африки с Россией. Это тяжелое экономическое положение, это большая террористическая угроза, да, когда нас приглашают туда, чтобы мы эту ситуацию как-то нормализовали. Но и Танзания, и ЮАР, и Мозамбик, и даже Мадагаскар в каком-то смысле, да, это не те страны, которые находятся на краю пропасти. Их надо спасать. Да, есть терр-угроза на севере Мозамбика, но я не считаю, что она угрожает государственности Мозамбика. Это не кейс Сахеля, можно сказать так, где действительно террористическая угроза – это базовая проблема. И, с одной стороны, взаимодействие у нас очень рациональное, построенное на понятных экономических рычагах и интересах. Это и Танзания касается, да, которая никогда не допустит какую-то страну на свой задний двор. Даже к Китаю отношения очень взвешены, да, например, несмотря на огромные инвестиции. И это плюс, я считаю, большой. Тоже касается и Мозамбика. Да, Бурунди немного другой пример, но, с другой стороны, это страна, которая важна нам как база. Это страна, которая находится между двумя регионами. Регионом, как мы уже говорим, Юго-Востока и регионом ДРК очень нестабильным, да, идут постоянные гражданские войны, где очень интересны для развития освоения месторождения редкоземельных металлов, лития. Да? Несмотря на то, что сама страна бедная, да, как база нашего влияния, я в Бурунди вижу огромную перспективу. Ну а с Танзанией, Мозамбиком и ЮАР нужно выстраивать отношения очень рационально, очень критично, в хорошем смысле этого слова, да, давать то, что мы можем давать, и брать то, что мы можем брать. Да, там могут быть очень перспективные проекты в сфере энергетики, тот же Росатом, та же гидроэнергетика, торговля, в первую очередь, продукты питания, зерновые, как я уже говорил. И мы можем выстроить некую модель, да, в которой Бурунди, Мадагаскар, который нас призвал действительно после революции, после сражения профранцузского компрадорского правительства, местное военное правительство нас призвало к помощи. Да? То же самое Бурунди касается. Эти страны могут быть опорными точками входа именно в более благополучные страны, которые хотят взаимодействовать с нами на экономической основе, в первую очередь, на политической. Это Танзания, это и Сейшелы, и Маврики, несмотря на то, что Маврики сейчас находится в очень сложных переговорах с странами Запада по архипелагу Чагос. Маврики – это тоже более про туризм, более про инвестиции, да, чем про какую-то политику. И вот такой набор разных как бы камней силы, он очень для нас создает удачную диспозицию в этом регионе, да, где мы не должны в пожарном смысле спасать страны от гибели, а просто выстраивать понятное экономическое взаимодействие. Это очень привлекает в этом регионе Африки, если говорить именно про этот регион. Я с этим не спорю, это абсолютно так.
1: Да, тут, кстати, надо сказать, вы об этом совершенно справедливо упомянули, что регион также граничит с Южноафриканской республикой, с ЮАР, да, который является также одним из наших стратегических партнеров на континенте. ЮАР также является членом БРИКС, одним из, кстати, старейших, да, членов. И вот эта вот последняя буква «С» в этой аббревиатуре, которая теперь уже, на самом деле, да, само объединение намного больше пяти государств. Первоначально, но сначала это были четыре страны, треугольник РИК, Россия, Индия, Китай плюс Бразилия, ну и потом Южная Африка присоединилась к этому объединению. Так вот, в этом смысле получается интересный расклад, да, как я вижу это для себя. Есть Ангола, которая находится, ну, скажем так, в очень серьезной экономической, финансовой, долговой зависимости от Китайской Народной Республики. С другой стороны, Ангола имеет плотные отношения с Соединенными Штатами, причем при обеих администрациях, что при, ну, последних, да, двух последних администрациях, что при Байдене, что при Трампе. Есть Демократическая Республика Конго, которая последний год активизировалась, особенно после возвращения Трампа в Белый дом. И там делают ставку на возможное активное участие американцев в урегулировании давнего конфликта, который десятилетиями продолжается то в активной фазе, то в пассивной фазе на востоке этой страны, на востоке ДРК. Есть у нас, значит, французское влияние, да, которое также никуда не делось, но вот мы сказали про, значит, Мадагаскар, это островное государство в Индийском океане, которое важно даже не сколько своими размерами суши, да, а исключительно экономической зоной, да, там огромные залежи имеются полезных ископаемых, разведанных и пока не разведанных, и он граничит с другим островом, с островом Реюньон. Это заморские территории Франции. И Франция также имеет свои интересы в Индийском океане, в Африке в том числе. Мадагаскар, кстати, был подконтрольным Франции, был французской колонией долгое время. И совсем недавно, как вы опять же справедливо отметили, был свергнут режим профранцузский в этой стране. Есть влияние, которое оказывают новые игроки в Африке. Мы знаем, что на восточной значит, на восточное побережье, в ту же Танзанию сейчас активно пытаются вернуться арабские игроки. Ну, вообще, что такое Танзания в свое время? Это государство, да, в 60-е объявившее свою независимость. Там было два элемента — Танганьика, континентальная часть, и Занзибар, остров. Занзибар, который вплоть до 60-го года был столетиями территорией султаната Оман. Да, и Оман имел огромное влияние, геополитическое, экономическое влияние на восток Африки, вплоть, кстати, до современного ДРК, до востока современного ДРК, если посмотреть, куда проникали оманские торговцы, оманские путешественники, и это влияние распространялось далеко вглубь континента. Так вот, теперь не сколько Оман, сколько Эмираты, сколько Катар, сколько Саудовская Аравия также пытаются отвоевать свое место в этой части Африки. Я уж, чтобы долго не распространяться, не, там, просто упомяну через запятую Индию, Турцию, Южную Корею, Японию, ряд других государств. Не кажется ли, что здесь снова начинается, ну, такая подготовка к геополитической борьбе за этот регион? Ну, потому что на севере Африки все понятно. В Центральной Африке плюс-минус тоже, да, на Западе Африки, ну, тут просто расклад самый очевидный, а вот на юге и на юго-востоке все было как-то поспокойнее в этом смысле. Нет ли такого ощущения, или же это я приукрашиваю? 2 минуты.
0: Ну, борьба будет, да, борьба будет. Единственное, что я отметил бы, как уже говорил, что в этом регионе, почему этот регион спокойный, относительно спокойный, потому что там есть очень сильное правительство, это ЮАР. Да, несомненно, которая одна из мощнейших стран Африки в целом, которая унаследовала очень много, скажем так, понимания своего суверенитета как раз от бывших колонизаторов. Да? Ну, конечно, буры негативно сказались на многих аспектах ЮАР, но они дали и некую национальную гордость, и национальный старт Южно-Африканской республики. То же самое Танзания, одна из самых успешных стран в разрезе нациогенеза и своего национального единства и стабильности. Мозамбик тоже очень неплохо смотрится по африканским меркам. Мадагаскар стремится укрепить свой экономический суверенитет и выйдя из разряда страны, которая просто доит как корову, стране, которая пытается играть хотя бы скромную, но свою роль в этом регионе. Да? То же самое Маврикий, потому что вы сказали Реюньон. Реюньон – это часть Маврикийских островов, которая относится и Маврикий. В принципе, в теории, если бы Франция территорию отдала, она была частью этого Маврикия. Поэтому борьба будет, но в этой борьбе будут участвовать не только внешние игроки, но и сами страны здесь играют очень важную роль. И без, скажем так, гибкого подхода, гибкого отношения к взаимодействию с такими странами, с такими лидерами, как, например, Самия Суluhu Hassan, президент Танзании, успеха в этой борьбе не будет. И Россия здесь, конечно, должна делать ставку на свой конек, на очень взвешенный, дружелюбный подход к взаимодействию со странами. Когда мы не давим, мы предлагаем дружбу. Да? Это наш плюс, надо просто его использовать. При этом мы не пытаемся даже Китай экономически задавить эти страны.
1: Юрий Александрович, у нас 15 секунд в этом блоке остается. Да, после выпуска новостей мы вернемся. Напомню, Юрий Александрович Любомирский из Петербурга с нами на связи. Говорим про российско-африканские отношения. В студии работает Урал Керимов. После выпуска новостей возвращаемся с африканским турне. Оставайтесь с нами.
2: Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания задания останутся в прежнем виде. На втором и третьем годах обучения домашняя работа должна занимать не более полутора часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов. До 3,5 часов в день. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Высокоточное оружие России гарантированно преодолевает любые средства ПВО, предоставленные Киеву Западом. Об этом заявила Минобороны России. Также подчеркивается, что Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО. Но удары армии России показали высокую результативность как в Киеве, так и при поражении морских портов и судов, участвующих в снабжении ВСО. Переговоры делегации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС были откровенными, деловыми и прагматичными. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Очередной раунд традиционных консультаций по ЗАЭС между российской делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси состоялся накануне в Калининграде. Стороны, в числе прочего, уделили особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции, особенно в городе Энергодаре. Делегации договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации, подчеркнул Ульянов. Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке. За его гибель нужно обязательно отомстить. Об этом заявил его сын и преемник на должности верховного лидера Маджтаба Хаменеи. Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удавалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Его хранили в родном Мешхеде спустя 4 месяца после гибели. Несколько журналистов газеты «Нью-Йорк Таймс» получили повестки в суд после того, как издание опубликовало статью о возможностях нового самолета президента США Дональда Трампа, полученного в подарок от Катара. Это утверждает сама газета «Нью-Йорк Таймс». В статье, в частности, отметила, что самолет обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним. Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник из ФБР связался с редакцией газеты перед публикацией статьи о возможностях нового самолета и попросил пока ее не выпускать, назвав это вопросом нацбезопасности. Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России. Об этом сообщил Росстандарт. В частности, ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке и хранению продукции для детей с 8 месяцев до 3 лет. В числе прочего, новый ГОСТ на мягкие сыры обновляет требования к качеству, безопасности продукции, расширяет используемого молочного сырья, совершенствует методы контроля и выявления возможной фальсификации. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов. На связи из Петербурга с нашей студией Юрий Александрович Любомирский, политолог, кавалер ордена за защиту мира в Африке. В первой части мы говорили об африканском турне Сергея Викторовича Лаврова. Посетил глава российского МИД Эфиопию, Нигер, Мозамбик и Бурунди. Ну и сейчас во второй части переходим к подробностям визита в Нигер, да и вообще к ситуации в Сахеле. Там, мы знаем, не прекращается борьба с терроризмом. В начале июля, в начале этого месяца террористические группировки «Интернационал» из экстремистов и сепаратистов из фронта освобождения Азавада и такого западноафриканского филиала, запрещенной у нас в стране террористической «Аль-Каиды», «Джамаат Нусра аль-Ислам валь-Муслимин», объявили о новом наступлении в Мали. знаем, что происходит ряд попыток террористических вылазок в Буркина-Фасо. Ну и Нигер, так или иначе, также подвержен влиянию всех этих событий. И там борьба с терроризмом также разворачивается активнейшим образом. Во время встречи со своими коллегами, главами МИД, собственно, Сахельской тройки, Альянса стран Сахеля, Сергей Викторович Лавров заявил о том, что большую роль в дестабилизации ситуации играют Франция и Украина, и ряд других государств. Ну и, собственно говоря, о том, что французы и Киев поддерживают террористов в этом регионе, и страны региона, и наша страна говорят уже не первый год. Даже вот так я скажу, как минимум с 23-го года об этом идет речь. При этом нужно понимать, что так или иначе, война в Сахеле или в Западной Африке очень сильно отличается от нашего классического представления ведения военных действий и даже борьбы с сепаратистскими какими-то организациями или террористами-экстремистами, даже на том же Ближнем Востоке. Вот об этих моментах мы еще ни разу подробно не говорили. Мы говорили о том, кто такие, допустим, туареги, да, о других, значит, этнических группах, которые так или иначе живут в нескольких государствах сразу, и о том, что и в Сахаре, и в Сахеле достаточно условные в пустынных районах границы, а это огромные территории. И контролировать их очень сложно, они мало населены, там совершенно иной уклад и традиция вообще обитания человека, нахождение там какой-либо цивилизации сильно отличается даже от смежных африканских регионов. Вот об этом, обо всем, я думаю, нужно поподробнее поговорить вообще, почему эта война не заканчивается и как можно ее прекратить, я бы сказал. Вот этот глагол русский, мне кажется, подходит здесь наилучшим образом. Юрий Александрович, какие особенности нам надо подчеркнуть для себя? Ну вот буквально совсем недавно, осенью, мы говорили о том, что удалось отбить там очередную волну этих террористических нападений, да, попыток, опять же, оккупировать, взять под контроль значительные территории. И вот снова все повторяется. Африканский корпус Минобороны РФ делает все возможное вместе с вооруженными силами этих государств. Но, видимо, чего-то не хватает. Вот чего не хватает? На что надо обратить внимание? Может, надо предпринять какие-то политические все-таки меры для того, чтобы побороться с причиной, а не со следствием происходящего?
0: Ну, несомненно. Я бы выделил две взаимосвязанные причины того, что решить эту проблему военным путем не получается. Техническая и социальная. Техническая – это, конечно, условия ведения боевых действий в пустыне, причем в пустыне обширной, такой как Сахара, где туарегские исламские группировки могут появиться, атаковать какой-то пункт, поселок, город и также быстро пропасть обратно в пустыне, раствориться, и вы их больше не найдете. Даже атаковать населенные пункты какие-то в этом отношении бесполезно. Да, есть населенные пункты в пустыне. И часто их атакуют, часто выявляют каких-то подвижников боевиков, тех, кто обеспечивает их продуктами питания, обмундированием, оружием, да, но это не решает проблему. Это тактика, которую исповедовали кочевые арабы долгие годы, она работала. В 7 веке, когда ислам распространился, она работает до сих пор, и, несмотря на новые новшества, скажем, технические, она толком не изменилась, да. Есть утопические предложения по борьбе с этой проблемой. Они сводятся к тому, что нужно создать множество баз беспилотников. Вот беспилотники летают по пустыне, выявляют как бы месторасположение этих кочевий, потом прилетает беспилотник, как бы, грубо говоря.
1: Это что-то футуристическое такое.
0: Ну да, если кто-то смотрел «Дюну», наверное, фильм, может, в таком духе, да. Mm-hmm. Как бы. Но даже если в теории представить, что это возможно, есть тоже две проблемы. Первая – стоимость такой операции, да? Я думаю, что такое позволить себе не могут даже богатейшие страны, типа там, США или Китай. Для них это была бы сверхдорогая игрушка, да, сверхдорогие испытания. Ну и второе, мы должны понимать, что когда есть какое-то явление, у него есть социальный базис. Социальный базис этого явления – туареги, сами туареги, да? И представить, что этих можно как-то избавиться, я выбираю мягкое слово, да, это невозможно не с точки зрения здравого смысла, не с точки зрения этики обычной, если вы понимаете, да, что я имею в виду. Поэтому ключом являются, конечно, не боевые действия как таковые. Можно, несомненно, их применять. Можно и нужно применять беспилотники. Но ключ к решению проблемы – это то, что нужно создать ситуацию, в которой местное туарегское население будет не поддерживать исламистов, не оказывать им помощи. Тогда в этой пустыне они будут чужаками, да, грубо говоря. Мы можем привести пример Сирии, да, когда ИГИЛ, запрещен в России, он терял поддержку местных общин, потому что жестко нарушал свои правила игры. Насаждал, скажем так, условия, в которых все решали не местные, а какие-то непонятные интернациональные мигранты. Да? Мы все знаем, кто воевал в Сирии. И таджики, и узбеки, и многие-многие других стран. Да, местные исламисты, которые стекались в Сирию. Вот если для местного тюркского населения создать условия, в которых они не будут поддерживать исламистов, этот конфликт начнет постепенно сходить на нет. Поэтому, в общем-то, рецептом победы является раскол между умеренными туарегами, желающими действительно автономии, какой-то абстрактной независимости, но исходящих из этнических, экономических постулатов, и исламистов, которые действительно хотят строить халифат как вечно воспроизводящее себя террористическое государство. Это местным туарегам в конечном счете не нужно. Но умеренные туареги пока загнаны в угол и вынуждены с ними находиться в союзе и альянсе. Они, и у них там почва для удачной вербовки создалась, понимаете, да? Хочу привести такой же пример. Вот есть Центральноафриканская республика, да, где шла гражданская война, которая сейчас затухла. Несомненно, местные власти, российские представители и из Вагнера, и из американского корпуса, они разгромили, конечно, террористов там, не дали взять Банги. Но окончательная победа была в переговорах, в вытеснении из местных племенных структур радикального элемента. Когда их вытеснили, война сошла на нет. То же самое и в Мали. Какие бы отличные действия ни предпринимал африканский корпус, как бы он ни обучал местные войска. Проблема лежит в социальной сфере, которая пока не решаема такими способами.
1: Игорь Александрович, мы знаем, что отношения между различными африканскими группами, ну, скажем так, может быть самым неоднозначным. Были примеры и из истории захвата, колониального захвата Африки, когда одни африканцы там, на побережье того же, да, той же Западной Африки, значит, продавали других африканцев в рабство европейцам. Мы знаем примеры многочисленных войн между африканцами, которые и в новое время происходили, и в новейшее время. Вообще Африка, ну, такой континент, где конфликтный потенциал, к сожалению, еще не скоро будет исчерпан. И целый ряд конфликтов сейчас разворачивается на наших глазах, и ну, крупные из них являются гражданскими войнами, гражданским противостоянием. Насколько вот эта война, которая сейчас олицетворяется борьбой центральных правительств с сепаратистами и союзными им исламистами, и включают в себя элемент вот этого гражданского противостояния различных этнических групп или религиозных групп на территории этих государств. Ну вот, как, допустим, было в Судане. Не сейчас то, что там происходит, да, сейчас там непосредственно гражданская война, а вот совсем недавно, кстати, на этой неделе годовщина независимости Южный Судан, Республика Южный Судан отметила, когда там арабское население не могло ужиться с населением негритянским в Судане на юге этой страны. Насколько вот есть этот элемент между так называемыми равнинными жителями, между центром Мали того же или Нигера и жителями, собственно, сахарских районов, районов на севере. Вот это вот противостояние между берберами, ну, назовем их, да, таким образом, туареги, это те же самые берберы, и, значит, теми, кто составляют из себя, скажем так, национальное ядро этих стран.
0: Несомненно, этот аспект присутствует, и исламисты как раз-таки очень грамотно свои религиозные, скажем так, установки радикальные подстраивают под местные этнические аспекты. Сахель или Большой Судан, как я его называю, потому что, ну, мы знаем, что тоже Мали было, скажем так, французским Суданом называлось, они имеют очень одинаковый генезис конфликта, когда присутствуют некие кочевые племена, не обязательно берберы. Берберы и туареги, скорее, его как раз Мали, Нигер. Кочевые арабы, либо даже кочевые негритянские племена, типа Тубу, например, да, и местное, скажем, негроидное оседлое население. Они всегда конфликтуют. Но, как правило, в Чаде, в Судане, в Нигере, вот Базума, президент которого свергли как раз недавно, он тоже был президентом кочевых арабов, они правили над этим оседлым большинством, вызывая у него, конечно, этническую нелюбовь, этническую ненависть, этнический конфликт рождался из-за этого. И, например, в Мали абсолютно четко прослеживается такой элемент, да, когда население оседлое население юга страны, это, в первую очередь, представители народа Бамбара, Мандинка, они недолюбливают туарегское кочевое население, да, или ну, фульбы, например, как тоже яркий пример полукочевников, скотоводов тоже. И когда пришли наши войска туда, многие радикальные, настроенные представители Мандинка и Бамбара, они видели русских как помощников в этой этнической войне с туарегами, что сейчас придут русские, и они этих туарегов прижмут к ногтю, и, наконец, мы будем безраздельно править нашей страной, не обращая внимания на этих вот наших угнетателей. Но в реальности, конечно же, решение проблемы без компромисса невозможно. Да, да, справедливо, когда есть какое-то разделение этническое, когда правит то представитель юга оседлого, то представитель севера. Есть некая модель решения этнических проблем. Например, как трайбалистская демократия в той же Анголе и Мозамбике. Мы знаем, как решили там этнические проблемы. Да? Когда за малыми народами есть гарантии определенные, там, пост вице-президентов, определенных губернаторов, представительство в парламенте, вне зависимости от голосования. Да? Таких решений много, но все они не предполагают радикальный разгром туарегов, их там выселение куда-то за пределы Мали. Поэтому, чтобы нам создать ситуацию, в которой часть туарегов поддержит нас, им придется идти на уступки. Уступки с точки зрения автономии, с точки зрения экономических преференций для этого населения. Без этого никак. И мы должны поставить перед, грубо говоря, неким населением юга, ну, его элита, его интеллигенция, скажем так, эти понятные условия, что да, мы обеспечиваем справедливость в вашем отношении этнического представительства, да, если вы большинство, вы имеете право, например, на пост президента страны, чтобы это был ваш представитель, вы должны учитывать интересы туарегов. И если мы выработаем такую модель, мы сможем создать ситуацию, когда туареги сами борются с радикалами внутри себя. И это некая модель вообще противодействия исламистам вот в этой пустынной зоне. Я приведу пример, это Дарфур, да, где суданская армия терпела поражение от местных повстанцев негроидных. И СБР, да, всем нам известный, он тогда решил эту проблему. И он решил проблему не какими-то военными операциями. Есть деревня, где живут негроиды, есть деревня, где живут арабы из СБР. Если там возникают какие-то радикальные настроения, они их решают. Я сейчас не пытаюсь влезть в суданскую ситуацию, кого-то оправдать и сделать, скажем так, добром, а кого-то нарисовать злом. Я просто говорю, что это модель. И в этой модели есть туарегское поселение, есть умеренные туареги, которые договорились с правительством. Они приезжают в некое поселение, видят, что там активно вербуются туареги для участия в исламистских группировках, они решают этот вопрос на местах, самостоятельно. Они знают, как воевать в пустыне, они знают, как бороться с этим вот, этой червоточиной внутри себя. Не должна приходить армия, которая все разбомбит, разрушит, какие-то южане, которые там кого-то будут, извините меня, убивать или насиловать. Мы решим все сами таким способом, да? И это модель такого постоянного давления на негативный, опасный исламистский элемент. Если мы ее выработаем, да, а можем ее выработать, то это позволит проблему решать поэтапно. Если мы ее не выработаем, то туареги будут вечной почвой, откуда будут произрастать эти вот сорняки исламизма. Да?
1: Юрий Александрович, мы в начале этого блока упомянули роль Франции, Украины и ряда других государств. Францию и Украину открыто обвинили в поддержке, спонсировании и прикрытии террористов в этом регионе, как страны региона сами, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, так и Россия, которая, собственно говоря, имеет факты об этом на руках и постоянно об этом говорит на международном уровне. Как я уже сказал, уже не первый год, как минимум последние 3 года с этим спорить уже невозможно. Но нужно понимать, что есть и соседние государства, так или иначе, которые влияют на ситуацию в этом большом крупном регионе и на которых эта ситуация в регионе также влияет. Про Ливию, про Чад, про Нигерию часто об этом в контексте также говорим. Там особая общая история с Ливией, мы помним, после свержения Каддафи, интервенции в эту страну. Собственно говоря, Сахара-Сахельский регион попал под эти авторшоки этого крупного землетрясения ливийского, если говорить такими геологическими терминами. Чад является особым игроком как для соседней Центральноафриканской республики, так и для Судана, так и для Ливии, и для Нигерии с Камеруном, и для Нигера. Вообще про эту страну, думаю, отдельную серию передач вообще можно сделать, если концентрировать на ней внимание. Я хочу про в этом эфире, у нас 6 минут остается, про Мавританию и про Алжир, про их роль сказать. Во-первых, мы знаем, что началось строительство недостающего участка грандиозного газопровода из Нигерии в Алжир на, значит, побережье Средиземного моря из Гвинейского залива. Там более 4000 километров его протяженность, и долгие годы небольшой участок, ну, относительно небольшой участок, там, около 800 километров, остался недостроенным на границе как раз-таки Нигера и Алжира. Да? То есть Алжир — страна, у которой есть там свои интересы. Эти интересы касаются и национальной безопасности, и энергетической безопасности, и ряда других сфер, областей, которые так или иначе игнорировать невозможно. Есть Мавритания, которая, ну, является тоже таким окном в мир, да, для Сахеля, не имеющего выход к морю. Одна из тех стран, которые транзитные функции выполняют. Плюс Мавритания находится в сложном окружении, где есть Западная Сахара, где есть марокканский фактор, силы Полисарио, где есть Алжир, который выступает против Марокко, но за Полисарио. Ну и туареги, другие элементы, в том числе исламистские, террористические элементы. Как их роль надо оценивать в этой ситуации? Мы знаем, что Алжир — наш традиционный партнер десятки лет. Мы, собственно говоря, с момента восстановления независимости Алжира имеем эти отношения с этой страной. Это один из наших крупнейших партнеров на континенте в самых разных сферах, от торговли оружием и заканчивая там политической поддержкой на международном уровне. Но тут, я так понимаю, наши позиции не совсем совпадают, мягко говоря. Вот как это нужно описывать и как нужно понимать все-таки роль этих государств, происходящих в Сахеле?
0: Вы знаете, хотя Мавритания более профранцузская страна, да, где даже базируются многие исламисты, пустыни, опять же, да, делают вид, что их как бы нету, но они как бы есть, очень удобно. А Алжир — это государство близкое нам, потому что дружественное, которое имеет с нами множество политических, экономических, военных проектов. У обеих стран абсолютно рациональный подход к гражданской войне на территории, в первую очередь, Мали. Он сводится к тому, что пусть лучше туарегские радикалы находятся в Мали, чем они находятся на нашей территории. Да? То есть, если завтра, например, в Мали боевые действия прекратятся, эти радикалы хлынут в Алжир, в Мавританию. И такая напряженность уже была исторически. Сейчас там более-менее спокойно, но когда-то туарегские банды и туарегские исламисты, они действовали в Алжире и в Мавритании. И в Нуакшоте, и в Алжире вздыхают, когда видят, что все радикалы как бы сливаются в Мали, подальше от них. Да, подход очень циничный, но что поделать, в нем есть логика, да? И здесь повлиять, но на эти государства сложно, да? Они могут сделать какие-то жесты доброй воли в отношении России и в отношении Мали, но это никогда не изменит их подхода. Поэтому единственный способ что-то изменить – это наши успехи, соответственно, в Мали. Если мы выработаем мной описанную модель, когда мы сможем разгромить радикалов и их вытеснить, да, они действительно могут попасть на территорию Алжира и Мавритании, начать действовать там. После чего мы скажем правительствам этих стран: ребята, мы боролись долгие годы с этими исламистами, мы готовы оказать вам любое содействие, вы можете передать наш опыт, мы можем даже участвовать в совместных военных операциях. И тогда у них уже не будет выхода, им придется это делать. На текущий момент для них ситуация выгодная, когда радикалы просто тусуются в Мали, да, их безопасности глобально они не угрожают. В то, что будет построено большое государство а-ля ИГИЛ, запрещен в России, на территории Сахеля, они не верят. Не верят, что это будет вечная тревожащая правительство Мали история, вечно тревожащий фактор, который никогда не будет серьезно для них. И это очень комфортная позиция. Чтобы этот комфорт нарушить и разрушить, мы не можем обратиться к Алжиру или к Мавритании с целью каких-то переговоров. Мы можем только вытеснить повстанцев и террористов из Мали, пусть даже на их территории. Да? И тогда им придется садиться с нами и с правительством Мали, Нигера, Буркина-Фасо за стол переговоров. Вот такая вот печальная ситуация. И здесь, да, как я уже сказал в начале, первоначальное отношение к России, Алжира и Мавритании, пусть оно разное, оно не влияет на эту ситуацию. Вот. Поэтому, как говорится, дело вот, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да? Мы должны спасать сами себя, а дальше, если люди увидят нашу силу, если они увидят, что мы можем решить проблему терроризма, они сами пойдут на наш свет, как говорится.
1: Но при этом надо сказать, что мы тоже сложа руки не сидим. За эту неделю только с начала июля было уничтожено более 500 террористов на территории только Мали силами африканского корпуса и вооруженных сил Мали. Не удалось террористам решить те тактические задачи, которые были поставлены по захвату ряда населенных пунктов и крупных городов, ну, насколько, да, в, значит, контексте Сахеля их можно так называть, отбили эти нападения. Более того, и блокада в соседнем Буркина-Фасо, центра страны энергетической, тоже, да, блокады не удалось. Практически 1000 бензовозов была доставлена буквально на днях, также при содействии и помощи африканского корпуса в столицу, в Бамако. И в этом смысле, конечно, работа продолжается. Ну, а наш эфир, к сожалению, на сегодня заканчивается. С нами из Питера, из Петербурга был на связи политолог, политический аналитик по вопросам внутренней, международной, африканской, европейской политики, кавалер ордена за защиту мира в Африке Юрий Александрович Любомирский. Юрий Александрович, спасибо. В студии для вас работал Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». До свидания.

0: Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Сухуми столько же, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД прокомментировали высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде. Газета «Таймс» сообщила об отсутствии признаков подготовки России к войне с НАТО. Замминистра обороны помог участнику СВО ускорить оформление гражданства. Подробности далее. Россия сожалеет, что антироссийские высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде, не получили должной реакции со стороны Сербии. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее, напомню, в Белграде прошла первая конференция председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Участие в ней принял и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Захарова заявила, что он использовал площадку для продвижения русофобской пропаганды, обвинял Россию в комплексной агрессии, порабощении восточных европейцев и противодействие их европейской мечте. Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. Анализ результатов применения армии России высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами, заявило оборонное ведомство. Неназванный высокопоставленный чиновник НАТО, вопреки заявлениям генсека Альянса Марка Рютте, заявил, что не видит никаких признаков подготовки России к конфликту с НАТО. Об этом сообщает британская газета «Таймс». Уточняется, что Рютте утверждает, что наша страна якобы может быть готова напасть на страны Альянса к 30-му году, поскольку к тому моменту Москва якобы уже успеет восстановить силы после конфликта с Украиной. Президент Владимир Путин называл заявление о возможности нападения России на НАТО не просто бредом, а провокацией. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации. Заместитель министра обороны России Виталий Шулико провел личный прием граждан, в ходе которого, в частности, помог иностранному гражданину, участнику СВО, ускорить оформление российского гражданства. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. По информации ведомства, гражданин иностранного государства обратился с просьбой ускорить процесс подготовки документов, необходимых для оформления российского гражданства, чтобы заключить новый контракт. До этого он отслужил один год в зоне СВО. Также в ведомстве сообщили, что в ходе приема граждан обсуждались вопросы реализации мер социальной поддержки членов семей и участников специальной военной операции. Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи Международной федерации футбола достигает 1 миллиона долларов. Об этом сообщает Sky News. Матч между сборными Англии и Норвегии пройдет уже этой ночью. По данным источника, два билета, изначальная стоимость которых составляла чуть более 1000 долларов, продаются за 1 миллион долларов. При этом отмечается, что на платформе есть и более дешевые билеты, купленные за такую же цену, и они перепродаются за 5000 долларов. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Слушайте «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Сегодня мы хотим поговорить о звездах. Нет, не о тех, которые там, наверху, в небе. Или на небе. Или вообще не там, и не там, и не вы, и не на, а где-то во Вселенной. Короче, разобраться в этом непростом вопросе. Но, на самом деле, смотреть мы сегодня на эти звезды будем с разных сторон. С точки зрения астрологии и с точки зрения...

0: в том, что я верю в астрологию, меня, наверное, уволят из всех учреждений, организаций, в которых я работаю, потому что официально считается в научном академическом сообществе, что это табу, что астрономия и астрология, как говорят, две вещи несовместные. Но на самом деле, конечно, они, во-первых, они родились одновременно, даже неизвестно, что родилось раньше, астрология или астрономия.
1: Да, есть ощущение, судя по тому, как показывают исторические фильмы, и то, как описано это даже в художественной литературе, что все время был какой-то звездочет при каком-то главном человеке, который по звездам ему что-то высчитывал. Но, как правило, он все-таки высчитывал-то здоровье, идти там войной или не идти на соседа, как там положение дел будет складываться. Что все-таки, мне кажется, они звезды использовали больше не так, как вы сейчас, а конечно, все-таки для того, чтобы предсказать какие-то события, нет?
0: Конечно, разумеется, у них и уровень развития цивилизации был другой, и знание масштаба Вселенной был совершенно другой, и они даже не отличали планеты от звезд. То есть не было различия между ночными светилами, только планеты были блуждающими светилами, а звезды фиксированными, да, то есть с стационарными, неподвижными звездами. Ну и, конечно, люди всегда были склонны поклоняться высшему разуму, силам небесным, и с древних времен отождествляли вот эти вот самые движущиеся звезды, которые мы сейчас называем планетами, с богами, потому что они не вписывались в неподвижный свод небес.
1: То есть астрология старше.
0: У них общий предок, у него есть даже свое научное название, я думаю, что астролог меня поправит, если я неверно его назову, но была наука поклонения звездам, даже скорее не наука, а...
1: Движение какое-то, или что это было, поклонение звездам?
0: Идеология, философия, как стиль жизни, взгляд.
1: Было такое?
2: Ну, вы просто представьте, допустим, мы все в каменном веке, и у нас единственные ориентиры по жизни... Солнышко, да, и ночное небо. И в определенные периоды времени происходили определенные события. Ну, грубо говоря, мы живем в северном полушарии, и, скорее всего, в тот момент, когда день становится равен ночи, после этого момента природа просыпается. И мне кажется, тут нельзя спорить, что раньше было, потому что это были естественные, абсолютно нормальные, как бы даже немножечко научные наблюдения за звездами и за соответствием движения звезд тому, что происходит на Земле, родилось, в общем-то, сначала, конечно, может быть, и наблюдение именно за звездами как телами небесными. В то время же все пытались еще плюс всему придать какие-то сверхъестественные влияния. И параллельно, естественно, тогда не знал недостатка знания, шло и обожествление звезд.
1: То есть увидели звезды на небе, поняли, что они там всегда, значит, стали за ними наблюдать. Это вот все одни и те же люди делали, а потом чуть-чуть разделились. Одни стали их изучать дальше, а другие с их помощью еще стали предсказывать события, которые происходят в нашей жизни. Так получилось? Ну, условно. Ну, по-честному.
2: Ну,
1: так, нет?
2: По-честному они пошли в разные стороны лет 300 назад всего лишь.
1: Ну, я думаю,
0: да. Да, еще до 17.
2: Поэтому до 17 века они
0: совмещали эти две должности в одном лице. Да, то есть человек был как многостаночник средневековья Леонардо да Винчи, они были и астрономами, и астрологами в одном лице.
1: В одном лице. А потом лет 300 назад все-таки это уже стали два разных пути, да? Вот вы даже признаться не можете, что читаете и подглядываете в гороскопы. Хотя чую по глазам, что иногда это делаете.
0: Конечно.
1: Я же человек, в конце концов, не только ученый.
0: Они попадаются на глаза любому, кто заходит на любой сайт поисковой системы или почтового сервера, на любой крупный сайт в интернете. Астрологические прогнозы, иногда чаще рекламы товаров попадаются на глаза. Но на самом деле, я думаю, что я, как и Ирина, воспитывался еще в советское время, да, когда я учился в ВУЗе, у нас была еще философия марксистско-ленинская, да, и я еще сдавал экзамен по истории КПСС. И нас учили, что все в природе объясняется диалектическим материализмом. Ну, если это перевести на популярный такой человеческий, понятный всем язык, что в мире есть и добро, и зло, и плюс, и минус. И...
1: Есть добро астрономы, и есть зло астрологи.
0: Нет.
1: Примерно так.
0: Заметьте, не я это сказал.
1: Вы просто очень очень вежливый, воспитанный и порядочный. Нет, просто ведь, ну, я тоже вот сейчас думаю, как так сказать, называют астрологию лженаукой?
2: Называют, конечно.
1: Называют. Есть такое в мире и в сфере ученых людей, такое пренебрежение к тому, что вы делаете? Я просто сейчас вопрос задаю.
2: Ну, вполне вероятно, что оно есть, но ведь я же понимаю, что все это относится к бульварной астрологии это.
1: Ага, вот, а теперь давайте разбираться, что это такое. Потому что я вас, когда представляла, я же

0: сказал преподаватель Академии астрологии. Значит, это же тоже место, где учатся, а потом преподают, то есть получают дипломы.
1: Причем у нас учатся 4 года.
0: Вот. Так вот в этом вопросе хочется разобраться. Вы сказали бульварная астрология. Что это значит?
1: Ну, то, что у нас и печатается везде. Ну, то, что вот печаталось еще лет 30 назад. То, что вы открываете и, например, видите где-нибудь такое громкое название. Сегодня повезет 3 знакам зодиака. И дальше идет какой-то текст.
0: Откуда-то... Ну, когда всех как будто бы под одну гребенку. Вот тебе говорят, на неделю близнецы так, козероги вот так, девы вот так, овны вот так. А ты думаешь, ну, как бы...
1: Нет, это примерно из разряда. Вот я смотрю, да, на небо и говорю, что солнце желтое, а все остальное мне все равно. То есть мы берем какую-то характеристику приблизительную и начинаем по ней судить о чем-то серьезном.
0: Угу.
1: Но это, естественно, не работает.
0: То есть вот это читать точно не надо. И верить этому точно не надо. Все, что вот написано на задней странице в любом журнале, прогноз на неделю. Но, то есть, то, чем вы занимаетесь, это не про это.
1: Не про это.
0: Вот. А что так, чему тогда учится 4 года и про что вы тогда?
1: Это примерно было бы то же самое, вот сейчас рассказывать, чем мы занимаемся, как попросить, наверное, Дениса нам рассказать курс астрофизики за часок. Но вот я хочу, наверное, для примера попробовать, опять же, прибегнуть к его помощи как математика, возможно, и примерно вот вычислить, наверное, величину. Смотрите, то, что у нас говорят, там 12 знаков.
0: А кто-то говорит, что 13. Это, кстати, правда или нет?
1: Нет,
0: неправда. Давайте я прочитала.
1: Неправда, потому что знаки – это знаки, а там что-то там притягивает из созвездия, это уже, извините, все-таки созвездие.
2: Солнце действительно проводит чуть ли не 26 дней в границах созвездия Змееносца, которое считается 13-м несчастливым зодиакальным созвездием, поэтому оно, чтобы не нарушать хороший порядок астрологических знаков, оно вычеркнуто из числа знаков зодиака.
0: Ага,
2: то есть у астрономов 13 зодиакальных созвездий, а в астрологии созвездия, точнее, знаки зодиака, это равные промежутки небесной сферы, 360 градусов, полный круг, поделенный на 12 знаков по 30 градусов.
0: Так, все, чуть-чуть уже поспорили в этом смысле.
1: Нет, не поспорили, Денис абсолютно четко это все объяснил. Это действительно некие промежутки, а не реальные созвездия. Отсчитываем от точки весеннего равноденствия.
0: Ага, понятно.
1: Вот давайте попробуем посчитать 12 знаков, 10, ну, на данный момент, небесных тел используется. Далее, ну, где-то примерно 20 аспектов и 12 домов. Вот если это перемножить, как-то получится какая-то маленькая...
2: Ну, тут не так все просто, потому что Венера и Меркурий могут быть только недалеко, в одном или двух соседних созвездиях от Солнца, поэтому их надо не на 12 помножать, а на 2 или на 4.
1: Да.
2: Тут уже чуть-чуть меньше. Число получается. Нет, ну, на то я астроном, чтобы знать все эти числа и порядок величин. Ну, можно даже посчитать по формуле бинома Ньютона число сочетаний, да, из комбинаторики, сколько сочетаний из 10 небесных тел по 12 созвездиям, ну если Меркурий и Венера.
1: По знакам зодиака.
2: Да. То есть это получается величина порядка 8 в 12 степени помножить на 4, еще раз на 4, да, то есть это уже триллионы.
1: Ну вот мы, по большому счету, на самом деле, учимся вот это все сочетать. За 4 года этого мало, потому что наши любимые студенты, люди, как правило, имеющие очень хорошее образование, им не хватает, они бы хотели еще дальше продолжать, по крайней мере, экспериментировать и изучать.
0: Но потом, видимо, уже практика, да, то есть ты берешь чью-то там дату рождения и уже на практике продолжаешь все равно это изучать, какую-то, наверное, собственную статистику выше или как-то.
1: Нет, практика сразу. То есть дается некое определение, какой-то постулат, и мы проверяем. И человек с нормальным критическим мышлением совершенно спокойненько может сказать, а у меня вообще что-то не сходится. И мы начинаем разбираться, в чем может сходиться, в чем не может не сходиться. То есть тут свобода мнений только приветствуется, потому что наша задача вот именно, ну, по крайней мере, в академии, не формировать какие-то шаблоны.
0: А типа, индивидуальный подход чтобы был?
1: Нет, думать, научить людей, чтобы они сами пытались разобраться.
0: Индивидуальный подход, чтобы думали, соображали, как эти два знака там в этом доме сочетаются.
1: Конечно.
0: А вот вы, когда говорит астролог, понимаете, про что она говорит?
2: Ну, я не учился в академии астрологии, поэтому...
0: Нет, вот сейчас даже, когда мы говорили.
2: Не все термины я понимаю. Я примерно представляю себе, что такое дома. Это отрезки 1/12 небесной сферы от точки восхода.
1: Да,
2: от пересечения.
0: Ну вот, уже понимаете.
2: С горизонтом. Вот. Поэтому, когда астрологи рассчитывают индивидуальный гороскоп, им нужно знать не только дату рождения, но и время.
1: Абсолютно.
2: Хотя
1: точно.
2: Бы с точностью 1 часа.
0: И да, еще место.
2: На 2 часа позже это уже другой дом попадает.
1: Это раз, лучше до минуты.
2: Вот, да.
0: А еще это место. место.
1: Да,
0: важно.
1: Место и время. Вот. Чем точнее, тем лучше.
0: А место для чего, как вы думаете?
2: Я тут уже включу сейчас скептика и официального ученого. Я очень глубоко убежден, и могу это доказать тоже цифрами и вычислениями, что от места на Земле влияние планет на данную точку на поверхности земного шара различается пренебрежимо мало, потому что расстояние до планет и до Солнца в сравнении с размерами земного шара, да, огромные, отличаются во много раз больше, и тут влияние действия планет, как бы оно ни работало, это уже другой вопрос, как оно работает, будет совершенно одинаково на человека в Воронеже, в Москве, в Санкт-Петербурге или в другом городе на европейской территории.
0: А вы как думаете?
1: Ну, я так понимаю, Денис имеет в виду физическое влияние. Да. А мы же говорим не о физическом влиянии, но мы говорим о неком соответствии. То есть идея астрологии, она в чем? Что наше мироздание как большой такой организм, ну, я вот так упрощаю, конечно. И мы просто
0: часть этого. То есть мы все вместе живем, да?
1: Да. Ну вот если вы представите, вы сходите в поликлинику сдавать анализ крови. Угу. И по этой капельке крови вы понимаете примерно, как у вас работает организм. Угу. То есть мы едины, получается, и мы живем в таком постоянном резонансе во всем этом пространстве. Ну, по крайней мере, наша идея в этом. Угу.
0: То есть получается, что астрология считает, что человек — это такой же житель Вселенной, как и какая-то планета, комета, астероид, и вот это вот все, да? То есть это просто наши соседи.
1: Нет, почему? Это часть просто всего этого мира. Угу.
0: То есть мы как бы все дружно живем, и как бы исходя из того, как себя ведет Марс, куда побежал Нептун, куда слетел Уран, меняется и состояние человека. То есть их передвижения на нас влияют.
1: Но скорее они отражают что-то происходящее в этом мире.
0: А вот интересно, а если мы двигаемся, это как-то влияет на Марсу, Уран, Нептун?
1: А я не знаю, кстати, это еще не изучено.
0: Вот.
1: Вот что интересно.
0: Так, не смотрите на
2: нас. Могу рассказать историю. Мы с женой 1 января 2013 года с тусовкой моржей из Серебряного Бора сидели, отмечали Новый год. И среди нас был один знаменитый в узких кругах человек по кличке Вольфрам. И вдруг 13 февраля мы включаем телевизор и видим Диму Вольфрама. Он говорит, все в тумане, все в дыму, а он в Челябинске стал свидетелем падения метеорита. То есть вот как вот так вот получилось, что вот из пятерых человек, которые встречали Новый год, один оказался вот через полтора месяца в Челябинске и своими глазами видел, что падает челябинский метеорит. Как тогда еще шутили, что челябинские моржи настолько суровы, что делают себе прорыв с помощью метеорита.
0: А вот если бы вы знали его дату рождения, место и время, вы бы посчитали и сказали, почему он именно там оказался. Что-то у него там в этом доме стояло.
1: Притянул.
2: Я всю жизнь мечтал стать свидетелем падения какого-нибудь огромного метеорита.
0: Ну вот что мне нравится, что вас все-таки объединяет, а вот сейчас вы об этом заговорили, вы все очень любите необычные затмения, парад планет и вот это вот все. То есть в этом вы едины, да?
2: При всем уважении к астрологам, и при том, что мы в некотором смысле занимаемся одной предметной областью, да, звездами, планетами и космосом нашей галактики и Вселенной, у нас разные цели, задачи и методы, да, но почему бы не повернуть интересы астрологов в своих интересах и использовать их для привлечения внимания к науке, к астрономии и к изучению звездного неба. На самом деле, действительно, астрология гораздо более популярна. Очень часто астрономов называют, и в том числе и журналисты, астрологами. Нас это очень сильно обижает.
0: Вот представляете, вот сидишь там, звезды эти изучаешь годами. То, что для того, чтобы вообще на какую-то звезду посмотреть, а тем более ее открыть, надо, я не знаю, сколько сидеть и в этот, простите, телескоп смотреть вот это. А говорят не про вас, а про них.
2: Ну, смотрите, это всегда было так. Вот в советское время, когда в конце 80-х был пик тиражей газет, «Комсомольская правда» выходила тиражом, по-моему, то ли 11, то ли 10, то ли 20 миллионов экземпляров. По-моему, 22 миллиона экземпляров. Был рекорд в Книге рекордов Гиннесса занесен, да, как самая многотиражная ежедневная газета вообще в мире. А научно-популярный журнал для любителей астрономии «Земля и Вселенная» выходил в том же 1989 году тиражом 55 тысяч экземпляров. Сравните масштабы. 22 миллиона и 55 тысяч экземпляров. Разница примерно в 400 раз. Я сейчас не говорю, что «Комсомольская правда» — это газета, в которой публиковались только астрологические прогнозы. Конечно же, нет.
0: Но они там тоже были.
2: Они там тоже были, да. Естественно, у них была огромная, может быть, немного миллионная аудитория. Но даже если каждый десятый хотя бы читатель «Комсомольской правды» заглядывал в эту рубрику, то это все равно кратно превосходило аудиторию научно-популярных журналов по астрономии. Но это факт, это реальность нашей жизни, и тогдашней, и нынешней. Но сейчас, на самом деле, все все-таки, и я считаю, интерес к астрономическим знаниям, к новостям, к качественному контенту астрономическому, научному, он все равно растет. И научно-популярных сайтов...
0: Ну и, видимо, астрология тоже прикладывает для этого усилия, правильно же? Ну, говоря про звезды. И так и вы там появляетесь. Я просто экзамен сдавала по астрономии, я его выбрала самостоятельно, и очень любила в школе этот предмет, если честно. И я не поняла, в какой момент его убрали из школы.
1: Я тоже пыталась вспомнить.
2: Насколько я помню, это произошло именно в том году, когда весь мир праздновал Международный год астрономии. Он был приурочен 400-летию изобретения Галилео Галилеем телескопа. Ну, точнее, он его не изобрел, он просто использовал голландскую подзорную трубу мореходов для того, чтобы посмотреть на небо. Открыл Галилео спутник Юпитера, фазы Венеры, кратеры на Луне. Вот. А у нас в 2009 году как раз астрономию исключили из школьной программы. Потом, спустя почти 10 лет, пытались вернуть. 1,5-2,5 года это как-то работало, но, в общем, не очень удачно.
0: Ну, я слышала, что сейчас опять пошли разговоры. Кто-то там из депутатов внес эту инициативу опять вести в школе опять этот предмет астрономии. Я не понимаю, почему ее убрали. Но я ее очень любила.
1: Мне кажется, тоже это был интереснейший предмет. И очень жалко, что убрали. Но вопрос-то в чем? А вот почему обычный человек не интересуется астрономией, а интересуется астрологией? Может быть, она...
0: Как вы думаете, в чем?
1: Ну, это тема же больше даже связана с психологией. И не обязательно, кстати, астрологией он интересуется. Вот в наше время мы же сидим там, каких-нибудь политических философов слушаем, потому что пытаемся там тоже что-то для себя спрогнозировать. Потому что человек всегда хочет получить какую-то карту местности, в которой он будет двигаться. Ну, вот представьте, вы где-то едете на машине, заблудились, телефон перестал работать, и как вы будете ориентироваться?
0: Я в этот момент всегда говорю: класс, приключения начинаются!
1: Замечательный вы человек, потому что обычно это как раз все теряются.
0: А даже когда я еду по работе, там сидит водитель, и он точно знает, куда ехать.
1: Вот.
0: А во всех других случаях я говорю: здорово, мы заблудились!
2: А что, если вдруг начинают глушить сигналы GPS спутников, и навигатор вас показывает на карте метров эдак на 500 в сторону от вашего реального места?
0: Я всегда так отношусь. Я же в цивилизации, ну, как бы люди есть, никуда не денусь. Я не уверена, что я хочу знать свое будущее. Я вам честно говорю. Потому что я верю в историю, что будущее формируется здесь, сегодня, сейчас, в этом моменте. Я формирую свое будущее. Как будто бы, если бы я в него загляну, я начну всю свою жизнь подстраивать под то, что я там увидела. Хотя я могу в моменте своим каким-то словом, поступком все поменять. Поэтому заглядывать туда мне не очень хочется. Но я понимаю, что в момент, когда большая турбулентность во всем мире, да, когда нет ощущения завтрашнего дня, как будто бы мы же все привыкли, что у тебя есть завтра, хотя на самом деле есть только здесь, сегодня и сейчас. Прошлого нет. Это тот музей, в который можно до бесконечности ходить, но там ничего никогда не поменяется. Ты просто не в состоянии этого сделать. До уровня терминатора мы еще не дошли, чтобы туда летать. Ну вот. Но нам все время хочется и в прошлое сбегануть, и в будущее заглянуть, и как будто бы чуть-чуть свою жизнь, которая сейчас проходит, пропустить. Я понимаю, почему популярный прогноз. Я знаю, почему. Потому что человек хочет иметь хоть какую-то уверенность в том, что это завтра случится, оно будет и будет каким-то более-менее со знаком плюс. Поэтому я ни в коем случае никогда никого не осуждаю. И честно вам скажу, наступают моменты, когда я тоже звоню и говорю: слушай, а что там интересно вот там?
1: Знакомому астрологу, да?
0: Да, ну, к знакомому астрологу. Что там происходит? Я ни в коем случае не против. И я знаю огромное количество людей, которые рассчитывают по дате рождения, а где отмечать день рождения. Соляр, да, если не ошибаюсь? Да,
1: ну, оно так не работает. Ну, да ладно.
0: А, не работает, да?
1: Ну, вот именно чтобы где, оно не работает.
0: А что работает?
1: А натал работает всегда на то место.
0: Соляр отменяем. Вы сейчас убили моего друга. Он лет 20 ездил. Вы не понимаете, куда. В какой-то момент лет через 5 знакомств я спросила: а у твоего астролога точно нет этой туристической компании?
1: Хороший вопрос, кстати.
0: По совместительству, потому что он ездил в такие места, причем зачастую компанию собрать не мог, уезжал один. И только вот последний год, его день рождения, он все-таки отпраздновал в Москве, ему исполнилось 50 лет, и он набрался смелости и сказал своему астрологу: знаешь что?
2: Хватит.
0: давай все-таки посмотрим, какие аспекты будут благоприятны. Ну вот я 50 лет все-таки в Москве, потому что хочу друзей собрать. Но есть же, ну как бы, люди так живут. В какой день купить машину? В какой день заключить сделку там по недвижимости? Лучше, да, чтобы все прошло успешно. Вы почему-то так скептически сейчас на меня смотрите? То есть вы это как будто не поддерживаете, нет?
1: Я просто, опять же, хочу сказать, что когда человек перекладывает решение на чужую голову...
0: На астролога.
1: А почему обязательно астролога? Такой человек
0: ну,
1: обычно...
0: Ну, или на миролога,
1: может,
0: или...
1: Да на врача, таро, на психолога, да. И даже на тетю Клаву на скамейке. Если есть такая тенденция немножечко прятаться от реальности, то человек, конечно, он будет верить тому, что ему говорят. Угу. Причем может верить, ну...
0: Хорошо, но тебе, когда посчитали твою карту натальную, дальше-то что делать? Не верить, что ли?
1: Но никто же не говорит, что это фатально.
0: Ага.
1: Никто же не говорит, что надо сделать
0: есть.
1: То-то, то-то и то-то.
0: Угу.
1: Всегда предлагается, в общем-то, описание того, что с человеком сейчас происходит. Мы стыкуем, насколько это соразмерно действительности. То есть человек проверяет, что с ним происходит, угу. потому как ему описывает астролог.
0: Так.
1: И после этого ему даются варианты. Если ты сделаешь это, то, скорее всего, может быть вот так. Если ты сделаешь это, то, скорее всего, может быть вот так. Но решение принимаешь ты.
0: Угу.
1: Ни один профессиональный астролог не скажет, там, например, уходи с работы или разводись, или еще что-то подобное.
0: Если вам такое говорят, это шарлатаны. Ну, по-честному.
1: По-честному,
0: ни один
1: да.
0: человек, ты же не Господь Бог, чтобы
1: да,
0: говорить человеку,
1: точно.
0: Куда ему идти, куда ему не идти.
1: Все знает только угу. Господь Бог.
0: И все-таки очень хочется про соляр вот сейчас услышать. Это ерунда?
1: Переезд, да. Она проверена уже просто. Мы чем занимаемся?
0: Подождите, как? То есть вот есть, вот смотрите, насколько я знаю про то, что рассчитывают, как это происходит. Тебе говорит астролог, исходя из твоей даты рождения, в каком месте земного шара лучше этот день рождения провести, чтобы включились какие-то сферы твоей жизни. Условно. Если ты хочешь выйти замуж, то надо тебе астролог говорит, замуж только если полетишь, ну не знаю, в Индонезию. Или там. А если хочешь, чтобы у тебя денег было много в следующем году, лети в Индию.
2: Только не перепутай.
0: Да, да, да. Условно.
1: Не перепутай самолет.
0: Либо ты даешь другой запрос. В каком точке земного шара мне самое выгодное с точки зрения баланса, я не знаю, еще чего-то, полететь и встретить свой прекрасный день рождения. Это не работает.
1: Нет, ну надо понимать цель. Знаете, когда к астрологу приходит с вопросом, где мне встретить день рождения, чтобы потом там мне выдали энное количество миллионов, да?
0: Так.
1: Я все время спрашиваю, а кто вам сказал изначально по натальной карте, что вам выдадут?
0: Ты вообще нищеброд!
1: Ну, в частности.
0: И в этот момент вы его посылаете, знаете, куда? Я сейчас это прочитаю, то я это... На одну из 20 сверхновых звезд, которые открыл Денис Владимирович.
1: Мне не посылаем.
0: Так, я поняла. Давайте мы пока посмеемся, а вы новости послушайте. Мы вернемся и продолжим.
3: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одесской области подтвердили возможности армии России поражать любые цели по всей Украине. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. Отмечается, что в ночь на 11 июля вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям ВПК в Киеве. Объекты были задействованы в производстве и хранении беспилотников. Европейское издание «Евроактив» сравнило Евросоюз с разваливающейся футбольной командой. В ней лучшие игроки выдают слабый результат, а добавление новых проблематично, а вся сборная стремительно стареет. Продолжая аналогию, «Евроактив» отмечает, что тренеры сборной – это канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. И они потеряли общественную поддержку, подобно тому, как тренеры на перерыве в раздевалке – уважение своих команд. Кроме того, если решить вкладывать в игроков крупные госинвестиции для дания им сил, то это будет безответственно с финансовой точки зрения. Если же отправить тренеров в отставку, то на их место, вероятно, придут те, кто будут еще хуже, считает автор публикации. Суд Львова отправил под стражу на 60 дней еще трех участников конфликта с сотрудниками военкомата. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Этот же телеканал ранее сообщал, что суд арестовал на 2 месяца 23-летнего участника конфликта. Позднее служба безопасности Украины сообщила о задержании еще 4 участников конфликта. Ранее во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее стало известно, что сотрудник ТЦК, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал этот конфликт, оказался тренером по единоборствам. 15 человек погибли в результате опрокидывания у вьетнамского острова Фукуок скоростного катера. Он перевозил 36 человек, в том числе 32 туриста из Индии. Об этом сообщает местный портал. Возможные причины трагедии пока не приводятся. При этом подчеркивается, что капитан судна имел многолетний опыт управления пассажирскими судами. Пострадавших при повреждении крыш частных домов на Рафаминском городском округе нет. Об этом сообщили в местной администрации. В МЧС региона ранее сообщили, что кровли 4 частных домов получили повреждения из-за непогоды. Согласно сообщению, штормовой ветер также стал причиной обрывов проводов в нескольких районах города и на окраине. Кроме того, по данным администрации, ветер повсеместно повалил деревья. При этом, как уточняется, все упавшие стволы и ветки уже распилены и вывезены с дорог и дворовых территорий. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса. А больше информации доступно в Макс-канале «Радио «Спутник».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
0: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать звезды. Причем обсуждаем сегодня звезды с двух сторон. С точки зрения астрологии и с точки зрения астрономии. Я все-таки умная, знаю, что это две разные вещи. Но, как оказалось, не все это различают. Я с удовольствием представлю своих сегодняшних гостей. Это Ирина Николаевна Овсянникова, астролог, преподаватель Академии астрологии Михаила Левина. И Денис Владимирович Денисенко, астроном, первооткрыватель более 200 переменных звезд, 20 сверхновых, астероида и кометы. Соляр. Давайте его добьем окончательно. Как его считать,
1: какой
0: просчитывать?
1: Какой метод прогноза существует?
0: Так, но это
1: но
0: не
1: на
0: ваш...
1: практике. Угу. Мы проверяли. Так. Оказывается, что пока вы находитесь в своей Индонезии, какие-то вероятности того, что сработает соляр на это место, есть. Как только возвращаетесь в родную Москву или в родной Питер, у вас включается тот соляр, который работает на конкретное место, где вы будете постоянно год проживать.
0: А Денис Владимирович сейчас вообще с ума сойдет, потому что он считает, что те расстояния, которые есть на Земле, нельзя учитывать, понимая, какие расстояния в космосе. Хорошо, про соляр поняли, да? Ну, ребята, зря считали.
1: Можно получить просто удовольствие от пребывания там, где хотелось пребывать.
0: С точки зрения поиска себя, ведь это же один из самых популярных вопросов у молодежи, да? Но это действительно очень популярно, но понятно, за счет соцсетей. Кто я, кем я хочу быть, кем я хочу стать, вообще, какое у меня предназначение в жизни. Вот эти фразы, они все время везде мелькают. Это, мне кажется, такой вот просто бич современности. Есть путь, конечно, можно пойти к специалисту, есть профильные специалисты, а можно посчитать натальную карту.
1: А лучше сделать и то, и другое. Вот. Еще к психологу сходить.
0: А, и сравнить.
1: Конечно, конечно. Я предлагаю просто вот сравнение в чистом виде.
0: А вот вы как захотели стать астрономом? С детства?
2: Как у любого школьника есть какая-то семейная легенда, почему вдруг родители узрели в ребенке интерес к астрономии. Вот мне рассказывали, что...
0: Они сказали, мы все родители ищут детей в капусте, а ты упал со звезды.
2: Ну, к счастью, я не падал с большой высоты в раннем детстве. Легенда семейная гласит, что когда меня везли в полуторалетнем возрасте с дачи домой в Москву в электричке, я увидел в окно Луну и тогда еще картавым голосом сказал «Луна», показал на нее пальцем. Ну, видимо, вот с этого все и пошло. Мне родители стали покупать уже с 7-летнего возраста...
0: Телескопы?
2: Нет, телескоп позже купили. Стали покупать все книжки научно-популярные, астрономические календари, ежегодники на каждый год, школьные астрономические календари. Учебник астрономии я освоил, наверное, в классе в 3-м или 4-м, хотя на нем было написано D10, да, для 10 класса. И, опять же, где-то в 15 лет мне купили простенький телескоп, еще советский, Новосибирского приборостроительного завода, и я в него летом на даче наблюдал солнце. У меня, причем прямо в прямом эфире, в окулярном узле лопнуло стекло, черный, темный светофильтр защитный, и я еле успел отдернуть глаз от окуляра. Вот. Не ожог, то есть все обошлось.
0: А это можно без глаза остаться, да?
2: Ну, да, это же самая знаменитая шутка астрономов, что на солнце в телескоп можно смотреть два раза. Один раз правым глазом, а второй раз левым.
0: Ой, вот.
2: А тут у меня, вот я говорю, прям...
0: Злые шутки, это такая хорошая профессия.
2: На самом деле, я же еще и педагог, я веду кружки как раз дополнительного образования, ну, а педагогу приходится быть и психологом, иногда самоучкой, иногда ходить на курсы повышения квалификации, а астрономы вообще по жизни своей изначально немножко философы, да, то есть общение с небом, оно всегда наводило еще с древних времен на такой философский тон. Я же неспроста говорю, что я верю в диалектический материализм, ну, и немножко в диалектический идеализм. То есть человек — это единственная борьба противоположностей. В нем есть и рациональное, и мистическое. И побеждает то одно, то другое. Почему люди обращаются к оккультным наукам, к парапсихологии, к экстрасенсам, а не только к астрологии, да, потому что иногда жизнь подбрасывает какие-то сложные, тяжелые ситуации, где вам астрономия, к сожалению, никак не поможет. А когда человек выведен из зоны комфорта, ему нужно как-то вернуться в эту зону комфорта. И вернуть его в зону комфорта может как раз психолог хороший, позитивный астрологический прогноз, нос, какие-то еще другие новости, которые возвращают человека, дают ему эту самую точку опоры, вот, о которой мы говорим, и как называется ваша программа. Вот. Необходимость обращаться к каким-то иррациональным сферам человеческой души или человеческого разума, как хотите это назовите, она всегда была присуща, и эта необходимость, она была, есть и будет у человека.
0: А вы как пришли в астрологию?
1: Совершенно случайно, я бы сказала. В какой-то момент я просто увидела объявление, еще в газете тогда, сняла трубку телефона и просто пришла, не думая. И я бы сказала, до этого я не интересовалась гороскопами. Наверное, это вообще
0: нонсенс. То есть вы не читали его вообще?
1: Я читала что-то, но относилась к этому, ну, как... скептик, что ли. И потихонечку я пришла, стала изучать, почему это работает. Мне было интересно, работает,
0: не работает. А номер телефона
1: вы
0: чего увидели? Это что?
1: Астрологическая школа, еще до академии. Там была другая астрологическая школа. Там меня вела совершенно роскошная женщина. Она как будто только что из Сорбонны вернулась. И как-то год за годом, потихонечку...
0: Ну, вы на себе же это, наверное, проверяли изначально, да?
1: Абсолютно, конечно.
0: То есть, но вот первое для вас, вы знаете, когда шок такой, да? Ну, вот бывает, да, там, ну, как приходит, там, я не знаю, на шар... или на карты, да, и у человека шок. Ну, условно, тебе что-то говорят про тебя, это такое, откуда, типа, вы это знаете? Вот что для вас стало первым шоком, когда вы про себя услышали из прогноза? Помните вот это вот свое, что, ну, что-то же вас заставило сильно удивиться и развернуться в эту сторону?
1: Вы будете шокированы, да. Но первый, наверное, наверное, лет 7, когда я училась, мне никто прогноз не делал. То есть я сама занималась астрологией, я сама соотносила это с своей жизнью.
0: Смотрели.
1: Ну, то есть идти к кому-то, чтобы меня посмотрели, я не считала вообще нужным.
0: Ага.
1: Мне был интересен процесс, а не чтобы кто-то мне что-то рассказал. Ага. Даже когда мне потом коллеги начали что-то рассказывать, я всегда к этому относилась, ну, какой-то долей иронии. Да, вот тут он классно заметил, а вот тут я... Ну, я же понимала, откуда это уже идет. Ну, на чем логически это строится.
0: Ага.
1: Поэтому...
0: И сами себе так и не сделали натальную карту?
1: Ну, конечно, сделала. Зачем же я работала?
0: То есть, когда все-таки вы уже доучились, но до определенного уровня, решили сделать эту натальную карту себе, это что, как бы, ну, доверяешь больше себе, да, чем коллегам?
1: Нет, она просто сразу же, то есть ты учишься, ее рассчитываешь, там же это в процессе идет, то есть ты приходишь,
0: и рассчитываешь
1: сразу, да, идет собственный расчет, тогда еще это было вручную, без компьютеров.
0: Ну, а были какие-то ситуации, где она вам прям подсказала, помогла и уберегла от чего-то?
1: Подсказала точно были. Уберегла... Ну, возможно, тоже было.
0: Ну, то есть происходят такие ситуации, когда...
1: Я, вот, да, чем дальше, я все-таки сверяю вот какие-то вещи. Чем больше я знаю, тем, наверное, больше я на какие-то моменты обращаю внимание.
0: Но это касается больше чего? Вот так, чтобы понимать. Здоровья, работы, финансов.
1: Я смотрю просто, в каком моменте я нахожусь. И, исходя из этого, я определяю, куда дальше развернется ситуация. То есть, если, конечно, мне нужно рассмотреть вот прям кровь из носу тему работы, я прицельно смотрю на тему работы. Но случаются иногда ситуации, вот приходит человек и говорит, вот я собираюсь строить бизнес. А бывают, знаете, такие карты, ну, реально они работают, когда даже, по-моему, новичок посмотрит и скажет, ну, а у вас тут что-то с личной жизнью. Причем вот не обязательно там говорить, что нет, ты не пойдешь на работу, ты сейчас, у тебя тут будет что-то другое строиться. А так можно аккуратненько намекнуть, а что там с личной жизнью? А человек говорит, да все нормально, все, я много лет.
0: Точно у твоей жены нет любовницы, говорите вы ему.
1: Ну, да. Ну, в общем-то, действительно есть ситуации, когда, еще особенно в самом начале, это очень забавно выглядит, потому что ты сам себе, ну, не то, что не доверяешь, ты же понимаешь, что ты не бог, ты не можешь знать все 100%.
0: Давайте честно, это огромная ответственность.
1: Конечно.
0: Как говорится, такие вещи судьбоносные.
1: Конечно. Естественно, ты там намекаешь и заставляешь человека просто подумать на эту
0: тему. Чтобы он это сам озвучил.
1: Да.
0: Сам присмотрелся к своей жизни.
1: Есть ситуации, которые от нас не зависят. Ну, вспомним Берлиоза, да, и товарища Воланда. И мы не можем кое-когда предсказать, куда развернется жизнь. Вот то, что как раз Денис говорил, что насчет метеорита, в том числе, да, куда ты поедешь, и что там у тебя рядом с тобой свалится-то. И были случаи, когда реально жизнь вот прям менялась, как было не то, что предсказано, я не хочу это слово вообще употреблять.
0: Как
1: здесь.
0: Вот было написано в натальной карте? Вот как? Вот так, да?
1: Нет.
0: Правильно говорить? Или
1: как вот было, ну, скажем так, показано. Отражено.
0: А мне вот интересно, вот человек приходит и говорит, я хочу натальную карту. Это стоит денег. Ну, мы все понимаем, что если тебе скажут, что вот натальная карта стоит 1000 рублей, ну, как-то слабо в это верится, хотя бы потому, что мы начали программу с того, сколько аспектов нужно рассчитать. Ну, то есть это надо очень много времени потратить, и явно это количество времени стоит 1000 рублей, ну, по-честному. То есть это как бы сумма денег ощутимая. А дальше вот вы ему делаете натальную карту, ну бывает же, не везет кому-то.
1: Не сходится, да.
0: С его ожиданиями.
1: С его ожиданиями, да.
0: Или с ее. И вот вы ему говорите, ну, вот такая ситуация. А он говорит, ну, не на то я рассчитывал. Вот часто сталкивались с таким глубоким разочарованием?
1: Клиентов.
0: Ну, вот, на дальней карте.
1: Я бы не сказала, что часто. Да и, честно говоря, вот
0: но бывает вот как-то от человека, вы понимаете, что он прям такой...
1: Нет, ну, во-первых,
0: мама, давай поменяем дату.
1: Нет. Человек очень часто на связи. Это же не... Человек не уходит, он дает обратную связь и как для ученого, так и для астролога. Я уж не знаю, куда нас отнести, да, с учетом того, что официальная наука не признает, но и действительно астрология — это скорее учение.
0: Ну, слушайте, в наше время традиция. Надо радоваться, ладно, не признают. Главное, что не запрещают, пока вот это вот самое главное.
1: Да, я согласна. Но дело в том, что человек дает обратную связь, и если что-то действительно не срастается, ты должен посмотреть и найти свои ошибки, как минимум. А как иначе?
0: Ну, то есть нет такого, что... чтобы была натальная карта ужас и кошмар. В любой ситуации, если у тебя планета в каком-то таком доме секом-пересеком, все равно можно что-то сделать, правильно?
1: Конечно, нет такой ситуации. Вообще, если учесть, что момент рождения практически уникален, ну, там бывают случаи, когда в одном роддоме, да, ну, вот если мы берем именно астрологию, в один момент рядом на столах рождаются два ребенка, а нет исследований, что дальше. Вот было бы очень интересно.
0: Кстати, да.
1: Было бы очень интересно проверить такие вещи. И какие-то вот просто, даже, может быть, не по событиям, что оба там 25 числа должны там мальчика встретить девочку Люду и на ней жениться, а хотя бы в форме ритмов определенных, что там в определенный период времени у них что-то меняется, ну, например, в личной жизни.
2: Ну, на самом деле, это было бы интересно. Не сильно интересовался этим вопросом, но я где-то встречал исследования, не у нас, у американцев, там действительно изучали жизненный путь людей, родившихся в одно время, в одном месте, в один день, там, с точностью там, до нескольких минут, и результат я сейчас не возьмусь озвучивать, вот, но у них, насколько я помню, жизненные траектории были существенно различные. Вот, то есть у них судьба сложилась совершенно по-разному.
0: Ну, значит, в силу вступают аспекты. Пойдешь, ну, как они же есть.
1: Нет, надо понять критерии, по которым оценивались. Ага. Вот, кстати, тот же эффект-то, да, Форера, это когда человек, в общем-то, себя воспринимает по общему описанию известной, ну, Барнум Форум.
0: Да-да-да-да-да-да. Ну, давайте слушателям нашим объясним, может, не все знают.
1: Это когда был проведен эксперимент после войны где-то, насколько я помню, и, ну, в то время еще на очень небольшой выборке людей, когда дали, ну, примерно такое описание, я долго смеялась, если честно, над этим описанием, вот, например, если я вам принесу такой гороскоп, иногда вы веселы, а не иногда вы грустите. Вот как вы отреагируете?
2: Про меня.
1: Нет, у меня это вызывает вот действительно, ну...
0: Так это одно и то же.
1: Сомнения в...
0: Иногда вы веселы, иногда грустите, так это же одно и то же.
1: Компетенции проверяющего. Но просто это ни о чем. Поэтому что проверяли-то?
2: Я перед эфиром поинтересовался, при чем здесь величайший шоумен Барнум. Это же вот тот самый Барнум, у которого цирк Барнума, у которого недавно в фильме Хью Джекман играл. «Величайший шоумен» фильм назывался. Оказывается, его притянули к этому эффекту Форера из-за того, что Барнум говорил, у нас есть что-нибудь для каждого. И поэтому этот эффект называется эффектом Барнума-Форера, потому что как бы он дает варианты ответов, которые подходят всем.
0: Ну, то есть и вот эти вот гороскопы, недельки, они тоже...
2: Очень обтекаемые, очень расплывчатые.
0: Ну, то есть тоже каждый может на себя тебя типа примерить.
1: Да, да. Если очень хочет, может примерить.
0: Я все-таки еще хочу вас очень спросить. Я в шоке, конечно, потому что, ну, для меня первооткрыватель 200 звезд, 20 сверхновых, и еще астероид и комет. Комет — это же вообще моя любовь. Я их видела глазами, они же с хвостом красивые.
2: Ну, я не один такой. У нас таких в России 4 человека, которые собрали астрономический большой шлем.
0: А это считается большой шлем?
2: Ну, это не официально. Это вот большой шлем, это у теннисистов, да,
0: я знаю,
2: Австралия,
0: Ролан Гаррос, Уимблдон. Я тоже собрала большой шлем, только я есть.
2: Как зритель, да, побывали, шикарно, да. На самом деле, есть люди, которые занимаются всю жизнь одним классом объектов или одним вообще объектом.
0: То есть либо только астероиды, либо только кометы, либо только
2: звезды. Либо только звезды, да. А мне посчастливилось работать в трех разных научных группах, и, естественно, в одиночку такое совершить, ну, если возможно, то очень сложно. Вот. То есть тут нужно и оборудование, и телескопы, и знания, как это обрабатывать. Ну, вот я сумел. Я как-то считал, я использовал 17 разных методов для открытия переменных звезд. В общем...
0: Такое ощущение, что вас звезды любят, они сами к вам в руки идут.
2: Ну, вот, наверное, да, наверное, действительно неспроста. У меня родители заподозрили еще в самом раннем детстве тягу к астрономии, и я действительно нашел себя в этом, и это мое.
0: А вы ночами не спите вообще?
2: Знаете,
0: для астронома что? Ночь – это жизнь, да?
2: Я 3 или 4 раза ездил в командировке на обсерваторию в Турции, в горах, там где-то 60 километров от Анталии. Все приезжают в Анталию море купаться, а я ездил, значит, на высоту 2,5 километра, там на 15 градусов холоднее, чем внизу. И в море я в Анталии купался всего лишь один раз в октябре ночью.
0: Нельзя было днем в море купаться, а вечером
2: Командировка ограничена, время наблюдательное терять нельзя. И нас привозят в гостевой домик, мы сжимаем руку директора обсерватории и едем наблюдать. И вот когда у тебя 17 подряд ясных ночей, да еще и в ноябре, когда ночь длится не 7-8 часов, а 14, 15, 16, 17, ты прокладаешь все на свете с ясное небо и звезды, потому что...
0: Тучка, тучка.
2: Ты днем спишь 6-7 часов, вечером ты идешь, включаешь телескоп, запускаешь программу наблюдения, утром ты заканчиваешь наблюдение, включаешь, ложишься спать и еле успеваешь позавтракать, поужинать. Но таким образом я на самом деле открыл всего один астероид, первый свой астероид еще в 2005 году.
0: Так вы сколько астероидов открыли?
2: Астероидов я открыл на самом деле два. Один обычный в главном поясе астероидов и один околоземный, потенциально опасный, на сети телескопов роботов Мастер Московского университета.
0: Так, это... А я неправильно сказал, два астероида. Один в поясе астероидов.
2: Да, а другой околоземный.
0: Как... И поняла, пояс астероидов это...
2: Между Марсом и Юпитером.
0: Да, которую я в детстве все-таки была уверена, что это была планета Фаэтон, а теперь это пояс астероидов, и мы, часть нас на планете, кто-то по теории Дарвина, точно не я, а кто-то, значит, с Фаэтона, я так думала.
2: Вот. И мы как раз говорили о том, что у детей интерес к астрономии появляется рано, а астрономию в школе преподают в последнем выпускном 10-11 классе, когда вообще не до нее, надо готовиться к ЕГЭ, по физике, по математике, поэтому астрономией занимаются дети в кружках дополнительного образования, после школы, и вот именно своих учеников я учу открывать звезды. Так мои ученики уже обскакали меня по количеству открытых сверхновых, и вот-вот скоро догонят по количеству переменных звезд.
0: То есть
2: у меня
0: что?
2: Десятки моих учеников в Московском дворце пионеров открыли уже в общей сложности больше 200 астрономических объектов.
0: Ох, ничего себе!
2: Больше 60 сверхновых, то есть уже в три раза больше, чем я, и 150 примерно переменных звезд, то есть тоже уже почти меня догоняют.
0: А их можно называть самому или надо разрешение спрашивать? Или это номер какой-то порядковый? Нельзя, ну...
2: Есть традиция в астрономии, которая уже больше 100 лет, что звезду называют по имени первооткрывателя и порядковый номер в списке его открытий.
0: То есть у нас 200 звезд Дениса?
2: Ну, я их называю по своим инициалам ДДЕ. От ДДЕ-1 до ДДЕ-223 на данный момент.
0: А вам, уж простите за такой личный вопрос, а вот дарили звезды девушке на свидание? Подожди, ну как? Зато вам классно, 200 звезд, можно приходить, друзья, вы говорите, я звезду тебе дарю. ДДЕ-500 050 000 это твоя.
2: Ну, нет, ну тут если уж дарить, то первую, да, чтобы она была с номером один, в любом случае, с твоими инициалами. Мы вообще говорим, что если вы хотите, чтобы звезда называлась вашим именем, давайте я вас научу, вы сами там покопаетесь. А это на самом деле не так сложно. У меня были ученики, которые открывали звезду и называли своим именем на втором занятии. То есть у них ушло на это буквально там 1.5-2 часа реального времени. Вот.
0: И
2: это
0: звезда твоим именем.
2: Действительно работает.
0: Не, ну серьезно.
2: А кому-то на роду не написано не открыть ни одной звезды. Он может 2 года ходить ко мне в кружок и заниматься, изучать астрономию, участвовать в олимпиадах, решать задачи.
0: А если бы этот человек, который 2 года к вам просто кружок ходит, сделал бы натальную карту? Может быть, там было понятно.
2: В каком созвездии ему надо искать и какого числа?
0: Или хотя бы в каком возрасте приходить в эту сферу. Может быть, просто рановато, может быть, чуть попозже или еще что-то. Но это, конечно, все шутка на самом деле.
2: На самом деле, это очень хорошая идея. Если я передам Ирине даты рождения своих детей и спрошу, какого числа, какого месяца, какого года они должны открыть свою звезду, а потом мы сопоставим это с тем, когда они в реальности сделали свое открытие.
0: Это будет эксперимент науки и, и науки.
1: Конечно. Ну, я думаю, что мы там обменяемся, телефонами и решим этот вопрос.
0: Надо дружить, да. Вы мне так и не ответили, товарищ. Все-таки дарили когда-нибудь кому-нибудь звезду или нет?
2: Честно скажу, нет.
0: Даже... Я просто думала, что все астрономы, они все-таки должны быть хоть чуть-чуть романтиками, потому что больше, чем вы, его никто никогда не...
2: Мы с женой любим теплыми августовскими ночами лежа на подстилке, на пледе наблюдать падающие звезды,
0: метеоры.
2: Я даже
0: знаю, почему в августе. Потому что большой поток. Да, в августе 2-3 дня это просто бесконечный поток падающих
2: звезд. А в этом году еще и совпадет уникально две даты. 12 августа вечером будет еще и солнечное затмение.
0: Так, правда, 12 августа.
2: Правда, в Москве будет совершенно минимальная фаза на самом закате, на самом заходе солнца низким горизонтом. Тот случай, когда в Питере, в Санкт-Петербурге будет видно лучше, чем в Москве. Это затмение. Да, вечером 12 августа даже где-то на Таймыре, если я не ошибаюсь, будет вообще полная фаза этого затмения. Потом она пойдет там через Северный Ледовитый океан, через Исландию и, как ни странно, странно, в Испанию и Португалию. Так что...
0: Красиво будет. А с точки зрения астрологии, что делаем 12 августа? Затмение — это сильно же история все время. Я читаю то. И они еще причем все время очень разные. Ну, затмения. И они очень по-разному всегда влияют на нашу жизнь. Правильно?
1: Они по-разному трактуются.
0: А-а-а.
1: А как они будут влиять на жизнь конкретного человека, это будет зависеть, как оно там совмещается с его натальной картой.
0: Давайте сейчас всех наших слушателей просто убейте одной фразой. Еще скажите, что ретроградного Меркурия не существует. Соляр мы закрыли. Ретроградный Меркурий. Это все-таки оправдание своему поведению просто. Это не я, это ретроградный Меркурий сейчас. Все.
1: Да, я помню песню Букушевской.
0: Да? А что она
1: поет? А у нее шикарная есть песня про ретроградный Меркурий, на который все сваливается, без сомнения, да.
0: Ну, ретроградный Меркурий, вот...
1: Но это видимое с Земли движение планеты как бы назад. Она же никуда не девается в космосе-то. И действительно, как это вообще, вот как вы считаете, откуда все это взялось? Вот опять же, если мы там куда-нибудь улетим в каменный век, да, 10 тысяч лет назад, и год за годом, десятилетие за десятилетием, столетие за столетием, тысячелетие за тысячелетием, в эту фазу, когда вот, допустим, человеку кажется, что планета пятится назад, происходили некие события специфические, которые выстраивались в какую-то, ну, статистику, можно сказать. И вот за счет этого считается, что в ретроградном Меркурии действительно не все как бы выходит так, как нам хотелось бы, я бы так сказала.
2: А он случается 4 раза в году, если я не
1: ошибаюсь. Да.
0: А ваша супруга увлекается астрологией?
2: А смотрите, какая штука. Мы с ней вообще антиподы.
0: Да.
2: Я козерог, она рак, и мы живем с ней уже 17 лет. Вот. Ну, как-то вот, я не знаю, наш пример другим наука, да, что можно жить и, как говорится, на противоположных сторонах зодиака.
0: Я сейчас смотрю, как-то вы так улыбаетесь чуть-чуть. Значит, что-то знаете, как эти знаки могут уживаться.
1: Прекрасно могут уживаться.
0: Вот.
2: Я, на самом деле, действительно очень жалею, что я не подарил ей звезду ее имени. Я пытался ее приучить к этому делу, но она проверяла список кандидатов в переменные звезды, и как только она остановилась, сказала, все, я устал, я не могу, я взял и проверил. Следующая звездочка, которую она не проверила, оказалась действительно вспышкой карликовой новой. То есть ей чуть-чуть не хватило для того, чтобы стать первооткрывателем переменной звезды.
0: И все, больше перестала ходить?
2: Ну, возможно, да. Возможно, у нее, как это сказать, энтузиазм пропал, и так и не получилось ей стать первооткрывателем. Но она действительно хотела, и она очень разделяет мое
0: увлечение.
2: Слушайте,
0: мне кажется, что сейчас очень много кто по ту сторону экрана захотел стать первооткрывателем, и оказывается, что это не... Но открыть звезду, назвать ее своим именем, оказывается, это несложно. Нужно просто захотеть и пойти в кружок или
2: кружок
0: как?
2: Дополнительного образования, да. В Московском дворце пионеров есть...
0: если я приду в Московский дворец пионеров, мне не скажут, тетя, ты куда... То есть это в любом возрасте можно.
2: Мы подумаем над этим.
0: Так это не только вы, это же много кто подумает. Это же как прикольно. Звезда твоим именем, не то, что тебе там на день рождения подарили или еще как-то, а просто ты сам эту звезду открыл. Вот. Ну что, друзья мои, на самом деле звезды близко, хотя на самом деле очень далеко. И смотрите, как прекрасно уживаются два совершенно разных взгляда на одни и те же звезды. Вот выбирайте тот, который вам ближе по сердцу. А если нравится, используйте оба. Один для того, чтобы изучать звезды, а второй для того, чтобы изучать себя с помощью звезд.
2: И помните, звезды располагают, но не обязывают.
0: Да. Мне кажется, оба способа хороши. Спасибо огромное за этот потрясающий разговор, за такую уютную, теплую обстановку и за много новых знаний. Спасибо. А мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро, через неделю на Радио Спутник.
3: Знать за 90 секунд. Для любого туриста остров Свободы – это вечный праздник. Жители Кубы не просто любят веселиться, они так живут, воспринимают окружающий мир через призму нескончаемого карнавала. Почти все обычаи этой чудесной страны связаны с музыкой, танцами, эксцентричными костюмами, коллективными театрализованными действиями и отсутствием иерархии. Для участия в крупнейших карнавалах кубинцы копят деньги целый год. Они рады гостям, приветливы и открыты к общению. А вот сами почти не путешествуют. Если говорить о других странах, раньше это не приветствовалось из-за железного занавеса, теперь элементарно не хватает средств, да и посольства не торопятся с выдачей виз. Зато внутри страны ее жители автостопят в массовом порядке. Это норма – подвозить друг друга и останавливаться рядом с голосующими. Проехать мимо считается признаком дурных манер, вопиющей невоспитанностью. Да и такси стоит дорого. Кубинцев считают парадоксальными людьми. Многие хотели бы покинуть родину в поисках лучшей доли и хороших заработков. Но это ничуть не мешает им превозносить свою страну и любить ее всем сердцем. Даже выражение такое есть – «горд быть кубинцем». И в этих словах нет никакой фальши и пафоса. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве 17 часов, в Ереване и Саратове 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Посольство России во Франции рассказало о диалоге с властями Монако. ВСУ пытаются устроить гуманитарную катастрофу в Алешках. В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. Подробности далее. Диалог с властями Монако по линии посольства России сохраняется. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Париже. Там отметили, что в княжестве работает генеральное почетное консульство нашей страны, которое также поддерживает контакты с монакскими властями. 11 июля исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и княжеством Монако. ВСУ добивается гуманитарной катастрофы в городе Алешки на левом берегу Херсонской области. Они пытаются регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения, посеять панику, снять ролик и выдать собственное преступление за последствия войны. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, по его словам, под постоянными обстрелами ВСУ находятся и другие населенные пункты вдоль Днепра, в том числе Голая пристань, Каховка, Новая Каховка, Корсунка и Днепряная. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяра пригрозила запустить процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуека, если тот откажется подписать поправку Конституции, которая предусматривает его уход в отставку. Мадьяр ранее внес в парламент Венгрии проект поправки Конституции, которая предусматривает, в числе прочего, отстранение от должности Шуека. А 9 июля в Будапеште состоялся митинг против произвола Мадьяра. Представитель фракции Фидес заявлял, что действия премьера ослабляют демократию Венгрии и ведут к автократии. Госсекретарь США Марко Рубио контролирует финансовое распределение природных ресурсов и назначение политиков Венесуэлы. Это утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что Рубио глубоко вовлечен в ежедневном функционировании Венесуэлы и находится в контакте с уполномоченным президентом страны Дельси Родригес. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что он, в числе прочего, следит также за применением санкций США в отношении Венесуэлы и принимает решения о том, кто может вести бизнес в стране и каким образом. Команда Рубио готовит проекты лицензии и предоставляет представляющих компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле, с освобождением от санкций. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно младшеклассников. Парламентарий отметил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями – это уникальное событие. По его словам, не обязательно лишать семьи подобных волшебных моментов. Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний, и в этом году он выпадает на вторник. Туристам и жителям Турции в ближайшие дни следует готовиться к периоду аномальной жары. Она может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, отметила турецкий терапевт Дилек Шенгюл. По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля страну накроет волна аномальной жары, пришедшая из Европы. На популярных курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура воздуха может превысить 40 градусов, что существенно превышает риск тепловых ударов как для местных жителей, так и для миллионов иностранных туристов. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
5: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста, прилетите.
3: Едем по России.
6: Всем привет, дорогие друзья. Это шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов. А в гостях та, которую я могу назвать смело «мой бро». Моя сестра по цеху, так с которой мы уже
7: много... Надо говорить.
6: Как, да, как, если... Да? Ну, это по-башкирски.
7: Апа, сестра.
6: Ну, вот так вот, забегая вперед, мы уже поняли, о чем мы сегодня, и о ком, и о каком прекрасном месте мы будем рассказывать. Это Башкортостан.
8: Кстати, говорят, что край каменных рек и ледяных пещер. Да так или нет?
7: Все правильно говорят.
6: Все правильно говорят.
7: Вообще ни разу не наврали.
8: Сейчас будем проверять.
7: Конечно, видели.
6: Елена Гущина, команда «Союз», «Камикеса». Помимо этого, она просто человек, который сидит, мне кажется, во всех...
8: На всех стульях, да, получается?
6: Ну, не на всех стульях. Как это сказать?
7: На табуретках?
6: Ну, я просто хочу...
7: Я хочу привязать
6: к жюри. Ты же на всех студвёздах.
7: А, эксперт, да.
6: Вот, это звездный эксперт.
7: Заслуженный эксперт.
6: Во всех студвёздах. Благодаря этим студвёздам она еще путешествовала везде и может рассказать не только про Башкортостан,

0: Да, мы,
1: что, сколько стоит?
0: Да, мы обычно все... То есть, да. Давайте расскажем немножко, в курс дела ведем, чем мы тут вообще занимаемся с Артемом. А наша задача, хотел сказать, пропагандировать, нет, вовлекать, популяризировать людей в путешествия по России, да. Вот.
2: Но зачастую мы говорим о местах, в которых сами бывали. Да. Вот Марк, как тревел-блогер, меня шокировал сегодня, когда сказал, что Башкирия, и я там ни разу не был.
1: Это очень странно, списочек. На самом деле, потому что Башкирия достаточно близко с Москвой, ну, 2 часа на самолете,
0: может, поэтому я там и не был.
1: Там.
0: Может, поэтому я там и не был.
2: И
0: я когда меня спрашивают, где ты был, я говорю, я был в 80% страны. К сожалению, получается, Башкирия — это как раз это те, да, 20%, которые еще не объезжены.
1: Исключение, да.
0: Вот. В общем, мы говорим, как жить, сколько это стоит, что есть, то есть национальная кухня какая-то, да, интересная, да, какие-то классные, необычные места, которые точно вот впечатлят людей. Угу. Вот. Ну и от вас, как местных, хочется что-нибудь еще тоже интересного.
1: Ну такие местные, в кавычках, мы все равно в любом случае, Башкирия очень сильно меняется. Угу. И это радует, потому что, на самом деле, она сейчас максимально отличается от 5-летней Башкирии, 5-летней давности. И это прям радует. Я всегда с гордостью приезжаю каждый раз. Допустим, Уфа, она так меняет облик, современным городом становится, молодежным городом. И я такая, вау, даже не стыдно сюда пригласить
2: кого-то. Я это тоже замечаю. Кстати, Лену можно называть Лёля. Вот её псевдоним, да, Лёля, как мы в КВН и в шоу всяких так называем так. Лёля, когда последний раз ты была в Уфе, в Башкирии?
1: Сейчас скажу, на самом деле, была в поздней осенью.
2: Вот,
1: так скажем, в декабре.
2: Сколько тебе обошлась поездочка? Как правило, мы летаем.
1: Да,
2: мы с Лёлей уважаем самолеты.
1: На поезде просто 2 суток, это достаточно долго, да, и тяжело. А я сейчас боюсь наврать, сколько сейчас будут стоить, но можно... тысяч, ну, я не знаю, 7-8 билет отхватить.
0: Ну, это средняя цена, плюс-минус, да.
1: С багажом, да, с комфортом.
2: Достаточно, да, недорого туда можно
0: полететь. Заранее только желательно покупать билеты.
2: Да, и обязательно до Уфы. Понятное дело, что в Башкирии только до Уфы ты долетишь. Я не помню, там есть города еще с аэропортами?
1: Не, ну, там,
2: по-моему, только Уфа.
1: Наверное, да, проще будет потом на авто передвигаться.
2: Ну, Уфа прям находится в центре Башкирии, и оттуда, понятное дело, что в разные концы Башкирии ты можешь за 2 часа там плюс-минус доехать. Я родился в городе Салават. 2 часа
0: я слышал о городе Салават. Правда, я там...
1: Салават, он же и промышленный город.
2: Промышленный.
1: И плюс
2: нефтегазоперерабатывающий.
1: Всякие разные музыкальные.
2: Стекольный завод. Если вы видели в метро стекла, это в тех давнишних вагончиках, когда синее было метро. Помните, такие синие вагончики в Москве?
1: В Москве были?
2: Такие округленные.
0: Есть.
2: Они еще в Питере есть, да. Если вы посмотрите в углу этих стекол боковых, я имею в виду, там других и нет.
1: Там написано... Пальца?
2: Да. Да, отпечаток моего пальца. Написано,
1: такой.
0: Здесь был Артем.
2: Стекольный завод Салават.
0: Ну, хорошо, хоть не здесь был Артем.
1: Гордость,
2: да,
1: гордость.
2: Да, это гордость, большой завод.
0: Он до сих пор работает, да,
2: он
0: получается?
2: До сих пор работает, конечно же, это большое предприятие. И являлся город Салават одним из самых чистых городов вообще среди российских городов. Когда-то очень давно. Но надо сказать, что сама Башкирия, так как там очень много нефтеперерабатывающих заводов, там очень пахнет газом в некоторых местах. И это может отпугнуть,
1: я думаю,
2: но...
1: Баланс все равно. Но некий пока еще можно как бы проследить, потому что очень много лесов.
2: Да, и природа поэтому, большая.
1: Да, зеленые города, и все это максимально как-то так друг друга пока дополняет.
0: А ты говоришь, газом запах, это
2: немножко
0: природным
2: есть.
0: Газом прям?
2: Да, в природный газ же добавляют специальное такое что-то, что дает это, придает этому запах, чтобы понять, где
0: что
2: утечка.
0: Есть, да.
2: Да, и загазованность бывает иногда сильная. Когда
0: а это чего? То, что его добывают, получается, просто там, да?
1: Да, нет, на самом деле
2: это перерабатывающие заводы, да.
1: Очень богатый край. Там есть и руда, и газ, и нефть. И, собственно говоря, древесины очень много. Уж не говоря про мед.
2: Мед лучший в мире.
0: Поэтому
1: нет, на самом деле он,
0: говорить, да,
1: он,
0: вот
1: он оттуда
0: течет.
1: Прямо импортируется.
2: Кстати, да, если говорить о меде,
0: башкирский. Я слышал, башкирский мед.
1: Конечно.
0: То есть
2: он постоянно выигрывает во всех международных конкурсах. И именно этот мед отправляется к космонавтам. Ну, то есть космонавты всегда берут башкирский.
0: В Башкирии привези мне мед тогда.
2: Обязательно. Я, кстати, недавно там был. И действительно, вот, соглашусь с Лёлей, Уфа другая. Там аэропорт уже совсем другой стал.
1: Да, очень,
2: как-то по щелчку пальцев все меняется.
1: И по центру приятно погулять, заглянуть, например, пространство Арт-Квадрат, которое полностью, ну, так,
2: это вот,
1: на откуп молодежи. Там очень много классных современных заведений, какие-то такие, ну, так скажем, коворкинги для отдыха, открытая площадка, где проходят какие-то концерты. Ну, то есть прям очень кайфовое место. Ну, сродни, допустим, я не знаю, что у нас здесь, хлебозавод, допустим, похож на чем-то. Но мне кажется, что там еще добавлены вот эти национальные, колоритные какие-то элементы, и они добавляют какую-то сочность всему этому.
0: Ну, сейчас вообще, на самом деле, в принципе, в большинстве таких вот центральных городов разные старые такие производственные такие места.
1: Ну, они берутся сразу, да.

0: они делают из них довольно красивые, да, местечки. Тоже сейчас там катался. Это практически везде. Он какой-то заезжаешь, да, какое-нибудь пространство новое открывается.
1: Ну да.
0: А что еще есть в Уфе посмотреть?
1: Так, кроме начинаем тебе продавать, да?
0: Давай.
1: Вот начнешь свое путешествие, конечно же, ты с города под названием Уфа, где родилась Лёля, и видела все вот
2: надо
1: эти
2: взросления. Надо обязательно отправить к памятнику Салавата Юлаева, где начинается набережная на реку Белая.
0: В честь него, да, был город Салават.
1: Да.
2: И получается, там очень такая большая фигура Салавата на коне. Посмотреть, так скажем, на детородный орган коня считается хорошей приметой.
1: Да,
2: а уже, понимаете,
1: не
2: уже интерес некий, да? А как это все в пропорциях выглядит?
0: Он приносит счастье, богатство.
2: Почему мы такие лучезарные люди с Артемом? Мы неоднократно смотрели.
0: Точно, точно. Вот ваш успех.
1: Ну, помимо того, что эту скульптуру можно лицезреть и, конечно, восхищаться этой большой скульптурой, ты можешь оттуда посмотреть на всю Уфу практически с того самого места, где стоит памятник Салавату Юлаеву, открывается большой такой панорамный вид, где простирается река Белая.
2: И там начинается, по-моему, набережная, и там очень классно сейчас сделали современный такой в холмах встроенной дорожки пешие, и ты можешь там, я не знаю, часами гулять, потому что они очень комфортные, с лавочками, с какими-то там местами,
1: очень
2: где
1: красиво.
2: Можно остановиться, там, посмотреть на природу.
1: Чак-чак поесть, посидеть.
0: Ну, а у вас тоже чак-чак там есть?
1: Чак-чак.
2: Как это тоже?
1: Что значит тоже?
2: Он оттуда, собственно, и начал свое путешествие по миру. Ручки, бабушки.
1: Татарстан, конечно, бы с нами бы поспорил.
0: Вот я как раз молчу сейчас бы, они тут сейчас бы сказали, где там чак-чак начался.
2: Нет, понятно, что у каждого своя история изобретения чак-чака. Вообще их есть несколько разновидностей. Баурсак, чак-чак по-разному называют, поэтому там есть маленький, большой.
1: Вот в Татарстане он, как правило, большой.
2: Да, а вот в Башкортостане это баурсак. Это вот такие маленькие зернышки, тесто, так назовем это.
1: Моя мама готовит идеально чак-чак и лучшего чак-чака, чем у своей мамы, я не пробовал. Приглашаю
2: а
1: и Мак тебя в гости.
2: Баурсак или чак-чак?
1: Чак-чак, мы называем это чак-чак.
2: Ну, у меня вот бабушка баурсак называла.
1: Ну, понятное дело,
2: сама тоже готовила и прям вот...
1: Но почему чак-чак в Башкирии, мне кажется, лучше, чем в Татарстане? По одной простой причине. Мед в Башкирии, опять-таки, я говорю, что самый лучший, Мак.
2: Там же все пасеки.
1: Покупай, я тебе продам даже.
2: Конечно.
1: Я иногда спрашиваю, у вас в Москве никто там не хочет? У меня есть люди, которые занимаются поставкой меда.
0: Это когда мы едем на Камчатку, всегда надо икру с собой привезти, какую-нибудь рыбку. У вас, значит, мед надо с собой возить.
1: Ну, тебе я подарю.
2: Нет, давай. Там прям свежак. Там точно давай. Знаешь, что это не разбавленный сахаром, и вообще, в принципе, там же есть способы проверить, мед это настоящий или нет.
0: Это сколько йод, по-моему, надо капнуть?
2: Долго, чтобы тянулось вот
1: это. Да, кстати, да. Ну, там много...
2: Берешь, набираешь на ложку, поднимаешь вверх, и вот она должна просто, не знаю, часами бежать и не кончаться. Как только, если она быстро начинает вот так вот отваливаться, значит, там есть сахар. Ну, и плюс еще засахаривается, если быстро мед. Это тоже говорит о том, что что-то там, что-то где-то кто-то...
1: У нас сладкий выпуск сегодня получился какой-то.
0: Ну, мы Дагестан в прошлый раз записывали, мы тут с тобой слюни пускали, помнишь, как? Я как раз сейчас буду проверять вас по вашим местам, красивые или нет.
2: Является одним из самых ярких, наверное, критериев, на которые нужно обратить внимание. Я не знаю, где еще сытнее. Наверное, только кавказская кухня сытнее.
1: Ну, вообще, да.
2: Татарская.
1: Если говорить о том, сколько надо потратить времени на то, чтобы изучить город Уфа, сколько мы Марку дадим? День, два? Мне кажется, дня хватит.
2: Ну, дня хватит, наверное, по таким достаточно ярким объектам.
1: Таким злачным местам.
2: Пробежаться. Ага. Но там еще и прикольно. На самом деле, там очень хорошая такая, ну как хорошая, такая насыщенная, так скажем, ночная жизнь. Очень много ночных заведений с живыми музыкантами, еще что-то. Ну, то есть там прям можно...
0: У меня человек, который в 22.00 уже спит. Как самое классное
1: место. Модненько, там очень модненько. Я скажу, что еще добавлю про Уфу. Из-за того, что это холмистый город, ты постоянно для себя ты едешь, и ничего не предвещает того, что ты увидишь абсолютно другой вид.
0: Угу.
1: Постоянно какие-то сюрпризы.
0: Слушайте, я вот сейчас открыл, мы там затронули с вами национальную башкирскую кухню,
1: да.
0: И вот что я для себя нашел. Первое, бишбармак.
1: Бишбармак. И
2: да,
1: он
2: это,
1: не такой, как в Казахстане.
2: Это титульное семейное блюдо, которое для дорогих гостей всегда готовят.
1: Еще добавляют в него куру.
2: Его едят обычно руками. И мясо, ну, говядина чаще всего.
0: Пишешь, что конина и баранина.
1: Баранину
2: тоже можно, но конину намного реже.
1: Я был в глухой башкирской деревне, у меня там прабабушка жила, мы приезжали к родственникам с папой, там вообще на русском не разговаривали, один телевизор был на всю деревню, сейчас, конечно, там все изменилось, но тогда, когда мне было около 15 лет, я помню, мы были, и я удивился, что бишбармак отличается от многих других разновидностей тем, что он очень жидкий. Я помню, что бишбармак это, по сути, то блюдо, которое нужно нужно
2: там
1: брать.
2: Картошка,
1: да,
2: мясо.
1: Вот, как бы, отдельно берешь все руками.
0: На шурпу, наверное, похож как-то, нет?
1: Да.
2: Да, а только
0: здесь,
2: руками.
0: По-моему, с бульоном?
2: Ну,
0: а
2: бульон, бульон потом да? себе в чашечку вот так наливаешь.
1: А у меня вот все вместе было. И нарезанное
2: ну,
1: вот.
2: Видишь, это на самом деле традиции того, как разливают, как едят. Да, это уже такие, ну, как есть акцент некий. Этнические диалекты есть, вот так же есть в
0: Египте. Ну, как борщ делают везде.
2: Да, кто-то делает с пампушками, кто-то с фасолью, кто-то еще как-то.
1: А курут вы добавляете, Лёль, вот у вас в семье?
2: Нет,
1: а я,
2: нет.
1: Я обожаю.
0: Курут, подождите, я понимаю, вы тут спелись, как бы...
2: Съелись.
0: Давайте пойдем дальше. Козы, это вот колбаса из конины опять.
2: Из конины, да, да.
0: Вкусная, кстати, она вяленая или такая?
2: Она больше вареная, и я, честно говоря, в детстве присутствовала при том, как происходило забив, так скажем, да, коня и на всю деревню это все...
1: О, боже.
2: Ну, как бы это нормальный национальный традиция.
1: Ну да, я понимаю, я понимаю.
2: Никуда не денешься, потому что там в преддверии Сабантуи или Сабантуи...
1: Вот, а Сабантуи это отдельная история.
2: Там обязательно такой элемент, так скажем, некого, ну, не то чтобы жертвоприношения, но это какой-то ритуал важный для деревни, особенно в деревне же питаются все только своими какими-то продуктами, и вот этого коня разделывают и раздают всем семьям, этому голову, этому, там, не знаю, что, бедро этому тому, то есть по разным каким-то своим, там, у них есть градация какая-то, иерархия. И потом все женщины собираются и прям вот начиняют эту колбасу, вываривают ее, это все прям целый ритуал. И весь вечер там женщины вместе песни поют, вот это разговаривают.
1: Ну как, мы тебе продали,
0: это просто тогда не было.
1: Продали поездку в Башкирию?
2: А на самом деле им не нужен. Это, ну,
1: приезжай, Марк.
0: Я просто колбаску поем, можно без всех процессов.
2: Очень вкусная, на самом деле, колбаса, ее можно...
0: Я ел, по-моему, в Казахстане, что-то там тоже ел, и где-то еще тоже вот у вас там чуть подальше.
1: Ну, короче, в Кыргызстане есть
2: тоже. Башкиры тоже любят эту историю.
0: Кумыс и курут, вот, кстати. Что такое кумыс? Кумыс я знаю, что такое.
1: Да, это кобылье молоко.
2: Да, молоко.
1: Кобылье молоко, но оно заквашивается, это кисломолочный продукт, и это невероятно вкусно. Он есть еще в магазинах, продается, то есть это вообще обычная история, прийти в какой-нибудь маркет, в какой-нибудь магазин в Салавате, вот у меня такое было, да, и
2: не,
1: в Уфе
2: ну, там,
1: тоже.
2: Да, там
1: ты
2: есть
1: приходишь,
2: внутреннее производство.
1: И ты же не видишь, допустим, в Москве, вот все в молочном отделе, кобылье молоко. Оно прям стоит недолго, то есть его как ты купил, сразу практически надо будет выпивать, потому что стоит оно, ну, максимум неделю. Потом оно просто либо взрывается, либо пробка вылетает в потолок, ты должен что-то с этим...
0: Интересно, а капучино
1: на кобыле молоке?
2: А давай ты съездишь, попробуешь.
1: На кобыле молоке капучино я не
0: пробовал.
2: Мне кажется, оно расслоится, не получится. А курут — это как раз-таки вот эта творожная масса, которая...
1: Тоже кислая.
2: Вялится, сушится, и это такое, ну, как...
1: Закусочек.
2: Консистенция сыра такого кисленького, и ты его грызешь практически.
0: А, то есть он настолько...
1: Прям, но это на сухом. Прям. А есть чуть влажнее, вот тот, который
2: его,
1: курут,
2: кажется,
1: влажный, его добавляют в супы. Супы. Да, это очень вкусно. Если говорить о кухне,
0: так, подожди,
1: тут точно не хватит.
0: Эчпочмак и кыстыбый.
2: Ой, ну это же выпечка. Это мы пошли к выпечке. Эчпочмак — это...
0: Эчпочмак.
2: Да.
0: Эчпочмак.
2: Треугольничек.
1: Да,
2: как бы вот треугольничек начинает...
1: В переводе
2: как...
1: три угла.
0: А в Казани тоже, по-моему, есть, да?
2: Да, да, да. Только у них чуть-чуть по-другому пишется. Там есть ич, а есть эч. Ну, так с разной транскрипцией. Внутри обязательно картошка с мясом. Все это с перцем, с солью. И все это запекается, обязательно печется. Ну, я не видела, чтобы эчпочмак жарили.
1: Ну да.
2: На моей памяти такого не было. И там должен быть такой состав теста особый. Оно как будто песочное, но какое-то вот вообще ни на что не похоже. Вот такое тоненькое, но какое-то такое прям вот ароматное. Не знаю, вот оно...
1: Ну, Лёль, ты не подготовилась, надо было принести с собой, дать попробовать.
2: А я, кстати, сейчас, да. Пока нет, я еще не освоилась.
1: Не дошла до башкирской кухни?
2: Не. А кыстыбы — это как бы такой блинчик, в который внутрь кладут кашу, картошку, так вот его закрывают. Это такой чебурек.
1: И маслицем обмазывают.
2: Да, это чебурек, но только с кашей или с картошкой.
1: Очень вкусно.
0: Слушайте, ну, получается, а какое вообще самое-самое вкусное вот блюдо, которое вот 100% вот никак приезжим нужно съесть.
1: Мне ты их уже перечислил.
2: Без бармака обязательно. Но
1: обязательно,
2: надо пробовать.
1: Да. Всю выпечку.
2: Ну, эчпочмак, понятно, что...
0: Ну, вот я не заметил, вот в меню, получается, основном, которое... Вот я не заметил... В основном это мясо,
2: да.
0: Тесто,
2: да.
0: Молоко.
2: Да, все сытное.
0: И, получается, нет ни зелени, нет ни какой-то крупы.
1: Зелень
0: ничего.
1: Есть, конечно. Ну, везде добавляется, плюс-минус.
2: Кухни, потому что кочевые изначально, давно-давно-давно кочевые народы, они должны сытно питаться. И как бы это эти овощи им как бы...
0: Не не жарко.
2: Хутора, извиняюсь.
0: Клетчатка, да. Так себе,
2: да. Да, во-первых, а во-вторых, в такой степной гористой местности, ну, как будто...
1: Земледелием не занимаются.
2: Выращивать. Поэтому ты на меде держишься на мясе, на картофане, на тесте.
0: Нет, Марк, на них нутрициологов
1: все время. Ты просто хочешь есть, поэтому ты за кухню тут спрашиваешь. Скажи, пожалуйста, собираешься дальше до Уфы ехать? Если говорить о втором по величине городе и о городе, который тоже можно посмотреть и сказать, что он, да, действительно тоже современный, это город Стерлитамак. Недалеко, 1.5 часа примерно езды от Уфы, а может быть и час.
2: Ну, примерно плюс-минус в таком расстоянии. Я вот как-то даже жила в Стерлитамаке, но очень давно не была.
0: Посмотрю.
2: Вот прям
0: тоже.
2: Сильно давно не была. Как в 3-летнем возрасте уехала, так, собственно, вот что-то не довелось мне там.
0: Но он небольшой город, получается, у вас там, да?
2: Да, он небольшой городочек, такой симпатичный.
1: И именно там можно найти те горы, которые, ну, наверное, самое главное.
0: Шихады?
1: Достопримечательность. Да, те самые шихады, которым, ну, 200 миллионов лет, наверное, точно, и они старше всех уральских гор.
0: Угу.
1: Те самые горы, которые видно практически отовсюду. Пока ты едешь, ты везде видишь те самые такие белые горы. Вот это и есть те шиханы.
2: Я не ошибаюсь, это там какая-то гора есть, Еремей, на которой шаманы приезжают, чтобы восполнить недостаток энергии.
1: Вообще шиханы — это Таратау, Юрактау и Кушатау, расположены между городами Стерлитамака и Ишимбай.
0: Слушай, как вы думаете, почему вот так мало информации, и почему вот люди как-то не сильно рассматривали прям центральной России там путешествия в Уфу?
2: Ну, раньше, мне кажется, туризм не был таким прям прокачанным в этом отношении.
1: Да, сейчас внутренний туризм намного...
2: Да, раньше, вот, например, ты едешь в эти горы, там не было глэмпингов, еще чего-то. Сейчас это уже достаточно доступно стало, много, даже конкуренция некая, мне кажется, там возникает. И поэтому сейчас уже об этом начали говорить. Ну и плюс, мне кажется, это какая-то стратегия внутреннее население, чтобы не приезжали, не растаскивали, так скажем, приятности эти.
1: Но вообще местные эти горы защищают очень хорошо, потому что, да, сейчас вся промышленность, которая там хотела осуществлять свою деятельность, она остановлена именно местными жителями. И сейчас, забравшись на эту гору Таратау, ты понимаешь, почему так происходит. Uh-huh. Это действительно какое-то магическое место. Если забраться на эту гору, ты можешь увидеть всю Башкирию. И в самом детстве, я помню, я всегда, когда с аэропорта мы ехали до Салавата, я думаю, вот эти большие горы, а что там интересно сверху? И оказывается, уже можно спокойно, очень комфортно по лестнице, если у тебя накачанные икры, если нет, то они будут накачанными, подняться наверх и посмотреть. Очень красиво.
0: Я, кстати, заметил, что вот в таких местах, просто вспоминаю, вот я был на Алтае, такое же отношение местных к каким-то разным возвышенностям, горам.
2: Самое сокровенное, что есть, это природа.
0: Да, Бурятия, то же самое было там.
2: Монголия также.
0: Да, Монголия.
2: Вообще абсолютно не любят. Калмыкия не любят, когда приезжают на вот эти цветения тюльпанов.
0: О, нет, Калмыкия, кстати, любят. Сейчас они прямо начали рекламировать это, да.
2: Потому что как бы они поняли, что это такой взаимообмен, так скажем, денежных потоков. А вот раньше, когда еще были там старейшины, вот эти...
1: Это духовные места, мне кажется, для местных.
2: Да, относился более трепетно. Там не так, чтобы тебя с улыбкой, с распростертыми объятиями ждут, потому что понимают, что ты турист, не так тепло относишься.
1: Но эти горы обязательно тебе нужно посетить, когда ты прилетишь с Уфы, там ехать недолго, ну, 128 километров.
0: А какой у вас местный язык, то есть как он называется?
2: Башкирский.
0: Башкирский, да?
2: Да.
1: Башкирский и татарский очень схожи, но все-таки они отделяются.
0: Лёль,
2: нет, я не...
1: мы не говорим. Я могу что-то сказать на башкирском, но это будет так смешно.
0: Сказать,
1: я могу тебе сказать, что «Минбашкорцабельмаем» — это то, что я по-башкирски не понимаю.
0: А.
1: Эту фразу я выучил, потому что когда со мной начинают говорить на башкирском, я эту фразу говорю, и все. Это я выучил, когда
0: такое,
1: в деревне.
0: Что вот ты приезжаешь в какое-нибудь там дикое село или деревню, и там на русском, к примеру, плохо говорят. Вот сейчас в Дагестане такая картина.
2: Есть деревни, где вообще не разговаривают.
0: Блин, прикольно, конечно.
2: Да, поэтому, допустим, ну там в каких-то юридических профессиях очень часто те, кто в районах работают, они должны знать язык, потому что к нотариусу приезжает бабушка, ни слова на русском языке не скажет и не поймет. И ты должен с ней как-то, ну, договориться.
0: Я понял, перевести ее, да, все это.
2: Да, поэтому у них знание языка тоже один из критериев.
1: Горы вообще, если продолжать об этом говорить, горы, вот Большой Иремень, это вторая по высоте вершина Южного Урала, и туда просто поток туристов очень большой. Вот целенаправленно туда едут, иногда просто там туда вот погулять, посмотреть. Ну,
2: там,
1: обязательно туда.
2: Где-то сплавы недалеко.
1: Если говорить о сплавах тоже, то, мне кажется, в России это самая живописная история. Самые лучшие сплавы в Башкирии. Потому что я сплавлялся, ну, не то, что прям много где, но вот несколько раз в Башкирии. С Башкирией вообще ничего не сравнится. Те Уральские горы, которые ты наблюдаешь, когда сплавляешься, ну, это просто неописуемо. Обязательно запланируйте сплав по реке Белой, когда будете находиться в Башкирии. Обязательно.
0: Ну, вот сейчас, если просто взять, даже открыть базово там поиск, что посмотреть в Башкирии, в основном всегда идет природа.
1: Да.
0: У меня здесь.
2: Ну, это очень мощный ресурс.
0: Причем, вот если в Уфа, а дальше поехали все по частям, вот тут по местам.
1: Пещеры, например.
0: Да, там села есть, потом вот горы, да, Стерлитамакские Шиханы, то, о чем ты сейчас говорил. Кстати, вот 200 миллионов лет назад они, оказывается, были образованы. Там было море, что ли, да, в той части?
1: Ну, вообще, вот эти...
2: По легендам,
1: Шихан,
2: там много чего было.
1: Вот эти Шиханы, это же останки...
0: Ну, да. Вот здесь написано,
2: это
0: что
2: дно.
0: 200 миллионов лет назад они были дно. Коралловыми рифами вообще над ним.
2: Да. Так.
0: Потом вот Большой Иремель, это тоже, ну, ты
1: гора,
0: говорил,
1: да,
0: об этом, да, гора. Такая прям популярная часть вся. Потом Инзерские зубчатки.
2: Вот этого нет.
1: Вот в зубчатках я тоже не был, но по фотографии...
0: Давайте я вам расскажу.
1: Давай.
0: Это, значит,
1: Марк,
0: скальный хребет в Белорецком районе республики. Значит, его длина 8 километров, а максимальная высота 1161 метр.
1: Вот видишь,
0: написано, что это очень труднодоступные места в Башкирии.
2: Поэтому мы там и не были. Видимо, туда нужно прямо экспедицию собирать,
0: ну,
2: чтобы
0: да,
2: там поелозить как-то.
1: Обязательно к посещению пещера Шульганташ. Это каповая пещера, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и там находится очень древний рисунок, один из самых вообще древнейших, считается, в мире, в пещере. Но ты там его не посмотришь, из-за того, что
2: современные
1: туристов очень много.
2: Сверху перерисовали.
1: Ну, там такое ощущение, что для супер-випов.
0: Мы сейчас будем уходить с тобой на перерыв. И, кстати, вот я сейчас наткнулся, что Инзерские зубчатки, кстати, возможно, почему вы там не были, у них есть легенда.
1: Так.
0: А знаете ли, не знаете легенду?
2: Нет.
1: Пожалуйста, скажи, Марк, мы вот в Башкирии не знаем.
0: Значит, смотрите, они находятся между Священной горой Иремель и Плохой горой, да, то есть так переводится название горы Ямантау. Получается, что они служат границей между добром и злом. Вот где это место на самом деле находится у вас там.
2: Все
0: вот.
2: Хорошо.
0: Ну, по картинке красиво.
2: Мы всем в чате
0: деле,
2: напишем.
0: Да. По картинке на самом деле красиво. Дальше местам все-таки пройдем через несколько минут после паузы. Подготовьтесь, друзья.
1: Да мы уже готовы. Просто спрашиваем, мы на все ответим.
0: Подготовьтесь.
1: Шоу «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов. А в гостях у нас прекрасная Елена Гущина. Мы говорим о Башкирии. После перерыва продолжим.
3: Мама, да с вами мы готовы. Пожалуйста, доведите.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.00.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия учтет милитаризацию Балтийско-Арктического региона странами НАТО. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. Он отметил, что милитаризация Арктики странами Альянса, в том числе проведение множества военных учений, ведет лишь к эскалации. Ранее дипломат сообщал, что уровень активности НАТО в Балтийско-Арктическом регионе повысился на такой, что для ее координации Альянсом за последние полгода запущены военные инициативы, такие как Балтийский часовой, Восточный часовой, а также Арктический часовой. Украина для успешного продвижения к соглашению по урегулированию конфликта должна поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он напомнил, что в июне посетил Россию, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также был принят президентом Владимиром Путиным в Казани. Министр отметил, что во время встречи с ним российский лидер подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым в ходе переговоров лидеров России и США на Аляске. Вместе с тем, по его словам, односторонних обязательств недостаточно для достижения мира. Дорожные службы в Дагестане восстановили движение на 10 поврежденных ливнями участках автомобильных дорог, что позволило возобновить транспортные сообщения 46 населенными пунктами. Об этом сообщили в Минтрансе Республики. Ограничения сохраняются в отношении 53 населенных пунктов. А в горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. Мошенники под видом сотрудников финансового органа убедили супружескую пару пенсионеров передать им все средства якобы для проверки. Ущерб составил более 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве рассказали, что на телефон москвички пришло СМС с предупреждением о входе в ее аккаунт госуслуг и номером для связи. Женщине ответил фейковый сотрудник финансового органа. Он заявил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод денег за границу. Злоумышленники убедили женщину и ее мужа в необходимости проверки всех их денег путем передачи их для размещения якобы на специальном счете. День города пройдет в Москве 5 и 6 сентября. Горожан ожидают праздничные мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что распоряжение правительства по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин. В этом году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Программа празднования Дня города будет утверждена в ближайшее время. Больше информации доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
3: Шоу «Едем в России», Артем Муратов, Марк Еремин, а в студии Елена Гущина, наш уважаемый башкирский гость, который сегодня с нами
4: обсуждает. Башкирский гость?
3: Да, башкирский гость.
4: Там меня еще.
3: Ну, ты же, если открыть паспорт и посмотреть, где ты родилась, там написано «Черному по-бежевому».
4: Эфе.
3: Уф, эфе, да. Мы разговариваем в Башкирии. Ты, Марк, нам задаешь вопросы и спрашиваешь, что там посмотреть. А давай узнаем, где обычно Лёля отдыхает, когда прилетает в Башкортостан с семьей.
5: Если рассматривать прям как турист.
4: Есть какие-то местечки. Во-первых, мы там обитаем обычно в Буздякском районе, и там очень много маленьких таких озерчиков, куда на рыбалочку можно сгонять, где можно прям
3: рыбалочка, это вообще
4: дикую
3: святое
4: землянику
3: в Башкирии.
4: Пособирать, набрать
3: душицы, вот эти травы.
4: Матимахи.
3: А мы называем это матрешкой.
4: Матрешку душиц? У меня тоже родители называют матрешкой, чтобы понимали, что это душица.
3: В Башкирии мы называем это матрешкой, прикиньте.
4: Матрешка, зверобой обязательно. Прям вот такие огромные кусты просто потом высушиваешь. Ослыкуль. Это большое, классное, такое кристально чистое озеро. Оно все обрамлено лесом. То есть там можно прям с палатками приехать на дня так 2-3.
3: Угу. С удочками.
4: Посидеть, да, послушать птичек. Ну, прям вот такие местечки.
3: Ну, запах в Башкирии вообще не передается.
5: А транспортная, мне кажется, доступность как?
4: Ну, да, на самом деле, где-то дороги такие под, так скажем, избитые, иногда подразмытые, если много дождей, но, в принципе, добраться нормально можно.
5: Ну, нужно ли мне, к примеру, арендовать там автомобиль или проще? Или
3: обязательно.
5: Можно,
3: обычно,
4: ну, конечно.
3: Если ты хочешь, я просто знаю тебя, как ты любишь отдыхать, если ты хочешь посмотреть много мест и потратить не так много времени, потому что у тебя его практически нет, да, дней 5 заложи, и с машины ты посмотришь практически все, что нужно.
4: Да, да, это будет намного комфортнее, удобнее, и, собственно, вот от этих местечек перебираться дальше, дальше, дальше, это прям...
3: А на Нугуше ты была? Озеро Нугуш, водохранилище Нугуш? Это одно из
4: топовых. Возможно,
3: я
4: просто не всегда запоминаю, где там что. Мы были там на какой-то базе, если это оно. Там какая-то деревянная база, прям домики...
3: Там много баз.
4: Притопленные, как бы, так скажем, в озеро выходишь сразу.
3: Да-да-да.
4: У тебя только понтончик свой.
3: Озеро Нугуш, да, водохранилище Нугуш, одно из самых лучших так мест, которые, можно сказать, для туристов в Башкирии. Туда даже прилетают с каких-то соседних стран. Именно целенаправленно туда.
4: Да, а если ты не хочешь, допустим, от Уфы далеко уезжать и нет времени, то там очень много сейчас баз появилось. Прямо
5: типа
4: на берегу
5: реки
4: Белой. Они комфортные, они там и с рыбалками, со всеми там услугами. И в то же время еще ты чувствуешь себя приватно, скажем. Они так построены, что ты не то чтобы вот такое на общем обозрении, а ты такой в своем каком-то райском уголочке. Поэтому
3: да, можно и обязательно нужно снять лодку на Нугуше, и поплавать, и посмотреть.
5: А там сразу можешь сам плавать на лодке? То есть
3: нет, ты просто...
5: С кем-то из местных, наверное.
3: Человек, который вот на лодке тебя может прокатить куда угодно, практически до самого конца озера, но там уже начали ограничивать, потому что это уже заповедная зона. Тогда, когда я был маленький, я вообще весь Нугуш сплавал на этой лодке, но сейчас уже можно так чуть меньше половины посмотреть, дальше уже нельзя будет заплыть. Но вид прекрасный, обязательно. Если ты любишь рыбалку, на Нугуше ты можешь поймать очень много больших лещей. Ребята, рыбаки, это я к вам обращаюсь, приплывайте. Приплывайте туда. Что еще? Я помню, что я был в Киндерлинской пещере. Пещера — это одна из самых длинных в мире, считается. Ты была в пещерах, Лёль? Каких-нибудь?
4: Я не очень люблю ходить в пещеры.
3: Киндерлинская пещера, я спускался...
4: Мне вот эта вот клаустрофобия в виде пещеры.
5: Вот так, кстати, у вас много пещер.
3: Часов 8 я там провел, и то до конца ее не изучили. Люди, которые туда спускаются, которые прям фанаты таких спусков, это все занимает около 2 дней для них. Ну, то есть потом они не выдерживают, с палатками туда идут. И у нас, когда мы группой туда спускались, у нас были 2 человека-спасателя, обязательно должны сопровождать люди, профессионалы. И они с собой вот эту Bluetooth-колонку брали. И обязательно включали в пути какую-нибудь
5: там
3: веселую музыку.
5: Сильно...
3: Дело даже не в этом.
4: Не
3: просто... В какой-то момент
4: там
3: тебя начинает накрывать. Когда ты больше 5 часов находишься глубоко под землей...
5: Вот, понятно, да, да.
3: Ты думаешь, что тебе делать? Паниковать? Думать...
4: Я не очень люблю это состояние.
3: О том, что под тобой очень много земли.
5: Они глубокие, получается, да?
3: Это очень глубокая пещера.
4: Спуск прям такой достаточно
3: мы
4: серьезный.
3: Мы долго спускались.
4: И подготовленным людям, мне кажется, не стоит.
5: Слушай, а вот пещера Шульган-Таш.
3: Вот Шульган-Таш, ну, там, да, где наскальные рисунки.
5: Вот, еще и называют Капова или Капова.
4: Ну, это кто как там придумал.
5: Там есть наскальные рисунки эпохи палеолита, расположенные вот в заповеднике. Вот.
3: А есть реплики, которые, ну, вот прям реально изображены в том же размере, тех же цветов, но к настоящему рисунку, к сожалению, не пускают, потому что можно нарушить вот эту всю своим дыханием.
4: Температура, это все влияет, конечно.
3: Нельзя. Раз в месяц пускают, и то не всех, я так понимаю. Кто-то избранный, который очень мало дышит.
5: Вообще, на самом деле, странно, потому что я был в Хакасии, а там вообще это регион один из самых больших по количеству разных наскальных там живописей,
4: ну, может быть,
5: и тому подобное.
4: Там более доступно.
5: Ну,
4: а
5: там прям много.
4: Нашли, они вот с ним носятся, как вот прям вот наша булочка, все не будем есть.
5: Причем там тоже в национальном парке, они на скалах, прям на открытой поверхности, и все вообще с ними нормально, не знаю. Если там один, то, скорее всего, конечно, да. Особенно если он глубоко в пещере, то это прям...
4: Как бы да, я думаю, что уж лучше пусть они его максимально охраняют, лелеют, и чтобы это все куда-то там нашим потомкам досталось.
3: Есть место еще недалеко от Сальтамака, если возвращаясь опять к сладкому, к сладкой части нашего выпуска, говоря о меде, есть место, такие маленькие домики, это какая-то турбаза, да, маленькие домики с пчелами, притом их ульи находятся под этими домиками, и они не могут проникнуть в твой домик, но ты спишь, лежишь, и все вокруг тебя жужжит. Да, там все это огорожено, ты, конечно же, их не видишь, но ты их слышишь очень хорошо. И говорят, если там поспишь хотя бы сутки, у тебя какие-то, если боли были, какое-то нытье в твоих суставах есть, то оно исчезает вот за сутки примерно.
5: Слушайте, какой вообще максимально комфортный сезон для посещения места?
4: Понятно, что май, лето, наверное, июнь, понятно. Когда начинает, еще нет такой жары, потому что Башкирия все равно, она сопряжена летом с такой иногда жарой 40-градусовой.
3: В данный момент прям. Сейчас там жарко.
4: Да.
3: Это мы говорим
4: май
3: об июле.
4: И июнь вообще очень комфортно, все расцветает, уже там ягодки пошли.
3: Но те самые запахи,
4: да? Пахнет.
3: Вот
4: и август, сентябрь. Сентябрь вообще прекрасно тоже, как бархатный.
5: Это из-за желтой, желтой листвы.
4: Нет, во-первых, бархатный сезон, да, грибы. Это вообще очень грибной край. Просто все время
3: да, грибов,
4: все в грибах.
3: Тонны.
4: Да, и начинают уже яблоки созревать. Вот это вот все такое прям овощи. Ну, то есть там очень сельскохозяйственно продвинутая история. Ты, это край еще почему-то говорят зеленых помидоров. Но у меня всегда...
3: Мы выращивали такие.
4: Ну, вот этот сорт определенный какой-то. Он, видимо, какой-то...
3: Ну, он такой, не совсем прям зеленый, но всегда ну, ты вот думаешь, что
4: все,
3: он
4: все говорят,
3: зрелый.
4: Башкирия, Башкирия,
3: а он зрелый.
4: Это типа край зеленых помидор, не знаю
3: да.
4: почему.
3: А, моя бабушка их выращивала. Вот это бычье сердце.
5: Там тоже растет.
3: Почему-то в Башкирии...
4: Там очень хороший чернозем.
3: Да, чернозем там прекрасный. Почему-то в Башкирии...
4: Подсолнухов очень много.
3: Да, мне казалось, всегда вкуснее. Вот сейчас брать какие-нибудь края, где тоже вот много чего цветет, все равно в Башкирии вкуснее. Вот как мне казалось, и кажется, до сих пор.
4: Ну, короче, там просто мека вот этих всех сельскохозяйственных культур, и ты можешь, проезжая между городами, прям выходишь и вот в этих подсолнечных полях бегать, фотографироваться красиво.
3: А ты заметила, Лёль, я даже не знаю, сейчас это будет привычно для тебя, то, что я скажу или нет, что именно там развита культура козьего молока и нигде
4: нет,
3: больше.
4: Да, там очень
3: козье
4: много
3: молоко в Башкирии – это обычная история.
5: Слушай, на самом деле, я как-то был в этом, на Байкале, и мы заезжали в одно из сел, а там местные ребята какие-то решили сделать производство семечек, и мы что-то разговорились, к чему веду сейчас, насчет коз. Оказывается, козье молоко – это супер какой-то продукт для аллергиков. Да. И там была женщина, которая вот помогает там выращивать там эти семечки, там у них там своя фирма и так далее. Она говорит, у меня была жуткая аллергия. И вот я просто пила каждый день там козье молоко, и у меня все. А причем у нее было прямо аж там, да, отеков, там клиники и так далее, прям очень тяжело.
4: Она вынуждена типа семечками заниматься.
5: Ну, они там не только, у них отношение к продуктам, что они должны все сами сделать,
4: да,
5: вырастить,
4: да,
5: все должно быть вкусно и так далее.
4: И там очень вкусное вот это вот нерафинированное пахнущее масло подсолнечное.
3: Кстати, просто да.
4: Там есть прям целые комбинаты, которые этим занимаются, потому что там очень много подсолнечных полей. И это масло, оно такое вот это вот, когда салатик заправляешь вот этим ароматным маслом.
3: Ох, мы опять возвращаемся к еде. Вот что значит до обеда говорить о местах очень вкусных.
5: Мне сейчас, кстати, попалась стоимость билетов вот как раз туда-обратно. Оказывается, 11 тысяч рублей.
4: Ой, вообще.
3: 11 тысяч рублей?
5: Да, ну вот один.
3: Лети, Марк, вот прямо сейчас.
4: Надо брать.
5: Прямо сейчас?
3: Собирай вещи.
4: Надо брать, пока сезон всех этих вот ягод.
5: Продажники, а, сидят тут.
3: Еще я очень рекомендую тебе, Марк, вот если говорить об вот этих путешествиях с палатками, съездить к реке Ик. Река Ик, горное место, очень классная рыбалка, живописная природа. Очень рекомендую.
5: Блин, ну я вот, судя по вашим вообще в целом разговорам, понимаю, что глобально в этом месте, ну окей, там ты приехал там в Уфу, там прогулялся один денек, и тебе нужно просто паковать чемоданы, брать спальники, я не знаю, или там какую-то трекинговую одежду и погнать.
4: Башкирскую природу, как будто ты не будешь иметь представления, что такое Башкирия. К сожалению, там просто городскими какими-то достопримечательностями, ну, невозможно описать, почему вот этот народ такой любит сытную еду, любит вот эти вот кочевые истории. Сабантуй как проходит. Сабантуй — это отдельный вид вообще достопримечательности.
3: Вот только на Сабантуй можно даже
4: приехать.
3: Просто отложить несколько своих дней в жизни.
4: Он три жизни
3: дня. Посвятить.
5: Так, Сабантуй,
3: да,
5: а Сабантуй — это что такое?
4: Это праздник, не то чтобы солнцестояние, а когда, во-первых, праздник и урожая, праздник после...
3: Вся основная посевочная, не посевочная, а уже урожайная работа сделана, ну, все собрано, все вскопано,
4: говоря,
3: так скажем,
4: и
3: все убрано.
4: Это вот большой сельскохозяйственный просто праздник всех.
5: У меня в поселке Шахтерском Сабантуй это называлось пьянка просто обычная.
4: Ну, это маленькие, это просто
3: слушай,
4: такое
3: можно
4: нарицательное.
3: Поставить
4: потому что Сабантуй — это
3: равно.
4: Правда
5: Короче, да, гуляют, получается. Да.
4: Но там игрища, да. Там очень прикольные и бои на подушках, и перетягивание каната. И самое прикольное, это когда надо на столб голыми руками, ногами забраться.
3: На довольно скользкий.
4: И снять там какой-то...
3: Какой-то приз, который висит на самом верху.
5: А это проходит в каком-то формате фестиваля или чем-то такое?
4: Это фестиваль за городом именно. Да, берется большое поле.
5: А какой период у него?
4: Ну, это летний какой-то там из августа.
3: Ну, это уже ближе к августу, да. Мы, к сожалению, не организовывали сабантуй. Надо, кстати, это сделать. Давай в Москве, прямо в центре.
4: Я в детстве бывала, это очень весело.
3: Я, кажется, каждое лето, да. Каждое лето.
5: То, что вы сейчас говорите, чем-то похоже на Масленицу, которая обычно проходит.
3: Так и есть.
4: Ну, все народные праздники так или иначе похожи.
3: Но Масленица —
4: люди радуются, люди едят, люди выпивают, люди всякие забавы устраивают. Все очень похоже.
3: А просто сабантуй — это, по сути, окончание лета. Mm-hmm. Это сбор урожая. И уже люди могут расслабляться. Вся основная работа сделана. Сабантуй — это еще, помимо того, что ознакомление со всей этой культурой, ты можешь выиграть там очень много баранов. Ты знал, что...
5: Баранов?
3: Ты знал, что на сабантуй очень много баранов, которые ты можешь выиграть.
4: Сельского человека, конечно же, живность.
5: То есть, подожди, это если мы поговорим про баранов, это было раньше. А то есть, если я сейчас успею, то я тоже могу выиграть барана.
3: Конечно.
4: Да.
3: Конечно.
4: Перепродаж.
3: Есть такая борьба с полотенцами. И я практически дошел до финала. Я занимался борьбой.
4: Хотя бы билет себе оплатишь.
3: Я занимался борьбой раньше. И вот эта борьба с полотенцами, это башкирская, где ты просто держишься за полотенце и за тост соперника. Да. И ты должен его кинуть. Я практически дошел до финала. И там просто человек, который, я не знаю, выше меня на 4 головы. Я уже не смог сопротивляться. И он увез с собой барана. Я не знаю, что бы мы с ним сделали. Конечно же, бы отпустили бы обратно, скорее всего, куда-нибудь. Или продали, но... То есть любой человек может это сделать. Приехать и забрать с собой барана из того, что
4: победил. Чтобы познакомиться с башкирскими национальными какими-то культурными историями, вот сабантуй — это лучшая демонстрация. Ты и рукоделие там видишь, там и в национальных костюмах как бы люди ходят, и еда, естественно, там вся национальная. И все эти игрища, забавы, все это на легендах, основанное на мифах, это все там в полной демонстрации, и весело это.
3: Если описать, вот так вот подытоживать эфир, что такое Башкирия, и главным образом, что там надо увидеть, это природа, это колорит, это горы, это кисломолочные и мучные продукты. И это обязательно, конечно же, для меня, я не знаю, так с детства у меня повелось, это рыбалка. Просто лучшей рыбалки, которая была у меня в Башкирии, не было никогда.
5: Странно, я тебя вообще что-то не представляю рыбаком, сколько мы знакомы,
3: я
5: еще не
3: раз
5: не
3: видел тебя с удочкой вообще.
5: Ты говоришь о рыбалке, я что-то не понимаю.
3: Слушай, это яркие впечатления.
5: В мечтах, да.
3: У нас было даже на гастролях, мы где были, в Латвии, я даже там пошел рыбачить.
4: Успел там где-то, да.
5: Удивительно.
4: Закинуть, так сказать, пару удочек.
3: Да. Но у нас еще есть время.
5: Давайте посчитаем. Давайте посчитаем приблизительно, сколько может обойтись отдых, да.
3: Я еду вдвоем.
5: Давайте, я еду вдвоем на неделю, короче.
4: На неделю?
5: Да.
4: Так, а жилье у нас какое? Мы как?
5: Да квартиру можно.
4: Если будет половина палатка, допустим, это уже же как-то там...
5: Фен нельзя в палатку нормально принести, жена не поедет в этом.
3: То есть ты хочешь жить в Уфе при отеле, допустим?
5: Квартира, отель, глэмпинг, то, что плюс-минус подразумевает комфорт.
3: Если
5: иногда можно
4: палатку. Я думаю, 5 в сутки, 3-5, вот так, да?
3: Да, достаточно развитый город Уфа, как мы и говорили, он достаточно современный.
4: Нет, а можно в Хилтоне пожить, а можно
3: в отеле ты можешь, да.
4: В таком более экономичном отеле или в глэмпинге, я, честно говоря, не знаю, сколько сейчас глэмпинги стоят.
3: Но если ты хочешь к нам заехать, Марк, это бесплатно.
4: Вообще, в Башкирии как принято? Там очень гостеприимные люди. Достаточно найти среди своих знакомых людей, которые там живут, и тебя бесплатно и накормят, и спать положат, и в баню отправят, и свозят. Вот народ Башкирии, он настолько гостеприимен, что этим можно пользоваться максимально.
5: Правильно ли я понимаю, что так как в эфире у нас сейчас сидит два человека, которые находятся, и точнее, родом из Башкирии, так. То есть я могу четко воспользоваться тем советом, который ты сейчас
4: вообще
5: говоришь?
4: Вообще даже, не знаю...
3: Но только бабушку надо предупредить, что ты приедешь.
4: Нет, у нас в семье так принято.
5: Блин, классно.
4: Можно даже как бы передавать гостей, так сказать, по наследству. Даже если нас там не будет в этот момент, можно сказать своим родственникам: встретьте, пожалуйста, вот приедет очень хороший человек.
3: Мой человек.
4: Они просто вот расшибутся, но стол будет полный, все будет готово, яблоки вот так корзинами будут стоять, медом намажут. Ну, то есть все.
3: Эчпечмаки.
4: В этом Ильши. Какая-то вот такая есть характерность башкирского народа. Очень гостеприимный.
5: Я воспользуюсь, кстати, этим случаем. Жди,
3: да?
5: Жди.
3: Ну, хорошо. Ну, жди. Ты составь список, куда ты хочешь съездить, я тебе точно порекомендую. Как
4: может
3: правильно
4: быть,
3: логистику.
4: Может быть, даже освоить что-то новенькое.
3: Да, кстати. Может быть, ты поедешь туда, что мы не видели, и ты нам потом в эфире насоветуешь,
5: ну,
3: куда
5: вполне
3: съездить.
5: Вероятно. Вполне. Может, я даже еще тур-то сделаю и скажу, Артем, давайте я повожу по твоим местам, которые ты не видел там.
4: Ну, что ж, это тоже хорошее
3: предложение. Просто этот край такой, что вот ты родился там вроде, живешь, каждое лето туда летаешь, да, но ты живу. Никогда да, не сможешь все посмотреть. Это mm-hmm. настолько большой край, настолько очень много достопримечательностей, что действительно надо прям вот, я не знаю, всю жизнь посвятить, чтобы изучить Башкирию.
5: В целом-то обсудили природные части, но в любом случае-то я хочу и сам город посмотреть. Поэтому давайте
4: Национальный театр можно сходить.
3: Mm-hmm. Вот, кстати, да.
4: Потому что там как раз-таки сохранилась вот эта традиция на национальном языке, песни, mm-hmm. танцы, костюмы. Это тоже такая открытка Башкирии. Поэтому абсолютно точно туда можно заглянуть, но это, по крайней мере, будет необычно. Парков очень много, можно прям угуляться.
5: Угу.
4: И что? Ну, гостиный двор. В каждом городе, наверное, есть гостиный двор.
3: Даже в Салавате.
5: А что, например, там центральными какими-то улицами? Там...
4: Ну, вот это и есть центральная улица, гостиный двор. Вот он такой, пятачок. Там же рядом вот арт-квадрат. Угу. Там сейчас еще новая какая-то территория открылась с ресторанами.
3: Где-то недалеко на Ленина можешь посмотреть. Да. Ленин вообще, стоит везде.
5: Что там вообще с архитектурой? Ну, например, потому что вот у нас в основном часто купеческая архитектура. А
4: она такая совдепа
3: да.
4: купеческая. Очень мало осталось, на самом деле, домиков.
5: Совдепа купеческая.
3: Но я бы не сказал, это Абуфе и Сельтамаке. Все-таки там что-то сделали такое, что уже так не скажешь. А в остальных городах, тот же Салават, скажем, да, это прям советское что-то.
4: Они пытаются сохранить вот эти вот маленькие домишки в центре, которые, наверное, более к таким купеческим временам относятся, но в какой-то момент, видимо, не успели.
5: Слушай, я вижу сейчас здание, торговый дом Иванова и Нобеля, очень красивый, кстати.
4: Ну, вот это одно из немногих, что смогли сохранить. Все остальное более в таком советском уже стилечке. Все это квадратные спальные районы, панельки.
3: Да-да-да.
4: То есть, как бы,
3: но,
4: центр достаточно хороший.
5: А квадрат, правда, красивый, кстати, там прям сделали этот
4: там марк. Есть там огромный курай.
3: Да-да-да. Вот это, кстати, очень красиво.
4: Этого.
3: Я тебе хочу сказать, что в Башкирии есть еще и деревни, которые можно посетить.
5: Uh-huh.
3: А деревни...
4: Есть, по-моему, деревянная деревня, сохраненная какая-то.
3: Очень много всяких разных деревень. Везде вот эти лошади, кони, обязательно большой табун овец и коз. Все uh-huh. там присутствует. И вообще, на самом деле, очень тебе рекомендую съездить в деревню моего детства, где простирается очень тоже красивый вид, река Сухайла, деревня Варварина.
5: А есть ли какое-то отличие у этих деревень, когда в архитектуре? Например, если мы ездим там по центральной части России, у нас всегда деревня, это, по сути, дом из бруса с какими-то резными ставнями и там небольшим таким заборчиком.
3: Если говорить прям про башкирские семьи, то да, отличаются узоры. Вот прям вот я помню, я когда был в башкирской деревне, опять-таки говоря о том, что я был у прабабушки в свое время, в лет 15-14 мне было, другие домики, другие, прям вот...
4: Там цвет любой
3: да,
4: очень.
3: Вот это вот зелено-синее все. Вот такой зеленый и синий цвет.
4: Такие яркие цвета, видимо, зима достаточно долгая, и как-то так пытались... Ну,
5: на самом деле, если так посмотреть по практике многих там регионов, и российских не очень, то есть обычно такие оттенки выбирали за счет того, что просто был пигмент где-то какой-то красителя в большом количестве, и обычно красили. Да.
4: И в то же время, мне кажется, еще вот как-то... Ну, типа,
3: но зеленые цвета – это вообще цвет Башкирии. Это и во флаге
4: халяльный
3: присутствует.
4: Халяльный цвет, да?
3: Но если говорить, допустим, о команде хоккейной, а там прям культ, ну, это, то есть, хоккейная команда Салават Юлаев.
5: У вас там есть
4: зеленая,
5: получается, такие, которые...
4: А огромная арена есть, кстати.
3: Огромная.
4: И очень мощный хоккейный клуб, прям мощнейший. Такой фан-базы, мне кажется, я не знаю, сколько там тысяч.
3: Ну да, это сравнимо с Челябинским трактором. Что-то вот даже сравнимо, не побоюсь, с омской командой.
4: Да, они конкуренцию такую прям сильную.
3: Да, Салават Юлаев даже выигрывал кубки Гагарина, поэтому, ну, то есть там культ нормально развит с этим. Если ты хочешь посетить какие-то хоккейные матчи, но не смотрел хоккей, все равно посети. Это вообще другая история и другой мир. Ты, мне кажется, после этого полюбишь хоккей.
5: Но часто вот в каких-то регионах я был, где есть какой-то прям, давайте назовем это грубо, культ какого-то спорта. Часто вот обычно в северной части там всегда хоккей почему-то тоже. для общего города, когда играет команда, либо когда какой-то матч проходит хоккейный, собирается вообще весь город, который вообще может быть на эту арену. Все смотрят. Я вот так был, не помню, в каком из городков. Мы еще попали на очень маленький город.
3: Так.
5: Удивительно маленький.
4: Наверное, какой-нибудь.
5: Не, Магнитогорский. Он там тоже хоккейная своя, да.
3: Ну, там собрались три хоккеиста, и не можем вспомнить.
5: Ездил. Так. Ну, с учетом огромного количества поездок, действительно вылетает из головы. Суть в том, что был очень маленький такой городок, прямо одна улица, но огроменная современная хоккейная. Это... Не, Магнитогорский, там я был тогда перед 9 мая. А это прям зимой был. Огромная ледовая какая-то хоккейная арена, и там я попал на представление Щелкунчика. Вот. Я был удивлен, откуда вообще в этом маленьком городке столько людей просто. А там полные, там что-то 20 или 30 или 40 тысяч человек сидело на этих трибунах.
4: Смотрела. Ну, на самом деле, мне кажется, башкири тоже очень любят хоккей, потому что с футболом я не помню, чтобы были какие-то там
3: тоже
4: какие-то теплые чувства.
3: Ну, а был футбольный клуб Уфа, он и есть, почему был, он даже играл в премьер-лиге
4: России. Какой эшелон там, я не знаю, по
3: крупности
4: важности.
3: Сейчас уже второй, можно сказать, они играют в первой лиге. Но
5: это больше, наверное, от природных таких, от местности зависит, потому что, наверное, холодно у вас в большей степени зимой.
4: Зимой очень холодно.
5: Вот, и отсюда все игры.
3: Да, вот зимой себе не особо рекомендуем, хотя есть горнолыжные курорты.
4: Кого? Абзаково.
3: Да, конечно.
4: Абзаково, там можешь горнолыжка прям
3: покататься.
4: В каких-то моментах даже там уже Шерегеш не уступает.
5: А там трассы длинные или там как обычно городская?
4: Нет, они, по-моему, не очень длинные, но есть прям крутые какие-то, ну, типа черные трассы, ну, вот эти вот все сложные.
3: Люди, которые не умеют кататься на лыжах и на сноуборде, тюбинговые истории там очень сильно развиты. Там можно прям покататься долго по длинным спускам. Тоже обязательно.
5: Ну что, мы в целом как бы приходим к завершению программы. Да, я уже этот сейчас сидел, просто
3: в прошлом выпуске, как он-то, я не помню, ты говорил, я не был в Омске. Все, я точно 100%. Ты слетал в Омск после этого?
5: Смотри, у меня в телефоне здесь огромный список городов, куда я должен полететь, и вот у меня Омск стоит.
3: Вообще непонятно.
4: Это что, фантазии?
5: Где ты был вообще, да?
3: Где ты был?
5: Сказки рассказываешь.
3: В Башкирии не был, в Омске не был. В Башкирии обязательно побыть, обязательно. И, конечно же, это нужно сделать летом.
5: Вот есть, смотри, нужно съездить, и вот я еще вычеркиваю себе, и у меня огромное количество еще маленьких и немаленьких городов, которые мне тут надо.
4: Тут
5: много Подмосковья.
3: Это полутревел получается. Полублогер, полутревел.
5: На 50%, да?
3: Но, в общем, друзья, да, гостеприимство, оно присутствует.
4: У тебя, по крайней мере, есть два контакта, чтобы так выложить небольшой маршрут по Башкирии.
3: И сэкономить.
5: Здорово, здорово. Ну все, я тогда еду. Еду, в первую очередь, за едой, за
3: козьим молоком.
5: Козьим молоком.
3: За кумысом.
5: Я сыр люблю козий, на самом-то деле. Вот.
3: Тоже
5: есть. За этим
3: есть.
5: Тоже еду.
4: И мед.
3: Все сделаем.
4: А сыр с медом – это вообще просто. Просто пушка. А самогон там какой готовят?
5: Так,
4: ой, мам дорогая.
5: После эфира. Так. Друзья мои, все. Прощаемся с вами на 91.2 FM. Мы едем по России. Едем каждую субботу по России с Артемом Муратовым, Марком Ереминым. И сегодня у нас был Уфа.
3: Сегодня был город Уфа и вообще Башкортостан. Лёля Гущина была в гостях. Спасибо, что смотрите, слушаете. И обязательно пишите, куда нам еще слетать, хотя бы в своих мыслях. А там уже...
4: Или съездить.
3: Да, или съездить. Можем или даже и на поезде.
4: Сходить.
3: Пешочком сходить тоже можем. В общем, друзья, шоу «Едем по России» 91.2 FM. Пока.
6: Мы с вами готовы тебя, Том, пожалуйста, приедите.

0: Отмена прекращения огня между США и Ираном. Контекст. Разговаривать с Тегераном не о чем. Это пустая трата времени. А перемирие потеряло всякий смысл. Дональд Трамп в резкой форме высказался об иранском руководстве и отдал приказ о нанесении ударов по Исламской Республике. В Вашингтоне трактуют их как ответ на проблемы, которые она создает коммерческим судам в Ормузском проливе. В результате стороны обменялись масштабными ударами, свидетельствующими о начале новой горячей стадии конфликта. Предыдущие взаимные атаки носили локальный характер и были бессистемными. Теперь все иначе. Пентагон бомбил более 80 целей. Взрывы гремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на стратегически важных для Ирана островах Кешм и Харк. В ответ корпус стражей Исламской революции нанес ракетно-беспилотные удары по 85 американским военным объектам в регионе, в том числе по порту Салман и авиабазе Али-Ас-Салем в Кувейте. Был сбит ударно-разведывательный беспилотник ВВС США тяжелого класса. О завершении переговорного процесса с Тегераном Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Турции. Он также подверг резкой критике Альянс и анонсировал полный разрыв торговых связей с Испанией.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера. В Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Госпред России оценил переговоры делегации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Али Хаменеи. Сергей Собянин поздравил работников московского транспорта с профессиональным праздником. Подробности далее. Переговоры делегации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС были откровенными, деловыми и прагматичными. Об этом заявил госпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси состоялся накануне в Калининграде. Стороны, в числе прочего, уделили особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции, особенно в городе Энергодаре. Делегации договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации, подчеркнул Ульянов. Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке. За его гибель нужно обязательно отомстить. Об этом заявил его сын и преемник на должности верховного лидера Маджтаба Хаменеи. Али Хаменеи погиб в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удавалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Его похоронили в родном Мешхете спустя 4 месяца после гибели. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Египта и Иордании. Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке. Об этом сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. При этом дополнительных подробностей переговоров не приводится. Турция, Египет и Иордания поддерживают тесные дипломатические контакты по вопросам региональной безопасности. В последние месяцы главы МИД этих стран регулярно координируют позиции в связи с ситуацией в секторе Газа, Сирии, а также другими кризисами на Ближнем Востоке. 87 человек пострадали, более 177 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна Бави на Тайване. Это передает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на местные власти. Кроме того, уточняется, что более 14 тысяч жителей эвакуированы. Ранее агентство распространило информацию о более 30 пострадавших и примерно 27 тысячах домохозяйств, оставшихся без электричества из-за приближения тайфуна. Энергетики работают в режиме повышенной готовности в Новгородской области из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Северо-Запад». Уточняется, что 84 дизельных генератора в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца этого дня. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что стремительное развитие московского транспорта является фирменной чертой города в последние десятилетия. В этом году в столице на 100% обновили парк трамваев и запустили второй московский трамвайный диаметр. Собянин также подчеркнул, что столичный транспорт – это постоянное движение вперед от прошлого к будущему, которое создается уже сегодня. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно на Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Леш, привет.
3: Привет.
2: По традиции начинаем обсуждать экономические итоги за неделю, что произошло в нашей стране, какие заявления делались по поводу ситуации, в том числе связанной с топливом. У нас прошло важное совещание с правительством и президентом Российской Федерации, где обсуждали работу топливного и транспортного комплекса. В частности, предлагаются несколько вариантов, как мы будем решать те вызовы, с которыми мы сейчас столкнулись. Например, например, создать сеть мини-НПЗ. Вот, потому что у нас сейчас, я так понимаю, есть некие сложности, связанные с тем, что крупные предприятия, они наиболее подвержены обстрелам. Так, с нами на прямой связи экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: По поводу ситуации с топливным рынком. Прошло, опять же, важное совещание. Правительство с президентом обсудили, что делать. Вот, Максим Андреевич, с вашей точки зрения, какая сейчас степень вот этой ситуации, которая у нас с топливом происходит? Как мы будем решать те вызовы, с которыми столкнулись?
4: Ну, я думаю, что имеет место стабилизация ситуации. То есть понятно, что вот эти вот новые вызовы, они, конечно, ну, имеют определенный эффект, но, как показывает практика, в общем-то, в России уже научились адаптировать как бы самые разные виды деятельности под текущую ситуацию, и с топливом

0: общем, вот рыночная система, да, при всех ее минусах, да, здесь она как бы отрегулирует рынок, в этом нет никаких сомнений. То есть все признаки этого уже, с моей точки зрения, есть, что регулирование оно достигает своей цели. Ну, может быть, кто-то хотел бы быстрее, но в любом случае цель стабилизации рынка она будет достигнута.
1: Я, кстати, мониторю, скажем так, около моего дома, сам пока не езжу, но там очереди сократились в разы, конечно, уже сегодня было там 3-4 машины всего-навсего. Но речь не об этом, я, в общем, никого не хочу успокаивать. На совещании с Александром Новаком было такое, прозвучала такая фраза, что у нас достаточно мощностей для переработки, и мы обеспечены в полном объеме этими мощностями, даже невзирая на то, что я так вывод делаю, что действительно некоторые НПЗ там повреждены и так далее. А вот здесь какой резерв? Они недозагруженные были, они меньше работали, или там не все, так сказать, какие-нибудь установки были задействованы? Вот как вы думаете, здесь какой резерв?
0: Ну, во-первых, все-таки очень много разных видов топлива, но резерв точно есть, и с моей точки зрения он очень большой. То есть я просто приведу очень простые цифры, что вот чисто по бензину, да, потому что по другим как бы позициям меньше проблем. Но вот по бензину в прошлом году мы экспортировали 4,7 миллиона тонн бензина, только бензина, да, потому что там много дизеля, ну, понятно, нефть, газ, это, так сказать, на порядке большие объемы. То есть мы энергопрофицитная экономика, и нет никаких сомнений, что эта ситуация будет нормализована. Ну, вот могу привести пример тоже лично. Я сейчас нахожусь в Нижегородской области, Городецкий район. Это вот область, которая считается такой, ну, там есть проблема с топливом, тут даже введены, значит, вот нормы заправки по первым числам номера, да, то есть четные по четным дням.
1: Как в Орловской области, да.
0: Да-да-да, но вот я просто, да, мы ездим вот по дорогам, мы видим, что пробки есть на загородных шоссе, то есть, ну, понятно, что для людей трудности как бы вот с покупкой для многих они существуют, но с другой стороны, в общем, как бы система, она работает в любом случае, и проблемы, они могут возникать по самым разным причинам, вот, но ситуация, она, в общем-то, стабильна. Но в Москве, как мы видим, да, уже некоторая стабилизация, опять же, по высказыванию тоже моих близких, ну, она тоже налицо, и в этом смысле позитивные изменения, они как бы настраивают на такой правильный позитивный лад, на позитивные ожидания в любом случае. Ну, а по поводу, опять же, резервов, ну, значит, резервы топлива, они, безусловно, существуют, да.
1: И то есть можно их, так сказать, на время добавить, а потом опять восполнить, да, вот так вот?
0: Ну, опять же, это все-таки решение крупных российских компаний, крупных российских чиновников, вот, можно или нельзя, но как мне кажется, в стране, да, которая действительно такая энергопрофицитная, мы продаем и топливо, и энергию в широком смысле. В общем, вариантов решения этих проблем большое количество. Но, опять же, какие-то проблемы можно решить там в течение одного дня, и эта проблема будет решаться, решается, ну вот мы видим уже несколько недель, но, опять же, решение оно в любом случае будет, и нужно понимать, что цены на топливо, они у нас гораздо ниже, чем там в сопредельных государствах или там в других европейских государствах, просто в разы ниже. И вот эти временные проблемы, ну, у них, конечно, есть очень хороший потенциал для решения. Я так аккуратно скажу.
1: Вот эта тема с мини-МПЗ. Я вот, у нас в эфире был губернатор Орловской области, как я уже сказал, Андрей Клочков. Я его спросил, я даже нашел прямо непосредственно в эфире, что мини-НПЗ стоит там примерно 30 миллионов рублей.
2: Кто будет вкладывать деньги?
1: Да дело не в этом, это стоимость квартиры в Москве, так сказать, не самой большой, ну какой-нибудь трешки, да, условно говоря, даже на окраине. Вот, но дело не в этом. А как он мне сказал, откуда я нефть возьму? То есть что перерабатывать? Нефть, она получается принадлежит, ну, наверное, не знаю, Роснефти, Газпром, нефти, там еще кому-то, да, и как это можно, вот, скажем, у них пока не работает НПЗ, они могут отдать, вот, там, не знаю, принадлежащие, ну, субъектам федерации вот эти
2: недра.
1: Вот, ну, не недра, а саму нефть вот уже. И вот тут какой-то вопрос возник, вот, по крайней мере, он мне так сказал. Откуда, говорит, нефть возьму?

0: опять же, ну, с моей точки зрения, вот кому принадлежит нефть, это не такая большая проблема, потому что крупные компании, они заинтересованы продавать и зарабатывать на этом, то есть они будут продавать, безусловно. А есть проблема логистики, да, то есть, ну, я думаю, опять же, что если вот такие решения озвучены по небольшим НПЗ, то, в принципе, в России очень разветвленная сеть трубопроводов разного назначения, то есть можно это просто локализовать в местах, где, так сказать, ну, в общем, поставки нефти на такие НПЗ будет максимально облегчена, может быть, без использования вообще любого транспорта, кроме трубопроводного. Вот. Но, с другой стороны, мини-НПЗ – это очень хорошее решение, то есть, безусловно, его нужно поддержать, но это тоже, в общем, требует времени, и я думаю, что, опять же, проблема с топливом, ну, не с бензином, да, основная, потому что другие виды топлива там, может быть, там по дизелю не так. Вот. Они будут решены гораздо быстрее, чем вот будет развернута сколько-нибудь значимая сеть вот мини-НПЗ. Сеть мини-НПЗ – это скорее такая страховка на будущее, да, для того, чтобы вот эти вот ситуации, они не повторялись. И, ну, опять же, любая отрасль, в данном случае энергетика, ну, там, топливная отрасль, она адаптируется под риски, под существующие условия. Это нормальный абсолютно процесс.
1: Тогда давайте двигаться дальше по темам. У нас тоже есть еще о чем поговорить. Президенту России Владимиру Путину рассказали об инфраструктуре поддержки экспорта регионов малого и среднего предпринимательства. У нас уже не первый год взят курс на импортозамещение, когда мы для внутреннего потребления в том числе выпускаем продукцию тех брендов, ну не тех брендов, а в той сфере, из которой бренды ушли. И, соответственно, мне интересно, какое место сейчас занимает в российской экономике экспорт не сырьевой, не энергетической, о котором вот как раз наше правительство и говорит. Скажите, пожалуйста, насколько нам важен сейчас для экономики экспорт высокотехнологичных товаров?
0: Ну, экспорт, он, безусловно, важен, потому что, на самом деле, за счет экспорта можно очень эффективно наращивать ВВП. Да, потому что внутреннее потребление, другие вот факторы, они очень такие консервативные, сложно менять. А за счет экспорта рост ВВП можно как бы увеличивать наиболее эффективно. А по поводу несырьевых доходов, ну вот в принципе, да, за последние годы, вот начиная с 22-го, с 23-го, явно видно, что они растут, да, и рост конкурентоспособности российской экономики вот в результате событий 22-го, там, 23-го годов, он, в общем, абсолютно очевиден, то есть в России становится дешевле, как бы, ну, практически все, да, то есть все составляющие, как бы, конкурентоспособности, которые на это работают, да, у нас становится относительно дешевле, чем у наших конкурентов. Сырье, энергия, топливо, ну, можно много чего перечислять, особенно в сравнении, допустим, с европейскими компаниями. То есть вот эти вот факторы фундаментальные, да, экономического, которые будут поддерживать и уже поддерживают экономический рост в России, они работают и будут работать гарантированно, да, вот, ну, небольшое, как бы, вот, снижение, да, темпов роста, которое вот, ну, вот в первом квартале мы видели, это, в общем, временное явление, это, понятно, это высокая, как бы, ключевая ставка немножко сдерживает, вот, но по мере, как бы, стабилизации и снижения жесткости кредитно-денежной политики, вот это вот, сила российской экономики, она, безусловно, будет проявляться. И мы это, кстати, видели вот в 2024 году, когда темпы роста у нас превосходили там более 4%. Мы просто в разы обгоняли по темпам роста там все европейские страны. А американцев обгоняли очень сильно. Я думаю, что, в принципе, в следующем году, да уже в этом году, на самом деле, видно, что экономический рост возвращается, и возвращается гораздо быстрее, чем многие ожидали. Это видно по статистике, допустим, сбора налога на прибыль российских компаний, это видно по сбору НДС. Я, кстати говоря, не из-за повышения, да, а НДС собирается даже большими темпами, чем запланировано после повышения НДС, то есть экономика развивается. И с этими цифрами, как бы, ничего сделать нельзя. То есть это показатель того, что уже в этом году мы, в общем, выходим на траекторию экономического роста, ну, опять же, это мое мнение, ну, я абсолютно в этом уверен.
1: Да, но при этом у нас от регулятора, от Центрального банка, как будто бы сейчас сигналы не о том, что у нас смягчаться будет денежно-кредитная политика, а мы опять на некую паузу, возможно, даже
2: возьмем в этом процессе. С бензином проблем, да, давайте-ка да. Мы там, может быть, там подумаем, и мы не обязательно мы будем снижать, а может и повышать и так далее. Они же сами об этом говорят.
0: Ну, здесь, понятно, решения могут быть разные, вот, но в любом случае сейчас действующие ставки, они намного ниже, чем в прошлом году, и, в общем, это видно, да, и кредитование начинает не оживать, кстати, потому что оно, кстати, очень неплохо работало даже и в прошлом году, при ключевой ставке 21%, на удивление, рыночное кредитование работало, ну, с определенными изменениями, но работало, и, в общем, очень неплохо. Сейчас ситуация в любом случае, да, надо же смотреть, да, среднюю, там, допустим, за полгода, за год ключевую ставку, такие усредненные, значит, величины лучше брать. Но сейчас, очевидно, ситуация более позитивная. И, ну, опять же, возобновление экономического роста по статистике, да, по крайней мере, последних недель, да, ну, мне кажется, оно очевидно экономически.
1: Михаил Мишустин, говоря о промышленном развитии нашей страны, об экономике, сказал следующую фразу. Мы должны действовать на опережение в промышленной трансформации. Каким образом это можно осуществить? Что для этого нужно вот внедрять? Что значит в таких процессах действие на опережение?
0: Я думаю, что сейчас, наверное, главная цель развития нашей экономики действительно, в общем, создавать высокотехнологичные, уже даже не производство, не предприятия, а целые сектора. Кстати, господин Мишустин, в общем, он достаточно высокий профессионал, да, в общем, такой, ну, с моей точки зрения, он как бы экономист и технарь, так вот в хорошем смысле слова одновременно, он прекрасно понимает, потому что, опять же, вот мы говорили о том, что рост ВВП можно наращивать за счет экспорта, а можно за счет большей эффективности и создания большей добавленной стоимости, ну, допустим, на тех же предприятиях, тем же количеством людей. То есть это тоже один из самых таких эффективных инструментов. И опять же, если наши конкуренты, да, там, допустим, из западных, ну, из недружественных стран в широком плане, они уходят с каких-то рынков. Кстати, не только с российского, да, но из многих других их тоже получается, что выдавливают. Потому что, допустим, то, ну, конечно, российские компании, равно как и любые другие компании, они должны стремиться занимать их место, место высокотехнологичных производителей западных, да, к которым многие привыкли. И западные компании, они ведь теряют не только российский рынок, да, это вот кажется, да, что вот санкции относительно России, на самом деле санкции, они относительно огромного количества стран. Да, это Венесуэла, Куба, Северная Корея, да тот же самый Китай, ну, как бы впрямую там не говорится о санкциях, но разного рода ограничения они есть. И, соответственно, эти огромные рынки, наиболее быстро развивающиеся, они открываются в том числе как бы для российских компаний. Этим нужно пользоваться, этим нужно заниматься, да, потому что поезд потом уйдет. Сейчас рынки действительно открыты, свободны, ну, относительно свободны, да, и в этом смысле вот российский рынок, да, он, наверное, наиболее привлекательный в мире сейчас, да, это четвертая экономика мира, да, по признанию Всемирного банка еще с 2021 года, откуда ушли некоторые компании, так нужно занимать их места, вот о чем как бы речь идет.
2: Но мы, помните, говорили о том, что, так сказать, вот ставка, будет ее снижать, и, так сказать, вот в этом плане вы нашли, что есть оживление в нашей экономике, уверены в том, что год будет с ростом. А ведущие эксперты, видимо, да, аналитики ведущих банков наших российских не очень с этим согласны, потому что по краткосрочным депозитам они, наоборот, ставки повышают. То есть получается, вот если, не знаю, моя логика верна, вы меня поправите, да, получается так, что они уверены, что в ближайшее время ставку не снизят, а то и повысят. И поэтому это дает им возможность свой процент ставить повыше. Это так или нет? Я правильные выводы делаю из логики, не понимая, конечно, в этом деле особенно.
0: Ну, да, определенная логика есть. Там, на самом деле, она еще более четко прослеживается на рынке ОФЗ, облигаций федерального займа. Вот, там несколько выросли вот процентные ставки за последние дни, особенно после последнего заседания Центрального банка. Но, опять же, значит, эти ставки, они все равно гораздо ниже, чем то, что было, допустим, в том же 2025 году. А рынок адаптировался к гораздо более высоким ставкам. И в этом смысле, ну, как мне кажется, да, вот все-таки Центральный банк России, да, хотя многие его критикуют, но он, в общем, очень такой, я бы характеризовал, как очень консервативный, максимально консервативный в своих решениях. И, ну, опять же, я вот воспринимаю все-таки, что мы сейчас таким образом, что мы сейчас находимся все-таки в таком долгосрочном тренде снижения ключевой ставки. Но, конечно, какие-то, так сказать, изменения, да, и в том числе и в противоположную сторону, они могут быть. Да, но долгосрочно, вот если брать, там, допустим, 25-й и до, там, не знаю, 28-го года, то это, ну, вот с моей точки зрения, это должен быть, да, такой тренд на снижение, да, не без сложностей, может быть, быстрее, может быть, медленнее, может, с приостановками, но тренд на снижение, он в любом случае, как мне кажется, остается актуальным, особенно учитывая все-таки, что инфляция, в общем, достаточно низкая, у нас ключевая ставка в разы выше, чем инфляция. По инфляции тоже могут быть какие-то вот изменения. Последние данные говорят о некотором...
1: Да, выше 6% в июне уже инфляция годовая.
0: Да, но это на самом деле не такие высокие цифры, да, и цель, да, у Центрального банка, она может быть достигнута раньше, может быть достигнута позже, ну и Центральный банк, в общем, ведет к достижению этой цели, ну, с моей точки зрения, стараясь все-таки как вот балансировать, да, как, и достигать цели, и в общем, все-таки не сдерживать, да, так вот сильно экономический рост в России.
1: Нефтегазовые доходы российского бюджета за первое полугодие 2026-го снизились по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, причем снижение такое достаточно серьезное, 22,7%. Наш бюджет заработал почти 3,7 триллиона рублей. С чем это связано? Потому что мы вроде бы как ожидали, как будто бы, ну, во всяком случае, мне так кажется, несколько обратных процессов на фоне там достаточно высокой цены на нефть, на фоне того, что на Ближнем Востоке происходило. Почему вдруг такие цифры мы наблюдаем?
0: Ну, я думаю, что вот цифры, сразу видно, да, что цифры, которые вы приводите, они в рублях считаются, и это абсолютно правильно. Доходы бюджета нужно считать в рублях российского. Но и в этом есть секрет снижения, да, просто за вот этот вот период, да, если мы берем период этого года к периоду предыдущего года, российский рубль укрепился, и укрепился не просто, да, а на десятки процентов, ну, скажем так, аккуратно, да, вот, допустим, первое полугодие этого года к первому, соответственно, полугодию предыдущего года, то есть укрепление достаточно серьезное, поэтому просто рубль стал стоить дороже, нефтегазовые доходы, ну, во многом, да, зависит от мировых цен на нефть, за доллары, в долларах выражаюсь. Вот весь секрет. То есть на самом деле ситуация, она абсолютно нормальная, просто, ну, мы в первом полугодии работали, как бы вот сосчитали все просто в относительно более крепких рублях, то есть в этом нет ничего такого сверхъестественного, там, допустим, колебания золотовалютных резервов, да, которые все, значит, вот все обсуждают, они в целом растут, понятно, вот, но они тоже во многом связаны с тем, что меняется соотношение валют, кросс-курсы, меняется стоимость золота, допустим, да, вот в золотовалютных резервах, и поэтому вот какие-то большие колебания, которые происходят, они, их на самом деле может не быть или почти не быть. Они связаны исключительно с валютной переоценкой, как говорят финансисты.
1: То есть это вопрос именно с валютой связанный.
0: А у нас... Ну, во многом, да. Не только, но во многом, да.
1: У нас чуть меньше 2 минут, там примерно 1-1.5 минуты остается, успеем еще эту новость обсудить. Обсуждается, как в дальнейшем будет выглядеть рынок пунктов выдачи заказов. Сейчас их уже 250 тысяч за 3 года, число выросло в 5 раз, и теперь их стали открывать меньше, и некие мультибрендовые ПВЗ могут появиться. Максим Андреевич, может, минутка осталась. В каком направлении дальше будет двигаться история с маркетплейсами, история с ПВЗ?
0: Я думаю, что мультибрендовые ПВЗ, пункты выдачи заказов, это на сегодняшний день решение вопроса. Потому что у меня вот, я не часто пользуюсь, но у меня ближайший пункт выдачи заказов, не буду говорить, где он находится, там один человек работает и бегает между 2 разными пунктами. Это очень тяжелая работа, мне, ну, просто у нас вот... Да и соседи, они, ну, жалко просто человек, потому что 2 помещения, и он пытается успеть и там, значит, вот что-то выдать. Поэтому, конечно, мультибренд может быть в дальнейшем, да, сейчас перейти к мультибренду, это уже большая экономия. А потом, может быть, объединить, ну, будет объединение с теми же самыми отделениями банков или Почты России, то есть... Всегда оптимизация на рынок, она приходит, и кто быстрее ей будет следовать, да, тот на самом деле будет выигрыш, да, потому что, так сказать, вот предугадать, да, куда пойдет рынок, в этом и есть как бы основное такое вот свойство, качество.
1: Максим Андреевич, благодарим вас. Главное, чтобы все очереди тоже в одну не слились. Максим Чирков, экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления.
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Временные поверенные в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве утверждают, что власти стран Балтии не давали разрешения Киеву использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории. Об этом говорится в заявлении дипломатов, опубликованном на сайте латвийского МИД. Замглавы МИД России Михаил Галузин 4 июля заявил, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты этим самым играют с огнем. Турция продолжает оценивать возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости НАТО, но окончательное решение пока не принято. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в турецком Министерстве нацобороны. Собеседник отметил, что Турция вошла в число государств, подписавших совместное заявление о создании банка, которое было обнародовано на полях саммита НАТО в Анкаре. Банк обороны, безопасности и устойчивости – это новая международная финансовая инициатива, представленная на полях саммита НАТО. Предполагается, что банк будет привлекать средства для финансирования проекта в сфере обороны, безопасности и повышения устойчивости стран-участниц. Темпы мобилизации на Украине в последние месяцы проседают после заявления о планах реформировать процесс призыва в ВСУ. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Он 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать военкоматы в офисы призыва. Еще в феврале на Украине заявляли, что в стране планируется реформа мобилизации. Эйфелева башня сократит часы работы на выходных 11 и 12 июля из-за сильной жары. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Парижской достопримечательности. Обычно в летний сезон главный парижский культурный объект работает почти до часу ночи. Ранее свой график из-за жаркой погоды сократили Лувр и музей Жена Делакруа. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 департаментах. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Департамент транспорта Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаются ливень, гроза и ветер. В Дептрансе посоветовали тем, кто не может обойтись без автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон во время движения. Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Добрый всем вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Предыдущую получасовку обсуждали итоги экономики с точки зрения именно российских новостей. Теперь обсудим экономику международную. Что интересного произошло за неделю? В этом нам поможет экономист, председатель Союза цифровой мир Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Financial Times пишет, что Трамп вступил в некий конфликт с крупнейшими нефтекомпаниями США, ExxonMobil и Chevron, поскольку те воспользовались ситуацией с ростом стоимости топлива и нарастили экспорт нефти, за счет чего повысилась стоимость для американцев. А это уже вопрос политический, это для республиканцев очень остро стоит. Меня вот интересует следующий момент. В России мы видим, как государство реагирует на проблемы в топливном секторе. Там есть разного рода административные меры, есть момент, связанный с наращиванием там импорта, есть ситуации, когда мы там договариваемся об определенных сортах топлива, соответственно, других. А здесь США идет таким путем, когда требует провести расследование на предмет причастности к этому энергетических компаний. Какие есть инструменты у Трампа, у властей Соединенных Штатов для того, чтобы влиять на действия нефтяников?
6: Ну, на самом деле у него практически никаких инструментов нет. Вся законодательная база Соединенных Штатов, она достаточно четко прописана. И, в общем, нефтяные компании этим всем пользуются. При повышении цен на нефть на внешних рынках они также увеличивают, например, экспорт, и из-за этого увеличиваются цены на заправках. Это, в общем, все нормально. И я даже не могу себе представить, что может сделать Трамп. Но вот в прошлый раз он пытался, например, пошлины повышать для тех, для иностранных, для стран, которые поставляют свои товары на рынок Соединенных Штатов. Ну и в результате Верховный суд это все отменил, и пришлось возвращать эти деньги и тем компаниям, которые поставляли свои товары на рынок Соединенных Штатов. И поэтому, в общем, ничего такого особенного он сделать не может, кроме словесных интервенций. А вот, кстати говоря, у меня такой вопрос. А Трамп не хочет к самому себе применить свои пожелания? Вот за последние недели он много раз проводил операции с ценными бумагами различных компаний. И сразу после того, как он и его семья покупали акции определенных компаний, он буквально через несколько часов, а иногда даже минут, делал какие-то заявления, которые влияли на рынок акций. И эти акции либо росли, либо падали, в зависимости от того, покупал ли Трамп или семья Трампа эти акции. Вот он к этому как относится? Вот мне интересно, прежде чем предъявлять претензии к американским нефтяным компаниям, которые действуют абсолютно в рамках законодательства, а сам он действует, ну, честно говоря, так довольно проблематично с точки зрения американского законодательства. То есть это называется торговля на инсайде. Но при этом никто ему претензий не предъявляет. Вот что удивительно, на мой взгляд.
1: Да, то есть эта ситуация, она не зайдет в рамках каких-то последствий для нефтяников. Это именно, что Трамп пытается успокоить избирателя, что он занимается вопросом, почему у вас бензин на заправках стал дороже стоить.
6: Ну да, он делает вид, что он требует от нефтяников снизить цены. Ну, все же понимают, что этого не произойдет.
2: Ну, тут на этом фоне он, ну, он не он, американские власти сняли то самое облегчение экономическое с Ирана, да, и если так предположить, то нефти на рынке может стать меньше, тем более, что еще поговаривают какие-то там 500-процентные пошлины
1: на российские энергоресурсы, да.
2: Для тех, кто торгует, да, с Россией, покупает у России там нефть и так далее. Но тогда получается, что нефти на мировом рынке станет гораздо меньше, и цены повысятся еще или нет?
6: Ну, конечно, повысится, но Трамп ведь отдал приказ бомбить иранские порты, иранские корабли и все остальное. Ну, понятно же, что это эскалация, понятно, что Иран ответит, понятно, что проход через Армузский пролив практически прекратился, и опять цены пошли вверх. И, в общем, с одной стороны, ну, Трамп, для Трампа это не удивительно абсолютно. Вот Трамп сейчас может говорить для одной аудитории одно, а для другой аудитории по другому поводу совершенно противоположное. И, в общем, это между собой никак не связано, но связано это, собственно, одним. При любой словесной интервенции семья Трампа зарабатывает в том или ином случае. Поэтому, в общем, тут ничего такого экстраординарного мы не наблюдаем, потому что, в общем, то, что делает Трамп, это, ну, настолько является шоком для людей, привыкших к тому, что люди, которые находятся во главе таких значимых стран, как Соединенные Штаты, ведут себя более, знаете, так уверенно и более взвешенно и, ну, в соответствии с дипломатическим протоколом, в соответствии с правилами поведения ответственных руководителей. А Трамп, в общем, этому полностью не соответствует, он ведет себя как обычный торгаш, который в данный момент времени зарабатывает деньги, помогает зарабатывать деньги тем людям, которые, в общем, рядом с ним или каким-то образом с ним аффилированы. И все, там никакой заботы
2: об американской экономике нет.
6: Да, об американской экономике там вообще не
2: подходит. А скажите, ну вот, да, ведь наверняка в Соединенных Штатах есть огромное количество людей, которые хотят им что-то сделать в тапке. Но, тем не менее, даже, так сказать, на уровне политической, скажем так, фразеологии ничего не происходит. Ну, а то, о чем вы говорили, почему так?
6: Ну, понимаете,
2: другое дело, вот у нас там всякие автократические страны, диктатуры. Там, конечно, никто ничего не может сказать в адрес руководителя, но там-то демократия вроде бы. Это я так иронизирую.
6: Ну, понятно, что, ну, нет, нам на самом деле говорят и много говорят, но о том, что Трамп и вообще, в принципе, американская политика всегда исходит из принципа, ну, что вы мне сделаете, если вы можете юридически или физически ограничить его дееспособность, запретить ему что-то делать, то, пожалуйста, делайте. Если не можете, говорить сколько угодно, кого это вообще интересует. Поэтому он же сказал, что никакой этики, никакой морали не существует, да, вот когда говорили про нанесение ударов по гражданским объектам, например, на территории Ирана и других странах, по тому же сектору Газа, да, он говорил, что существует только одна мораль, моя собственная. Вот что я считаю правильным, то и правильно. И поэтому понятно, что что бы ни говорили в Соединенных Штатах, если вы не можете это заблокировать, ну, кстати, вот как заблокировали же введение пошлин на иностранные товары, которые ввозились на территорию Соединенных Штатов через Верховный суд. Ну и да, ну и что? Ну, в таком случае, значит, Америка вернула эти деньги тем компаниям, которые их заплатили. Ну, а если, значит, не можете сделать это каким-то образом через Конгресс или через Верховный суд, ну, говорить сколько угодно, кого интересует, что вы говорите, а я пока буду зарабатывать.
1: Ну, вот говоря о перспективах как раз в дальнейшем, есть сразу несколько таких интересных заголовков. Торговый дефицит Соединенных Штатов достиг максимума за 14 месяцев, при этом расходы по госдолгу достигли максимума аж 70-х. При условии, что Трамп приходил в Белый дом с обещанием сократить госдолг и с обещанием выровнять несколько ситуацию с торговым дефицитом, не вызывает ли это закономерных вопросов у избирателей и как это, в принципе, повлияет на перспективу вот уже выборов, которые не за горами находятся?
6: А давайте я вам приведу вот такой пример. По-моему, в прошлом месяце Трамп давал какому-то корреспонденту интервью, и он говорил, что вот, значит, экономика у нас процветает, экономические показатели очень хорошие. Ему журналист говорит: нет, экономика у нас не процветает, экономические показатели очень плохие. А Трамп говорит: а почему они очень плохие? Должны быть очень хорошие. Мне надо, чтобы они были очень хорошие. И на этом тема обсуждения закончилась. Он просто игнорирует, на самом деле, реальные показатели и действует так, как ему кажется правильным, еще раз говорю, с прицелом на то, что зарабатывает лично он и зарабатывают приближенные к нему люди или приближенные к нему организации, которые спонсируют его политическую деятельность и так далее. И поэтому, в общем, то, что он, например, на следующий год запланировал и направил требования в Конгресс о том, что с 900 миллиардов долларов, это и так треть всех мировых затрат на военно, на оборону, да, Соединенные Штаты сейчас производят, а он на следующий год хочет потратить 1,5 триллиона долларов на оборону. Вопрос просто в том, дадут ему или нет, это большой вопрос, а то, что республиканская партия проиграет и промежуточные выборы и в Конгресс, и в Сенат, это уже... В этом уже никто не сомневается. И, в общем, да, Трампу на это, видимо, наплевать, но в том смысле, что раз он не может на это повлиять, ну, он просто это принимает во внимание и действует таким образом, который кажется ему правильным. Вот он то поддерживает Нетаньяху, когда ему Нетаньяху рассказывал о том, что можно одним движением одной акции уничтожить руководство Ирана, и дальше Иран падет, и, соответственно, Соединенные Штаты будут владеть не только венесуэльской, но и иранской нефтью, и тогда им можно будет предъявить ультиматум Китаю. Ну вот он в это поверил и начал бомбить Иран вместе с Израилем. А потом он начал уже в других выражениях, когда это все не получилось, орать на того же Нетаньяху, что он его подставил, и, в общем, те действия, которые ему были предложены, они не сработали. Ну и что? Ну, в общем, любая деятельность, которая ведется, она ведет к увеличению затрат Соединенных Штатов либо на обслуживание долга, либо на затраты по, так сказать, внешним займом в другом смысле, потому что вот, например, 30 лет назад более половины американского внешнего долга были куплены другими странами, ну, в первую очередь, Китаем, Японией там, и другими, да, а сейчас только 19% внешнего американского долга, облигаций американских, принадлежат, государственных облигаций Соединенных Штатов, принадлежат иностранным владельцам. Ну, то есть это означает, что постепенно никто не хочет, постепенно меняется мировоззрение у всех, и все понимают, что надежность американских облигаций, то есть надежность американского внешнего долга все время падает, и поэтому все больше и больше Америка вынуждена занимать сама у себя, ну, точнее, у банков, которые являются, ну, основой американской финансовой системы, это банки Федеральной резервной системы. Это говорит о том, что уже весь мир перестает фактически верить в надежность американской финансовой системы.
2: А знаете, почему он хочет увеличить военные расходы? Потому что сейчас ему тычут нос фразой, что выплаты, обслуживание государственного долга стоит дороже, чем оборонные расходы.
1: Надо это исправить.
2: Вот надо наоборот сделать. То есть сейчас 1,220 триллиона вот это обслуживание стоит, да, 3,2% от ВВП, а будет, соответственно, наоборот немножко. Но мне, знаете, коллеги, что-то удивительно. Ведь Трамп требует от европейцев, чтобы они 5% тратили на оборону, да, а у самого, ну, если, значит, вот обслуживание больше, чем военные расходы, у самого 3,2, значит, там, ну, примерно 3% получится только на оборону. Как это так? С других требует, а сам не выполняет, получается?
6: Ну, это обычное дело. Правила-то пишут не для себя, а для тех, для кого вы пишете это правило. Вот так как фактически НАТО, в НАТО единственным действующим лицом являются Соединенные Штаты, потому что все остальные это, знаете, такие, ну, зависимые страны, то понятно, что Соединенные Штаты предъявляют претензии к другим членам НАТО, ну, и, в общем, достаточно справедливо заявляя о том, что, ну, подавляющая часть расходов на НАТО оплачивается Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты говорят, мы десятилетиями платили за вас, за вашу безопасность, за вашу оборону, теперь давайте вы берите на себя гораздо большее количество затрат для того, чтобы покупать у нас, у американцев, нашу военную технику, нашу военную продукцию, и при этом же одновременно вот на саммите НАТО 7-8 июля, который вот только что закончился, Трамп объявил всем своим, значит, участникам НАТО о том, что Америка сокращает участие в других операциях НАТО, в том числе включая и авиационную поддержку, и поддержку разведки, спутниковую поддержку и так далее. То есть все члены НАТО будут иметь гораздо меньший доступ к возможностям Соединенных Штатов даже в случае военных действий. Не говоря уж про текущее состояние, ну, относительного мира, когда приходится, например, европейским участникам НАТО полагаться на разведку Соединенных Штатов, спутниковую группировку Соединенных Штатов, транспортные возможности, ну, то есть транспортировку военной техники и так далее, которые раньше предоставлялось НАТО, а теперь Америка сказала, что будет сокращать финансирование всех этих расходов, которыми пользовались остальные члены НАТО.
1: Да, тут как бы ситуация несколько неравносторонняя для всех участников альянса складывается. Между тем, сенатор-республиканец, нехороший человек, террорист и экстремист Линдси Грэм больше года носился со своим потрясающим законом о сокрушительных санкциях против России, и с его слов ему наконец-то удалось достичь по этому поводу консенсуса, о чем как раз Леша упоминал чуть ранее про санкции. И там, если судить по тому, что мы сейчас знаем по этому законопроекту, они достаточно серьезные. Там и Китай в зоне риска, и Турция, и Индия. Пошлины в 500%. Они облекутся в реальности? Не отменят ли их сразу же вслед за этим?
6: Ну, понимаете, там в этом законопроекте не введение немедленное пошлин 500%, про которые говорит террорист Линдси Грэм, а возможность, то есть передача права Трампу ввести эти пошлины, если он захочет. Ну, Трамп, конечно, не против, он этот законопроект поддерживает, потому что, ну, передача ему права введения пошлин на любые страны и любые компании, которые покупают что-либо у России, ну, не обязывает Трампа эти пошлины вводить немедленно или вообще когда-либо то ни было. Но, с другой стороны, Трампу приятно, что вот он теперь имеет право ввести эти пошлины. Ну, как мы помним, на предыдущем этапе, про который я уже говорил, он уже пробовал вводить там и 300%, и 100%, и 25% пошлины, значит, после расторговки там с Китаем, с Индией и со всеми остальными странами, с которыми является торговля у Соединенных Штатов неравновесная, ну, это действительно так, но, как я уже раньше говорил, Верховный суд Соединенных Штатов все эти нелегитимные пошлины, введенные Трампом, отменил. Ну, будет у Трампа право ввести на всех пошлины там до 500%. Ну, а что это изменит по отношению к предыдущему этапу, когда эти пошлины были отменены, когда Трамп это вводил по собственному представлению? Ну, ничего не изменится, но зато Линдси Грэм, террорист, и он, в общем, считает, что он не зря просиживает свои штаны в Конгрессе Соединенных Штатов.
2: А там, извиняюсь, до этого же даже была замечательная история о том, что вот он ввел против Китая там по 130%, вот так, угу. Такого порядка цифры, а китайцы ему перед носом помахали полупроводниками какими-то, да, вот стратегически важными для Соединенных Штатов, и он все отмотал назад. А вот это вот решение Верховного Суда, оно уже после же было вроде, нет?
6: Да. Ну, решение Верховного Суда уже было после того, как они начали собирать эти пошлины. Ну, судопроизводство вообще не очень быстрое не очень быстрая процедура. Но они начали собирать эти пошлины и даже набрали там 220 миллиардов долларов этих пошлин на автомобили, там, на много чего. Но в результате Верховный суд это все отменил и принял решение вернуть эти пошлины тем компаниям, которые их уплатили.
2: А вот у меня еще один каверзный вопрос. Помните, в середине 90-х нам говорили, зачем вам это ведро с гайками, кивая или показывая пальцем на завод ВАЗ? Мы же все можем купить у других стран. Так вот, теперь возникает, ну, не рентабельные, машины плохие делают и так далее. Ну, к Volkswagen, конечно, это не относится, но, тем не менее, перед правительством Федеративной Республики Германии стал вопрос, помогать вытаскивать находящийся в кризисе Volkswagen? Или вот они себе тоже так вопрос задают, а зачем нам этот Volkswagen? Мы же можем у китайцев купить, и у них достаточно дешевые автомобили, и качественные, не хуже, чем Volkswagen. Вот эта логика теперь работает или нет? Или нам наши либералы бы нашли бы убедительные доводы, почему в данном случае правительство должно Volkswagen помочь?
6: А помните, я вам говорил о том, что у нас изначально правила в мире, да, пишутся не для того, кто их пишет, а для всех остальных, чтобы они их исполняли. Вот эти правила о том, что каждая страна должна заниматься тем, чем ей поручено заниматься, в частности, России было поручено производить углеводороды, поставлять их в сыром виде на внешний рынок, да, также зерно там необработанное и все остальное, да, а все остальное должно было делаться на Западе. Вспомните знаменитую фразу Чубайса, Гайдара, зачем нам вообще все производить, мы будем продавать нефть, а купим станки и оборудование и все остальное на Западе. Mm-hmm. Кстати говоря, сам же Запад, между прочим, бьется друг с другом, вот, например, Airbus с Боинг, между собой все время судятся за то, кто из Франция или Америка больше дают субсидии на Airbus или на Боинг для того, чтобы уравнять эти субсидии, чтобы не было определенного рыночного преимущества. И тот же самый Volkswagen, который сейчас находится в состоянии предбанкротном, как так получилось? А так получилось очень просто. Китайское правительство тратило огромные деньги на поддержку своих автопроизводителей. Водителей, давала им субсидии. Это не компенсация процентов, которые брали эти китайские компании для производства автомобилей. Они просто им давали деньги на создание производственных мощностей бесплатно. Просто китайское правительство давало этим производителям субсидии на создание этих мощностей. Ну, кстати говоря, то, что сейчас, например, делает Россия в тех отраслях промышленности, которые сейчас мы развиваем, та же микроэлектроника, тоже авиастроение и так далее. Да? И вот результат этой деятельности китайской промышленности, получавшей субсидии от китайского правительства, это захват внешних рынков, потому что им не надо возвращать те средства, которые были потрачены на создание их производственных мощностей, а это влияет на себестоимость. А раз влияет на себестоимость, это означает, что кроме огромного промышленного потенциала Китая, который тоже практически весь был создан таким же способом, то есть субсидиями от центрального китайского правительства. Им не надо возвращать деньги, которые были потрачены на создание производственных мощностей, а тем более с процентами. Да? Им достаточно покрывать операционные расходы, и таким образом получается, что их оборудование, которое они продают, автомобили, электроника, все что угодно, получается гораздо дешевле на внешних рынках, и таким образом китайские производители, в том числе автомобили, захватывают мировые рынки, в том числе рынки Европы, рынки Германии, и вытесняют оттуда в том числе и Volkswagen, Mercedes, Audi и так далее. Ведь на самом деле до сегодняшнего дня, между прочим, большинство автомобилей Volkswagen, Mercedes и BMW производятся в Китае и там же продаются. Но за последние два года их производство резко упало, потому что качество и цена китайских компаний, китайских производителей автомобилей считается, воспринимается китайцами лучше, и китайцы сами стали покупать гораздо меньше автомобилей Volkswagen, BMW и Mercedes, производимых в самом Китае. Ну и начали поставлять гораздо больше своих автомобилей, в том числе и на рынке Европы, но и не только на Европы, на рынке всего мира. И таким образом получается, что Volkswagen сейчас задумывается о том, чтобы сократить модельный ряд вдвое, сократить
7: 4 завода, сократить 120 тысяч человек в Германии. Если немецкое правительство, например, прекратит поддержку и спонсирование войны на Украине и кинет эти десятки миллиардов евро, которые они тратят на поддержку сейчас войны на Украине, на поддержку автопроизводителей немецких, ну, в первую очередь, конечно, вот мы говорим про Volkswagen, но, кстати, все остальные тоже себя чувствуют гораздо, тоже не очень хорошо. Например, Mercedes продал всю свою сеть дилерских центров в Германии, да, для того, чтобы покрыть текущие убытки. И если они это сделают, то они пойдут по тому же пути, по которому ушли китайцы, и тогда, наверное, Volkswagen имеет шанс на выживание. В ином случае им, конечно, придется лоб в лоб сталкиваться с китайскими автопроизводителями, которые со своей стороны очень сильно поддерживаются со стороны китайского правительства, китайского центрального банка, и тут у немецкой автопромышленности шансов практически нет, ну, тем более, что у них стоимость электроэнергии и вообще, значит, энергоносители гораздо выше.
2: Да, и при этом они закрыли все 6 своих атомных электростанций, да? Китай покупает дешевые энергоносители у России, а Германия от этого отказалась. Украина им взорвала северные потоки, они вообще ничего, даже не, извиняюсь за выражение, не хрюкнули по этому поводу. Ну, какая-то, просто у меня ощущение, что вредители какие-то там в правительстве сидят. У нас 15 секунд, извините, это я у вас отобрал.
7: Да, понимаете, они на самом деле, как понимать, вредители. Они вредители с точки зрения немецкого народа и европейского народа, а с точки зрения набивания своих карманов, они вполне себе эффективные менеджеры, набивая себе карманы. Вон Урсула фон дер Ляйен на пандемии наковыряла себе там 32 миллиарда евро, за которые ее пытались посадить. А сейчас она продолжает дальше на всех этих действиях, которые сейчас происходят, в том числе, которые уходят там на Украину, в газу и все остальное, наверняка они там
1: не менее. Вполне успешно осваиваются. Благодарим вас, Валерий Валерьевич. Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза «Цифровой мир» в эфире «Радио Спутник».
3: Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми, 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали Белгородскую область. Есть пострадавшие. Конгрессмен США заявил, что его задержали вооруженные израильские поселенцы. Российская теннисистка Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон. Подробности далее. Три человека ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавшим, как уточняется, оказывается необходимая медпомощь. В оперштабе также сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры и транспорта, нанесенных атаками вражеских дронов. Власти КНДР наказали бывшего высокопоставленного чиновника политического руководства Корейской народной армии Пак Хичхора и его сообщников по делу о масштабной коррупции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Характер и сроки вынесенных обвиняемым приговоров в сообщении не уточняется. Следствие установило, что Пак Хичхора, занимая ответственный пост в политическом органе армии, злоупотреблял полномочиями и правом влиять на кадровые перестановки, вымогал крупные взятки и присваивал государственные средства, материалы и жилые дома, а также продвигал своих приближенных на важные армейские должности. Лидер КНДР назвал произошедшее политическим преступлением против линии партии на строительство дисциплины и намеренным расхищением и грабежом, нарушившими интересы государства и народа. Американский конгрессмен Рок Хан заявил, что во время поездки на западный берег реки Иордан на этой неделе его вместе с группой задержали израильские поселенцы, вооруженные американскими винтовками. Он рассказал, что потом поселенцы вызвали армию обороны Израиля и военные встали на сторону израильтян. В результате группу удерживали более часа, и им пришлось обратиться за помощью в посольство США в Иерусалиме. Поселенческая деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сони Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3 и 6-4 в пользу Пушкаревой. Спортсменки провели на корте 2 часа 23 минуты. Пушкаревой, отмечу, 17 лет, она выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гарос» и открытом чемпионате Австралии. Школьник из Москвы Иван Пругло завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что для Пругло это далеко не первая медаль. Он становился победителем азиатской физической олимпиады, открытой международной олимпиады по астрономии и финала Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Международная физическая олимпиада – это авторитетное международное соревнование. В этом году Россию представляли 5 человек. Они соревновались со школьниками из более чем 90 стран. Сборная России завоевала 5 золотых медалей. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 19.04 в Москве. Начинаем информационный час на «Радио Спутник». В студии Алексей Осин, я Михаил Алимов. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Обсуждаем самые интересные, самые актуальные новости. И начнем мы с заявлений Министерства обороны Российской Федерации по поводу систем ПВО на Украине. Обсуждаем вместе с политологом, военным экспертом Евгением Михайловым. Евгений Александрович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Наши Минобороны сообщают, что Зеленский стянул все силы ПВО, которые Запад поставил в Киев. При этом мы неоднократно наблюдаем, как в том же Киеве, в городах, которые непосредственно вблизи от Киева находятся, вполне успешные попадания. Если такая стратегия, очевидно, не работает, на что рассчитывает Зеленский в таком случае? Что там, в принципе, с системами ПВО сейчас происходит?
4: Учитывая заявление Зеленского о том, что дайте мне срочно ПВО, потому что русские уже фактически безнаказанно бьют, ну, неудивительно, что он собирает вообще все, что осталось, последние запасы, тем более наверняка мы били и по запасам тех же ракет, потому что взрывы всегда в последнее время, ну, уж слишком были громкие, учитывая там попадание в Вишневом. И когда многие говорили о том, что там экспериментальное оружие стран НАТО, в том числе склады для испытания в боях против русских. Так что у Зеленского большая проблема сейчас реально с ПВО, но недооценивать это тоже нельзя. Да? То есть в любом случае, конечно, у них что-то есть, и они сейчас попытаются остатками своими где-то, ну, как-то что-то, да, пытаться защищать. Здесь однозначно существует проблема. Ну, то есть, опять же, нужно понимать, что откуда убудет, то есть, если в Киеве прибудет немножко больше ПВО, то в других местах это убудет. Соответственно, провалы в защите будут на других важных направлениях. Поэтому, значит, нам надо бить каждый день. Если вот сегодня был удар там из 6 ракет баллистических, и ни одна не промахнулась, то есть вообще никто не сопротивлялся, да, то

0: цели остались на территории Украины? Нам есть вообще куда применить оружие? Или, ну, или по мере их появления как раз удары и наносятся?
1: Я думаю, по мере получения дополнительных разведданных мы будем наносить в той или иной мере сильный удар. Даже вот последние удары были, они же ведь по заводам, которые были, скажем так, скрыты гражданскими там объектами. То есть получается, мы получили серьезные разведданные и нанесли удар. То есть это были закрытые предприятия, о которых вот все громко говорили, что шум долетел даже до Германии, да, скажем так. То есть, значит, не все еще разбили. Видимых уже крупных объектов, но я могу навскидку говорить, это, конечно, мосты, это порты, да, мы еще не добили.
0: Ну, вроде но, сегодня вот по
2: Одессе, по Черноморску.
0: Попало, да.
1: Надо больше бить. Они ведь на самом деле что делают сейчас? Они же вот запускают волнами на нас беспилотники, да, вот нервируют, так сказать. Вот. Ну, а нам нужно вообще уничтожить все места, откуда, во-первых, где собираются беспилотники, и мы это знаем. Учитывая, конечно, мы не можем полностью исключить сборки гаражные там или подвальные какой-то, но крупные предприятия мы сейчас фактически вынесли. Надо теперь не дать возможность их быстро восстановить, это другой уже вопрос. Потому что враг пытается что-то компенсировать, восстанавливать, но на это нужно время. Соответственно, нужно просто бить и продолжать бить. Вот и все. И выносить портовую инфраструктуру, продолжать выносить. Уже же мы фактически бьем по заправкам в 50 километрах от Киева. Это тоже очень хорошо. То есть, если мы сейчас вынесем еще вокруг Киева все заправки, то для ВСУ будет гораздо сложнее осуществлять логистику, не говоря уже о гражданском населении, которое и так уже кипит.
0: А скажите, вот в Константиновке заканчивается зачистка, как сказал глава ДНР Денис Пушилин, там разрозненная группа выбивают из города. Они будут цепляться, как вы считаете, за, соответственно, Дружковку, Краматорск и Славянск, и туда стянут вот свои основные силы, или все-таки будут пытаться держать фронт целым? Вообще есть возможности продвинуться на других участках, или этот самый главный, о котором я сказал?
1: Ну, я думаю, что здравые головы, если они там еще есть, они понимают, что удержать уже этот плацдарм в принципе не получится. Но они будут держаться. Это как бы для них последняя такая фортеция. То есть, по большому счету, таких мощнейших укрепленных объектов и городов-крепостей, как вот остались неосвобожденные, да, на Украине больше нет. Соответственно, мы закончим там работу. Я думаю, что достаточно быстро мы это сделаем, учитывая, как мы продвигаемся. Ну и, соответственно, другие направления уже будут гораздо легче. Это мы освободим подразделения с опытом штурмовых действий и перебросим на другие какие-то направления дополнительно. Так что вряд ли у киевского режима достаточно боеспособность подразделений сейчас, чтобы переломить ситуацию. Они, конечно, и под Константиновкой пытаются какие-то делать контратаки, но это как бы не получается у них. Сейчас вот планируют, насколько я знаю, собрать мясные 3 бригады, ну, у них вряд ли это получится, для затыкания каких-то дыр, да, по направлениям. Но уже идет, в принципе, обрушение. В любом случае, это признают и аналитические каналы, такие относительно нейтральные на самой Украине, если изучить это, потому что есть серьезные каналы, которые пишут, что, в принципе, ситуация для киевских военных катастрофично.
2: Вместе с этим Зеленский заявляет о попытках реформировать как раз штурмовиков. Там и украинские СМИ сообщают о том, что помимо очевидных сложностей на линии боевого соприкосновения, у них десятками новобранцы умирают вне зоны боевых действий.
1: Ну, учитывая штурмовой полк 425-й «Скала», который, и таких, я думаю, подразделений достаточно на Украине, где командиры занимаются только зарабатыванием денег и уничтожением личного состава. Так что у них есть большая проблема.

0: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу начал визит в Оман. Его встретил коллега Бадр Аль-Бусаиди во внешнеполитическом ведомстве султаната. Возможно, в Омане будут проходить некие переговорные процессы между США и Ираном, хотя, опять же, судя по последним заявлениям, что из Вашингтона, что из иранской столицы, пока ситуация далека от урегулирования. Обсуждаем эту тему с политологом-востоковедом Николаем Севастьяновым. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, на каком переговорном этапе, если то, что сейчас происходит, можно назвать, конечно, переговорами, вот находится обстановка между Ираном и Соединенными Штатами?
1: Обе стороны воспринимают происходящее как затягивание, как неизбежную паузу перед третьим раундом, и вопрос стоит лишь о том, когда этого третьего раунда ожидать. Аракчи – это блестящий, на самом деле, министр иностранных дел, очень грамотный переговорщик, его задача сегодня со своей стороны тянуть время и не допускать перехода ситуации в режим неуправляемой эскалации, которая будет напрямую угрожать иранской государственности, например, если американцы начнут бить по мостам, портам, электростанциям, то есть выносить фундаментальную инфраструктуру страны. Кроме того, важно не допустить дальнейших ударов по сухопутным путям, потому что очень нехороший прецедент – это удар по железнодорожной ветке в провинции Голестан, которая граничит с Туркменистаном и через которую идет довольно значительный поток грузов, в том числе связанных с нефтехимической промышленностью. При этом обе стороны по-прежнему друг другу не доверяют. Это, в принципе, позиция довольно старая. В Иране не воспринимают вообще Трампа как человека, который отвечает за слова. И последние удары тоже воспринимают именно как такую лихорадочную попытку хоть как-то улучшить американские переговорные позиции, попытку неудачную, которая с точки зрения Тегерана работает скорее на КСИР, чем на США. И в этом плане все и будет сегодня продолжаться в ближайшее время.
2: А кто-то приедет? Вэнс, Кушнер, Рубио? Как думаете?
1: Абсолютно не факт. Это, в принципе, и не обязательно, потому что большая часть переговоров так или иначе идет через посредников. В частности, в Омане, судя по всему, присутствует также катарская сторона. Поэтому будет все как и раньше, когда вроде как никто не приехал, а в итоге какие-то потом заявления делаются, и так или иначе все топчется на месте. Поэтому, едва ли, едва ли.
2: Вот смотрите, значит, Маджтаба Хамене, которого, да, как мы с Мишей обсуждали,
0: до сих пор никто не видел.
2: Никто не видел, бог с ним, да, он адресовал послание тем, кто провожал в последний путь Али Хаменеи, родственников и соратников. Он сказал: клянемся отомстить преступным убийцам за кровь всех мучеников двух войн, возмездие требования нашего народа. Как это вяжется с переговорами? Ведь если вспомнить, то помните, да, ведь Израиль начал операцию против Ирана на основании того, что в Иране много лет говорили, что хотят уничтожить Израиль. Говорили просто. А тут тоже говорят: клянемся отомстить.
1: Переговорам это, на самом деле, никак не мешает. Это довольно дежурные для Ирана заявления, которые делаются не для Трампа, они делаются для внутренней аудитории, которая должна их услышать, и шире для иранской клиентуры на Ближнем Востоке, людей, которые ориентируются на Тегеран. В принципе, такое мы слышали и до этого. При этом, да, это действительно важно, что история очень странная, потому что непонятно, зачем письмо. Потому что все-таки как будто бы нового Рахбара уже пора показать. И можно было оформить это хотя бы в виде какого-то видеопослания, чего мы не наблюдаем. То есть аргументы понятны, да, что если он где-то выступит, его могут убить сразу, его могут выследить, и не удастся потом скрыть его местоположение. Но, опять же, почему не видеопослание? Это вопрос, на который сегодня нет ответа, который порождает огромное количество кривотолков и в самом Иране, и за его пределами. И так или иначе, сегодня Трамп, кстати, как раз и иранцам и помогает, нанося вот эти ограниченные удары, потому что это позволяет данную тему опять как-то выбросить из эфира, потому что, какой верховный руководитель, когда по Ирану прилетает. И поэтому это тоже работает, как это не парадоксально, в интересах СИР.
2: Смотрите, Дональд Трамп ведь отреагировал. Он сказал, что в случае покушения или убийства его, он уже отдал приказ там стереть с лица земли и прочее. То есть он это не воспринимает как дежурное заявление, насколько я понял. Или я ошибаюсь?
1: Тут важный момент. Трамп заявил об этом до того, как было опубликовано вот это обращение Маджтабы Хамене. Трамп это заявил накануне.
2: Нет, это я знаю, но все равно даже вот существование, неважно, что зачем следовало, они же знают больше, да?
0: Там кто о чем говорит? Иранские следы в покушениях на Трампа уже и в прессе мелькали даже до этого.
1: Да, он до этого еще говорил об этом. В этом плане тут что ни говори, это ничего на самом деле не меняет. Трамп довольно, уж не знаю, насколько он искренне в это верит, но он довольно давно транслирует, что вот иранцы пытаются его постоянно убить и стоят за тем покушением, которое было во время предвыборной кампании. В этом плане действительно ничего нового здесь нет. Но при этом то, что Трамп вообще об этом всем говорит, что там тысячи ракет нацелены на Иран, и если с ним что-то случится, Ирана не станет, но это тоже заявление для своих. Это не то, что кто-то всерьез оценивает, на мой взгляд. И если как раз с Трампом что-то случится, то любой его преемник прежде всего будет не эскалировать ситуацию, а разгребать то, что Трамп наворотил за последние месяцы.
0: Ну, тоже любопытно, вероятность гибели на посту, по словам Трампа, 5,2%. Кто с такой точностью ему это сосчитал?
2: 0,2 еще, да.
1: Ну, это могут быть, кстати, как раз данные на основе вот этих разнообразных американских и неамериканских контор, которые принимают ставки на различные политические события. Но на самом деле желающих с Трампом что-то сделать нехорошее гораздо больше, чем самих иранцев. Если с ним что-то случится, гораздо вероятнее, как мне кажется, за этим будут стоять либо какие-то леворадикальные группировки, либо мексиканские картели, а уже потом только персы.
0: Как ситуация, вернемся к Ирану, как вот в перспективе хотя бы, я понимаю, что на это сейчас может быть достаточно сложно ответить, потому что мы живем в такой геополитической ситуации, когда не знаешь, когда там стороны между собой договорятся, а когда по столице удар нанесут. Ну вот хотя бы пару недель в перспективе, что там будет происходить?
1: Тут важно посмотреть на сырьевые рынки, которые на самом деле реагируют очень спокойно на все происходящее. После резкого роста цены на Brent она потом вернулась к нормальным значениям. Но при этом пока мы, конечно же, не наблюдаем, даже если удары продолжатся, третьего раунда, если можно так выразиться. Пока это еще вот как при землетрясении, авторшоке второго раунда, чтобы говорить о том, что действительно началась новая кампания, большая кампания Соединенных Штатов, боевые действия должны измениться качественно, потому что в таком случае мы должны увидеть, во-первых, снова прямое участие Израиля, который пока не участвует в этих ограниченных ударах, затем расширение самой коалиции, действующей против Ирана, ну, например, включение в нее уже в активном формате Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и, конечно же, расширение перечня целей, вот тех самых мостов, портов, электростанций, то есть тех объектов, которые во время этого раунда, если и поражались, то очень и очень ограничено. Хотя,
2: извините, что прерываю, не так много времени, а куда Иран может в ответ ударить?
1: Иран может ударить по целям в Персидском заливе, Иран может...
2: По кораблям, да?
1: В том числе по причинным установкам, по дата-центрам и так далее. Целей еще очень много.
0: Да, и это пока, опять же, остается несколько в подвешенном состоянии. Благодарим вас, Николай. Николай Севастьянов, политолог и востоковед, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Теперь поговорим о ситуации в Молдавии. Майя Санду назвала кандидата от своей партии «Действие и солидарность» кандидатуру нового премьер-министра страны. Им может стать Василий Тофан. Я надеюсь, что я правильно произнес ударение. Если что, прошу прощения. Из интересного, господин Тофан проживает на Украине. Для чего Молдавии такой премьер-министр? На что рассчитывает Санду? Обсуждаем с политологом и политтехнологом Дмитрием Еловским. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую.
0: Скажите, пожалуйста, почему именно этот человек, по мнению Санду, достоин занять столь высокий государственный пост?
1: Ну, у Санду, в принципе, большие проблемы в экономике и финансовой сфере. У нее достаточно серьезные нарастающие экономические кризисы, связанные с тем, что они оборвались многие цепочки поставок, в том числе в свое время и из России. Вот. У них там по 20% населения уже уехало из страны, у них в 3 раза цены на газ выросли, и, соответственно, Санду, в принципе, нужно периодически менять премьер-министров, потому что если она будет держать одного, то в какой-то момент весь негатив, который копится у людей, пойдет на нее саму. Поэтому ей нужно постоянно подставлять очередную жертву, менять постоянно премьер-министров, чтобы сохраняться у власти. Поэтому, в общем-то, в этой ситуации мог любой быть абсолютно назначен премьер-министром. Ну вот она выбрала этого человека, в том числе заодно, чтобы, возможно, использовать какие-то его связи на Украине, потому что с Украиной у нее сложная сейчас такая игра, достаточно трудная для нее, в первую очередь, потому что Украина пытается постоянно Молдову втянуть в конфликт, постоянно провоцирует молдавские элиты, а Санду, в общем, на самом деле не хочется в это все втягиваться. Ей куда важнее отдать Молдову Румынии, чтобы она в конце концов уже объединилась. Там недаром уже и в Румынии по этому поводу достаточно много телодвижений было совершено. И уже в конце концов стать генерал-губернатором этой провинции румынской и на этом успокоиться. Ей вовсе не светит сейчас еще и в войну ввязаться с России или с тем же Приднестровьем.
2: Ну, тут же украинцы фактически, я понимаю, что у него паспорт молдавский в кармане-то имеется, да, но фактически украинца назначать, который вместе с Натальей Ереська, министром финансов 14 по 16 год, американской гражданкой, тут полный букет.
0: Там и USAID примелькает.
2: USAID тоже, да, вот, ну, по-моему, это какая-то вот фантасмагория просто. Вот зачем это Санду нужно, непонятно. Вот так
1: да
2: прям.
1: Нет, почему? Тут все на самом деле очень понятно и объяснимо. То есть нужно понимать, что Молдова до этого, ну и сейчас Украина еще в большей степени, многие страны вот этой европейской периферии, они собственным суверенитетом не обладают, они находятся под внешним управлением. Поэтому там регулярно во власть приходят люди с какими-нибудь связями с США, с Великобританией, в зависимости от того, под какой конкретно страной, под протекторатом какой страны находится эта как бы территория, да, потому что, как правило, государствами назвать вообще сложно, у нее для этого с суверенитетом проблем. Поэтому, конечно, это USAID-овские абсолютно все выкормыши, это люди, которые привыкли делать деньги на грантах, на осваивание вот этих всех вещей, вот, и в нищей несчастной Молдове, как бы, им остается зарабатывать либо на грантах, либо и на всяких из европейской вот этой всей поддержки и распили денег на вот то, что дает Европа на эти страны, либо выкачивать окончательно деньги из своей собственной страны. Они это прекрасно умеют делать, у них на это рука набита.
0: Вот я ни в коем случае не оправдываю предыдущего премьера Мунтяну, но вот по информации одного из журналистов, Георгия Гонца, Мунтяну ушел в отставку, потому что не согласился с Санду, поскольку не смог привлечь к ответственности представителей правящей партии, которых, несмотря на подозрения в коррупции, нельзя было какие-то процессуальные действия в их отношении производить. Видимо, новый премьер потенциальный на такую сделку пошел.
1: Ну, конечно, это, скорее всего, одна из линий, почему произошла смена руководства. Я говорю, все-таки основная стратегическая, Санду надо постоянно премьеров менять. Мунтяну был все-таки с такой немножко другой категории. Он все-таки, там у него и корни в СССР, и он достаточно такой весомый игрок. Но он был нужен какое-то время, чтобы хоть как-то скажем, замазывать провалы правящей партии, как бы он своей репутацией отводил глаза избирателям. Соответственно, сейчас, видимо, вошел в конфликт с правящей партией, начал слишком много на себя брать, ну и Санду от него избавилась, заодно поменяла одного непопулярного премьера на следующего, чтобы через год-полтора его тоже так же сдать. У нее это абсолютно нормальная практика.
0: И особенно это иронично, учитывая заявление Санду о том, что новое правительство должно будет сосредоточиться на развитии экономики, привлечении инвестиций, это понятно, а также продолжить и ускорить очистку системы юстиции от коррупции, приглашая украинцев.
2: Пару родственниц туда запихает в правительство, они будут не ходить на работу и деньги получать.
1: Да не, ну это обычно для западных вот этих вот левых полу-таких глобалистов обычная игра со словами, когда они начинают очень много говорить про борьбу с коррупцией, про чистоту и про все остальное. В это время, скорее всего, они вот какую-то коррупцию-то и устраивают. Это же классика. Как бы чем громче они об этом говорят, тем больше коррупции, скорее всего, они таким образом пытаются скрыть. У них это как бы есть такая технология, когда ты понимаешь, что у тебя начинает от коррупции разлагаться уже правительство, нужно как бы закрыть это как можно большим количеством слов о борьбе с коррупцией. Нивелировать, так сказать. Угу. Это обычная их политическая технология.
0: Да. Благодарим вас, Дмитрий. Дмитрий Еловский, политолог, политтехнолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Выпуск новостей. Продолжим информационный час.
3: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
3: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
3: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
3: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Незаконно мобилизованный в Киеве гражданин Молдавии Василий Украинчук вернулся домой. Об этом сообщила депутат от оппозиционной партии «Демократия дома» Анна Цуркан. Ранее мать мужчины в обращении к властям объяснила, что ее сын поехал на Украину к родственникам на Пасху и был принудительно мобилизован украинской стороной. Позже в молдавских СМИ появились публикации о том, что мобилизованный был отправлен на фронт, где пропал без вести и, вероятно, погиб. В июне МИД Молдавии опросил проверку эту информацию. Польша не забудет преступления украинских националистов, заявил президент республики Кароль Навроцкий. Он также отметил, что польские власти добиваются от Украины однозначного осуждения преступлений украинских коллаборантов Третьего рейха. Сегодня по всей Польше проходят траурные мероприятия годовщины Волынской резни, массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. В этом году конфликт вышел на новый уровень. Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей запрещенного в России экстремистских организаций ОУН УПА, а также присвоил подразделению ВСУ наименование имени героев УПА. За это его лишили высшей награды Польши – Ордена Белого Орла. 15 человек погибли в результате опрокидывания у вьетнамского острова Фукуок скоростного катера. Он перевозил 36 человек, в том числе 32 туриста из Индии. Об этом сообщают местные порталы. Возможные причины трагедии не приводятся. При этом подчеркивается, что капитан судна имел многолетний опыт управления пассажирскими судами. Все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Уточняется, что в состав сборной команды России вошли 5 человек. Все они победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Отмечается, что состязание объединило участников из 91 страны, а в прошлом году олимпиада прошла во Франции и объединила участников из 87 стран мира. Российские школьники завоевали тогда 3 золотые и 2 серебряные медали. Случаи падения деревьев и повреждения конструкции фиксируются в Москве сегодня из-за непогоды. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Уточняется, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектура административных округов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, дожди разной интенсивности сохранятся в Москве и области еще 3 дня и закончатся 15 июля. И температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
0: Девятнадцать тридцать три в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Еще раз всем добрый вечер.
2: Вечер добрый.
0: Правительство России на фоне сложностей с туристическим сезоном в Крыму выделило туристическим компаниям Крыма и Севастополя 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку. Сообщается, что непосредственно Крым получит 3,7 миллиарда, а Севастополь 584,5 миллиона. Обсудим, как там в регионе с туризмом, насколько помогут меры поддержки, что еще может быть требуется. С нами на прямой связи советник главы Республики Крым, общественный деятель, блогер Александр Талипов. Александр, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, понимаю, что вот в текущей ситуации, по сравнению с тем, что было даже прошлым летом, ситуация с туризмом несколько иная. Но насколько вот нам из Москвы, пока, я не знаю, это достаточно, может быть, так абстрактно воспринимается, как это на себе ощущают местные?
8: Ну, смотрите, не все местные люди заняты в сфере туризма, однако, конечно, большое количество предприятий и людей задействовано в сфере курортов и туризма, и, конечно же, они ощущают нехватку тех средств, которые обычно поступают им, и, конечно же, отчисления в бюджет, когда нормальный туристический сезон, как в прошлом году, он там бил рекорды. Сейчас по объективным причинам туристов меньше, на этом сказывается и топливный кризис, и атаки врага на наш Крым. Поэтому, безусловно, различные есть моменты, но сейчас от правительства России поступит вот такой вот транш на поддержку нашей курортной отрасли. И это прежде всего и гостиницы, и отели, и частные дома, и пансионаты, которые занимаются в сфере туризма и которым вот сейчас несут определенные убытки. И для выплаты своим сотрудникам, для поддержания их благосостояния направлены эти денежные средства. Такие проблемы есть и в Севастополе, есть и в Крыму. И я надеюсь, что это не последний транш, потому что не только сфера размещения туристов страдает, но, конечно же, еще и общепит, это различные кафе и рестораны, которые тоже открываются и функционируют в Крыму, в курортных городах только в летний сезон. И вот они тоже не досчитались определенной прибыли. Я надеюсь, мы преодолеем все трудности, которые у нас есть, различные, в различное время различные блокады нам устраивала украинская страна, и все мы с успехом преодолевали и выходили только сильнее. Думаю, и в этот раз все у нас получится.
2: А скажите, пожалуйста, если можно об этом говорить, я пойму, если нет, насколько упал турпоток?
8: Официальных данных по этому поводу нет. Мы видим определенную загрузку по путевкам пансионатов, которые реализуют ее и в социальной сфере. Что касается частного бизнеса, официальных данных по этому поводу не публиковали. Но, конечно же, с учетом того, что затруднена логистика в Крым и сократилось количество ЖД-поездов в Крым, то проблемы с туристическим потоком наблюдаются, конечно.
2: А как попадают сейчас на полуостров россияне? Через мост, через и по железной дороге, еще, может быть, как-нибудь?
8: В основном это идет железнодорожное сообщение и сухопутный коридор. Но на сухопутном коридоре есть определенные проблемы, как говорили губернаторы Херсонской и Запорожской областей. Отмечались попытки ВСУ оказывать террористические атаки на гражданский транспорт. Мы видим, они атакуют в различных приграничных областях, в том числе и автобусы, невзирая на то, что они могут перевозить и детей. Поэтому сухопутный коридор снизил свою интенсивность, хотя пункты пропуска на границе с Крымом работают в полном режиме, и транспортная инфраструктура к этому готова. Но основной поток идет, конечно же, сейчас через Крымский мост. Соответственно, ЖД-сообщение через этот мост.
0: Вот как раз по поводу той выплаты есть уже понимание, как компаниям за ней обратиться. То есть нужно, она автоматически поступит, или же нужно там обратиться на уровне местных властей или более крупно там по субъекту в целом.
8: Я думаю, что будет создана специальная комиссия при Совете министров Республики Крым, которая будет принимать заявки от средств размещения туристической отрасли, которые будут обосновывать свои убытки, штатную численность, и на основании этого будет рассчитываться сумма помощи, которая может быть им оказана. И, конечно же, это не будет вот подал кто-то заявление, хочу столько-то, столько-то средств. Конечно, каждая копейка из бюджета будет обоснована, будет специально разработан механизм расчета тех средств, которые может получить средство размещения. И я думаю, что в ближайшее время все будет доведено. Главное, что сейчас средства будут выделены, и об этом принято соответствующее решение. И, конечно же, положительно, что президент также отреагировал на просьбу главы Крыма по поводу дотации сферы топливной для снижения стоимости топлива в Крыму. И также надеемся, что в скором времени выделится средства для вот таких дотаций топливного бизнеса.
0: Помимо, как я понимаю, вот первый транш, он будет направлен именно на отели, на пансионаты, на те части такой большой туристической сферы, которые связаны с размещением. Вот, например, а сопутствующие, там есть музеи, есть там какие-то экскурсионные моменты, там экскурсии на джипах, например, я в свое время с удовольствием покатался в районе Феодосии. Вот такие компании, если они официально работают, все там как нужно, в белую, смогут обратиться?
8: Пока официальных данных нет, но я думаю, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Все люди, которые заняты в сфере курортного бизнеса, это экскурсии, туризм, кафе, средства размещения, могут рассчитывать на помощь нашего государства. И все зависит от наличия тех средств. Кроме того, в Республике Крым еще и в отношении предпринимателей принят ряд определенных мер, призванных облегчить их налоговую нагрузку, арендную плату, отсрочки платежей налогов. Поэтому я думаю, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Главное, чтобы средства были на это.
0: Скажите, пожалуйста, еще есть сферы, мы понимаем, что у нас вот в ряде регионов сейчас сложная обстановка, в том числе в Крыму, есть еще сферы, которые нуждаются, может быть, не в прямых бюджетных вливаниях, но вот с какими-то, в том числе, налоговыми послаблениями, есть ли какие-то обращения, может быть, от местного бизнеса в том числе?
8: Ну, наверное, нужно говорить о том, что и все средства, которые, все предприятия, которые занимаются торговой деятельностью, которые вынуждены в момент отключения электричества использовать генераторы, покупать дополнительное топливо, компании, которые занимаются транспортными услугами, несут повышенные расходы в связи вот с определенными логистическими трудностями, нехваткой топлива и ростом цен на него. Поэтому, безусловно, в последующем сфера бизнеса, которая потребует помощи, наверное, будет расширена. И независимо от направления, даже на местном уровне будут приниматься решения об освобождении их, возможно, отсрочки налогового обложения, уменьшения арендной платы. В частности, есть еще такой вид нестационарных торговых объектов, которые в Крыму действуют в курортный сезон. Я думаю, что тоже может быть снижены арендные платежи и налоговые ставки на них.
2: Одной из целей, вернее, режима Зеленского, когда он делает вот то, что он делает, и в частности особенно активно в отношении Крыма, является, сеяние паники, недоверия и вот подобных вещей. Скажите, пожалуйста, как настроение у крымчан? Держитесь?
8: Ну, как я вам уже говорил, с 2014 года мы прошли большое количество испытаний от этой соседней страны. Они осуществляли и энергетическую блокаду, водную блокаду, торговую блокаду, продуктовую блокаду, газовую блокаду, грузопассажирскую блокаду. Поэтому к различным неприятностям, которые та сторона нам предоставляет, мы частично были готовы. И, конечно, мы понимаем, что сейчас идет война, что основные действия происходят на Донбассе, идет планомерное очищение нашей земли, освобождение земли, и киевский режим переходит к террору местного гражданского населения, мирных объектов для того, чтобы вызвать социальную напряженность. И то, что сейчас в информационном поле выбрасывается врагом, конечно же, многократно раздувается. Причем свое информационное поле они отлично зачищают. Если посмотреть их каналы, там практически отсутствуют видео крупных прилетов по инфраструктурным объектам, по военным объектам. Но тем не менее, та информация, которая сейчас есть, позволяет сделать вывод, что Россия симметрично отвечает, и сейчас большие проблемы с логистикой есть в самой Украине, большое количество логистических узлов новой почты выбиты практически в каждой области, которые также использовались в СУ, большое количество заправок уничтожено в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевских областях, которые также использовались для нужд ВСУ. Поэтому мы все прекрасно понимаем, скептически относимся к тем вбросам, которые идут со стороны Украины, и при этом стараемся людям разъяснить, что на самом деле происходит. Мы готовы терпеть. Главное, результаты – наша победа.
0: Благодарим вас, Александр. Тут вот тоже по последним новостям и топливо на свободной продаже появилось на 100 автоматических заправочных станциях в Крыму. Поэтому, да, проблемы решаются. Мы, опять же, благодарим вас за то, что с нами поговорили, и желаем сил всем крымчанам, безусловно, в это непростое время.
2: Мы с вами.
0: Да, Александр Талипов, советник главы Республики Крым, общественный деятель, блогер, был в эфире «Радио Спутник».

0: Пока в Москве у нас сегодня было почти 30 градусов, очень душно, потом ливень пошел. В Нидерландах, не сегодня, правда, но в конце июня, как сейчас там погода, не знаю, не узнавал, но в ряде регионов температура приближалась к плюс 40 градусам, что, как пишет один из наших телеграм-каналов, привело к отказу системы охлаждения в амстердамском дата-центре Кьюпра. И из-за этого российские пользователи не смогли там подключиться к определенным хостингам, поскольку вот в этих дата-центрах находились серверы российских хостингов в Европе.
1: 26 сейчас в Амстердаме.
0: 26 градусов. Прекрасно. Практически как у нас. Промышленные кондиционеры выходили из строя один за другим, после чего серверы начали автоматически отключаться во избежание возгорания. При этом, ну, как мой такой относительно дилетантский взгляд, вообще такие вещи должны делаться как минимум с, ну, если не двукратным, то хотя бы с полуторакратным запасом прочности, потому что это все-таки не плюс 60 же, там их не из огнемета жарили. Вот, поэтому тут как бы большие вопросы, может быть, кто-то сэкономил на охлаждении, такое тоже... С моей точки зрения, может быть. Поэтому тут тоже очень такой момент спорный. Сообщается, что площадка, одна из ключевых компаний, которые работают с русскоязычной аудиторией в Европе, как поделился, опять же, в беседе с этим каналом эксперт, перебои затронули от 75 до 90% провайдеров в Амстердаме. Сбой длился на протяжении от 45 до 70 часов. Да, тут уточняется, что просто не приняли во внимание климатические разные моменты. Обсуждаем тему с соучредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогером, популяризатором отечественной электроники Максимом Горшениным. Максим, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, а как так? Ну, мы же вроде привыкли, да, что вещи, связанные там с микроэлектроникой, с такими вещами, которые требуют больших трудозатрат, обычно закладывают большой запас прочности. И тут вдруг температура чуть выше максимума, и такая оказия приключается.
2: Да, действительно, в обычном, в центрах обработки данных все резервируется, а именно закладывается по питанию резерв, по охлаждению резерв и по соединениям, то есть по интернету, подключению. Обычно в одном дата-центре заходит там от трех различных провайдеров для того, чтобы это все дублировать. Но в Европе на данный момент идет жесткая конкуренция за, в том числе, электричество. Довольно высокая она сама по себе по стоимости для конечных потребителей, поэтому ставят не такие уж и требуемые для оборудования предельные режимы работы. Это первый момент. Второе. Это может происходить как каскадное отключение. То есть я имею в виду, что перегрелось, вышел из строя какой-нибудь один кондиционер, а все остальные уже не тянут, потому что и так стараются сэкономить. Имеется в виду, все оставшиеся в работе, они не могут охладить до нужной температуры, и уже защита серверов отключает их из-за слишком высокой температуры. Напомню, что современные сервера, они там стойкие серверные, там они отводят киловатты тепла, мощности. Вот там же несколько серверов стоит, тем более современный бум искусственного интеллекта, где используются карточки для искусственного интеллекта, они очень много тепла выделяют из себя. И поэтому тут происходит как раз-таки тот самый отказ на грани, когда вроде как пытались сэкономить, работали на минимальных значениях, и после выхода из строя какого-то одного элемента все остальное не выдержало и просто схлопнулось.
0: И что лишний раз подводит нас к правильности курса на хранение данных на российской территории, где виновные в таких моментах могут вполне законно получить по шапке.
2: Более того, у нас в Российской Федерации есть уникальная просто ситуация на данный момент. Искусственный интеллект требует много электричества. У нас страна обладает реками, соответственно, ГЭС. Атомная станция самая лучшая в России. Дальше у нас уголь, нефть, газ для выработки электричества. Идем заводы, которые вырабатывают, мусоропрерабатывающие вырабатывают электричество. И еще есть у нас, допустим, Северный морской путь, Северный регион.
1: Вечная мерзлота еще у нас есть.
2: Да. Поэтому строить центры обработки данных и использовать и хранить данные других компаний в России, это как раз-таки тренд, на который стоит работать. И, собственно, наша страна и наши компании в эту сторону двигаются.
1: Холда у нас достаточно. Вопрос, есть ли у нас серверы?
2: Это имеется. Этот вопрос на данный момент, это унифицированное, скажем так, устройство, крайне стандартное, и у нас достаточно их мощности имеются по заводу в полвыпуску, их имеется в виду взять плату произвести, там корпус, блоки питания, ну вот это вот такое, то есть из зарубежных комплектующих собрать в России. Это мы можем, это мы успешно делаем, таких заводов более чем, свои разработки по своим процессорам, там своим карточкам для сети у нас ведутся, но пока что они серийно не пошли в таком объеме, как хотелось бы. А если мы говорим про что-то вот аналоги там, китайских серверов, американских серверов, мы уже делаем и лучше, и быстрее, и даже дешевле в большинстве случаев, чем Китай.
0: У нас такие сценарии могут произойти?
2: У нас, скорее всего, это очень маловероятно по причине как раз-таки у нас более холодный климат. Но даже в тех регионах, где у нас жаркий климат, сильно у нас используются довольно избыточные системы охлаждения. Потому что у нас с электричеством проблем нет, с дороговизной электричеством проблем нет. Поэтому у нас используют мощные установки, которые резервируются. И такое, я не помню на своей памяти сейчас, чтобы именно из-за выхода из каких-то систем охлаждения ЦОД целый остановился, выключил. Вот в каких-то компаниях локально из-за какого-то сбоя такого, это я знаю. А вот чтобы целый центр обработки данных, нет, такого в России не было.
0: А такой сбой, он как-то в дальнейшем на работу серверов повлияет? Или они выключились, с ними все хорошо, все там безопасно сработало?
2: У большинства процессоров критическая температура, это когда переваливает за 100 градусов, там 105-106 градусов по Цельсию, именно на самом кристалле, когда получается градусы. Если защита отработала стандартно, и все до этого порога отключилось, то с серверами ничего не будет. Ежели кто-то специально и в связи с тем, что вот очень дорогое электричество, давайте мы подкрутим и этот сдвинем порог отключения чуть подальше, а такое вполне могли сделать и делают такое, то уже такие работа на таких температурах может повлечь необратимые последствия. Поэтому, условно, сейчас будет шутка, но ждем на вторичном рынке появления большого количества серверов, видеокарт, ускорителей графических. Вот, совсем чуть-чуть было. Только перегрелись, да, да, да, не работают.
0: Не бит, не крашен, это мы все знаем, да. Благодарим вас, Максим. Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной электроники, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Международная группа исследователей с помощью функциональной МРТ подтвердила новые подтипы аутизма. Теперь их 4. Выясняем, что это за типы, как это исследование поможет, в принципе, в взаимодействии с людьми с подобным диагнозом. В этом нам поможет руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вот это исследование, оно, давайте с двух сторон разберем. Во-первых, с точки зрения непосредственно научной, революционное оно, какие оно, соответственно, выводы нам дало, и с точки зрения прикладной.
1: Во-первых, есть такая большая проблема, это расстройство аутистического спектра. Действительно, на протяжении последних 50 лет число людей в мире, имеющих данное заболевание, к сожалению, стремительно растет. Если в 1990 году диагностировался 1 на 1600, то по последним данным Всемирной организации здравоохранения, каждый сотый ребенок в мире имеет аутизм уже, каждый 127-й вообще человек. Американский Минздрав вообще говорит о каждом 31-м ребенке. И это действительно большая проблема, потому что расстройство аутистического спектра – это состояние достаточно, может быть, сложное, мешающее человеку социализироваться, адаптироваться, развиваться. Понятно, что они разные, от самых легких до самых тяжелых, но, тем не менее, их очень много. И если этим людям не помогать, то многие из них, к сожалению, могут остаться вне социальной адаптации, изолированными от общества. И это первое и самое главное. И ровно поэтому на протяжении уже последних, опять же, 50 лет, 40 последних точно, ведутся активнейшие исследования в области природы аутизма. Потому что на сегодняшний день окончательно никто не знает, что это такое. Вот официальной позиции в мире нет. Лекарствами, да или как-либо по-другому, аутизм не лечится. И единственное, что точно доказано, это то, что если в раннем детстве это состояние выявить и максимально рано начать коррекционно развивающие занятия, логопеды, дефектологи, психологи, нейропсихологи, в сочетании с какими-то средствами социальной адаптации, то есть адаптировать таких детей среди обычных детей, вот это дает эффект. Но, тем не менее, все-таки пытаются найти причину аутизма, и исследований огромное количество. Что касается, и всегда было, вот за последние там 30 лет все время что-то выходило. Что касается вот этих исследований, я внимательно посмотрел на источники, я их видел уже, на самом деле, они назад появились. Знаете, тут такой интересный есть аспект. Дело в том, что, еще раз повторюсь, почему, например, представляете, вот 40 лет умнейшие люди мира не могут найти причину аутизма. Есть одно российское исследование, которое на самом деле объясняет, почему они не могут найти причину. Дело в том, что если посмотреть очень внимательно на всех людей с аутизмом, то мы увидим действительно очень широкий спектр разных состояний. А самое главное, что странно, это то, что причины изначальные могут быть совершенно разные, а аутизм у них у всех проявляется одинаково. Ну что такое аутизм? Аутизм – это в первую очередь специфическое нарушение социального взаимодействия. И потом взрослый имеет какие-то непонятные причины, приводящие к тому, что он избегает социального взаимодействия. Ребенок взаимодействует с другими детьми. Ему трудно взаимодействовать вообще с людьми. Он живет как будто по какой-то своей собственной программе. При этом он, безусловно, обычный ребенок, но только вот имеет какие-то трудности. То есть первый ключевой признак – это нарушение социального взаимодействия. Второе – это тяга к стереотипным повторяющимся действиям. В русском языке это слово аутостимуляция. Это когда ребенок самому себе формирует какие-то заведомо ожидаемые ощущения. Трясет чем-то перед глазами или там размахивает чем-то, подпрыгивает, еще что-то делает. Он как бы насыщает себя какими-то ощущениями, которые точно для него позитивны. И одновременно с этим старается, чтобы все вокруг не менялось. Вот только что-то знакомое, четкое, определенное. Любые изменения приводят к тому, что ребенок тревожится. Есть еще третий признак – специфическое нарушение речи. Но вот эти два признака, они встречаются у детей совершенно разными изначальными состояниями. Первое – это последствия органических поражений центральной нервной системы, тяжелые родовые травмы.
0: Игорь, у нас уже эфирное время к концу подходит. Подытожим, если мы вот эти вот вещи наблюдаем, то лучше, соответственно, обратиться к специалисту. Я правильно понимаю. Игорь Шпицберг, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», был в эфире «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин для вас работали. Хорошего вечера.
2: Комплексное регулирование института банкротства. Контекст. Госдума единогласно одобрила поправки к закону о финансовой несостоятельности. Теперь предприятия, оказавшиеся в сложном положении, имеют все шансы сохраниться и возобновить полноценную деятельность. Формально такая возможность была и раньше, но на практике она использовалась крайне редко. Новые нормы предусматривают досудебное соглашение для кредиторов и должника о санации. Это целый комплекс мер, направленных на монетарное оздоровление организации, чтобы не допустить ее ликвидации в рамках процедуры банкротства. В частности, реструктуризация долгов и поиск альтернативных финансовых решений. В новой версии закона в значительной степени переформатирована система назначения арбитражных управляющих. Будет сформирован реестр таких лиц, состоящий из подробной информации об их деятельности. В Госдуме отмечают, что принятые нормы позволят экономически жизнеспособным предприятиям сохраниться на плаву. Это окажет позитивное влияние на макроэкономические показатели, рынок труда и собираемость налогов. В 2025 году банкротами в России признали 6477 юридических лиц. Уровень банкротств снижается, но пока остается высоким. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 20 часов, в Челябинске 22. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Первая партия гуманитарной помощи доставлена из России в Венесуэлу. Ушел из жизни народный артист России Юрий Смирнов. Переговорщики в Омане обсуждают создание коридора для судов в Армузе. Подробности далее. Россия доставила в Венесуэлу первую партию из 10 тонн гумпомощи для пострадавших от разрушительного землетрясения. В нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик Багдасаров. Помощь России, по словам дипломата, является частью международных усилий по поддержке Венесуэлы. Он отметил, что российские компании, работающие в этой стране, уже передавали гуманитарную помощь пострадавшим, а нынешняя поставка осуществляется по линии правительства. Напомню, по последним официальным данным, в результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли 4118 человек, более 16,5 тысяч получили травмы, а без жилья остались почти 18 тысяч человек. Ушел из жизни народный артист России, заслуженный артист РСФСР, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства, актер театра на Таганке Юрий Смирнов. Об этом сообщили в театре на Таганке. Там отметили, что до последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни театра, продолжал служить искусству и выходить на сцену. Прощание с Юрием Смирновым состоится в театре на Таганке. Дата пока неизвестна. Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Армузский пролив, утверждает это журналист портала «Аксис» Барак Равид со ссылкой на региональный источник. Как отмечается, в переговорах между Ираном и Оманом участвуют представители Катара. Ранее Равид утверждал, что США требуют от Ирана признать Армузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Армузу. Метеослужба Франции из-за аномальной жары ввела красный уровень погодной опасности более чем в трети департаментов на европейской территории страны. Ожидается, что температура на большей части территории Франции превысит отметку в 35 градусов. А в некоторых регионах столбики термометра могут подняться до 40 градусов. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. Температура в некоторых регионах приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже и превысила ее. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей и школьников, а особенно младшеклассников. Парламентарий отметил, что поход ребенка в первый класс – это встреча с одноклассниками и учителями – это уникальное событие. По его словам, не обязательно лишать семьи подобных волшебных моментов. Фестиваль «Культурный город» пройдет в парке Зарядье в Москве с 1 августа по 6 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что в программу войдут балетные и оперные спектакли, выступления симфонических оркестров и другие мероприятия. Проект начнется со всероссийского марафона фестиваля театров «Россия. Театр общества», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Добавляется в сообщение. Завершится проект, как уточняется, 5 и 6 сентября праздничный программой, которая будет посвящена Дню города Москвы. Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. Как всегда, по субботам с вами «Секс, культ, просвет». Лена Караева напротив меня сидит, и я, Вик Никифорова. Сегодня, как говорится, в нашей маленькой корзинке есть и пудра, и духи. Помнишь, Лен, стишок такой? Лента, кружево, ботинки, что угодно для души. Значит, что у нас только сегодня не будет, обсудим все. Будет в программе много стихов, будем обсуждать поэзию. Козни блока НАТО, потому что блок НАТО продолжает строить нам козни, и мы продолжаем его разоблачать. Огородинг. Внезапно эта вещь, которую Лена нам объяснит. Я не знаю, что это такое, Лена расскажет. И, опять-таки, много поэзии. И наш сериал, отечественный сериал, новый, очень хороший, и незаслуженно, как бы сказать, затравленные коллегами по цеху. Обо всем об этом поговорим. А начнем, честно говоря, мне хотелось бы начать с хороших новостей. На неделе были такие хорошие новости. Во-первых, Международный олимпийский комитет восстановил членство нашего российского олимпийского комитета и дал надежду на то, что наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях, причем выступать и с гимном, и с флагом. Там будут свои сложности, свои подводные камни, и тем не менее движение пошло в правильном направлении. Еще хорошая новость. Марин Ле Пен будет избираться на пост президента Франции. У нее великолепные шансы. Тоже подводные камни. В каком-нибудь следующей нашей программе обязательно с Леной вот из Франции. Лена здесь, но душой и мыслями она во Франции. С Леной это обсудим. Еще одна хорошая новость, то, что закончился саммит НАТО, и наши враги переругались вдрызг. Собственно, все, ничего не поделили, ничего не поняли, разошлись по всем пунктам. Зеленского, как я понимаю, вообще прятали от Трампа. Значит, сначала все боялись здесь Трампа, что он приедет, всех накажет. А потом стали прятаться от него Зеленского, потому что, ну, не дай бог, что-то выйдет такое, да? Боялись скандала, и, в сущности говоря, все усилия вот этого пресловутого альянса, они ушли куда-то в песок. И особенно жалко это все смотрелось на фоне, ну, наших массированных ударов по столице Украины и по другим городам Украины, которые всю прошлую неделю наносились нашими войсками с радующей нас регулярностью. Лен, мне перспективы блока НАТО представляются жалкими. Что скажешь ты?
3: А мне они представляются совсем не жалкими, потому что жалкими, если бы произошел, например, выход хотя бы из военного комитета НАТО хотя бы одной страны. Вот этого не произошло. НАТО по-прежнему — это 20, почти 30 стран, которые на нас нацелены, которые нас хотят победить, которые нас хотят сокрушить. И от этой идеи они не отказываются. А денег у них там много. Я посмотрела по бюджетам. Конечно, можно говорить, что обещали 48, а там дали или дадут, или выделят, или договорились. Короче говоря, формулировки могут быть самыми любыми. Всего 12, но речь идет о миллиардах.
2: Это Украине, да?
3: Да, это Украине. Бюджеты они все сами свои военные увеличивают. Америка пухнет на торговлю.

0: Неделю наши войска наносили массированные удары по Киеву. Поглядим правде в глаза. Киевляне сидят в убежищах, сидят на станциях метро. Киевская хунта запрятала военные объекты в жилую застройку, соответственно, поневоле жилая застройка тоже терпит какие-то разрушения от наших ударов. Разумеется, мы ударяем исключительно по военным объектам. Да? Ты согласна вот в таком же режиме продолжать обстрел столицы Украины, больших городов Украины? И готова ли ты вот лично, вот как человек, морально готова вот к этой эскалации? Да? Потому что это эскалация.
1: Ну, дело в том, что она неизбежна. Нужно всем, как мне кажется, принять объективную реальность, которая заключается в том, что, если ты успела заметить, даже Дмитрий Сергеевич Песков сказал про войну в своем интервью, которое он дал в начале этой недели. Речь идет о войне. Речь уже не идет о специальной военной операции. Речь идет о полномасштабной войне, к которой нас подталкивают. Мы, обстреливая Киев, есть, конечно, побочные потери. Киевляне сидят в метро, они спасаются как-то, как они могут спасаться. Но мы должны понимать, что если противостояние грядет, то оно грядет. И мы не можем его остановить заклинаниями, что у НАТО предполагается распад. Пока она не распадется, пока хотя бы Франция, как в свое время сделал де Голль, не выйдет из военного комитета, я думаю, говорить о том, что там все пропало, кажется, смысла не имеет. Мы должны быть абсолютно готовы к тому, что там не только не пропало, а к тому, что деньги будут вливаться, как ты изящно пишешь, в «Б». У СССР немеренная абсолютно.
0: Ну, посмотрим насчет Франции, потому что вот ближайший сподвижник Марин Ле Пен, Жордан Бардела, он прям открыто заявлял о том, что он, по примеру генерала де Голля, хочет вывести Францию из-под управления военного командования НАТО. Посмотрим, насколько Марин Ле Пен, вступившая в президентскую гонку, будет реализовывать эту идею. Потому что, конечно, мы часто видим, как к власти в Европе рвутся люди, вроде бы национально ориентированные, вроде бы заточенные на то, чтобы помочь своему народу, вроде бы заточенные на то, чтобы выйти из многих структур Евросоюза, НАТО в том числе, но потом на пути к верховной власти с ними происходят какие-то интересные изменения, и они приходят на высший пост в стране уже совсем не с теми идеями, которые продавали своим избирателям. Согласись, есть такая штука, да? Но, тем не менее, мне кажется, трудности, подстерегающие блок НАТО, они объективны. Ведь наши удары по Украине, они не просто там уничтожают военные объекты Украины. Они, в том числе, убивают, сжигают инвестиции Европы. Да? Какой ущерб огромный мы причинили конкретно европейскому военно-промышленному комплексу? Потому что миллиарды шли на военное производство на Украине. Сейчас эти военные производства разгромлены, они горят. Тем, как они горят, можно полюбоваться в интернете. Значит, инвестиции сгорели, а ведь экономики и Германии, и Франции находятся все в более ужасном положении. Я уж не говорю про другие страны Евросоюза. Там просто уже, ну, фактически рецессия идет, да? Европа экономически стала глубоко депрессивной экономической зоной. И, кстати сказать, у них в будущем планы на финансирование Украины сокращаются, как я понимаю. Там они будут выделять что-то там вместо там что-то 48 миллиардов, какие-то тоже вот разговоры на саммите об этом шли. Поэтому, мне кажется, тут важно еще вот эту вот экономическую подпитку остановить киевского режима.
1: Слушай, ну, во-первых, все эти инвестиции были застрахованы. Они же не просто так, так сказать, забросив беретики или там какие-то кепки за мельницу, это все давали. Это все было застраховано. Заводы были застрахованы. Это, так сказать, страховщики, я думаю, аплодируют. Второй важный момент. Идет перепрофилирование всей тяжелой промышленности, та, что осталась, и вообще промышленность на военный лад. Значит, Рено к этому не привыкать, потому что Луи Рено вообще был коллаборационистом. И, собственно, танки, которые Гитлер на нас насылал, они были оснащены двигателями Рено. Это, об этом мы тоже должны помнить. Я не думаю, что Европа отказалась от своей идеи не нанести нам стратегическое поражение. Просто она его будет наносить не до 2030 года, а, например, начиная с 2032 года. Да, Марин Ле Пен будет участвовать в президентской гонке, она об этом сказала, но, значит, вопрос, пройдет ли она, значит, вот это вот сито, так сказать, там, дадут ли ей выйти во второй тур. Во-вторых, как посчитают голоса во втором туре, если и когда она пройдет. Третий важный момент. На этой неделе появилась информация, что в 2032 году Макрон собирается вновь баллотироваться на пост французского президента, и его к этому готовят мощная индустриальная группа Бернар Арно. Второй момент. Стармер в 2028 теоретически может подсидеть Рютте и занять должность генсека НАТО. Поэтому ничего не кончается. России нужно принять внутренне, что нынешняя ситуация будет а усугубляться, и б это будет

0: длится много лет. Нам не привыкать. Северные войны там унозлились по 20 с лишним лет. С турками, которые сейчас принимают саммит в Анкаре, мы воевали, по-моему, 7 или 8 раз. Поэтому ситуация очень тяжелая. Я призвала бы все-таки всех понять, что ситуация чрезвычайно сложная.
1: Я не знаю, что сказать. Ты нажестила, ты навела тумана, мне стало грустно. Тем не менее, позитивный эффект от ударов по Украине, он ощутим, во-первых, в разброде, к которому действительно пришли члены НАТО, да, ни на каком своем саммите никакого своего хваленого единства продемонстрировать они не смогли. Там были сплошные споры и раздоры, и упреки в том, что европейские союзники по НАТО не поддержали авантюру Трампа в Иране, да, ничем вообще даже аэродромы свои не предоставили для военных самолетов США. И это очень хорошо. Второй позитивный, повторюсь, эффект от наших бомбардировок Украины в том, что мы показываем европейцам, что с экономической точки зрения для них это медленное самоубийство превратится в быстрое самоубийство. Никаких страховщиков не хватит на выплаты по всем этим сгоревшим заводам, производством дронов, производством ракет. Страховщики разорятся, и это станет новым витком рецессии и экономической депрессии, которая царит в Европе. Поэтому хотелось бы поздравить наших военных с замечательным раундом, как бы сказать, с их успешными дипломатическими усилиями, потому что мы видим, что традиционно дипломатия как-то очень плохо работает с нашими европейскими бывшими партнерами. А вот когда к дипломатии переходит российская армия, российские военные, когда они с помощью цирконов начинают доносить наше видение международной ситуации, мне кажется, у наших военных получается немножко успешнее. При этом надо заметить, что вот, например, ни один циркон, запущенный по Киеву, киевское ПВО отбить не смогла, потому что ПВО там уже прекращает свое существование. Зеленский говорит, что для патриотов нет ракет, а фишка в том, что дефицит ракет для патриотов существует вообще у всех, не только у Украины, он существует у всех, в том числе у американцев, они сейчас наращивают производство, и все стоят в очередь к американцам за этими ракетами для патриотов, и хорошо, и пусть стоят. Тем временем наши военные умудряются точечными ударами выносить даже установки, собственно говоря, установки патриотов, которые стоят миллиард долларов. И таким образом тоже, ну, показывают, мне кажется, нашим европейским экс-партнерам всю тщетность их усилий. Будем спорить еще о перспективах нашего противостояния с блоком НАТО, будем, естественно, верить в нашу победу и к ней идти, и поговорим о том, как интересно война отзывается... Вот теперь можно уже говорить не СВО, а война, да? Уже можно говорить.
0: Это война, конечно.
1: Да. И поговорим о том, как интересно война отзывается в пространстве нашей современной культуры. Вот хотела обсудить с тобой новый сериал Егора Бероева, который называется «Марик». Я думаю, зрители ждут его с большим нетерпением, и когда он выйдет, у него будет по-настоящему много зрителей, потому что он рассказывает об очень актуальной современной ситуации. Он рассказывает о враче, который возвращается из плена и едет в Мариуполь работать там, и видит, что произошло с Мариуполем, который освободили наши войска, как он сейчас выглядит, как там живут люди. Этот сериал прошел на кинофестивале, по-моему, «Пилот», да, он называется?
0: «Пилот», да, совершенно.
1: «Пилот», да, и прославился тем, что критики, которые должны были выставлять оценки фильмам и сериалам, ему вообще не удостоили выставить оценки. Они, как бы сказать, поставили там галочки, какие-то кресты, и не стали голосовать вообще по этому фильму. Тебе не кажется, Лен, что это, ну, классическая такая пятая колонна?
0: Ну, начнем с того, что они не критики, они не кинокритики.
1: Ну, почему же? Профессионально, там у них написано. Критик, там платформа, критик, там, не знаю, газета, еще кого-то.
0: Да. Каждый суслик у нас агроном, как известно. Поэтому работа на там платформе не означает, что квалификация кинокритика может быть применена к X, Y, альфа, омеге, дельте и так далее. Для того, чтобы разговаривать сегодня предметно, я почитала опусы всех этих, так сказать, ну, не этих, так сказать, меня на всех не хватило, там, по-моему, их 12 человек, но публикации трех или четырех из этой, значит, так сказать, там, команды пятоколонников я почитала. Ну, что я могу сказать? Была в свое время потрясающая формула. Шел дождь, и два студента, один в шляпе, другой в кино. Вот их опусы, они этого уровня. Значит, эти люди вообще не понимают, что такое кино, они не понимают, что такое визуальная продукция, они вообще не понимают ничего. Значит, их роль и функция, несмотря на все эти публикации, черт знает где, заключалась в том, что они переписывали пресс-релизы западных кинокомпаний, которые предваряли прокат чаще всего американского кино или фильмов, снятых с американским или европейским участием. Поэтому то, что они заминусовали отечественный сериал, говорит на самом деле все о них и ничего не говорит о сериале, потому что квалифицированного искусствоведческого кинокритического разбора от них ждать бессмысленно. Они просто не понимают, как вот тот самый суслик, который в поле, конечно, сидит. Но это не означает, что он в курсе того, как поле должно быть вспахано, как должны быть заложен семиматериал, так сказать, зерновой материал и так далее. Поэтому я думаю, что инициатива одного из наших сенаторов опубликовать, я, кстати, список нашла в его соцсетях, опубликовать этот список и просто этих людей наградить общественным и гражданским позором абсолютно справедливо.
2: Мне кажется, ты преуменьшаешь вот масштаб ситуации. Сусликов очень много. Институт общественной репутации, к сожалению, в России работает очень слабо, с большими перебоями. Никто этих критиков никаких позором клеймить не будет, потому что они часть той большой тусовки, которая вообще не приемлет все то новое, которое творится в нашем искусстве. И они сознательно, набросившись своей серой массы, затаптывают сериал «Марик». Давай мы его здесь отрекламируем, да. Скажем, ребята, смотрите сериал «Марик» обязательно. Причем что парадоксально, он выйдет на платформах, там его будут смотреть люди, там они будут ему выставлять оценки и писать отзывы. Как же могут сотрудники вот этих самых платформ вообще не участвовать в раскрутке продукта, с которого они потом будут получать проценты, да, за вот этот вот прокат? Как это вообще возможно? Меня очень расстраивает ситуация, когда вот это вот серое шобло, это серое стадо, кидается на хороший, свежий, актуальный новый продукт. Вспомни, как затаптывали «Ландыши». Прекрасный сериал «Ландыши», да? Огромный зрительский успех. Людям это надо, людям это нравится, люди это смотрят. Продлевается на новый и новый сезон. Посмотри, что о нем писали. Это какой-то ужас, это просто, ну, какой-то словесный понос был на самом деле. И вот эти вот люди, я бы не недооценивала бы эту угрозу, будучи сама жертвой этой культуры отмены. Я понимаю, как это работает. Мне бы очень хотелось поддержать создателя сериала Егора Бероева, всю творческую команду. Они большие молодцы. Вот хочется сказать, что сердца зрителей, сердца людей, сердца вот таких интеллектуалов, как мы с Леной, они с ними на самом деле, что они не одиноки. Сейчас, кстати сказать, прошла новость, что создатели сериала «Марик» отправили на печально известный террористический сайт «Миротворец». Да, они там оказались. Значит, критики, которые минусовали этот сериал, они, как бы сказать, такие латентные заукраинцы, которые в одной команде вот с «Миротворцем», да, оказались. Но это же очень некрасиво.
0: Но если говорить вообще о заукраинстве нашей кинобогемы, нашей литературной богемы, нашей, я не знаю, там, всякой артистической богемы, то нужно сказать, что эта позиция на протяжении нескольких десятилетий была оплачиваемой. Да. Дело в том, что за заукраинство платили деньги, и отнюдь не медные, а даже, в общем, золотые и серебряные. Теперь, в общем, ну что уж скрывать, значит, продвижение этого чудовища, самого богатого человека Украины, который спонсировал Азов, террористические, экстремистские, абсолютно запрещенные, значит, у нас, Рената Ахмедова, всем пиаром ведал такой, значит, такой широко известный в узких кругах кинокритик, как Шура Тимофеевский. Он просто жил на деньги от Ахметова. И на эти деньги жили его подружайки и подружается. Потому что в одиночку, естественно, сделать он это не мог. Там работала команда. Ну, команда, которая получала деньги в конвертах или как угодно. Но это были многие тысячи и не в рублях, которые позволяли этим людям летать на выставки в Вену, посмотреть, что там в Альбертине устроено, так сказать, длительные каникулы в Италии и так далее. То есть все те люди... Все те люди, которые стали кричать «нет войне» и так далее, абсолютно омерзительная антирусская русофобская позиция, омерзительная еще и потому, что эти люди все говорили на русском языке, это были проплаченные персонажи. Там никто искренне этого не делал. Поэтому я думаю, если честно, что такое единодушие и солидарность, в кавычках, как у этих так называемых, значит, кинокритиков, было проплачено.
2: Нет, ты знаешь, во времена Тимофеевского он забирал гонорары все себе, а его мелким сотрудникам ничего не доставалось. Я прекрасно помню эту ситуацию. То же самое и сегодня. Я абсолютно уверена, что эти жалкие серые личности на свою маленькую зарплату работают и больше ни на что. Нет, это делается не за деньги. Это именно вот такое тусовочное, стайное чувство, значит, вот против кого дружим, вот на этого накинулись. Страх выпасть из тусовки. Я даже в «Комсомольской правде», газете, в принципе, патриотической, хорошей, ну, как бы сказать, с умными людьми, прочитала какую-то очень такую кислую рецензию на сериал «Марик». Причем вот с такими какими-то мелкими придирками, да, когда придраться-то не к чему, человек начинает что-то из головы выдумывать. И я подумала, люди просто боятся выпасть из своей тусовки, потому что это чревато для них остракизмом, тем, что их выкинут вон из профессии, потому что до сих пор вся вот эта тусовка имеет огромное влияние на все, в том числе на судьбу там журналистов. Да? Журналист должен бежать со своей вот этой вот когорты. Если он с ней не бежит, ему сделают вон из профессии. А если он с ней бежит, он по факту оказывается по одну сторону фронта вот с теми киевскими террористами, которые создатели сериала «Марик» записали в «Миротворец». Он по факту оказывается на стороне наших смертельных врагов. И, конечно, я думаю, тебе просто неприятно думать о том, что вот люди, которых мы знаем там десятилетиями, оказываются на стороне наших смертельных врагов, тех, кто готов нас убивать, там, пытать и всякое такое. Но ты вдумайся, это дело не в деньгах, это дело, мне кажется, во внутренних убеждениях.
0: Нет, конечно, дело в деньгах, потому что если ты выпадаешь из тусовки, ты перестаешь получать подряды, заказы, я не знаю, как это называется, возможность публиковаться. То есть в любом случае за всем стоят деньги. Иногда стоят очень большие деньги. Я все-таки скажу, что, например, там тот же Тимофеевский, он, так сказать, был инициатором такого журнала, который назывался «Русские жизни», огромная, колоссальная распилочная на деньги каких-то там олигархов. Абсолютно депрессивная история, которая рассказывала о том, как хреново жить в России. Вот просто с первой строчки до последней, хотя там, в общем, работали люди, с которыми я в нормальной жизни общалась, которые были в полном порядке. Они были упакованы так, как не снилось вообще никому, но, тем не менее, они садились, значит, за клавиатуру компьютера и послушно выбивали там свои 15 тысяч знаков на тему того, что на Руси всем плохо жить. Теперь про мои ощущения. Дело в том, что я знаю этих людей всю свою жизнь. И всю свою жизнь эти люди, увы, были всегда при ком-то. Они себе устраивали такие кормушечные, потому что в самостоятельной сфере они из себя ничего абсолютно не представляют. Но вот даже если мы сейчас начнем думать про иммигрантов, которые чаще всего иноагенты, экстремисты и вообще абсолютные мерзавцы, они же, в общем, никак себя в этих благословенных Европах, в этих, так сказать, райских садах, они же себя никак не проявили.
2: Ты вот видишь, дорогая, вот ты сама себе противоречишь. Если бы они были такие умные, расчетливые, думали бы только о деньгах, да, то они бы и продолжали о них думать, они продолжали бы зарабатывать. Но огромная часть из этих сусликов ломанулась за границу и оказалась там в полнейшей нищете и питается из тбилисских помоек, в чем желаем им дальнейшего успеха. Да? Они потеряли свои огромные доходы в России, и там оказались у разбитого корыта с разбитым носом и с голым, извините за выражение, афедроном, да, за границей. Ну и пусть там сидят. То есть никакого расчета, Лен, в этом нет. В этом есть идеологическая убежденность. И знаешь, еще откровенная, яростная, страстная ненависть к российскому народу, к нам, людям, населяющим Россию. Они нас просто ненавидят. И это настолько сладострастное чувство, оно настолько их захватывает. Они готовы потерять в доходах, я тебя умоляю. Никаким деньги не нужны. Но вот это вот, то, что они могут быть на стороне врагов России, то, что с их помощью Россия вдруг потерпит, значит, стратегическое поражение, вдруг она проиграет. Этих глупых людей, этих сусликов увлекает и делает их, ну, вот такими бессмысленными жертвами собственной, на самом деле, идеологии. Конец их будет, конечно, печален. А вот сериалу «Марик» авторства Егора Бероева, его замечательной творческой команде, давай пожелаем хорошей зрительской судьбы, да, великолепного проката, чтобы все смотрели. Или ты опять скажешь, что сериал – это плохо?
0: Нет, я считаю, что сериал – это прекрасно. Как жанр у меня нет претензий. У меня иногда бывают претензии к качеству сценария там, и художественного исполнения. Но история про Мариуполь, она на самом деле заслуживает колоссального романа. Она заслуживает не только визуальной продукции, она заслуживает повестей, она заслуживает рассказов, она заслуживает вообще всего того, что называется денацификация Украины, всего того, что называется победой русского оружия. Просто нужно сказать, мы отбили Мариуполь, мы его восстанавливаем. Азовское море – наше все, оно внутреннее. И это и есть, собственно, русская судьба в 21 веке. И я считаю, что наша судьба, она, конечно, прекрасна.
2: В общем, «Марик» наш. «Марик» Мариуполь наш, и сериал «Марик» тоже наш. Смотрите его обязательно. Поздравляем Егора Бероева и его команду с замечательным творческим успехом. Желаем им дальнейших творческих успехов. А сами уходим на новости на 2-3 минуты. Скоро мы к вам вернемся. Не переключайтесь.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине, однако в них никто не хочет входить. Об этом заявил сенатор Григорий Карася, но он добавил, что наступил период охлаждения в отношениях Запада с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. Президент Владимир Путин в июне заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога со Штатами после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже. Специалисты приступили к очистке надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» в Нидерландах после акта вандализма. Об этом сообщил одноименный фонд, который занимается поддержанием кладбища советских воинов. Накануне стало известно, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий. Они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента. В российском посольстве в Гааге заявили, что наша страна будет настаивать на наказании виновных. Официальный представитель МИД Мария Захарова написала, что Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение надгробий. Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды. Авария устраняется, сообщил губернатор региона Александр Дронов. Он уточнил, что специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения. Прокуратура области также организует проверку и оценит соблюдение сетевой организации и требований законодательства об электроснабжении. Тем временем непогода обрушилась и на Санкт-Петербург. В связи с этим 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково. В городе наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районах Петербурга за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Глава ФБР США Кэш Паттель накануне обсудил с чиновниками Белого дома расследование утечек о новом самолете президента Дональда Трампа. Это передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Также уточняется, что Паттель обсудил ход расследования с Дональдом Трампом по телефону. Ранее «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой сообщила, что новый американский борт номер один, полученный Трампом в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним. После публикации журналисты газеты получили повестки в суд. Что Дональд Трамп был крайне раздражен публикациями о проблемах с безопасностью подаренного Катаром президентского самолета, который стоит 400 миллионов долларов. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
3: Возвращаемся к вам, друзья. Возвращаемся к вам с Томиком Гомера. «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса». Я список кораблей прочел до половины. Тот длинный выводок, тот поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Ну, вы, конечно, все узнали. Осип Эмильевич Мандельштам. Наше все, можно сказать. Великий, на мой взгляд, русский поэт. Точно так же, как Пастернак. Великий русский поэт, несмотря на свое еврейское происхождение. Великий мастер языка. У нас нет никакой даты круглой, связанной с Мандельштамом. Мы просто открываем рубрику «Книжная полка. Секс, культ, просвета» и обсуждаем моего любимого поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. Лена смотрит на меня хмуро. У Лены есть претензии к Осипу Эмильевичу? Давай.
4: Дело в том, что Мандельштам, если бы он не пострадал во времена больших чисток и репрессий, и если бы он не женился на своей Надежде Яковлевне, то он бы был таким вполне советским поэтом, чуть-чуть фрондировавшим, который жил бы в Переделкино, который дожил бы, ну, лет до 72, до 73, и не было бы, в общем, о нем никаких легенд. Вот, например, мы в свое время с Викой говорили о таком писателе, как Илья Эренбург. Он же тоже был большим фрондером и вообще был в Серапионовых братьях, и вообще он был всем таким, значит...
3: Извини, авангардист. Мне казалось, что он был разведчиком, откровенно работавшим на Кремль за границей.
4: Подожди секунду. Но до того, как, значит, он же был фрондер. Литератором. Да, а кто мешает разведчику быть фрондером? Это легендирование проще. Значит, потом он все-таки принял революцию, принял в том качестве, в котором принял. Кстати, он киевлянин, он родился в Киеве. Так вот, он бы был вполне благополучным человеком, потому что он был талантливым человеком, он был человеком чрезвычайно любвеобильным. Значит, он был настоящим таким символом русского серебряного века, то есть он был бонвиваном. А его с панталыку сбила, конечно, Надежда Яковлевна, которая создала... У нас есть две литературных вдовы, Елена Сергеевна Булгакова и Надежда Яковлевна Мандельштам. Надежда Яковлевна Мандельштам написала мемуары, в которых она создала фигуру, не имеющую к Мандельштаму никакого отношения, на мой взгляд. Это ее любимый мужчина, ну, так сказать, это ее проблема. И вот он такой стал легендой. Он хороший поэт, он гениальный поэт, но почему-то творческая интеллигенция, а за ней и, так сказать, знатоки русской поэзии, сделали его неким таким символом.
3: Ну, не знаю ничего насчет символа. Мемуары Надежды Яковлевны, жены Мандельштама, я читала через пень-колоду, честно говоря, ничего не помню. Это неинтересно просто. Это интересно каким-то вот людям, которые там, не знаю, жили в центре Москвы вот всю жизнь. Вот это вот какие-то интриги. А вон там Лена Ивановна, там Елена Сергеевна, там Надежда Яковлевна. Это, на самом деле, нормальному человеку неинтересно. Интересна поэзия Мандельштама, которая вот меня лично привлекает своей невероятной загадочностью, сложностью и непонятностью. Помните, у него есть такие стихи? Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть. Без памятства ночная песнь поется. Честно говоря, в этом стихотворении непонятно ничего. У нас в ГИТИСе был семинар по философии. Как ни странно, у нас в театральном институте, в театральческом факультете очень здорово преподавали философию. И вот на семинаре по философии мы как-то полтора часа сидели и разбирали вот эти строчки, вот это стихотворение Мандельштама. Кто такая слепая ласточка? С какими прозрачными она будет играть? Ну, понятно, что это души умерших, а кто слепая ласточка? Может быть, это муза, поэзия? Может быть, это вдохновение поэта, который скучает по каким-то своим близким погибшим людям? Почему ночная песня поется в беспамятстве? Мы тогда накидали очень много версий. Но меня восхищает вот эта темнота Мандельштама, вот его непонятность. Да? Он, пожалуй, самый непонятный поэт после Хлебникова. Да? Ну, Хлебников, допустим, дадим ему золотую медаль, серебряную медаль у Мандельштама. И это такое редкое свойство нашей русской поэзии. Русская поэзия такая ясная, как хрусталь, как вот это вот прозрачное стекло, да, кристалл, да, о котором Пушкин говорил. А вот Мандельштам мутный, темный, и мне искренне это нравится. Причем тут культ, Лена? Он просто гениальный.
4: А что сложного, например, вот в этом? Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, ты глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Слушай, что здесь сложного? Я уж воспользуюсь, мы так редко читаем стихи. Нужно это все-таки эту практику продолжать. Вика в этом смысле абсолютно гениально. Или жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И вслась с утра до вечера, заученную в хруст, одну сонату вечную твердил он наизусть. Что здесь сложного, объясни мне.
3: А это уже контраст идет. Это вот идет такая простота, за которой на самом деле кроется глубина и сложность. Да, мне очень нравится поэзия Мандельштама. Его часто противопоставляют Маяковскому, а мне кажется, что они в чем-то очень родственны, потому что и тот, и другой работали вот с самой природой языка и создавали какие-то магические артефакты из русского языка. Вот никто так смело не работал со стихией русского языка. И вот эта вот смелость...
4: А Борис Леонидович, прости.
3: Нет, Борис Леонидович был гораздо проще. Борис Леонидович по молодости, Пастернак, любил навести тень на плетень. Вот такую нарочитую мутность он любил навести. А у Мандельштама есть загадочность, истинная, глубокая. Вот когда я его читаю, у меня ощущение, что я вошла куда-то в лес и иду по тропинке. Сейчас я вам прочитаю стих, но он совсем другой. Я не умею петь, не умею танцевать. Что же я могу тебе сказать? Только молчать. Ай, малогенья. Сердце мое болит, душа моя криком кричит. А я все молчу, улыбаюсь тебе и молчу. Ай, малогенья. Кто-то поет или плачет вдалеке. Ах, не могу я отдаться тоске. Поплыть по тоске, как по синей реке. Выплакать все слезы, умереть на песке. Ай, малогенья. И это мои собственные стихи из моего романа «Болеро», который приехал из типографии и скоро появится в магазинах. Как видите, они тоже очень простые. Мне нравятся простые стихи, простые слова. Мой идеал вообще — это Жак Превер, да, французский поэт, который писал, ну, максимально просто. Знаешь, вот как я, будучи человеком простым и открытым, люблю загадочных мужчин, которые, знаешь, так меланхолично улыбаются, которые на себя наводят такую вот грусть. Я просто в них влюбляюсь сразу. Так вот, и Мандельштам мне нравится тем, что он полностью мне контрастен. Вот совершенно другой, загадочный. Обожаю.
4: Я не знаю. Я просто реально не знаю, где там загадки. Вот еще, пожалуйста, на выбор. «Посвящение Гумилёву». «Петербургские строфы» называется. «Над желтизной правительства зданий», ну, все понятно, да, классицизм, белая колонна, так сказать, желтая штукатурка, «кружилась долго мутная метель», ну, тоже все понятно. И правовед опять садится в сани, ну, то есть выходит юрист из какой-нибудь коллегии.
3: Из правовеческого училища, наверное.
4: Да, широким жестом запахнувший шинель. Зимуют пароходы на припеке, зажглось каюты толстое стекло. Слушайте, это просто как сочинение. Да? Вот опишите, что чудовищно, как броненосец Доки, Россия отдыхает тяжело. Значит, я внимательно читала и читала несколько раз, перечитывала воспоминания Надежды Яковлевны, потому что меня интересовали не вот их бытовые какие-то подробности, он влюбился в ту, переспал вот с этой, так сказать, она в этом смысле была абсолютно щедра на подробности, а меня интересовал, собственно, творческий процесс. Вот поскольку я абсолютно не умею, так сказать, там рифмовать и так далее, меня интересовал ритм, вот как он добивался этого потрясающего ритма. И она говорила, что он стихи напевал и настукивал. То есть вначале появлялся ритм, и уже потом под это подбирались слова. И, наверное, вот эта сложность, как ты ее называешь, она идет от того, что нужно было какое-то слово поставить, чтобы было ритмично.
3: Ну, может быть. Ну, вот, вот как-то специально вот принижаешь его, честное слово. У Надежды Яковлевны вся вот эта ее биографическая проза проникнута, ну, не знаю, мне читать это отвратительно, честно скажу. Это что-то такое физиологическое, такое плохо пахнущее. Фу-фу-фу-фу-фу. Мне не нравится. А вот когда я читаю Мандельштама, смотри, все поют блаженных жен крутые плечи, но ночного солнца не увидишь ты. Это тоже, по-твоему, ясно, прозрачно и все такое. В стихах, которым посвящают Гумилеву, Мандельштам, естественно, копирует стиль Гумилева. Ясный, классицистский, прозрачный, правоведы, желтизна правительственных зданий, все понятно, действительно. Когда он пишет от себя, вот начинается вот этот «Полночь в Москве, роскошно буддийское лето, дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных». Ну, давай, скажи мне, что это легко. Можно предположить, что это подковами постукивают лошади разъезжающихся извозчиков, но почему буддийское лето, ради Христа? Ну, если ты все понимаешь, Мандельштам, почему лето буддийское?
4: Потому что нужно было поставить слово, у которого было бы там четыре слова.
3: Да что же дурачок такой, я тебя умоляю, Лен.
4: Ну, вот... это все гении дураки, они же все дети. Значит, вот, например, вот стихотворение такое, дико сложное. «Я скажу тебе с последней прямотой».
3: Все лишь бредишь,
4: Бренди, ангел мой. Товарищи, что это такое? Мы поняли про Шерри и про Бренди. Это два алкогольных напитка. «Роскомнадзор, не закрывай нас». Это стихи такие. Там, где там кому-то сияла лепота, пустота и так далее. Это набор слов. Вот когда ты открываешь Блока, Пастернака, конечно же, Маяковского, где каждое слово встает, потому что это должное слово. Не потому что тебе ритм понравился, когда ты там что-то выщелкивал, как скворец, а потому что это слово не может здесь не стоять. А у Мандельштама, ну хорошо, Шерри, Бренди, что-то можно сказать, так сказать, Шерри, Бренди. Бренди, Шерри, можно сказать, Тримпампу, Тримпампа. Все что угодно. Сзади стоит Надежда Яковлевна, которая, так сказать, расскажет нам о том, как гениально это написано. Московская интеллигенция будет аплодировать. И, собственно, мы имеем гений русской поэзии.
3: Ну, слушай, когда я начинала читать Мандельштам, мне было, наверное, лет 14-15. Я ничего не знала о том, что у него какая-то там была жена, там полусумасшедшая. Я ничего не знала о его сложной политической судьбе. Кстати, мне кажется, именно жена втянула ее в политические интриги и в конечном счете сделала из него жертву и довела его просто до сумасшествия, от которого, собственно, собственно говоря, он и погиб. Именно от сумасшествия. Я ничего этого не знала. Я просто открывала, я начинала читать эти строки, и я просто влюбилась в эту поэзию. Что я тебе скажу? Вот с точки зрения стиховедения, да, поэзии. В Европе в это время, да, в 20-е, 30-е годы очень мощное было такое движение сюрреализма. Сюрреализм, дадаизм, автоматическое письмо. Ну, мы знаем все это. Бретон там и Кокто, разумеется, и Батай. Все увлекались этим, все пытались какие-то делать прорывы в область бессознательного, да, вот как-то писать не с классической ясностью, да, а наоборот как-то давать выплескиваться подсознанию. У нас, разумеется, официально все это было перекрыто. У нас существовали на уровне, так сказать, наших доморощенных сюрреалистов раньше только абориуты в Питере, но это такое очень, честно говоря, мне кажется, доморощенное местечковое явление, неинтересное. Единственным, кто у нас вот отвечал за сюрреализм, за гениальный бред, за полное священное такое безумие поэта, оставался Осип Эмильевич Мандельштам. Очень жаль, что вот это вот священное безумие привело его в конечном счете, мне кажется, к безумию реальному, потому что я считаю его противостояние там с властями, оно... Ну, во многом было продиктовано его уже умственными проблемами, которые у него были. Как ты считаешь? Мне кажется, в конце жизни там, ну, совсем все плохо было.
4: Надежда Яковлевна, Наденька его, вот это вот большая проблема. Я просто для сравнения, извини, конечно, я просто для сравнения прочту... Я люблю очень Пастернака, но он на втором месте. Первое место у Блока. «Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. Закат в крови, и сердце кровь струится. Плач, сердце, плач, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь». Блок у нас забыт, заворошен, заморочен, и на него никто не молится, потому что он, так сказать, жил как интеллигентный человек и не противопоставлял себя никогда и никому. Как только возникает фрондерство, противостояние с властями и так далее, тут же возникает ореол мученичества, и человека считают гением.
3: Нет, это фальшивый абсолютно ореол мученичества. Каких-то политических интригах в жизни Мандельштама мы тут даже и не стали говорить. Мы с большим удовольствием почитали вам стихи. Друзья, ваш выбор теперь. Смотрите, мы вам раскинули полный ассортимент. В нашей маленькой корзинке есть и пудры, и духи. У нас есть и Мандельштам, и Маяковский, и Пастернак, и Блок. И, естественно, конечно, вот просто читайте, выбирайте, сравнивайте и спорьте тоже между собой. Вот что лучше? По-моему, самое прекрасное – это в ночи выйти на кухню, там встретить любимого человека, вместе с ним нарезать бутерброд и поспорить с ним о Мандельштаме или о Маяковском, или о Блоке, и обменяться вот этими стихотворными цитатами. А если поэзия вам надоела, вы устали, и вы хотите каких-то простых человеческих радостей, тогда вы можете предаться радости под названием «огородинг». Извините меня за такое выражение. Очевидно, у нас есть садинг, где-то, наверное, есть маркиз де садинг, а вот есть где-то виконт де огородинг. Что такое виконт де огородинг, Лена нам сейчас расскажет.
4: Смотрите, я год назад вернулась из Франции, и я поняла, в чем отличие России от всех других стран. Все другие страны фруктовые, а мы ягодные и огородные. Вот такой у нас климат, и такие у нас леса, сады и парки, где мы собираем ягоды и овощи. И сейчас увлечение овощами перешло в абсолютно конкретные дела. Например, в Москве, в парке Горького, можно начать возделывать огородные грядки. И это пользуется колоссальным успехом. Второй момент. Молодежь, именно молодежь, то есть вот зумерки и зумеры, они помогают своим бабушкам и дедушкам на даче. То есть есть еще и дачинг. Во время дачинга они занимаются огородингом, потому что они следят за здоровым питанием. А что может быть здоровее, чем салатик или редиска, сорванная с собственной грядки, когда вы точно знаете, что никаких химикатов, никаких удобрений, кроме органики, туда никто не вносил. И я это абсолютно приветствую, потому что нет ничего прекраснее, чем приехать, да, в парк Горького, да, подойти к своей грядочке, да, надергать редис, надергать зеленого лучка, надергать укропчика, зеленого салатика, такого очень красивого, нежного, прийти домой, помыть все это, нарезать, залить настоящим, нерафинированным подсолнечным маслом и схомячить. Вот тебе мой огородинг, мой идеал жизни. Когда я выйду на пенсию, как-нибудь лет 90, я займусь огородингом.
3: Интересует экономика процесса. Я знаю, что на Западе в городах действительно в аренду сдаются такие грядочки. В Нью-Йорке есть такая практика, в голландских городах, насколько я понимаю. Но это стоит таких изрядных денег. Сколько стоит аренда такой грядочки в парке Горького? Извините, это самый центр Москвы, там недвижимость стоит $1 миллион за квадратный сантиметр.
4: Объясни, это для людей, это мэрия делает наша замечательная, и дирекция парка Горького для людей. Там в очередь, правда, нужно встать, чтобы получить эту грядку, но это практически ничего не стоит.
3: То есть это прям бесплатно?
4: Ты ты приходишь со своей, так сказать, тяпкой, со своей маленькой лопаточкой, с детскими такими маленькими грабельками, но есть же возможность получить в прямом смысле слова плоды трудов своих.
3: Ну, посмотрим, как это получится, потому что сейчас огородинг становится, конечно, невероятно выгодным бизнесом. Когда я смотрю на цену малины, у меня просто волосы встают дыбом на голове. Мы уже как-то смирились с тем, что за один год вишни и черешни выросли в цене в 2-3 раза, клубника выросла в цене в 3 раза за один год. А вот малина с прошлого лета, она выросла, я даже не могу подсчитать, насколько. Крошечный там лоток 100 граммов малины сейчас стоит каких-то немеренных денег, приближающихся к 1000 рублей. И я вспоминаю, как девушки собирают малину в Евгении Онегине, да, у Пушкина, или как мы в детстве по всем дачам лазили и бесплатно эту малину рвали. Я думаю, боже мой, мы же рвали просто какие-то чистые бриллианты. Потому что я надеюсь, это людям как-то, ну, поможет, если они урвут себе эту градочку. А, ребята, у меня к вам бизнес-совет. Выращивайте там непременно малину. Она довольно быстро вырастает, такие колышки надо вбить. Вокруг нее пускай обвиваются вот эти вот кустики малины. И, друзья, через 2-3 года ваш бизнес-проект выйдет просто не то, что на самоокупаемость, а будет приносить вам какие-то просто колоссальные деньги, если вам разрешат это продавать. Потому что к тому времени малина будет стоить уже просто как рассыпные такие бриллианты. Уже, вероятно, даже ювелирные фирмы будут продавать кольца с сушеной малиной, потому что сушеная малина будет дороже бриллиантов. Как думаешь?
4: Слушай, я обратила внимание, правда, не на малину, потому что это лакомство, а я обратила внимание на когда-то абсолютно простонародную черную и красную смородину.
3: То же самое.
4: Это никакого ухода не требуется. Почему это стоит таких денег? Ну, ее, так сказать, там, ну, требуется усилие, чтобы это все обобрать. Потрясающие, значит, веточки. Но это такой неприхотливый кустарник. И это такая, в общем, встречающаяся часто везде ягода, что те деньги, которые сейчас за нее просят, мне кажется, издевательством над здравым смыслом. Поэтому я думаю, что бизнес-идея Вики потрясающая. Поэтому, значит, хочется подсказать, так сказать, там, московской мэрии и мэрии любых других городков, займитесь ягодингом на следующий год. Вот посадите саженцы, малины, смородины и так далее, там плодоносить все будет довольно быстро. Раздайте это людям. Это совершенно все неприхотливое, значит, дождик льет, ничего там не засыхает. А от смородины еще можно же получить листья для солений.
3: У нас дом в центре Москвы, обычная многоэтажка, и там у нас в палисаднике, прям вот там 3 метра от дома, растет малина какая-то такая врождающаяся, растет шиповник, растет сирень, цветы, естественно. То есть все это высаживать можно спокойно в своих палисадниках. Я думаю, эту вот инициативу прекрасную, в принципе говоря, надо расширить. Это не должно быть что-то такое гламурное для каких-то избранных людей, там, которым выделяется полметра в парке Горького, а это действительно нужно вот разбивать огородики прямо у нас. Вот в палисадниках, как, кстати, это в Подмосковье широко делается. И там прекрасным образом все это высаживать. Я думаю, жильцам будет очень приятно собрать это, потому что малина, конечно, никакое не лакомство. Мы всегда покупали ее огромными такими картонными коробками и варили из нее варенье на зиму килограммами, потому что, ну, это обычная ягода, которая легко очень растет, точно так же, как смородина, да? А скажи, пожалуйста, вот я когда по Азии путешествую, я вижу, что у них есть в некоторых местах какие-то культовые такие фрукты. Например, для Японии хурма – это прям такой вот священный фрукт. О нем буквально пишут стихи, о нем буквально пишут романы и рассказы о хурме. Да, ну, он вот очень красивый такой золотистый фрукт. Я очень люблю, когда он начинает появляться. Вот он долго хранится, он зимой, вот как такое маленькое солнышко. А в Иране это персики, например. Да, Испания у нас ассоциируется с лимонами. Средиземноморье, наверное, с виноградом. А вот с чем, с каким фруктом у тебя Россия ассоциируется?
4: С яблоком.
3: С яблоками. У меня то же самое.
4: Конечно, с яблоком. Антоновские яблоки.
3: Коричные яблоки. Да.
4: Слушайте, ну, конечно, это яблоки.
3: Запах.
4: Ну, запах, понимаете? Никогда никакие французские яблоки, пинк-леди, вот это вот все. Они никогда в жизни не перебьют запах антоновки и, конечно же, первых яблок – это белый налив. Это самые ранние яблоки, и мы же их ели, они вообще не считались яблоками-яблоками. Это было просто что-то, что срывалось с дерева вот как раз в июне, в начале июля. И это, так сказать, там как перекус замечательно. Так что, конечно, яблоки, яблочные пироги, яблочное варенье. Я уже, так сказать, там наметила себе несколько точек, в смысле рынков, куда я отправлюсь, чтобы сварить уже в этом году, во-первых, крыжовенное варенье, а во-вторых, конечно, яблочное, потому что и то, и другое – это вершины русского
5: кулинарного искусства. Варенье – это наше все. Никакие конфитюры с ним не сравнятся. Варите варенье.
3: А ты знаешь, что у нас в Москве сохранились остатки яблоневых садов? В районе Колобинского там были гигантские яблоневые сады, там были плантации, которые тянулись там к метро Каширской и дальше, на километры буквально. И в парке Колобинского сохранились остатки этих яблоневых садов. Весной там все фотографируются на фоне цветения, а осенью там все собирают яблоки на самом деле. И можно просто там походить, погулять, да просто пофотографироваться. Потому что, ну да, вот это вот наши антоновские яблоки, это же Бунин Иван Алексеевич, не ошибаюсь, да? Сейчас у нас пойдут наши прекрасные вот эти сорта местные. Слава победителю, я очень люблю.
5: Ой, как я это люблю.
3: Обожаю сорт коричных яблок, но мне кажется, он за последние годы вообще исчезает. Это вот старинный такой сорт коричневый. Он действительно с привкусом корицы был, очень вкусный. Сейчас его мало очень осталось. Богатырь прекрасная, ну, антоновка, разумеется, вот с этим запахом, да? И она хранится ведь месяцами. Тоже очень все это люблю. Прям вот такой наш национальный фрукт. Здорово, если у нас все это будет. И здорово, если прекрасные сады, которые были при советской власти, это же была часть вот такой гигантской плантации. Может быть, это была часть сельскохозяйственной академии Тимирязева, я не знаю, но территориально это расположено было в Коломенском. Вот было бы здорово, если это все возрождалось бы и росло бы все больше и больше. Потому что даже сейчас эти старенькие яблони, с которыми никто не ухаживает, ну, только белят их немножечко весной, вот этой звездкой, да. Даже сейчас они дают прекрасный урожай, там очень вкусные яблоки. И это так мило и очаровательно, что вот Москва, она садовая на самом деле. Да? Вот не просто садовое кольцо, так говорится, а действительно Москва утопает в садах, в парках. Вот это вот наши легкие Москвы, то, что наши сады и огороды. И Москва большая деревня, я всегда это с гордостью говорю, потому что нам не надо никуда. Вот мне никогда не хотелось ехать на какую-то там дачу и заниматься дачингом. Вся Москва — наша дача, да, как в пьесе Чехова говорят, вся Россия — наш сад. Вся Москва — наш сад и наша дача.
5: Слушай, а я все-таки, знаешь, еще хочу сказать по поводу ягод. Я всерьез подсела на крымскую клубнику, она фантастически вкусная. То ли черный принц, то ли, в общем, что-то черное. Она действительно такого темно-багрового цвета, чрезвычайно вкусная, сладкая, пахнет так, что просто моя довольно большая квартира благоухает клубникой. И, конечно же, по поводу яблок. Но мы забыли, есть крымские яблоки, сорт Синап. Потрясающие, крепкие, поздние, которые хранятся, снимают в ноябре, хранятся они вплоть до мая-июня, очень сладкие и вкусные. Но я возвращаюсь к теме огородинка. Вот Вика не любит дачу, я дачу обожаю, значит, на следующий год, значит, у меня в творческих планах жить на даче, и я буду заниматься огородингом. Вот я просто вижу эти грядки, я вижу эту редиску, я вижу этот лучок, я вижу укроп. Я хочу сказать, что когда говорят, что сложные ситуации, там, финансовые, бюджеты и так далее, готовьте овощи. Мы овощная страна. Мы страна свёклы, репы, картошки, морковки. Мы страна корнеплодов, и мы страна вершков, собственно. И от свёклы можно вообще использовать абсолютно всё. И листики, и стебли, и саму, собственно, вот этот свекольный плод.
3: Когда с такой нежностью ты говоришь об огородинге, о свёкле, о репочке, я вспоминаю высказывание о том, что огородничество и садоводство является сексом для пожилых. Просто когда вот я слышу твои такие нежные нотки в твоем голосе, я думаю, вот оно, Лена обретает, наконец, свое личное женское счастье. Друзья, обретайте свое счастье на грядках, в садах. Читайте стихи, слушайте «Секс-культ-просвет». Если вы не успели послушать сейчас нашу передачу, найдите нас на сайте «Радио Спутник». Там есть все наши выпуски. А мы остаемся с вами. Любим вас, обнимаем. Лена Караева и я, Вика Никифорова.
0: Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй». Сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно в результате огромной работы с архивами выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России уничтожила склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской и Запорожской областях. В Нидерландах приступили к очистке оскверненных могил на советском кладбище. Увеличилось число жертв землетрясения в Венесуэле. Об этом и не только. Подробнее через несколько секунд. Российские герани уничтожили используемые для снабжения ВСУ склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения. Так, на них зафиксировано разрушение объектов хранилища и объемное возгорание. Специалисты приступили к очистке надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» в Нидерландах после акта вандализма. Об этом сообщил одноименный фонд, который занимается поддержанием кладбища советских воинов. Накануне стало известно, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий. Они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента. В российском посольстве в Гааге заявили, что наша страна будет настаивать на наказание виновных. Официальный представитель МИД Мария Захарова написала, что Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение надгробий. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333. Во временных лагерях размещены почти 18,5 тысяч человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По сравнению с предыдущей официальной сводкой, число погибших увеличилось на 215 человек. Количество раненых и спасенных из-под завалов не изменилось. Кроме того, согласно обновленным данным, без жилья остаются почти 18 тысяч человек. Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией как с важной европейской державой. Об этом заявила глава МИД Анита Орбан. Говоря о вопросе поставок оружия на Украине, она подчеркнула, что политика венгерского правительства осталась неизменной. Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами, в том числе гуманитарной и санкциями, сказала министр. Напомню, премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в конце мая заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Несколько электричек, курсирующих между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, задержаны из-за непогоды. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога. А в городе сегодня наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районах Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Тем временем городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные конструкции. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Там напомнили, что непогода сохранится до конца суток и в ночные часы. Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице, а если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Это все к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Часа на радио «Спутник». А больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkareya.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от бойца с позывным «Бармалей».
3: Всех приветствую, мой позывной «Бармалей». Я боец отряда «Барс-32» имени Павла Судоплатова. Хочу передать привет своей любимой, неповторимой, единственной, самой лучшей жене Виктории, а также дочке Варваре и дочке Алисе. И прошу поставить для них композицию группы «Комната культуры» под названием «Ночь». Спасибо.

0: Такая талантливая команда, которая сейчас очень круто развивается и поет классные современные русские песни. И особенно мне приятно, что привет этот адресован семье, потому что не так давно был День семьи, любви и верности. День, в который мы, правда, вспоминаем, почему для нас семья это важно, нужно. В том числе про это, а еще про то, как искусство помогает нам в эти непростые времена, мы поговорим с Юрием Амельченко, автором проекта «Арт-патруль». Юра, привет.
1: Привет, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что пришел, что нашел время в это дождливое московское лето. Нас не очень радует погода, и я так понимаю, что и тебя вообще там, потом поговорим, тебя там затопило галерею, в общем, какой-то...
1: Да.
0: Я сегодня готовилась к эфиру, почитала новости.
1: У нас много дождя, да.
0: Держитесь.
1: Много воды.
0: Юра, расскажи, пожалуйста, про «Арт-патруль». Что это за проект? Как ты его развиваешь? Как давно? Я знаю, что вы были на Донбассе. Я знаю, что у вас огромное количество разных интеграций в разные сферы. С чего все началось? Вообще, с чего началось искусство? Давай вот начнем от самого начала, от печки.
1: У человечества с чего началось искусство?
0: У тебя, в твоей жизни. С чего искусство началось в твоей?
1: Хорошо. Искусство моей жизни началось изнутри моей семьи, рядом с папой, с мамой. Я вообще считаю, что культура, искусство — это такие... вещи, которые нужно прочувствовать с самого детства. И как-то так было у нас в семье. Положено, что мы часто собирались, там, когда с семьей, обязательно читали стихи, играли под гитару песни. По возможности, как я вырос в Москве, на Бабушкинской, достаточно рано появилась возможность, и мама там, и бабушка водили нас и в детские театры, и на елки. Потом в школе уже стали выезжать постоянно в Третьяковскую галерею. Школа у меня была художественная. Собственно, вот с этого все и началось. Это была уникальная школа художественная с углубленным изучением изобразительного искусства на Бабушкинской. Но при этом она была самая обычная, вот такая, знаешь, как из сериала Валерия Гай Германики «Школа». Вот. Но там нельзя было не рисовать. Обычная школа на районе, и моя сестра старшая, и я там учились. Сестра была на 4 года старше, с первого класса. И вот тогда как раз я понял, благодаря этой школе, что неважно, какая у тебя профессия, неважно, какой у тебя или у твоей... Ну, понятно, ты ребенок, у твоей семьи благосостояние, какие у тебя интересы, что перед искусством все равны.
0: Все равны, да?
1: Да, да.
0: Универсальный язык.
1: Да, это универсальный язык, потому что когда сидишь там, вышел там с физры, или там с русского языка, и идешь в мастерскую. В школе прямо на этажах были мастерские. И вот твой класс садится там, второй класс, например, тебе 8 лет. И вот садятся там 30 твоих одноклассников. И рисуют одну и ту же там голову Сократа или там натюрморт с яблоком. Но при этом все эти ребята очень разные. Там панки, готы, тогда это вообще были субкультуры, эмма, еще кто-то. Но вы все как бы... Так как вы ученики этой школы, помимо портфелей, у каждого из вас в руке папка с красками, с кистями. И так 11 лет. Но в моем случае 9, потому что я сбежал после 9 класса в Российскую академию правосудия.
0: А ты какого года, Юр?
1: Я 95-го. Мне вот только что исполнился 31 год. Буквально там месяц назад. И, в общем, после 9 класса я устал рисовать 10 лет. Потому что еще год, я с 6 лет пошел там этот, на дополнишки, и я ушел в Российскую академию правосудия. А вот сестра моя, она закончила 11 лет нашей школы и ушла в Суриковский институт на художника. Ну и, собственно, вот потом уже через несколько лет появилась галерея Амельченко, потому что наш отец, вдохновленный, значит, тем, что Настя продолжила стезю искусства, все-таки выбрала себе путь художника, вот решил как бы поддержать свою дочь и вот открыть галерею, где она сможет показывать свои картины, свои работы. Это было много-много лет назад, вот. И вот в этом году галерее будет 11 лет. Мы открылись в 2015 году. Вот,
0: ничего,
1: ну
0: себе,
1: вот, поэтому...
0: Серьезный долгий путь в искусстве.
1: Да,
0: как
1: да.
0: Ты для себя вот еще тогда, в детстве, читаешь роль искусства? Вообще, вот дурацкий вопрос, но он сознательно такой прямолинейный. А какая роль в искусстве, особенно в мире вот так стремительно меняющейся реальности? Ну вот, например, искусство и вызовы времени, связанные, например, с какой-то военной активностью, да? Ведь искусство в период Великой Отечественной войны играло колоссальную роль, да?
1: Да.
0: Все формы, виды, продукты культуры нам помогали осмыслять, что вообще происходит. Вот сейчас, как ты видишь, это помогает?
1: Да, вообще, я считаю, ну, как бы с детства я считал, что искусство определяет пространство, где живет добро, что искусство — это очень красиво. Ты приходишь в галерею или в музей, любуешься картинами, которым 200-300 лет. Кто-то это уже написал для тебя, за тебя и для тебя. Кто-то подарил тебе наслаждение твоим глазам. твоей голове, твоей душе. Все, что тебе осталось взять, это просто воспринять. Мало того, что это полезно, на это еще приятно.

0: посмотреть. Ты приходишь в театр. Артисты, что искусство — это наполовину активность художника, наполовину зрителя. Не произойдет акта искусства, если будет только сторона художника. Это вот...
1: Интересно.
0: Да, они именно должны... Какая бы гениальная ни была труппа, если в зале нет ни одного артиста, это еще не стало искусством. Или какое великое произведение писатель не напишет, или поэт, пока его не прочитает хотя бы несколько человек и не прочувствует вот этот месседж, который хотел сказать. Потому что, как правило, все равно художники в своих произведениях искусства в той или иной форме, неважно, кино, музыка, театр, они формируют и зашивают туда послание. Послание для мира. Как минимум, они через вот эту форму искусства пытаются миру явить свои мысли, свое мироощущение и так далее. И они очень, очень резко и очень часто достаточно так смело реагируют на то, что происходит вокруг нас. То есть, по сути, художники очерчивают профиль...
1: Это такое зеркало мира, да?
0: Да, да, художники очерчивают профиль времени, своего времени.
1: Скажи, пожалуйста, как родился проект «Арт-патруль»? С чего он?
0: Вот «Арт-патруль» как раз родился, потому что у нас появилась галерея в 2015 году. Мы открылись. Я еще учился в Российской академии правосудия. Думал, буду юристом, тудым-сюдым. Даже юридическая фирма была. Это было очень так интересно. Но тут открывается галерея. И наша семья, как бы из бабушкинской, да, будучи непубличной, тут становится публичной резко. Арбат, постоянные выставки, постоянно приходят новые люди. Мне это стало очень интересно. И потом я понаблюдал несколько лет, с 2015 по 2017 год. 2 года мы делали выставки, я понял, что никто ничего не покупает. Что как бы, да, это все классно, других посмотреть себя, показать венца, выпить там тудым-сюдым. А как бы картины как висели, так и висят. И я подумал, если это Арбат, и это как бы еще приходят люди такие... Ну, тогда были, конечно, публика не как сейчас, на самом начальном этапе. Но я тогда подумал, а что же там происходит в регионах с этими художниками, которых тысячи? Я чувствовал, что их тысячи. А тогда как раз стали очень популярны, вот запрещенные, так сказать, да, сейчас социальные сети, которые до сих пор самые популярные. Тогда появились запрещенные грамм. Вайны, вайны, пранки, и вот эта вся тема пошла. И это стало набирать, ну, там, сотни тысяч, миллион просмотров прошли первые блогеры там. И я подумал, а что, если говорить об искусстве простым и доступным языком и показывать изнутри этот мир, что происходит в моей галерее, что происходит в других галереях? Потому что, хочешь не хочешь, когда мы открылись, мы не только в нашей галерее тусовались, но нам пришлось знакомиться с арт-миром Москвы. И мы пошли по галереям. Винзавод, гараж, туда-сюда, 5-10, и впервые...
1: Сейчас, вот, чем больше ты говоришь, тем для меня удивительнее сейчас перейдет переход на Донбасс, как ты оказался там. Вот просто, знаешь, я сейчас себе такую зарубку на полях, заметку нашего разговора поставлю, потому что все, что ты говоришь, говорит о том, что, да, там западноевропейские ценности проникли в центр Москвы, стали там создавать какой-то определенный вайб, и вот из этого рождается какой-то, и дальше Донбасс. Так, мне страшно интересно, как ты оказался там.
0: Не,
1: продолжай.
0: Нет, тут на самом деле не было ценностей. То есть у нас как бы ценности были чисто семейные. То, что мы галерею делали. У меня такое независимое, нигде не учились. Мой отец никакого отношения к арт-бизнесу не имел. Вообще. Мы не знали, что есть аукционы, что можно продавать картины. Не знали, что есть ярмарки, даже такие, как Космоску и так далее. Просто это было исключительно его шаг, чтобы поддержать свою дочь. И нас никто не знал. А потом, когда мы начали знакомиться, да, мы познакомились с этим арт-миром. Я понял, что он маленький. 230 человек ходят по кругу и смотрят в Фейсбуке, где бесплатно наливают.
1: Запрещенная корпорация.
0: Да, а вот тоже запрещенный, да? Да, запрещенный. Вот.
1: Запрещенный бук.
0: Запрещенный бук. Запрещенный бук. И все это стало так как-то скучно. Да, были веселые открытия, но никто ничего не покупал, и картины не продавались. И так, но при этом ко мне приезжали в галерею там мои друзья с района, такие прям, йоу, пацаны, там, хоккеисты, десантники, там, мои друзья с...
1: Можно здесь на минуту чуть-чуть остановиться?
0: Да.
1: Про друзей с района. Я не единожды была на Бабушкинской,
0: да,
1: и понимаю, что это разный мир. Угу. Да, безусловно, центр Москвы – это вообще отдельный сферический конь в вакууме по сравнению со всей остальной Россией, ну и по сравнению со всей остальной Москвой, как мне кажется, тоже. Это все-таки такая отдельная,
0: ну, да,
1: отдельная часть жизни.
0: Цау.
1: Как вы совсем потеряли корни или удалось все-таки как-то сохранить своих там друзей, ребят? Как это все взаимоопыление происходило?
0: Нет, корни я не потерял. Для меня до сих пор Бабушкинская – это самое любимое место на свете.
1: Помнишь, я теряю корни, по-моему, группа
0: «Корни» такая. Да, я теряю корни. Нет, там живет моя мама. Отец умер, к сожалению, 1,5 года назад. Там живет моя мама, я постоянно туда езжу. Я очень люблю район. Я очень люблю как раз-таки возвращаться к своим корням, к истокам. У меня остались, конечно же, друзья с района, с которыми я с самого детства. И как бы моя любимая там шаурма и гаражи и все остальное. Я вообще считаю, что это лучше, да. Я вот везде, во всех интервью, везде говорю про Бабушкинскую и очень горжусь, что я там. Но так как у меня была жизнь, что мы часто выезжали в центр уже тогда, ну как часто, не знаю, часто, ну там пару раз в месяц, даже с родителями могли в театр выехать куда-то. Я говорю, все из семьи идет, то как бы с центром я тоже был знаком. Но вот в 16 лет, когда я ушел из художественной школы, все, моя жизнь как бы завязалась с центром, потому что я ушел в Российскую академию правосудия, и первый курс колледжа был на Маяковской. И все, это было, конечно, вау. А с бабки уехать как бы на Маяковку. Потом, правда, на Новочеремушках я учился последующие годы. Вот. Да, а так вот тогда я понял уже, когда мы галерею открыли, что приезжали ребята мои с района, с Академии правосудия, и всем было интересно. Я понял, что это классная тусовка, что если об этом говорить, об искусстве доступным языком и использовать те инструменты, которые уже есть на данный момент, опять все, которые запрещенные, да, и везде зарегистрировать свой канал и так далее, раз у меня есть такая возможность, то можно за счет этого популяризировать искусство и помогать художникам.
1: Скажи, пожалуйста, ты ставил приоритетные задачи? Ну, только так, по-честному. Приоритетные задачи были все-таки такие простые задачи продвижения проекта или все-таки задачи продвижения искусства? И менялось ли как-то твое отношение вот к этой истории? То есть ты хочешь нести искусство в массы или считаешь, что оно должно остаться вот в этом вот кругу, там, 200-300 человек и такой элитный разговор?
0: Нет, моя задача именно нести искусство в массы. Мне как раз не понравилось, что тогда, когда мы начали это изучать, что весь арт-мир состоит из 200-300 человек. Я подумал, что это непростительно мало. И что как только ты выходишь за пределы моей галереи или любой другой, то там мир, и люди даже не представляют, что здесь выставка открылась, и что на ней было так интересно, и что так много талантливых людей у нас живет. И как раз-таки я считал, что искусство... Художники должны быть элитой, как творческой элитой. К ним должно общество и государство относиться как к элите, как к творцам, которые могут за счет своих произведений искусства увековечить страну на столетия, как это и сделали огромные плеяды великих русских художников. Да, их можно бесконечно писателей, композиторов переделать. И сейчас наша задача найти таких же великих композиторов, как Чайковских, таких же великих там художников, как там Врубель и так далее, и так далее. Такие же.
1: Квинджи у нас новые появились. Вот мне очень важно. Очень важно знать.
0: Тут вопрос в том, как мы их раскрутим, как мы их увидим. Они 100% появились, но, возможно, о них еще никто не знает. Возможно, новые квинджи, хотя квинджи новые не нужны, нужны новые другие. Там лучше Куинджи Мори уже никто не напишет. Понятно, что там искусство развивается, и это уже немножко другая тема. О чем?
1: Айвазовский обиделся, конечно.
0: Ну да. Ну нет, Айвазовский тоже, да, конечно. Кстати, они сейчас вообще в моде, сейчас на них новый бум на рынке искусства пошел. Очень сильно антиквариат сейчас покупают. Именно Айвазовского, Куинджи и так далее. Вот, и, конечно, надо искать, надо звезд. Вот мы этим и занимаемся, арт-патруль этим занимается. Мы объявляем большие конкурсы. И на эти конкурсы попадают 1000 художников по всей России в онлайне. Потом мы из этого онлайна выбираем с помощью прямого эфира лучших ребят. Сотни и сотни. И отсматриваем их работы и везем в Москву ко мне, в Амельченко или там другие, вот как мы сделали с тем же Донбассом, или как я сейчас делал с детьми.
1: Вот расскажи, пожалуйста, про Донбасс проект. Как вы там оказались? В рамках чего это было? И как часто ты после этого... Ты стал волонтером специальной военной операции? Ты себя так считаешь? Таковым считаешь?
0: Ну, именно там волонтером, не волонтером, мне сложно сказать. Но то, что свой культурный вклад на культурном фронте удалось внести, это безусловно. Появилось это следующим образом. В 25-м году ко мне пришла организация «Оно Евразия» и движение «Победы 945». И они уже знали про то, как я делаю конкурсы художественные, очень масштабные. «Искусство и деньги», «Искусство и спорт», «Искусство на север» с Андреем Малаховым и так далее, и так далее. «Искусство и добро» вот мы сделали с Артемом Павловичем Метелем, который комитет Госдумы возглавляет по молодежной политике. И они пришли ко мне и говорят: «Юра, значит, у нас сейчас 80 лет Победы Великой Отечественной войны, годовщина. Говорю, да, вот скоро будет, через несколько месяцев, это был февраль 25-го. И они говорят, давай сделаем конкурс, как назовем? Я говорю, ну как, надо назвать «Искусство и мир». И мы сделали такое интересное название «Искусство и мир. Великая победа жизни». Красивое, мелодичное и, самое главное, очень актуальное. И все, и дальше мы решили, что выставку надо сделать в Музее Победы на Поклонной горе. И важным критерием было, чтобы выставка была именно международная. Причем не только, чтобы, типа, международная, армяне, грузины и белорусы участвовали.
1: Постсоветское
0: пространство. А чтобы это было пошире географии. И мы записали красивый, понятно, конкурсный ролик в Музее Победы и запустили конкурс. И получили картины из 17 стран мира. В том числе Соединенные Штаты Америки, Куба, Австрия, Таиланд, Китай. Ну, то есть такая интересная география.
1: Хороший выбор.
0: Италия.
1: Хорошая география.
0: Да, ну и все постсоветское, конечно. И,
1: что тоже хорошо.
0: Да, и мы сделали два направления для художников. То есть на выбор две темы внутри конкурса. Первая — это хроника Великой Победы. Ну, то есть хроника Великой Отечественной войны на эту тему. Героев того времени, да, блокаду, описание и так далее, и так далее. А вторая тема была «Мир без войны», номинация «Мир без войны» или «Вопреки всем войнам». То есть такой абсолютно утопический мир. И вот художники разделились, кто делал на тему «Мир без войны», кто-то «Хроники Великой Победы». Нам прислали более 1000 работ, и мы отобрали 170. И привезли и открыли торжественно в Музее Победы. Промежуточно у нас еще мероприятие состоялось в Алматы, в Казахстане. Мы летали, там открывали еще до финального конкурса. Это было очень здорово, прямо накануне 9 мая, 4 мая. Мне очень понравилось, кстати, 2 мая. Мне очень понравилось вообще, как казахи относятся к Дню Победы, как они это чтят. Все ходили с георгиевскими ленточками, было возложение гвоздик к могиле неизвестного солдата и к мемориалу. И потом мы торжественно открываем его в Музее Победы на Поклонной горе. Это было очень здорово. А с директором Музея Победы, с разными депутатами Государственной Думы, общественными деятелями. И выставка получилась очень красивая. Правда, очень красивая. На третьем этаже. И она такая была шикарная, что ее даже продлили. Она должна была идти 2 недели,
1: по-моему. Про международный трек, я, знаешь, извини, что перебила, я просто про международный трек вот чуть позже, во второй части нашей программы спрошу, потому что меня очень интересует, как культура относится к культуре отмены вообще. Ну, это такая, опять же, заметка на полях. А проект, когда вы поехали на Донбасс?
0: Вот, как раз, да. А у нас идет в Музее Победы выставка, ее продлевают, причем на уровне мэрии, там это, потому что увидели, что выставка шикарная. Хотя не так просто в Музей Победы попасть. И потом мы решили, а что дальше? Какая судьба у выставки? Сначала хотели поехать по постсоветскому пространству, как раз с ней. Белоруссия, Казахстан и так далее. А потом решили, что надо поехать, представляешь, как символично, поехать на Донбасс, где уже 11 лет идут боевые действия с выставкой с названием «Искусство и мир. Великая победа жизни». И мы сделали биографию. Сначала выставка уехала в «Авангард», молодежно-патриотический центр, где храм Министерства обороны. Там мы ее открыли. Там она была буквально неделю или две. И все. И оттуда все картины едут в Луганск. В общем, у нас было 4 города. 4 города на протяжении 2 месяцев. Все 4 региона исторически. Луганск, затем Донецк, затем Мелитополь, Запорожская область и Скадовск. Небольшой прибрежный город, значит, в Херсонской области. И все. И туда поехала выставка, и я ездил, открывал. И не просто открывал, мы там еще снимали арт-патруль.
1: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Мы говорим с Юрием Омельченко, автором проекта «Арт-патруль», про роль искусства в осмыслении сегодняшнего дня. Прервемся на новости.
2: Вы только ждите нас!

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия доставила Венесуэлу первую партию из 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения. В нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Помощь России, по словам дипломата, является частью международных усилий по поддержке Венесуэлы. Он отметил, что российские компании, работающие в этой стране, уже передавали гумпомощь пострадавшим, а нынешняя поставка осуществляется по неправительства. Напомню, по последним данным, в результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли 4333 человека, более 16500 ранены, без жилья остались почти 18 тысяч человек. Переговоры делегации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС были откровенными, деловыми и прагматичными. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской АЭС между российской делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси состоялся накануне в Калининграде. Стороны, в числе прочего, уделили особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг ситуации, особенно в городе Энергодаре. Делегации договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации, подчеркнул Ульянов. Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и в Ираке. За его гибель нужно обязательно отомстить. Об этом заявил его сын и преемник на должности верховного лидера Мадштаба Хаменеи. Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану в феврале. От церемонии прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удавалось. Его похоронили в родном Мешхеде спустя 4 месяца после гибели. Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией как с важной европейской державой. Об этом заявила глава МИД Анита Орбан. Говоря о вопросе поставок оружия на Украину, Орбан подчеркнула, что политика венгерского правительства осталась неизменной. Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами, гуманитарной помощью и санкциями, сказала министр. Напомню, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в конце мая заявлял, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Сильный ливень, гроза, град и усиление ветра ожидаются местами в Москве сегодня с сохранением до конца суток. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России. Там порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также сохранять бдительность при вождении и не оставлять детей без присмотра. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. А больше новостей для вас доступно на Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», и мы продолжаем разговор с Юрием Амельченко, автором проекта «Арт-патруль». Говорим о том, заменит ли искусственный интеллект живых артистов и художников, и как через искусство поддерживать наших жителей исторических территорий. Каждый раз, когда ты говоришь слово «мир», да, меня как технолога, меня там как медиатехнолога прежде всего, конечно, цепляет, потому что, ну вот у нас, да, была длинная плеяда непринятия специальной военной операции с определенными хэштегами, где слово «мир» воспринималось немножко спорно, хотя я искренне считаю, что тут главная цель специальной военной операции – это мир. Это мир на тех территориях, которые, в общем-то, уже столько лет страдают от достаточно серьезного уровня агрессии. Поэтому вот как воспринималось? Кто приходил, что спрашивали?
4: Это был очень интересный опыт. На самом деле, кстати, вот кто, кому будет интересно, лучше, как говорится, своими глазами увидеть. Вышел сейчас фильм из Луганска. Мы его показали даже на сочинском кинофестивале. Вот как раз там все это видно. И будет выходить сейчас из Донецка, из каждого города.
3: А где будут выходить? Где смотреть?
4: На Ютубе. На Ютубе и в ВК. И в ВК, и в Дзене. Арт-патруль. Арт-патруль, да. И вот из Луганска сейчас вышел. Там как раз все это видно, как воспринималось и как молодежь воспринимала картины. Это было, конечно, очень интересно. Ну и мне самому. Вообще, за весь тур, ну, по крайней мере, такие данные дала Евразия, что выставку посетили 80 тысяч человек. Если это так, это просто...
3: Это Лужники.
4: Это замечательно, да.
3: Это Лужники.
4: Да. Но на открытии, когда я приезжал, было очень много людей, особенно в Донецке, в Макеевке и в Мелитополе. Конечно, люди, молодежь и взрослые люди...
3: Ну, во-первых, детей приводили?
4: Да, да, да. Было очень много детей, молодежи, МЧС, бойцы СВО. Было очень много, ну, понятно, руководство регионов было, молодежная политика, министры культуры. Все это было в телеграм-каналах глав.
3: Какие это были работы?
4: Очень интересные.
3: Можешь чуть-чуть?
4: Реально.
3: Несколько... Просто чтобы мы, те, кто по каким-то причинам не сможет посмотреть ролик.
4: Там каждая работа, на самом деле, такая вот интересная. Такие прямо про каждую можно рассказывать.
3: Ну, выбери две, которые...
4: Ну, например, вот такая работа на листочке опять карандашом сделана. Супер просто, каждый из нас справится. Ну, идея в чем? Там типа строка браузера.
3: Угу.
4: И там вбито «Войны на планете Земля». И ответ браузера: по вашему запросу ничего не найдено.
3: Вспоминается классический сюжет из фильма «Пятый элемент», да, был, помните, Лилу Даллас, когда она искала, зачем людям сохранять жизнь, если они все время воюют.
4: Да, да, да.
3: Все-таки пропитаны мы этим западным нарративчиком. Я как раз из себя достаю.
4: Да, да, да. Нет, очень классные. Или была такая, на английском написано, такая, знаешь, как вот это, когда пожар, и вот эту штуку разбиваешь стекло и на кнопку нажимаешь.
3: Пожарная
4: это,
3: тревога.
4: Да, пожарная тревога. И там написано «In case of war, break glass». То есть в случае войны разбить, да, окно. И оно, стекло уже разбито, стекло разбито, и там как будто бы в стекле застряло перышко такое белое.
3: Угу.
4: Наверху, прямо на картине, уже с помощью пластика, керамики, то есть картина написана краской, «Голубь мира». Сидит. Он как будто вылетел оттуда. Перышко осталось, но как бы что он рядом, что надежда осталась.
3: Какая красота! Какой сюжет замечательный.
4: Да, да, там... Ну, это вот надо вживую посмотреть, потом приедешь в галерею, когда она снова начнет работать. Очень круто, что большое количество картин с этой выставки продано. Продано в частной коллекции, в том числе там музей блокадного Ленинграда. Тоже потрясающая работа там. Она сделана с помощью ИИ, но это не важно. Это идея художника. Так вот работа разделена на... Вот так, ну, холст, он разделен на две части, наполовину. С правой части черно-белая, слева цветная. Казанский собор, Санкт-Петербург. И как бы одна часть его, она цветная, одна, понятно, половинчатая. И вот где цветная, там стоит взрослая такая, ну, уже бабушка пожилая, 80 лет, или там 90. И она цветная, она держит за руку маленькую девочку, которая в черно-белой, в разрушенном блокадном Ленинграде. И как бы они друг друга держат за руку. То есть это она через 80 лет. Там она маленькая девочка прямо в блокадном
3: Ленинграде. Про тех, кто выжил.
4: В блокадном Ленинграде, да. А сейчас она в счастливом, солнечном, значит, Петербурге держит себя. Это тоже очень сильно...
3: Великий подвиг, конечно, ну, короче... жителей Ленинграда, которые пережили, и вечная память тем, кто нет. Давай послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Октавиан».
5: Всем привет, мой позывной «Октавиан». Я связист 32-го «Барса» имени Павла Судоплатова. Я хочу передать привет в Краснодарский край родным своим, близким, знакомым, друзьям, всем, кто меня узнал. Конечно же, парням, с которыми мы работаем здесь, в Запорожской области. И прошу поставить песню Владимира Клявина «Планы».

0: Это была композиция «Планы» в исполнении Владимира Клявина для бойца с позывным «Октавиан». Ребята, на запорожском направлении, держите, знаем, что у вас там сейчас, ух, есть куда потратить силы, и мы очень за вас болеем и искренне передаем все-все-все приветы с нашей мирной земли.
1: С большой земли.
0: С мирной, с большой, да. Юрий, вопрос к тебе такой. Скажи, пожалуйста, вот много мы говорили про культуру отмены. Можно отменить русское искусство? Нельзя отменить русское искусство? Вообще, можно ли так ставить вопрос гегемону, ну, в данном случае, да, там, который пытается жить в многополярном и однополярном мире, а вопрос об отмене какой-то культуры?
1: Нет, невозможно отменить русскую культуру, никакую культуру невозможно отменить, даже самую маленькую, зачаток, потому что культура — это все-таки вещь такая, уже не юная. Это речь идет о многих-многих-многих веках, многих столетиях. И именно потому что культура народа, нации отражается в искусстве. То есть главная проекция культуры — это искусство. В искусстве и зашит тот культурный код. То есть, грубо говоря, в книге «Война и мир» Льва Николаевича Толстого книга является произведением искусства. Зашит именно культурный код культуры, культуры России. Также там у Достоевского, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, когда про это уже написаны книги, сняты фильмы, поставлены спектакли, когда по всей Европе огромное количество зданий, связанных с архитектурой, связанных с русским, с русской культурой, с русскими людьми, Дягилев. Ну, то есть это бесконечная, да, история, когда везде висят таблички, когда изучалось искусство. Ну и вообще, потому что Россия, она является 1/6 частью суши, это невозможно. Наоборот, чем больше будут пытаться отменять,
0: Тем больше на этот дефицитный товар будет спрос.
1: Тем больше, да, тем больше интереса будет у людей из других стран. Ага, отменяют, а почему? И когда начнут изучать, то есть будет, наоборот, всплеск. Вот сейчас попытались, когда отменить, и сразу многие начали выстреливать. Там Гоша Рубчинский, там то все наши, опять же, спортсмен Юра Борисов. То есть только попытались как бы отменить, а сразу русские стали в топе. Сразу «Оскары» начали раздавать. Они же как, они раздают «Оскары», да? Сейчас там дали вот этому учителю, да, который вот сбежал, у него мама здесь.
0: По-моему, иноагент.
1: Друг, да. Он как бы, ну, либерал, и, понятно, они там поддержали это, американцы, там, европейцы. Но на самом деле они не понимают, что даже он может так, но он все равно олицетворение русской культуры. То есть для них, на самом деле, для европейцев и американцев мы все как бы чужие. И для них те, кто даже приезжает, кто других взглядов, выгодных им, они все равно понимают, что эти люди предатели. Что если они Россию кинули другим взглядом, то уж ту страну, в которую они переехали, они кинут еще быстрее. А они еще и как бы чужие, да. Как корабль не поверни, он как бы все равно поплывет, понимаешь? И этот... был
0: особенно...
1: На Тавриде было такое, когда только началась специальная операция. Такой хэштег появился «Нас не отменишь». Угу. Он был достаточно такой известный, даже песня была «Нас не отменишь». Ну вот, да, нельзя отменить.
0: Согласна с тобой,
1: на корню вырвать нельзя.
0: Отменить невозможно, возможно, сменить фокус внимания. И в этом смысле как раз все вот эти вещи про Юру Борисову и про других номинантов на международные премии вижу как попытка такой информационной, когнитивной войны сместить фокус внимания на то, что вот есть нормальные русские, есть вот, которые у нас тут «Оскар» получают и имеют какие-то специфические взгляды, да, предателя, по сути. Быть предателем — это почетно и хорошо. Но, к сожалению, это, опять же, очень согласна с тобой, что разбивается здравый смысл, что предатель, он везде предатель.
1: Угу.
0: Это вшито в личность.
1: Да, да.
0: Скажи, пожалуйста, когда мы говорим про культуру и молодежь, вот сейчас мы много говорим про вызовы искусственного интеллекта, буквально там уже обсуждаются какие-то законопроекты, меняется среда, и говорят, что все. Сейчас придет, как помнишь, в классике, в классическом фильме «Москва слезам не верит», сейчас придет, будет одно сплошное телевидение, не будет ни театра, ни кино. Вот,
1: кстати, «Оскар» «Москва слезам не верит».
0: Да, кстати, «Оскар» получил. Мне посчастливилось поработать и с Владимиром Меньшовым, и с Верой Алентовой, но совершенно невероятные люди, невероятное произведение, культурный код как раз. Так вот, возвращаясь к молодежи, как современным детям рассказывать про искусство, про классическое искусство. Потому что у них же, ну, нейроконтент, клиповое мышление, им надо быстро, им надо ярко, или их надо просто вводить в Третьяковку. Что делать-то?
1: В Третьяковку 100% надо вводить. Другой вопрос, что у нас страна огромная, и не все...
0: Не только в Третьяковку, да. Хорошо, да.
1: Да. В музее вводить. Тут и офлайн, и онлайн. Я вообще считаю, что в школе, в общей программе, начиная с первого класса, вот есть МХК, но оно слабенькое. Я даже помню, как у нас это было. Оно слабенькое. Есть литература, история, они более-менее. А МХК слабое. И я считаю, что надо вводить урок искусства, изучение искусства, начиная с первого класса. Именно где бы рассказывать про художников, поэтов, писателей.
0: Согласна с тобой?
1: Из их жизни. И этого нету. И это надо, я считаю, обратить внимание и Кравцову, там, в общем, всем руководителям. Потому что, по сути, они этим и занимаются. Сейчас знания есть, да, общество знания, Росмол, там и так далее. Молодежная вот эта политика и поддержка креативных индустрий. Но не все могут вступить. Это надо делать четко. Вот просто во всех школах образовательных. Ребята, первый класс, все, там вышел с какого-то урока, там литература русский, урок искусства. Что это? Что такое искусство? Как появились на Руси иконы? Как появились первые картины? Как появлялись писатели? И вообще... Может быть, там уже чем дальше, понятно, что там, может быть, не с первого класса, с третьего, там, по одиннадцатый. Потом вводить постепенно рынок тоже искусства, как оно продается, как это работает, почему это попадает в музеи и так далее. Я уверен, что это даст очень большой результат обществу, и что очень многие захотят пойти в творчество.
0: Мне кажется, в этом смысле творчество дает мышление.
1: Мышление, достаточно.
0: Недавно с Татьяной Владимировной Черниговской про это говорили, про то, что культура... она дает нейронные связи, которые невозможно сформировать ничем другим. Искусство, и только искусство, дает возможность вот этой вот гениальной мысли. То есть если человек вовлечен в какой-то культурный процесс, у него может родиться гениальная мысль.
1: Да.
0: То есть Менделееву приснилась таблица, не потому что она приснилась, потому что у него накоплено много.
1: Да.
0: И к вопросу об искусственном интеллекте. Заменит ли он нам культуру и искусство? Будет ли у нас только нейроконтент? Как?
1: Ну, мне кажется...
0: Что ждать-то?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что им будут пользоваться. Художники, знаешь, они всегда идут, стараются идти в ногу со временем. И, соответственно, пользуются технологиями, которые приходят в наш мир. Поэтому сейчас как бы художники, там, музыканты берут искусственный интеллект и начинают с ним работать. По сути, сейчас еще идет, на мой взгляд, изучение этого искусственного интеллекта. Мы первопроходцы, то поколение, на кого свалился этот искусственный интеллект. И сейчас уже...
0: На нас свалился интернет, я тебе скажу, я чуть дальше.
1: Да, на вас интернет.
0: Это тоже было не очень.
1: Ну да. Интернет было глобально. Но сейчас, конечно, это тоже безумные вещи, то, что творит ИИ. То, какие треки можно написать книги там. Ну, то есть вообще, это интересный кейс.
0: Но заменит ли творца?
1: Ну, мне кажется, что нет. Я думаю, что многим творцам не захочется работать с искусственным интеллектом по тем или иным причинам. Ну, есть такое, хочется по старинке, хочется самому книгу написать, хочется самому картину написать. А это зависит не от ИИ, и не может, это зависит от души человека, от внутреннего состояния. Кто-то миксует традиционные, как бы, медиа, живопись, там, на графику, традиционные медиа и цифровые. Вот, и тоже прикольно получается. Я считаю, что имеет право это все быть. Главное, чтобы была гармония, баланс.
0: У тебя сейчас шла детская выставка.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, детская выставка — это детские работы?
1: Да. С 6 до 17 лет. Это как раз эту выставку я сделал как дань своему детству и вот этой художественной школе, в которой мы учились с сестрой. Потому что я помнил себя, помнил своих одноклассников, помнил, сколько дала школа. Мне она так или иначе привила интерес к искусству. И вот я решил поддержать таких же ребят, которые занимаются искусством, какими были я сам и моя сестра. Это была цель, чтобы дети с детства поняли, что на своем искусстве можно заработать. Мы это сделали с компанией ВК и назвали «Искусство и дети», «Мир цифровых чудес». Кстати, дети
0: вот,
1: делали...
0: Вот я
1: же. Да, и там, кстати, были очень много картин, связанных с дополненной реальностью. Картины оживали, дети их озвучивали. То есть это было очень интересно. Вообще выставка была потрясающая.
0: Ну, я очень надеюсь, что все восстановится. Я понимаю, что климатическая, конечно, история... повлияло, и у тебя в галерее был потоп, и мы очень надеемся, что ты с ним справишься. И очень скоро будет там, новое...
1: Там не климатическое, да, но потоп был очень сильный, да. И, к сожалению, из-за этого пришлось закрыть раньше времени детскую выставку, ну и вообще галерею.
0: Но мы же ждем открытие обратно.
1: Ну, конечно, это в любом случае. А Мельченко Гэллери, первая выставка назовем «Непотопляемые».
0: Да, «Непотопляемые».
1: Или «Искусство не тонет». Да, ну, в общем, подумаем. Такая неприятная история. Но выставка именно детская была потрясающая. Я очень гордился, я хотел ее продлить. Я ее и так продлил, она должна была 30 июня закончиться. Мы ее продлили до 15 июля. А потом я еще хотел до 1 августа продлить. Вообще хотел, чтобы она все лето висела. Чтобы люди кайфовали здесь. Мы же очень много работ там продали. И часть денег пойдет детям, чтобы они заработали на искусстве, да? А часть в благотворительные детские фонды, дома и так далее. Даже вот у меня была история с выставки детской. Девочка, я не знал, я только потом узнал, когда купили. У ребенка купили работу. И когда ее купили, эту работу, выяснилось, что, оказывается, родители этой девочки против были того, чтобы она вообще рисовала, посчитали, что художники — это не профессия, это все от лукавого, и что типа того, что заканчиваю рисовать. Хотя это просто ужас, кто так делает. А она написала такого классного космонавта, и он еще с помощью VR-а оживал. И вот его купили. И мне звонят, значит, и говорят: «Спасибо вам огромное! Теперь пусть она рисует». То есть родители поняли, как только она заработала и продала картину свою детскую за 50 тысяч рублей, сразу же родители сказали: «Все-все-все, это очень хорошее дело, что ты занимаешься искусством». Потому что поняли, что это может...
0: Конвертироваться в семейный доход.
1: Понимаешь, да?
0: Это интересно. В завершении эфира хочу у тебя спросить про День семьи, любви, верности. Как ты его провел? Как твоя семья тебя поддерживает на твоем пути?
1: Начну с конца. Семья поддерживает меня замечательно. Очень меня папа поддерживал. Он очень гордился мной. Ну, сейчас как бы мама. У меня жена тоже поддерживает, безусловно. И сыночек. Но он маленький, 2,5 года. Но тут больше он меня очень сильно вдохновляет. И поэтому я иду как бы вперед. Сыном я был, стану отцом, деда лицом. Знаешь, как из любэ.
0: Да.
1: А река течет. Вот, а День семьи, любви и верности я хорошо провел, но из-за того, что галерею затопило, я как бы в делах, а семья у меня сейчас...
0: Помогает.
1: Я с мамой тоже был, да. Нет, а сыночек и супруга в Сочи чилят.
0: Это хорошо. Давай послушаем еще один музыкальный привет, финальный в нашем эфире, и я тебе задам последний вопрос, а кто же герой нашего времени сегодня?
2: Дорогие друзья, доброго вечера. Вас приветствует военкор Шальной. Нахожусь сейчас на Славянском направлении. Очень жарко. Передаю привет всем родным и близким. В первую очередь бабушке, она в Москве. Родственникам в Рязань. Своей девушке Анне. И хотел бы попросить поставить в эфир радио для меня песню, которая называется «Дай ему сил, чтобы он победил». Спасибо. Победа будет за нами, враг будет разбит.
3: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

кто также не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им

0: Дай ему силу в исполнении Саши Сте, прекрасные песни, замечательный исполнитель для ребят на Славянском направлении и военкоров, ребят, те, кто сегодня освещает события, которые проходят в зоне специальной военной операции. Вы, конечно, наши герои, вы молодцы, вы на передке медиа, и мы очень за вас болеем, очень вас поддерживаем. Кто же он герой сегодня нашего времени, Юрий?
1: Вот, кстати, Саша Сте был на открытии выставки «Искусство и дети» и приобрел сразу 3 картины. Вот «Искусство и дети», надеюсь, их не затопило. А насчет героя нашего времени, ну, я думаю, что герой нашего времени — это человек, который и словом, и делом, безусловно, доказывает своей храбростью и духом преданность отчизне, преданность своей родине, преданность своей семье. Человек, который стремится сделать мир наш лучше. И это может быть как на линии боевого соприкосновения в окопе, те, кто защищает нашу родину и рискует своей жизнью. И реально не просто рискует, а отдает свою жизнь. И те, кто трудится в тылу, если вот мы говорим про Россию. Все равно сейчас все идет вокруг этой войны. Это касается абсолютно всех. И вот я считаю, что герои — это те, кто могут с помощью своих каких-то идей, своих действий и помочь, и приблизить победу, и как бы сделать просто мир лучше. Причем не только, может быть, в России, но и за ее пределами. Это герои. Герои, которые могут в такое сложное время создавать и созидать, и чувствовать.
0: Спасибо большое. Действительно, очень важно чувствовать тонкий нерв времени. С нами был Юрий Омельченко, автор проекта «Арт-патруль». Юр, удачи тебе, и пусть в галерее все будет хорошо.
1: Спасибо
0: Мы
1: большое.
0: Очень надеемся, что все сложится наилучшим образом. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая, Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00.
2: Вы только ждите нас!

Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов до 3.5 часов в день. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 22:00, в Перми полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Финляндии выступили с резким заявлением о войне с Россией. Число погибших от землетрясения в Венесуэле выросло. В Москве прошел парад ретро-транспорта. Далее подробности. Запад втягивает Хельсинки в войну с Россией, размещая войска НАТО на территории Лапландии, заявил финский аналитик Сакари Линден. По его словам, Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав. Если граждане хотят избежать такого сценария, им следует отказаться от поддержки парламентских партий, проводящих агрессивную внешнюю политику, и обратить внимание на внепарламентские политические силы, выступающие за курс, основанный на дипломатии, добавил он. По мнению аналитика, Хельсинки оказался в критической ситуации, при этом лишь немногие финны осознают всю серьезность положения. Решение Конституционного суда Молдавии по ограничению полномочий гагаузской автономии продиктовано личной неприязнью властей к местному народу, заявил вице-председатель Исполнительного комитета автономии Илья Узун. Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит самостоятельно проводить выборы в регионе. Народное собрание Гагаузии в связи с этим собралось в пятницу на внеочередное заседание. Напомню, Гагаузия – автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающие за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333 человек. Во временных лагерях размещены почти 19 тысяч, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По сравнению с предыдущей официальной сводкой, число погибших увеличилось на 215 человек. Количество раненых и спасенных из-под завалов не изменилось. Согласно обновленным данным, помощь оказана около 87 тысячам семей. В стране развернуты 94 временных лагеря, где находится почти 19 тысяч. Без жилья остаются 17 тысяч человек. По информации властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. Доля России в общем внешнеторговом обороте Армении за 5 месяцев этого года снизилась с 35% до 28%, сообщают местные издания. По данным статистики, в структуре внешнеторгового оборота Еревана самое большое падение зафиксировано в торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Доля в общем объеме по сравнению с январем-маем прошлого года снизилась на 7%, с 11 до 3. Более 180 тысяч гостей увидели парад и выставку ретро-транспорта в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта. Мероприятие прошло в столице в субботу. В ведомстве добавили, что гости смогли зайти в салоны ретро-вагонов, сделать памятные фотографии, посмотреть старт и финиш исторического ретро-ралли. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, меня зовут Рузанна Арушанян. Вы слушаете «Исторический ликбез» на радио «Спутник» с Егором Яковлевым. Здравствуйте.
3: Рузанна, привет, уважаемые радиослушатели, наши зрители. Сегодня мы с вами начнем новый цикл, тесно связанный с тем, который был у нас ранее, циклом про дворцовые перевороты. По многочисленным просьбам зрителей мы сегодня поговорим о ярких авантюристах, которые жили в эту эпоху и которые очень запомнились современникам и потомкам и стали героями художественных произведений, романов, фильмов, картин. И мы с вами всех хорошо знаем, но эти люди окутанная множеством мифов, которые мы попутно будем разоблачать. И вот первая такая героиня, это будет женщина, знаменитая княжна Тараканова.
2: Она действительно очень известная, но, по крайней мере, ее фамилию знают и слышали все.
3: И это парадоксально, потому что сама себя она никогда княжной Таракановой не называла, и это первый миф, который мы должны будем развить. Но напомню, что это самозванка, которая утверждала, что она дочь Елизаветы Петровны, ее тайного марганатического мужа Алексея Григорьевича Разумовского. Появилась она в Европе в начале 70-х годов XVIII века, и это очень напугало Екатерину, поскольку мы с вами уже прекрасно знаем, что Екатерина, в общем, узурпировала трон. Прав на престол она не имела и, по сути, захватила власть в России в ходе дворцового переворота в июне 1762 года. И хотя в нашем сознании Екатерина закрепилась как такая мать Отечества, великая, мудрая государыня, на которой были поставлены памятники, посвящены многочисленные, прославляющие ее произведения, но первые 10-15 лет положение Екатерины на троне было чрезвычайно непрочно. И княжна Тараканова появляется в разгар русско-турецкой войны, во-первых, и восстание Емельяна Пугачева, во-вторых. Поэтому появление этой женщины, конечно, было для Екатерины весьма тревожно, а известие о том, что она заручилась поддержкой довольно влиятельных европейских политических кругов, сделало совершенно необходимым поимку этой женщины. Но вот вернемся к вопросу о том, почему она оказалась княжной Таракановой, как она сама себя называла. А вообще, эта женщина сменила огромное количество имен. Она как Миледи. Вот Миледи Винтер, там, вы помните, когда Миледи казнят, Атос перечисляет ее имена.
2: Да-да-да.
3: Многочисленные. Вот примерно то же самое можно сказать про княжну Тараканову. Называла она себя по-разному, мы перечислим эти имена в ходе нашей программы, но вот княжной Таракановой она себя никогда не называла. Из того, что имеет отношение к России, она называла себя Алиной, принцессой Азовской, одно время, не очень долгое. И второй раз она себя называла принцесса де принцесса или княгиня де Валдамир, которую в русском переводе русские авторы переделали на княгиню Владимирскую. Но была ли здесь связь с Россией, непонятно. Возможно, княжна Тараканова, которая совершенно явно русской не была, Россию не знала, и ее представления о России были такими европейскими, то есть абсолютно как бы не имеющими никакого прямого отношения к России, это были какие-то выдуманные России. Возможно, она думала, что Валдамир это как-то звучит очень по-русски. Но, то есть, возможно, она просто исказила название города Владимир. Но по факту, так или иначе, опять же, Таракановой она не была. Это вот первый важнейший момент, который мы должны с вами оговорить. Почему же она сохранилась в памяти именно как княжна Тараканова? Ну, начнем с того, что впервые это имя появилось в произведении французского писателя-дипломата Жана Анри Костера. Потом его заимствовал немецкий автор Гельбик, и по литературе пошло это прозвище гулять. Почему русские авторы его заимствовали? Дело в том, что, ну, понятно, это была государственная тайна. Все, что связано с княжной Таракановой, мы будем называть ее так, да, в процессе нашего разговора, все, что было связано с этой женщиной, с этой самозванкой, было государственной тайной. Екатерина II не спешила о ней ничего рассказывать, как и ее приятели.

0: написал знаменитую картину, на которой княжна Тараканова находится в каземате Алексеевского Равелина Петропавловской крепости и видит, как ее камеру затопляет водой. Это вторая легенда, которая возникла вокруг этой женщины. Якобы она утонула в заключении во время страшного наводнения 1777 года.
1: Но это было не так.
0: Это было не так, да. В истории России, в истории Петербурга было несколько чудовищных наводнений. Первое из них – это наводнение 1777 года, года рождения Александра I. Он потом, когда случилось наводнение страшное 1824 года, описанное в «Медном всаднике», он скажет: «Наводнением началось, наводнением и закончится», видя в этом новом бедствии предзнаменование своей скорой смерти. Он действительно умрет на следующий год, в 1825 году. Но если мы вернемся к самозванке, то мы увидим, что она умерла в реальности в декабре 1775-го, то есть на 2 года ранее, и утонуть в каземате Алексеевского Равелина она никак не могла.
1: Ну и она болела.
0: Поэтому, да, она умерла от туберкулеза, и заболела она не в тюрьме, она была больна еще, когда жила в Италии. Возможно, попадание в холодный климат Петербурга и пребывание в не самых благоприятных обстоятельствах, конечно, сказалось на прогрессировании ее болезни, но заболела она еще ранее. Еще в Италии были признаки заболевания у нее, поэтому умерла от болезни. Утопление во время наводнения не имеет к ее судьбе никакого отношения. Тем не менее, этот миф закрепился, потому что действительно наводнение, в том числе, затопило и Заячий остров, часть Петропавловской крепости находилась под водой, и родилась легенда о том, что там утонули какие-то узники. Народная молва очень быстро связала это с княжной Таракановой, и все это выплеснулось на картину Константина Флавицкого, которая стала очень известна, и сегодня она хранится в Государственной Третьяковской галерее. Спустя еще 20 лет знаменитый писатель-историк Данилевский написал роман про княжну Тараканову, и он задал окончательно для последующей всей беллетристики такую рамку, в которую добавил еще один очень романтический миф о страстной любви, которая объединяла княжну Тараканову с ее пленителем Алексеем Григорьевичем Орловым, который якобы страшно мучился и разрывался между долгом перед Российской империей, перед Екатериной II и своими чувствами. И уже в наше время появилось 2 произведения, которые этот миф красиво отражают. Это очень хороший фильм Виталия Мельникова «Царская охота». Виталий Мельников – великолепнейший наш советский и российский режиссер, которого я имел честь знать. Мне очень нравятся его картины, начиная с классики «Начальник Чукотки» и «Старший сын», великолепные фильмы. И его картины, которые он уже снимал в постсоветское время, редкий советский режиссер, который снимал отличное кино в постсоветское время. Великолепные исторические фильмы про царевич Алексей, «Царская охота» и «Бедный-бедный Павел». Трилогия о XVIII веке. И вот «Царская охота» – это как раз фильм про княжну Тараканова, где ее роль исполняет великолепно Анна Самохина, а роль Алексея Орлова играет Николай Еременко-младший. В общем, хорошее кино, всем искренне рекомендую. И вот там тоже воспроизведена эта рамка. Но это красивая легенда. Для кино это хорошо.
1: То есть в реальности этого не было?
0: В реальности Алексей Орлов не разрывался между долгом и любовью. Алексей Орлов четко исполнял наказы, которые шли из Петербурга, и, в общем, у него у самого не было никаких сомнений, что он имеет дело с мошенницей, и никаких романтических чувств по отношению к ней он не испытывал, но надо признать, что он довольно ловко сумел ее обаять, и это был единственный, наверное, мужчина. Мужчин у княжны было много, но Алексей Орлов оказался единственным, который ни на йоту не подпал под ее чары.
1: Но она была красива, то есть есть
0: очень
1: фотографии
0: красиво.
1: В интернете,
0: фотографии
1: картинки?
0: Ее, конечно, нет, потому что это 18 век.
1: Фотографии, в смысле картинки?
0: Картинки есть, конечно. Это есть предполагаемые ее портреты. И есть многочисленные описания, оставленные современниками. Все соглашаются в том, что она была очень красива и, самое главное, очень обаятельна. Она располагала себе, она ставила мужчин под свой контроль, причем некоторые из них были готовы служить ей слепо, даже зная, что она уже предпочла другого мужчину.
1: Ты. Но она при этом молода была.
0: Она была молода. Мы не знаем, когда она родилась, потому что она разное про себя рассказывала. Ее возраст оценивается от 23 до 28 лет. В общем, сложно нам что-то доподлинно.

0: о ней говорить. Мы не знаем, кто она такая, и следствие уже не узнало доподлинно, кто она такая. Хотя я выскажу одно робкое такое предположение, направление, где можно было бы покопать. Потому что наши историки, вот, например, безмерно уважаемый мной Игорь Васильевич Курукин, который является автором биографии Княжны Таракановой в почтенной серии ЖЗЛ, он так довольно уверенно пишет, что никогда мы не узнаем, кто это такая, и никогда не найдем уже каких-то документов про нее. Все-таки, мне кажется, можно было бы поискать, потому что есть определенные направления, где можно было бы покопать. Следствие конца XVIII века не копало, потому что тогда эти документы были для него недоступны. Но сегодня историки, наверное, могут попробовать все-таки что-то найти. Но давайте по порядку. Да, я не назвал второе произведение, которое отражает вот эту рамку. Тоже прекрасное. Это мюзикл, который идет в Московском театре оперетты «Граф Орлов» с гениальным, на мой взгляд, либретто Юлия Кима. Я очень этот мюзикл люблю и тоже всем его рекомендую. Мне очень нравится, особенно в этом мюзикле, как партию Екатерины II исполняет Екатерина Гусева. Вот это такая моя рекомендация. А сейчас, собственно, погружаемся в историю. Итак, в конце 60-х, начале 70-х годов определенную известность в Европе приобретает очень яркая и непонятного происхождения женщина, которая, ее первые появления в Германии. Сначала она жила в городе Киле, это столица Галштинии, той самой Галштинии, где когда-то правил отец Петра III, герцог Галштинский, женой которого была дочь Петра Великого, Анна Петровна. Возможно, это имеет свое значение. Во всяком случае, в Галштинии прекрасно знали о связи Галштинского дома с домом Романовых. И для женщины, которая там живет и как-то интересуется политической жизнью, Россия была на слуху. Дальше она перебирается в Берлин, и вот уже в этот период она меняет имена. То есть она такая авантюристка. Она появляется то, как фройлен Франк, то, как фройлен Шель. Она совершенно явно ищет себе, вот такая блестящая женщина, она ищет себе богатых поклонников, за счет которых она могла бы существовать. И первым таким богатым поклонником, про которого мы знаем, был голландский купец Ван Турс. Уже тут она проявила свои незаурядные качества фан-фаталь. Она уводит,
1: роковая дама.
0: Роковая, да. Она уводит этого купца из семьи и бежит с ним. Он спускает на нее все свое состояние. В конце концов, он окажется в долговой тюрьме.
1: Но она его бросит.
0: Она его бросит, да. У нее появился, как только Ван Турс разорился, у нее появился новый поклонник, барон Шенк. С ним она уехала в Париж, но Ван Турс к ней тоже потом приехала. Она его не отталкивала и даже в каком-то смысле ему полагала. Вот тут, в Париже, в 1772 году, она впервые называет себя княгиней Валдомирской, или принцессой Валдомирской, и впервые объявляет о том, что она ожидает некоего огромного наследства в России. Появляется рассказ о том, что она воспитывалась в Персии у своего родственника, но в России есть какие-то несметные богатства, которые причиняются ей по праву рождения. Но вообще она создает вокруг себя определенный ореол таинственности. Но именно там происходит ее встреча с великим гетманом литовским Михаилом Огинским. Огинский – очень известный человек, борец за шляхетские вольности, борьба которого найдет свое продолжение в борьбе его племянника, тоже Михаила Огинского, знаменитого композитора.
1: Полонеза
0: «Прощание с Родиной». Вот это его дядя. Значит, на каком фоне все это происходит? Дело в том, что в это время Польша переживает довольно тяжелые для нее времена. Но уже в течение довольно длительного срока Россия настроена на то, чтобы пользоваться специфической государственной системой польского королевства и возводить на трон в Варшаве своего собственного ставленника. Дело в том, что в Польше король избирался. То есть там корона не наследовалась, там король избирался сеймом. И всегда, когда король умирал, начиналась оживленная избирательная кампания, поскольку Речь Посполитая граничила непосредственно с Российской империей, и Россия всегда была заинтересована, во-первых, в том, чтобы это было слабое государство, чтобы оно не могло угрожать и конкурировать с Россией, а во-вторых, оно было заинтересовано в том, чтобы на троне сидел русский ставленник, то Россия, как обычно, в эту избирательную гонку вмешивалась и в течение всего XVIII века в ней побеждала. Начиная с Петра Великого, которому удалось протащить в польские короли саксонского курфюрста Августа II. Ну вот Екатерине II удалось протащить на польский трон своего человека, который, между прочим, был одно время, когда она была еще великой княгиней, ее фаворитом, Станислава Понятовского. И Екатерина стремилась к тому, чтобы Станислав Понятовский проводил политику, нужную России, в то время как ее противники настаивали на ином. И одно из направлений российской политики – это требование уравнивания в правах православных подданных польского королевства с католиками. И Станислав Понятовский действует в этом русле, что вызывает протест со стороны польской шляхты, классической польской католической шляхты. Я здесь опускаю множество подробностей. В результате всех этих действий создается так называемая Барская конфедерация. Согласно польскому государственному устройству, шляхта, не согласная с решениями короля, имела законное право создать против него конфедерацию, то есть вооруженную группировку, которая могла воевать против своего короля.
1: И это законно.
0: Это было законно, да, и окружающие державы, в принципе, этим постоянно пользовались, потому что, когда польский король делал что-то не так, как хотелось соседям, то соседи начинали финансировать недовольных шляхтичей, и там начиналась очередная войнушка. И вот, собственно, именно это и произошло. Появилась так называемая Барская конфедерация, в которой Михаил Огинский и наш будущий еще герой, который скоро появится, Карл Радзивилл по прозвищу Пани Каханку, начали играть довольно видную роль. Ну, а Екатерина для того, чтобы эту Барскую конфедерацию подавить, конечно же, по просьбе Станислава Понятовского отправила туда свои войска. В частности, там очень ярко показал себя Александр Васильевич Суворов. В общем, началась такая война в Восточной Европе. Эта война происходила на фоне другой войны, которую Россия вела на юге против Турции. Ну и, в конце концов, разразилось еще и восстание Емельяна Пугачева. Пока оно еще не разразилось, но скоро разразится. Но вот на этом фоне, на фоне борьбы Барской конфедерации, происходит встреча Михаила Огинского и княжны Даракановой, как мы ее называем. И вот тут-то, видимо, и начинают возникать первые идеи о том, чтобы использовать какую-то мифическую историю о спасшейся чудесным образом дочери Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского как рычаг политического давления на Екатерину II. Кто это придумал? Сама ли вот эта таинственная незнакомка или Михаил Огинский подал ей такую идею? Но это совершенно непонятно. Но пока что это еще не повлекло за собой никаких конкретных политических действий. Тем временем финансовое положение княжны стало совсем плачевным. Вот именно в этот момент ее поклонники Вантурс и Шенк попадают в долговую тюрьму, а она вовремя убегает. Она убегает из Парижа, оказывается во Франкфурте, где сначала ее поклонником становится граф Рашфор де Вилькур. Он наблюдал ее еще и ранее. Рашфор де Вилькур – это правая рука Филиппа Фердинанда Лимбургского, владетельного графа, который является вполне себе таким известным европейским аристократом, хотя и не очень богатым, но у него есть свое графство, и он такой светский хлыщ. И когда граф знакомится с нашей героиней, он в нее безумно влюбляется и даже заключает своего соперника Рашфора де Вилькура в тюрьму как государственного преступника, наша героиня начинает графом крутить, как своей куклой. Он буквально обезумел от любви к ней и даже купил ей карликовое графство Эберштейн, которым она владеет. Ну, формально его владельцем был сам Лимбург. Вот, но она стала неофициальной хозяйкой этого владения. И граф одержим идеей жениться на своей возлюбленной, но приближенные намекает тому, что
1: не надо.
0: Не то чтобы не надо, а надо получить доказательства ее высокого происхождения, потому что, ну, девушка странная. И она начинает объяснять, кто она такая. Вот она, значит, здесь воспроизводит эту идею о том, что она русская, что она наследует огромное богатство в России, называет себя владетельницей Азова, Азова. Якобы ее отец был вассалом русского императора, который владел Азовом. Он умер, она воспитывалась у своего дяди в Персии, а потом отправилась путешествовать в Европу. Но вот сейчас вот-вот ей должно упасть это фантастическое наследство.
1: Очень богатая фантазия.
0: Да, и, ну, судя по всему, это все из какого-то романа. Это очень напоминает роман, и все, что она будет рассказывать про себя дальше, это явно навеяно романами XVIII века. Причем в какой-то момент такое ощущение, что граф Лимбург вообще надеялся на то, что уже она сейчас получит наследство и поправит его финансовые дела, потому что он тоже был небогат, а покупка Эберштейна вообще его поставила на грани разорения. Но она его уверяла, что не волнуйся, все будет хорошо. Однако, вот 1773 год, у нее возникает охлаждение с графом Лимбургом, видимо, потому что у него просто заканчиваются деньги. А в это время к ней приезжает Михаил Даманский, это доверенное лицо другого деятеля, бывшего деятеля Барской конфедерации, другого польского оппозиционера, вот уже упомянутого мною Карля Радзивилла, по прозвищу «Пани Каханку». «Пани Каханку» – это означает «любименький мой». Так Карл Радзивилл, гедонист, любивший пышные пиры, всегда обращался к своим гостям. Он выбрал не ту сторону во время вот этой вот замятни в Речи Посполитой. Он лишил... Его столица была в Несвеже, на территории современной Беларуси, где находится знаменитый Несвежский замок, замечательный музей, каждый может приехать. Но вот этого замка пани Каханку лишился, уехал в эмиграцию. И вот в эмиграции у него появились такие тоже довольно фантастические идеи о том, что он может собрать некую армию из польских добровольцев, и не только польских добровольцев, значит, и поддержать вот Турцию, возобновить второй фронт и в Польше, и, может быть, через Закавказье двигаться со своими добровольцами и нанести поражение царским войскам. Тут еще вот восстание Пугачева началось, и у Радзивилла есть иллюзия, что вот этими сформированными в Европе силами можно будет потрясти трон Екатерины и вернуть свои владения в Польше. И вот он, по всей видимости, видит в княжне Таракановой, да, в этой девушке, возможность повлиять каким-то образом на Екатерину и начинает поддерживать ее устремление. А она и рада назвать себя дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. И так возникает этот фантом о том, что в Европе живет истинная наследница русского престола, которая должна была бы занять трон под именем Елизаветы II.
1: Очень интересно, но нужно прерваться, и потом вернемся.
0: Так точно.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Родственники советских солдат, похороненных на мемориальном кладбище в Нидерландах, резко осудили осквернение надгробий и сообщили в фонде «Советское поле славы». Организация занимается поддержанием мемориала. Это не просто разрушение памятников, это попытка надругаться над памятью людей, которые пережили ужасы войны, страдали в плену и так и не смогли вернуться домой, сообщила внучка одного из захороненного там солдата. По ее словам, новость глубоко потрясла всю ее семью. Напомню, в пятницу 10 июля неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лёзденом. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий. Они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента, специалисты уже приступили к очистке плит. Мемориальный комплекс «Советское поле славы» был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды. Авария устраняется, сообщает губернатор региона Александр Дронов. Он уточнил, что начались массовые отключения электроэнергии. Под них попали 10 округов. Глава региона уточнил, что новгородский филиал энергетической компании перешел на особый режим работы. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения. Американские чиновники ожидают публичного заявления Ирана об открытии Ормузского пролива в ближайшие дни, сообщает газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на самих чиновников. Как пишет издание, они надеются, что иранские силы перестанут обстреливать корабли в этой акватории. Один из чиновников заявил газете, что в настоящее время Вашингтон ведет обсуждение с Тегераном касаемо более широкой мирной сделки. Посредником выступает Катар. По словам одного из американских чиновников, США видят признаки того, что Иран якобы настроен заключить такое соглашение. Британская писательница-журналистка Карен Бартлетт стала лауреатом премии Оруэлла этого года в области политической литературы за книгу «Побег из Кабула», сообщает новостной портал «Афганистан Интернешнл». Роман раскрывает реальную историю спасения почти 200 афганских женщин-судей и их семей после возвращения талибов к власти в стране в 2021 году. В заявлении фонда говорится, что на протяжении последних 20 лет женщины-судьи играли важнейшую роль в борьбе с коррупцией и рассмотрении дел, связанных с насилием в отношении женщин и детей. Однако после вывода западных войск и прихода талибов их жизни оказались под серьезной угрозой. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
3: Друзья, вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник», и сегодня мы говорим о княжне Таракановой.
4: Да, дорогие друзья, мы в конце прошлого блока закончили на том, что княжна Тараканова связалась с Карлем Радзивиллом, одним из лидеров польской оппозиции, польской эмиграции. И вот в этом тандеме родилась идея провозгласить вот эту таинственную незнакомку, истинного имени которой мы не знаем, дочерью Елизаветы Петровны и ее тайного мужа Алексея Разумовского, и, соответственно, создать точку, еще одну точку напряжения для Екатерины II. Но, по всей видимости, для Радзивилла вот эта вот новая претендентка на российский престол нужна была как живое знамя, под которое собирались бы полки всех недовольных Екатериной, и это стало бы важным фактором политической борьбы, которая разворачивалась в Европе в начале 70-х годов. Что касается самой самозванки, ну, сложно сказать, на что она рассчитывала, хотела ли она реально занять престол. Понятно одно, что она хотела денег.
3: Да,
4: она монетизировала вот эту свою буйную фантазию, и какое-то время у нее это получалось. Значит, она уезжает первоначально в Венецию, она объявляет графу Лимбургу, что ей нужно заниматься правами наследства, и она его покидает, он будет состоять с ней долгое время в переписке, не оставляя надежды на то, что она, в конце концов, станет его женой, и она периодически будет возвращаться к этой идее, и даже когда она будет сидеть уже в Петропавловской крепости, она будет упрашивать Александра Михайловича Голицына и Екатерину II отпустить ее к мужу. Она будет уже графа Лимбурга позиционировать перед следствием как своего мужа, и следствие задастся вопросом, так ли это на самом деле, где был совершен брак и так далее. Это отдельная история. Но пока что она графа Лимбурга покидает, переезжает в Венецию. Там же живет Радзивилл, и между ними вот 1774 год очень тесное общение. Далее она переедет в Рагузу, сейчас это Дубровник, это территория современной Хорватии, где эта интрига продолжится. Вот в этот период формируется как бы такая основа легенды и основа плана. Значит, ну, еще раз акцентируем внимание на том, что она дочь Елизаветы Петровны, а что это подтверждает? Вот в этот момент появляется у княжны Таракановой три документа. Один из них – это подлинное завещание, тестамент Екатерины I.
3: Подлинное?
4: Мы о нем говорили. Ну, не сам этот документ, а его текст, конечно. Я напоминаю, что в этом тексте Екатерина I формировала порядок престола наследия. Она завещала трон Петру II. В том случае, если у Петра II не останется наследников, то престол передается детям Анны Петровны, старшей дочери Екатерины I. Точнее, Анне Петровне и ее потомкам. А если у Анны Петровны не останется потомков, то тогда второй дочери Елизавете Петровне и ее потомкам. И вот Петр II умер бездетным, Анна Петровна умерла, у нее был Петр III, его убили. И вот Елизавета Петровна тоже умерла, но у нее, оказывается, есть тайная дочь. Тайная дочь – это Елизавета Петровна. Точнее, как? Она вообще должна... Вот сейчас мы коснемся этого момента, насколько все это было шито белыми нитками. Она дочь Алексея Разумовского, и она должна была бы быть Елизаветой Алексеевной. Но к этому завещанию Екатерины I было приложено завещание Елизаветы Петровны, где она оставляла трон своей дочери, и дочь тоже была названа Елизаветой Петровной. Хотя папа Алексей Разумовский. Ну, вот, тем не менее, в документе было написано именно так. И еще Было также фальшивое завещание Петра I, где тоже говорилось о правах на престол Елизаветы Петровны и ее потомства. Вот с этими тремя документами княжна Тараканова попыталась обосновать перед своими собеседниками свою легитимность. Это был первый момент. Второй момент, она активно стала использовать, может быть, и не без подачи Радзивилла, она активно стала использовать фактор Пугачева. Она всем стала сообщать, что Пугачев-то это на самом деле не Пугачев и не Петр III. Петром III он себя так называет для вида. А на самом-то деле это ее брат. Он тоже Разумовский и вот, значит, возглавил народное движение для того, чтобы доставить ей трон. То есть не для себя он старается, а для своей сестры. Это был такой важный тоже политический фактор. В это никто не верил, но...
5: Вот я про это и хотела спросить, хоть кто-то в это верил.
4: Термин «Остапа несло», он вполне применим к тому, что рассказывала про себя эта самозванка. Вот. Но она уверилась в свою звезду настолько, что она написала два письма турецкому султану, который, я напомню, идет война. Вообще Россия побеждает в этой войне, но воодушевленная княжна призывает всех, она в том числе пишет графу Лимбургскому на эту тему, она призывает никому не верить в информацию про победы Екатерины и над Пугачевым, и над турками. Это все вранье, это все пропаганда екатерининская. На самом деле она терпит поражение. И вот она пишет султану о том, что она дочь Елизаветы Петровны, что когда она воцарится в Петербурге, она установит прочный мир между портой Российской империи, удовлетворит притязания султана. Ну вот, и никаких конфликтов между странами не будет, надо только ее поддержать. Вот, но эти письма, они уже выглядели совсем уже шляпой, и Радзивилл даже, она передавала их Радзивиллу, Радзивилл отказался их посылать, потому что, ну, это выглядело уже совсем скандально, тем более, что Радзивилл-то понимал, что Екатерина победила. Да. Екатерина победила, заключается Кучук-Кайнаджийский мир. Понятно, что Екатерина приобрела большие преференции по итогам этого мира. В Польше произошел первый раздел Польши. Польша лишилась того, что мы сегодня называем там, Западной Украиной, Западной Белоруссией. И Екатерина, ну, явно побеждает Пугачева. То есть у нее на всех фронтах победы. И в этих условиях Радзивилл уже испугался и завилял. Он понял, что, ну, как бы с победителем нужно мириться. А может быть, если повиниться перед Екатериной, она вернет его владение и так далее. И вот здесь еще раздражать императрицу-победительницу связи с какой-то самозванкой, ну, как-то уже не очень. Вот. И вот в этот момент между ними наступает охлаждение. Но княжна уже поймала свою звезду, или просто поймала звезду, и поэтому она уже не может сойти с колеи. И потеряв вот это вот расположение Радзивилла, а еще же деньги нужны, она начинает искать других покровителей. Она говорит с польским послом Томмазо Аннуччи, который... Кстати, он посчитал, что она немка. Он увидел в ней немку. Хотя она была темноволосая и чем-то все-таки напоминала южную женщину. Но вместе с тем, по каким-то, по манере поведения, ему показалось, что она германского происхождения. Вот. Самое главное, она пытается связаться с Ватиканом. Пытается получить поддержку Ватикана и обещает, что когда она воцарится, то она установит самые наилучшие отношения с католической церковью, и Россия вообще станет католической. Но главное, что она делает в этот момент, она пишет письмо командующему Средиземноморской эскадрой русского флота Алексею Орлову, который находится в это время в Италии, эскадра стоит в Ливорно, и там она сообщает, что она Елизавета II, что она наследница русского престола, и сообщает о том, что она рассчитывает, что русский флот ей присягнет. Ну, на что здесь мог быть политический расчет? Алексей Григорьевич Орлов – это очень яркая фигура. Это брат екатеринского фаворита Григория Григорьевича Орлова, человека, который, по сути, возвел ее на престол. Но Алексей Орлов тоже принимал в этом активнейшее участие. Алексей едва ли не самый знаменитый из братьев Орловых. Вот несмотря на то, что он не екатерининский фаворит, тем не менее, это был человек очень порывистый, тоже, кстати, не лишенный авантюризма, но гораздо более удачливый, чем княжна Тараканова.
5: Ну, ее-то понесло просто уж совсем.
4: Да, не имея никакого военно-морского образования, Алексей Орлов стал довольно ярким флотоводцем и одержал одну из самых известных побед в истории русского флота в Чесменском сражении. Конечно, у него были талантливые флотоводцы рядом с ним, ну, талантливые адмиралы, но, тем не менее, энергия Орлова тоже играла свою роль. Он был очень популярен на флоте. И вот этот вот удачливый победоносный герой в это время находится в Италии. И вот тут он получает, этот осенью 1774 года, он получает вот этот вот документ от некой неизвестной женщины. Ну и Орлов, в общем, как прагматик, он сразу понял, что это интрига. Он начинает поиски этой женщины, но никакого личного интереса у него нет. У него интерес государственный. Он известил Екатерину, естественно, и сразу же написал, каково его мнение по этому поводу. Он написал, что с его точки зрения самозванке нужно повесить на шею камень и в воду.
5: Вот так.
4: Вот так. Вот так вот с ней. Екатерина отправляет ему инструкцию, во что бы то ни стало, самозванку изловить. На ее поиски Орлов посылает своего помощника Ивана Христиныка, и тот находит самозванку, находит ее. К этому моменту самозванка уже перебралась в Рим, где она пытается вести переговоры с кругами католической церкви. Ведет неудачно, потому что с ней встречаются, она производит сильное впечатление, с ней разговаривают. Вот, но в нее никто не верит, и деньги ей никто не дает, и положение ее довольно отчаянное. Вновь ее находят кредиторы, из ее поклонников ее сопровождает только несчастный, но нищий Даманский, который по-прежнему в нее влюблен, но он не может составить ее слова. И тут вот Христинок появляется. У Христинока инструкции во всем ей потакать. Он встречается с ней чрезвычайно учтиво, сообщает, что граф Орлов очень заинтересован во встрече с вами. И Христина на деньги Орлова погашает ее долги, какие-то совершенно астрономические, и уговаривает ее переехать в Пизу, где уже состоялась встреча княжны с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. Орлов начал разыгрывать комедию. Ну, ему мало было, собственно, поймать самозванку. У него была инструкция узнать, а, собственно, кто она такая, кто ее надоумил называть себя дочерью Елизаветы Петровны, какие политические силы она представляет. Потому что у Екатерины, не без оснований, да и у Орлова, было ощущение, что за ней кто-то стоит, кто-то очень влиятельный. И поэтому Орлов демонстрирует не то что расположение, он демонстрирует поклонение княжне. Он признает ее наследнические права, он относится к ней как к почти уже императрице. И, судя по всему, он ее очаровал, то есть она ему поверила. Возможно, у нее не было другого выхода, потому что, во-первых, она очень сильно психологически привязалась к этой легенде. А во-вторых, вот этот статус наследницы русского престола, он ведь давал определенные чисто материальные плоды.
5: Конечно.
4: Вот у нее был какой-никакой двор, поклонение. И вот она разъезжает по городу в сопровождении выдающегося героя. У Орлова высокое, все знают, что он победил турок при Чесме. Храбрый флотоводец.
5: Ну, приятно рядом с таким вот, человеком.
4: Такой да. яркий мужчина. И она уже совсем расслабилась.
5: Ну, поверила.
4: Орлов, видимо, рассчитывал. У него был план А, и план Б. План А заключался в том, что он уговорит самозванку выйти за него замуж, тем самым окончательно усыпит ее бдительность и дальше привезет ее в Петербург, где она будет схвачена и допрошена. Но она от этой цели отказалась, и вообще в Петербург она ехать, судя по всему, не хотела. Ее, опять же, как бы большой вопрос, хотела ли она какого-то переворота, там, и тогда хотела ли она занять трон. Она хотела денег и жить в комфорте. Поэтому ее идея заключалась в том, что Орлов может отправляться захватывать для нее трон, а она пока побудет в безопасном месте. Угу. Вот, и вообще у нее есть дела в Константинополе. Поэтому история с вот этим мнимым браком, она отпала. И тогда Орлов с британским консулом Диком составили, британским консулом в Ливорно, где стоял русский флот, составили новую интригу. Дик написал Орлову мнимое письмо, в котором сообщил, что в городе происходит столкновение между русскими и англичанами, и для того, чтобы все это уладить, необходимо немедленное присутствие Орлова. Орлов это письмо распечатал в присутствии княжны, объявилось, что такое недоразумение, надо ехать в Ливорно, и предложил ей отправиться с ним. Было недалеко, это была такая вроде бы необременительная поездка, княжна согласилась. Но она взяла с собой несколько приближенных, включая, кстати, вот Михаила Даманского, который продолжал верно ей служить. Они отправляются в Ливорно, обедают в доме английского консула, внезапно за столом возникает идея осмотреть русский флот. Вот. Причем, судя по всему, эту идею, к этой идее подтолкнули саму книжную и расписывали как великолепные русские корабли, и она решила все-таки их увидеть и сказала: вот бы мне побывать на флагмане русского флота, это святой великомученик Исидор. И вот они отправляются на флагман эскадры Орлова, встречают самозванку царским салютом, отдают ей почести, как будто она уже русская императрица, ну и княжна тут вообще совершенно расслабилась. Вот. В разгар этих событий Орлов исчезает, и самозванку хватают и заключают ее в каюту. Все. Несколько дней эскадра еще пробыла в Ливорно. Был международный скандал. Ливорно – это великое герцогство Тосканское. Там, конечно, были недовольны таким демонстративным похищением женщины вот посреди бела дня. Но с точки зрения русского двора это была государственная преступница. Причем Орлов продолжал играть комедию. Он написал ей письмо, из которого следовало, что он тоже оказался под арестом. И он предпримет сейчас попытки для того, чтобы ее освободить. Это было сделано для того, чтобы она сама ничего не предпринимала, покорилась внешне. И самое главное, чтобы она не вздумала наложить на себя руки. Этого тоже боялись, потому что когда она поняла, что она в плену и шансов на спасение нет, она пыталась выброситься за борт, но ей помешали. И она была доставлена в Петербург.
5: Но она должна была, чтобы ее допросили, да, какую-то информацию от нее все-таки получить.
4: Ее допрашивали уже в Петербурге. Следствие было поручено петербургскому губернатору, вице-канцлеру, очень доверенному для Екатерины человеку Александру Михайловичу Голицыну. Это довольно забавно, потому что во время, когда легенда еще формировалась, однажды княжна назвала Александра Михайловича Голицына своим опекуном. Известный человек.
5: Боже, у нее все родственники, все опекуны, все кто-то.
4: Да, и вот она оказалась в Петропавловской крепости, и там начались допросы. Ну, Екатерина, в первую очередь, вот еще раз повторюсь, интересовала, кто она такая, каково настоящее имя. И кто надоумел называться дочерью Елизаветы Петровны. Но она вела себя чрезвычайно дерзко, и никаких следов раскаяния у княжны не было. Вот она с самого начала взяла неправильный тон, и что больше всего Екатерину раздражило и даже, может быть, взбесило, это то, что самозванка написала ей письмо, которое было подписано именем Елизавета. Вот это просто Екатерину разорвало. Вот. Причем самозванка намекала, просила встречи с его императорским величеством, что было совершенно невозможно. И Голицын, хотя он вел себя учтиво, то есть его там на дыбу не поднимали, там щипцами раскаленными ее не хватали. Но Голицын ей объяснял, что надо повиниться и объяснить все, да, что произошло. Лучше всего признаться. И с императрицей так общаться нельзя. Но самозванка продолжала настаивать на своей легенде. Она отошла от нее только в некоторых нюансов. Первое, что она сказала, что она сама себя никогда дочерью Елизаветы Петровны не называла. Это просто слухи, которые ходили вокруг нее. Это другие люди. Вот все вот эти письма, которые, да, значит, все документы, вот эти подложные завещания, это ей прислал незнакомый человек. Она не знает, откуда это произошло. Это просто ей намекали на то, что она дочь Елизаветы Петровны. Она сама этого не знала. Но вот и была очень удивлена присылкой этих документов. Орлову тоже писала не она. Это какое-то письмо, которое к ней пришло, она его просто Орлову переслала и так далее. Вот. Во всем же остальном, что касается ее происхождения, она стояла на своем. Истинного своего имени она не называла. И рассказывала следующую историю о том, что она росла в городе Киле, в Галштинии, до 8 или 9 лет, когда что-то изменилось в ее жизни. Она спрашивала про своих родителей, и ее воспитательница ей всегда отвечала, что ее родители далеко, но настанет время, и она про них узнает. И вот что-то произошло, и в возрасте 8 или 9 лет она с воспитательницей отправилась в Россию, в Москву, где должна была увидеть своих родителей. Но родителей она не увидела. Вместо того, чтобы попасть в Москву, они проследовали через всю Россию на южную границу. Причем по дороге ее попытались отравить, и она какое-то время лежала в недуге, но, к счастью, ей удалось выжить. Дальше они оказались в Персии, где она пользовалась поддержкой какого-то местного знатного очень человека по имени Гали или Али. И этот человек ее всячески поддерживал. Там она выросла. Дальше они с этим Галлией отправились в Европу, потом Галлий умер, и вот началась ее уже европейская эпопея. И там ей стали рассказывать, что вот она дочь Елизаветы Петровны и Разумовского, сама она ничего не знает и ни в чем не виновна. И она довольно нагло Екатерине писала: давайте закончим этот пустяк, я ни в чем не виновата, просила отпустить ее к мужу. Стали интересоваться, кто муж, да, как был совершен обряд бракосочетания, был ли священник при этом, где почитать вообще, в конце концов, про мужа. Она отвечала, что муж граф Лимбургский, и потом она призналась, что да, венчания не было, но он обещал.
5: Он обещал, да.
4: Он обещал. В общем, только был один момент, когда, по мнению Александра Михайловича Голицына, эта женщина заколебалась, потому что Екатерине было сообщено, что эта девушка похожа на дочь трактирщика из Праги. И Александр Михайлович Голицын об этом княжне сказал, что вы изобличены как дочь трактирщика из Праги. И в этот момент она заколебалась и сказала, что напишет всю правду, но потом с ней случился припадок, болезненный припадок, а когда она очнулась, она стояла на своем. Что вот это было? Попытка, так сказать, Александр Михайлович Голицын проник в ее истинную историю.
5: И, как будто бы да.
4: Вот, или здесь что-то другое. Ну, непонятно. Может быть, это и так. Может быть, она просто жила вот этой идеей романа какого-то, да, что как будто бы она героиня какого-то увлекательного романа 18 века с похищениями, с путешествиями, с чудесными спасениями, с роковой любовью и так далее. Вот. И она уже не могла выйти из этого образа. Ее здоровье стремительно ухудшалось, она болела, Голицын приглашал к ней врача, но спасти ее в конце концов не удалось. И даже своему духовнику, приглашенному священнику, который докладывал потом о том, что было сказано на исповеди, она не открыла своего истинного лица. И мы, строго говоря, так и не знаем, кто эта женщина.
5: Вот все-таки я хочу спросить, Тараканова-то почему?
4: Почему Тараканова? Ответ на этот вопрос есть. По всей видимости, произошло следующее. Поскольку самозванка настаивала на том, что она дочь Алексея Разумовского, то иностранные авторы очень интересовались биографией Разумовского. И выяснилось, что у Разумовского была сестра, которая вышла замуж за малороссийского помещика по фамилии Драган. Их потомки назывались Драгановы, и они воспитывались в Париже в закрытом пансионе. Вот Драгановы переделались в Таракановых, поскольку это был закрытый пансион, что-то связанное с Разумовскими, то возникло подозрение, что вот эта женщина, ее выдавали за племянницу Разумовского, хотя на самом деле она была его дочерью. Ну и вот Драгановы переделались в Тараканову, и вот так она стала княжной Таракановой. Но в завершение я хотел бы высказать все-таки одно предположение, где вот можно было бы поискать, потому что на следствии все-таки прозвучала одна подробность, которая может приоткрыть нам завесу тайны над этой женщиной. Она сказала, что об ее происхождении осведомлен один довольно известный в ту эпоху человек, это Джордж Кейт, лорд-маршал, шотландский дворянин, который был близким другом Фридриха II. Да, она сказала, что к Джорджу Кейту ее возили в детстве в Швейцарию. Зачем ее возили, непонятно, но интересно, что у Джорджа Кейта был брат Джеймс Кейт, который служил в России при Анне Иоанновне, он участвовал активно в русско-турецкой войне и потом некоторое время был гетманом Малороссии. Я бы поискал по линии Джеймса Кейта, потому что наши историки, они подозревают, что княжна была действительно незаконной дочерью какого-то богатого человека, потому что, не всяких сомнений, она получила очень хорошее образование. Она обладала очень, она знала французский и немецкий язык в совершенстве. Она обладала очень широкими знаниями по истории, культуре, архитектуре. То есть ее явно учили не самые плохие учителя. Это стоило больших денег. Соответственно, как бы здесь речь идет о все-таки, скорее всего, неофициальном аристократическом происхождении. Это один момент. Второй момент по образованию немка. Вот ночью увидел в ней немку. Другие видели в ней итальянку. Но, может быть, а сама она иногда говорила, что она черкешенка. Вот все-таки... И она вспомнила, что у Кейта была какая-то... Вот у того Кейта, которого она видела, была какая-то турчанка, у которой были дети турецкие. Что это за турчанка? Была ли это какая-то любовница Кейта или его наложница? Непонятно. Но если это турчанка, то, скорее всего, эту турчанку брат его привез с войны, с русско-турецкой войны. И вот не была ли княжна Тараканова дочерью генерала Кейта, который служил в России, и какой-то его турецкой наложницы. Вот я бы в эту сторону покопал, хотя, безусловно, это только предположение.
5: Но в любом случае, ее фигура так и остается во многом загадочной, но это был очень интересный рассказ. Напоминаю, что вы слушали исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». И ждем новых выпусков.
4: До новых встреч, друзья.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 23.00, в Хабаровске 6 утра, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В Пермской области устраняют последствия сильного паводка. В Киеве признали наличие в пригороде склада с оружием, где произошел сильный взрыв. Оман предложил создать коридоры в Ормузском проливе. Далее подробности. Один человек погиб, еще 15 мирных жителей пострадали в субботу в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских ударных БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил он. 21 жителю пермского села Кын, затопленного после дождей, понадобилась помощь, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин. Ранее руководитель региона сообщал, что 4 реки в области вышли из берегов из-за дождей, увеличив подтопление села Кын. Из-за дождевого паводка повреждены 3 моста, в том числе дорога на въезде в село, подтоплены 7 домов и 7 приусадебных участков. А потоки воды, под потоки воды также попала женщина, ее ищут. Поселение продолжает устранять последствия паводка, интенсивность притока воды снизилась. Частично подано электроснабжение, также специалисты восстанавливают сотовую связь. Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где произошел взрыв, разместили в населенном пункте рядом с жилыми домами. Ранее депутат Рады Анна Скороход заявляла, что на объекте хранились боеприпасы и ракеты к ПВО «Укроборонпрома» и Минобороны Украины. В свою очередь, вооруженные силы России не раз отмечали, что ВСУ не только систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава, но и прикрываются мирным населением как щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Напомню, сильный взрыв в Вишневое произошел 6 июля, после этого в городе была объявлена эвакуация. Проведение технических переговоров между США и Ираном 12 июля в столице Пакистана маловероятно из-за саммита Организации исламского сотрудничества по делам женщин, сообщили РИА Новости местные источники. Ранее саудовский телеканал утверждал, что делегация Вашингтона и Тегерана на техническом уровне встретятся в Пакистане в воскресенье. В свою очередь, иранские источники подтвердили РИА Новости, что нет планов на поездку делегации в Исламабад для переговоров со Штатами. Оман предложил создать 2 коридора для навигации в Ормузском проливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Местные власти предлагают проложить один из коридоров через свои территориальные воды в акватории. При этом навигация по этому маршруту будет осуществляться на условиях, действовавших до конфликта США и Израиля против Ирана. Этот коридор предложено именовать Южным. Северный коридор может быть создан через территориальные воды Ирана, и проход через него предполагает обязательное одобрение со стороны иранских властей. Взыскание платы за использование этого пути не предусмотрено. Телеканал указывает, что в ходе встречи в субботу главы МИД Ирана и Омана обсуждали механизмы для обеспечения безопасности прохода судов в Ормузском проливе. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую! В эфире радио «Спутник» «Африканское турне». Для вас в студии работает российский африканист, востоковец, советник медиагруппы России. Сегодня Турал Керимов, африканский час традиционно в это время. Нам предстоит, будем говорить о российско-африканских отношениях на этой неделе преимущественно, благо созвучно названию нашей программы совершил в Африку турне глава МИД Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. 4 страны на этот раз удалось посетить шефу российской дипломатии на Черном континенте. Начался визит с Эфиопии, далее последовал Нигер, Западная Африка, оттуда Сергей пришел, отправился в Мозамбик. Ну и последним пунктом стало посещение Бурунди. Принимали на высшем уровне. В Бурунди принимали, ну, практически по протоколу государственного визита иностранных лидеров Сергея Викторовича. Говорили о многом, говорили о борьбе с терроризмом в Нигерии. Встречался наш министр иностранных дел со своими коллегами из, собственно, Нигера, а также Мали и Буркина-Фасо. Говорили о продовольственной безопасности. В Бурунди, кстати, большая часть вот этой информационной составляющей как раз-таки относится к данной тематике. Мозамбик традиционно партнер России в Африке и Советского Союза в Африке. В 1975 году всего лишь Мозамбик смог отвоевать свою независимость от Португалии. Ну и вклад Советского Союза невозможно переоценить в этом смысле. Ну и, конечно же, Эфиопия. Эфиопия – одна из стран, с которыми Россия имеет давние отношения в Африке еще с XIX века, в том числе член объединения БРИКС, что очень важно. И в данном контексте, конечно, и отношения России непосредственно с Эфиопией, отношения России с Африканским Союзом являются сейчас, как, собственно говоря, Лавров отметил, приоритетом на долгие годы для Российской Федерации. Ну и было сказано, что Африка сейчас находится в стадии своего второго возрождения, очень правильно, как мне кажется, это подмечено. Ну и наши отношения тоже переживают ренессанс, приобретают новую форму. Об этом, обо всем, об итогах турне, о деталях этой поездки поговорим с Юрием Александровичем Любомирским, политологом, специалистом по Африке, кавалером Ордена за защиту Африки. Юрий Александрович, приветствую.
3: Добрый день, Турал.
2: У нас много стран африканских. Вообще, надо сказать, что с 22 года, ну, практически с десяток турне совершил Сергей Викторович на Черный континент. В том же Бурунди еще в 23-м году, да, совсем недавно, казалось бы, была большая российская делегация, также во главе с Лавровым. С странами Сахеля у нас тесные отношения. Во второй части эфира, кстати, будем говорить про Западную Африку, о том, как все-таки эта бесконечная война там может прекратиться. На этой неделе снова террористы начали наступление в ряде регионов Мали, которые были отбиты силами африканского корпуса и армии страны, вооруженными силами Мали. Ну, а об этом через полчаса. Все-таки чем отличается этот визит от предыдущих? Ведь так или иначе, ну, у нас действительно огромный простор для развития отношений, и просто так министры иностранных дел, тем более сверхдержав Российской Федерации, куда-то не ездят.
3: Ну, как правильно уже сказали, это далеко не первое африканское турне, да, Лаврова. Всегда выбирался какой-то набор стран, близких России, у которых с Россией или СССР еще были выработанные связи, либо на текущий момент мы ищем близкие точки политического и экономического соприкосновения. Но я бы отметил вот именно по этому турне, что именно эти четыре страны, они очень разноплановые по, скажем так, специфике и форме нашего взаимодействия, нашей дружбы, можно так сказать. Да? Ну, я бы начал по порядку, да, с Эфиопии. Эфиопия, по моему личному мнению, да, одна из самых перспективных стран Африки с точки зрения геополитики и мировой экономики. Да? Большое население, выгодное геополитическое расположение на Африканском Роге, большие успехи, связанные с развитием энергетики, связанные с развитием инвестиций, с развитием, там, например, логистики, перевозок.

базовый проект касающийся энергетики, это АЭС. И если в ряде стран Африки эти договоренности, они перспективные, да, ну, мы понимаем, что многие страны Африки готовы развивать атомную энергетику, но пока не готовы строить АЭС, то Эфиопия, она вполне готова этот проект реализовывать на практике уже в ближайшее время, потому что растущую экономику, растущий потенциал промышленной Эфиопии нуждается в энергетической подпитке, стабильной, и Росатом, как ключевая наша технологическая корпорация, может Эфиопии в этом смысле помочь. При этом я бы обратил внимание на то, что Эфиопия, главный ее ресурс, это не полезные ископаемые, конечно, это население Эфиопии, это страна, которая обладает наибольшим, я бы сказал, позитивным трудовым потенциалом. И именно труд – это тот объект инвестиций, который интересует многие страны в Эфиопии. Потому что эфиопы, ну, существует миф, и этот миф не полностью неправдивый, о том, что некая трудовая дисциплина в многих странах Африки, она очень негативная. Эфиопия – исключение из этого правила. Там высокий уровень образования, особенно в больших городах типа Аддис-Абебы, и готовность эффективно, дисциплинированно работать, да, на тех инвестпроектах, которые реализуют там страны Европы или Китай, или Арабские Эмираты. Поэтому я думаю, что в этом отношении России стоит так смотреть в этом направлении и вкладываться не только в традиционные отрасли, как энергетика или добыча полезных ископаемых, но и думать о том, что именно Эфиопия может быть воротами для наших именно предприятий, которые могут работать на ее территории, используя труд эфиопов для экспорта товаров в соседние государства. Ну, просто ключевой партнер, который открывает для нас эти ворота. Далее мы можем перейти к Нигеру, да, но тут специфика у нас несколько другая, она уж всем известна. Нигер – это часть Сахельской тройки, это наш, наверное, флагманский проект по, скажем так, экспорту нашего влияния в Африке. И здесь главной темой была, конечно же, борьба с терроризмом, борьба с исламистскими группировками, которые действуют на территории как Мали, Бурки-на-Востоке, Нигера. Да, это противодействие внешним негативным силам, внешним игрокам, таким как в первую очередь Франция, которая посредственно этим группировкам оказывает, скажем так, помощь и неформальное одобрение. Далее, Мозамбик. Как правильно было вами сказано, эта страна очень исторически нам близкая. Мы очень помогли мозамбикскому народу в его борьбе с португальскими колонизаторами когда-то. И здесь, скажем так, мы размораживаем наши давние контакты. Да? Какие были основные темы, ну, кроме общего, скажем, обновления нашего взаимодействия, стратегии нашего взаимодействия, были затронуты вопросы, опять же, борьбы с терроризмом, потому что в Мозамбик, на севере Мозамбика уже долгое время действуют исламистские группировки, которые постоянно совершают очень кровавые теракты против мирного населения, против войск Мозамбика. И здесь мы уже неоднократно пытались Мозамбику помочь, и он продолжает эту тематику. Я думаю, что появление нашего африканского корпуса на территории Мозамбика – это вероятное развитие событий. Ну и второй важный момент – это экспорт. Мозамбик очень сильно зависим и от наших поставок зерна, и от наших поставок других продуктов питания, которые обеспечивают продовольственную безопасность этой страны. Поэтому эту тему надо развивать, и Мозамбик был очень обеспокоен теми событиями, которые происходили в период СВО, когда наши поставки пытались ограничить, и в период войны США и Ирана, и Израиля, когда также Мозамбик был на грани продовольственных проблем. Здесь Мозамбик очень важен, чтобы наши поставки были стабильными. Плюс мы, в общем, строим некую сетку связей в Южной и, в частности, получается, Юго-Восточной Африке, где Мозамбик – это не некий мост между нашим влиянием в Танзании и нашим влиянием в ЮАР. Да? Это государство, которое может стать очень выгодным посредником для России, втянув взаимодействие и эти указанные страны. Ну и, наконец, Бурунди, да, это, наверное, четвертый тип нашего взаимодействия. Это страна, с которой мы исторически мало имели контактов, но в последнее время Бурунди действительно, находясь в очень сложном географическом положении, испытывая долгосрочные трудности от той гражданской войны 90-х годов, которая сказалась на стране очень сложно, он ищет, ну, скажем так, страну, которая готова дать ему помощь в выходе из этой ситуации. И Бурунди действительно всячески показывает России, что готовы дать нам любые возможности в ответ на наши инвестиции и помощь. Я очень позитивно к этой стране отношусь, и, несмотря на проблемы, я думаю, что для России это интересный вариант, потому что конкуренция на африканском континенте велика,

0: такая опорная точка, где нас действительно хотят видеть, для нас очень важна. Вот, если по специфике говорить стран, то действительно очень разнообразно, как вы видите, да, развитие взаимодействия с каждой страной.
1: Юрий
0: Поэтому
1: Александрович,
0: это...
1: да. Я вот хотел бы в поддержку того, что вы говорите, просто наглядно, насколько это возможно, те, кто помнит карту Африки или же Востока континента, Юго-Востока континента, получается у нас достаточно систематизированная работа со странами этой части Африки. Сейчас объясню, о чем говорю речь. Совсем недавно, 1,5 месяца назад, с большим государственным визитом в нашей стране была глава Танзании. Посетила и Москву, Петербург,
0: Меня
1: участвовала в ПМФ несколько дней. Собственно говоря, этот визит продолжался, но он стал такой вехой, эпохальным, мне кажется, в российско-танзанийских отношениях. Далее, у нас активно развиваются отношения с Сейшелами. Вот, кстати, на днях возобновились полеты, да, из Москвы на острова, и новый посол был Российской Федерации там назначен. Мы сейчас развиваем отношения с Мадагаскаром. Они приобретают такой стратегический характер, и Антананариву делают на них ставку. То есть не только мы заинтересованы, да, в возобновлении нашего присутствия в Африке или в углублении, расширении, переформатировании, но и ряд африканских государств проявляют инициативу. Мадагаскар, остров Мадагаскар, является одним из таких партнеров. Далее мы активны на Маврикии. Тоже стратегический регион в Индийском океане, там имеется ряд своих проблем, и в этом смысле это, конечно, долгосрочные планы по обеспечению наших национальных интересов. И Мозамбик. Ну, то есть получается, что весь этот регион, кстати, Бурунди находится на северо-востоке Танзании, между Руандой, ДРК и Танзанией, собственно говоря, на побережье озера, значит, Танганьика, которое можно назвать таким африканским Байкалом, потому что, по-моему, если память мне не изменяет, то это второе по глубине пресноводное озеро в мире, как раз-таки после Байкала. Ну, большой регион. Регион, опять же, играющий особое значение в мировой логистике, в том числе, особенно если мы сейчас посмотрим на север, да, и вспомним о том, что происходит в Аденском заливе, в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море, Суэцком канале. Ну, то есть это тот регион, через который, через Мозамбикский пролив, в том числе, да, проходят коммуникации международные вокруг Африки, ну, со времен, значит, того же Васко да Гама, если хотите, еще там 500 лет тому назад, да, он приобрел это значение, и померкла, конечно, эта история после открытия Суэцкого канала в XIX веке, но все равно мы теперь понимаем, что глобальная логистика — это история, которая многоплановая и многовекторная. Так вот, о чем я говорю? У нас в любом случае есть понимание того, как и в какую сторону идет вектор развития нашего присутствия и наших отношений с Западной Африкой. У нас есть понимание, и оно традиционное, я бы даже сказал, с развитием отношений между Россией и Северной Африкой. У нас есть особые кейсы, да, там, с той же Эфиопией. Как сейчас охарактеризовать наши отношения с этой частью Африки, с юга Востоком континента, с этим огромным регионом, который действительно очень активно выступает за развитие контактов с нашей страной. И это не только, как я уже сказал, наше желание, наше видение, но и их инициатива, причем активная инициатива.
0: Ну, действительно, регион перспективный для нас. И что бы я отметил в этом регионе, что основные страны ищут с нами контакта не по соображениям неких критических проблем. То есть, как обычно, мы представляем взаимодействие страны Африки с Россией. Это тяжелое экономическое положение, это большая террористическая угроза, да, когда нас приглашают туда, чтобы мы эту ситуацию как-то нормализовали. Но и Танзания, и ЮАР, и Мозамбик, и даже Мадагаскар в каком-то смысле, да, это не те страны, которые находятся на краю пропасти. Их надо спасать. Да, есть терр-угроза на севере Мозамбика, но я не считаю, что она угрожает государственности Мозамбика. Это не кейс Сахеля, можно сказать так, где действительно террористическая угроза – это базовая проблема. И с одной стороны, взаимодействие у нас очень рациональное, построенное на понятных экономических рычагах и интересах. Это и Танзания касается, да, которая никогда не допустит какую-то страну на свой задний двор. Даже к Китаю отношения очень взвешены, да, например, несмотря на огромные инвестиции. И это плюс, я считаю, большой. Тоже касается и Мозамбика. Да, Бурунди немного другой пример, но, с другой стороны, это страна, которая важна нам как база. Это страна, которая находится между двумя регионами. Регионом, как мы уже говорим, Юго-Востока и регионом ДРК очень нестабильным. Да? Идут постоянные гражданские войны, где очень интересны для развития освоения месторождения редкоземельных металлов, лития. Да? Несмотря на то, что сама страна бедная, да, как база нашего влияния, я в Бурунди вижу огромную перспективу. Ну а с Танзанией, Мозамбиком и ЮАР нужно выстраивать отношения очень рационально, очень критично, в хорошем смысле этого слова, да, давать то, что мы можем давать, и брать то, что мы можем брать. Да, там могут быть еще перспективные проекты в сфере энергетики, тот же Росатом, та же гидроэнергетика, торговля, в первую очередь, продукты питания, зерновые, как я уже говорил. И мы можем выстроить некую модель, да, в которой Бурунди, Мадагаскар, который нас призвал действительно после революции, после сражения профранцузского компрадорского правительства, местное военное правительство нас призвало к помощи. Да? То же самое Бурунди касается. Эти страны могут быть нашими опорными точками входа именно в более благополучные страны, которые хотят взаимодействовать с нами на экономической основе, в первую очередь, и на политической. Это Танзания, это и Сейшелы, и Маврики, несмотря на то, что Маврики сейчас находится в очень сложных переговорах с странами Запада по архипелагу Чагос. Маврики – это тоже более про туризм, более про инвестиции, да, чем про какую-то политику. И вот такой набор разных как бы камней силы, он очень для нас создает удачную диспозицию в этом регионе, да, где мы не должны в пожарном смысле спасать страны от гибели, а просто выстраивать понятное экономическое взаимодействие. Это очень привлекает в этом регионе Африки, если говорить именно про этот регион. Я с этим не спорю, это абсолютно так.
1: Да, тут, кстати, надо сказать, вы об этом совершенно справедливо упомянули, что регион также граничит с Южноафриканской республикой, с ЮАР, да, который является также одним из наших стратегических партнеров на континенте. ЮАР также является членом БРИКС, одним из, кстати, старейших, да, членов, и вот эта вот последняя буква «С» в этой аббревиатуре, которая теперь уже, на самом деле, да, само объединение намного больше пяти государств первоначально, но сначала это были четыре страны, треугольник РИК, Россия, Индия, Китай плюс Бразилия, ну и потом Южная Африка присоединилась к этому объединению. Так вот, в этом смысле получается интересный расклад, да, как я вижу это для себя. Есть Ангола, которая находится, ну, скажем так, в очень серьезной экономической, финансовой, долговой зависимости от Китайской Народной Республики. С другой стороны, Ангола имеет плотные отношения с Соединенными Штатами, причем при обеих администрациях, что при, ну, последних, да, двух последних администрациях, что при Байдене, что при Трампе. Есть Демократическая Республика Конго, которая последний год активизировалась, особенно после возвращения Трампа в Белый дом, и там делают ставку на возможное активное участие американцев в урегулировании давнего конфликта, который десятилетиями продолжается то в активной фазе, то в пассивной фазе на востоке этой страны, на востоке ДРК. Есть у нас, значит, французское влияние, да, которое также никуда не делось, но вот мы сказали про, значит, Мадагаскар, это островное государство в Индийском океане, которое важно даже не сколько своими размерами суши, да, а исключительно экономической зоной, да, там огромные залежи имеются полезных ископаемых, разведанных и пока не разведанных, и он граничит с другим островом, с островом Реюньон. Это заморские территории Франции. И Франция также имеет свои интересы в Индийском океане, в Африке в том числе. Мадагаскар, кстати, был подконтрольным Франции, был французской колонией долгое время. И совсем недавно, как вы опять же справедливо отметили, был свергнут режим профранцузский в этой стране. Есть влияние, которое оказывают новые игроки в Африке. Мы знаем, что на восточное побережье, в ту же Танзанию, сейчас активно пытаются вернуться арабские игроки. Ну, вообще, что такое Танзания в свое время? время это государство, да, в 60-е, объявившее свою независимость, там было два элемента: Танганьика, континентальная часть, и Занзибар, остров. Занзибар, который вплоть до 60-го года был столетиями территорией султаната Оман. Да, и Оман имел огромное влияние, геополитическое, экономическое влияние на восток Африки, вплоть, кстати, до современного ДРК, до востока современного ДРК, если посмотреть, куда проникали оманские торговцы, оманские путешественники, и это влияние распространялось далеко вглубь континента. Так вот, теперь не сколько Оман, сколько Эмираты, сколько Катар, сколько Саудовская Аравия также пытаются отвоевать свое место в этой части Африки. Я уж, чтобы долго не распространяться, не, там, просто упомяну через запятую Индию, Турцию, Южную Корею, Японию, ряд других государств. Не кажется ли, что здесь снова начинается, ну, такая подготовка к геополитической борьбе за этот регион? Ну, потому что на севере Африки все понятно. В Центральной Африке плюс-минус тоже, да. На западе Африки, ну, тут просто расклад самый очевидный. А вот на юге и на юго-востоке все было как-то поспокойнее в этом смысле. Нет ли такого ощущения? Или же это я приукрашиваю? 2 минуты.
0: Ну, борьба будет, да, борьба будет. Единственное, что я отметил бы, как уже говорил, что в этом регионе, почему этот регион спокойный, относительно спокойный? Потому что там есть очень сильное правительство. Это ЮАР, да, несомненно, которая одна из мощнейших стран Африки в целом, которая унаследовала очень много, скажем так, понимания своего суверенитета как раз от бывших колонизаторов, да. Ну, конечно, буры негативно сказались на многих аспектах ЮАР, но они дали и некую национальную гордость, и национальный старт Южноафриканской республики. То же самое Танзания, одна из самых успешных стран в разрезе нациогенеза и своего национального единства и стабильности. Мозамбик тоже очень неплохо смотрится по африканским меркам. Мадагаскар стремится укрепить свой экономический суверенитет и выйдя из разряда страны, которая просто доит как корову, стране, которая пытается играть хотя бы скромную, но свою роль в этом регионе, да, то же самое Маврикий, потому что вы сказали, Реюньон. Реюньон – это часть Маврикийских островов, которые относятся и Маврикии. В принципе, в теории, если бы Франция территорию отдала, она была частью этого Маврикия. Поэтому борьба будет, но в этой борьбе будут участвовать не только внешние игроки, но и сами страны здесь играют очень важную роль. И без, скажем так, гибкого подхода, гибкого отношения к взаимодействию с этими странами, с такими лидерами, как, например, Самия Суluhu Hassan, президент Танзании, успеха в этой борьбе не будет. И Россия здесь, конечно, должна делать ставку на свой конек, на очень взвешенный, дружелюбный подход к взаимодействию со странами. Когда мы не давим, а мы предлагаем дружбу. Да? Это наш плюс, надо просто его использовать. При этом мы не пытаемся даже Китай экономически задавить эти страны.
1: Юрий Александрович, у нас 15 секунд в этом блоке остается. Да. Вернемся. Напомню, Юрий Александрович Любомирский из Петербурга с нами на связи. Говорим про российско-африканские отношения. В студии работает Урал Керимов. Возвращаемся с африканским турне. Оставайтесь с нами.

0: зарядку начинай.
1: Зарядка с Шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Минэнерго России держит на контроле восстановление нарушенного сильным ливнем и шквалистым ветром электроснабжения потребителей в Новгородской области, сообщило ведомство. Напомню, более 14 тысяч жителей региона остались в субботу без электричества после непогоды, авария устраняется. В области начались массовые отключения электроэнергии, под них попали 10 округов. Последствия стихии местные жители выкладывают в соцсети. Несколько кадров можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Более 100 бригад энергетиков устраняют локальные нарушения на линиях электропередачи в Ленинградской области, где прохождение грозового фронта сопровождается ливнями и шквалистым ветром. Отмечается, что круглосуточное дежурство несут 116 бригад, оснащенных спецтехникой. На случай перебоев подготовлены резервные источники питания. Ранее несколько электричек, курсирующих между северной столицей и Ленинградской областью, были задержаны из-за непогоды, сообщала Октябрьская железная дорога. Сообщение Министерства обороны России о сегодняшнем ударе по военным целям в Киеве и других городах развеяло все иллюзии Запада о системе ПВО на Украине, пишет независимое итальянское издание. Риторика Москвы сегодня стала более резкой. Кремль уже давно повторяет, что поставки западного оружия не изменят баланс сил на поле боя. Но теперь это заявление обретает характер конкретной угрозы, говорится в публикации. Издание обратило внимание на слова ведомства о том, что российское оружие способно преодолевать любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами, отметив, что именно они разрушают иллюзию о том, что Киев располагает эффективной системой ПВО. По мнению автора публикации, сегодняшнее сообщение Минобороны стало четким предупреждением для западных доноров Киева. Напомню, прошедшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по военным целям в Киеве и Одесской области. В столице Украины были поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге – объекты портовой инфраструктуры. Позднее Минобороны сообщило, что сегодняшние удары по объектам ВПК подтвердили способность вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что славянские государства не смогут существовать без деревни, пообещал делать все для вовлечения молодежи в сельскую жизнь. Глава государства в субботу посетил мероприятие «Купалье» в Могилевской области. Событие посвящено ночи Ивана Купала, традиционному славянскому празднику. Его отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
0: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему для вас работает Урал Керимов. На связи из Петербурга с нашей студией Юрий Александрович Любомирский, политолог, кавалер ордена за защиту мира в Африке. В первой части мы говорили об африканском турне Сергея Викторовича Лаврова. Посетил глава российского МИД Эфиопию, Нигер, Мозамбик и Бурунди. Ну и сейчас во второй части переходим к подробностям визита в Нигер, да и вообще к ситуации в Сахеле. Там, мы знаем, не прекращается борьба с терроризмом. В начале июля, в начале этого месяца, террористические группировки «Интернационал» из экстремистов и сепаратистов из фронта освобождения Азавада и такого западноафриканского филиала, запрещенной у нас в стране террористической «Аль-Каиды», Джамаат Нусра аль-Ислам валь-Муслимин, объявили о новом наступлении в Мали. Знаем, что происходит ряд попыток террористических вылазок в Буркина-Фасо. Ну и Нигер, так или иначе, также подвержен влиянию всех этих событий. И там борьба с терроризмом также разворачивается активнейшим образом. Во время встречи со своими коллегами, главами МИД, собственно, Сахельской тройки, Альянса стран Сахеля, Сергей Викторович Лавров заявил о том, что большую роль в дестабилизации ситуации играют Франция и Украина, и ряд других государств. Ну и, собственно говоря, о том, что французы и Киев поддерживают террористов в этом регионе, и страны региона, и наша страна говорят уже не первый год. Даже вот так я скажу, как минимум с 23-го года об этом идет речь. При этом нужно понимать, что так или иначе, война в Сахеле или в Западной Африке очень сильно отличается от нашего классического представления ведения военных действий и даже борьбы с сепаратистскими какими-то организациями или террористами, экстремистами, даже на том же Ближнем Востоке. Вот об этих моментах мы еще ни разу подробно не говорили. Мы говорили о том, кто такие, допустим, туареги, да, о других, значит, этнических группах, которые так или иначе живут в нескольких государствах сразу, и о том, что и в Сахаре, и в Сахеле достаточно условные в пустынных районах границы, а это огромные территории. И контролировать их очень сложно, они мало населены, там совершенно иной уклад и традиция вообще обитания человека, нахождение там какой-либо цивилизации сильно отличается даже от смежных африканских регионов. Вот об этом, обо всем, я думаю, нужно поподробнее поговорить вообще, почему эта война не заканчивается и как можно ее прекратить, я бы сказал. Вот этот глагол русский, мне кажется, подходит здесь наилучшим образом. Юрий Александрович, какие особенности нам надо подчеркнуть для себя? Ну вот буквально совсем недавно, осенью, мы говорили о том, что удалось отбить там очередную волну этих террористических нападений, да, попыток, опять же, оккупировать, взять под контроль значительные территории. И вот опять и вот снова все повторяется. Африканский корпус Минобороны РФ делает все возможное вместе с вооруженными силами этих государств. Но, видимо, чего-то не хватает. Чего не хватает? На что надо обратить внимание? Может, надо предпринять какие-то политические все-таки меры для того, чтобы побороться с причиной, а не со следствием происходящего?
3: Ну, несомненно. Я бы выделил две взаимосвязанные причины того, что решить эту проблему военным путем не получается. Техническая и социальная. Техническая — это, конечно, условия ведения боевых действий в пустыне, причем в пустыне обширной, такой как Сахара, где туарегские исламские группировки могут появиться, атаковать какой-то пункт, поселок, город и также быстро пропасть обратно в пустыне, раствориться, и вы их больше не найдете. Даже атаковать населенные пункты какие-то в этом отношении бесполезно. Да, есть населенные пункты в пустыне. И часто их атакуют, часто выявляют каких-то подвижников боевиков, тех, кто обеспечивает их продуктами питания, обмундированием, оружием, да, но это не решает проблему. Это тактика, которую исповедовали кочевые арабы долгие годы, она работала в 7 веке, когда ислам распространился, она работает до сих пор, и, несмотря на новые новшества, скажем, технические, она толком не изменилась, да. Есть утопические предложения по борьбе с этой проблемой. Они сводятся к тому, что нужно создать множество баз беспилотников. Вот беспилотники летают по пустыне, выявляют как бы месторасположение этих кочевий, потом прилетает беспилотник, как бы, грубо говоря.
0: Это что-то футуристическое такое.
3: Ну да, если кто-то смотрел «Дюну», наверное, фильм, может, в таком духе, да. Как бы. Но даже если в теории представить, что это возможно, есть тоже две проблемы. Первая – стоимость такой операции, да. Я думаю, что такое позволить себе не могут даже богатейшие страны, типа там, США или Китай. Для них это была бы сверхдорогая игрушка, да, сверхдорогие испытания. Ну и второе, мы должны понимать, что когда есть какое-то явление, у него есть социальный базис. Социальный базис этого явления туареги, сами туареги, да, и представить, что от них можно как-то избавиться, я выбираю мягкое слово, да, это невозможно ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения этики обычной, если вы понимаете, да, что я имею в виду. Поэтому ключом являются, конечно, не боевые действия как таковые. Можно, несомненно, их применять. Можно и нужно применять беспилотники. Но ключ к решению проблемы – это то, что нужно создать ситуацию, в которой местное туарегское население будет не поддерживать исламистов, не оказывать им помощи. Тогда в этой пустыне они будут чужаками, да, грубо говоря. Мы можем привести пример Сирии, да, когда ИГИЛ, запрещен в России, он терял поддержку местных общин, потому что жестко насаждал свои правила игры. Насаждал, скажем так, условия, в которых все решали не местные, а какие-то непонятные интернациональные мигранты. Да? Мы все знаем, кто воевал в Сирии. И таджики, и узбеки, и многие других стран. Да, местные исламисты, которые стекались в Сирию. Вот если для местного туркского населения создать условия, в которых они не будут поддерживать исламистов, этот конфликт начнет постепенно сходить на нет. Поэтому, в общем-то, рецептом победы является раскол между умеренными туарегами, желающими действительно автономии, какой-то абстрактной независимости, но исходящих из этнических и экономических постулатов, и исламистов, которые действительно хотят строить халифат как вечно воспроизводящее себя террористическое государство. Это местным туарегам в конечном счете не нужно. Но умеренные туареги пока загнаны в угол и вынуждены с ними находиться в союзе и альянсе. Они, и у них там почва для удачной вербовки создалась, понимаете, да? Хочу привести такой же пример. Вот есть Центральноафриканская республика, да, где шла гражданская война, которая сейчас затухла. Несомненно, местные власти, российские представители и из Вагнера, и из американского корпуса, они разгромили, конечно, террористов там, не дали взять Банги. Но окончательная победа была в переговорах, в вытеснении из местных племенных структур радикального элемента. Когда их вытеснили, война сошла на нет. То же самое и в Мали. Какие бы отличные действия ни предпринимал африканский корпус, как бы он ни обучал местные войска, проблема лежит в социальной сфере, которая пока не решаема такими способами.
0: Юрий Александрович, мы знаем, что отношения между различными африканскими группами, ну, скажем так, может быть самым неоднозначным. Были примеры и из истории захвата, колониального захвата Африки, когда одни африканцы там, на побережье того же, да, той же Западной Африки, значит, продавали других африканцев в рабство европейцам. Мы знаем примеры многочисленных войн между африканцами, которые и в новое время происходили, и в новейшее время. Вообще Африка, ну, такой континент, где конфликтный потенциал, к сожалению, еще не скоро будет исчерпан. И целый ряд конфликтов сейчас разворачивается на наших глазах. И ну, крупные из них являются гражданскими войнами, гражданским противостоянием. Насколько вот эта война, которая сейчас олицетворяется борьбой центральных правительств с сепаратистами и союзными им исламистами, и включают в себя элемент вот этого гражданского противостояния различных этнических групп или религиозных групп на территории этих государств. Ну вот, как, допустим, было в Судане. Не сейчас то, что там происходит, да, сейчас там непосредственно гражданская война, а вот совсем недавно, кстати, на этой неделе годовщину независимости Южный Судан, Республика Южный Судан отметила, когда там арабское население не могло ужиться с населением негритянским в Судане на юге этой страны. Насколько вот есть этот элемент между так называемыми равнинными жителями, между центром Мали того же или Нигера и жителями, собственно, сахарских районов, районов на севере. Вот это вот противостояние между берберами, ну, назовем их, да, таким образом, туареги, это те же самые берберы, и, значит, теми, кто составляют из себя, скажем так, национальное ядро этих стран.
3: Несомненно, этот аспект присутствует, и исламисты как раз-таки очень грамотно свои религиозные, скажем так, установки радикально подстраивают под местные этнические аспекты. Сахель или Большой Судан, как я его называю, потому что ну, мы знаем, что тоже Мали было, скажем так, французским Суданом называлось. Они имеют очень одинаковый генезис конфликта, когда присутствуют некие кочевые племена, не обязательно берберы. Берберы и туареги, скорее его как раз Мали, Нигер. Кочевые арабы, либо даже кочевые негритянские племена, типа Тубу, например, да, и местное, скажем, негроидное оседлое население. Они всегда конфликтуют. Но, как правило, в Чаде, в Судане, в Нигере, вот Базума, президент которого свергли как раз недавно, он тоже был среди кочевых арабов, они правили над этим оседлым большинством, вызывая у него, конечно, этническую нелюбовь, этническую ненависть, личный конфликт рождался из-за этого. И, например, в Мали абсолютно четко прослеживается такой элемент, да, когда население оседлое, население юга страны, это в первую очередь представители народа Бамбара, Мандинка, они недолюбливают туарегское кочевое население, да, или ну, фульбы, например, как тоже яркий пример полукочевников скотоводов тоже. И когда пришли наши войска туда, многие радикальные настроенные представители Мандинка и Бамбара, они видели русских как помощников в этой этнической войне с туарегами, что сейчас придут русские, и они этих туарегов прижмут к ногтю, и, наконец, мы будем безраздельно править нашей страной, не обращая внимания на этих вот наших угнетателей. Но в реальности, конечно же, решение проблемы без компромисса невозможно. Да, да, справедливо, когда есть какое-то разделение этническое, когда правит то представитель юга оседлого, то представитель севера. Есть некая модель решения этнических проблем. Например, как трайбалистская демократия в той же Анголе и Мозамбике. Мы знаем, как решили там этнические проблемы. Да? Когда за малыми народами есть гарантии определенные, там, пост вице-президентов, определенных губернаторов, представительство в парламенте, вне зависимости от голосования. Да? Таких решений много, но все они не предполагают радикальный разгром туарегов, их там выселение куда-то за пределы Мали. Поэтому, чтобы нам создать ситуацию, в которой часть туарегов поддержит нас, им придется идти на уступки. Уступки с точки зрения автономии, с точки зрения экономических преференций для этого населения. Без этого никак. И мы должны поставить перед, грубо говоря, неким населением юга, ну, его элитой, его интеллигенцией, скажем так, эти понятные условия, что да, мы обеспечиваем справедливость в вашем отношении этнического представительства, да, если вы большинство, вы имеете право, например, на пост президента страны, чтобы это был ваш представитель, вы должны учитывать интересы туарегов. И если мы выработаем такую модель, мы сможем создать ситуацию, когда туареги сами борются с радикалами внутри себя. И это некая модель вообще противодействия исламистам вот в этой пустынной зоне. Я приведу пример, это Дарфур, да, где суданская армия терпела поражение от местных повстанцев негроидных. И СБР, да, всем нам известный, он тогда решил эту проблему. И он решил проблему не какими-то военными операциями. Есть деревня, где живут негроиды, есть деревня, где живут арабы из СБР. Если там возникают какие-то радикальные настроения, они их решают. Я сейчас не пытаюсь влезть в суданскую ситуацию, кого-то оправдать и сделать, скажем так, добром, а кого-то нарисовать злом. Я просто говорю, что это модель. И в этой модели есть туарегское поселение, есть умеренные туареги, которые договорились с правительством. Они приезжают в некое поселение, видят, что там активно вербуются туареги для участия в исламистских группировках, они решают этот вопрос на местах, самостоятельно. Они знают, как воевать в пустыне, они знают, как бороться с этим вот, этой червоточиной внутри себя. Не должна приходить армия, которая все разбомбит, разрушит, какие-то южане, которые там кого-то будут, извините меня, убивать или насиловать. Мы решим все сами таким способом. Да? И это модель такого постоянного давления на негативный, опасный исламистский элемент. Если мы ее выработаем, да, а можем ее выработать, то это позволит проблему решать поэтапно. Если мы ее не выработаем, то туареги будут вечной почвой, откуда будут произрастать эти вот сорняки исламизма. Да?
0: Юрий Александрович, мы в начале этого блока упомянули роль Франции, Украины и ряда других государств. Францию и Украину открыто обвинили в поддержке, спонсировании и прикрытии террористов в этом регионе, как страны региона сами, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, так и Россия, которая, собственно говоря, имеет факты об этом на руках и постоянно об этом говорит на международном уровне. Как я уже сказал, уже не первый год, как минимум последние 3 года с этим спорить уже невозможно. Но нужно понимать, что есть и соседние государства, так или иначе, которые влияют на ситуацию в этом большом крупном регионе, и на которых эта ситуация в регионе также влияет, про Ливию, про Чад, про Нигерию. Часто об этом в контексте также говорим. Там особая общая история с Ливией, мы помним, после свержения Каддафи, интервенции в эту страну. Собственно говоря, Сахара-Сахельский регион попал под эти авторшоки этого крупного землетрясения ливийского, если говорить такими геологическими терминами. Чад является особым игроком как для соседней Центральноафриканской республики, так и для Судана, так и для Ливии, и для Нигерии с Камеруном, и для Нигера. Вообще про эту страну, думаю, отдельную серию передач вообще можно сделать, если концентрировать на ней внимание. Я хочу про в этом эфире, у нас 6 минут остается, про Мавританию и про Алжир, про их роль сказать. Во-первых, мы знаем, что началось строительство недостающего участка грандиозного газопровода из Нигерии в Алжир на, значит, побережье Средиземного моря из Гвинейского залива. А там более 4000 километров его протяженность, и долгие годы небольшой участок, ну, относительно небольшой участок, там, около 800 километров, остался недостроенным на границе как раз-таки Нигера и Алжира. Да? То есть Алжир — страна, у которой есть там свои интересы. Эти интересы касаются и национальной безопасности, и энергетической безопасности, и ряда других сфер, областей, которые так или иначе игнорировать невозможно. Есть Мавритания, которая, ну, является тоже таким окном в мир, да, для Сахеля, не имеющего выход к морю. Одна из тех стран, которые транзитные функции выполняют. Плюс Мавритания находится в сложном окружении, где есть Западная Сахара, где есть марокканский фактор, силы Полисарио, где есть Алжир, который выступает против Марокко, но за Полисарио. Ну и туареги, другие элементы, в том числе исламистские, террористические элементы. Как их роль надо оценивать в этой ситуации? Мы знаем, что Алжир — наш традиционный партнер десятки лет. Мы, собственно говоря, с момента восстановления независимости Алжира имеем эти отношения с этой страной. Это один из наших крупнейших партнеров на континенте в самых разных сферах, от торговли оружием и заканчивая там политической поддержкой на международном уровне. Но тут, я так понимаю, наши позиции не совсем совпадают, мягко говоря. Вот как это нужно описывать и как нужно понимать все-таки роль этих государств, происходящих в Сахеле?
3: Вы знаете, хотя Мавритания более профранцузская страна, да, где даже базируются многие исламисты, пустыни, опять же, да, делают вид, что их как бы нету, но они как бы есть, очень удобно. А Алжир — это государство близкое нам, потому что это дружественное, которое имеет с нами множество политических, экономических, военных проектов. У обеих стран абсолютно рациональный подход к гражданской войне на территории, в первую очередь, Мали. Он сводится к тому, что пусть лучше туарегские радикалы находятся в Мали, чем они находятся на нашей территории. Да? То есть, если завтра, например, в Мали боевые действия прекратятся, эти радикалы хлынут в Алжир и Мавританию. И такая напряженность уже была исторически. Сейчас там более-менее спокойно, но когда-то туарегские банды и туарегские исламисты, они действовали в Алжире и в Мавритании. И в Нуакшоте, и в Алжире вздыхают, когда видят, что все радикалы как бы сливаются в Мали, подальше от них. Да, подход очень циничный, но что поделать, в нем есть логика, да? И здесь повлиять, но на эти государства сложно, да? Они могут сделать какие-то жесты доброй воли в отношении России и в отношении Мали, но это никогда не изменит их подхода. Поэтому единственный способ что-то изменить – это наши успехи, соответственно, в Мали. Если мы выработаем мной описанную модель, когда мы сможем разгромить радикалов и их вытеснить, да, они действительно могут попасть на территорию Алжира и Мавритании, начать действовать там. После чего мы скажем правительствам этих стран: ребята, мы боролись долгие годы с этими исламистами, мы готовы оказать вам любое содействие, вы можете передать наш опыт, мы можем даже участвовать в совместных военных операциях. И тогда у них уже не будет выхода, им придется это делать. На текущий момент для них ситуация выгодная, когда радикалы просто тусуются в Мали, да, их безопасности глобально они не угрожают. В то, что будет построено большое государство а-ля ИГИЛ, запрещен в России, на территории Сахеля, они не верят. Не верят, что это будет вечное тревожище правительство Мали история, вечно тревожащий фактор, который никогда не влезет в то, что серьезное для них. И это очень комфортная позиция. Чтобы этот комфорт нарушить и разрушить, мы не можем обратиться к Алжиру или к Мавритании с целью каких-то переговоров. Мы можем только вытеснить повстанцев и террористов из Мали, пусть даже на их территории. Да? И тогда им придется садиться с нами и с правительством Мали, Нигера, Буркина-Фасо за стол переговоров. Вот такая вот печальная ситуация. И здесь, да, как я уже сказал в начале, первоначальное отношение к России, Алжира и Мавритании, пусть оно разное, оно не влияет на эту ситуацию. Вот. Поэтому, как говорится, дело вот, спасения утопающих, дело рук своих утопающих. Да? Мы должны спасать сами себя, а дальше, если люди увидят нашу силу, если они увидят, что мы можем решить проблему терроризма, они сами пойдут на наш свет, как говорится.
0: Но при этом надо сказать, что мы тоже, сложа руки, не сидим. За эту неделю только с начала июля было уничтожено более 500 террористов на территории только Мали силами африканского корпуса и вооруженных сил. Мали не удалось террористам решить те тактические задачи, которые были поставлены по захвату ряда населенных пунктов и крупных городов, ну, насколько, да, в, значит, контексте Сахеля их можно так называть, отбили эти нападения. Более того, и блокада в соседнем Буркина-Фасо, центра страны энергетической, тоже, да, блокады не удалось. Практически 1000 бензовозов была доставлена буквально на днях. Также при содействии помощи африканского корпуса в столицу, в Бамако. И в этом смысле, конечно, работа продолжается. Ну, а наш эфир, к сожалению, на сегодня заканчивается. С нами из Питера, из Петербурга был на связи политолог, политический аналитик по вопросам внутренней, международной, африканской и европейской политики. Кавалер ордена за защиту мира в Африке Юрий Александрович Любомирский. Юрий Александрович, спасибо. В студии для вас работал Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». До свидания.
1: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем, да, самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
7: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Отмена прекращения огня между США и Ираном. Контекст.
8: Разговаривать с Тегераном не о чем. Это пустая трата времени. А перемирие потеряло всякий смысл. Дональд Трамп в резкой форме высказался об иранском руководстве и отдал приказ о нанесении ударов по Исламской Республике. В Вашингтоне трактуют их как ответ на проблемы, которые она создает коммерческим судам в Ормузском проливе. В результате стороны обменялись масштабными ударами, свидетельствующими о начале новой горячей стадии конфликта. Предыдущие взаимные атаки носили локальный характер и были бессистемными. Теперь все иначе. Пентагон бомбил более 80 целей. Взрывы гремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на стратегически важных для Ирана островах Кешм и Харк. В ответ корпус стражей Исламской революции нанес ракетно-беспилотные удары по 85 американским военным объектам в регионе, в том числе по порту Салман и авиабазе Али-Ас-Салем в Кувейте. Был сбит ударно-разведывательный беспилотник ВВС США тяжелого класса. О завершении переговорного процесса с Тегераном Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Турции. Он также подверг резкой критике Альянс и анонсировал полный разрыв торговых связей с Испанией.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, в Бишкеке 3 утра, в Калининграде 23.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Крыму готовы к провокациям Киева. В Будапеште надеются на прагматичные отношения с Москвой. Оман предложил создать коридоры в Ормузском проливе. Далее подробности. Советник главы Республики Крым Александр Талипов сообщил, что в Крыму готовы к провокациям Киева. По его словам, жители полуострова уже пережили разного рода испытания и блокады с 2014 года, которые пытался устроить киевский режим. Они переходят к террору, пытаясь раздуть информацию, чтобы вызвать социальную напряженность. Свое информационное поле они зачищают, но тем не менее информация просачивается. У режима большие проблемы с логистикой, выбиты логистические узлы Угрпочты, уничтожены заправки, которые использовались для нужд ВСУ, добавил советник главы республики в эфире «Радио Спутник». Он дополнил, что жители все прекрасно понимают, главное – это победа. Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Москвой, заявила глава МИД Анита Орбан. По ее словам, Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Говоря о вопросе поставок оружия на Украине, Орбан подчеркнула, что политика венгерского правительства осталась неизменной. Она уточнила, что электорат дал мандат на оказание помощи другими способами – гуманитарной и санкциями. Ранее премьер-министр Петер Мадьер на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце мая заявил, что Будапешт не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Оман предложил создать два коридора для навигации в Ормузском проливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. По информации телеканала, страна предлагает проложить один из коридоров через свои территориальные воды в Ормузском проливе. При этом навигация по этому маршруту будет осуществляться на условиях действовавших до конфликта США и Израиля против Ирана. Этот коридор предложено именовать Южным. Северный может быть создан через территориальные воды Ирана, и проход через него предполагает обязательное одобрение со стороны иранских властей. Взыскание платы за использование этого пути не предусмотрено. Телеканал указывает, что в ходе встречи в субботу главы МИД Ирана и Омана обсуждали механизмы для обеспечения безопасного прохода судов в акватории. Изменения в расписании авиарейсов возможны на фоне непогоды в Санкт-Петербурге, где ливнем и грозам сопутствует шквалистый ветер, сообщает аэропорт Пулково. В частности, корректируется время некоторых вылетов. Отмечается, что из-за непогоды 11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время гроза бушует в московском районе на юге Санкт-Петербурга, неподалеку от воздушной гавани. В субботу в городе за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков в некоторых районах северной столицы. По данным местного МЧС, грозы в Санкт-Петербурге ожидаются и в воскресенье 12 июля. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
9: Здравствуйте, друзья. Как всегда, с вами «Секс, культ, просвет». Лена Караева напротив меня сидит, и я, Вик Никифорова. Сегодня, как говорится, в нашей маленькой корзинке есть и пудра, и духи. Помнишь, Лен, стишок такой? Лента, кружево, ботинки, что угодно для души. Значит, что у нас только сегодня не будет, обсудим все. Будет в программе много стихов, будем обсуждать поэзию. Козни блока НАТО, потому что блок НАТО продолжает строить нам козни, и мы продолжаем его разоблачать. Огородинг. Внезапно эта вещь, которую Лена нам объяснит. Я не знаю, что это такое, Лена расскажет. И, опять-таки, много поэзии. И наш сериал, отечественный сериал, новый, очень хороший и незаслуженно, как бы сказать, затравленный коллегами по цеху. Обо всем об этом поговорим. А начнем, честно говоря, мне хотелось бы начать с хороших новостей. На неделе были такие хорошие новости. Во-первых, Международный олимпийский комитет восстановил членство нашего российского олимпийского комитета и дал надежду на то, что наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях, причем выступать и с гимном, и с флагом. Там будут свои сложности, свои подводные камни, и тем не менее движение пошло в правильное направление. Еще хорошая новость: Марин Ле Пен будет избираться на пост президента Франции, у нее великолепные шансы. Тоже подводные камни. В каком-нибудь следующей нашей программе обязательно с Леной вот из Франции. Лена здесь, но душой и мыслями она во Франции. С Леной это обсудим. А еще одна хорошая новость, то, что закончился саммит НАТО, и наши враги переругались вдрызг. Собственно, все, ничего не поделили, ничего не поняли, разошлись по всем пунктам. Зеленского, как я понимаю, вообще прятали от Трампа. Значит, сначала все боялись здесь Трампа, что он приедет, всех накажет. А потом стали прятаться от него Зеленского, потому что, ну, не дай бог, что-то выйдет такое, да? Боялись скандала, и, в сущности говоря, все усилия вот этого пресловутого альянса, они ушли куда-то в песок. И особенно жалко это все смотрелось на фоне, ну, наших массированных ударов по столице Украины и по другим городам Украины, которые всю прошлую неделю наносились нашими войсками с радующей нас регулярностью. Лен, мне перспективы блока НАТО представляются жалкими. Что скажешь ты?
10: А мне они представляются совсем не жалкими, потому что жалкими, если бы произошел, например, выход хотя бы из военного комитета НАТО хотя бы одной страны. Вот этого не произошло. НАТО по-прежнему — это 20, почти 30 стран, которые на нас нацелены, которые нас хотят победить, которые нас хотят сокрушить. И от этой идеи они не отказываются. А денег у них там много. Я посмотрела по бюджетам. Конечно, можно говорить, что обещали 48, а там дали или дадут, или выделят, или договорились. Короче говоря, формулировки могут быть самыми любыми. Всего 12, но речь идет о миллиардах.
9: Это Украине, да?
10: Да, это Украине. Бюджеты они все сами свои военные увеличивают. Америка пухнет на торговле оружием, просто как хорошая пара. Там есть такая программа Purple, которая называется. И сейчас американцы не дают напрямую украинцам, так сказать, там с барского плеча, а заставляют европейцев покупать у них вооружение. У меня на самом деле настроение не шапкозакидательские. Я считаю, что нам предстоит колоссальная сложная война. И я думаю, что мы должны внутренне к этому быть готовыми. И мы должны должны говорить об этом, а не о том, что они вот там, так сказать, ругаются, распадаются. Знаешь, милые бронятся, только тешатся.
11: Тогда задам тебе жесткий вопрос. Вот последнюю неделю наши войска наносили массированные удары по Киеву. Поглядим правде в глаза. Киевляне сидят в убежищах, сидят на станциях метро. Киевская хунта запрятала военные объекты в жилую застройку, соответственно, поневоле жилая застройка тоже терпит какие-то разрушения от наших ударов. Разумеется, мы ударяем исключительно по военным объектам. Да? Ты согласна вот в таком же режиме продолжать обстрел столицы Украины, больших городов Украины? И готова ли ты вот лично, вот как человек, морально готова вот к этой эскалации? Да? Потому что это эскалация.
10: Ну, дело в том, что она неизбежна. Нужно всем, как мне кажется, принять объективную реальность, которая заключается в том, что... Если ты успела заметить, даже Дмитрий Сергеевич Песков сказал про войну в своем интервью, которое он дал в начале этой недели. Речь идет о войне. Речь уже не идет о специальной военной операции. Речь идет о полномасштабной войне, которые нас подталкивают. Мы, обстреливая Киев, есть, конечно, побочные потери, киевляне сидят в метро, они спасаются как-то, как они могут спасаться, но мы должны понимать, что если противостояние грядет, то оно грядет. И мы не можем его остановить заклинаниями, что у НАТО предполагается распад. Пока она не распадется, пока хотя бы Франция, как в свое время сделал Де Голль, не выйдет из военного комитета, я думаю, говорить о том, что там все пропало, кажется, смысла не имеет. Мы должны быть абсолютно готовы к тому, что там не только не пропало, а к тому, что деньги будут вливаться, как ты изящно пишешь, в «Б». У СССР немеренная абсолютно.
11: Ну, посмотрим насчет Франции, потому что вот ближайший сподвижник Марин Ле Пен, Жордан Барделла, он прямо открыто заявлял о том, что он, по примеру генерала

0: трудности, подстерегающие блок НАТО, они объективны. Ведь наши удары по Украине, они не просто там уничтожают военные объекты Украины. Они в том числе убивают, сжигают инвестиции Европы. Да? Какой ущерб огромный мы причинили конкретно европейскому военно-промышленному комплексу? Потому что миллиарды шли на военное производство на Украине. Сейчас эти военные производства разгромлены, они горят. Тем, как они горят, можно полюбоваться в интернете. Значит, инвестиции сгорели, а ведь экономики и Германии, и Франции находятся все в более ужасном положении. Я уж не говорю про другие страны Евросоюза. Там просто уже, ну, фактически рецессия идет, да? Европа экономически стала глубоко депрессивной экономической зоной. И, кстати сказать, у них в будущем планы на финансирование Украины сокращаются, как я понимаю. Там они будут выделять что-то там вместо там, что-то 48 миллиардов, какие-то тоже вот разговоры на саммите об этом шли. Поэтому, мне кажется, тут важно еще вот эту вот экономическую подпитку остановить киевского режима.
1: Слушай, ну, во-первых, все эти инвестиции были застрахованы. Они же не просто так, так сказать, забросив беретики или там какие-то кепки за мельницу, это все давали. Это все было застраховано. Заводы были застрахованы. Это, так сказать, страховщики, я думаю, аплодируют. Второй важный момент. Идет перепрофилирование всей тяжелой промышленности, та, что осталась, и вообще промышленность на военный лад. Значит, Рено к этому не привыкать, потому что Луи Рено вообще был коллаборационистом. И, собственно, танки, которые Гитлер на нас насылал, они были оснащены двигателями Рено. Это, об этом мы тоже должны помнить. Я не думаю, что Европа отказалась от своей идеи нанести нам стратегическое поражение. Просто она его будет наносить не до 2030 года, а, например, начиная с 2032 года. Да, Марин Ле Пен будет участвовать в президентской гонке, она об этом сказала, но, значит, вопрос, пройдет ли она, значит, вот это вот сито, так сказать, там, дадут ли ей выйти во второй тур. Во-вторых, как посчитают голоса во втором туре, если и когда она пройдет. Третий важный момент. На этой неделе появилась информация, что в 2032 году Макрон собирается вновь баллотироваться на пост французского президента, и его к этому готовят мощный индустриальная группа Бернара Арно. Второй момент. Стармер в 2028-м теоретически может подсидеть Рютте и занять должность генсека НАТО. Поэтому ничего не кончается. России нужно принять внутренне, что нынешняя ситуация будет, а, усугубляться, и, б, это будет длиться много лет. Нам не привыкать. Северные войны там у нас длились по 20 с лишним лет. С турками, которые сейчас принимают саммит в Анкаре, мы воевали, по-моему, 7 или 8 раз. Поэтому ситуация очень тяжелая. Я призвала бы все-таки всех понять, что ситуация чрезвычайно сложная.
0: Я не знаю, что сказать. Ты нажестила, ты навела тумана, мне стало грустно. Тем не менее, позитивный эффект от ударов по Украине, он ощутим, во-первых, в разброде, к которому действительно пришли члены НАТО, да, ни на каком своем саммите никакого своего хваленого единства продемонстрировать они не смогли. Там были сплошные споры и раздоры, и упреки в том, что европейские союзники по НАТО не поддержали авантюру Трампа в Иране, да, ничем вообще даже аэродромы свои не предоставили для военных самолетов США. И это очень хорошо. Второй позитивный, повторюсь, эффект от наших бомбардировок Украины в том, что мы показываем европейцам, что с экономической точки зрения для них это медленное самоубийство превратится в быстрое самоубийство. Никаких страховщиков не хватит на выплаты по всем этим сгоревшим заводам, производством дронов, производством ракет. Страховщики разорятся, и это станет новым витком рецессии и экономической депрессии, которая царит в Европе. Поэтому хотелось бы поздравить наших военных с замечательным раундом, как бы сказать, с их успешными дипломатическими усилиями, потому что мы видим, что традиционно дипломатия как-то очень плохо работает с нашими европейскими бывшими партнерами. А вот когда к дипломатии переходит российская армия, российские военные, когда они с помощью цирконов начинают доносить наше видение международной ситуации, мне кажется, у наших военных получается немножко успешнее. При этом надо заметить, что вот, например, ни один циркон, запущенный по Киеву, киевское ПВО отбить не смогла, потому что ПВО там уже прекращает свое существование. Зеленский говорит, что для патриотов нет ракет, а фишка в том, что дефицит ракет для патриотов существует вообще у всех, не только у Украины, он существует у всех, в том числе у американцев, они сейчас наращивают производство, и все стоят в очередь к американцам за этими ракетами для патриотов. И хорошо, и пусть стоят. Тем временем наши военные умудряются точечными ударами выносить даже установки, собственно говоря, установки патриотов, которые стоят миллиард долларов. И таким образом тоже, ну, показывают, мне кажется, нашим европейским экс-партнерам всю тщетность их усилий. Будем спорить еще о перспективах нашего противостояния с блоком НАТО. Будем, естественно, верить в нашу победу и к ней идти. И поговорим о том, как интересно война отзывается

0: теперь можно уже говорить не СВО, а война, да? Уже можно говорить.
1: Но это война, конечно.
0: Да. И поговорим о том, как интересно война отзывается в пространстве нашей современной культуры. Вот хотела обсудить с тобой новый сериал Егора Бероева, который называется «Марик». Я думаю, зрители ждут его с большим нетерпением, и когда он выйдет, у него будет по-настоящему много зрителей, потому что он рассказывает об очень актуальной современной ситуации. Он рассказывает о враче, который возвращается из плена и едет в Мариуполь работать там, и видит, что произошло с Мариуполем, который освободили наши войска, как он сейчас выглядит, как там живут люди. Этот сериал прошел на кинофестивале, по-моему, «Пилот», да, он называется?
1: «Пилот», да, совершенно.
0: «Пилот», да, и прославился тем, что критики, которые должны были выставлять оценки фильмам и сериалам, ему вообще не удостоили выставить оценки. Они, как бы сказать, поставили там галочки, какие-то кресты, и не стали голосовать вообще по этому фильму. Тебе не кажется, Лен, что это, ну, классическая такая пятая колонна?
1: Ну, начнем с того, что они не критики, они не кинокритики.
0: Ну, почему же? Профессионально, там у них написано. Критик там платформа, критик там, не знаю, газета еще кого-то.
1: Да. Каждый суслик у нас агроном, как известно. Поэтому работа на там платформе не означает, что квалификация кинокритика может быть применена к X, Y, альфа, омеге, дельте и так далее. Для того, чтобы разговаривать сегодня предметно, я почитала опусы всех этих, так сказать, ну, не этих, так сказать, меня на всех не хватило, там, по-моему, их 12 человек, но публикации 3 или 4 из этой, значит, так сказать, там, команды пятоколонников, я почитала. Ну, что я могу сказать? Была в свое время потрясающая формула. «Шел дождь, и 2 студента, один в шляпе, другой в кино». Вот их опусы, они этого уровня. Значит, эти люди вообще не понимают, что такое кино, они не понимают, что такое визуальная продукция, они вообще не понимают ничего. Значит, их роль и функция, несмотря на все эти публикации «Чёрт знает где», заключалась в том, что они переписывали пресс-релизы западных кинокомпаний, которые предваряли прокат чаще всего американского кино или фильмов, снятых с американским или европейским участием. Поэтому то, что они заминусовали отечественный сериал, говорит на самом деле все о них и ничего не говорит о сериале, потому что квалифицированного искусствоведческого, кинокритического разбора от них ждать бессмысленно. Они просто не понимают, как вот тот самый суслик, который в поле, конечно, сидит. Но это не означает, что он в курсе того, как поле должно быть вспахано, как должны быть заложен семиматериал, так сказать, зерновой материал и так далее. Поэтому я думаю, что инициатива одного из наших сенаторов опубликовать, я, кстати, список нашла в его соцсетях, опубликовать этот список и просто этих людей наградить общественным и гражданским позором абсолютно справедливо.
0: Мне кажется, ты преуменьшаешь вот масштаб ситуации. Сусликов очень много. Институт общественной репутации, к сожалению, в России работает очень слабо, с большими перебоями. Никто этих критиков никаких позором клеймить не будет, потому что они часть той большой тусовки, которая вообще не приемлет все то новое, которое творится в нашем искусстве. И они сознательно, набросившись своей серой массы, затаптывают сериал «Марик». Давай мы его здесь отрекламируем, да. Скажем, ребята, смотрите сериал «Марик» обязательно. Причем что парадоксально, он выйдет на платформах, там его будут смотреть люди, там они будут ему выставлять оценки и писать отзывы. Как же могут сотрудники вот этих самых платформ вообще не участвовать в раскрутке продукта, с которого они потом будут получать проценты, да, за вот этот вот прокат? Как это вообще возможно? Меня очень расстраивает ситуация, когда вот это вот серое шобло, это серое стадо, кидается на хороший, свежий, актуальный новый продукт. Вспомни, как затаптывали «Ландыши». Прекрасный сериал «Ландыши», да? Огромный зрительский успех. Людям это надо, людям это нравится, люди это смотрят. Продлевается на новый и новый сезон. Посмотри, что о нем писали. Это какой-то ужас, это просто, ну, какой-то словесный понос был на самом деле. И вот эти вот люди, я бы не недооценивала бы эту угрозу, будучи сама жертвой этой культуры отмены. Я понимаю, как это работает. Мне бы очень хотелось поддержать создателя сериала Егора Бероева, всю творческую команду. Они большие молодцы. Вот хочется сказать, что сердца зрителей, сердца людей, сердца вот таких интеллектуалов, как мы с Леной, они с ними на самом деле, что они не одиноки. Сейчас, кстати сказать, прошла новость, что создатели сериала «Марик» отправили на печально известный террористический сайт «Миротворец». Да, они там оказались. Значит, критики, которые минусовали этот сериал, они, как бы сказать, такие латентные заукраинцы, которые в одной команде вот с «Миротворцем», да, оказались. Но это же очень некрасиво.
1: Но если говорить вообще о о заукраинстве нашей кинобогемы, нашей литературной богемы, нашей, я не знаю, там, всякой артистической богемы, то нужно сказать, что эта позиция на протяжении нескольких десятилетий была оплачиваемой. Да. Дело в том, что за заукраинство платили деньги, и отнюдь не медные, а даже, в общем, золотые и серебряные. Теперь, в общем, ну что уж скрывать, значит, продвижение этого чудовища, самого богатого человека Украины, который спонсировал Азов, террористические, экстремистские, абсолютно запрещенные, значит, у нас, Рената Ахмедова, всем пиаром ведал такой, значит, такой широко известный в узких кругах кинокритик, как Шура Тимофеевский. Он просто жил на деньги от Ахметова. И на эти деньги жили его подружайки и подружается. Потому что в одиночку, естественно, сделать он это не мог. Там работала команда. Ну, команда, которая получала деньги в конвертах или как угодно. Но это были многие тысячи и не в рублях, которые позволяли этим людям летать на выставки в Вену, посмотреть, что там в Альбертине устроен, так сказать, длительные каникулы в Италии и так далее. То есть все те люди... Все те люди, которые стали кричать «нет войне» и так далее, абсолютно омерзительная антирусская русофобская позиция, омерзительная еще и потому, что эти люди все говорили на русском языке, это были проплаченные персонажи. Там никто искренне этого не делал. Поэтому я думаю, если честно, что такое единодушие и солидарность, в кавычках, как у этих так называемых, значит, кинокритиков, было проплачено.
0: Нет, ты знаешь, во времена Тимофеевского он забирал гонорары все себе, а его мелким сотрудникам ничего не доставалось. Я прекрасно помню эту ситуацию. То же самое и сегодня. Я абсолютно уверена, что эти жалкие серые личности на свою маленькую зарплату работают и больше ни на что. Нет, это делается не за деньги. Это именно вот такое тусовочное, стайное чувство, значит, вот против кого дружим, вот на этого накинулись. Страх выпасть из тусовки. Я даже в «Комсомольской правде», газете, в принципе, патриотической, хорошей, ну, как бы сказать, с умными людьми, прочитала какую-то очень такую кислую рецензию на сериал «Марик». Причем вот с такими какими-то мелкими придирками, да, когда придраться-то не к чему, человек начинает что-то из головы выдумывать. И я подумала, люди просто боятся выпасть из своей тусовки, потому что это чревато для них остракизмом, тем, что их выкинут вон из профессии, потому что до сих пор вся вот эта тусовка имеет огромное влияние на все, в том числе на судьбу там журналистов. Да? Журналист должен бежать со своей вот этой вот когорты. Если он с ней не бежит, ему сделают вон из профессии. А если он с ней бежит, он по факту оказывается по одну сторону фронта вот с теми киевскими террористами, которые создатели сериала «Марик» записали в «Миротворец». Он по факту оказывается на стороне, ну, наших смертельных врагов. И, конечно, я думаю, тебе просто неприятно думать о том, что вот люди, которых мы знаем там десятилетиями, оказываются на стороне наших смертельных врагов, тех, кто готов нас убивать, там, пытать и всякое такое. Но ты вдумайся, это дело не в деньгах, это дело, мне кажется, во внутренних убеждениях.
1: Нет, конечно, дело в деньгах, потому что если ты выпадаешь из тусовки, ты перестаешь получать подряды, заказы, я не знаю, как это называется, возможность публиковаться. То есть в любом случае за всем стоят деньги. Иногда стоят очень большие деньги. Я все-таки скажу, что, например, там тот же Тимофеевский, он, так сказать, был инициатором такого журнала, который назывался «Русские жизни», огромная, колоссальная распилочная на деньги каких-то там олигархов. Абсолютно депрессивная история, которая рассказывала о том, как хреново жить в России. Вот просто с первой строчки до последней, хотя там, в общем, работали люди, с которыми я в нормальной жизни общалась, которые были в полном порядке. Они были упакованы так, как не снилось вообще никому, но, тем не менее, они садились, значит, за клавиатуру компьютера и послушно выбивали там свои 15 тысяч знаков на тему того, что на Руси всем плохо жить. Теперь про мои ощущения. Дело в том, что я знаю этих людей всю свою жизнь. И всю свою жизнь эти люди, увы, были всегда при ком-то. Они себе устраивали такие кормушечные, потому что в самостоятельной сфере они из себя ничего абсолютно не представляют. Но вот даже если мы сейчас начнем думать про иммигрантов, которые чаще всего иноагенты, экстремисты и вообще абсолютные мерзавцы, они же, в общем, никак себя в этих благословенных Европах, в этих, так сказать, райских садах, они же себя никак не проявили.
0: Ты вот видишь, дорогая, вот ты сама себе противоречишь. Если бы они были такие умные, расчетливые, думали думали бы только о деньгах, да, то они бы и продолжали о них думать, они продолжали бы зарабатывать. Но огромная часть из этих сусликов ломанулась за границу и оказалась там в полнейшей нищете и питается из тбилисских помоек. В чем желаем им дальнейшего успеха, да? Они потеряли свои огромные доходы в России и там оказались у разбитого корыта с разбитым носом и с голым, извините за выражение, афедроном, да, за границей. Ну и пусть там сидят. То есть никакого расчета, Лен, в этом нет. В этом есть идеологическая убежденность. И знаешь, еще откровенная, яростная, страстная ненависть к российскому народу, к нам, людям, населяющим Россию. Они нас просто ненавидят. И это настолько сладострастное чувство, оно настолько их захватывает, они готовы потерять в доходах, я тебя умоляю, никаким деньги не нужны. Но вот это вот, то, что они могут быть на стороне врагов России, то, что с их помощью Россия вдруг потерпит, значит, стратегическое поражение, вдруг она проиграет. Этих глупых людей, этих сусликов увлекает и делает их, ну, вот такими бессмысленными жертвами собственной, на самом деле, идеологии. Конец их будет, конечно, печален, а вот сериалу «Марик» авторства Егора Бероева, его замечательной творческой команде, давай пожелаем хорошей зрительской судьбы, да, великолепного проката, чтобы все смотрели, или ты опять скажешь, что сериал — это плохо?
1: Нет, я считаю, что сериал — это прекрасно. Как жанр у меня нет претензий. У меня иногда бывают претензии к качеству сценария там, и художественного исполнения. Но история про Мариуполь, она на самом деле заслуживает колоссального романа. Она заслуживает не только визуальной продукции, она заслуживает повестей, она заслуживает рассказов, она заслуживает вообще всего того, что называется денацификация Украины, всего того, что называется победой русского оружия. Просто нужно сказать, мы отбили Мариуполь, мы его восстанавливаем. Азовское море – наше все, оно внутреннее. И это и есть, собственно, русская судьба в 21 веке. И я считаю, что наша судьба, она, конечно, прекрасна.
0: В общем, «Марик» наш. «Марик Мариуполь» наш, и сериал «Марик» тоже наш. Смотрите его обязательно. Поздравляем Егора Бероева и его команду с замечательным творческим успехом. Желаем им дальнейших творческих успехов. А сами уходим на 2-3 минуты. Скоро мы к вам вернемся. Не переключайтесь.

знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.

0: то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите!

0: Секс, культ, просвет.
1: Возвращаемся к вам, друзья. Возвращаемся к вам с томиком Гомера. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до половины. Тот длинный выводок, тот поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Ну, вы, конечно, все узнали. Осип Эмильевич Мандельштам. Наше все, можно сказать. Великий, на мой взгляд, русский поэт. Точно так же, как Пастернак. Великий русский поэт, несмотря на свое еврейское происхождение. Великий мастер языка. У нас нет никакой даты круглой, связанной с Мандельштамом. Мы просто открываем рубрику «Книжная полка. Секс, культ, просвета» и обсуждаем моего любимого поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. Лена смотрит на меня хмуро. У Лены есть претензии к Осипу Эмильевичу? Давай.
2: Дело в том, что Мандельштам, если бы он не пострадал во времена больших чисток и репрессий, и если бы он не женился на своей Надежде Яковлевне, то он бы был таким вполне советским поэтом, чуть-чуть фрондировавшим, который жил бы в Переделкино, который дожил бы лет до 72, до 73, и не было бы, в общем, о нем никаких легенд. Вот, например, мы в свое время с Викой говорили о таком писателе, как Илья Эренбург. Он же тоже был большим фрондером и вообще был в Серапионовых братьях, и вообще он был всем таким, значит...
1: Извини, мне казалось, что он был разведчиком, откровенно работавшим на Кремль за границей.
2: Подожди секунду. Но до того как, значит, он
1: разведчик-фрондер,
2: литератором. Да, а кто мешает разведчику быть фрондером? Это легендирование проще. Значит, потом он все-таки принял революцию, принял в том качестве, в котором принял. Кстати, он киевлянин, он родился в Киеве. Так вот, он бы был вполне благополучным человеком, потому что он был талантливым человеком, он был человеком чрезвычайно любвеобильным. Значит, он был настоящим таким символом русского серебряного века, то есть он был бонвиваном. А его с панталыку сбила, конечно, Надежда Яковлевна, которая создала... У нас есть две литературных вдовы, Елена Сергеевна Булгакова и Надежда Яковлевна Мандельштам. Надежда Яковлевна Мандельштам написала мемуары, в которых она создала фигуру, не имеющую к Мандельштаму никакого отношения, на мой взгляд. Это ее любимый мужчина, ну, так сказать, это ее проблема. И вот он такой стал легендой. Он хороший поэт, он гениальный поэт, но почему-то творческая интеллигенция, а за ней и, так сказать, знатоки русской поэзии, сделали его неким таким символом.
1: Ну, не знаю ничего насчет символа. Мемуары Надежды Яковлевны, жены Мандельштама, я читала через пень-колоду, честно говоря, ничего не помню. Это неинтересно просто. Это интересно каким-то вот людям, которые там, не знаю, жили в центре Москвы вот всю жизнь. Вот это вот какие-то интриги. А вон там Лена Ивановна, там Елена Сергеевна, там Надежда Яковлевна. Это, на самом деле, нормальному человеку неинтересно. Интересна поэзия Мандельштама, которая вот меня лично привлекает своей невероятной загадочностью, сложностью и непонятностью. Помните, у него есть такие стихи? Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачным играть. Без памятства ночная песнь поется. Честно говоря, в этом стихотворении непонятно ничего. У нас в ГИТИСе был семинар по философии. Как ни странно, у нас в театральном институте, на театровическом факультете очень здорово преподавали философию. И вот на семинаре по философии мы как-то полтора часа сидели и разбирали вот эти строчки, вот это стихотворение Мандельштама. Кто такая слепая ласточка? С какими прозрачными она будет играть? Ну, понятно, что это души умерших. А кто слепая ласточка? Может быть, это муза, поэзия? Может быть, это вдохновение поэта, который скучает по каким-то своим близким погибшим людям? Почему ночная песня поется в беспамятстве? Мы тогда накидали очень много версий. Но меня восхищает вот эта темнота Мандельштама, вот его непонятность. Да? Он, пожалуй, самый непонятный поэт после Хлебникова. Да? Ну, Хлебников, допустим, дадим ему золотую медаль, серебряную медаль у Мандельштама. И это такое редкое свойство нашей русской поэзии. Русская поэзия такая ясная, как хрусталь, как вот это вот прозрачное стекло, да, кристалл, да, о котором Пушкин говорил. А вот Мандельштам мутный, темный, и мне искренне это нравится. Причем тут культ, Лена? Он просто гениальный.
2: А что сложного, например, вот в этом? Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, ты глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Слушай, что здесь сложного? Подожди, я, так сказать, я уж поспользуюсь, мы так редко читаем стихи. нужно это все-таки эту практику продолжать. Вика в этом смысле абсолютно гениальна. Или жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И вслась с утра до вечера, заученную в хруст, одну сонату вечную утвердил он наизусть. Что здесь сложного? Объясни мне.
1: А это уже контраст идет. Это вот идет такая простота, за которой на самом деле кроется глубина и сложность. Да, мне очень нравится поэзия Мандельштама. Его часто противопоставляют Маяковскому, а мне кажется, что они в чем-то очень родственны, потому что и другой работали вот с самой природой языка и создавали какие-то магические артефакты из русского языка. Вот никто так смело не работал со стихией русского языка. И вот эта вот смелость...
2: А Борис Леонидович, прости.
1: Нет, Борис Леонидович был гораздо проще. Борис Леонидович по молодости, Пастернак, любил навести тень на плетень. Вот такую нарочитую мутность он любил навести. А у Мандельштама есть загадочность, истинная, глубокая. Вот когда я его читаю, у меня ощущение, что я вошла куда-то в лес и иду по тропинке. Сейчас я вам прочитаю стих, но он совсем другой. Я не умею петь, не умею танцевать. Что же я могу тебе сказать? Только молчать. Ай, малогенья. Сердце мое болит, душа моя криком кричит. А я все молчу, улыбаюсь тебе и молчу. Ай, малогенья. Кто-то поет или плачет вдалеке. Ах, не могу я отдаться тоске. Поплыть по тоске, как по синей реке. Выплакать все слезы, умереть на песке. Ай, малогенья. И это мои собственные стихи из моего романа «Болеро», который приехал из типографии и скоро появится в магазинах. Как видите, они тоже очень простые. Мне нравятся простые стихи, простые слова. Мой идеал вообще – это Жак Превер, да, французский поэт, который писал, ну, максимально просто. Знаешь, вот как я, будучи человеком простым и открытым, люблю загадочных мужчин, которые, знаешь, так меланхолично улыбаются, которые на себя наводят такую вот грусть. Я просто в них влюбляюсь сразу. Так вот и Мандельштам мне нравится тем, что он полностью мне контрастен. Вот совершенно другой, загадочный. Обожаю.
2: Я не знаю. Я просто реально не знаю, где там загадки. Вот еще, пожалуйста, на выбор. «Посвящение Гумилёву». «Петербургские строфы» называется. «Над желтизной правительства правительственных зданий», ну, все понятно, да, классицизм, белая колонна, так сказать, желтая штукатурка, кружилась долго мутная метель, ну, тоже все понятно. И правовед опять садится в сани, ну, то есть выходит юрист из какой-нибудь коллегии.
1: Из правоведческого училища, наверное.
2: Да, широким жестом запахнувши шинель. Зимуют пароходы на припеке, зажглось каюты толстое стекло. Слушайте, это просто как сочинение. Да? Вот опишите, что чудовищно, как броненосец Доки, Россия отдыхает тяжело. Значит, я внимательно читала и читала несколько раз, перечитывала воспоминания Надежды Яковлевны, потому что меня интересовали не вот их бытовые какие-то подробности. Он влюбился в ту, переспал вот с этой, так сказать, она в этом смысле была абсолютно щедра на подробности. А меня интересовал, собственно, творческий процесс. Вот поскольку я абсолютно не умею, так сказать, там рифмовать и так далее, меня интересовал ритм, вот как он добивался этого потрясающего ритма. И она говорила, что он стихи напевал и настукивал. То есть вначале появлялся ритм, и уже потом под это подбирались слова. И, наверное, вот эта сложность, как ты ее называешь, она идет от того, что нужно было какое-то слово поставить, чтобы было ритмично.
1: Ну, может быть. Ну, вот ты вот как-то специально вот принижаешь его, честное слово. У Надежды Яковлевны вся вот эта ее эта биографическая проза проникнута, ну, не знаю, мне читать это отвратительно, честно скажу. Это что-то такое физиологическое, такое плохо пахнущее. Фу-фу-фу-фу-фу. Мне не нравится. А вот когда я читаю Мандельштама, смотри, все поют блаженных жен крутые плечи, но ночного солнца не увидишь ты. Это тоже, по-твоему, ясно, прозрачно и все такое. В стихах, которым посвящают Гумилеву, Мандельштам, естественно, копирует стиль Гумилева. Ясный, классицистский, прозрачный, правоведы, желтизна правительственных зданий, все понятно, действительно. Когда он пишет от себя, вот начинается вот этот вот полночь в Москве, роскошно буддийское лето, дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных. Ну, давай, скажи мне, что это легко. Можно предположить, что это подковами постукивают лошади разъезжающихся извозчиков, но почему буддийское лето, ради Христа? Ну, если ты все понимаешь, Мандельштам, почему лето буддийское?
2: Потому что нужно было поставить слово, у которого было бы там четыре слова.
1: Да что же дурачок такой? Я тебя умоляю, Лен.
2: Ну, это все гении дураки, они же все дети. Значит, вот, например, вот стихотворение такое, дико сложное. «Я скажу тебе с последней прямотой».
1: Все лишь бренди,
2: бренди, ангел мой. Товарищи, что это такое? такое. Мы поняли про Шерри и про Бренди. Это два алкогольных напитка. Роскомнадзор, не закрывай нас, это стихи такие. Там, где там кому-то сияла лепота, пустота и так далее. Это набор слов. Вот когда ты открываешь Блока, Пастернака, конечно же, Маяковского, где каждое слово встает, потому что это должное слово. Не потому что тебе ритм понравился, когда ты там что-то выщелкивал, как скворец, а потому что это слово не может здесь не стоять. А у Мандельштама, ну хорошо, Шерри, Бренди, что-то можно сказать, так сказать, Шерри, Бренди. Бренди, Шерри можно сказать, Тримпампу, Тримпампа, все что угодно. Сзади стоит Надежда Яковлевна, которая, так сказать, расскажет нам о том, как гениально это написано. Московская интеллигенция будет аплодировать. И, собственно, мы имеем гений русской поэзии.
1: Ну, слушай, когда я начинала читать Мандельштам, мне было, наверное, лет 14-15. Я ничего не знала о том, что у него какая-то там была жена, там полусумасшедшая. Я ничего не знала о его сложной политической судьбе. Кстати, мне кажется, именно жена втянула ее в политические интриги и в конечном счете сделала из него жертву и довела его просто до сумасшествия, от которого, собственно говоря, он и погиб. Именно от сумасшествия. Я ничего этого не знала. Я просто открывала, я начинала читать эти строки, и я просто влюбилась в эту поэзию. Что я тебе скажу вот с точки зрения стиховедения, да, поэзии? В Европе в это время, да, в 20-е, 30-е годы, очень мощное было такое движение сюрреализма. Сюрреализм, дадаизм, автоматическое письмо. Ну, мы знаем все это. Бретон там и Кокто, разумеется, и Батай. Все увлекались этим, все пытались какие-то делать прорывы в область бессознательного, да, вот как-то писать не с классической ясностью, да, а наоборот как-то давать выплескиваться подсознанием. У нас, разумеется, официально все это было перекрыто. У нас существовали на уровне, так сказать, наших доморощенных сюрреалистов раньше только абориуты в Питере. Но это такое очень, честно говоря, мне кажется, доморощенное, местечковое явление, неинтересно. Единственным, кто у нас вот отвечал за сюрреализм, за гениальный бред, за полное священное такое безумие поэта, оставался Осип Эмильевич Мандельштам. Очень жаль, что вот это вот священное безумие привело его, в конечном счете, мне кажется, к безумию реальному. Потому что я считаю, его противостояние там с властями, оно... Ну, во многом было продиктовано его уже умственными проблемами, которые у него были. Как ты считаешь? Мне кажется, в конце жизни там, ну, совсем все плохо было.
2: Надежда Яковлевна, Наденька его, вот это вот большая проблема. Я просто для сравнения, извини, конечно, я просто для сравнения прочту... Я люблю очень Пастернака, но он на втором месте. Первое место у Блока. «Река раскинулась». Течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. Закат в крови, и сердце кровь струится. Плач, сердце, плач, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь. Блок у нас забыт, заворошен, заморочен, и на него никто не молится, потому что он, так сказать, жил как интеллигентный человек и не противопоставлял себя никогда и никому. Как только возникает фрондёрство, противостояние с властями и так далее, тут же возникает ореол мученичества, и человека считают гением.
1: Нет, это фальшивый абсолютно ореол мученичества. О каких-то политических интригах в жизни Мандельштама мы тут даже и не стали говорить. Мы с большим удовольствием почитали вам стихи. Друзья, ваш выбор теперь. Смотрите, мы вам раскинули полный ассортимент. В нашей маленькой корзинке есть и пудры, и духи. У нас есть и Мандельштам, и Маяковский, и Пастернак, и Блок. И, естественно, конечно, вот просто читайте, выбирайте, сравнивайте и спорьте тоже между собой. Вот что лучше? По-моему, самое прекрасное – это в ночи выйти на кухню, там встретить любимого человека, вместе с ним нарезать бутерброд и поспорить с ним о Мандельштаме, или о Маяковском, или о Блоке, и обменяться вот этими стихотворными цитатами. А если поэзия вам надоела, вы устали, и вы хотите каких-то простых человеческих радостей, тогда вы можете предаться радости под названием «огородинг». Извините меня за такое выражение. Очевидно, у нас есть «садинг», где-то, наверное, есть «маркиз де садинг», а вот есть где-то «виконт де огородинг». Что такое «виконт де огородинг», Лена нам сейчас расскажет.
2: Смотрите, я год назад вернулась из Франции, и я поняла, в чем отличие России от всех других стран. Все другие страны фруктовые, а мы ягодные и огородные. Вот такой у нас климат, и такие у нас леса, сады и парки, где мы собираем ягоды и овощи. И сейчас увлечение овощами перешло в абсолютно конкретные дела. Например, в Москве, в парке Горького, можно начать возделывать огородные грядки. И это пользуется колоссальным успехом. Второй момент. Молодежь, именно молодежь, то есть вот зумерки и зумеры, они помогают своим бабушкам и дедушкам на даче. То есть есть еще и дачинг. Во время дачинга они занимаются огородингом, потому что они следят за здоровым питанием. А что может быть здоровее, чем салатик или редиска, сорванная с собственной грядки, когда вы точно знаете, что никаких химикатов, никаких удобрений, кроме органики, туда никто не вносил. И я это абсолютно приветствую, потому что нет ничего прекраснее, чем приехать, да, в парк Горького, да, подойти к своей грядочке, да, надергать редисочки, надергать зеленого лучка, надергать укропчика, зеленого салатика, такого очень красивого, нежного, прийти домой, помыть все это, нарезать, залить настоящим, нерафинированным подсолнечным маслом и схомячить. Вот тебе мой огородинг, мой идеал жизни. Когда я выйду на пенсию, когда мне будет лет 90, я займусь огородингом.
1: Интересует экономика процесса. Я знаю, что на Западе в городах действительно в аренду сдаются такие грядочки. В Нью-Йорке есть такая практика, в голландских городах, насколько я понимаю. Но это стоит таких изрядных денег. Сколько стоит аренда такой грядочки в парке Горького? Извините, это самый центр Москвы, там недвижимость стоит $1 миллион за квадратный сантиметр.
2: Это для людей, это мэрия делает наша замечательная, и дирекция парка Горького для людей. Там в очередь, правда, нужно встать, чтобы получить эту грядку. Но это практически ничего не стоит.
1: То есть это прям бесплатно?
2: Ты приходишь со своей, так сказать, тяпкой, со своей маленькой лопаточкой, с детскими такими маленькими грабельками. Но есть же возможность получить в прямом смысле слова плоды трудов своих.
1: Ну, посмотрим, как это получится, потому что сейчас огородинг становится, конечно, невероятно выгодным бизнесом. Когда я смотрю на цену малины, у меня просто волосы встают дыбом на голове. Мы уже как-то смирились с тем, что за один год вишни и черешни выросли в цене в 2-3 раза, клубника выросла в цене в 3 раза за один год. А вот малина с прошлого лета, она выросла, я даже не могу подсчитать, насколько. Крошечный там лоток 100 граммов малины сейчас стоит каких-то немеренных денег, приближающихся к 1000 рублей. И я вспоминаю, как девушки собирают малину в Евгении Онегине, да, у Пушкина, или как мы в детстве по всем дачам лазили и бесплатно эту малину рвали. Я думаю, боже мой, мы же рвали просто какие-то чистые бриллианты. Потому что я надеюсь, это людям как-то, ну, поможет, если они урвут себе эту градочку. А, ребята, у меня к вам бизнес-совет. Выращивайте там непременно малину. Она довольно быстро вырастает, такие колышки надо вбить. Вокруг нее пускай обвиваются вот эти вот кустики малины. И, друзья, через 2-3 года ваш бизнес-проект выйдет просто не то, что на самоокупаемость, а будет приносить вам какие-то просто колоссальные деньги, если вам разрешат это продавать. Потому что к тому времени малина будет стоить уже просто как рассыпные такие бриллианты. Уже, вероятно, даже ювелирные фирмы будут продавать кольца с сушеной малиной, потому что сушеная малина будет дороже бриллиантов. Как думаешь?
2: Слушай, я обратила внимание, правда, не на малину, потому что это лакомство, а я обратила внимание на когда-то абсолютно простонародную черную и красную смородину.
1: То же самое.
2: Это никакого ухода не требуется. Почему это стоит таких денег? Ну, ее, так сказать, да, ну, требуются усилия, чтобы это все обобрать. Потрясающие, значит, веточки. Но это такой неприхотливый кустарник. И это такая, в общем, встречающаяся часто везде ягода, что те деньги, которые сейчас за нее просят, мне кажется, издевательством над здравым смыслом. Поэтому я думаю, что бизнес-идея Вики потрясающая. Поэтому, значит, хочется подсказать, так сказать, там, московской мэрии и мэрии любых других городков, займитесь ягодингом на следующий год. Вот посадите саженцы, малины, смородины и так далее, там плодоносить все будет довольно быстро. Раздайте это людям. Это совершенно все неприхотливое, значит, дождик льет, ничего там не засыхает. А от смородины еще можно же получить листья для солений.
1: У нас дом в центре Москвы, обычная многоэтажка, и там у нас в палисаднике, прям вот там 3 метра от дома, растет малина какая-то такая врождающаяся, растет шиповник, растет сирень, цветы, естественно. То есть все это высаживать можно спокойно в своих палисадниках. Я думаю, эту вот инициативу прекрасную, в принципе говоря, надо расширить. Это не должно быть что-то такое гламурное для каких-то избранных людей, там, которым выделяется полметра в парке Горького, а это действительно нужно вот разбивать огородики прямо у нас. Вот в палисадниках, как, кстати, это в Подмосковье широко делается. И там прекрасным образом все это высаживать. Я думаю, жильцам будет очень приятно собрать это, потому что малина, конечно, никакое не лакомство. Мы всегда покупали ее огромными такими картонными коробками и варили из нее варенье на зиму килограммами, потому что, ну, это обычная ягода, которая легко очень растет, точно так же, как смородина, да? А скажи, пожалуйста, вот я когда по Азии путешествую, я вижу, что у них есть в некоторых местах какие-то культовые такие фрукты. Например, для Японии хурма – это прям такой вот священный фрукт. О нем буквально пишут стихи, о нем буквально пишут романы и рассказы о хурме. Да, ну, он вот очень красивый такой золотистый фрукт. Я очень люблю, когда он начинает появляться, вот он долго хранится, он зимой, вот как такое маленькое солнышко. А в Иране это персики, например. Да? Испания у нас ассоциируется с лимонами. Средиземноморье, наверное, с виноградом. А вот с чем, с каким фруктом у тебя Россия ассоциируется?
2: С яблоком.
1: С яблоком. У меня то же самое.
2: Конечно, с яблоком. Антоновские яблоки.
1: Коричные яблоки.
2: Да. Слушайте, ну, конечно, это яблоки.
1: Запах.
2: Ну, запах, понимаете? Никогда никакие французские яблоки, пинк-леди, вот это вот все, они никогда в жизни не перебьют запах Антоновки. И, конечно же, первых яблок – это белый налив. Это самые ранние яблоки, и мы же их ели, они вообще не считались яблоками-яблоками. Это было просто что-то, что срывалось с дерева вот как раз в июне, в начале июля. И это, так сказать, там как перекус замечательно. Так что, конечно, яблоки, яблочные пироги, яблочное варенье. Я уже, так сказать, там наметила себе несколько точек, в смысле рынков, куда я отправлюсь, чтобы сварить уже в этом году, во-первых, крыжовенное варенье, а во-вторых, конечно, яблочное, потому что и то, и другое – это вершины русского кулинарного искусства. Варенье – это наше все. Никакие конфитюры с ним не сравнятся. Варите варенье.
1: А ты знаешь, что у нас в Москве сохранились остатки яблоневых садов? В районе Колобинского там были гигантские яблоневые сады, там были плантации, которые тянулись там к метро Каширской и дальше, на километры буквально. И в парке Колобинского сохранились остатки этих яблоневых садов. Весной там все фотографируются на фоне цветения, а осенью там все собирают яблоки на самом деле. И можно просто там походить, погулять, да просто пофотографироваться. Потому что, ну да, вот это вот наши антоновские яблоки, это же Бунин Иван Алексеевич, не ошибаюсь, да? Сейчас у нас пойдут наши прекрасные вот эти сорта местные. Слава победителю, я очень люблю.
2: Ой, как я это люблю.
1: Обожаю сорт коричных яблок, но мне кажется, он за последние годы вообще исчезает. Это вот старинный такой сорт коричневый. Он действительно с привкусом корицы был, очень вкусный. Сейчас его мало очень осталось. Богатырь прекрасная, ну, антоновка, разумеется, вот с этим запахом, да? И она хранится ведь месяцами. Тоже очень все это люблю. Прям вот такой наш национальный фрукт. Здорово, если у нас все это будет. И здорово, если прекрасные сады, которые были при советской власти, это же была часть вот такой гигантской плантации. Может быть, это была часть сельскохозяйственной академии Тимирязева, я не знаю, но территориально это расположено было в Коломенском. Вот было бы здорово, если это все возрождалось бы и росло бы все больше и больше. Потому что даже сейчас эти старенькие яблони, с которыми никто не ухаживает, ну, только белят их немножечко весной, вот этой звездкой, да. Даже сейчас они дают прекрасный урожай, там очень вкусные яблоки. И это так мило и очаровательно, что вот Москва, она садовая на самом деле. Да, вот не просто садовое кольцо, так говорится, а действительно Москва утопает в садах, в парках. Вот это вот наши легкие Москвы, то, что наши сады и огороды. И Москва большая деревня, я всегда это с гордостью говорю, потому что нам не надо никуда. Вот мне никогда не хотелось ехать на какую-то там дачу и заниматься дачингом. Вся Москва – наша дача, да, как в пьесе Чехова говорят. Вся Россия – наш сад. Вся Москва – наш сад и наша дача.
2: Слушай, а я все-таки, знаешь, еще хочу сказать по поводу ягод. Я всерьез подсела на крымскую клубнику. Она фантастически вкусная. То ли черный принц, то ли, в общем, что-то черное. Она действительно такого темно-багрового цвета, чрезвычайно вкусная, сладкая. Пахнет так, что просто моя довольно большая квартира благоухает клубникой. И, конечно же, по поводу яблок. Но мы забыли, есть крымские яблоки, сорт Синап. Потрясающие, крепкие, поздние, которые хранятся, снимают в ноябре. Хранятся они вплоть до мая-июня. Очень сладкие и вкусные. Но я возвращаюсь к теме огородинка. Вот Вика не любит дачу, я дачу обожаю. Значит, на следующий год, значит, у меня в творческих планах жить на даче. И я буду заниматься огородингом. Вот я просто вижу эти грядки, я вижу эту редиску, я вижу этот лучок, я вижу укроп. Я хочу сказать, что когда говорят, что сложные ситуации, там, финансовые, бюджеты и так далее, готовьте овощи. Мы овощная страна. Мы страна свеклы, репы, картошки, морковки. Мы страна корнеплодов, и мы страна вершков, собственно. И от свёклы можно вообще использовать абсолютно все: и листики, и стебли, и саму, собственно, вот этот свекольный плод.
1: Когда с такой нежностью ты говоришь об огородинге, о свекле, о репочке, я вспоминаю высказывание о том, что огородничество и садоводство является сексом для пожилых. Просто когда вот я слышу твои такие нежные нотки в твоем голосе, я думаю, вот оно, Лена обретает, наконец, свое личное женское счастье. Друзья, обретайте свое счастье на грядках, в садах. Читайте стихи, слушайте «Секс-культ-просвет». Если вы не успели послушать сейчас нашу передачу, найдите нас на сайте «Радио Спутник». Там есть все наши выпуски. А мы остаемся с вами. Любим вас, обнимаем. Лена Караева и я, Вика Никифорова.

знать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

Приговор Марин Ле Пен. Контекст. Главного консервативного политика Франции в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде час ночи, в Икутске 7 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы уничтожили технику, с помощью которой собирались наступать в ВСУ. Французский политик Мария Ле Пен рассказала о планах своей президентской кампании. Вывод израильских войск обсудили в Ливане. Далее подробности. Ребенок получил тяжелое ранение в результате удара дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Уточняется, что 13-летний мальчик передвигался на велосипеде, когда началась атака. Его доставили в местную больницу со множественными осколочными ранениями лица и живота. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил в ходе одного из эпизодов специальной военной операции скопление техники, с помощью которой ВСУ собирались наступать на позиции вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Младший лейтенант на одном из важных тактических направлений проводил воздушную разведку местности, искал цели и корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов. В результате он скрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ. Отмечается, что после этого он передал на командный пункт информацию о местонахождении объекта. А когда российские артиллерийские подразделения начали наносить по ней удары, проводил видеофиксацию поражения и корректировал их работу. Техника и личный состав противника были уничтожены. Мария Ле Пен рассказала, что начнет свою кампанию под лозунгом «Возрождение Франции». Речь идет о восстановлении промышленности, системы здравоохранения, образования, безопасности и суверенитета. Французский правый политик также заявил о необходимости вернуть должный контроль над французскими границами. Ле Пен подчеркнула, что пока у нее будет оставаться законная возможность участвовать в президентской кампании, она продолжит это делать. Напомню, представительница правой партии «Национальное объединение» на этой неделе апелляционный суд Парижа смягчил приговор по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев. 30 из них условно. Решение позволяет ей баллотироваться в президенты. Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местного военного чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что первая пилотная зона в стране начнет функционировать в течение нескольких дней. Контроль над территорией, ранее занятой израильскими войсками, должен перейти местным властям при координации американских сил. В свою очередь, генеральный секретарь Хизбалла Наим Касем на мероприятии по случаю прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, поскольку сам процесс переговоров не имеет законных и конституционных оснований. В обсуждаемом документе речь идет лишь о передислокации, добавил он. Напомню, представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве штатов об урегулировании конфликта. Еще больше новостей вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Леш, привет.
3: Привет.
2: По традиции начинаем обсуждать экономические итоги за неделю, что произошло в нашей стране, какие заявления делались по поводу ситуации, в том числе связанной с топливом. У нас прошло важное совещание с правительством и президентом Российской Федерации, где обсуждали работу топливного и транспортного комплексов. В частности, предлагаются несколько вариантов, как мы будем решать те вызовы, с которыми мы сейчас столкнулись. Например, например, создать сеть мини-НПЗ. Вот, потому что у нас сейчас, я так понимаю, есть некие сложности, связанные с тем, что крупные предприятия, они наиболее подвержены обстрелам. Так, с нами на прямой связи экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: По поводу ситуации с топливным рынком. Прошло, опять же, важное совещание. Правительство с президентом обсудили, что делать. Вот, Максим Андреевич, с вашей точки зрения, какая сейчас степень вот этой ситуации, которая у нас с топливом происходит? Как мы будем решать те вызовы, с которыми столкнулись?
4: Ну, я думаю, что имеет место стабилизация ситуации. То есть понятно, что вот эти вот новые вызовы, они, конечно, ну, имеют определенный эффект, но, как показывает практика, в общем-то, в России уже научились адаптировать как бы самые разные виды деятельности под текущую ситуацию. И с топливом, в общем, это делается достаточно эффективно. Мы видим, что большие сети, да, они держат, во-первых, цены на топливо, ну, такими, да, так сказать, ну, приемлемыми, будем так говорить. Но вот этот вот дефицит топлива, он, я думаю, что, в общем, будет, то есть, безусловно, будет решен с помощью действий исполнительной власти Российской Федерации, с помощью законодательной, да, потому что вот определенные действия тоже мы видим делаются. Ну и рынок также сделает свое дело, то есть, в общем, вот рыночная система, да, при всех ее минусах, да, здесь она как бы отрегулирует рынок, и в этом нет никаких сомнений. То есть все признаки этого уже, с моей точки зрения, есть, что регулирование, оно достигает своей цели. Ну, может быть, кто-то хотел бы быстрее, но в любом случае цель стабилизации рынка, она будет достигнута.
3: Я, кстати, мониторю, скажем так, около моего дома, сам пока не езжу, но там очереди сократились в разы, конечно, уже сегодня было там 3-4 машины всего-навсего. Но речь не об этом, я, в общем, никого не хочу успокаивать. На совещании с Александром Новаком было такое, прозвучала такая фраза, что у нас достаточно мощностей для переработки, и мы обеспечены в полном объеме этими мощностями, даже невзирая на то, что я так вывод делаю, что действительно некоторые НПЗ там повреждены и так далее. А вот здесь какой резерв? Они недозагруженные были, они меньше работали, или там не все, так сказать, какие-нибудь установки были задействованы? Вот как вы думаете, здесь какой резерв?
4: Ну, во-первых, все-таки очень много разных видов топлива, но резерв точно есть, и с моей точки зрения он очень большой. То есть я просто приведу очень простые цифры, что вот чисто по бензину, да, потому что по другим как бы позициям меньше проблем. Но вот по бензину в прошлом году мы экспортировали 4,7 миллиона тонн бензина, только бензина, да, потому что там много дизеля, ну, понятно, нефть, газ, это, так сказать, на порядке большие объемы. То есть мы энергопрофицитная экономика, и нет никаких сомнений, что эта ситуация будет нормализована. Ну, вот могу привести пример тоже лично. Я сейчас нахожусь в Нижегородской области, Городецкий район, это вот область, которая считается такой, ну, там есть проблема с топливом, тут даже введены, значит, вот нормы заправки по первым числам номера, да, то есть четные по четным дням.
3: Как в Орловской области, да.
4: Да-да-да, но вот я просто, да, мы ездим вот по дорогам, мы видим, что пробки есть на загородных шоссе, то есть, ну, понятно, что для людей трудности как бы вот с покупкой для многих они существуют, но с другой стороны, в общем, как бы система, она работает в любом случае, и проблемы, они могут возникать по самым разным причинам, вот, но ситуация, она, в общем-то, стабильна. Ну, в Москве, как мы видим, да, уже некоторая стабилизация, опять же, по высказыванию тоже моих близких, ну, она тоже налицо, и в этом смысле позитивные изменения, они как бы настраивают на такой правильный позитивный лад, на позитивные ожидания в любом случае. Ну, а по поводу, опять же, резервов, ну, значит, резервы топлива, они, безусловно, существуют, да.
3: И... То есть можно их, так сказать, на время добавить, а потом опять восполнить, да, вот так вот?
4: Ну, опять же, это все-таки решение крупных российских компаний, крупных российских чиновников, вот, можно или нельзя, но... Как мне кажется, в стране, да, которая действительно такая энергопрофицитная, мы продаем и топливо, и энергию в широком смысле. В общем, вариантов решения этих проблем большое количество. Но, опять же, какие-то проблемы можно решить там, в течение одного дня, и эта проблема будет решаться и решается. Ну вот мы видим уже несколько недель, но, опять же, решение... Оно в любом случае будет, и нужно понимать, что цены на топливо, они у нас гораздо ниже, чем там, в сопредельных государствах или

0: Вот. Но дело не в этом. А как он мне сказал, откуда я нефть возьму? То есть что перерабатывать? Нефть, она, получается, принадлежит, ну, наверное, не знаю, Роснефти, Газпром, нефти, там еще кому-то, да? И как это можно? Вот, скажем, у них пока не работает НПЗ, они могут отдать, вот там, не знаю, принадлежащие, ну, субъектам федерации вот эти
1: недра.
0: Вот... Ну, не недра, а саму нефть вот уже. И вот тут какой-то вопрос возник, вот, по крайней мере, он мне так сказал. Откуда, говорит, нефть возьму?
2: Да, опять же, ну, с моей точки зрения, вот кому принадлежит нефть, это не такая большая проблема, потому что крупные компании, они заинтересованы продавать и зарабатывать на этом, то есть они будут продавать, безусловно. А есть проблема логистики, да, то есть, ну, я думаю, опять же, что если вот такие решения озвучены по небольшим НПЗ, то, в принципе, в России очень разветвленная сеть трубопроводов разного назначения, то есть можно это просто... локализовать в местах, где, так сказать, ну, в общем, поставки нефти на такие НПЗ будет максимально облегчена, может быть, без использования вообще любого транспорта, кроме трубопроводного. Вот. Но, с другой стороны, мини-НПЗ – это очень хорошее решение, то есть, безусловно, его нужно поддержать, но это тоже, в общем, требует времени. И я думаю, что, опять же, проблема с топливом, ну, не с бензином, да, основная, потому что другие виды топлива там... может быть, там по дизелю не так, вот, они будут решены гораздо быстрее, чем вот будет развернута сколько-нибудь значимая сеть вот мини-НПЗ. Сеть мини-НПЗ – это скорее такая страховка на будущее, да, для того, чтобы вот эти вот ситуации, они не повторялись, и, ну, опять же, любая отрасль, в данном случае энергетика, ну, там, топливная отрасль, она адаптируется под риски, под существующие условия. Это нормальный абсолютно процесс.
1: Тогда давайте двигаться дальше по темам. У нас тоже есть еще о чем поговорить. Президенту России Владимиру Путину рассказали об инфраструктуре поддержки экспорта регионов малого и среднего предпринимательства. У нас уже не первый год взят курс на импортозамещение, когда мы для внутреннего потребления в том числе выпускаем продукцию тех брендов, ну не тех брендов, а в той сфере, из которой бренды ушли. И, соответственно, мне интересно, какое место сейчас занимает в российской экономике экспорт не сырьевой, не энергетической, о котором вот как раз наше правительство и говорит. Скажите, пожалуйста, насколько нам важен сейчас для экономики экспорт высокотехнологичных товаров?
2: Ну, экспорт, он, безусловно, важен, потому что, на самом деле, за счет экспорта можно очень эффективно наращивать ВВП, да, потому что внутреннее потребление, другие вот факторы, они очень такие консервативные, их сложно менять. А за счет экспорта рост ВВП можно как бы увеличивать наиболее эффективно. А по поводу несырьевых доходов, ну вот в принципе, да, за последние годы, вот начиная с 22-23, явно видно, что они растут, да, и рост конкурентоспособности российской экономики вот в результате событий 22-23 годов, он, в общем, абсолютно очевиден, то есть в России становится дешевле, как бы, ну, практически все, да, то есть все составляющие, как бы, конкурентоспособности, которые на это работают, да, у нас становится относительно дешевле, чем у наших конкурентов. Сырье, энергия, топливо, ну, можно много чего перечислять, особенно вот, в сравнении, допустим, с европейскими компаниями. То есть вот эти вот факторы фундаментальные, да, экономического, которые будут поддерживать и уже поддерживают экономический рост в России, они работают и будут работать гарантированно, да, вот, ну, небольшое, как бы, вот, снижение, да, темпов роста, которое, вот, ну, вот, в первом квартале мы видели, это, в общем, временное явление, это, понятно, это высокая, как бы, ключевая ставка немножко сдерживает, вот, но по мере, как бы, стабилизации и снижения жесткости кредитно-денежной политики, вот это вот, сила российской экономики, она, безусловно, будет проявляться. И мы это, кстати, видели вот в 2024 году, когда темпы роста у нас превосходили там более 4%. Мы просто в разы обгоняли по темпам роста там все европейские страны. А американцев обгоняли очень сильно. Я думаю, что, в принципе, в следующем году, да уже в этом году, на самом деле, видно, что экономический рост возвращается, и возвращается гораздо быстрее, чем многие ожидали.

0: далее. Это видно по статистике, допустим, сбора налога на прибыль российских компаний, это видно по сбору НДС. Я, кстати говоря, не из-за повышения, да, а НДС собирается даже большими темпами, чем запланировано после повышения НДС, то есть экономика развивается. И с этими цифрами как бы ничего сделать нельзя, то есть это показатель того, что уже в этом году мы, в общем, выходим на траекторию экономического роста. Ну, опять же, это мое мнение, но я абсолютно в этом уверен.
1: Да, но при этом у нас от регулятора, от Центрального банка, как будто бы сейчас сигналы не о том, что у нас смягчаться будет денежно-кредитная политика, а мы опять на некую паузу, возможно, даже возьмем в этом
2: процессе. То есть тут с бензином проблем, да, давайте-ка да. Мы там, может быть, там подумаем, и мы не обязательно мы будем снижать, а может и повышать и так далее. Они же сами об этом говорят.
0: Ну, здесь, понятно, решения могут быть разные, вот, но в любом случае сейчас действующие ставки, они намного ниже, чем в прошлом году, и, в общем, это видно, да, и кредитование начинает не оживать, кстати, потому что оно, кстати, очень неплохо работало даже и в прошлом году, при ключевой ставке 21%, на удивление, рыночное кредитование работало, ну, с определенными изменениями, но работало и, в общем, очень неплохо. Сейчас ситуация в любом случае, да, надо же смотреть, да, среднюю, там, допустим, за полгода, за год ключевую ставку, вот такие усредненные, значит, величины лучше брать. Но сейчас, очевидно, ситуация более позитивная. И, ну, опять же, возобновление экономического роста по статистике, да, по крайней мере, последних недель, да, ну, мне кажется, оно очевидно экономистам.
1: Михаил Мишустин, говоря о промышленном развитии нашей страны, об экономике, сказал следующую фразу. Мы должны действовать на опережение в промышленной трансформации. Каким образом это можно осуществить? Что для этого нужно вот внедрять? Что значит в таких процессах действие на опережение?
0: Я думаю, что сейчас, наверное, главная цель развития нашей экономики действительно, в общем, создавать высокотехнологичные, уже даже не производство, не предприятия, а целые сектора. Кстати, господин Мишустин, в общем, он достаточно высокий профессионал, да, в общем, такой, ну, с моей точки зрения, он как бы экономист и технарь, так вот в хорошем смысле слова одновременно, он это прекрасно понимает. Потому что, опять же, вот мы говорили о том, что рост ВВП можно наращивать за счет экспорта, а можно за счет большей эффективности и создания большей добавленной стоимости, ну, допустим, на тех же предприятиях, тем же количеством людей. То есть это тоже один из самых таких эффективных инструментов. И, опять же, если наши конкуренты, да, там, допустим, из западных, ну, из недружественных стран в широком плане, они уходят с каких-то рынков. Кстати, не только с российского, да, но из многих других их тоже получается, что выдавливают. Потому что, допустим, то, ну, конечно, российские компании, равно как и любые другие компании, они должны стремиться занимать их место, место высокотехнологичных производителей западных, да, к которым многие привыкли. И западные компании, они ведь теряют не только российский рынок, да, это вот кажется, да, что вот санкции относительно России, на самом деле санкции, они относительно огромного количества стран. Да, это Венесуэла, Куба, Северная Корея, да тот же самый Китай, ну, как бы впрямую там не говорится о санкциях, но разного рода ограничения они есть. И, соответственно, эти огромные рынки, наиболее быстро развивающиеся, они открываются в том числе как бы для российских компаний. И этим нужно пользоваться, этим нужно заниматься, да, потому что поезд потом уйдет. Сейчас рынки действительно открыты, свободны, ну, относительно свободны, да, и в этом смысле вот российский рынок, да, он, наверное, наиболее привлекательный в мире сейчас, да, четвертая экономика мира, да, по признанию Всемирного банка сейчас 2021 года. откуда ушли некоторые компании, так нужно занимать их места, вот о чем как бы речь идет.
2: Мы, помните, говорили о том, что, так сказать, вот ставка будет ее снижать, и, так сказать, вот в этом плане вы нашли, что есть оживление в нашей экономике, уверены в том, что год будет с ростом. А ведущие эксперты, видимо, да, аналитики ведущих банков наших российских не очень с этим согласны, потому что по краткосрочным депозитам они, наоборот, ставки повышают. То есть получается, вот если, не знаю, моя логика верна, вы меня поправите, да, получается так, что они уверены, что в ближайшее время ставку не снизят, а то и повысят. И поэтому это дает им возможность свой процент ставить повыше. Это так или нет? Я правильные выводы делаю из логики, не понимая, конечно, в этом деле особенно.
0: Ну, да, определенная логика есть. Там, на самом деле, она еще более четко прослеживается на рынке ОФЗ, облигаций федерального займа. Вот, там несколько выросли вот процентные ставки за последние дни, особенно после последнего заседания Центрального банка. Но, опять же, значит, эти ставки, они все равно гораздо ниже, чем то, что было, допустим, в том же 2025 году. А рынок адаптировался к гораздо более высоким ставкам. И в этом смысле, ну, как мне кажется, да, вот все-таки Центральный банк России, да, хотя многие его критикуют, но он, в общем, очень такой, я бы характеризовал, как очень консервативный, максимально консервативный в своих решениях. И, ну, опять же, я вот воспринимаю все-таки, что мы сейчас таким образом, что мы сейчас находимся все-таки в таком долгосрочном тренде снижения ключевой ставки. Но, конечно, какие-то, так сказать, изменения, да, и в том числе и в противоположную сторону, они могут быть. Да, но долгосрочно, вот если брать, там, допустим, 25-й и до, там, не знаю, 28-го года, то это, ну, вот с моей точки зрения, это должен быть, да, такой тренд на снижение, да, не без сложностей, может быть, быстрее, может быть, медленнее, может, с приостановками, но тренд на снижение, он в любом случае, как мне кажется, остается актуальным, особенно учитывая все-таки, что инфляция, в общем, достаточно низкая, у нас ключевая ставка в разы выше, чем инфляция. По инфляции тоже могут быть какие-то вот изменения. Последние данные говорят о некотором...
1: Да, выше 6% в июне уже инфляция годовая.
0: Да, но это на самом деле не такие высокие цифры, да, и цель, да, у Центрального банка, она может быть достигнута раньше, может быть достигнута позже, ну и Центральный банк, в общем, ведет к достижению этой цели, ну, с моей точки зрения, стараясь все-таки как вот балансировать, да, как и достигать цели, и, в общем, все-таки не сдерживать, да, так вот сильно экономический рост в России.
1: Нефтегазовые доходы российского бюджета за первое полугодие 2026-го снизились по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, причем снижение такое достаточно серьезное, 22,7%. Наш бюджет заработал почти 3,7 триллиона рублей. С чем это связано? Потому что мы вроде бы как ожидали, как будто бы, ну, во всяком случае, мне так кажется, несколько обратных процессов на фоне там достаточно высокой цены на нефть, на фоне того, что на Ближнем Востоке происходило. Почему вдруг такие цифры мы наблюдаем?
0: Ну, я думаю, что вот цифры, это сразу видно, да, что цифры, которые вы приводите, они в рублях считаются, и это абсолютно правильно. Доходы бюджета нужно считать в рублях российского. Но и в этом есть секрет снижения, да, просто за вот этот вот период, да, если мы берем период этого года к периоду предыдущего года, российский рубль укрепился, и укрепился не просто, да, а на десятки процентов, ну, скажем так, аккуратно, да, вот, допустим, первое полугодие этого года к первому, соответственно, полугодию предыдущего года, то есть укрепление достаточно серьезное, поэтому просто рубль стал стоить дороже, нефтегазовые доходы, ну, во многом, да, зависит от мировых цен на нефть, за доллары, в долларах выражаюсь, вот, вот весь секрет. То есть на самом деле ситуация, она абсолютно нормальная, просто, ну, мы в первом полугодии работали, как бы вот сосчитали все просто в относительно более крепких рублях, то есть в этом нет ничего такого сверхъестественного, там, допустим, колебания золотовалютных резервов, да, которые все, значит, вот все обсуждают, они в целом растут, понятно, вот, но они тоже во многом связаны с тем, что меняется соотношение валют, кросс-курсы, меняется стоимость золота, допустим, да, вот, в золотовалютных резервах, и поэтому вот какие-то большие колебания, которые происходят, они, их на самом деле может не быть или почти не быть. Они связаны исключительно с валютной переоценкой, как говорят финансисты.
1: То есть это вопрос именно с валютой связанный.
0: А у нас... Ну, во многом, да. Не только, но во многом, да.
1: У нас чуть меньше 2 минут, там примерно 1-1.5 минуты остается, успеем еще эту новость обсудить. Обсуждается, как в дальнейшем будет выглядеть рынок пунктов выдачи и заказов. Сейчас их уже 250 тысяч за 3 года, число выросло в 5 раз, и теперь их стали открывать меньше, и некие мультибрендовые ПВЗ могут появиться. Максим Андреевич, может, минутка осталась. В каком направлении дальше будет двигаться история с маркетплейсами, история с ПВЗ?
0: Я думаю, что мультибрендовые ПВЗ, пункты выдачи заказов, это на сегодняшний день решение вопроса. Потому что у меня вот, я не часто пользуюсь, но у меня ближайший пункт выдачи заказов, не буду говорить, где он находится, там один человек работает и бегает между 2 разными пунктами. Это очень тяжелая работа, мне, ну, просто у нас вот... Да и соседи, они, ну, жалко просто человек, потому что 2 помещения, и он пытается успеть и там, значит, вот что-то выдать. Поэтому, конечно, мультибренд может быть в дальнейшем, да, сейчас перейти к мультибренду, это уже большая экономия, а потом, может быть, объединить, будет объединение с теми же самыми отделениями банков или Почты России, то есть... Всегда оптимизация на рынок, она приходит, и кто быстрее ей будет следовать, да, тот на самом деле будет выигрыш, да, потому что, так сказать, вот предугадать, да, куда пойдет рынок, в этом и есть как бы основное такое вот свойство, качество.
1: Максим Андреевич, благодарим вас. Главное, чтобы все очереди тоже в одну не слились. Максим Чирков, экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления.
3: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
3: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
3: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
3: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
3: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Добрый всем вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Предыдущую получасовку обсуждали итоги экономики с точки зрения именно российских новостей. Теперь обсудим экономику международную, что интересного произошло за неделю. В этом нам поможет экономист, председатель Союза цифровой мир Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Financial Times пишет, что Трамп вступил в некий конфликт с крупнейшими нефтекомпаниями США, ExxonMobil и Chevron, поскольку те воспользовались ситуацией с ростом стоимости топлива и нарастили экспорт нефти, за счет чего повысилась стоимость для американцев. А это уже вопрос политический, это для республиканцев очень остро стоит. Меня вот интересует следующий момент. В России мы видим, как государство реагирует на проблемы в топливном секторе. Там есть разного рода административные меры, есть момент, связанный с наращиванием там импорта, есть ситуации, когда мы там договариваемся об определенных сортах топлива, соответственно, других. А здесь США идет таким путем, когда требует провести расследование на предмет причастности к этому энергетических компаний. Какие есть инструменты у Трампа, у властей Соединенных Штатов для того, чтобы влиять на действия нефтяников?
6: Ну, на самом деле у него практически никаких инструментов нет. Вся законодательная база Соединенных Штатов, она достаточно четко прописана. И, в общем, нефтяные компании этим всем пользуются. При повышении цен на нефть на внешних рынках они также увеличивают, например, экспорт, и из-за этого увеличиваются цены на заправках. Это, в общем, все нормально. И я даже не могу себе представить, что может сделать Трамп. Но вот в прошлый раз он пытался, например, пошлины повышать для тех, для иностранных, для стран, которые поставляют свои товары на рынок Соединенных Штатов. Ну и в результате Верховный суд это все отменил, и пришлось возвращать эти деньги и тем компаниям, которые поставляли свои товары на рынок Соединенных Штатов. И поэтому, в общем, ничего такого особенного он сделать не может, кроме словесных интервенций. А вот, кстати говоря, у меня такой вопрос. А Трамп не хочет к самому себе применить свои пожелания? Вот за последние недели он много раз проводил операции с ценными бумагами различных компаний. И сразу после того, как он и его семья покупали акции определенных компаний, он буквально через несколько часов, а иногда даже минут, делал какие-то заявления, которые влияли на рынок акций. И эти акции либо росли, либо падали, в зависимости от того, покупал ли Трамп или семья Трампа эти акции. Вот он к этому как относится? Вот мне интересно, прежде чем предъявлять претензии к американским нефтяным компаниям, которые действуют абсолютно в рамках законодательства, а сам он действует, ну, честно говоря, так довольно проблематично с точки зрения американского законодательства. То есть это называется торговля на инсайде. Но при этом никто ему претензий не предъявляет. Вот что удивительно, на мой взгляд.
1: Да, то есть эта ситуация, она не зайдет в рамках каких-то последствий для нефтяников. Это именно, что Трамп пытается успокоить избирателя, что он занимается вопросом, почему у вас бензин на заправках стал дороже стоить.
6: Ну да, он делает вид, что он требует от нефтяников снизить цены. Ну, все же понимают, что этого не произойдет.
2: Ну, тут на этом фоне американские власти сняли то самое облегчение экономическое с Ирана, да, и если так предположить, то нефти на рынке может стать меньше, тем более, что еще поговаривают какие-то там 500-процентные пошлины
1: на российские энергоресурсы, да.
2: Для тех, кто торгует, да, с Россией, покупает у России там нефть и так далее. Но тогда получается, что нефти на мировом рынке станет гораздо меньше, и цены повысятся еще или нет?
6: Ну, конечно, повысится. Но Трамп ведь отдал приказ бомбить иранские порты, иранские корабли и все остальное. Ну, понятно же, что это эскалация, понятно, что Иран ответит, понятно, что проход через Армузский пролив практически прекратился, и опять цены пошли вверх. И, в общем, с одной стороны, ну, для Трампа это не удивительно абсолютно. Вот Трамп сейчас может говорить для одной аудитории одно, а для другой аудитории по другому поводу совершенно противоположное. И, в общем, это между собой никак не связано, но связано это, собственно, одним. При любой словесной интервенции семья Трампа зарабатывает в том или ином случае. Поэтому, в общем, тут ничего такого экстраординарного мы не наблюдаем, потому что, в общем, то, что делает Трамп, это, ну, настолько является шоком для людей, привыкших к тому, что люди, которые находятся во главе таких значимых стран, как Соединенные Штаты, ведут себя более, знаете, так уверенно и более взвешенно и в соответствии с дипломатическим протоколом, в соответствии с правилами поведения ответственных руководителей. А Трамп, в общем, этому полностью не соответствует, он ведет себя как обычный торгаш, который в данный момент времени зарабатывает деньги, помогает зарабатывать деньги тем людям, которые, в общем, рядом с ним или каким-то образом с ним аффилированы. И все, там никакой заботы
2: об американской экономике.
6: Нет. Да, об американской экономике там вообще не
2: подходит. А скажите, ведь наверняка в Соединенных Штатах есть огромное количество людей, которые хотят им что-то сделать в тапке. Но, тем не менее, даже, так сказать, на уровне политической, скажем так, фразеологии ничего не происходит. Ну, а то, о чем вы говорили, почему так?
6: Понимаете,
2: другое дело, у нас там всякие автократические страны, диктатуры. Там, конечно, никто ничего не может сказать в адрес руководителя, но там-то демократия вроде бы. Это я так иронизирую.
6: Понятно, что... нет, нам на самом деле говорят и много говорят, но о толку-то что? Трамп и вообще, в принципе, американская политика всегда исходит из принципа, что вы мне сделаете, если вы можете юридически или физически ограничить его дееспособность, запретить ему что-то делать, то, пожалуйста, делайте. Если не можете, говорить сколько угодно, кого это вообще интересует. Поэтому он же сказал, что никакой этики, никакой морали не существует, да, вот когда говорили про нанесение ударов по гражданским объектам, например, на территории Ирана и других странах, по тому же сектору Газа, да, он говорил, что существует только одна мораль, моя собственная. Вот что я считаю правильным, то и правильно. И поэтому понятно, что что бы ни говорили в Соединенных Штатах, если вы не можете это заблокировать, кстати, вот как заблокировали же введение пошлин на иностранные товары, которые ввозились на территорию Соединенных Штатов через Верховный суд, в таком случае, значит, Америка вернула эти деньги тем компаниям, которые их заплатили. Если не можете сделать это каким-то образом через Конгресс или через Верховный суд, говорите сколько угодно, кого интересует, что вы говорите, а я пока буду зарабатывать.
1: Говоря о перспективах как раз в дальнейшем, есть сразу несколько таких интересных заголовков. Торговый дефицит Соединенных Штатов достиг максимума за 14 месяцев, при этом расходы по госдолгу достигли максимума аж 70-х. При условии, что Трамп приходил в Белый дом с обещанием сократить госдолг и с обещанием выровнять несколько ситуацию с торговым дефицитом, не вызывает ли это закономерных вопросов у избирателей и как это, в принципе, повлияет на перспективу уже выборов, которые не за горами находятся?
6: А давайте я вам приведу вот такой пример. По-моему, в прошлом месяце Трамп давал какому-то корреспонденту интервью, и он говорил, что экономика у нас процветает, экономические показатели очень хорошие. Ему журналист говорит, нет, экономика у нас не процветает, экономические показатели очень плохие. А Трамп говорит, а почему они очень плохие? Должны быть очень хорошие. Мне надо, чтобы они были очень хорошие. На этом тема обсуждения закончилась. Он просто игнорирует, на самом деле, реальные показатели и действует так, как ему кажется правильным, еще раз говорю, с прицелом на то, что зарабатывает лично он и зарабатывает приближенные к нему люди или приближенные к нему организации, которые спонсируют его политическую деятельность и так далее. И поэтому, в общем, то, что он, например, на следующий год запланировал и направил требования в Конгресс о том, что с 900 миллиардов долларов, это и так треть всех мировых затрат на военно, на оборону, да, Соединенные Штаты сейчас производят, а он на следующий год хочет потратить 1,5 триллиона долларов на оборону. Вопрос просто в том, дадут ему или нет, это большой вопрос, а то, что республиканская партия проиграет и промежуточные выборы и в Конгресс, и в Сенат, это уже... В этом уже никто не сомневается. И, в общем, да, Трампу на это, видимо, наплевать, но в том смысле, что раз он не может на это повлиять, он просто это принимает во внимание и действует таким образом, который кажется ему правильным. Вот он то поддерживает Нетаньяху, когда ему Нетаньяху рассказывал о том, что можно одним движением одной акции уничтожить руководство Ирана, и дальше Иран падет, и, соответственно, Соединенные Штаты будут владеть не только венесуэльской, но и иранской нефтью, и тогда им можно будет предъявить ультиматум Китаю. Ну вот он в это поверил и начал бомбить Иран вместе с Израилем. А потом он начал уже в других выражениях, когда это все не получилось, орать на того же Нетаньяху, что он его подставил, и, в общем, те действия, которые ему были предложены, они не сработали. Ну и что? Ну, в общем, любая деятельность, которая ведется, она ведет к увеличению затрат Соединенных Штатов либо на обслуживание долга, либо на затраты по, так сказать, внешним займом в другом смысле, потому что вот, например, 30 лет назад более половины американского внешнего долга были куплены другими странами, ну, в первую очередь, Китаем, Японией там, и другими, да, а сейчас только 19% внешнего американского долга, облигаций американских, принадлежат, государственных облигаций Соединенных Штатов, принадлежат иностранным владельцам. Ну, то есть это означает, что постепенно никто не хочет, постепенно меняется мировоззрение у всех, и все понимают, что надежность американских облигаций, то есть надежность американского внешнего долга все время падает, и поэтому все больше и больше Америка вынуждена занимать сама у себя, ну, точнее, у банков, которые являются, ну, основой американской финансовой системы, это банки и Федеральные резервные системы. Это говорит о том, что уже весь мир перестает фактически верить в надежность американской финансовой системы.
2: А знаете, почему он хочет увеличить военные расходы? Потому что сейчас ему тычут нос с фразой, что выплаты, обслуживание государственного долга стоит дороже, чем оборонные расходы.
1: Надо это исправить.
2: Вот надо наоборот сделать. То есть сейчас 1 220 000 000 000 вот это обслуживание стоит, да, 3,2% от ВВП, а будет, соответственно, наоборот немножко. Но мне, знаете, коллеги, что-то удивительно. Ведь Трамп требует от европейцев, чтобы они 5% тратили на оборону, да, а у самого, ну, если, значит, вот обслуживание больше, чем военные расходы, у самого 3,2, значит, там, ну, примерно 3% получится только на оборону. Как это так? С других требует, а сам не выполняет, получается.
6: Ну, это обычное дело. Правила-то пишут не для себя, а для тех, для кого вы пишете это правило. Вот так как фактически ну, НАТО, в НАТО единственным действующим лицом являются Соединенные Штаты, потому что все остальные это, знаете, такие, ну, зависимые страны, то понятно, что Соединенные Штаты предъявляют претензии к другим членам НАТО, ну, и, в общем, достаточно справедливо заявляя о том, что, ну, подавляющая часть расходов на НАТО оплачивается Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты говорят, мы десятилетиями платили за вас, за вашу безопасность, за вашу оборону, теперь давайте вы берите на себя гораздо большее количество затрат для того, чтобы покупать у нас, у американцев, нашу военную технику, нашу военную продукцию, и при этом же одновременно вот на саммите НАТО 7-8 июля, который вот только что закончился, Трамп объявил всем своим, значит, участникам НАТО о том, что Америка сокращает участие в других операциях НАТО, в том числе включая и авиационную поддержку, и поддержку разведки, спутниковую поддержку и так далее. То есть все члены НАТО имеют гораздо меньше, будут иметь гораздо меньший доступ к возможностям Соединенных Штатов даже в случае военных действий, не говоря уж про текущее состояние, ну, относительного мира, когда приходится, например, европейским участникам НАТО полагаться на разведку Соединенных Штатов, спутниковую группировку Соединенных Штатов, транспортные возможности, ну, то есть транспортировку военной техники и так далее, которые раньше предоставлялась НАТО, а теперь Америка сказала, что будет сокращать финансирование всех этих расходов, которыми пользовались остальные члены НАТО.
1: Да, тут как бы ситуация несколько неравностороннее для всех участников альянса складывается. Между тем, сенатор-республиканец, нехороший человек, террорист и экстремист Линдси Грэм больше года носился со своим потрясающим законом о сокрушительных санкциях против России, и с его слов ему наконец-то удалось достичь по этому поводу консенсуса, о чем как раз Леша упоминал чуть ранее про санкции. И там, если судить по тому, что мы сейчас знаем по этому законопроекту, они достаточно серьезные. Там и Китай в зоне риска, и Турция, и Индия. Пошлины в 500%. Они облекутся в реальности? Не отменят ли их сразу же вслед за этим?
6: Ну, понимаете, там в этом законопроекте не не введение немедленное пошлин 500%, про которые говорит террорист Линдси Грэм, а возможность, то есть передача права Трампу ввести эти пошлины, если он захочет. Ну, Трамп, конечно, не против, он этот законопроект поддерживает, потому что ну, передача ему права введения пошлин на любые страны и любые компании, которые покупают что-либо у России, ну, не обязывает Трампа эти пошлины вводить немедленно или вообще когда-либо то ни было. Но, с другой стороны, Трампу приятно, что вот он теперь имеет право ввести эти пошлины. Ну, как мы помним, на предыдущем этапе, про который я уже говорил, он уже пробовал вводить там и 300%, и 100%, и 25% пошлины значит, после расторговки там, с Китаем, с Индией и со всеми остальными странами, с которыми является торговля у Соединенных Штатов неравновесная, ну это действительно так, но, как я уже раньше говорил, Верховный суд Соединенных Штатов все эти нелегитимные пошлины, введенные Трампом, отменил. Ну, будет у Трампа право ввести на всех пошлины там, до 500%. Ну, а что это изменит по отношению к предыдущему этапу, когда эти пошлины были отменены, когда Трамп это вводил по собственному представлению. Ну, ничего не изменится, но зато Линдси Грэм террорист, и он, в общем, считает, что он не зря посиживает свои штаны в Конгрессе Соединенных Штатов.
2: А там, извиняюсь, до этого же даже была замечательная история о том, что вот он ввел против Китая там по 130%, вот так, угу. Такого порядка цифры, а китайцы ему перед носом помахали полупроводниками какими-то, да, вот стратегически важными для Соединенных Штатов, и он все отмотал назад. А вот это вот решение Верховного суда, оно уже после же было вроде, нет?
6: Да. Ну, решение Верховного суда уже было после того, как они начали собирать эти пошлины. Ну, судопроизводство вообще не очень быстрая процедура. Но они начали собирать эти пошлины и даже набрали там $220 миллиардов этих пошлин на автомобили, там, на много чего. Но в результате Верховный суд это все отменил и принял решение вернуть эти пошлины тем компаниям, которые их уплатили.
2: А вот у меня еще один каверзный вопрос. Помните, в середине 90-х нам говорили, зачем вам это ведро с гайками, кивая или показывая пальцем на завод ВАЗ? Мы же все можем купить у других стран. Так вот, теперь возникает, ну, не рентабельные, машины плохие делают и так далее. Ну, к Volkswagen, конечно, это не относится, но, тем не менее, перед правительством Федеративной Республики Германии стал вопрос, помогать вытаскивать находящийся в кризисе Volkswagen? Или вот они себе тоже так вопрос задают, а зачем нам этот Volkswagen? Мы же можем у китайцев купить, и у них достаточно дешевые автомобили, и качественные, не хуже, чем Volkswagen. Вот эта логика теперь работает или нет? Или нам наши либералы бы нашли бы убедительные доводы, почему в данном случае правительство должно Volkswagen помочь?
6: А помните, я вам говорил о том, что у нас изначально правила в мире пишутся не для того, кто их пишет, а для всех остальных, чтобы они их исполняли. Вот эти правила о том, что каждая страна должна заниматься тем, чем ей поручено заниматься, в частности, России было поручено производить углеводороды, поставлять их в сыром виде на внешний рынок, также зерно там необработанное и все остальное, а все остальное должно было делаться на Западе. Вспомните знаменитую фразу Чубайса, Гайдара, зачем нам вообще все производить, мы будем продавать нефть, а купим станки и оборудование и все остальное на Западе. Mm-hmm. Кстати говоря, сам же Запад, между прочим, бьется друг с другом, вот, например, Airbus с Боинг, между собой все время судятся за то, кто из Франции или Америка больше дают субсидии на Airbus или на Боинг для того, чтобы уравнять эти субсидии, чтобы не было определенного рыночного преимущества. И тот же самый Volkswagen, который сейчас находится в состоянии предбанкротном, как так получилось? А так получилось очень просто. Китайское правительство тратило огромные деньги на поддержку своих автопроизводителей. Водителей, давала им субсидии. Это не компенсация процентов, которые брали эти китайские компании для производства автомобилей. Они просто им давали деньги на создание производственных мощностей бесплатно. Просто китайское правительство давало этим производителям субсидии на создание этих мощностей. Ну, кстати говоря, то, что сейчас, например, делает Россия в тех отраслях промышленности, которые сейчас мы развиваем, ну, та же микроэлектроника, та же тоже авиастроение и так далее, да. И вот результат этой деятельности китайской промышленности, получавшей субсидии от китайского правительства, это захват внешних рынков, потому что им не надо возвращать те средства, которые были потрачены на создание их производственных мощностей, а это влияет на себестоимость. А раз влияет на себестоимость, это означает, что, ну, кроме огромного промышленного потенциала Китая, который тоже почти практически весь был создан таким же способом, то есть субсидиями от центрального китайского правительства, им не надо возвращать деньги, которые были потрачены на создание производственных мощностей, а тем более с процентами, да, им достаточно покрывать операционные расходы, и таким образом получается, что их оборудование, которое они продают, автомобили, электроника, да все что угодно, получается гораздо дешевле на внешних рынках, и таким образом китайские производители, в том числе автомобилей, захватывают мировые рынки, в том числе рынки Европы, рынки Германии, и вытесняют оттуда в том числе и Volkswagen, Mercedes, Audi и так далее. Ведь на самом деле до сегодняшнего дня, между прочим, большинство автомобилей Volkswagen, Mercedes и BMW производятся в Китае и там же продаются. Но за последние 2 года их производство резко упало, потому что качество и цена китайских компаний, китайских производителей автомобилей считается, ну, воспринимается китайцами лучше, и китайцы сами стали покупать гораздо меньше автомобилей Volkswagen, BMW и Mercedes, производимых в самом Китае. Ну и начали поставлять гораздо больше своих автомобилей, в том числе и на рынке Европы, но и не только на Европы, на рынке всего мира. И таким образом получается, что Volkswagen вот сейчас задумывается о том, чтобы сократить модельный ряд вдвое, сократить 4 завода, сократить 120 тысяч человек в Германии. Если немецкое правительство, например, прекратит поддержку и спонсирование войны на Украине и кинет эти десятки миллиардов евро, которые они тратят на поддержку сейчас войны на Украине, на поддержку автопроизводителей немецких, ну, в первую очередь, конечно, вот мы говорим про Volkswagen, но, кстати, все остальные тоже себя чувствуют гораздо, тоже не очень хорошо. Например, Mercedes продал всю свою сеть дилерских центров в Германии, да, для того, чтобы покрыть текущие убытки. И если они это сделают, то они пойдут по тому же пути, по которому ушли китайцы, и тогда, наверное, Volkswagen имеет шанс на выживание. В ином случае им, конечно, придется лоб в лоб сталкиваться с китайскими автопроизводителями, которые со своей стороны очень сильно поддерживаются со стороны китайского правительства, китайского центрального банка, и тут у немецкой автопромышленности шансов практически нет, ну, тем более, что у них стоимость электроэнергии и вообще, значит, энергоносители гораздо выше.
2: Да, и при этом они закрыли все 6 своих атомных электростанций, да? Китай покупает дешевые энергоносители у России, а Германия от этого отказалась. Украина им взорвала северные потоки, они вообще ничего, даже не, извиняюсь за выражение, не хрюкнули по этому поводу. Ну, какая-то, просто у меня ощущение, что вредители какие-то там в правительстве сидят. У нас 15 секунд, извините, это я у вас отобрал.
6: Да, понимаете, они на самом деле, как понимать, вредители. Они вредители с точки зрения немецкого народа и европейского народа. А с точки зрения набивания своих карманов, они вполне себе эффективные менеджеры. Набивая себе карман, вон Урсула фон дер Ляйен на пандемии наковыряла себе там 32 миллиарда евро, за которые ее пытались посадить. А сейчас она продолжает дальше на всех этих действиях, которые сейчас происходят, в том числе, которые уходят там на Украину, в газу и все остальное. Наверняка они там
1: не менее... Вполне успешно осваиваются. Благодарим вас, Валерий Валерьевич. Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза «Цифровой мир» в эфире «Радио Спутник».

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон о маркировке созданного ИИ контента. Контекст. Госдума одобрила закон о нанесении специальных меток на материалы, сгенерированные нейросетями. Это защитит пользователей от обмана, будет способствовать предотвращению дезинформации и повысит доверие к цифровым платформам. Маркировка может быть открытой в виде текстовой плашки или значка, или зашитой в метаданные. Новая норма обязывает владельцев интернет-ресурсов помечать соответствующий контент. Также на законодательном уровне будут отрегулированы отношения, связанные с разработкой и внедрением программ на основе ИИ. Машинная обработка находящихся в открытом доступе материалов нарушением авторских прав отныне считаться не будет. В России появятся суверенные и национальные большие фундаментальные модели искусственного интеллекта. В первом случае их разработкой и последующим контролем будут заниматься только отечественные компании. В национальной модели допускается использование зарубежных компонентов. В мире практика маркировки продукции, созданной при помощи машинного разума, имеет широкое распространение. Она повсеместно используется в ЕС и Китае. В США федерального закона на эту тему нет. Однако крупные компании маркировку внедряют добровольно.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Улан-Удэ 7 утра, в Хабаровске 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Украинские ПВО не справляются с перехватом российских ракет. Корпус стражи Исламской революции сообщил о закрытии Армузского пролива. Россия завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по физике в Колумбии. Далее подробности. Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты вооруженных сил России, сообщает французская газета «Монд». Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии газете на нехватку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Кроме того, издание пишет о сложностях ВСУ с перехватом дронов. Применяемые российской армией новейшие беспилотники способны развивать скорость более 500 км в час. Их сложно или практически невозможно перехватить, уточняет газета. Вкупе с ракетами им удается перегружать украинскую ПВО, отмечается в публикации. Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков. Ей пришлось просить у партнеров по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батареи установки оказались полупустыми. Корпус стражи Исламской революции Ирана объявил о закрытии Армузского пролива до окончания вмешательства США в регионе, сообщает телеканал Пресс-ТВ. По данным телеканала, Ксир сообщил, что иранские силы были вынуждены нанести удар по судну, пытавшемуся пройти через акваторию по неразрешенному маршруту с выключенными системами, и таким образом остановили его. Самолеты американских вооруженных сил подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями, выяснила РИА Новости на основе анализа полета данных. Сейчас в небе по меньшей мере 3 самолета-заправщика, также в регионе замечен как минимум 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Армия Мали восстановила контроль над городом Анянефис на северо-востоке страны после нападения террористов, следует из заявления. Военные страны отчитались о проведении одного авиаудара и уничтожили еще 5 боевиков. Ранее генштаб малийской армии сообщал, что вооруженные силы при поддержке Африканского корпуса вооруженных сил России ликвидировали около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники. Напомню, в прошлую субботу, 4 июля, армия сообщала о нападениях на ее позиции в нескольких городах и населенных пунктах. В апреле в стране была пресечена попытка госпереворота. Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что для выпускника 11 класса это далеко не первая победа. Школьник занимал первые места на Азиатской физической олимпиаде, а также открытой международной по астрономии. Напомню, Международная физическая олимпиада – авторитетное соревнование в мире. На прошлом состязании в Париже золото завоевал выпускник столичной школы Григорий Гречкин. В этом году страну представляли 5 человек, они соревновались со школьниками из более чем 90 стран. Сборная России завоевала в Колумбии 5 золотых медалей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан в огромном количестве самых разных соцсетей. И, естественно, тех, кто слушает нас в прямом эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Это передача «Большим о маленьких». Представляю вам постоянного ведущего, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Дорогие радиослушатели, Алексей, здравствуйте.
2: Как обычно, огромное количество разных вопросов, которые так или иначе связаны с детским здоровьем. Иногда не только с детским, иногда не только со здоровьем, но сегодня их прям повышенное количество.
3: Все поэтому... мы родом из детства.
2: Это да, но кто-то там застаивается, скажем так, и никак не хочет это отпускать. А если мы говорим про ситуацию с физическим И не только здоровьем. Вот как раз про это лучшая передача на радио «Спутник». Как минимум одна из. Сразу первый вопрос. Вот честно, я не помню, было ли такое. Мне кажется, впервые слово «бруксизм» прозвучит в передаче «Большим о маленьких». Но
3: нет,
2: статьи...
3: не впервые. Но подробно никогда не говорили.
2: Вот, именно в подробностях. Я имел в виду именно в подробностях. Но периодически, правда, проходит вот эта тема достаточно широко по соцсетям, по интернету, по разным сайтам. И все начинают решать, что же делать с вот этим, с этим самым бруксизмом. Это не произвольное, как правильно сказать, скрежетание зубами, терение зубов друг от друга.
3: Трение. Ну, трение, вот тут да. Как бы вопрос, наверное, немножечко в другом. Это такой вот очень стереотипический механизм, который в голове наших постсоветских граждан отложился как нечто иное симптом. Что происходит с ребенком, если он ночью скрежещет зубами? Вот что? Вот у вас есть что-нибудь вот в голове, что-нибудь на ум приходит?
2: Либо что-то снится, ну, правда, какое-нибудь мышечное, может быть, не знаю,
3: ну, видите, вы не настолько испорченные, да, не повезло мне с вами, вы нетипичный человек. Обычно все говорят о том, что у него глисты.
2: Вот честно, впервые слышу. Возможно,
3: вот, видите, как?
2: Родители позаботились, и у меня эта проблема не так остро стояла.
3: Спасибо большое вашим родителям. Низкий поклон. Каждый второй человек, приходящий, по крайней мере, к врачу, рассказывает о том, что у ребенка наверняка есть глисты, именно потому, что у него ночью есть скрежет зубами. То есть не то, что каждый второй пациент так утверждает, а именно, что те, кому кажется, что у них глисты, каждый второй из них делает этот вывод на основании того, что ночью проявляется вот тот самый бруксизм. Бруксизм – это непроизвольное сжатие челюсти, скрежетание зубами, которое чаще всего происходит в ночное время. Но ничего общего с глистами это не имеет. И хотелось бы на этом акцентировать внимание наших дорогих и уважаемых радиослушателей. Проявляется это непроизвольным сжатием челюсти, болью. Естественно, если у вас всю ночь была напряжена мышца, конечно, она к утру может болеть. Да? Повышенная чувствительность зубов. Ну, естественно, она будет, когда вы полночи стачивали себе эмаль, а потом под утро решили холодненького молочка из холодильничка выпить. Да? Ну, конечно, или горяченького чайку хлебнуть.
2: А
3: да,
2: лучше
3: тоже,
2: сначала одного, потом другого, чтобы эффект
3: потом
2: просто
3: второго.
2: Дополнить.
3: Точно, абсолютно согласен с вами, чтобы стоматологи были счастливы окончательно. Да? Щелчок, хрусты различные в верхнечелюстном суставе, вот в этом. Головные боли, ну, естественно, беспокойный сон, да, изжеванная напрочь щека изнутри, да, вот эти отпечатки зубов на щеке. Это и больно, и неприятно, и некрасиво, и... но со временем люди к этому привыкают, к
2: сожалению. Но обратите внимание, мы снова уходим, значит, получается, в вопрос психологических каких-то вопросов, вот этих тиков, стрессов, или все-таки что-то физическое здесь можно найти? Мало ли положение головы, мало ли еще что-нибудь, что может вот вызывать эти мышечные какие-то движения?
3: Ну, чаще всего, на самом деле, конечно, это какая-то стрессовая ситуация, да, какие-то тревожные расстройства. Эмоциональный фон с перенапряжением. Но, конечно, естественно, однозначно, абсолютно, это может быть и на фоне различного рода неврологических заболеваний. Да? Может быть, на фоне, например, стоматологических, ну, это сложно назвать заболеванием, ну, скажем так, отклонения, да, когда есть неправильный прикус, аномально расположенные зубки, и из-за этого перенапрягается мышца, и вот происходит тот самый бруксизм. Достаточно просто нарастить какие-то зубы, поправить прикус, и все уходит. Это же проблема не только детского возраста, надо сказать. Да, у взрослых бруксизм тоже встречается. Просто для детей это более характерно, потому что у них действительно чаще вот эти стрессы, тревоги, перенапряжение – ввиду незрелости их, ну, сложно сказать, нервной или системы, скорее реакции на происходящий окружающий стресс, да, они еще не научились с ними справляться, еще не поняли, насколько они там будут спокойны в различного рода стрессовых ситуациях. И у них, конечно, ну, каждый день что-то новенькое. Это как есть такая шутка, что склероз веселая болезнь, каждый день что-то новенькое. Да? Вот у детей без склероза очень весело, да, и у них и так каждый день что-то новенькое. Какие-то ситуации происходят в их жизни впервые, да, какие-то эмоции они могут испытывать. Ну, эмоции, наверное, одни и те же, но по какому-то поводу впервые, да, и так далее. Естественно, новые знакомства, новые какие-то виды деятельности, увлечения и так далее, и так далее, и так далее. И да, на этом фоне у них чаще может проявляться этот самый бруксизм. Естественно, ничего с этим не делать, ну, не стоит. Понятно, что в первую очередь надо подумать, понять, от чего это может происходить, с тем же стоматологом.

0: не возьмусь назвать материал, из которого они делаются. Ну, в общем, такие они прозрачные, достаточно эластичные. Это не супер жесткая какая-то конструкция. Да, ну, наверное, представить о том, что можно было бы их надеть, да, можно представить, но они стоят там, их изготовление, оно же индивидуально, оно стоит там 60 тысяч плюсом, наверное. Ну, так вот, ничего себе, да, сходил за хлебушком. Я думаю, что этот вопрос, наверное, стоит все-таки стоматологам адресовать. И здесь, понимаете как, профилактика – это, конечно, всегда лучшее лечение любого заболевания. Она всегда дешевле обходится. И, конечно, очень легко сказать, окружить ребенка теплом, заботой, чтобы он не стрессовал и не имел никаких тревог, но это смешная абсолютно рекомендация. Так в жизни не будет, и стресс важен для ребенка, он ему нужен, он его готовит к взрослой жизни, он его учит реагировать адекватно и правильно на различного рода происходящие ситуации с ним в жизни, он его стимулирует к развитию в многих направлениях. В общем, это важно и нужно. Поэтому профилактировать, наверное, это прям совсем очень сложно. Ну, я имею в виду, совсем профилактировать это очень сложно. А по поводу каких-то мер, которые могут уменьшить негативные последствия ночью в плане там капы и каких-то там накладок, это, пожалуй, к стоматологам, потому что массовые накладки 100% не помогут, они будут выплюнуты просто наружу. Ну, потому что массово, что они только капы делают какие-то, вот
1: Ну да,
0: боксерские такие,
1: попроще
0: да,
1: которые.
0: а они неудобны. Ну, то есть, как бы во время какого-то там спарринга ты, понятно, конечно, будешь ее держать. И, кстати, тоже с тем самым бруксизмом, потому что у них как раз напряженная мышца,
1: Челюсти тут сжимаются, да.
0: сжаты эти челюсти, и вот как раз вот оно и происходит. И если бы не капа, да, зубки тоже бы страдали. А стоматологи, наверное, могут предложить что-то индивидуально изготовить, но мне кажется, что это не имеет какой-то массовости, потому что это дорого, очень муторно с походами к стоматологам.
1: Ну да.
0: Вот эти слепки, а детская челюсть растет, быстро надо
1: Еще же
0: обновлять
1: менять
0: их и
1: нужно
0: так далее.
1: абсолютно точно. И
0: Вот,
1: зубы
0: да,
1: меняются сами по
0: обновлять.
1: себе, молочные, не
0: Конечно,
1: молочные.
0: конечно, конечно,
1: Но я вам
0: конечно.
1: хочу сказать, что у нас тут снова открылся филиал Министерства космических подвяз. Вы сказали про то, что
0: Так.
1: вопрос этот не слишком массовый. А вот как насчет массовых занятий спортом, массовых забегов и тому, с какого возраста к этому можно подпускать детей, как правильно готовить и вообще, сколько нормально для ребенка вот заниматься физической активностью? Неважно, забеги ли это как отдельно, или просто, я не знаю, где-то дурачиться, если это вот правильный ребенок, который отложил планшет, отложил телефон и решил, что ему срочно нужно, я не знаю что, но вот умотать свой организм физически за день, за два, за три, за все лето.
0: Слушайте, ну это на самом деле отлично, что мы это обсуждаем, но на самом деле это смешной разговор. Потому что мы сейчас все пытаемся в какие-то рамки уложить. Это какая-то, знаете, защита от дурака, это называется, да? То есть, как бы родители должны получить полную инструкцию к использованию ребенка, да, инструкции по применению. И следовать этой инструкции неукоснительно. А если они где-то ошиблись, то мы их тыкаем носом в эту инструкцию, говорим, а вот просто здесь было написано, а вы это не соблюдали. Поэтому организм вашего ребенка раньше времени дал сбой. Ну, смешно же, но это какая-то нелепица, что ли.
1: Слушайте, ну хотя бы базовые такие.
0: Сколько вам в детстве давали кататься на велосипеде? Мама стояла с секундомером у окошка.
1: Ну, я могу
0: Кричала:
1: предположить,
0: «Алеша, домой!
1: вот я
0: Прошло
1: могу предположить,
0: 180 минут!»
1: вот что если я прокатаюсь 180 часов подряд, она все-таки скажет, давай мы велик что-нибудь отложим на недельку.
0: Да нет, если вы 180 часов подряд прокатаетесь, вам нужно абсолютно точно идти на комплексную неврологическо-психиатрическую экспертизу. Ну,
1: Вот,
0: потому что
1: видите?
0: в нормальном состоянии организма это невозможно. Но 180 часов без сна и еды ни один нормальный здоровый человек не
1: А
0: выдержит. Но
1: ребенок
0: это на грани фола.
1: нормальный, здоровый, это же элементарно.
0: 180 часов.
1: Легко, я прям вот вижу. Главное планшеты отобрать.
0: там сколько это, 7 суток где-то, да,

0: примерно.
1: Нормально.
0: Неделю.
1: Неделька, да.
0: Ну ладно, давайте не будем играть в фантастов. Значит, смотрите. Дело в том, что, конечно, эти нормы существуют, но надо понимать, что детей, которые настолько глубоко погружены в спорт с раннего детства, то есть такие эти двухлетние товарищи, которые уже составляют олимпийский резерв, да, свой там...
1: Уже кандидаты в мастера спорта.
0: Подрастающие.
1: Да, а кто-то уже и мастер.
0: Кандидаты в кандидаты мастера спорта, да, то есть они как бы уже претендуют на то, что они когда-то будут сдавать эти нормативы. Естественно, для двухлеток не существует этих спортивных нормативов. Они не сдают и не получают разряды.
1: Ну, давайте тогда сконцентрируемся, может быть, правда, вот на популярных этих самых забегах, бег, потому что сейчас везде рапортуют о том, что здоровый образ жизни популярно, забеги
0: проводятся. Это здорово, замечательно. Ага. Вот. Однозначно, абсолютно, для детей, для взрослых, для пожилых людей недопустимо участие в таких соревнованиях без должной подготовки. Всех людей, которых я знаю лично, которые когда-либо участвовали в подобного рода соревнованиях, они заблаговременно, если они до этого не занимались этим на постоянной основе, они начинали тренироваться. Потому что иначе участие твое в этом забеге, оно абсолютно бессмысленно. Ты никуда не добежишь.
1: Даже если километр, там, 500 метров, там же
0: километр,
1: разные дистанции.
0: Ну, как бы... С точки зрения просто добежать километр, ты, наверное, добежишь.
1: Грамоту получить,
0: просто
1: медальку.
0: Какой ценой, да?
1: А, справедливо.
0: Это другой вопрос, да? Сбитое дыхание, сбитое сердцебиение. А стоит ли оно того? Не нанесет ли это дополнительный вред твоему здоровью? И как детскому, так и взрослому, да? У пожилых людей, которые абсолютно не тренированы и не готовы к этому, так в прямом смысле слова и остановка сердца случиться может при настолько физически выраженных активностях различного рода. Да? Попробуйте там в горочку пробежаться, будучи неподготовленным
1: просто
0: человеком.
1: Просто 10 ступенек вверх, да.
0: Бегом причем, да, вот так вот. И уже сразу хоп, и одышечка какая-никакая появится, да, если вы не занимаетесь регулярно какими-то физическими активностями. Если мы говорим про физические активности, не связанные с какими-то соревнованиями, а просто дети, они все физически активны. Они имеют запас своего энерджайзера, который в несколько раз превышает запас родительских батареек. И родители уже смотрят на него, думают, ну когда уже ты устанешь, уже когда мне можно будет тебя спать уложить, я уже без сил, а ты только-только вот разыгрался. Да? Сколько ребенку можно играть, бегать, прыгать, танцевать, кататься на велосипеде, на горке, бегать по детской площадке и так далее. Вот сколько ребенку там 2, 3, 5, 10-летнему можно бегать и прыгать. На самом деле эти цифры существуют. Да? Для дошкольников это цифра до 3 часов. Но что такое 3 часа интенсивной нагрузки? Будь то бег просто даже по детской площадке по периметру побегать 3 часа, да? Или 3 часа катания на велосипеде. Это достаточно сильная нагрузка может быть для нетренированного организма. Но в чем абсурдность данной ситуации? Почему я говорю, что это смешной разговор? Никто 3 часа подряд не бегает. Это в любом случае всегда какие-то нагрузки, дозируемые с отдыхом. Ребенок побегал, попрыгал, посидел, в песочнице поиграл, на велосипеде покатался, на скамейке с мамой посидел, перекусил, в коляске его прокатили или на том же велосипеде, но уже... Его везли за ручку в этом велосипеде и так далее, и так далее. То есть это чередуемые нагрузки с отдыхом. И тогда, ну, можно не считать. А абсолютно точно. Он норму свою не превысит никогда. Это же не дополнительная нагрузка, которую мы заставляем его делать. Это его волеизъявление. И в этом ключе можете не думать. А касаемо спорта, массовых вот там условно забегов, заплывов, чего угодно, да, каких-то массовых соревнований, надо понимать, что в них можно участвовать хоть детям, хоть взрослым, повторюсь, только если вы имеете определенного рода подготовку. Надо отдавать себе отчет, что если это соревнование по боксу, а вы ни разу в жизни не стояли на ринге, то вам прилетит в голову на первой же секунде, и ничего вы с этим не сделаете. И это нормально абсолютно, ну, естественный ход событий. Да? А если вас приглашают на марафон, в котором надо пробежать, там, не знаю, 10 километров, но вы последний раз бегали 15 лет назад в школе, на уроке физкультуры 100-метровку сдавали на время,
1: И не
0: то, ну,
1: сдали.
0: не, и, не, ну, сда, не сдать там вариантов не было, можно было просто сдать на плохую оценку, да, то вам явно абсолютно точно не стоит в этом участвовать. Либо если это, ну, какая-то идея фикс, то заранее подготовьтесь, сходите в зал, походите по беговой дорожке на невысокой скорости, потренируйте свой организм. Не обязательно на беговой дорожке. Пожалуйста, скандинавская ходьба, лесопарковых зон везде достаточно, да, походите, потренируйтесь, дайте умеренную, дозированную нагрузку на свой организм. Это важно, это поможет сберечь вам ваше драгоценное здоровье, цене которого нету ничего.
1: У нас 2 минутки остается, но я вам еще одну, ну, мне кажется, тоже нетривиальную тему предложу. Если что, продолжим после новостей про
0: Давайте.
1: ягоды, про летние ягоды, как
0: А,
1: правильнее вот
0: те
1: детей,
0: самые
1: опять же,
0: вкусные, замечательные.
1: воспитать. Да, сейчас же как раз, нет, клубника уже закончилась, если я правильно понимаю, но других ягод, ну, в смысле, в массовом масштабе, но других ягод тоже навалом целое лето. Потому что, ну, съесть же хочется все, а после этого добрый вечер. Мало того, что ягоды неизвестны, так еще и организм может отреагировать по-разному.
0: Ну, на самом деле, здесь основная опасность, кроется, как, знаете, это вот в питании для беременных. Им вроде можно все, но с небольшими оговорками. Там, допустим, можно ли красную рыбу? Да, можно, но если она без паразитов, если она
1: Это
0: термически
1: не только для
0: приготовленная, да?
1: беременных, мне кажется,
0: Да вот, для
1: рекомендация.
0: любого человека. Ну, просто как бы есть какие-то вот эти но. Вот с ягодами то же самое. Можно ли там клубнику ребенку, можно ли ему голубику поесть? Да можно, конечно. Ну, если это не трехмесячный ребенок, то да, можно, конечно. Но ее надо помыть для начала, чтобы снять половину вопросов. Потому что различного рода загрязнения, которые даже вот когда произносишь, уже как бы даже клубнику не хочется, да? Вот, навоз животных, которым удобряют грядки с клубничкой, навоз всяких там кошечек, ну не навоз, а там фекалии, там кошечек-собачек, да, различные паразиты
1: Банально
0: могут
1: машина заехала
0: содержать.
1: на дачу, с нее все слетело.
0: Естественно,
1: Если вот
0: химикаты
1: сразу.
0: как какие-то, да, абсолютно точно. Почва, грязь, пыль, споры бактерий, которые километрами могут летать с, ну, сильными порывами ветра, да, они могут оседать на этих ягодах. И дело не конкретно там в какой-то клубнике, а в целом, как вы правильно заметили, в ягодах в общем. То есть на самом деле опасность в плане там аллергии, ну, она есть всегда, но мы никогда не угадаем, на клубнику это произойдет, или на яблоко, или грушу.
1: Давайте еще, может быть, пару вопросов об этом задам, но уже после рекламы на радио «Спутник». Через пару минут обязательно вернемся к передаче «Большим о маленьких».
2: Большим о маленьких.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите.

0: Большим о маленьких.
1: А давайте продолжим. Большим о маленьких. На радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Постоянно ведущий передачи «Педиатр» Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз. Про ягоды что-нибудь еще? Вот эти вот дикие, или, кстати, не дикие, может быть, в саду растут или на даче.
2: Дикие вкуснее обычно, на самом деле.
1: Естественно, само собой. Они еще неизвестнее. Вдруг там еще внутри сюрприз какой-нибудь в виде насекомого.
2: Ну вот неизвестные ягоды я бы не стал есть. Так же, как не рекомендую есть желтый снег. Это шутка, конечно. В общем...
1: В смысле, что можно есть?
2: Нет, шутка про...
1: Ну, шутливое сравнение, давайте так оговоримся, потому что ни то, ни другое все-таки нет.
2: Есть не стоит, да, согласен. Здесь хотелось бы вот последнее, на чем акцентировать внимание. Риски, связанные с аллергией, тут много всего. По поводу клубники особенно, да, вот клубника, такой прям аллерген-аллерген. Ну, на самом деле, истинную аллергию она вызывает в 1000 раз реже, чем мы об этом думаем. Как правило, это просто гистаминный либератор, который... стимулирует выброс того самого гистамина и вызывает аллергоподобные реакции, да, ну, зуд, покраснение какие-то, высыпание может. Но, опять-таки, свежесорванная с грядки вызовет как раз-таки реже. Но если ее хорошенечко помыть, то вообще будет замечательно. Что касаемо, в принципе, аллергий, вы никогда не узнаете, есть у вашего ребенка аллергия на ромашковый чай, клубнику, голубику, зеленое яблочко, абрикос или персик, тыкву, не знаю, кабачок и что угодно. Пока вы не дадите ребенку это попробовать. И только после употребления и проявления каких-то реакций мы сможем сказать о том, что у ребенка, да, там есть или, соответственно, отсутствует аллергия на этот продукт. Поэтому не стоит бояться, в общем, ни клубники, ни ягод, каких-то других. Давайте пробовать, особенно когда это сезон. Да, ну, когда еще, если не в сезон, давать клубнику, в конце концов. Да, ну, она и летом-то не всегда очень вкусная, а в декабре так вообще бессмысленная абсолютно. Не найдете вы ее нормальной. Поэтому давайте, кормите, конечно, лето, ягоды, витамины, польза. Ну, здесь... Эти стереотипы, они действительно работают. Конечно, мы столько ягод не съедим, сколько нужно нашему организму витаминов, но это не повод их не есть. Да? Это все равно хорошо, вкусно и полезно. Не бойтесь, главное, мойте. И тогда все будет хорошо.
1: Тогда вот не так часто у нас бывает, что непосредственно тема связана вот с каким-то суперактуальным событием, но сегодня именно такой случай. Дело в том, что достаточно широко разбиралось и у нас, и в Телеграме, и в Максе, естественно, можно найти, и в эфире это обсуждалось много. Новый ГОСТ на парикмахерские услуги. ГОСТ, напомню, эта вещь не обязательная, рекомендательная, но он касается, например, и того, с какого возраста следует рекомендовано те или иные услуги оказывать. Мы говорим, наверное, в целом про какой-то спектр косметических услуг, потому что тут и маникюр, и макияж, и все остальное. Все хотят, естественно, быть красивыми, а как не быть красивыми без вот этих самых салонов? Благо, это из всех соцсетей сыпется и подается как что-то обязательное. Расскажите, пожалуйста, вот здесь где должна лежать грань, ну, помимо, естественно, здравого смысла, про который мы на этот час, естественно, забываем, да.
2: На самом деле, исключительно в здравом смысле, потому что подвести всех под единую черту, ну, невозможно. Ну, правда, вот абсолютно искренне невозможно. И с моей точки зрения, это правильные шаги в плане там ГОСТа и так далее. По крайней мере, для салонов красоты, где работают люди и руководство опирается на здравый смысл, это для них своего рода возможный рычаг давления на тех самых подростков, которые могут прийти и скажут, я хочу проколоть себе нос в 6 местах, ухо в 15 местах, еще хочу себе татуировку на полтела.
1: И еще в таких местах, которых еще даже не знаю, нужно еще так тоже, дети.
2: Ну, это на самом деле даже не важно, в каких местах, да. Конечно, да, если они набьют себе кошечку где-нибудь на ягодице, которую там всегда можно плавками прикрыть, то, наверное, да, им в более взрослом возрасте будет не особо стыдно за эту тату. Но в целом это все равно тату. да, никуда вы от этого не денетесь. Ну, в общем, что-нибудь, да, вот здесь вот мне надо на голове выбрить, вот здесь вот что-нибудь там нарисовать и так далее. И это же просто такой вот манифест подростковый, который в сторону общества делегируется, потому что нас никто не слышит, нас никто не понимает, а мы единственные крутые, умные, адекватные люди в этом мире. Ну, как бы все, в общем, через это в той или иной степени проходили. А если это еще и человек с какими-то физическими недостатками, ну, как ему, по крайней мере, кажется, то, что мы называем дисморфофобиями, когда люди перестают себе нравиться, да, и попа у них не та, и грудь не такая, ушки, носик вообще ужасные, да, пару килограмм лишних, они не пару, а 55 килограмм лишних, оказывается, ну и так далее. То есть вот там человек перестает себе нравиться в зеркале, да, подросток. Из-за этого, ну что, мы начинаем волосы красить в черный цвет и рассказываем всему обществу о том, что я люблю себя таким грустным и угрюмым, я специально такой, это моя фишечка. Вот. Ну, это же как бы известный вроде факт. И если разрешить салонам красоты творить все, что угодно подросткам в свободном поле, то это может привести к очень грустным последствиям в будущем, естественно. Поэтому здесь все приравняли примерно как и в медицине у нас. Да, подросток имеет право самостоятельно принимать решения с 15 лет, не с 14, с получения паспорта, а с 15, да, по 323 нашему федеральному закону. Он с 15 лет имеет право подписывать информированное добровольное согласие, отказ от медицинского вмешательства, ну и так далее. И в целом это уже хоть какой-то возраст. Я бы его, конечно, еще бы, наверное, подвинул чуть-чуть повыше. Но бог с ним, пусть будет 15. Я верю и искренне понимаю, что для того, чтобы установить эту цифру, над этим законом поработали многие умные люди и психологи наверняка в том числе. Поэтому просто примем эту цифру. Ну, здесь то же самое. До 15 лет рекомендовано, чтобы эти дети всегда получали какие-то услуги в присутствии своих родных. Ну, родственников, представителей. На самом деле представителями, законными представителями ребенка является только мать и отец. Да, все там бабушки, тети, дедушки, вот это
1: Ну
2: вот
1: или тот, на
2: все
1: кого
2: там.
1: документ записан, есть такая все-таки история.
2: А мать, отец, либо лицо, назначенное судом.
1: Вот, да.
2: Вот я бы даже так сказал. А все вот эти опекуны, попечители, у них тоже должна быть бумажечка, которую, собственно говоря, суд или другие органы власти выдают, да, органы опеки и попечительства. Вот, по поводу доверенности, тут тоже все не так однозначно, хотя, безусловно, мы, конечно, с доверенностью всегда считаемся,
1: Антон,
2: естественно,
1: я
2: если
1: прошу
2: родители
1: прощения,
2: ее оформили.
1: у нас просто не так много времени, но можно вас попросить, может быть, вот правда в какую-нибудь более физиологическую стезю направиться, потому что стрижка ногтей, простите, маникюр, это вот связано еще с ногтевой пластиной, про что у нас передачи были.
2: Естественно,
1: Макияж – это
2: да,
1: кожа
2: рост.
1: стрижки, это волосы. Вот с этой
2: Однозначно.
1: точки зрения, если посмотреть.
2: Давайте попробуем. Однозначно, абсолютно. Если мы деформируем ногтевую пластинку, то мы можем вызвать деформацию ногтей. Это, ну, достаточно травматичная история и психологически в будущем для человека, ну и физически тоже некомфортная история. Поэтому, естественно, однозначно нужно 10 раз подумать о том, где вообще эту услугу получать и стоит ли. И на самом деле есть еще отдельное понятие, такое как детский маникюр. Да, он отличается от взрослого маникюра. И зоны роста ногтей, там, где вот кутикулы стригутся, все это делается более бережно и аккуратно. Не так, как у взрослых там с этими фрезеровочными станками практически, ну, фрезы они. Да, маникюры называются. Не фрезами вот так вот срезается наглухо, да, потому что там уже, собственно говоря, все адаптировалось под это. А аккуратненько, деликатно срезается, чтобы не затрагивать зоны роста. Окрашивание волос, перманентный макияж, да, удаление того, чего не надо удалять. Не буду сейчас даже останавливаться на этом. это, безусловно, небезопасно может быть. Ребенку может хотеться, но если это не медицинское показание, да, там условно удалить какую-то там бородавку. Ну да, с бородавкой надо прощаться, безусловно. Но этим занимаются не в косметологическом салоне, да, этим занимаются дерматологи. Это другая немножечко история. В общем, очень хорошо, что об этом в целом думает наше государство. Я полностью согласен, что нужно иметь возможность ссылаться на, пусть ГОСТ, но тем не менее, да, это не закон, как вы правильно сказали, но тем не менее это хоть какой-то рычаг давления. И сказать, что вы знаете, согласно ГОСТу мы не можем вам оказать вот эти косметологические процедуры, сделать вот этот татуаж, окрасить ваши волосы в темно-болотный цвет и так далее. Это хорошо и правильно, потому что те негативные последствия, которые могут за собой понести эти процедуры для детского организма, они могут быть сильно недооценены самим ребенком.
1: Тут справедливо, да, именно тоже момент такой. Опять же, напомню, это рекомендательная вещь ГОС, но обращать внимание на это можно и нужно. Следующая тема. Вы как раз вот говорили полчаса назад, давайте обойдемся без пошаговых инструкций. А вот давайте как раз-таки пошаговую инструкцию сделаем, на какой случай тоже у нас, естественно, летний, весенний, Костя Иночкин, добро пожаловать, или посторонний вход воспрещен. Вообще фильм, мне кажется, документальный.
2: Да.
1: Вот конкретно про эту тему точно. Крапивные ожоги от крапивы. Настоящие, не постановочные, как в других некоторых фильмах было. Но вот здесь, насколько нужно бояться и что делать, если вдруг вот действительно реакция на кожу происходит, ребенок кричит, возмущается или удивлен, шокирован, и надо что-то вот делать прямо здесь и сейчас.
2: А что они там в «Добро пожаловать» пытались корь имитировать, какую-то эпидемию?
1: Краснуху, что ли? Сыпь-то ну, красная,
2: в общем,
1: это же...
2: Да-да, ну, в общем, не, ну, там при коре тоже она красная, но не суть. Ладно, да-да, была какая-то эпидемия. Отличный фильм, вот так классно его вспомнили. Крапива. Я помню, в моем детстве была такая книжка, называлась «Почемучка». Это очень интересная такая была, ну, не знаю, мини-энциклопедия для детей, где можно было подчеркнуть для себя какие-то интересные факты и знания, соответственно. И вот из этой энциклопедии я узнал о том, что, оказывается, вот эти микроворсинки на листочке крапивы, они устроены как стеклянная бутылочка. И когда они попадают, вот эти микроволоски, они попадают в кожу, вонзаются, то у них, ну, давайте скажем так, горлышко этой бутылочки обламывается, и из этого сосуда выходит некая жидкость, которая как раз и вызывает вот то самое раздражение на коже. Это достаточно примитивно, но, мне кажется, очень полноценно описывает суть картины. Вот исходя из этих знаний, нам, собственно говоря, и нужно с вами действовать. Что нужно сделать в первую очередь после того, как вы получили ожог крапивой? Да, это же, по сути, ожог химический, самый натуральный ожог. Да, он не глубокий, безусловно, не угрожающий вашей жизни, но тем не менее. Нам нужно в первую очередь удалить остатки вот этих ворсинок, волосков. Если, я понимаю, что я сейчас фантазер, но если вдруг у вас есть кусочек скотча, можно промокнуть это скотчем. Нету скотча, я понимаю. Вряд ли кто-то ходит на улицу с мотком скотча. Логично абсолютно. Ну вот не оказалось у вас, как и у всех остальных. Возьмите ткань и протрите тканью, да, в одном направлении. Не растирая, да, а в одном направлении. Как угодно. Слева направо, справа налево. Главное в одном, чтобы не втирать эту структуру глубже в кожу. Не надо тереть и чесать это руками. Вы, наоборот, только ухудшите. Следующий момент. Физика, чистая физика. Холодная вода. Холодная вода вызовет спазм местный в коже, и эти поры начнут закрываться. Соответственно, проникновение. Ну, оно и вытолкнет частично, но и не даст проникнуть глубже вот этой, ну, давайте назовем ее жидкости, да, химической, которая вызывает то самое раздражение, покраснение и зуд. Если же мы сделаем теплой водой, то в тепле что происходит с физическими телами, они расширяются. И поры на коже точно так же расширятся. Соответственно, этот химикат, слово неправильное, наверное, ну, давайте так, эта жидкость из крапивы проникнет глубже, и реакция усилится. Ну и все, собственно говоря, и все. Вы можете, конечно, после того, как вы удалили остатки этих ворсинок и подержали конечность или неважно какое место, где вы получили этот условный, ну не условный, а химический ожог крапивой под холодной водой, вы можете, безусловно, помазать каким-то кремом с декспантенолом. Опять-таки, если вы его взяли, ну там скотч и декспантенол.
1: Это у каждого без есть, конечно.
2: Из дома не выходим. Это... Ну, если... Ключи от квартиры, телефон, скотч и декспантенол.
1: Из чего же, сделаны наши мальчишки? Декспантенол, скотч, изолента.
2: Да. И вот то, что есть в сумке каждой уважающей себя девушки. Там губная помада, скотч, декспантенол. Да, это же наше все. Естественно, можно обработать это антисептиком. Тоже может частично уменьшить зуд и жжение. Можно нанести какой-то антигистаминный гель. Там тот же, опять-таки, не на правах рекламы, финистил в виде геля, он тоже немножко уменьшит зуд, жжение и покраснение. Но на самом деле, надо еще объяснить ребенку, что это достаточно быстро пройдет. И пока вот этот самый острый период, пока очень сильно это все доставляет дискомфорт, как раз вот холодом и надо спасаться. Локально прикладываете холод, если вдруг помимо скотча и декспантенола вы еще кубик со льдом с собой взяли, ну, вообще замечательно, вы его можете через ткань приложить, ну, или зайти в магазин, если вы вдруг не носите с собой лед, и купить там бутылочку прохладной воды, которую точно так же можно приложить, она поможет. 10-15 минут, и на самом деле все пройдет, в большинстве случаев уже не будет доставлять такого дискомфорта.
1: Мне кажется, вы на самом деле очень важную такую вещь сказали, которая, ну, для кого-то глаза откроет, что от ожогов крапивы, значит, нельзя не умереть ничего. Жизнь они не угрожают, даже если вот свалиться
2: нет,
1: в ту самую
2: многие, заросль. Наоборот, говорят, да, помните, там, что
1: да,
2: это полезно.
1: Да, типа кровь это разгоняет же... как раз точно.
2: Ой, вообще очень полезная история, рефлексотерапия, там, отвлекающая терапия. Ну, не будем популяризировать... крапивные ожоги, скажем так, что крапива в крапивных щах гораздо полезнее, чем ожог от нее, и на этом, наверное, можно остановиться. Но бояться точно не стоит. Я не знаю ни одного человека, который хотя бы пару раз в жизни не получил бы ожог крапивой. Ну, это, наверное, такой опыт, который каждый человек должен получить.
1: Ну, тогда у нас еще одна тема, последняя на сегодня, заготовлена. Тоже, казалось бы, от обратного. Вроде бы лето, вроде бы солнца больше, его везде больше. Но при этом, чем больше солнца, тем больше от него прячут. Ну, логично, чтобы от ультрафиолета, от прямых солнечных лучей как-то защититься. И тут, возможно, возникнет нехватка этого самого солнца, нехватка этого самого витамина D, на который летом так все уповают. Собственно, как вот от...
2: Зоистическая ситуация, да?
1: Ну, по сути, да. Ну, что-то в этом, что-то в этом, правда, действительно есть. Вот
2: как это? Зимой снега не допросишься, да?
1: Типа того, да. Осенью грязи, весной там тоже каких-нибудь дождей. Ну, да ладно. Вот как это отследить? Можно ли, нужно ли это отслеживать? Ну, потому что, правда, казалось бы, если это все везде, а какой-нибудь счетчик... Я не знаю, есть какие-нибудь счетчики витамина D, которые, не знаю, там куда-нибудь вколол вместе с крапивой, и те показывают, вам нужно еще там 800 часов на солнце.
2: Хромотомасс-спектрометрия, такой счетчик вас устроит.
1: Как вы сказали? Столько слов. Я тут еще, подождите, от гистаминного либератора в себя не пришел.
2: Хромотомасс-спектрометрия. Это вид анализа, который... Ну, даже не вид, а это одна из технологий, при помощи которой можно измерить насыщенность крови витамином D.
1: Все-таки есть оно.
2: Вот. Угу. Ну, это анализ крови. То есть, как бы, это не просто счетчик, который приложил к коже... И он тебе такой, раз, у тебя 55, там, допустим. Такой, о, круто, 55, это прям отлично, мне хватит. Нету такого, к сожалению. Вряд ли появится. Ну, не будем забегать вперед. Зачем нам быть умнее наших потомков? Витамин D – это очень важная и классная штука. Нету в нашем организме ни одного органа и ни одной системы, я уже говорил об этом в которой не было бы рецепторов, которые были бы восприимчивы к витамину D. Везде есть рецепторы, которые восприимчивы к витамину D. Из этого мы делаем вывод, что помимо гормонов щитовидной железы, которые всегда считались дирижером нашего организма, витамин D наряду с ними является точно таким же дирижером нашего организма. Это крайне важный витамин. Поэтому мы сейчас по рекомендациям всех педиатрических ассоциаций всего мира с момента новорожденности уже назначаем деткам витамин D. Ну, с месяца так точно, да? И это профилактическая доза. Мы не думаем, летом он родился, зимой он родился, родился он в Сибири или он родился на жарких югах, где очень много солнца. Мы понимаем, как вы правильно сказали, что под открытым солнцем этого ребенка все равно никто возить не будет. А если вдруг этот ребенок будет оказываться волею судьбы на открытом солнце, то мы сами в первую очередь будем всем рассказывать о том, что обязательно надо намазать его средством с высоким SPF. Обязательно. А средство с высоким SPF, то есть солнцезащитные средства, оно блокирует до 95% выработки всего витамина D. Да, поэтому как бы тут и плюс,
1: выработки,
2: и минус.
1: В смысле, вот я не совсем понял, что...
2: От солнца, да, солнце, уже, ультрафиолет, да, попадает на кожу, и в коже происходит реакция, которая помогает выработать витамин D. Да? Солнце, ультрафиолетовые лучи непосредственно, они необходимы для своевременного синтеза этого витамина. И именно поэтому мы и рекомендуем родителям в утренние часы, допустим, давать витамин D ребенку, да, потому что после этого, ну, с наибольшей долей вероятности ребенок в течение дня на улицу хотя бы как-нибудь попадет. А там бог с ним, с рассеянными лучами солнца, даже рассеянные лучики солнца помогут ему этот самый витамин D лучше усвоить. Он и так усвоится, но так будет гораздо лучше. КПД, скажем так, будет выше. Это хорошо, важно и полезно. Витамин D нужно дополнительно принимать всем. Это вот если сейчас вот модно говорить про какие-то суперфуды, там семена чиа, вот это вот что-то такое. Это вот везде надо добавлять, это дорого-богато. Да? Но вот витамин D не менее дорого, не менее богато и абсолютно точно не менее модно. Это действительно очень важно в рационе каждого человека. Солнце в свою самую такую продуктивную фазу, когда вот, ну, с 11 там, до 3-4 часов дня, когда оно ярче всего светит и больше всего греет, оно опасно и невозможно рекомендовать никому в это время находиться под открытым солнцем без соответствующего нанесения средством с SPF, да, с защитой от солнца. Ну, соответственно, и витамин D у вас тоже вырабатываться не будет. Поэтому либо мы находимся без этого SPF непродолжительное время в более-менее безопасный спектр солнечных лучей до 11 и после 4, да, либо мы находимся, неважно когда, но всегда наносим SPF, хотя на самом деле я бы и до 11 и после 4 всем рекомендовал, потому что это важно. Либо мы делаем профилактический прием этого витамина D просто в летний период. Можно чуть-чуть спокойнее к этому относиться из серии. Ну, там забыли, ну, недельку не попринимали, ничего ужасного, но все равно профилактически стоит. Даже такой солнечный регион, как Испания, все равно принимает этот витамин D в больших дозах и даже своего рода там эксперименты, опыты и работы по этому поводу писали.
1: Антон,
2: поэтому принимайте витамин D, все будет хорошо.
1: Время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное и про мифы, и оправдали мифы, и опровергли мифы в передаче «Большим, большим о маленьких». Антон Равдин, Радио Спутник.
0: «Большим о маленьких». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7-х и 8-х классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им. Как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.

0: каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _«Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 3 часа ночи, в Хабаровске 10:00, в студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Севастополе ввели временное ограничение электроснабжения. Вооруженные силы США вновь наносят удары по Ирану. В России ведут новый стандарт для врачей скорой помощи. Далее подробности. Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии по всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что это вынужденная мера, она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии по всей энергосистеме. По его словам, на объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Губернатор также уточнил, что украинские паблики пишут о якобы взрыве чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС, но это ложь. ВС США наносят удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Центральное командование ВС подтвердило новые атаки. Взрывы также прогремели в двух городах на юге Ирана, передает пресс-ТВ. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае, если против страны будет совершена очередная агрессия после ее решения закрыть Армузский пролив. КСИР объявила закрытие акватории после попытки неназванного судна пересечь его с выключенными системами по неразрешенному маршруту. Иранское силовое ведомство подчеркнуло, что пролив будет закрыт до окончания вмешательства США в регионе. Подозреваемый в покушении на бизнесмена